0: «Ладно, мы с тобой еще поговорим», — с неостывшим раздражением подумал Ильин, увидев немцев, выходивших на опушку с белыми флагами. Но говорить с немецким майором уже не пришлось. Комбат доложил, что немцев вывел капитулировать и построил на опушке не этот майор, а какой-то другой, оставшийся командовать после него полковник. Оговоривший с Ильиным майор, условясь о капитуляции своих подчиненных, приказал взорвать штурмовые орудия и сам застрелился в лесу возле них. «Вот и так бывает», — вспомнив собственные переживания в двух окружениях, подумал Ильин об этом майоре. «Кто сильнее характером, тот и идет до конца». Когда Сенцов увидел Ильина, с капитуляцией все уже кончилось. Оружие полосой лежало вдоль опушки, а немцы, вытянувшись в колонну, шли под конвоем нескольких автоматчиков через поляну по ржи мимо трупов. Приказание полку после утреннего боя оставалось прежнее – находиться в готовности на занятом рубеже. Знакомя Сенцова с полковым хозяйством, Ильин внимательно наблюдал за ним. То, что Сенцов пошел в адъютанты, внесло в прежнее отношение Ильина к своему бывшему комбату тень недоверия. Уж не настраивался ли на легкую жизнь и не явился ли теперь в строй только потому, что эта легкая жизнь по несчастному стечению обстоятельств оборвалась? Бывает с людьми и так, хотят одного, а соглашаются на другое. Ильин не доверял таким. Сенцов почувствовал оттенок этого недоверия, но не захотел объясняться. С таким человеком, как Ильин, личные отношения – результат деловых. Справишься с делом – растает и лед. А не справишься – словами не растопишь. Они побывали в двух батальонах и у минометчиков. Остальное отложили на завтра. Ездили и на немецком мотоцикле, который Ильин хвалил за проходимость, и верхами. Конь у Ильина остался тот же, что был весной, такой же сытый и гладкий, несмотря на тяготы наступления. Человек, который, подобно Сенцову, был на войне и командиром роты, и комбатом, в общем-то знает, что такое полковое хозяйство, и притом знает снизу, а снизу виднее. Знал он полковое хозяйство и сверху, как офицер оперативного отдела, бывал в полках. Но и снизу, и сверху, даже вместе взятые, еще не все. Начальником штаба полка он все-таки не был. И не желая совершать оплошностей в новом для себя положении, знакомился с полковым хозяйством, стремясь ничего не упустить, записывая в тетрадку. А когда почувствовал, что Ильин недоволен задержками, посмотрел ему в глаза. «Лучше записать, чем переспрашивать. Первый день начальником штаба, и не хочу делать перед тобой вид, что все знаю». Только после этих слов Ильин заговорил о том, о чем думал полдня. «Сам попросился к нам?» «К вам нет. Так вышло, что именно к вам. А вообще попросился?» «Когда?» «После гибели Серпилина?» «Еще до этого». Ильин хотел спросить, как так еще до этого, но удержался. Когда вернулись на командный пункт, Дудкин доложил, что изменений в обстановке нет. Сдались еще три мелкие группы, всего только 22 человека. «Заелись», — сказал Ильин, — «всего только. Бывало, за одним пленным ходим по 5 ночей подряд». Он проговорил эти последние слова с трудом, удержав зевоту. «Засыпаю. Утром считал, что навеки выспался, а сейчас снова тянет. Лягу на час. Если что, будите». И ушел в палатку. «Вот так всегда», — сказал Дудкин, проводив глазами Ильина. «Дохаживает до последнего». Они проставили в уже подготовленную Сенцовым вечернюю сводку общее число пленных за день — 707 человек, указали свои потери, 12 убитых и 37 раненых. Сенцов подписал И Дудкин отправил сводку нарочным на таком же, как у Ильина, трофейном мотоцикле с коляской. Пока Ильин спал, Сенцов позвонил начальникам штабов соседних полков, представился по телефону и обменялся сведениями об обстановке. Вслед за этим позвонил Завалишин. Узнав, что Ильин спит, а у телефона Сенцов, сказал: «Здравствуй, Ваня. Уже слыхал, что ты здесь, рад. Командира полка не буди, но как встанет, передай, задержусь еще на полтора часа. Причину он знает», — сказал Рат, но голос был озабоченный. Наступила пауза. Никто больше не звонил, и самим звонить не было необходимости. Дудкин сказал, что спать Сенцову приготовлено в одной палатке с ним. Чемодан уже отнесли туда. «Может, и вы отдохнете?» Но Сенцову спать не хотелось, да и неудобно было, пока не проснется командир полка. Ильин вышел из палатки ровно через час. Проснулся сам и выглядел так, словно и не спал. Услышав о звонке Завалишина, кивнул, позвал Ивана Авдеевича, чтоб приготовил покушать, и сел на телефон. Позвонил подряд трем комбатам и каждому повторил одно и то же. Приказание пока прежнее. Вглубь леса не продвигаться, но, выполняя его, надо все же послать перед собой усиленную разведку, чтобы к наступлению темноты вернулась и доложила. Распорядился, чтобы в разведгруппы включили побольше людей из партизанского пополнения. Погоны новые, а вояки старые. Каждый куст в этом лесу знают. Ильина томила бездействие, и он, не переходя той грани, за которой начинается прямое нарушение приказа, вносил в него свои поправки. Под деревьями, за палаткой, где спал Ильин, стоял врытый в землю столик с двумя скамейками для всего, и для работы, и для еды. За этим столиком и ужинали вдвоем с Сенцовым, ели теплую кашу с мясной подливой и пили горячий чай. Про водку Ильин спросил в начале ужина: «Наркомовскую норму будешь?» Но Сенцов ответил, что одному нет охоты. «Тем лучше. Весной, когда был у нас, сказал тебе: поработаем над полком, сделаем лучшим в армии. Помнишь?» «Помню. Зависит от нас. Другие любят Лазаря петь. То они туда его поставили, то плохое пополнение дали, а я не люблю. Куда поставили, туда поставили. Кого дали, того дали. Делай, что от тебя самого зависит. Как в старой солдатской песне: всем задачу боевую исполнять надо всегда, надо связь держать по фронту, слышать, видеть впереди». Ильин впервые за все время улыбнулся. «Не слыхал этой песни», — сказал Сенцов. «Мне ее повозочный рассказал, 90-го года рождения. Там в ней и другие хорошие поучения есть. Если ранят тебя больно, отделенному скажи: отползи назад немного, рану сам перевяжи. Если есть запас патронов, их товарищу отдай, а винтовку, трехлинейку никому не оставляй. Индивидуальных пакетов в то время не было. Я пробовал сам в нее вставить, про индивидуальный пакет не вставляется. Был бы у нас с тобой, как в Сталинграде, Рыбочкин сразу вставил, сочинил бы», — сказал Ильин. И, вспомнив оставшегося под Белгородом без ноги Рыбочкина, вдруг спросил: «Скажи откровенно, тебе с рукой твоей не будет трудно?» «Будет трудно, скажу откровенно». «А что с женой?» Сенцов посмотрел на него. После того весеннего разговора с Ильиным о Тане столько всего было, что неизвестно, с чего начать и чем кончить. Лучше не начинать. Помолчав, он ответил, что Таня 6 дней назад ранена осколком ручной гранаты и сейчас в тыловом госпитале. Где, пока неизвестно. «Тяжело?» «Нет, не тяжело. Тогда еще терпимо. В первый раз?» «Нет, во второй». Ильин покачал головой и сказал о немцах: «Вот берем. Берем их в плен. А они женщину ручной гранатой». И в этих его словах почти выкрики было все, что накопилось, пока шел обратно на запад среди повсеместного разорения и неизмеримого людского горя, которое все равно оставалось горем, несмотря на все наши победы и все немецкие поражения. Завалишин появился как-то неслышно. Подошел и стоял молча. «Иногда не могу про них спокойно». Первым, оглянувшись и заметив его, сказал Ильин так, словно ожидал возражений. Но Завалишин не возразил, вздохнул и сказал: «Сам, бывает, не могу». И, обнявшись с Сенцовым, сел за стол. «Поужинай», — сказал Ильин. «Не хочу. Настроения нет». «Тогда чаю попей». Ильин налил себе еще полкружки чаю. «Перешел на чай», — кивнул на Ильина Завалишин. «Допил неделю назад весь свой компот». Но Ильин ничего не ответил. Не имел настроения шутить. «Товарищ подполковник», — издри крикнул Дудкин, «у телефона комбат 2, просит лично вас». Ильин подошел к телефону. Было слышно, как он говорит: «Ясно. Мне все ясно». Его негромкий голос доносился так четко, что из-за этого вдруг с особенной силой почувствовалась тишина. Нигде, даже далеко, не стреляли. Впервые за много времени Сенцову вдруг показалось, что он когда-нибудь еще напишет об этой войне. Сам напишет. Даже неизвестно, что толкнуло на эти мысли. Может быть, то, что застал сегодня в полку корреспондента из армейской газеты, который приехал вскоре после боя и, наверное, еще и сейчас где-то в темноте ходил и расспрашивал людей, как они воевали. В черноте ночи над лесом, там, где днем был бой, взлетев в небо, зажглась далекая, ослепительно белая, осветительная ракета. Зажглась, как в первую ночь войны около Минского шоссе. Тогда она висела прямо над Сенцовым, держа его распластанным на земле под своим томительным белым светом. А сейчас горела вдали над лесом, над погибшими немцами. Но все равно в этом ее далеком горении было и сейчас что-то томительное, напоминавшее о всей длине пути оттуда, из 41-го сюда, в 44-й. Сенцов смотрел вдаль на эту ракету до тех пор, пока она не погасла, отгорев свой томительный срок. «Если немцы пустили, непонятно для чего», — сказал Завалишин. «Скорее кто-нибудь из наших пальнул. Трофейный». Ильин возвратился, но за стол не сел, от возбуждения был весь как на винтах. Курнаков докладывает, что его усиленная разведка, пройдя 1,5 километра, встретилась с передовыми частями 67-го корпуса. Прочесали лес и вошли зуб в зуб. Выходит, все. Немцев в котле больше нету. А мы были на фронте, а оказались в тылу. В последний день с последним котлом закончили. Опять как в Сталинграде. Не слыхал перед отъездом, там у вас, в оперативном отделе, хотя бы краем уха, куда нас дальше думают? Не слыхал, сказал Сенцов. О таких вещах в оперативном отделе вслух не думают. Многие люди задавали себе тот же вопрос, который Ильин задал Сенцову. Задавали, но пока не могли ответить. Только 2 человека во всей армии, Бойко и Захаров, возвращавшиеся этой ночью из штаба фронта, уже знали ответ. Батюк вызвал их, чтобы сообщить: после ликвидации котла армию перебрасывают на соседний фронт. На переброску дается очень мало времени, дорог каждый час, поэтому и вызвал ночью, а не утром. Отдавать свою армию, да еще ту, которой когда-то сам командовал, в другой фронт, Батюку было жалко, и он так прямо и сказал об этом, выразился даже, в чужой фронт. Проведя новую разграничительную линию между фронтами, ему взамен взятой давали другую армию. Но Батюк, конечно, хотел бы и другую получить, и эту не отдавать. Прощаясь, сказал: здесь у меня показали себя хорошо. Посмотрим, как покажете себя там, у соседа». Не удержался от этого. Ревновал. Ехать от Батюка к себе домой было далеко. Две другие, входившие во фронт армии, наступали уже за Минском, и штаб фронта оказался на 70 километров западнее, чем штаб их армии, воевавший с окруженными в котле фашистами. Завершение этой операции в последнее время считалось вопросом дней и часов, и Батюк, хотя и поздравил на прощание, что довели дело до конца, особенно на этом не задерживался. Все его внимание теперь было не там, где добивали котел, а там, где две его армии продолжали идти на запад. «Закончить закончили, но особых поздравлений не услышали», усмехнулся Захаров, когда они с Бойко подходили к машинам. Ехали каждый на своей. Захаров приказал водителю идти за машиной командующего с интервалом в 300 метров, чтобы не глотать пыль. Он думал о том же, о чем вспоминал сегодня Ильин в этой вдруг наступившей тишине. Вспомнил о Сталинграде и бывшем Донском фронте, о всех сталинградских армиях, которые заставили в ту зиму капитулировать Паулюса. Где они теперь, после того, как прошли по 1,5-2 тысячи километров от Сталинграда? Об одной уже давно не слышно. Спрятана где-то в резерве. А остальные веером по всем фронтам. Одна армия на прибалтийском направлении, две подходят к границам Польши, две на юге, у них впереди Балканы. А наша отсюда, из Белоруссии, пойдет теперь в Литву, а за Литвой Восточная Пруссия. Переброска на новое направление – дело трудоемкое, работы будет много. С утра Бойко начнет вгонять в пот и штаб армии, и штаб тыла. Еще перед обратной дорогой позвонил Артемьеву, чтобы завтра в 7 утра вызвал всех, кого надо. Захаров удерживал себя от напрасных сравнений. При жестком характере Бойко охотников сравнивать его с Серпилиным и так хватает. Но делу такие сравнения мало помогают. Для политработника важнее другое – постараться понять человека и, поняв, пойти навстречу хорошему и стать поперек плохому. Особенно плохого, такого, в чем надо становиться поперек, у нового командующего нет. Но слишком официален, слишком сух с людьми. А когда человек властный, то его сухость сразу бросается в глаза – а его справедливость остается в тени. А хорошее в Бойко то, что он живет только делом, и никто не может угодить ему ничем, кроме хорошо сделанного дела, и никакие превходящие обстоятельства не могут расположить его к человеку или оттолкнуть. Только дело. Тем, у кого дело занимает столько же места в жизни, сколько у самого Бойко, работать с ним можно. А тем, у кого меньше, трудно. Дела у Бойко идут хорошо, не хуже, чем при Серпилине. И это говорит не только в пользу Серпилина. Хорошо руководить людьми и делом не тот, после чьего ухода все сразу разваливается, а тот, после ухода которого все остается как было. Только дураки думают наоборот. На въезде в деревню, где теперь располагался КП армии, догнали Вилли с командующего. Бойко нетерпеливо ходил взад и вперед около него. «Поджидаю вас». «На целых 5 минут отстали», — сказал он Захарову. «Хотел вас спросить, чаю попьем у меня?» Приглашение было необычным. Ужинали вместе в столовой военного совета, а пьет ли Бойко на ночь чай или не пьет, Захаров даже и не знал. Однако раз зовет, согласился. Но когда зашли в избу, чаю пить не стали. Бойко достал бутылку коньяка, 2 стакана, молча открыл бутылку, налил коньяку Захарову и себе и поднялся за столом во весь свой рост. «Помянем Федора Федоровича. Сегодня с последним выстрелом
1: завершили его операцию. Бойко одним духом выпил коньяк, сел, откинулся на стуле, и по непривычно взволнованному выражению его лица Захаров понял, что дело не просто в том, что он отдает должное Серпилину, а еще и в том, что сегодня кончил доделывать начатое другим, и с этого дня дальше все будет уже его. За операции, которые им предстоят, ответчик уже он от начала и до конца. Сказав о Серпилине, нажал на слово «его», «его операция», а про следующую подумал «моя». Подождав, пока Захаров допьет, Бойко потянулся длинной рукой застоявшим у стены на полу портфелем. Достал из него конверт, а из конверта лист карты пятисотки, по которой воюют командиры полков и комбаты. На столе у командующего армии она редкая гостья. На обрезе карты стоял гриф «Лист 29/31. Домачева, госграница». Захаров посмотрел на этот лист пятисотку с грифом «Домачева» и без объяснений понял, что Бойко начинал воевать по этому квадрату карты. Где начинал войну Бойко, исполняя обязанности командира полка, Захаров знал раньше. Не знал только, что возит за собой всю войну эту пятисотку. Показав Захарову карту, Бойко снова спрятал ее в конверт и положил обратно в портфель. И только после этого сказал: «Пока воевали здесь, на Минском направлении, считал, что попаду на этот квадрат, а теперь уже не понадобится. Раз поступаем в распоряжение соседа справа, направление будет на Восточную Пруссию, другого не предвижу. По вчерашней сводке осталось до нее 140 километров, если по прямой. На юге, чувствуется, тоже скоро начнем», — сказал Захаров. «Логика подсказывает, что так. Освобождение России заканчиваем. Дальше Европа», — сказал Бойко и, закрыв портфель, щелкнул замками. Хотя сам был украинец и освобождал Белоруссию, но сказал обо всем вместе, как о России. Все разом вложил в это одно понятие, как в ту пору делали и другие, воевавшие на всех фронтах, русские и нерусские люди. Слово «Европа», сказанное Бойко сразу же после слова «Россия», даже как-то поразило Захарова, прозвучало непривычно. Говорили «народы Европы», говорили «там, в Европе». Совсем недавно это было еще слишком далеко, чтобы говорить вот так, как сказал сейчас Бойко. Не все, что сами делаем, сразу доходит до собственного сознания. А на самом деле так оно и есть. Освободим себя, начнем освобождать от фашистов остальную Европу. Как же еще? Какими другими словами сказать об этом? Все чаще думаю о том, «какая будет жизнь после войны?» — сказал Захаров. «А я пока не думаю», — сказал Бойко. «Некогда». «А я думаю», — повторил Захаров. «Раз нигде во всем мире не стреляют, наверное, будет с отвычки казаться, что наступила вечная жизнь. Особенно в первые дни».
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Имя выдающегося немецкого писателя, режиссера, теоретика Бертольда Брехта знают во многих странах. Его пьесы идут в Советском Союзе и Франции, Англии и Венгрии, Вьетнаме и на Кубе. Разработанная им театральная эстетика до сих пор вызывает споры среди деятелей искусства. У нее много последователей и сторонников, и, вероятно, не меньше противников. Брехта на протяжении вот уже свыше 40 лет изучают. Ему посвящаются дискуссии и симпозиумы. А созданный им театр «Берлинский ансамбль», гастролирующий не только по Европе, а и по всему миру, постоянно вызывает интерес. Слава пришла к Бертольду Брехту после Второй мировой войны. Хотя популярность и первый заслуженный успех и признание он завоевал гораздо раньше, еще в 1928 году, когда создал свою знаменитую пьесу «Трехгрошовую оперу» и вместе с композитором Куртом Вайлем, написавшим для нее свою знаменитую музыку, осуществил ее постановку. Режиссерская деятельность Брехта была прервана эпохой фашизма в Германии, и он вынужден был покинуть свою родину. В эмиграции Брехт написал все свои лучшие антифашистские пьесы. Он их называл судебными разбирательствами, поскольку в их диалогах всегда присутствует полемическое начало. В конце 40-х годов, по существу до 1956 года, дня своей кончины, Брехт все свое основное внимание уделил детищу своему берлинскому ансамблю, в деятельности которого уже на практике воплощалось его революционное воззрение на театральное искусство. В основе его творчества всегда была пропаганда марксистских идей. И в соответствии с этим он стремился средствами театрального искусства переделывать мир. Он не боялся тенденциозности, поучая, агитируя. Он заботился о том, чтобы зритель получал удовольствие от представления. С полным правом Брехт мог бы повторить слова Маяковского, сказанные им по поводу бани. «Я хочу, чтобы агитация была веселая и со звоном». Для театра, прошедшего школу Маяковского, обращение к драматургии Брехта и, в частности, к трехгрошовой опере, закономерно. Нам хотелось разгадать тайну обаяния этой пьесы, секрет ее долголетия. И вот сейчас, когда миру грозят еще более страшной войной, пьеса его все так же современна. Предостерегающе звучат и циничные лозунги персонажей, выражающих буржуазную и мещанскую идеологию. Трехгрошовая опера построена по принципу площадного карнавального театра. Методом остроения или отчуждения, столь характерным для Брехта, он превращает знакомое и привычное в необычное, новое и неожиданное. Появляется какой-то совершенно новый угол зрения на явление жизни. А главные герои пьесы – люмпены, воры, бандиты, уличные женщины. Но Брехт через них раскрывает не только мир дна. Его сатира прежде всего направлена на респектабельное, буржуазное, так называемое порядочное общество. Ибо уголовный и беззаконный мир отражает мир высшего и делового круга, а уголовники живут по законам деловых людей, а деловые люди представлены как уголовники. В работе над трехгрошовой оперой мы убедились, насколько драматургия Брехта развивает актерскую технологию. Многожанровая по своей структуре, она учит постигать перевод восприятия из одного плана в другой, требует необычайно богатой палитры художника, какой-то, я бы сказал, элегантности стилевых переходов. И те песни, которые так щедро Курт Вайль и Брехт вставляли в трехгрошовую оперу, эти песни по-немецкому называются зонгами. Эти немецкие зонги диктуют какую-то особую манеру исполнения. Это одновременно и беседа персонажа с самим собой и с залом. Актер должен оставаться персонажем и быть самим собой. Поэтому в постижении драматургии Брехта так важна личность актера, его интеллект, его гражданский темперамент. И мне кажется, что актер, прошедший школу театра Маяковского, театра Брехта, способен уже владеть бесконечно многими жанрами и средствами выразительности. Итак, трехгрошовая опера на сцене Московского театра сатиры.

0: Знаком вам автор Бертольд Брехт. Он прежде был вам мил, но докучал вопросом он, кто богача обогатил, и вы его прогнали вон. Как любознателен был Брехт, а толку что? Прошли года, и миру истина ясна, что любознательность — беда. Блажен, кому чужда она.
1: Предприимчивый коммерсант, делец Иеремия Иоаннафан Пичем открыл заведение, в котором вся нищая братья Лондона, все эти несчастнейшие из несчастных, смогли бы приобрести внешность, которая тронула бы все более и более ожесточающиеся сердца своих сограждан. Итак, заведение Иоаннафана Пичема.

0: Pichem и компании?
1: Пичем.
0: Вы владелец фирмы «Друг нищего». Значит, меня к вам послали. О! Не будь глух к чужой беде, да? Вот это лозунг, это же капитал. У вас, наверное, целая библиотека таких изречений. Вот это я понимаю. Откуда у нашего брата возьмутся идеи? Образования у нас нет, а без него дело не поставишь.
1: Ваше имя?
0: Видите ли, господин Пичем, мне с юных лет не везло. Мать у меня была пьянчушка, отец игрок, предоставленный с детства самому себе, лишенный материнской ласки, отцовской заботы, семейного уюта. Я все глубже скатывался в болото большого города. И вот вы видите перед собой человека без средств, жертву собственных страстей.
1: Разбитый о скалы корабль и так далее. Скажите мне, обломок крушения, в каком районе вы произносите эти детские сказки?
0: Не понимаю, господин Пичем.
1: Надеюсь, вы произносите эту речь публично.
0: Видите ли, господин Пичем, вчера как раз произошел неприятный эпизод на Хайленд-стрит.
1: Хайленд-стрит.
0: Я тихо и грустно со шляпой в руках
1: стою
0: себе на углу, не
1: предчувствуя ничего. Которого вчера застукали Хонни и Сэм. Ты имел наглость приставать к прохожим в 10-м районе. На первый случай мы ограничились небольшой взбучкой, предположив, что ты действуешь по неведению.
0: Я не предполагал.
1: Но если ты осколок крушения сунешься еще раз, мы пустим в ход пилу, ясно?
0: Так точно, господин Пичем. Но что же мне делать, господин Пичем? Эти господа избили меня до полусмерти, вручили мне вашу визитную карточку. Если я сниму пиджак, увидите, на мне живого места не осталось. Весь в синяках, как щука в пятнах.
1: Снимите.
0: Вот.
1: Но если вы еще не похожи на камбалу... Мои ребята были чертовски нерадивые. Оденьтесь. Что бы вы сказали, если бы лучшую форель из вашего пруда вылавливали соседи?
0: Видите ли, господин Пичем, у меня нет пруда. С юных лет не везло, мать такая пичушка.
1: Так вот, лицензии выдаются только профессионалам. Лондон разделен на 14 районов. И всякий желающий нищенствовать в одном из районов должен выправить лицензию Анафана Иеремия Пичем и компания. Иначе отбоя не будет от всяких там жертв собственных страстей.
0: Господин Пичем, от полного разорения меня отделяют несколько шиллингов, имея при себе 2 шиллинга.
1: 20 шиллингов.
0: Господин Пичем, это же ваш лозунг. Не будь глух к чужой беде.
1: Дающему да воздастся.
0: 10 шиллингов.
1: 50% выручки еженедельно с экипировкой 75%.
0: Позвольте узнать, в чем состоит экипировка?
1: Это определяет фирма.
0: В каком районе я смогу приступить к работе?
1: Район Бекки-стрит 2104. Это даже дешевле 50% с экипировкой.
0: Угу. Прошу вас.
1: Ваше имя?
0: С юных лет не везло, мать пинчушка, отец игрок.
1: Ваше имя?
0: Чарльз Филч.
1: Правильно. Селия!
2: Да.
0: О.
1: Госпожа Пичем.
0: О.
1: Это Филч. Номер 314 я сам зарегистрирую. Понимаю, почему вы приступаете к делу перед самой коронацией. Эти торжества – удобный случай более-менее прилично заработать.
0: Что это такое?
1: Основные типы убожества – способный тронуть человеческое сердце. При виде их человек приходит в то противоестественное состояние, в котором он готов расстаться с частью своих денег. Показываю на манекенах. Итак, манекен номер 1. Экипировка А.

0: бритья руки. Манекен номер два. Экипировка Б. Жертва контузии. Работает на отвращении, докучает прохожим. Манекен номер три. Экипировка В. Жертва промышленного подъема. Несчастный слепой или высшая школа нищенства. Спокойно, Финч, спокойно. У вас есть сострадание. Из вас никогда не получится нищего. Быть прохожим для вас предел. Сели, ты опять пила.
1: Тихо.
0: Ни о чем не подумай, все приходится делать самому. 136-й жаловался на свой клифт. Нужно было зажечь свечку и горячим утюгом размазать стеарин по лацканам. Ни о чем не подумаешь, все приходится делать самому. Фильч, раздевайся.
2: Ага.
0: Надевай это барахло. Только смотри, носи его аккуратно.
2: А что будет с моими вещами?
0: Они переходят в собственность фирмы. Итак, экипировка Г. Молодой человек, видавший лучшие дни, но не знавший родительского попечения.
2: Ах, вот как вы и это используете. Но почему мне самому не выступать с историей о лучших днях?
0: Потому что человеку никто не верит, сын мой, когда он жалуется на свои горести. Если ты будешь всем рассказывать, что у тебя болит живот, всем станет противно только и всего. И вообще тебе не положено задавать вопросов. Надевай это барахло и носи аккуратно.
2: По-моему, оно немного грязновато.
0: Нет, помоги ему.
2: Простите,
3: надевай эти брюки.
2: Спасибо.
3: Я не собираюсь стоять с твоими штанами до второго пришествия.
2: Имейте в виду, ботинок я не сниму ни в коем случае. Лучше я вообще откажусь. Это единственный подарок, да-да, подарок моей бедной матери. И как бы низко я не пал, я не расстанусь.
3: Перестань болтать глупости. Я же знаю, что у тебя просто грязные ноги.
2: А где же мне мыть их? Зимой-то.
0: Пошел отсюда вон.
3: Вон.
0: Где твоя дочь?
3: Полли? Наверху.
0: Вчера этот человек снова приходил. Он всегда приходит, когда меня нет дома.
3: Не будь таким подозрительным, Иоаннафан. Лучшего джентльмена не найдешь. Господин капитан неравнодушен к нашей Полли.
0: Вот как?
3: Если у меня есть хоть на пенни ума, то Полли тоже находит его очень милым.
0: Сели, ты швыряешься дочерью, будто я миллионер. Жених. Вот кто нас приберет к рукам. Неужели ты думаешь, что твоя дочь может держать язык за зубами лучше, чем ты?
3: Ну и хорошенького же ты мнения о собственной дочери.
0: Самого скверного, самого гнусного, сплошная чувственность и больше ничего.
3: Ну это уж у нее не от тебя.
0: Замуж захотела. Замужество вообще сплошное свинство. Это даже написано где-то в Библии. Я выбью замужество у нее из головы.
3: Иоаннафан! Ты просто неуч.
0: Неуч. Как же зовут этого господина?
3: Мы его называем Кэптон.
0: Кэптон. Вы даже не узнали его имени.
3: Что, разве мы невежи, чтобы требовать у него метрику, если он такой деликатный и приглашает нас в отель «Каракатица» на небольшой танцевальный вечер?
0: Куда?
3: В отель «Каракатица» на небольшой танцевальный вечер. Иначе как в черных лайковых перчатках этот господин ни ко мне и ни к моей дочери не прикасался.
0: Черные лайковые перчатки?
3: Между прочим, он в самом деле никогда не снимает перчаток. Черных лайковых перчаток.
0: Черные лайковые перчатки, трость с набалдашником слоновой кости, настойчивый характер и шрам
3: на шее. Ну? помню, откуда ты его знаешь.
1: Господин Пичем.
4: Опять этот Пичем.
2: Нельзя ли мне подобрать какой-нибудь текст? Я всегда и во всем любил систему. Мало что попало, это не по мне.
5: Ну скажите, пожалуйста, ему нужна система.
4: Да. Он будет изображать идиота. Придешь в 6 часов, тебя подучат. Катись вон.
2: Большое спасибо, господин Пичем. 1000 благодарностей.
4: Не забудь 50%.
1: Да, миссис Пичем, до свидания.
4: Теперь я скажу тебе, кто этот господин в черных лайковых перчатках. Его называют величайшим преступником Лондона. Это Макинош!
5: Господи Иисусе! Господи Иисусе! Макинош! Полли! Полли! Полли! Полли!
4: Полли!
5: Полли!
4: Полли не приходила домой! Постель не

шепот с тобой, никогда не расстанусь я, Джонни. Встречи при луне.

0: трущобах лондонского Сохо Мэгги Нош справляет свою свадьбу с Полли Питчем, дочерью короля нищих. Пустая конюшня, первым в нее входит Мэтью. Это один из участников банды Мэгги. Он освещает свой путь фонарем, в руках у него револьвер. За ним следует Мэгги в смокинге и Полли в подвенечном платье.
1: Не души.
2: Здесь можно спокойно сыграть свадьбу.
3: Но ведь это же конюшня.
4: Присядь пока на ясли, Полли. Сегодня здесь, в этой конюшне, состоится моя свадьба с девицей Полли Питчем, которая выходит за меня по любви и согласна быть моей подругой всю жизнь.
2: В Лондоне будут говорить, что это самая смелая твоя выходка.
5: Ты увел из дома единственное дитя господина Питчем.
4: Да кто такой господин Питчем?
5: Послушайте его. Так это беднейший человек в Лондоне.
3: Не здесь же нам праздновать свадьбу. Ведь это же настоящая конюшня. Разве можно пригласить сюда господина пастора? К тому же и конюшня-то не наша. Нехорошо начинать новую жизнь со взлома, Мэг. Ведь это же лучший день в нашей жизни.
4: Ни о чем не беспокойся, дитя мое. Все будет так, как тебе захочется. Каменный пол не для твоих ножек. Обстановку мы создадим.
5: Вот и мебель привезли.
4: Явились, красавцы. Рухлядь. Клавесин. Красного дерева. А диван в стиле Ренессанс. Это же непростительно. Стола вообще нет.
6: Стола?
3: Ах, Мэг, я так несчастна. Хоть бы уж господин пастор не приходил.
5: Придет как миленький. Мы ему хорошенько объяснили дорогу.
6: Вот и стол.
4: Моя жена вне себя. Ты совершенно права, что сердишься, Полли. И вообще, так ли уж часто я праздную свои свадьбы?
6: Ну, как тебе сказать, Мэг?
4: Заткнись. Я хотел сказать, так ли уж часто я на вас полагаюсь. И вот в первый же день огорчаете мою жену.
6: О, милая Полли.
4: Ну-ка встань, подонок. Милая Полли. Милая. Может быть, ты с ней...
3: Как тебе не стыдно, Мэг?
2: Поклянусь вам я!
6: Сударыня, если чего из мебели не хватает, мы живо наймем
4: шарабон. Ну, ты невеста. Как тебе нравится?
3: Да, по-моему, это не самое страшное.
4: Да нет, ну два стула и диван. А что, новобрачные? Пусть садятся на пол.
3: Выходит так.
4: Клавесин. Отпилить ножки у этого клавесина.

0: Ну вот, сударыня, в конце концов, получилась отличная скамья.
1: Ну хватит, в конце концов, здесь не чья-нибудь свадьба, а моя. Расставьте мне как-нибудь эту рухлядь. А тебя, Полли, я попросил бы заняться жратвой, она в корзинах. Я попросил бы джентльменов сбросить эти гнусные лохмотья и привести себя в пристойный вид.
0: Один момент, капитан.
2: Мэг, что, неужели это все краденое?
1: Ну, разумеется, дитя мое, разумеется.
2: Хотела бы я знать, что ты станешь делать, если постучат в дверь и войдет шериф.
1: Ну, тогда ты увидишь, как себя ведет твой муж в подобных случаях.
3: Сегодня это совершенно исключено, сударыня. Вся конная полиция сейчас в Давентри. Констебли сопровождают королеву. Пятницу коронация.
2: Две вилки и 14 ножей. На каждый стул по вилке.
1: О, боже, боже, сапожники. Ну, разве это работа зрелых мастеров? Ученическая мазня. Понятия не имеете о стиле. Надо уметь отличать Чиппендейл от Людовика XIV.
3: Позвольте, капитан.
1: Попрошу тебя, Мэтью, попрошу.
3: Позвольте нам, капитан, в этот счастливейший для вас день... Знаменующий рассвет, то есть я хотел сказать, поворотный пункт вашей карьеры, принести вам самое это горячее и вместе с тем самые искренние поздравления и так далее.
0: Показывай лучше подарки, старик! Пожалуйста!
2: Это очень мило с вашей стороны, господин Мэтью! Мэг, посмотри, какая чудная ночная рубашка!
0: Ну, а это Чиппендейл!
1: Это Людовик! Это начало, дитя мое. Лиха беда начала. Спасибо, Уолтер. Спасибо. Очень мило с твоей стороны.
3: Ужин!
4: Ну, я, конечно, опять пришел с пустыми руками. Поверьте, девушка, мне очень неприятно.
2: Да ну, это не имеет никакого значения, господин Джекоб.
1: Сегодня будешь кушать лучшие блюда, Полли. Прошу.
5: Красивые тарелки. Гостиница «Совой».
4: Яйца под майонезом, Марсел. Предполагалась еще одна банка печеночного паштета, но Джимми сожрал по дороге.
3: А потому что в банке оказалась дырка.
0: В приличном обществе не говорят «дырка».
6: Не наваливайся на яйца, Эд, в такой-то день.
1: Хорошо бы спеть что-нибудь благолепное.
3: Благолепное? Шикарно сказано.
1: Но я еще не хотел приступать к ужину. А вы навалились на жратву. Хотелось бы как-то поднять настроение. Ведь людей в такие дни ведь что-то же устраивают.
4: А что? Что, например?
1: Ну, я не знаю, я не требую от вас оперы. Но что-нибудь, кроме жратвы и похабщины, могли бы мне приготовить. В такие дни только и видишь, как ни в чем нельзя полагаться на друзей.
2: А лососина превосходная!
3: Конечно!
5: убивать. Да. А вот у Мэкки ножа она не переводится. Вы будете кататься, как сыр в масле. Я всегда говорил, что Мэк это лучшая партия для...

0: Полли, ты видела что-нибудь подобное? Режет форель ножом. Так поступают только хамы, Джекоб. Учись хорошим манерам. Значит, петь вы не желаете? Что вы готовы украсить этот день? Значит, день моей свадьбы будет такой же скучный, как и все остальные? И вообще, почему никто не стоит у дверей? Может, мне самому встать у дверей, чтобы вы могли спокойно жрать за мой счет?
1: Что значит «за твой счет»?
2: Ну, перестань, Уолтышек, ну кто сюда придет в такой-то день? Ну, хорошо, ну я выйду.
3: О, была потеха, если в такой-то день и всех гостей застукали.
2: Капитан Сухер!
1: Пантера Браун!
4: Глупости! Это его преподобие Кимбл. Добрый вечер, ваше преподобие!
5: Добрый вечер, ваше преподобие!
6: Наконец-то я вас нашел. Я нашел вас в скромной хижине, но зато вы сидите под собственной крышей.
0: Да, герцога Деванширского.
5: Добрый вечер, ваше преподобие. Я так счастлива, что в прекраснейший день моей
0: жизни... А я бы хотел отметить прибытие его преподобия небольшой кантатой.
4: Что вы скажете о Билли Лоджине и Мэри Сайер?
6: Билли Лоджин и Мэри Сайер подойдет. На. Ну, давайте, затяните, ребята.
4: Начнем, господа!

0: намерен.
1: Нет.
0: Верность ей хранить намерен.
1: Нет.
0: Дай Бог счастлив житья бытия. Билли Лоджин говорит,
1: она целиком мне вовсе не нужна.
2: Свинья!
3: Это все?
4: Убожество.
5: Убожество. Верное слово. Именно убожество.
4: Заткнись!
5: Я хотел сказать, что нету подъема.
4: Мэтью.
5: Нет огня.
4: Опять ты хотел сказать.
6: Господа, а что больше? Никто не собирается выступать?
7: О, нет.
6: Ну, тогда я сама попробую показать вам один пустячок. Я попробую изобразить девушку, которую мне случилось однажды видеть в небольшом кабачке. Знаете такие четырехпенсовые кабачки в Сохо?
4: Тоже к
6: ним. Девушка эта была судомойкой. И понимаете, все над ней смеялись. А она в ответ говорила гостям такие вещи. Вот вы сейчас услышите какие. Представьте себе, что это стойка, чертовски грязная стойка, за которой проходит весь ее день. Это ведро, в котором она полощет. А это тряпка, которой она вытирает стаканы. Там, где вы сидите, сидели мужчины, которые над ней смеялись. Вы тоже можете смеяться, чтобы было совсем похоже. Ну, а не сможете смеяться, то не надо. А теперь пусть кто-нибудь из вас, ну, например, вы, скажет, когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни?
8: Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни?
6: А кто-нибудь другой, ну, например, вы, скажет, ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста.
5: Ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста.
6: Ну, вот.

А теперь я начинаю. Господа, я сегодня мою стаканы и вам на ночь стелю постели. И вы пенни мне даете, вы в расчете со мной, и мои лохмотья видя, и такой трактир дрянной. Как вам знать, кто я на самом деле? Как вам знать, кто я на самом деле?

вытри стаканы, мне говорят, и пенни суют, подгоняя. И монетку беру я, и постели стелю. Вам в ту ночь на тех постелях не уснуть и в охмелю. Если б знали вы, кто я такая, если б знали вы, кто я такая.

0: обезглавить.
1: И кого ж мне из вас обезглавить? Будет в этот полдень тишина вблизи причала. Да, вблизи причала будет тишина. И тогда вперед я выйду и отвечу. Всех!

0: Что значит мило? Идиот. Это же искусство. А ты лезешь со своим мило. Полли, у тебя это великолепно получилось. Ну разве все это швали? Да,
1: ну зачем? Зачем это?
0: О, простите, я не вас имел в виду, ваше преподобие. Разве эти люди что-нибудь понимают? Мечешь бисер перед свиньями. И вообще мне не нравится твоя склонность к лицедейству. Запомни это на будущее. Что у вас в руках, ваше преподобие?
2: Два ножа, капитан.
0: А что у вас на тарелке, ваше преподобие?
3: Лососина, с вашего позволения.
0: Значит, режете лососину ножом, ваше
2: преподобие? Слыхали дело? Жрать лососину с ножа. Да кто так поступает, тут просто
0: хам.
4: Капитан, шухер, сам шериф.
5: Браун! Пантера Браун!
0: Да! Да, никто иной, как Пантера Браун! Главный шериф Лондона! Столб английской полиции! Войдет час! В бедную хижину капитана Макита! Учитесь!
2: Это верная виселица!
6: Hello, Mac!
0: Алло, Джеки.
6: Я на минуту, у меня мало времени. Неужели нельзя было обойтись без чужой конюшни? Это же снова взлом.
0: Но она очень удобно расположена, Джеки. Джеки Браун, а какой ты толстый стол, что такое? Я рад, что ты не забываешь своего Мэка и пришел на свадьбу к старому другу. Я тебя сейчас познакомлю со своей супругой, урожденной Полли Питч. Полли, это Джеки Браун, а? Ну как?
6: Рад приветствовать очаровательную супругу моего старого друга.
7: Вы мне льстите, сударь.
0: Ну, а это... Под столом это мои друзья. Ну, вылезайте, мальчик, вылезайте. Джекоб.
6: Джекоб, крючок, мерзавец.
0: Какой мордатый, да? Сердце радуется. Ну, здесь у нас Уолтер, Эд, Мэтью, Джимми. Садись, старая посудина, и бери курс на виски. Вы... Видите перед собой человеком, которого неисповедимая воля короля возвысила над остальными людьми.
6: Мэг.
0: И который, тем не менее, оставался моим другом среди всех бурь и треволнений. Ты понимаешь, Джекочка, о ком я говорю. Ну. И вы это тоже понимаете, господа.
8: Конечно, Мэг.
0: За тебя, родной.
6: Благодарю.
0: Джеки Браун, а?
6: Мэг.
0: Джеки, рад тебя видеть, а, Джеки. Вспомни, как мы с тобой служили в Индии, а? Ты солдат, я солдат. Давай с тобой споем нашу солдатскую песню.

0: катя ураган жизни. Разметал друзей юности в разные стороны. И хотя наши профессиональные интересы различны, я бы даже сказал, диаметрально противоположны, наша дружба, Джеки, выдержала все испытания. Не было случая, чтобы я, простой грабитель, вернулся с добычей и не отдал части ее. Кстати, Джекочка, солидный, вполне достаточно, вполне, не зарывайся. Другу своей юности Джеки Брауну. Не было случая, чтобы он, всемогущий шериф Лондона, назначил облаву и не известил об этом предварительно друга своей юности, то есть меня. Спасибо, родные. В конце концов, у нас все основано на взаимности. На взаимности. Я рад, Джеки, что ты не забываешь и пришел на свадьбу к старому другу. Что ты зыркаешь все время? Это ковер. Это ковер, да. Кстати, настоящий ширазский.
1: Да, я вижу. Фирма «Ковры Востока».
0: Да, мы обычно берем оттуда. Джеки, я надеюсь, что, несмотря на твое положение, моя просьба тебе не покажется.
1: Ты же знаешь, я тебе никогда ни в чем не отказывал. Но у меня действительно мало времени, много дел. Если во время коронации что-нибудь случится...
0: Джеки, Джеки! Полли, иди ко мне. Джеки, мой тесть отвратительный, старый Мерином, Мэг. Нет, Полли, если он начнет на меня капать в Скотланд-Ярде, есть на меня материал?
1: В Скотланд-Ярде нет на тебя материала. Я же все устроил.
0: Естественно. Ну, может быть, вы встанете?
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Садитесь. Спокойной ночи, Джеки.
1: Спокойной ночи.
0: А этот коврик от нас... На добрую память.
1: Мак, ну это...
0: Джеки, я тебя провожу.

0: Признаюсь, у меня возникли кое-какие опасения, когда сказали, что придет Пантера Браун.
1: Да, у Мэка всегда найдется козырь, о котором наш брат даже не подозревает. Но, господа, уже половина десятого.
2: Ну, а теперь гости потихонечку удаляются.
3: Всего доброго, друзья мои. Всего доброго. Благодарен.
0: Спасибо. Утюмницы,
3: утюмницы.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
4: Ну, а теперь, Полли, пришла пора отдать должное чувствам. Нельзя замыкаться в своей профессии. Ты видишь, какая луна над Сохо, Полли?
5: Вижу, милый. Ты слышишь, как бьется мое сердце, любимый?
4: Слышу, любимая.
5: Мы с тобой никогда не расстанемся. Правда, милый?
4: Что бы ни было, Полли, мы всегда будем вместе.
5: Мы в церкви с тобою не венчаны. Наша любовь на церковь плюет.
4: Мы просто мужчина
5: и женщина,
4: а все остальное не в счет.

0: что толку в ней с этих пор?
1: В любви бывает лишь да и нет.
0: А все остальное вздор. В любви бывает

0: для Пичима, знающего, как жестока жизнь, потеря дочери означает полное разорение. Итак, снова заведение Пичима, вся семейка в сборе, здесь и дочь, и отец, и разгневанная мамаша.
1: Вышла замуж! Ты увешиваешь ее спереди и сзади платьями, зонтиками, шляпками, перчатками. И когда эта девочка стоит уже не меньше, чем добрая яхта, она сама летит на помойку, как гнилой огурец. Ты в самом деле вышла замуж?
2: Да. Песенка, с помощью которой Полли дает понять своим родителям, что она действительно вышла замуж. Когда я невинной девчонкой была, я была ею так же, как вы. И я думала, если появится он, не должна я терять головы. И пусть богат он, и пусть любезен,

не скажешь слова. И с кем ты явился, мой первый жених? Красив был, я знаю, сама.

ясный безоблачный день тот пришел, кто меня не спросил. Он повесил свой плащ у меня в уголке, и в себе не нашла я сил. И не был богатым, и не был любезен, и даже в праздник был скверно одет.

0: Вот в кого она превратилась. Очень хорошо, очень приятно.
1: Если ты уж настолько безнравственна, что хочешь выйти замуж, почему тебе нужен непременно конокрад или разбойник с большой дороги? Ты еще поплатишься у меня за это. Нет, ну, конечно, я должна была это предвидеть. Она же с пеленок воображала себя чуть ли не королевой Англии.
0: Значит, она действительно вышла замуж?
1: Да, вчера вечером в 5 часов.
0: За известного преступника. Если хорошенько подумать, это доказывает его огромную смелость. Ведь стоит отдать дочь, последнюю опору моей старости, как рухнет мой дом, как последний собака от меня убежит. Выдавая свои тайны, навлекаю на себя голодную смерть. Если нам троим на зиму хватит одного единственного полена, так, может быть, протянем до весны, может быть.
1: Ах, Анафан, это нам награда за все. Нет, я больше просто не выдержу. Ты понимаешь, у меня ноги мои подкашиваются, голова кружится. Ах, Анафан!
0: О, видишь, до чего ты довела мать? Видишь?
1: Анафан, рюмку коньяку!
0: Живее! Боже, боже, как страдает бедная женщина! Вот единственное утешение, которое осталось твоей бедной матери.
2: Можешь смело дать ей 2 рюмки. Это сразу поставит ее на ноги.
1: Ну вот, она опять изображает заботливую дочь. Я не верю в ее искренность, Анафан!
2: Ты что думаешь, что он писаный красавец? Так убедись, что нет. Но у него есть средства. Он способен создать мне сносную жизнь. Он прекрасный взломщик. Кроме того, он опытный дальновидный грабитель. О! Еще 2-3 удачных дела, и мы сможем поселиться в небольшом загородном доме не хуже господина Шекспира, которого так ценит отец.
0: Так-так, значит, ты вышла замуж. Очень хорошо, очень приятно. Что делают, когда выходят замуж? Разве ты додумаешься? Так вот, когда выходят замуж, разводятся. Неужели трудно до этого додуматься?
2: Я не понимаю, что ты имеешь в виду.
1: Развод?
0: Развод.
2: Я же его люблю. Зачем же мне думать о разводе?
1: Полли, скажи мне, пожалуйста, тебе не совестно?
2: Ой, мама! Если ты когда-нибудь любила...
1: Любила?
0: Любила, любила.
1: Ты совершенно свихнулась от этих проклятых книг. Все так делают,
0: все
1: Полли.
0: Так делают,
2: ну что
0: Полли.
2: Ж, значит, я исключение.
1: Я тебе сейчас как всыплю.
0: Сейчас как мама всыплет тебе.
2: Я знаю, все матери так поступают. Да разве это поможет?
0: Полли,
1: не подрубай сук, на котором сидишь.
2: Я не позволю отнять у меня мою любовь.
1: Еще одно слово, и ты получишь пощечину.
2: Выше любви ничего нет на свете.
1: Да у этого парня полно жен, полно. И когда его повесят, объявится добрая дюжина вдов, и у каждой, между прочим, может быть еще младенец на руках.
0: Повесят!
1: Ах, Анафан!
0: Повесят? Как ты додумалась до слова «повесят»? Хорошая мысль. Выйди отсюда, Полли. Верный 40 фунтов.
1: Понимаю. Донести шерифу.
0: Разумеется. Его бесплатно повесят. Узнать, где он скрывается.
1: Это, милый мой, я могу сказать тебе наверняка. Где же ему быть, как не у своих девиц?
0: Они же его не выдадут.
1: Положись на меня. Деньги правят миром. Я сейчас схожу в Тарнбридж и поговорю с девчонками. Если в ближайшие 2 часа этот господин встретится хотя бы с одной из них, считай, что он в наших руках.
2: Мамочка, я все слышала. Не трудись. Мэг скорее сам отправится в тюрьму Олд-Бейли, чем встретится с такой дамой. Но если бы он и пришел в Олд-Бейли, шериф угостил бы его коктейлем, и они за сигарами потолковали бы с ним о делах. Не только у Мэка рыльца в пушку. Если тебе угодно знать, папочка, твой шериф веселился на моей свадьбе.
0: Как его фамилия?
2: Его фамилия Браун. Но для тебя он, наверное, Пантера Браун. Все, у кого есть основания его бояться, называют его Пантера Браун. Зато мой муж, папочка, называет его просто Джеки. Они друзья юности. Когда они сидят за коктейлем, они треплют друг друга по щекам и говорят: если ты хлопнешь еще одну, я тоже хлопну еще одну. И когда один выходит, у другого сразу увлажняются глаза, и он говорит: «Куда ты? Туда и я с тобой! В Скотланд-Ярде! Нам эко нет материала!»
0: Так-так, они друзья юности. Шериф и главный преступник. Кажется, это единственный случай дружбы в нашем городе.
1: Вот они, пришли твои оборванцы.
3: Я имею претензии. Это вонючий свинарник. Кутяпка, тяпля! Я не намерен выбрасывать деньги на такое барахло!
4: Какое ж ты барахло! Барахло! Барахло!
0: Твоя культяпка не хуже любой другой, только ты не держишь ее в чистоте.
3: Вот как! А почему я зарабатываю меньше любого другого, а? Шалишь, со мной этот номер не пройдет. Чем носить такое барахло, лучше по-настоящему отрубить себе ногу.
0: Чего вы все от меня хотите? Я же не могу вам дать по 5 культяпок сразу. Я же не виноват, что у людей теперь не сердца, а булыжники. В какие-нибудь 3 минуты я делаю из человека такую жалкую развалину, что, увидев ее, собака и та заплачет. Я же не виноват, что люди не плачут. Селия, дай ему другую культяпку.
5: Ну, бери.
6: Сейчас это хорошо.
3: С этой еще куда ни шло.
0: Потрясать и действовать на нервы — это не одно и то же, друзья мои. Мне нужны мастера своего дела. Только мастера и потрясают нынче сердца. Эй, ты!
7: Маленький такой бутерброд.
0: Ты опять объедаешься. Придется наказать тебя для примера.
7: У меня нездоровая полнота. Я вообще ничего не ем. Мне пища вообще противопоказана. Я не виноват.
0: Я тоже. Ты уволен. Если бы вы работали как полагается, публика вам бы аплодировала. Своею головой никак не проживешь.

0: пошли вон! Итак, в ночь со среды на четверг господин Макхит, женатый, можно не сомневаться, неоднократно под предлогом бракосочетания увел из родительского дома мою дочь Полли Питчем. Не пройдет и недели, как по этой причине его отправят на виселицу, которую он заслуживает. Господин Макхит, раньше вы носили черные лайковые перчатки. У вас была трость с набалдашником слоновой кости и шрам на шее. Пребывали вы обычно в гостинице «Каракатица». Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет.
1: Ах, Иоаннафан, я боюсь, что это тебе не удастся. Ведь дело идет о Мекинаже, которого называют величайшим преступником Лондона. Он берет, что захочет!
0: Кто такой Макинош? Полли.
2: Да, папа.
0: Одевайся. Мы отправимся к шерифу. А ты отправишься в Танбридж.
1: К его девицам!
0: Такова подлость мира. Либо ты останешься без ног от беготни и хлопот, либо твои ноги попросту украдут. Одно из двух. Итак, первый трехгрошовый финал о ненадежности житейских обстоятельств.

0: той же самой конюшне, где была отпразднована свадьба Мэки и Полли. Но сейчас она преобразилась. Полли навела уют, и, развалившись на подаренной ему друзьями кровати, Мэки с удивлением встречает встревоженную Полли.
1: Не пугайся.
2: Что случилось? Что с тобой, Полли?
1: Я была у Брауна. И отец мой тоже там был. Они хотят тебя схватить. Отец грозил всякими ужасами. Браун старался тебя выгородить, но в конце концов он сдался. И теперь он тоже считает, что тебе нужно немедленно скрыться. На некоторое время, Мэг, надо собирать вещи.
2: Но глупости, Полли. Ну, в Скотланд-Ярде нет на меня материалов.
1: Вчера, может быть, и не было. А сегодня хоть отбавляй. Я принесла обвинительное заключение. Не знаю, сумею ли я все вспомнить. Это такой длинный список. Просто конца ему нет. Устранение двух купцов. Свыше 30 взломов. Поджоги, подлоги. Клятва преступлений. И все за последние 1.5 года. Ты... ужасный человек.
2: А что говорит Браун?
1: Браун догнал меня в вестибюле и сказал, что теперь ничего не может для тебя сделать.
2: Ну что же, если мне надо сматываться, придется вести дело тебе, Олли.
1: Не говори мне сейчас о делах. Я не могу о них слышать. Лучше еще раз обними свою бедную Полли и скажи, что ты ее никак...
2: Полли, Полли, возьми себя в руки, возьми себя в руки. Вот здесь бухгалтерские книги. Это список личного состава. Слушай меня внимательно, Полли. Значит так, внимательно, Полли, не рыдай. Значит, Джекоб на службе 1.5 года. Раз, два, три, четыре. 5 золотых часов. Немного, но работа чистая. Ждечка, нет, не садись ко мне на колени. У меня сейчас не то настроение. Так, дальше у нас идет Уолтер. Да, ну на эту собаку положиться нельзя. Заначивает вещи. Дашь ему отсрочку. Пусть погуляет перед виселицей, а потом уволишь. Просто заявишь Брауну.
1: Просто заявлю Брауну.
2: Да, не рыдай, деточка. Так, дальше у нас идет кто? Джимми. О, беспардонный человек. Я, вроде и работник неплохой. И приносит доход, но бесстыж. Выдашь ему аванс.
1: Выдам ему аванс.
2: Роберт, никаких задатков таланта. Ну, на виселицу не попадет, но и наследство не оставит.
1: Наследство не оставит.
2: Да, так, Мэтью, ну, хорошо. Ну, а в остальном, девочка, действуй так же, как и прежде. Вставай в 7 часов утра, умывайся, принимай ванну, ну и так далее.
1: Да, ты прав. Нужно взять себя в руки и заняться делами. Твое. Это ведь теперь и мое? Правда, Мэг?
2: Безусловно, Полли, безусловно.
1: Слушай, а как быть с твоими комнатами, а? Может быть, отказаться от них? Просто жаль платить.
2: Но они мне понадобятся.
1: Ну, зачем же нам выбрасывать деньги на ветер?
2: Полли. Ты, кажется, думаешь, что я вообще не вернусь.
1: Ну что ты? Просто я думаю, что потом можно снять снова. Мэг, я смотрю на твой рот и уже не слышу, что ты говоришь. Ты будешь мне верен, Мэг?
2: Ну, конечно. Конечно, я буду тебе верен. Как аукнется, так и откликнется. Ты думаешь, я тебя не люблю? Просто я вижу дальше твоего.
1: Я так тебе благодарна, Мэг. Ты печешься обо мне, а за тобой гонятся эти кровавые изверги.
2: Полли, выручку будешь по-прежнему передавать банкирскому дому Джек Пул в Манчестере. Между нами говоря, собираюсь целиком и полностью переключиться на банкирскую деятельность. Быть банкиром безопаснее и прибыльнее. Самое большое, через неделю мы возьмем капитал из этого предприятия. Сходишь к Брауну и передашь список ребят полиции. Самое большое, через 4 недели все эти подонки исчезнут в казематах Олд Белли.
1: Мэг, как ты можешь глядеть им в глаза, если ты поставил на них крест? если они уже почти на виселице. Как ты можешь пожимать им руки?
3: Кому? Джекобу, Уолтеру, Мэтью? Этим головорезом? О, я рад вас видеть, господа.
1: Здравствуйте, господа.
4: Я раздобыл план празднования коронации. Должен сказать, что нам предстоит напряженная работа. Через полчаса приезд архиепископа Кантерберийского.
3: Когда?
4: В 5:30. Нужно двигаться немедленно.
3: Да. Вам пора двигаться, господа.
5: Что значит вам?
3: Что касается меня, я вынужден предпринять небольшую поездку.
5: Боже правый, неужели вас хотят посадить?
4: Надо же, перед самой коронацией. Коронация без вас все равно, что каша без ложки.
3: Заткнись. В связи с этим я временно передаю руководство предприятием моей жене Полли Питчем.
1: Ребята, я думаю, наш капитан может спокойно отправиться в путь. Мы сумеем и без него провернуть дело. Мы покажем класс. Правда, мальчики?
5: Не смею спорить, сударыня.
4: Только не знаю, сумеет ли женщина в такой момент.
3: Полли.
4: Я не хотел вас обидеть, сударыня.
3: Ну, что ты на это скажешь?
1: Ух ты, дрянь! Вот как ты начинаешь? Попробовал бы ты меня обидеть. Эти господа спустили бы с тебя штаны и всыпали бы тебе как следует. Не правда ли, господа?
6: Да, к тому дело идет, можно и поверить.
7: Браво, капитанша за словом в карман не полезет. Да здравствует Полли!
6: Полли, да здравствуй!
3: Конечно, паршиво, что меня не будет на коронации.
5: Да. Сударыня, пока ваш супруг в отъезде, мы полностью в вашем распоряжении. Расчет по четвергам, сударыня.
1: По четвергам, мальчики.
2: Всего доброго, друзья мои. Всего доброго.
4: До свидания.
2: Да, всего доброго. Дверь поплотнее закрывайте, пожалуйста, друзья мои.
3: Ну, прощай, солнышко, прощай. И, пожалуйста, не забывай ежедневно наводить красоту так, словно бы я здесь. Это очень важно, Полли.
1: А ты, Мэг, обещай мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам и уедешь отсюда немедленно. Поверь, что твоя маленькая Полли говорит это не из ревности. Это очень важно, Мэг.
3: Я люблю тебя одну. Как только достаточно стемнеет, я выведу своего вороного из какой-нибудь конюшни, и когда над твоим окошком взойдет луна, я уже буду далеко, за Хайкинским болотом.
1: Ты разрываешь мне сердце. Останься со мной. И мы будем счастливы.
3: Я сам себе разрываю сердце, Полли. Мне пора уходить. И кто знает, когда мы увидимся.
1: Мы так мало были вместе, Мэг.
3: А разве мы больше не будем вместе?
1: Я вчера видела нехороший сон. Будто я сижу у окна и слышу смех в переулке. Смотрю в окно и вижу нашу луну. И луна такая маленькая, тоненькая, как стершаяся пенни. Не забывай меня, Мэг, в чужих городах.
3: Ну, конечно. Конечно, я тебя не забуду. Поцелуй меня, Полли.

0: Он не вернется. Въезд королевы в Лондон возвещен. День коронации. Что нам готовит он?
1: Предстоит день коронации новой королевы Англии. Госпожа Пичем встречается с Дженни Малиной, хозяйкой сомнительного заведения. Она подкупает ее, она вовлекает ее в заговор против Мекинажа.
2: Значит, Дженни, как только вы увидите Макхита, вы подойдете к первому попавшемуся констеблю и скажете ему два слова. За это вы получите 10 шиллингов.
3: Да где ж мы увидим Мэка, если его ищут констебли? Не станет же он с нами развлекаться, когда за ним охотятся.
2: Я знаю, что я говорю, Дженни. Пусть его ищет весь Лондон, все равно. Мэкхит не тот человек, чтобы отказаться от своих привычек.
1: Заведение Дженни Малины в Тарнбридже. Самой хозяйки пока нет, а ее девицы заняты привычными делами. Они играют в карты, гладят белье, красятся. В общем, буржуазная идиллия. В углу один из парней Мэки, Джекоб. Он читает газету. На него никто не обращает внимания.
4: Сегодня он не придет.
5: Вот как?
4: Ну, я думаю, он вообще больше не придет.
5: Жаль.
4: Вот как? Насколько я его знаю, теперь он за чертой города.
6: Добрый вечер.
5: Мэк!
6: Кофе, как всегда.

0: ты не в Хайгейт?
1: Сегодня четверг, мой день. Не стану же я из-за всякой ерунды отказываться от своих привычек. Дженни, посмотри, это обвинительное заключение. И вообще, дождь на дворе.
2: Именем короля, капитану Макхиту, предъявляется обвинительное заключение в троекратном...
0: Меня там тоже упоминают?
1: Ну как же, весь персонал!
2: Джекоб, на, гляди, это обвинительное заключение.
0: Интересно.
2: Ну-ка, Мак, дай-ка мне твою руку.
3: Правильно, Дженни, погадай ему по руке, ты здорово гадаешь.
1: Богатое наследство?
2: Нет, Мэг. Наследство не видно.
1: Дальняя дорога?
2: Нет, Мэг. Не дальняя дорога.
4: Что с тобой, Дженни? Почему ты так глядишь? Прямо мороз по коже! Что ты там увидела, Дженни?
1: Ну, только, пожалуйста, одно хорошее.
2: Ах, где уж. Сплошной мрак. И очень мало любви, Мэг. Потом еще большое К. Это значит, Мэг, коварство женщины.
1: Стоп! Относительно брака и коварства хотелось бы знать подробности. Имя коварной женщины.
2: Я только вижу, Мэг, что оно начинается на Д.
1: Ошибаешься. Оно начинается на П.
2: Мэг, когда зазвонят вестминстерские колокола, тебе придется туго.
1: Скажи больше. Ну, ты закончил читать?
0: Нет, я как раз дошел до растления.
4: Женя, ты куда?
2: Скоро узнаете.

0: Задолго до того, как моя звезда взошла над этим городом.
1: Задолго до того, как моя звезда взошла над этим городом.
0: Да, я жил в кошмарных условиях. И хотя я сегодня Мэгги Нош, хотя счастье мне улыбается, я всегда буду помнить спутниц моих горьких дней. И в первую очередь Дженни, которую я любил больше всех других девочек.
2: Ну так, все в порядке. Пошли.
0: Госпожа Питчем, и вы здесь. Добрый день, сударыня.
3: Ах, милейший господин Макхит, мой муж утверждает, что и герои мировой истории спотыкались на этом пороге.
0: Кстати, как здоровье мужа?
3: Благодарю вас. Теперь ему лучше. Вам придется расстаться с вашими очаровательными дамами. Милые дамы, если вы захотите навестить господина Макхита, вы всегда сможете застать его дома. Отныне резиденция господина Макхита находится в тюрьме. Олд Бейли. Я так и знала, что он со своими девицами. Счет я оплачу. Будьте здоровы, сударыни.
4: Эй, Джекоб, что здесь было?
5: А где Мэг?
4: И констебли тут были.
5: Боже мой, а я все читаю. Ай-яй-яй-яй-яй.
6: Тюрьма, Волт Бейли. Констебли еще не привели сюда Макхита. Браун стоит перед железной клеткой. Он взволнован, он ждет своего друга.
7: Только бы мои люди его не застукали. Господи, пусть бы он уже миновал Хайгейтское болото и вспоминал своего старого друга Джеки. Но как все великие люди, он такой легкомысленный. Если сейчас его приведут, и он посмотрит на меня своими преданными глазами, честное слово, я не выдержу этого взгляда. Ой, слава богу, хоть луна светит, по крайней мере, не собьется с пути, когда поедет через Хайгейтское болото. Что такое? Боже мой, его ведут.
5: А-а-а, это не тюрьма, это дворец, канделябры. Вот с Божьей помощью добрались до нашей старой виллы.
7: Hello, Мэг. Мэг, это не я. Я сделал все, что... Ну, не смотри на меня так. Лучше скажи что-нибудь. Твое молчание наводит меня ужас. Мэг, от Гибралтара до Пешевара. Мэг, ну скажи хоть слово на прощание. Даже словечком не удостоил.
0: Жалкий Браун. Воплощенная нечистая совесть. Этот слизняк хочет быть шефом полиции. Жаль, что я на него не прикрикнул. Сначала было хотел, но потом вовремя сообразил, что укоризненный, пристальный взгляд действует сильнее всякой ругани. Между прочим, Смит, этот фокус я вычитал где? В Библии, правильно. Ну что, потяжелее наручничков у вас не нашлось?
8: У нас на любой вкус, господин Макхит. От одной гинеи до 10.
0: Взяточники. А если никаких?
8: 50 гиней.
0: Ага. А, ну ладно, я вам выпишу чек, Смит. Хуже всего, что теперь всплывет вся эта история с Люси. Если Браун узнает, что за его дружеской спиной я развлекался с его дочкой, он превратится в пантеру.
2: Что посеешь, то пожнешь.
0: Наверное, эта девчушечка уже где-нибудь здесь. Приятное будет время перед казнью, ничего не скажешь. Что ты вертишься? Хочешь чек? Ну, возьми его, на. Ах, господа, куда теперь мне деться? Могу ли я такой быть жизни рад? Я истину одну усвоил с детства. Лишь тот живет приятно, кто богат. Баллада о приятной жизни.
9: Твердят, что на земле всего прекрасней, а быть мудрым, быть философом, аскетом, забывший про желудок свой при этом. Так и я скажу, оставьте эти басни. Кто хочет жизнью тешиться простой, пусть тешится, увольте лишь меня. Нигде, нигде на свете, даже дня, нельзя прожить на пище, на такой. Свободы не прикроешь голый, извините, зад.

сказал себе, не следуй их примеру. Ты мудрый, чист, но как несчастен ты. Ты смелый, гол, но свет тебе не мил. Ты мудрым, честным, смелым, голым был. Теперь с тебя довольно чистоты. Забудь о чести, плюнь и будешь рад. Лишь тот

0: мужа! Ах ты, изверг! Ты думаешь, до меня не дошла история с Полли Питчем?
1: Чего?
2: Люси!
0: Так бы и выцарапала тебе глаза!
2: Ну, неужели ты такая дура, чтобы поверить в историю с Полли Питчем?
0: Ну, разве ты не женился на ней, чудовище?
2: Женился? Бо, да я бываю у них в доме, я болтаю с ней, иногда так, разочек-другой так, чмокну я теперь этой дури, вздумалась раззвонить, что на ней женился. Люси, я готов на все, чтобы только тебя успокоить. И если ты думаешь, что брак со мной тебя успокоит, то пожалуйста. Что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать.
0: Ах, Мэг, единственное, чего я хочу, это стать порядочной женщиной.
2: Боже мой, если ты думаешь, что ты ее станешь, выйдя за меня замуж, то, пожалуйста, что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать.
0: Мэг, где мой муж?
2: Боже мой.
0: Ах, Мэг, вот ты где! Не прячь глаза, тебе нечего меня стыдиться. Я же твоя жена.
3: Подлец!
0: Мэки в тюрьме, почему ты не ускакал за Хайгейтское болото? Ты обещал мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам. Я знала, как они с тобой поступят, но я тебе ничего не сказала, потому что я тебе верила. Ни слова, Мэг, ни взгляда. О, Мэг, подумай только, как страдает твоя Полли, видя тебя здесь.
3: Ах ты дрянь!
0: Что это значит, Мэг? И вообще, кто это? Скажи, пожалуйста, кто перед ней стоит. Скажи, пожалуйста, что я твоя жена.
3: О, прохвост, то подлец! Значит, у тебя две жены, чудовище!
2: Люси,
0: скажи, Мэг, разве я не твоя жена? Разве я не сделала для тебя всего, что могла? Я вступила в брак невинной. Ты это знаешь. Ты поручил мне шайку, и я в точности выполняла наш договор. И я не позабыла передать Джекову, чтобы он...
2: Если бы вы обе придержали язык, то сразу бы все выяснилось.
3: Нет, мой язык не придержишь. Я не могу этого вынести. Живой человек не может этого вынести.
0: Да, моя милочка, конечно. На стороне жены...
3: Жены?
0: Есть известные преимущества. Может быть, к сожалению, чисто внешние. Впрочем, не мудрено и голову потерять при его заботах.
3: Хороши заботы. Ну и дрянь же ты откопал. Нашел кого покорять. Вот так красота. Красавица из сон.
2: Ой, они меня доведут. Дуэт «Ревнивец».

не все. Удалось и нравом, и обличьем. Согласитесь, что не так уж плохо.

0: Люси, Люси, успокойся. Не рычи, успокойся. Полли, просто-напросто выкидываешь штуки. И хочется нас разлучить, видите?
1: Да.
0: Полли, меня повесят. Она станет выдавать себя за мою вдову. Ей-богу, сейчас не время для таких штучек. Не время.
1: И у тебя хватит совести от меня отказаться.
0: А у тебя хватит совести утверждать, что я женат? Полли, зачем усугубляешь страдания? Зачем усугубляешь?
2: В самом деле, мисс Питчем, вы же только себя срамите. Да и как вам не стыдно волновать человека в таком положении? Это чудовищно.
1: Если вам знакомы элементарные правила приличия, уважаемая мисс,
2: да,
1: то вы должны быть сдержаннее с мужчиной в присутствии его жены.
2: А? Если вы, сударыня, хотите устроить здесь скандал, то я просто буду вынуждена позвать сторожа, чтобы он указал вам выход.
3: Высший свет.
2: Увы, мисс.
1: Миссис. Миссис. Миссис. Позвольте мне еще сказать вам, мисс.
2: Да, пожалуйста.
1: Такие манеры вам не к лицу. Мой долг велит мне остаться с моим супругом.
2: Что ты мелешь?
0: Люси,
2: что
0: Люси,
2: ты мелешь?
0: Люси,
2: ах, да? Она не хочет уйти. Ее выгоняют, а она не с места. Ну что, может быть, выразиться яснее?
1: Да заткнись ты, голова!
0: Поля,
1: а не то получишь по морде! Уважаемая,
2: да тебя же выгоняют, зануда! Нет, не надо попроще, она не понимает деликат.
1: Твоей-то деликат.
0: Девочки!
1: Боже мой, да я же только унижаюсь. Ведь это же ниже моего достоинства.
2: Посмотри на мой живот, гадина! Такое бывает? С бухты-барахты? Ослепла, что ли?
0: Полли, боюсь, что такое с бухты-барахты не бывает.
1: Ты довоз.
2: Да.
1: Вот на что бьешь.
2: Да.
1: Этим думаешь разжалобить. Не надо было связываться с ним, деликатная леди. Ну, Мэг, это уже слишком... До этого нельзя было доводить. Я просто не знаю, что мне теперь делать.
4: Где моя дочь?
1: Вот ты где. До чего я дожила? До чего я дожила? Твоя почтенная мать должна вытаскивать тебя из тюрьмы.
4: Марш домой. К тому же у него сразу две жены. Нерон этакий.
1: Оставь меня, мама, ну ты же не знаешь.
4: Марш домой.
2: Вот видите, вашей маме приходится учить вас уму-разуму.
4: Марш домой.
1: Оставь меня, мама. Мне нужно сказать ему еще два слова. Это очень важно, мама.
4: Это тоже не менее важно. Марш домой.
1: Ох, Мэг.
4: Марш. Мама.
1: Ну-ка, давай, марш.
4: Мама.
1: Марш домой.
0: Люси, ты вела себя великолепно. Ну, конечно, я не мог обращаться с ней так, как она этого заслуживает. И, конечно, мне было жаль ее, а? Но ты сначала подумала, что в ее словах есть доля истины, а?
2: Да, милый.
0: Ну,
2: сначала я так и подумала.
0: Деточка, если бы это было так, ну разве ее мамаша запрятала бы меня сюда? Ты же слышала, как она меня третировала. Раз так обращаются с зятем, ну так обращаются с кем-то, я не знаю, растлителем, ну соблазнением, ну не с зятем же, в конце концов.
2: Ах, Мэг, я счастлива, если ты говоришь это от чистого сердца. Я так тебя люблю, Мэг, что лучше мне видеть тебя на виселице, нежели в объятиях другой женщины. Разве это не удивительно?
0: Люси, хочу быть обязанным тебе жизнью.
2: Чудесные слова. Повтори их еще раз.
0: Хочу быть обязанным тебе жизнью.
2: Ты хочешь, чтобы я бежала с тобой?
0: Боже, нет, Люси, вдвоем нам будет трудно скрыться. Но как только поиски прекратятся, я тебя выпишу. Срочной почтой.
2: Как я могу помочь тебе?
0: Подай мне трость. Ну, скорее, скорее.
2: Возьми.
0: Спасибо, Мэг. Деточка. Плод нашей любви, который ты носишь под сердцем, свяжет нас навеки.
5: Что здесь происходит? Отдайте трость! Отдайте трость!

0: Алло, Мэг. Мэг, это я, твой бедный Джеки Браун. Мэг, ну скажи что-нибудь, я не в силах выдержать твоего мол... Что такое? Убежал!
1: Ну и слава богу.
2: Моя фамилия Питчем. Я пришел за 40 фунтами, обещанными за поимку бандита Мекхита. Hello, господин Мекхи. Вот как? Пришел навестить преступника, и кого же я вижу? Пантера Браун сидит, а его друг Мекхит не сидит.
0: Вот это не моя вина.
2: Конечно, не ваша. Не станете вы сами себя ставить в такое положение. Конечно, вы тут ни при чем, Браун.
0: Господин Питчем, я просто вне себя.
2: Могу себе представить. Наверное, у вас на душе кошки скребут.
0: Ужасная вещь — чувство собственного бессилия. Ребята делают, что хотят. Это ужасно, ужасно.
2: Я бы на вашем месте лег в постель, закрыл глаза и вообразил, что ничего не случилось. Главное — выкинуть все неприятности из головы. И те, что были, и те, что еще будут, Браун.
0: Что вы имеете в виду?
2: У вас прекрасная выдержка. Я бы на вашем месте упал в обморок, лег в постель и пил горячий чай. А главное, позаботился, чтобы кто-нибудь положил мне руку на лоб.
0: Ну, я не виноват, если парень убежал. Бывают случаи, в которых и полиция бессильна.
2: Вы что, считаете, что мы здесь, в тюрьме, уже не увидим господина Мекхита?
0: Как сказать?
2: Не понял.
0: Как сказать?
2: Понятно. Да, вы подвергаете себя величайшим неприятностям, Браун. Блистательной коронацией дело не пахнет.
0: Что вы имеете в виду?
2: Позвольте вам напомнить один исторический факт. В 1400 году, до Рождества Христова, он наделал много шума, однако ныне он неизвестен в широких кругах.
0: Интересно.
2: Когда умер египетский фараон Рамзес II...
0: Второй?
2: Рамзес. Как говорят книги по истории, коронационное шествие престолонаследницы Семирамиды...
0: Семи?
2: Рамиды... превратилась из-за чрезмерного энтузиазма низших слоев населения, я подчеркиваю, низших слоев населения, в сплошную цепь катастроф. Историки в ужасе от расправы, которой подвергла Семирамида своего полицмейстера. Подробностей я не помню, но речь шла о каких-то змеях.
0: Не понял.
2: Которых она велела кормить его мясом.
0: Вот теперь понятно.
2: Да не оставит вас Господь Бог, Браун.
0: Единственный выход из моего положения — это показать когти.

0: учите нас честно жить и строго, не воровать, не лгать и не грешить. Отмойте кровь и грязь хотя б немного, а уж потом учите честно жить. Поборник благонравия и добра, шериф и президент и генерал, сегодня врете больше, чем вчера, и больше врет, кто больше всех украл. Доверьте, что людская голь сначала ломоть от кровавая получала.
1: Чем люди живы?
0: А люди живы тем, что

Заведение Пищево. Здесь идет горячая работа. Нищие малюют плакаты, потому что в эту ночь Пищев готовится к решительному вступлению. Он намерен испортить официальное празднество по случаю коронации королевы. Он намерен устроить демонстрацию голода, нищеты со своей нищей братьей.

0: живей! Кто не работает, тот не просит милостыню. Что ты пишешь, а? Что это такое? Свой глаз я отдал королю. Что это за буква К? Ты хочешь быть слепой и не можешь как следует изобразить букву К. Здесь нужен детский почерк, это же понесет, старик. Господа, в данный момент в 11 наших филиалах Адрю-Ле-Лейн-де-Танбриджа 1432 человека трудятся над такими же плакатами. Все хотят участвовать в коронации, все.
1: Миссис Питчер!
0: Да.
1: Миссис Питчер!
2: Сюда приперлась целая дюжина... курочек из Станбриджа.
0: Да?
2: Они утверждают, что с вас причитается.
0: Курочки из Станбриджа.
3: Сударыня, мы пришли.
0: Ба!
3: Да.
0: Ну и вид у вас. Словно вы свалились с насеста. Вы, наверное, хотите получить деньги за вашего милейшего господина Макхита. Да. Так знайте, что вы ни шиша не получите, понимаете? Ни шиша.
3: Это как понимать?
0: Врываются тут всякие. Среди ночи? Вы бы лучше отоспались после вашей работы. Ну, кто же приходит в порядочный дом под утро? Ну, действительно, вид у вас, ну, просто с души воротит.
3: Итак, сударыня, вы отказываетесь уплатить нам гонорар, причитающийся за выдачу господина Макхита.
0: Совершенно верно. Вы ни шиша не получите за ваше предательство.
3: Это почему?
0: Потому что вашего милейшего господина Макхита поминай, как звали. Вот почему. А теперь марш из моего дома, сударыни.
3: Это уж слишком. С нами так не разговаривают. С кем угодно, только не с нами.
0: Филч!
2: Да, мадам?
0: Дамы просят проводить их к выходу.
2: Хорошо, пошли, девочки, пошли.
3: Я попросила бы...
0: Филч!
2: Ну, что я могу...
3: попридержать что? Язык.
0: Филч!
2: А что
3: а
2: я,
3: то
2: что,
3: как
2: что?
3: Бы...
4: В чем дело? Надеюсь, ты не дала им денег?
0: Нет.
4: Ну как, сударыня, сидит господин Макхит или не сидит?
3: Оставьте вы меня в покое со своим господином Макхитом. Вы-то ему в подметки не годитесь. Сегодня ночью я не смогла принять одного гостя, потому что я проплакала в подушку при мысли, что продала вам этого джентльмена. Вот как, сударыня. А что вы думаете, было сегодня под утро? Час назад. Только я уснула в слезах, вдруг свист под окном. Смотрю, стоит себе тот самый джентльмен, из-за которого я плакала, и просит меня, чтобы я бросила ему ключ. В моих объятиях он просил, чтоб я забыла о том зле, которое причинила ему. Сударыни, это последний джентльмен в Лондоне. Да, и если с нами сейчас нет нашей коллеги Сьюки Тодри, то только потому, что от меня он пошел к ней, чтобы и ее утешить.
4: Сьюки Тодри.
0: Сьюки Тодри.
4: Филч.
0: Филч?
4: Да. К ближайшему полицейскому посту. Господин Макхит находится у мисс Сьюки Тодри.
2: Слушаюсь.
0: Быстро!
3: Теперь вы понимаете, что в подметке ему не годитесь, подлый шпик.
4: Ну что вы, сударыня, о чем конечно, мы спорим? Ну... Конечно, вы получите свои деньги.
0: Ну, конечно, конечно, завтра же вы пойдете в контору и получите ваши деньги. Но только после коронации.
4: Селия, свари им кофе.
0: Конечно, сейчас же, дорогой.
4: Ну вы, оборванцы, чего расселись? Живо. Если бы не я, вы давно бы сдохли в тамбовских трущобах. Сколько бессонных ночей я провел, прежде чем додумался, как выколачивать пени из вашей бедности. И все-таки я сообразил, что сильные мира сего могут сеять нужду и горе, но не в состоянии смотреть на них, потому что они такие же болваны и слизняки, как вы. Им ничего не стоит намазать полы у себя дома сливочным маслом, так что крошки, упавшие со стола, и то станут у них сдобными. И все-таки они не могут со спокойной душой смотреть на человека, который падает от голода. Конечно, если он падает у них под окнами. Через час сбор Букингемского дворца.
0: Шухер!
2: Я и до поста не дошел. Полиция уже здесь.
0: Полиция!
4: Селия,
0: да.
4: Забирай всю братью.
0: Так.
4: И когда я скажу «безвредные», понимаешь?
0: Безвредные? Я не понимаю, что такое «безвредный».
4: Ты никогда ничего не понимаешь. Когда я скажу «безвредный», мы исполним какую-нибудь музыку. Марш!
5: Настало время действовать, господин друг нищего. Смит, наденьте на него наручники.
4: Доброе утро, Браун.
5: О, я вижу восхитительный плакатик «Жертва военного произвола». Это вы, Дженни Малина?
4: Доброе утро, Браун, как спалось?
5: Что?
4: Доброе утро, как спалось?
5: Да с кем он разговаривает? Разве кто-нибудь из вас, Смит, с ним знаком? Насколько мне известно, мы с тобой не знакомы.
4: Доброе утро, Браун.
5: Смит, снимите с него шляпу.
4: Раз вы идете мимо, я подчеркиваю мимо. Я хотел бы попросить вас упрятать наконец-то за решетку некого бандита Макхита.
5: Разве может такой известный преступник разгуливать на свободе?
4: Он ваш друг, Браун.
5: Кто?
4: Макхит, не я же.
6: Я бедняк, Браун. Вы не станете наступать мне на мозоли?
4: Ох, сейчас наступит самый горький час вашей жизни. Детки, оставьте глоток кофе господину шефу полиции. Мы можем поладить, Браун. Мы все придерживаемся закона, а закон на то и существует, чтобы эксплуатировать граждан.
5: Вы хотите сказать, что наши судьи продажны?
4: Напротив, сэр, напротив. Наши судьи совершенно неподкупны. Никакими деньгами вы не заставите их соблюдать право. Парад королевских войск начался. Парад беднейших из бедных начнется через полчаса, Браун.
5: Совершенно верно. Через полчаса беднейшие из бедных переедут на зимние квартиры в тюрьму Олд Бейли. Вы, конечно, слыхали о пантере Брауне. Так вот, смею вас заверить, сегодня ночью я нашел выход из положения и спас от смерти своего старого друга Макхита. Я просто-напросто уничтожу ваше гнездо, а вас задержу по обвинению в чем? В нищенстве. Вы, кажется, намекнули мне, что собираетесь натравить нищих на королеву. Так вот, этих нищих я и арестую. Можешь кое-чему поучиться, Пичем.
4: Благодарю вас. Только каких нищих?
5: Ваших коллег.
4: Молите Бога, что вы пришли ко мне. Вы можете арестовать этих людей, но они безвредны. Я повторяю, безвредны.
5: Что это такое?
4: Музыка. Они музицируют в меру своих сил. Песня о тщетности человеческих усилий. Не слыхали? Можете кое-чему поучиться, Браун.

Ваш план гениален, Браун, но, к сожалению, неосуществим. Кого вы хотите здесь арестовать? Несколько молодых людей, которые, радуясь коронации, устроят небольшой маскарад. А если на улицу выйдут настоящие горемыки? Здесь таковых нет. Это будет многотысячная толпа. Вот тут-то вы и просчитались, Браун.

0: высшие стремления — это злой подвох.
1: Ибо, к сожалению, ты не так уж плох. Высшие стремления — это злой подвох.
0: Вы забыли о бедняках Браун, у них неважный вид. Вы знаете, что такое рожестое воспаление? Представьте себе 120 рожестых воспалений. Королева привыкла к розам, а не к рожам. Давайте избежим этого, Браун. За счастьем и ты бежишь, но лучше погоди.

0: себе.
1: Если ты не хочешь уступать себе, значит ты морозишь голову себе.
0: А разве красиво будет Браун, если в день коронации полицейские начнут избивать дубинками несчастных коллег? Нет, это будет некрасивое зрелище, даже противное и даже тошнотворное. И вот что я вам скажу, Браун. С королевой Англии вы можете поступать как вам угодно, но беднейшим из бедных вы не смеете наступать на мозоль, иначе вы...

0: Вот вы кое-чему и научились, Браун. Пока.
1: Да, его нельзя трогать.
2: Да.
1: Его нельзя трогать в интересах общественного порядка. Такого еще не случалось. Значит, я должен арестовать Мэка. Смит, ступайте на Оксфорд-стрит, 21, к Сьюки Тодри.
3: О, шеф.
1: Арестуйте Мэка и доставьте его в тюрьму Олд-Бейли. Я тем временем переоденусь. В такой день я должен быть в парадном мундире.
3: Слушаюсь, сэр.
1: О, Мэк, ничего не вышло.

0: пятница, 5 часов утра. Макинтош предан вторично. Теперь его повесят. Двое констеблей перед камерой смертников, а за решеткой маячит Макинтош.
1: Ведите его сюда. Когда колокола позвонят в третий раз, это будет ровно в 6. Он должен быть уже повешен. Срочно все приготовить.
2: Уже 15 минут улицы Ньюгейта до того запружены людьми, что пробиться вообще невозможно.
1: Странно, неужели народ уже знает?
2: Если так пойдет дальше, через 15 минут об этом будет знать весь Лондон. И тогда люди, собравшиеся приветствовать королеву, хлынут сюда, а королева проедет по пустым улицам.
1: Вот, поэтому мешкать нечего. Если мы управимся к 6, то к 7 люди еще поспеют на шествие. Марш!
2: Есть, сэр.
3: Смит! Который час?
1: Вы что, ослепли, Макинтош? 6:04.
3: Смит, это я, Браун, не пугайтесь. Он там...
1: Вы хотите его видеть?
3: Нет. Сделайте все сами. Смит, ничего не бойтесь. Я не хочу вас подкупать. Я все знаю. Если бы даже решил вас подкупить, вам пришлось бы в лучшем случае удрать за границу. Да-да, в лучшем случае. Для этого вас надо обеспечить на всю жизнь. 1000 фунтов, не так ли? Нет, спокойно. Ничего не отвечайте. Выйдите и подумайте хорошенько. Я не бью на чувства, нет. Жизнь коротка, а денег мало. Я вообще не знаю, удастся ли мне найти хоть что-нибудь. Впускайте ко мне всех, кто пожелает войти.
4: Вздор, господин Макхит!
5: Надежды нет, я вижу, я погиб. Но где же выход? Выход должен быть. Смешно и думать, я надежно влип. Кому смешно, а я желаю жить. Пусть это глупо, но я жить хочу любой ценою, если что-то ценно. Скажите, что, и я уже плачу. Моя душа бессмертна и нетленна. Я не уверен в этом совершенно. Что делать? Делать что? Я жить хочу.
4: Вы куда, ребятки?
6: Мы должны поговорить с капитаном.
3: 6:25. Я вижу, вы не торопитесь.
1: В конце концов, нам пришлось...
3: В конце концов, меня повесят, идиот. Короче, сколько вы можете взять из вашего личного хранилища? Сию же минуту немедленно.
6: Из нашего хранилища в 5 утра?
1: Неужели действительно дошло до этого?
3: 400 фунтов идет.
1: А с нами что будет?
3: Да кого повесят, вас или меня?
6: А кто был у Сьюги Тодри вместо того, чтобы смыться?
3: Заткнись, скоро буду лежать в другом месте. 6:30.
1: Ну ладно, пора дело делать, Мэтью.
4: Тихо.
1: Надо соглашаться.
4: Тихо, Смит. Ну что, вам принести деньги?
7: Господин Браун прислал спросить, что вам подать на завтрак.
3: Оставьте меня в покое, спаржу!
6: Кричать на себя я никому не позволю!
3: Мэтью, я же не на тебя, я не кричу, Мэтью. Ты что, дашь меня повесить?
6: Конечно, не дашь я повесить. Кто об этом говорит?
3: Джекоб.
6: Но это все наши деньги, 400 фунтов. Это действительно все наши деньги.
3: 5:38.
1: Ну давай живей, Мэтью.
6: Если только сумеем пробиться. Не пройти, не проехать из-за этого сброда.
3: Пошли. Мэтью, Джекоб, если вас здесь не будет 5:55, вы меня больше не увидите.
1: Они уже ушли, ну как дела?
3: Смит, 400 фунтов.
1: Ну, господин Макхит.
3: Мало. Но неужели мир настолько глуп, не понимает выгоды простой? Судите сами, сколько стоит труп и сколько людям может дать живой. Я пригожусь еще, я жить хочу. Вот голова, вот золотые руки. Кому угодно, но не палачу. Могу религии, могу науки, могу закону оказать услуги. Что делать? Делать что? Я жить хочу.
4: Не упустить. Ваш номер 16. Ваша очередь еще не подошла.
8: При чем тут номер 16? Я его жена. Я должна с ним поговорить.
1: Ну хорошо, не больше 5 минут.
8: Что значит 5 минут? Глупости. Это же нельзя. 1-2. Это же прощание навеки. В таких случаях муж и жена должны многое сказать друг другу. Ну, где же он?
1: Разве вы его не видите?
8: Ах да, благодарю вас.
3: Полли.
8: Да. Да, Майки, я здесь.
9: Да, конечно.
8: Как ты себя чувствуешь? Ты очень раскис. Это ведь так тяжело.
3: Полли.
8: Да.
9: А что с тобой будет? Что ты вообще собираешься делать?
8: Ах, это пустяки. Наша фирма работает превосходно. Майки, ты очень нервничаешь. Кто, собственно, был твой отец? Ты мне многого еще не рассказал. Не понимаю, что с тобой? Ты всегда был вполне здоровым человеком.
9: Полли.
8: Да.
9: Ты можешь вытащить меня отсюда?
8: Да, конечно.
3: Нужны деньги.
8: Деньги ушли в Саутгемптон.
3: И у тебя ничего нет?
8: Нет, здесь ничего нет. Но знаешь, Мэг, я могу, например, поговорить с кем-нибудь. Я могу даже обратиться к самой королеве.
10: Ну, что, как?
3: Ну что, господин Мэгхит, вы собрали 1000 фунтов?
8: Прощай, Мэг. Пусть тебе будет хорошо. Не забывай меня.
11: Смит, спаржа сварилась?
1: Так точно.
11: Очень хорошо, что вы отложили завтрак до моего прихода. Войдем к нему вместе со столиком. Пусть видит, как мы к нему относимся.
12: Hello, Мэг. Вот спаржа. Поешь немного.
13: Пожалуйста, расчет, Браун. Не трудитесь, найдутся другие люди, чтобы оказать мне последние почести.
12: Ах, Мэг.
13: Если вы не возражаете, я пока поем. В конце концов, это мой последний завтрак.
12: Приятного аппетита.
3: Что?
12: Не смотри на меня так, Мэг. Твой взгляд наводит на меня ужас. Ты пытаешь меня раскаленным железом.
13: Ну ладно, расчет, Браун, и никаких сантиментов.
12: Ну вот счет, я его взял нарочно с собой.
13: Вы пришли сюда, чтобы здесь получить ваши денежки.
12: Ну ты же знаешь, что это не так.
13: Ну ладно, расчет, Браун, и пожалуйста, расчет по всем статьям. Жизнь сделала меня недоверчивым. Вы это можете понять лучше, чем кто-либо другой. Ну, расчет.
12: Когда ты со мной так разговариваешь, я ни о чем не могу.
13: Ну ладно, расчет и никаких сантиментов.
12: Ну хорошо. Вот. Вот расчет за последние полгода. Во-первых, деньги, полученные тобой за поимку убийц, которых изловили благодаря тебе или твоим людям, в общей сложности ты получил...
13: Я получил от правительства 120 фунтов. Что здесь такое?
12: Да, там, в общей сложности ты...
13: Я получил 120 фунтов. Четвертая часть, как мы договаривались, причитается вам. Значит, вам причитается 30 фунтов.
12: Ну, может, мы не будем тратить последние
13: что,
12: минуты
13: мало?
12: На подсчет?
13: Нет. Опять мало? Нет, мы же договорились, да? Нет, Мишка, вы мне верите или вы мне не верите?
12: Хорошо,
13: нет,
12: Мэг.
13: Нет, Мишка, я вам верил, ну?
12: Так, ну
13: 120
12: что?
13: Фунтов, четвертая часть причитается вам. Значит, вам причитается 3, да, еще за доверское дело. 8 фунтов.
12: 8 фунтов? Как
13: опять
12: это 8?
13: Мало. Ты смотри, это 8 фунтов? Все время мало. Нет, ну, 8 фунтов, значит, да. Вам причитается 38 фунтов, все. По балансу последнего полугодия, я пунктуальный человек, вам причитается 38 фунтов, все, свободны.
12: О, Мэг, всю жизнь я тебя...
13: На всю жизнь. Гарна. 3 года в Индии, 5 лет в Лондоне, и вот благодарность.
12: О, когда нападают на меня, нападают на мою
13: честь.
12: Я
13: тебя врежу сейчас, Смит.
12: Смит, начинайте. Прости меня, Мэг.
10: Сейчас вас еще можно спасти. Через минуту будет поздно. Вы собрали деньги?
9: Да, Смит. Если ребята вернутся.
10: Их не видно. Значит, все кончено.

0: Малиной. Мэг, мы все в Дрюри-Лейн просто возмущены. Но ни одна из нас не пошла на коронацию, Мэг. Все хотят видеть тебя.
1: Волей судьбы, господин Мэгхит, вы стали моим зятем, не познакомившись со мной. Обстоятельства, при которых мы впервые увиделись, чрезвычайно прискорбно. Раньше вы носили черные лайковые перчатки, у вас была трость на балдашником слоновой кости и шрам на шее. Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет.
2: Ах, милейший господин Мэгхит, кто бы ты мог представить себе 2 недели назад, когда мы с вами танцевали в отеле «Каракатица»? Жестока судьба человеческая. Полли и Люси, не покидайте вашего мужа в его последний час.
3: Мы не сумели пробиться из этой лжи. Мы так бежали, что я боялся, как бы Джекоба удар не хватил. Если вы нам верите.
4: Да.
3: Верите?
4: Да.
3: Я же говорил, что он нас поймет. Мы все передаем вам привет.
5: Самый сердечный.
6: И с этим-то человеком я сражался плечом к плечу.

зубы клинья все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия.

вещают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки пятна нет. Он пьет виски, любит женщин.

не пойман, тот не вор. Крик не слышен, плач излишен, пуля в спину. Будь здоров, фирма Мэкки марку держит. Больше дела, сограждане, меньше слов. Я прощаюсь с вами, благодарю вас за то, что пришли. Многие из вас мне были очень близки. Меня очень огорчает, что Дженни меня выдала. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним.

трати, да мэки, мэки, мэки. Достает рвутся люди, а выйти в люди. Кто сорвется, тех не жаль. А вот правдивое предание трехрожковое. Морально, но это было.

почтеннейшая публика, внимание! Пришла уже пора кончать спектакль. На эшафоте Мэгги

в 10 тысяч фунтов. Присутствующим здесь новобрачным королева шлет королевский привет.

хорошо и легко жилось бы на свете, если бы всегда появлялись королевские вестники. Но когда побитые дают сдачи, королевские вестники появляются чрезвычайно редко. Поэтому останемся на местах и споем хорал беднейших из бедных. Терпимей будьте!

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть первая.
1: Вечером мы бродили с Люсей по набережной. Небо красное, зловеще. Над горизонтом облака, точно густой черный дым. Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. На том берегу домики, церквушка, колючие журавли в каждом дворе. Люся тянет меня за рукав.
2: Идемте, ну идемте же, поедем на Мамаев курган.
1: Куда?
2: На Мамаев курган. Ну оттуда же весь Сталинград, как на ладони. И Волга. Ну и за Волгу же далеко-далеко видно. Ну там, честное слово, хорошо.
1: Мы едем на Мамаев курган. Он плоский, некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами. Какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий колючий кустарник. Но вид отсюда действительно замечательный. Большой город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов, возвышающееся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон. Покосившиеся, подслеповатые, они лепятся вдоль оврагов, ползут к реке, вылезают наверх, втискиваются между железобетонными корпусами заводов. Заводы большие, дымные, грохочущие кранами, паровозными гудками. Красный Октябрь, баррикады. И совсем далеко на горизонте корпуса тракторного. И за всем этим Волга. Спокойная, гладкая, такая широкая и мирная. И кудрявая зелень на том берегу. И фиолетовые совсем уже дали. И каким-то дураком брошенная ракета, рассыпающаяся красивым зелено-красным дождем. Мы сидим на краю оврага, извилистого и голого, и смотрим, как ползет поезд внизу.
2: О чем вы думаете?
1: О пулемете. Здесь хорошее место для пулемета.
2: Юра, ну как вы можете?
1: А другой вон там вот поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага.
2: Ну неужели вам не надоело все это?
1: Что это?
2: Ну война, пулеметы.
1: Смертельно надоело.
2: Зачем же вы об этом говорите? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же?
1: Ну, просто привычка. Я теперь и на Луну смотрю с точки зрения ее выгодности и полезности. Одна зубная врачиха говорила мне, что когда ей говорят о ком-нибудь, она прежде всего вспоминает его зубы, дупла и пломбы.
2: А я вот, когда я не в госпитале, стараюсь не думать о всех этих культях, трепанациях и прочих ужасах.
1: Ну, вы недавно работаете в госпитале, вот и все.
2: Второй уж месяц.
1: А я второй уж год. А военный год — это добрых три. Добрых три мирных, а то и пять. Люся опирается рукой на мое колено и смотрит мне в глаза.
2: А какой вы до войны были, Юра?
1: Любил на Луну смотреть. И шоколад любил. И в третьем ряду партера сидеть. И сирень, и выпить с ребятами. Да.
2: Красиво. Правда?
1: Красиво.
2: А вы любите вот так сидеть и смотреть?
1: Угу. Люблю.
2: А в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу Днепра вечером и смотрели?
1: Сидели и смотрели.
2: А у вас там жена в Киеве?
1: Нет, я не женат.
2: А с кем же вы сидели?
1: С Люсей сидел.
2: С Люсей? Mm. Смотрите, как смешно. Тоже Люся?
1: Тоже Люся. И она так же, как и вы, коротко подстригала волосы. На рояле, правда, не играла.
2: А где она сейчас?
1: Я не знаю. Она осталась у немцев. Ноги остались у немцев. Мои родители тоже у немцев.
2: А у вас есть ее карточка?
1: Да-да, есть.
2: А Можно посмотреть?
1: Я вынимаю из бумажника карточку. Мы сняты с Люсей вдвоем. Плохенькая любительская карточка. Люся берет ее в руки, наклоняется так низко, что ее волосы касаются моего лица. От них пахнет душистым свежим мылом.
2: А у вашей Люси лицо несимметричное. Вы не замечали?
1: Да нет, не замечал.
2: А вы любите ее? Ну или только так?
1: Мне кажется, что да. Ну, во всяком случае, и скучаю.
2: Очень?
1: Пожалуй, очень.
2: А почему пожалуй?
1: Ну, просто очень. Люся опускает глаза и вдруг вся краснеет. Даже уши маленькие, с дырочками от серег, уши ее становятся красными. Дребезжит где-то трамвай, но его не видно. На небе появляются звездочки, бледные и робкие. Я смотрю на звезды, на тонкую Люсину руку, на мизинце колечко с зеленым камешком. Она симпатичная и славная, Люся. И мне сейчас приятно с ней. А через несколько дней мы расстанемся и больше никогда не увидимся. И еще с другими Люсями встречусь я за время войны. И также, может быть, буду с ними сидеть. А потом они уплывут куда-то, и я забуду их лица и имена. И сольются они все во что-то одно, большое, расплывчатое, приятное, создающее иллюзию чего-то минувшего, далекого и такого заманчивого. Через час мы уходим. Люся молчит и крепко двумя руками держится за меня. Я чувствую, как бьется ее сердце. И руки у нее теплые и мягкие. И вся она какая-то.

0: Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь, в 30 шагах немцы. Кто-то ищет меня. Связной Корноухов, кажется.
1: Лейтенанта комбат не видали?
2: Це якого? Що з биноклем ходить?
1: Да нет, не с биноклем. Комбата, командира батальона в пилотке синей.
0: Я направляюсь в сторону разговора.
3: Кто меня ищет?
1: Это вы, товарищ лейтенант?
3: Я? Ну в чем дело?
1: С КП вашего звонили, чтоб шли срочно туда.
3: Меня? Срочно? Кто звонил?
1: Я не знаю, полковник, что ли, какой-то. И срочно сказали, в 3 минуты, чтобы.
0: Какой полковник? Откуда он взялся? Ничего не понимаю. Не доходя Корноуховского подвала, наталкиваюсь на Валегу. Бежит, сломя голову, запыхался.
4: Полковник, ждут вас. Командир дивизии, что ли,
5: с орденом.
4: Ага. И еще какие-то с ним. Харламов, младший лейтенант. Что-то путают там. Ой, ругаются.
0: Вечно этот Харламов, будь он проклят. Навязался на мою шею. Начальник штаба. На кухне ему, а не в штабе работать. Немцы вдруг начинают пальбу. И мы добрых 15 минут лежим, уткнувшись в землю носами. Полковник невысокого роста, щупленький, точно мальчик, свалившимся как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными напряженными морщинами между бровями, сидит, подперев голову рукой. Шинель с золотыми пуговицами расстегнута.

0: губы, как будто улыбаются.
1: Вы что, дрались с кем-нибудь? А? Дайте-ка ему зеркало. Пускай полюбуется.
0: Кто-то подает толстый облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов, ничего разобрать нельзя. Руки, телогрейка, сапоги — все в грязи.
1: Ну ладно, все случается. Я однажды командующему округом в трусах докладывал. Ничего, сошло. 10 суток только получил. К пустой башке руку поднес. Ну что ж, комбат, похвастай, что сделал за сутки. Если на передовой то же самое, что в штабных бумагах творится, не завидую тебе.
0: Мало сделано, товарищ полковник.
1: Мало? Почему?
0: Так людей жидковато, и с инструментом плохо.
1: Сколько у тебя людей?
0: Активных 36.
1: А бездельников, связных и тому подобное?
0: Всего около 70.
2: А знаешь, сколько в 43-м полку? По 15-20 человек. И ничего. Воюют.
0: Товарищ полковник, я тоже воюю.
1: Окопы есть?
0: Копают, товарищ полковник.
2: А ну, покажи.
0: Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми нервными движениями застегивает пуговицы. Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют и что, пожалуй, не стоит ему. Бородин, наш майор, тяжело опираясь на палку, тоже приподнимается.
1: Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать? Пошли, комбат.
0: Окопы сейчас хорошо видны. И наши, и немецкие. Луна светит вовсю. Объясняю. Где раньше были и где сейчас я рою окопы. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы. Показываю.
1: А где мины ставишь?
0: Вот там, левее, во враге.
1: Прекрати. Людей назад.
0: Извините, не понимаю, товарищ полковник.
2: Ты слышал, что я сказал? Назад, людей!
0: Посылаю Валегу вниз. Пускай отметит колышками правый фланг и возвращаются. Валега беззвучно на брюхе сползает вниз. Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрежещет и шаг. Шестиствольный миномет. 6 красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади, в районе мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковник и головы не поворачивает в их сторону.
2: Видишь его пулеметы на сопке?
0: Вижу.
2: Нравятся они тебе?
0: Нет.
2: И мне тоже. Очень они мне не нравятся, комбат. Совсем не нравятся.
0: Я ничего не отвечаю. Мне они тоже не нравятся, но артиллерии-то у меня нет. Чем я их подавлю?
2: Так вот, завтра, чтоб ты был там.
0: Где там?
2: Там, где эти пулеметы, ясно?
0: Ясно. Отвечаю, но мне совершенно не ясно, как я могу там оказаться. Полковник легко, быстро, ни за что не цепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад на КП, закуривает толстую ароматную папиросу, перелистывает лежащего на столе Мартина Идена. Заглядывает в конец книги. Невольно морщит брови.
2: Дурак. Ей-богу, дурак.
1: Твоя?
0: Нет, это командир 4-й роты.
1: Прочел?
0: Времени нет, товарищ полковник.
1: Прочтешь, дашь мне. Читал когда-то.

0: забыл. Помню только, что упорный парень был. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин?
1: Не помню. Давно читал, товарищ полковник.
0: Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. Авось к Новому году кончу. А потом экзамен устрою, как по уставу.
2: Захлопнув книгу, он переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице.
0: Артподготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего, ребята.
1: Боевые, товарищ полковник.
0: Ну так вот, пустите разведку, как только стемнеет. Затем луна когда встает?
3: В начале первого.
0: Хорошо. Часов в 10:30 пустим кукурузников. Чуйков обещал мне, если надо. В 11:00 начнешь атаку. Понятно?
3: Понятно.
0: Никаких ура! Без единого шороха, на брюхе все, как пластуны. Только неожиданности взять сможешь. Ты понимаешь меня?
2: Я совсем не могу понять, как я с 36, да нет, даже не с 36, а максимум с 20 смогу атаковать высоту, защищенную тремя основными, не считая вспомогательных, пулеметами, и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить — это еще полдела. Надо и закрепить. Но я ничего не говорю. Стою, руки по швам и молчу.
0: Человек с десяток подкинешь ему с берега, Бородин. Всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают, а потом заберешь.
2: Майор Бородин молча кивает головой, посасывая все время хрипящую и хлюпающую трубку. Полковник смотрит на часы, непомерно большие, на тонкой сухой руке. На них 1/4 Встает резким коротким движением и протягивает руку.
0: Ну, комбат, Керженцев, кажется, твоя фамилия.
3: Керженцев.
0: А этого, как его, что утопился под конец, Мартина Идена, никому не давай. Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду.
2: Разведчики приходят еще засветло. Тельняшки, бушлаты, бескозырки. Все как полагается. На спинах немецкие автоматы с торчащими магазинами. Чумак козыряет. Прибыли в ваше распоряжение. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза при встрече с моими скучающие, чуть-чуть насмешливые. Ребята его, их трое, как и он, чубатые, расстегнутые, руки в карманы, стоят в стороне, поглядывают на нас. На губах окурки.
3: Маск-халаты возьмете?
4: Нет.
3: Почему? У меня как раз 4 есть.
4: Не надо.
3: Водки дать?
4: Мы свою пьем. Чужой не любим.
3: Ну, как знаете.
4: Можете за наше здоровье выпить.
3: Спасибо.
4: Не стоит.
2: И они уходят. В подвале тесно, негде повернуться. Двое представителей политотдела, один из штадива, начальник связи из полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают. Курят все почти беспрерывно. Это уж всегда перед важным заданием. Представитель штадива, капитан, записывает что-то в блокнот, слюнявя карандаш. Поднимает бесцветные глаза.
5: Вы продумали ход операции?
3: Да, продумал.
5: Командование придает ей большое значение. Вы это знаете?
3: Да, знаю.
5: А как у вас с флангами?
3: С какими флангами?
5: Когда вы выдвинетесь вперед, чем вы прикроете фланги?
3: Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня не хватает людей, мы идем на риск.
5: Это плохо.
3: Конечно, плохо.
5: А какими ресурсами вы располагаете?
3: Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет 14 человек.
5: 14?
3: Да, 14. А 14 на месте, всего 28.
5: Я бы на вашем месте не так сделал.
2: Он заглядывает в свой блокнот. Я медленно вынимаю из кармана портсигар.
3: Вот когда вы будете на моем месте, тогда и будете поступать так, как вам нравится. А пока что разрешите мне действовать по своему усмотрению.
2: Больше никто ничего не говорит. Время ползет мучительно медленно. Поминутно звонят из штаба, не вернулись ли разведчики. Капитан читает газету, поднимает голову.
5: Без четверти 10.
3: Без четверти 10.
5: Разведчиков нет?
3: Нет.
5: Это плохо.
3: Возможно.
2: Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит, воздуха не хватает.
3: Я попрошу всех, не принимающих непосредственного участия в операции, перебраться на батальонное КП.
5: Почему?
3: Потому.
5: Я прошу вас не забывать, что вы разговариваете со старшим.
3: Я ничего не забываю. Я прошу вас уйти отсюда. Вот и все.
5: Я вам мешаю?
3: Да, мешаете.
5: Чем же?
3: Своим присутствием. Табаком. Видите, что здесь творится? Дохнуть нечем.
5: Мое место на батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой.
3: А, значит, вы собираетесь все время здесь находиться?
5: Да. Намерен.
3: И сопку со мной атаковать будете?
2: Несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает, аккуратно складывает газету, которую читал до этого, засовывает ее в планшетку.
5: Ладно. В другом месте поговорим.
2: Он выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь и долго не может его отцепить. Политотдельщики смеются, доедают свои консервы. Я против них ничего не имею, но не мог же я одного только капитана выставить. Они, понимающе, смеются и, пожелав успеха, тоже уходят. В подвале сразу же становится свободнее. Можно хоть ноги протянуть и не сидеть на корточках. Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам участвовать в атаке. Еще утром с майором у нас был разговор по этому поводу. Он показал мне передовицу в Красной Звезде. Место командира в бою. В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и управлять. Это, пожалуй, верно. Но вот сейчас, в разговоре с капитаном, эта фраза о сопке вырвалась у меня как-то сама по себе. Впрочем, кто знает, как ночью управлять боем на расстоянии. Связь каждую минуту может оборваться. И сиди, как крот в норе, без глаз, без ушей. Опять звонят из штаба. Вернулись ли разведчики? Голова Чумака появляется в щели, как раз, когда я отдаю трубку связисту. За Чумаком остальные, грязные, запыхавшиеся, с мокрыми от пота лицами, сразу заполняют все помещение. Я ничего не спрашиваю. Жду. Чумак молча в развалку подходит к столу, садится на ящик. Большими глотками пьет воду из котелка. Не торопясь, вытирает губы, лоб, шею, вынимает из кармана несколько пачек немецких папирос в зеленых коробках, бросает на стол.
6: «Закуривайте!»
2: — кивнул своим разведчикам.
6: «Шабашьте, до утра не трону. А вы можете начинать».
3: «Мины есть?»
6: «В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше».
3: Так, много?
6: Не считал. Штук 5 мы выкинули. Ну, с усиками. Противопехотные, что ли, шрапнельные. Так что левее пушки не идите, а правее 200 метров прощупывай. Ничего нет.
3: Так, а немцев много?
6: Черт его знает. Как будто не очень. В блиндажах сидят, патефон крутят. Катюшу наш. Да. Стихов не пишете?
3: Нет. А что?
6: Ручку хотел самопишущую подарить. Хорошая ручка. И чернила специальные. В пузырьке.
3: Нет, не пишу.
6: Жаль. А я думал, пишете. Вид у вас такой поэтический.
2: Повертев в руках красивую с малахитовыми разводами ручку, Чумак сует ее в карман.
6: Немцы там одного кокнули. В охранении сидел.
2: Звоню в штаб. Сообщаю, что вернулись разведчики. Еще автомат. Карнаухов тоже собирается. Чумак грызет мундштук.
6: Далеко?
3: Да нет, не очень.
6: Если на сопку, то не рекомендую. Тут уютнее.
2: Бужу начальника связи. Он моргает непонимающими, затянутыми еще сном глазами. Вместе с моим начальником штаба, Харламовым, заворачивайте. Увидите, что плохо, открывайте огонь. Он встает и торопливо протирает кулаками глаза. Я его почти не знаю, только раз на совещании у Бородина видал. Говорят, что парень толковый, старший лейтенант, какие-то курсы при академии кончил. В Олега тоже хочет идти. Но ему, пожалуй, не стоит. Он подвернул ногу, и 3 дня уже прихрамывает.

0: Кукурузник опаздывает. Минут на 10. Они мне кажутся вечностью. В окопе курить нельзя. Просто не знаешь, чем заняться. Окопчик тесный. От неудобного положения млеют ноги. Никак не могу устроиться удобно. Рядом со мной боец, немолодой уже, сибиряк, грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали сухари. При свете ракет видно, как двигаются желваки. Сосед мой перестает хрустеть. Слышите? Что? Не кукурузник ли? Со стороны Волги трахтит. Очень далеко еще. Стараемся не дышать. Звук приближается. Да, это наш. Летит прямо на нас. Лишь бы только сюда не высыпал. Между нами и немцами метров 70, не больше. Может и в нас угодить. Говорят, они просто руками сбрасывают мины. Обыкновенные минометные мины. Кукурузник уже над самой головой. В газетах его называют легкомоторный ночной бомбардировщик. Делает круг. Уточняет, должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Прожекторов нет. Прожектором его не поймаешь. Слишком низко. Сейчас сбросит. Можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение. Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет 2 раза. Потом минут 5-10 покружится, чтобы дать нам возможность подползти. Кукурузник сбрасывает бомбы. Немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы. Еще один круг. Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками футбольные судьи засекают голы. Кукурузник опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит над нами, точно шмель. Падает совсем рядом на бруствер между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине. Кукурузник строчит из пулемета беглыми короткими очередями, точно отплевываясь. Пора. Даю сигнал, чуть-чуть прикрывая рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины. Снимаю с шеи автомат. Ползу. Минное поле остается позади. Пушка. Она в стороне, метрах в 20. Левее меня еще 3 бойцов. Они знают, что туда нельзя. Я их предупредил. Я их не вижу. Слышу только, как ползут. Кукурузник все еще кружится. Ракет нет. Немцы боятся себя выдать. Это хорошо. А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал? Не 2, а 3 раза? Бывает, что напутают. Или летчик забудет. Давай-ка, мол, сброшу еще, чтобы противнику веселее было. Переползаю дно оврага. Цепляюсь за куст. Поднимаюсь по противоположному склону. А, не напороться бы. Правда, чумак мне говорил, что окопы их только за кустами начинаются. Справа хрустят ветки, кустарник сухой. Ох, неосторожный все-таки народ. Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не дышать. Зачем, не знаю. Как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда. Большая, яркая, не мигающая. Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее. И вдруг трах-тах-тах-тах-тах-тах-тах. Над самым ухом. Я вдавливаю землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуль. Откуда же этот пулемет взялся? Приподнимаю голову. Ничего не разберешь, что-то темнеет. Кругом тишина, ни хруста, ни шороха. Кукурузник уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край освещать. Хочется чихнуть. Изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу. Ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы. Немецкие окопы. Еще 5, еще 10 метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Трах-трах-трах-трах-трах-трах. Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели перелез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось. Я бросаю гранату наугад вперед во что-то чернеющее. Бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте точно всполохнутые птицы, фигуры, отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея, осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое. Что-то вырастает перед тобой. Исчезает. Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь все. Власть его не ограничена. Здесь нет массового самозабвенного азарта дневного боя. Нет чувства локтя, нет ура облегчающего, все закрывающего, возбуждающего ура. Нет зеленых шинелей, нет касок и пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора и пути назад. Нет. Неизвестно, где вперед, где зад. Конец боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея, заворот, кто-то, удар, выстрел, гашетка под пальцем, приклад, шаг назад. Опять удар, потом тишина. Кто это? Свой? Где наши? Пошли. Стой. Наш? Наш. Чего орешь? Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы... С той стороны ползли. Где Карнаухов? Карнаухов! Карнаухов! Они там, впереди. Где? Там, у пулемета. Где-то впереди строчит уже наш пулемет. Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами.
1: Черт, хорошая, суконная. Всю войну воевал в ней. Черт, жаль.
2: Да утром найдешь.
1: Да где тут найдешь?
2: Да никто не заберет ее.
0: На востоке желтеет. Через час будет уже совсем светло.
2: Пошлите кого-нибудь на КП. Пускай связь тянут.
3: Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать.
2: Людей не проверяли?
3: Проверял. Налицо пока 10. Четверых еще нет. Но пулеметчики все. Ручных я уже расположил. А станковый... Ну, вот здесь, по-моему, неплохо. Второй же...
2: Второй туда, правее.
3: Угу. Может, сходим посмотрим?
2: Сходим.
0: Мы идем вдоль траншеи. Наклоняясь, рассматриваем, нет ли пулеметных ячеек. Находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натыкаемся на кого-то.
4: Комбат.
2: Комбат. А что?
4: Блиндаж мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали.
2: Ты что здесь делаешь?
4: Ха. То, что и вы.
2: А ты шабаш собирался?
4: О, мало ли что собирался.
2: Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него. Ну, че стал?
4: Слушай, комбат, ведь вы же, оказывается...
2: Что?
4: Я думал, вы поэт, стишки пишете. А у меня вот до сих пор левое плечо как чужое.
2: Ты какое левое плечо?
4: А вы не помните? Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаха, по левой лопатке.
2: Постой, постой, постой. Когда же это?
4: Когда? Да только что в окопе за немцев приняли. И как ахнули, круги только и пошли. Хотел со зла ответить, да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал ему.
2: Я припоминаю, что действительно бил кого-то автоматом, но в темноте не разобрал кого.
4: За такой удар и часики не жалко. О, берите, хорошие, на камнях.
2: Ну, ладно. Веди в блиндаж.
0: Мы идем дальше. Поднимается легкий ветерок. Приятно шевелит волосы. Забирается через воротник под гимнастерку к самому телу. Голова слегка кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха. Ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться. Идешь, идешь, идешь, куда глаза глядят, расстегнутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый до обалдения ароматный весенний воздух. Взяли все-таки сопку. Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, не мигающая, как глаз кошачий, привела и стала вот здесь и никуда больше. Луна выползла, болтается над самым горизонтом, желтая, не светит еще. Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь

0: Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть вторая.
1: Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлялся. Положился на первый батальон, а ведь точно договорился с Синицыным. Как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия. Устроить маленькую демонстрацию, чтобы дать возможность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. Можно, конечно, прорваться сейчас к своим, но к чему это приведет? Сопку потеряем? И черта с два уже получим. Сидеть без дела, отстреливаться тоже глупо. Дня на два боеприпасов у нас хватит, даже если все время придется отражать атаки. Но не буду же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали. Патроны экономили. Гранат тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пятачке. В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристрелены, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли. Начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой, с чисто немецкой педантичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей. Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. А у нас всего два противотанковых ружья. Часа в три начинает работать наша дальнобойная артиллерия с того берега. Около часа стреляют. Довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко, метрах в ста от нашей передовой. Одна партия совсем близко, осколки через нас перелетают. Часа два немцы нас не тревожат. Потом, под самый вечер, еще две атаки, артналет, и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты. Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной мусе. Мы с Корноухом чистим пистолеты. Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура. Чумак говорит:
2: ну, порядки знаешь какие там? Ну, в Куйбышеве.
3: Ну?
2: Ворота на запоре, часовой. Как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик как пятачок. Со всех сторон стены, а посередине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего, боевые.
3: Да?
2: Только начальство боятся. Ну, посидят рядом на лавочке или к койке подойдут, но чтоб чего-нибудь ни в какую. Нельзя и все. Пока лежачим был, ничего не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, когда стал ходить, вижу, оживаю, начинает кровь играть.
3: Ну да.
2: Ну играть-то играет, а толку никакого.
4: Нельзя, товарищ больной, не разрешается. Отдыхать вам надо, поправляться.
2: Нечего сказать, хороший отдых. Валяйся на койке, да в кино по вечерам ходи. А картины-то все старые. Александр Невский, Пожарский, девушка с характером. И рвутся, как тряпки, и гипсом воняет. Бррр.
1: Корноухов улыбается уголком рта.
3: Ты ближе к делу. О Мусе какой-то начал.
2: И о Мусе будет.
3: Ну, давай.
2: Ты не перебивай. А не нравится, не слушай. Или вон, иди пулеметы свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо.
1: Демонстративно повернувшись в мою сторону, Чумак продолжает.
4: Ну вот, рука, значит, у гипсе.
2: Лучевую кость раздробила, левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Вот торчит крючок, и все. Хорошо еще ниже локтя разбило. А у тех, что выше или там ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый, и рука на подставке ходит, а рука на полметра впереди. Ну,
4: а вторая рана в задницу.
2: Так и сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда, ну, на ведро сходите, то событие.
4: И Муси стесняюсь. Бобец, что надо. Косище, во какие. И халатик в обтяжку. Ну, сам понимаешь. Так подсядет на койку. Ну, я еще не ходил. Яичницей порошковой кормит с ложечки. А я, ну, как на иголках. Потом стали мы в окно вылазить. Из ванны. Там хорошо прыгать было. Метра два, не больше. Так встанешь на отопление и как раз подбородком в подоконник. Капитан там один сам нарезал. Культурный парень с образованием, до войны главным инженером работал. Так мы с ним в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом пикировали. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом за крючок гипсовый меня подтягивал, так и сигали. А когда забили окно, заведующий по выпускникам увидел, наловчились по водосточной трубе слезать. Да? И как еще слезали. Один, слушай, без ноги у нас там был.
3: Да.
4: Нацепит костыль на одну руку и, ну, как мартышка так вот, только штукатурка сыплется. Приспосабливается народ. Под землю зароет, то спикирует.
3: Да, да. У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышишь, ты знаешь, за окном хлоп. Хлоп, хлоп, один за другим. Кончится сеанс. В зале только лежачие на койках.
1: Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко наверху потрескивают редкие ночные мины. В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просят. А воды в обрез, два немецких термоса на 20 человек. За день мы отбили 7 атак и потеряли 4 человек убитыми, 4 ранеными и 1 пулемет. Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.
2: Что? Спать, лейтенант?
1: Нет, просто так полежу.
2: Слушать надоело?
1: Нет, рассказывай. Я слушаю. И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные блестящие от масла пальцы Корноухова, на падающую ему на глаза прядь волос. Сгибом руки, чтобы не замазать лица маслом, он поминутно сбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным узким траншеям, что сидим на пятачке, отрезанные от всех.
5: А хорошо все-таки в госпитале, Чумак?
2: Хорошо.
5: Да? Лучше, чем здесь?
2: Ну, спрашиваешь. Лежишь, как Боров, ни о чем не думаешь. Только жри, спи, да на процедуры ходи.
5: А по своим не скучал?
2: По каким своим?
5: Ну, по полку, ребятам.
2: Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свис еще не прошел, а я уж выписался.
3: Ну вот, а говорил в госпитале хорошо. Жри и спи.
2: На что зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Эх. Сидишь здесь, в госпиталь тянет. Там дурака там повалять, на чистеньких простынках понежиться. А там лежишь, не знаешь, куда деться. На передовую тянет, к ребятам.
3: Ты сколько раз в госпитале лежал, чувак?
2: 3, а ты?
3: 2.
2: А я 3. 2 раза в армейских, а раз в тыловом.
3: А вот странно как-то, когда назад на фронт возвращаешься, вот правда, заново привыкать надо.
2: А, из армейских все ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых, значит, из Куйбышева я ехал.
3: Так.
2: Даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточках.
3: Вот удивительная все-таки штука, товарищ лейтенант. Когда сидишь в окопах, ты, кажется, ну, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наше КП батальонное, это уж совсем тыл, а полковое или дивизионное.
2: А.
3: Ну, бойцы так и называют всех, кто на берегу живет. Тыловиками.
2: А ты таких не видел, что за 100 километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют фронтовики?
3: Да,
2: а?
3: Ну...
2: Вот у меня в госпитале был один. Батюшки, ты откуда?
6: Валега. Самый настоящий Валега, головастый, крутолобый, в неимоверных башмаках своих с загнутыми носками, стоит в дверях, в шинели, кажется, моей, до самых пят, мнется. Ты откуда взялся, Валега?
7: Оттуда. От нас. Вот, тушенку принес. Шинель.
6: Ты это... Ты что, с ума спятил, да?
7: Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот. И записка вам.
6: От кого?
7: Харламов дали. Начальник штаба.
6: Это он тебя и послал, да?
7: Вовсе не он. Я сам пришел. Я мешок укладывал, они с тем, что из штаба полка что-то толковали. С вами связаться, говорили, надо... Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать. Потом эту записку дали.
8: Валега достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана сложенную в четверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано: 5.10.42. 12.15, КП, «Ураган». Товарищ лейтенант, ввиду поступившего приказания 31-го, доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся во враг, и уничтожение ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 человек и звонили из Бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант. Выручим. Лейтенант Харламов. Подпись министерская. Размашистая, косая, с целой стаей завитушек. Разрываю записку, клочки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов. Неплохой он в сущности и старательный парень, только больно уж... Валега сопит... и никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю. Чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают Корноухов и Чумак. Валега отвечает неохотно.
7: Ох. Как добрался. Шинель только мешала, а так не по росту. Так ничего. Там левее чуть разрыв у них между окопами. Днем высмотрел, а ночью... Ну-ка. Может, подогреть, товарищ лейтенант?
5: Да нет, не надо. Да и подогревать не на чем.
2: А примуса ты не догадался притащить?
8: Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар, плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол. Не стоит, Валега. И так слопаем. И мы все четверо с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь. Тушенка.

0: Часы показывают половину четвертого. Без четверти четыре. Четыре. Мы ждем. Половина пятого. Пять. Тишина. Шесть. Семь. Светает. Мы перестаем ждать. Еще один день, значит. Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов, средних и даже тяжелых. Часам к трем из 16 человек нас остается 12. Четверо раненых из вчерашних еще умирают. По-моему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах, немолодой, уже лет 40. Его ранило разрывной пулей в правую руку, чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу.
1: Як же це так? Без руки. Без руки в нашому ділі ніяк не можна. Краще б ногу вже.
0: Он вопросительно посматривал то на меня, то на Карнаухова, будто мнение наше чего-нибудь стоило. Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Через 2 часа раненый умер. Его фамилия Фисенко. Где я слышал эту фамилию? Потом вспоминаю. Это один из бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Он никак не мог объяснить связному тогда, где комбат. В наш блиндаж попадает мина. 120-миллиметровая. Теоретически он должен выдержать. 4 наката из 25-сантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя. Перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей. Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их 4 человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо, и глаза все время закрыты. Но, вероятно, тоже умрет. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение 1 минуты я насчитал 6 разрывов. Бывают перерывы, но не больше 5-7 минут. В эти 7 минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели. Последнюю цигарку, собранную из всех карманов, наполовину махорка, наполовину хлебные крошки, выкуриваем втроем. Я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны. Вода подходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла. Я наклонился, чтобы поднять карандаш, и попал рукой в лужу. В другом 10 литров, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли давать им пить. Один ранен в живот, ему никак нельзя. Он все время просит. Хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой. И смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю провалиться. Пулеметы тоже просят пить. После трех немцы начинают атаки. Это длится до вечера, перемежаясь. Атака, обстрел, атака, опять обстрел. Последнюю атаку мы отражаем совсем уж выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники. Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит... Вечером мы подводим итог. Людей 11. Я, Чумак, Корноухов, Валега, 2 связиста, 4 пулеметчика, по 2 на пулемет, и 1 рядовой боец, тот самый сибиряк-старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, 3 раненых. Бредивший к вечеру умирает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых. Пулеметов у нас 4. 2 вышли из строя. К трофейным боеприпасов достаточно. У отечественных от силы на полдня хватит. Но главное — вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели этой ночью наши не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтобы не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что если нас перебьют, с высоткой полку придется распрощаться. Курить хочется до головокружения. Валега находит где-то у убитого немца мокрую измятую сигарету. Мы курим ее. Поочередно, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через 2 мы начнем также думать о воде. В термосе не больше 2 литров. Пулеметный НЗ. Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа 2 дюжины аппетитных жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепиться зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад. Раненые утихли, дышат только тяжело, лежат прямо на земле. Мы им постелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитый из досок, подобие стола, покрытой газетой, и все. На фоне сырой, обсыпающейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась. Корноухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся, и под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, просматривает швы.
2: Надо будет побаниться. Вот соединимся, устрою баню. Натаскаем ночью воды с Волги и накупаемся. А? Все тело зудит.
3: Да нет, пока война не кончится, все равно не избавишься. Белье же не прожаривают. Че, его постирают в Волге и все? Что толку-то от такой стирки?
2: Вот кончится война. Посадим Гитлера в бочку с овшами и руки свяжем, чтоб чесаться не мог.
0: Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по-видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте. Чумак натягивает на себя тельняшку, встает.
2: Эх, закурить бы!
3: Да, неплохо бы. Хотя бы мотор за 35 копеек. Одну на троих.
2: Мотор! Что мотор? Мечтать так уж мечтать!
3: Вы до войны что курили, товарищ лейтенант?
4: Беломор и труд. В Киеве были такие. Тоже 2 рубля.
3: И я Беломор. Толстый такой, хороший. Ленинградский особенно.
2: Ну что вы после этого в папиросах понимаете?
5: о Беломоре мечтают. Казбек, вот это папирос.
3: Да?
6: Я по две пачки выкуривал в день. Эй, было времечко. Наденешь Чарли 30 сантиметров, кепку на брови, бабу под руки, пошел по Примбулю.
7: Ты кем до войны был?
6: Я шофером. ЗИС водил. Потом на Червоной Украине служил. По Примбуле в Севастополе. Хиба ж так гулял. В беленьких брючках с лентами до пояса. Надраешь мелом бляху. Гюйс выгладишь. Чистенький. Форма раз, только черноморская. Белые брюки с клинушками. И пошел в город.
7: Ты до войны думал о чем-нибудь, кроме баб, а, чумак?
6: А водки еще думал, о чем же еще? Ну, денег завались, а научным работником становиться не собирался. А вот сейчас...
4: Неужто простыл?
6: Не то, что простыл, но... Ну, вот на войне... Понимаешь, ну, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана, вместе выпивали, вместе морды били. Таким вот.
4: Он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне.
6: Таким вот супчиком. Ну, в общем, не в этом дело.
4: В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпочку. Все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Корноухов опять принимается за свой рисунок.
3: Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант?
4: Да что-то в этом роде. Просто характер у него строптивый. Приказаний не любит. А я люблю таких. Ну, то есть не таких, кто приказания не выполняет, а таких, как Чумак. Задиристых.
3: Да, в этом ему не откажешь.
4: Ну, не только в этом.
3: А мне казалось, не такие вам нравятся должны.
4: Не такие? А какие же?
3: Ну, как?

0: сообразишь-то?
1: Чего-нибудь. Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит. Говорит, журчит. Может, ключ какой?
0: Да какой там ключ? Керосин из цистерн течет. Ночью, знаешь, как слышно? До путей 200 метров, не больше.
1: А почему не проверить?
0: Ну, проверяй, если охота.
2: Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на 2 котелка не хватает. Взвалив термос на спину, Чумак уходит. Минут через 5 объявляется Валега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто и не уходил никуда.
0: Ты где пропадал?
3: А я не пропадал.
0: Бачок брал? Термос?
3: Брал.
0: Какого дьявола? Мы тут с ног сбились.
3: Вы сами говорили, что воды нет.
0: Ну?
3: Ну. Вот я и пошел за ней.
0: За водой?
3: Ну да. За водой.
0: На Волгу, что ли?
3: Не. До Волги не дошел.
0: Подожди, ты говори толком. Ты что, принес воды, что ли?
3: Воды не принес. Вина принес.
2: Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил путь движения. Какую-то тропинку правее моста в сторону 3-го батальона.
0: Да чего ж ты ничего не сказал-то?
3: А вы б не пустили. Чего ж говорить-то?
2: Короче говоря, до 3-го батальона он не добрался. Наткнулся на какую-то кухню немецкую.
3: Там, около насыпи, ночью, должно быть, приезжают. На конях. Здоровые такие битюги. Я и подполз. А там как раз балочка, канавка. Они туда помой выливают. 2 фрица сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И в полголос что-то по-своему. Хау-хау, хау-хау. Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни термоса стоят. Такие, как этот. О, в шагах в 5. Наверное, чай или кофе, думаю. Они все лопочут, лопочут. Потом один ушел. Другой остался. Сидит и курит. Я жду. 10 минут прождал. Все, брюхо от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. За кухню зашел. Я тут и взял 1 термос. А тот наш оставил. Пустой. Ругаться будут.
2: И Валега улыбается чуть-чуть уголком рта. Это с ним редко случается.
3: Вино. Дрянь. Кислятина. Как раз для пулемета.
2: Мы выпиваем каждый по 0,5 стакана. Маленькими глотками, растягивая удовольствие, полоща рот. Потом ложимся спать. Мне снится черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду. А вокруг медузы, большие и маленькие, точно зонтики.
4: Атака наших не удается. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыплют из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там, на той стороне оврага вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. 10 минут еще постреливают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку. До утра уже не спим. Разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает. Прилетает рама.

урчит, урчит, без конца выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом, без всякой подготовки, немцы переходят в атаку. Мы отстреливаемся четырьмя пулеметами. На двух пулеметчики, на двух Чумак с Корноуховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги. Солнце светит из-за спины. Стрелять хорошо. Потом обстрел. Мы снимаем пулемет и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей. Одна мина разрывается в проходе в нескольких шагах от нас. «Сволочи!» — говорит Валега. «Сволочи!» — повторяю я. Обстрел длится минут 20. Это очень утомительно. Потом вытягиваем пулемет на площадку и ждем. Чумак машет рукой. Я вижу только его голову и руку. «Двоих левых накрыло!» — кричит он. Мы остаемся с тремя пулеметами. Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумаку. Он бежит по траншее, хромает. Осколок задел его мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита. «Угробило тех двоих!» — говорит он, вынимая затвор. «Одни тряпки остались». Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет обратно. Дает очередь. Все в порядке. Патронов хватит, комбат? Пока хватит. Там еще один ящик лежит у землянки. Последний, кажется. В него мина попала. Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение. Не уйдем, лейтенант. Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые. «Нет», — говорю я. Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму. Потом убивает старика Сибиряка. Опять стреляем. Пулемет трясется, как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, под мышками. Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подогрическими пальцами, кустик. Потом и он исчезает, срезает пулемет. Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. Раз, два, 10, 12. В голове гудит. А может, то самолет над головой. Чумак что-то кричит. Я ничего не могу разобрать. Валега подает ленты одну за другой. Как быстро они пустеют. Кругом гильзы, ступить негде. Давай еще, еще, еще. Валега! Он тащит ящик. У него смешно дергается зад. Вправо, влево. Пот заливает глаза. Теплый, липкий. Давай, давай. Потом какое-то лицо красное. Без пилотки, лоснящееся. «Разрешите, товарищ лейтенант!» «Уйди! Да вы же ранены! Уйди!» Лицо исчезает. Вместо него что-то белое или желтое или красное. Одно на другое находит. В кино бывает такое. Расплывающиеся круги, а сверху надпись. Круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее, дрожат. Потом вдруг на шатыри. Круги исчезают. Ну, конечно, это же наш блиндаж. И Валега вынимает из кармана, завернутый в бумажку, табак. И протягивает.

Вы слушали вторую часть радиокомпозиции по книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». В передаче были заняты артисты от автора Василий Бочкарев, Чумак Всеволод Абдулов, Карнаухов Борис Щербаков, Валега Александр Леньков.

0: Дни идут. Стреляют пушки. Маленькие, краткостволые, полковые. Прямо в лоб, в упор, с передовой. Чуть побольше, дивизионные. С крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью. И совсем большие, с длинными, задранными из-под сетей хоботами, с той стороны, из-за Волги. Заговорили и тяжелые, 203-миллиметровые. Их возят на тракторах. Ствол отдельно, лафет отдельно. Приехавший с той стороны платить жалование на ЧФИН, симпатичный, подвижный и всем интересующийся Лазарь, его все в полку так и называют, говорит, что на том берегу плюнуть негде, под каждым кустом пушка. Немцы по-прежнему увлекаются минометами, бьют из ишаков по переправе, и долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками глушеной рыбы. Гудят самолеты, немецкие днем, наши кукурузники ночью. Правда, у немцев тоже появились ночники, и теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери такие-то. За это время разрушено то-то и то-то. На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера из хворых крутят деревянный барабан, изготовляют спирали Бруно. Нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые лодыри. Портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнеметчики. Утром чуть начинает сереть. Отправляемся домой. Утро же холодное. Часов до 10 не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и уютно потрескивающая в углу печурка. На языке сводок все это вместе взятое называется: наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции. Слова ожесточенный и тяжелый, дней 10 уже не попадаются в сводки. Хотя немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности. И все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова. Устинов одолевает меня целым потоком бумажек. Маленькие, аккуратно сложенные, заклеенные, с обязательными «совсекретно» и только Керженцеву, наверху, в правом углу. Они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланной формы, то запоздавшего отчета, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям, смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины. Приносит эти бумажки веселый, рябенький и страшно курносый сапер устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым звонким голосом:
1: «Отворяйте, товарищ лейтенант! Почта утренняя!»
0: С Валегой они дружны. И, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров.
2: «Мой все пишет, все пишет. Как встанут, так сразу за карандаш. Даже в уборную, и то, по-моему, не ходят. Мин уж больно боятся. Велели щит из бревен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть. О,
3: а мой нет, писать не любит. Все твоего ругают, что писулек много шлют. Зато подавай им книжки, все прочтут, все. Щи хлебают, и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные.
2: Ну уж не больше моего. Ну. Видал, сколько у нас книжек на столе лежит?
3: Ну.
2: В одной, я сам смотрел, 500 страниц.
3: 500?
2: И все меленько-меленько, без очков и не разберешь.
3: Ух ты. А на передовой твой бывает?
2: Куда уж им? Старенькие больно. Угу. Да и не видят ничего ночью.
0: В Олега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения.

0: Ночь темная, звезд не видно, кое-где только мутные расплывчатые пятна. Кругом тихо. Слегка постреливает на бугре. Ноги цепляются за всякий хлам. Один раз я чуть не падаю, путаясь в какой-то проволоке. Около разрушенного мостка кто-то сидит. Вспыхивает огонек папиросы.
1: Кой черт курит?
2: Отсюда все равно не видно.
0: Это отвечает из темноты глуховатый голос Фарбера.
3: Вы что здесь делаете?
2: Ничего. Воздухом дышу.
3: Воздухом дышите?
2: Воздухом дышу. Сейчас концерт будет.
3: Не думаю. Ишаки у них уже 2 дня почему-то молчат.
2: Нет, я не о таком. О настоящем концерте говорю. На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают, а потом концерт. Вчера в это время передавали.
3: Из Москвы, что ли?
2: Должно быть из Москвы.
0: Проходят бойцы. 10 человек, один за другим цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. 20 минут они вернутся. Еще 30 минут будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего 4 батальонные мины за раз нести. За ночь они сделают 6 или 8 ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце, опять на берег, с берега на передовую, с передовой на берег.
3: Как дела в роте?
2: Ничего. Без особых перемен.
3: Сколько человек у вас теперь?
2: Да все столько же. Больше 18-20 никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось.
3: А пополнение?
2: Да что пополнение?
3: Юнцы желторотые.
2: Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.
3: Да. Невеселая штука война.
2: Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука?
3: Жизнь или война?
2: Именно жизнь.
3: Сложный вопрос. Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем, собственно говоря, вы...
2: Да без всякой связи. Философствую. Некое подведение итогов.
3: Ну, не рано ли?
2: Ну, конечно, рановато. Но кое-что все-таки можно подытожить. Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни?
3: Ну,
2: не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни?
3: Страусовский?
2: Если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высовывали головы из-под крыла.
3: Расшифруйся.
2: Я говорю о войне. О нас и о войне. А под нами я подразумеваю себя, вас, вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время. Короче, вы знали, что будет война?
3: Пожалуй, знал.
2: Не пожалуй, а знали. Более того, знали, что и сами будете в ней участвовать. До войны вы были командиром запаса, так ведь? Высшая в ней войсковая подготовка или что-нибудь в этом роде?
3: Да, командир взвода запас.
2: Раз в неделю у вас был военный день, вы все старательно пропускали его, Летом лагеря, муштра, направо, налево, кругом, марш, шагом, марш. Командиры требовали четких поворотов, веселых песен. На тактических занятиях, запрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы. Сколько до обеда осталось? Думаю, что я мало ошибаюсь.
3: Ну, откровенно говоря, мало.
2: Вот тут-то собака и зарыта. На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги 30 молодцов. Плотников, слесарей, кузнецов, трактористов. И говорят: командуй, учи. Это в запасном батальоне было.
3: В саперном, что ли?
2: В саперном.
3: А вы разве сапер?
2: Сапер. Вернее, был сапером.
3: А почему же вдруг стрелком стали?
2: Я до этого еще и минометчиком был. А после харьковского путешествия пришлось стрелком стать.
3: А я и не знал. Коллега, значит?
2: Коллега. Командуй, значит, говорят, учи. Об расписании. Подрывное дело 4 часа. Фортификация 4 часа. Дороги и мосты 4 часа. Они стоят, переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои сидора, сваленные под деревом, стоят и ждут, что я им скажу. А что я могу сказать? Что? Я знаю только, что тол похож на мыло, а динамит на желе. Что окопы бывают полного и неполного профиля, и что, если меня спросят, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру. Ладно, чем прикуривать будем? У меня спички кончились.
3: Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут.
2: 4 месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон одно только наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал, а утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка, ни разу в жизни не держа ее в руках. От одного воспоминания в дрожь бросает.
0: Проходят бойцы. Просим прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего кресала. Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх телогреек фигуры.
2: Нытик, да?
3: Кто нытик?
2: Да я. Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит, чего-то жалуется, правда?
3: Да ничего. Всем тяжело на войне.
2: Господи Боже мой. Неужели вы так меня поняли? Но ведь мне предлагали совсем неплохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотделе предлагали с пленными работать. А вы говорите, всем тяжело на войне.
3: У вас жена есть?
2: Есть. А что?
3: Да ничего, просто интересуюсь.
2: Есть.
3: И дети есть?
2: Детей нет.
3: А сколько вам лет?
2: 28.
3: 28. Мне тоже 28. Да. А друзья у вас были?
2: Были.
3: Вы можете не отвечать, если не хотите. Это не анкета, просто одиноки вы как-то, по-моему, очень.
2: Ах. Вы об этом?
3: Об этом. Мы с вами скоро уже 1,5 месяца знакомы. Впервые за все это время только сегодня, так сказать, поговорили. Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей.
2: Возможно. Я вообще туго схожу с людьми, или, вернее, люди со мной. Я, в сущности, малоинтересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею. Командир, в общем, неважный.

0: над разбитым молчаливым сейчас городом, над нами, над немцами, за окопы, за передовую, за Мамаев курган.
1: Узнаете?
0: Что-то знакомое. Страшно знакомое, но не Чайковский?
1: Чайковский. Анданте кантабиле из пятой симфонии. Вторая часть.
0: Мы молча сидим и слушаем. За спиной начинает стучать пулемет, назойливо, точно швейная машина. Потом перестает.

0: та же мелодия, но не так. А вы любите пятую?
1: Да, люблю.
0: Я тоже. Даже больше, чем шестую.

0: 19 ноября для меня день памятный. День моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, попозже вечеринками, но так или иначе отмечался всегда. Даже в прошлом году в запасном полку в этот день мы пили самогон и ели из громадного эмалированного таза кислое молоко. На этот раз в Олега и Лисогор тоже что-то затевает. В Олега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся без крыши хибарку на берегу Волги. Выдает чистое, даже глаженное белье. Потом целый день где-то пропадает. И появляется только на минуту, озабоченный с таинственными свертками под мышкой. Кого-то ищет. Лисогор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь. Под вечер я ухожу к Устинову. Он уже третий день вызывает меня к себе. Сначала просто предлагает, потом приказывает, и, наконец, в последний раз приказываю во избежание неприятности. Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно плана инженерных работ по укреплению обороны, списка наличного инженерного имущества с указанием потери поступлений за последнюю неделю, схема расположения предполагаемых НП. Меньше часа это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю. Встречает Устинов меня с какой-то особой торжественностью. Все в нем сдержано, замкнутое выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, который он указывает мне на табуретку, все говорит о том, что разговор сегодня не ограничится сводными таблицами и планами. Сажусь на табуретку. Он напротив. Некоторое время мы молчим. Потом он поднимает глаза и взглядывает на меня поверх очков.
1: «Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант?»
0: «Каких событий?»
2: «Как? Вы ничего не знаете? КСП вам ничего не сказал?»
0: КСП на его излюбленном языке донесений — это командир стрелкового полка, в данном случае майор Бородин.
3: «Нет, не говорил».
1: «Так, сегодня в 6:00 мы переходим в наступление».
3: «Какое наступление?»
1: «Наступление по всему фронту. Ну и наши в том числе.
2: Нет, вы понимаете, что это значит?»
0: «Пока что мне понятно только одно. До начала наступления осталось 10 часов. И обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам первый за последние 2 недели безнадежно срывается».
1: «Задача нашей дивизии ограничена, но серьезно. Овладеть баками. Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на нас? В 4:30 начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит. Весь левый берег. В вашем распоряжении сейчас 9:07. Весьма ограниченный срок, каких-нибудь 10 часов. Вам надлежит каждому, понимаете, каждому стрелковому батальону придать по одному взводу с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях. Ни на одну минуту не забывайте об учете. Каждая снятая мина должна быть учтена. Каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру и обязательно к постоянному. Вы понимаете меня? Не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному. Донесение о проделанной работе присылайте каждые 3 часа специальным посыльным».
0: Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты, разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы готовятся уже к заданию. Чистят инструмент, вяжут снаряды, мастерят зажигательные трубки. Лисогор встречает меня злой и всклокоченный. Маленькие глазки блестят.
4: Ну, как тебе-то нравится, а, лейтенант? Окопались мы. Мин наставили, видимо-невидимо. Сам черт ногу сломит. Все устроили. Нет, мало этого. Делай проходы, убирай Бруно. Вся работа псу под хвост летит. Сидели б в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно?
3: Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится — не воюй, дело твое.
4: Ну обидно же, господи, обидно же. Ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески именины отпраздновать. И все теперь в тартарары летит.
0: Стол действительно неузнаваем. Посередине четыре уже раскупоренные пол-литровки, нарезанная тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья «Пушкин», шоколад в коричневой с золотом обертке, селедка и гвоздь всего угощения, дымящаяся в котелке, заливающая всю землянку ароматом мяса.
4: Ты понимаешь, зайца, настоящего зайца в Олега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был прийти. Молоко сгущенное, твое любимое. Ну что теперь делать? На Новый год оставлять, так что ли?
0: Что и говорить. Куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пули. Но ничего не поделаешь. Оставим пока зайца. Слишком долго ждали мы этого наступления. Почти полтора года. 16 месяцев ждали. Вот и пришел он, наконец, этот день. Мы наливаем себе по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат, но это, в конце концов, не важно. Важно, что заяц... Через минуту является связной штаба. Зовет Абросимов. Майор и Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться. Комбаты, штабники, командиры спецподразделений. Протискиваюсь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новое НП командиру полка сделать. Старое не годится, баков не видно. Ха, я так и знал. Ну и, конечно, разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты. Я ухожу. Лисогор сидит и меняет портянку.
4: Ну?
0: Бери отделение и к 5:00... чтобы новое НП было готово.
4: Новое? К 5? Обалдели они, что ли?
0: Ну, обалдели, не обалдели, а в твоем распоряжении 7 часов.
4: Ну да, на охоту ехать, собак кормить. Говорил я, что из этого НП не будет баков видно.
0: Да ладно, ворчать завтра будешь. А сейчас не канителься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно?
4: Понятно. Что ж непонятного? И рельсы, конечно, велел положить, да?
0: И рельсы положишь. И печку поставишь.
4: А дощечками тесанными не приказал обшивать?
0: Ну, это твое дело. Можешь и диван поставить, если хочешь.
4: Ой, кто войну эту придумал? Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Хе-хе-хе, жизнь солдатская. Да.
0: К 4 часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что-то, почти беспрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край. Обхожу батальоны. Иду на НП. И
3: Еще издали слышу шепот Лисогора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тугиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кряхтят и ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в 50, поэтому пули перелетают, ударяются где-то далеко позади. Я забираюсь в блиндаж. Там уже связист и адъютант командира полка. Амбразура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох. Маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку. Минут через 10 вваливается Лисогор. Все лицо в росинках пота, руки красные от ржавчины и глины.
4: Смотри на часы, инженер.
3: 5:20.
4: Видал темпы? Тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть?
3: Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк.
4: Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо и хоть бы хны.
3: Накатов сколько положил?
4: Рельсов 2, да старый еще, деревянный был.
3: Бугор получился?
4: Да тут их знаешь сколько бугров. Что ни шаг, то землянка, а что не землянка, то бугор.
3: Раненых нет?
4: Тугиевская шинель, 3 дырочки. А парень с золота. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой. Началось, что ли?
3: Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. 4:30.
4: По щелям. Прицел 0,5. По своим опять. Связист, крикни там саперам, чтоб сюда залазили.
3: А где Тугиев?
4: Там еще, наверху. Песочком посыпает, красоту наводит. Давай его сюда, Сидельников. Снарядом голову еще сорвет.
3: Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит. С потолка сыплется земля. Лисогор толкает меня в бок.
4: Ну что, людей домой пошлем? Пока не поздно, а то придет Абросимов, тогда точка. Всех в атаку погонь.
3: Людей, пожалуй, действительно надо отсылать. Пока идет подготовка, и немцы молчат. Так и делаем. Только они уходят, как является майор Абросимов и начальник разведки. Подходит Абросимов. Губы сжаты, глаза сощурены.
5: А где Лисогор твой?
3: Отдыхать пошел с людьми.
5: Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать. А остальные где?
3: По батальонам.
5: Что делают?
3: Проходы.
5: Проверял?
3: Проверял.
5: А дивизионные что делают?
3: В разведке.
5: Почему вчера не разведали?
3: Потому что сегодня приказ получили.
5: Смотри, инженер. Подорвутся, плохо тебе будет.
3: Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Ее привязывают проволокой. Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет. Неужели немцы удержатся после такой подготовки? Последние разрозненные выстрелы, затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили, немцы еще не начали. «Пошли!» — кричит в трубку Абросимов. Я прилипаю к амбразуре.
0: На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк. Правее кусок наших окопов. Птица. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны. «Пошли, ядри вашу бабушку!» — орет в телефон Абросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки по спине бегут. От волнения должно быть. Отсутствие дела страшнее всего. Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут. «Ура!» Прямо на баки. Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры, белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет, левее. Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелится по земле. Постепенно рассеивается. На серой обглоданной земле люди. Их много. Одни ползут, другие лежат. Бегущих больше нет. Абросимов так и стоит с трубкой в ухо. Нога на ящике, перебирает нервными сухими пальцами провод.
5: Глянь-ка в амбразуру, инженер. Убитых много? Или по воронкам устроились?
0: Смотрю. Человек 12 лежит. Должно быть, убитые. Руки-ноги раскинуты. Остальных не видно. Пулемет сечет прямо по брустверу, только пыль клубится. Дело дрянь. Ко мне наклоняется майор.
2: Керженцев.
0: Я вас слушаю.
2: Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон бывший. Ширяеву. Помоги. Там у вас немцы еще вырыли ходы сообщения. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите им во фланг.
5: Вы что? К Ширяеву его посылаете?
2: Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем.
5: Возьмем. И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прятаться. Вот давай, Керженцев, во второй батальон организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный. Подняться не дает. Подыми их. Подыми. Залежались.
0: До Ширяевского КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет, на передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку.
6: Как дела?
7: Дела. Половины батальона уже нет.
0: Перебили.
7: А черт его знает. Лежат. С Абросимовым повоюешь.
0: А что?
7: А то, что майор свое, Абросимов свое. Договорились как будто с майором. Объяснил я ему все честь по чести. Понимаешь, так, мол, и так. Ходы сообщения у меня с немцами общие.
0: Да знаю, ну?
7: Ну, и подготовил все ночью. Заложил заряды, чтоб проходы проделать. Ну, те самые, что ты еще заделал. Ну, расставил саперов и бац! Звонит Абросимов. Никаких проходов. В атаку веди. Объясняю, что там пулеметы. Пулеметы там. Плевать, артиллерия подавит. А немцы штыка боятся.
0: А у тебя сколько народу?
7: Народу. Стрелков 60 с чем-то. 30 в атаку, 30 составил. Еще будет ругаться Абросимов. Ты, говорит, массированный удар наноси. Пулеметчиков, минометчиков только оставь. Вот-вот саперов тоже гони. Ёлки-палки, он лезет уже.
0: По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Абросимов. За ним связной.
7: Ну, теперь все.
0: Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь. Абросимов, запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить.
5: Какого черта я послал тебя сюда? Лясы тащить, что ли? Думаете вы воевать или нет? Я вас спрашиваю, думаете вы воевать или нет, мать вашу?
7: Думаем.
5: Тогда воюйте! Черт вас забери! Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженеры еще. А я как мальчик бегаю.
7: Разрешите.
5: Я тебе объясню. Шагом марш в атаку. Шагом марш в атаку. Слышал? Больше повторять не буду.
0: В руках у Абросимова пистолет. Пальцы совершенно белы. Ни кровинки.
7: Ни в какую атаку я не пойду. Не пойду, пока вы меня не выслушаете. Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним.
5: В армии не договариваются, а выполняют приказания. Что я вам утром приказал?
7: Атаковать.
5: Где атака ваша?
7: Захлебнулась-то потому, что...
5: Я не спрашиваю, почему. Шаг марш в атаку. Пристрелю, как трусов. Приказание не выполнять.
3: Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсии.
5: Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу я вам, как свою шкуру спасать. 3 часа, как приказание отдано! 3 часа!
3: Пулеметы нас почти сразу же укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как-то сразу, плашмя, широко раскинув перед собой руки. Я с разгону вскакиваю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Кто-то через меня перескакивает, обсыпает землей, тоже падает. Быстро-быстро, перебирая ногами, ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то совсем рядом рвутся мины.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

«Живой труп». Драма Льва Николаевича Толстого. В роли Федора Протасова народный артист Советского Союза Михаил Иванович Царев.

0: в доме Протасовых. В столовой у стола сидит Анна Павловна, мать Лизы Протасовой. Из детской вышла няня с чайником в руках.
1: Можно у вас водиться?
2: Можно. Что, Мишечка?
1: Да беспокоит. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них свои там горести, а ребенок страдает. Какое ж молоко может быть, когда ночи не спят, плачут?
2: Да кажется, теперь успокоилась.
1: Хорошо спокойствие. Смотреть тошно. Что-то писали и плакали.
0: Входит Саша, младшая дочь Анны Павловны. Обращается к няне.
3: Лиза вас ищет.
4: Иду, иду.
2: Няня говорит, что она все плачет. Как это она не может успокоиться?
3: Нет, вы, мама, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка. И вы хотите, чтобы она была спокойна?
2: Неспокойна, а что сделано, то сделано. Если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того? Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека. Освободиться от такого золота.
3: Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а напротив. Удивительный. Удивительный человек, несмотря на его слабости.
2: Ну, именно удивительный человек. Как только деньги в руках, свои или чужие.
3: Мама, он никогда чужих не брал.
2: Все равно женины.
3: Да ведь он же отдал все свое состояние жене.
2: Еще бы не отдать, когда он знает, что он все промотает.
3: Промотает ли, не промотает? Я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем, и особенно с таким, как Федя.
2: По-твоему, надо ждать, пока он все промотает и приведет в дом своих цыганок-любовниц?
3: Нет у него любовниц.
2: Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня. Нет, шалишь. Я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его.
3: Как вы говорите, это легко?
2: Нет, нелегко. Мне матери видеть дочь разведенной нелегко. Поверь, что очень нелегко. Но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я Бога благодарю, что она теперь решилась и что все кончено.
3: Может быть, и не кончено.
2: Только бы он дал развод.
3: Что же будет хорошего?
2: Будет то, что она молода, еще может быть счастлива.
3: Ах, мама, это ужасно, что вы говорите. Не может Лиза полюбить другого.
2: А чего не может, если она будет свободна? Найдутся люди в 1000 раз лучше вашего Феди и будут счастливо жениться на Лизе.
3: Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктора Каренина.
2: Отчего же не думать про него? Он любит ее 10 лет. И она любит его.
3: Любит, но не так, как мужа. Это дружба с детства.
2: Знаем мы эти дружбы, только бы не было препятствий.
0: Из передней быстро выходит горничная. Не замечая Анны Павловны, она направляется в детскую. Анна Павловна останавливает ее.
2: Что вы?
5: Барыня посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.
2: Какая барыня?
5: Лизавета Андреевна барыня.
2: Ну так что же?
5: Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут.
2: Только что о нем говорили. Не понимаю только зачем. Ты не знаешь?
3: Может быть, знаю, а может быть, не знаю.
2: Все секреты.
3: Лиза придет, она вам скажет.
2: А самовар подогреть надо, возьми, Дуняша. Вышла, как я говорила. Сейчас же и послала за ним.
3: Послала, может быть, совсем не за тем.
2: Так зачем же?
3: Теперь в эту минуту Каренин для нее все равно, что Трифоновна.
2: А вот увидишь, ведь я ее знаю. Она зовет его, ищет утешение.
3: Ах, мама, как вы мало ее знаете, что можете думать.
2: Да вот увидишь. И я очень-очень рада.
3: Увидим.
2: И прекрасно, и пускай, да.
5: Виктор Михайлович, приехали.
2: Ну что же, проси, да скажи барыне.
6: Елизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал, а я и так собирался к вам нынче вечером, так что очень рад. Лизавета Андреевна здорова?
2: Она здорова. Ребенок немножко беспокоится. Она сейчас придет. Да, да, тяжелое время. Вы ведь все знаете.
6: Знаю. Ведь я тут был 3-го дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это так и решено бесповоротно?
2: Еще бы, разумеется. Переживать все, что было, еще раз было бы ужасно.
6: Да. Вот где 10 раз примерь и раз отрежь. Резать по-живому очень трудно.
2: Разумеется, трудно. Но ведь их брак уже давно был надрезан. Так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уже самому нельзя вернуться.
6: Отчего же?
2: Ну, как же вы хотите после всех его гадостей? После того, как он клялся, что этого не будет, и что если это будет, то он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу?
6: Да, но какая же может быть свобода женщины, связанной браком?
2: Развод. Он обещал развод, и мы настоим.
6: Да, но...

0: с больным ребенком, ждет. И, наконец, получается записка. Прислать ему белье и вещи.
1: Да-да, я знаю.
2: Входит Лиза.
0: Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.
1: Да, меня немного задержали.
3: Благодарствуйте. У меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам.
1: Все, что могу.
3: Вы ведь все знаете.
1: Да, я знаю.
0: Так я вас оставлю.
3: Да. Он написал мне письмо, что считает все конченным. Я так была оскорблена. Так. Ну, одним словом, я согласилась разорвать и ответила ему, что принимаю его отказ.
1: А теперь раскаиваетесь?
3: Да, я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Но одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, отдайте ему это письмо и скажите, и привезите его.
1: Хорошо. Да, но как же...
3: Скажите, что я прошу его все забыть и вернуться. Я бы могла просто послать письмо. Но я знаю его. Первое движение, как всегда, будет хорошее. Но потом чье-нибудь влияние, и он раздумает. И сделает не то, что хочет.
1: Сделаю, что могу.
3: Вы удивляетесь, что я прошу именно вас?
1: Нет. Впрочем, надо говорить правду. Да, удивляюсь.
3: Но не сердитесь.
1: Разве я могу на вас сердиться?
3: Я просила вас, потому что знаю, что вы любите его.
1: И его, и вас, вы знаете это. И люблю не для себя, а для вас. И я благодарю вас за то, что вы верите мне. Сделаю, что могу.
3: Я знала. Я вам все скажу. Я нынче ездила к Афремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете?
1: Разумеется, сейчас.
3: Поезжайте, найдите его и скажите, что все забыто, что я жду его.
1: Но где искать его?
3: Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца. Хотела послать письмо, потом раздумала и решила просить вас. Адрес вот. Ну так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что все забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.
1: Сделаю все, что могу.
2: Каренин кланяется и уходит.
3: Не могу. Не могу. Все лучше, чем... Не могу.
4: Ну что, послала? И он согласился?
3: Разумеется.
4: Зачем его, не понимаю?
3: Кого же?
4: Да ведь ты же знаешь, что он влюблен в тебя.
3: Это все было и прошло. Ну кого же ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он?
4: Я уверена, потому что...
0: А Виктор Михайлович где?
3: Уехал.
0: Как уехал?
3: Я просила его исполнить мою просьбу.
0: Какую просьбу? Опять секреты?
3: Не секреты. А просто просила его самому передать письмо Феде.
0: Феде? Федору Васильевичу?
3: Да, Феде.
0: Я думала, что между вами все отношения кончены.
3: Я не могу расстаться с ним.
0: Как опять все сначала?
3: Я хотела, я старалась, но я не могу. Все, что хотите, но только бы не разлучаться с ним.
0: Так что же, ты хочешь вернуть его?

0: Опять пустить себе в дом эту гадину?
1: Мама, я прошу вас так не говорить про моего мужа.
0: Он был муж.
1: Нет, он теперь мой муж.
0: Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться.
1: За что вы меня мучите? Мне и так тяжело, вы точно нарочно хотите.
0: Я мучаю? Так я уеду. Не могу я видеть этого. Я вижу, что вы этого хотите, что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего в вас не понимаю. Все это по-новому. То расстаться решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.
1: Ничего этого нет.
0: Каренин делал тебе предложение и посылаешь его за мужем. Что это? Чтобы возбудить ревность?
1: Мама! Это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.
0: Так, мать, выгони из дому, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и Бог с вами, как хотите, так и делайте.
1: Этого не доставало.
2: Ничего, все будет хорошо. Мама, мы успокоим.
0: Дуняша, мой чемодан!
3: Мама, вы послушайте.
4: Поздней ночью на окраине города у цыган. Федя лежит на диване ничком, без сюртука. Приятели его, Афремов на стуле верхом против запивалы, и офицер, забыв про налитые бокалы шампанское, слушает пение цыганского хора. Тут же музыкант записывает на нотную

0: Федя, спишь?
1: Не разговаривай. Это степь, это 10 век, это не свобода, а воля. Теперь не вечерняя.
2: Нельзя, Федор Васильевич. Теперь пусть Маша одна споет.
1: Ну, ладно, ладно, ладно. А потом не вечерняя.
3: Час роковой. Согласны?
0: Пускай.
3: Ну что, записали?
0: Невозможно. Всякий раз по-новому. И какая-то скала иная. Вот тут это как?
4: Ай, да я решаку полотенена.
5: Шукародяка. Да, так и есть, так чудесно.
1: Не запишет, а запишет, да в оперу сунет, все и сгадит.
0: Ну, Маша, валяй хоть час, бери гитару.

0: И это хорошо. Ай да Маша.
1: Ну, теперь не вечерняя.
2: Нет, постой. Прежде мою похоронную.
0: А чего похоронную?
2: А это от того, что когда я умру, понимаешь, умру, в гробу буду лежать, придут цыгане, понимаешь, так жене завещаю, и запоют «Шау на версты», так я из гроба вскочу, понимаешь? Вот что запиши. Ну, катай!

0: Вот это она. Вот это она. Удивительно. И где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо. И от чего этот человек может доходить до этого восторга? А нельзя продолжать его?
1: Да. Очень оригинально.
0: Не оригинально, а это настоящее.
2: Ну, чавалы, вы отдохните.
1: В сущности, оно просто, но только ритм.
3: Афремов берет гитару и подсаживается в стороне.
0: Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро все.
4: Ну, а то, что я вас спросила?
0: Что? Денег? Ну что же, возьми. Вот тут разберись. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь.
4: Как не понимать? Я понимаю, что кого люблю, для того стараюсь и пою лучше.
0: А меня любишь?
4: Видно, что люблю.
0: Удивительно. Ведь я женат, а тебе хор не велит.
4: Хор хором, а сердце сердце. Что кого люблю и люблю. А противный так противный.
0: Ах, хорошо. Хорошо тебе?
4: Разумеется, хорошо. Что когда хорошие гости, нам весело.
5: Вас барин спрашивает.
0: Какой барин?
5: Не знаю, одет хорошо, соболье, шуба.
0: Барарай. Ну что же, зови.
2: А кто эти тебе сюда?
0: А черт его знает, кому до меня дело.
3: Каренин входит, оглядывается.
0: А, Виктор, вот кого не ждал. Раздевайся, каким ветром тебя сюда занесло. Ну, садись. Слушай, вот не вечерняя.
6: Я хотел бы говорить с тобой без свидетелей.
0: О чем?
6: Я сейчас от вас. Твоя жена поручила мне вот это письмо, и потом...
0: Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме?
6: Знаю. И хочу сказать...
0: Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьяный. Мои слова невменяемы. То есть я невменяем. Я пьян. Но в этом деле вижу все ясно. Ну, что же тебе поручено сказать?
6: Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она ждет тебя. Просит тебя все забыть и вернуться.
0: Я все-таки не понимаю, почему ты?
6: Лизавета Андреевна прислала за мной и просила меня.
0: Так?
6: Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя, поедем домой.
0: Ты лучше меня. Какой вздор. Лучше меня нетрудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. И не от этого, а просто не могу и не хочу. Ну, как я поеду?
6: Ну, поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, и завтра...
0: А завтра что? Все буду я, а она, она. Нет. Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слово, то чтобы она бросила меня. Я не сдержал, и кончено.
6: Для тебя, но не для нее.
0: Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен. Ты послушай, послушай. Маша, спой.
4: Повеличат бы.
0: Величать Виктор, сударь Михайлович.
7: Виктор, сударь Михайлович.

0: сколько дать?
1: Ну, дай 25. Чудесно. Чудесно. Ну, теперь за хачки рента.

0: Yes.
1: Yes. Yes. Хорошо. Удрал Каренин?
2: Удрал.
0: Ну и черт с ним.
3: Все постепенно расходятся. Маша подходит к Протасову, садится рядом с ним.
1: Ты знаешь, кто это?
4: Слышала фамилию?
1: Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой, к жене. Она меня, дурака, любит, а я вот что делаю.
4: Что ж, это нехорошо. Нужно к ней ехать, нужно ее пожалеть.
1: Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо.
4: Разумеется. Коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога.
1: А ты почем знаешь?
4: Должно знать.
1: Ну, поцелуй меня. Чавалы, еще раз не вечерняя, и тогда шабаш.

0: Прошло 2 недели. Снова в доме у Протасовых. Каренин и Анна Павловна сидят в столовой. Притворив за собой дверь детской, в столовую входит Саша.
1: Ну что?
2: Доктор сказал, что теперь опасности уже нет, только бы не простудить.
3: Ну, а Лиза совсем извелась.
2: Он говорит, что это ложный круп в слабой форме. Это что?
3: Да это Виктор привез виноград.
1: Не хотите ли?
2: Да, она любит. Она очень нервна стала.
1: 2 ночи не спать, не есть.
2: Да вы тоже.
1: Я другое дело.
4: Так, так, через каждые полчаса меняйте, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держите так же.
5: А если опять будет задыхаться?
4: Не должно быть. Если будет, пульверизация. И, кроме того, порошок. Утром один, вечером другой. Я сейчас пропишу.
3: Не хотите ли, доктор, чаю?
4: Нет, благодарю. Больные ждут.
5: Так, наверное, это не круп.
4: Совершенно верно.
1: Ну, теперь выкушайте чаю. Или еще лучше пойдите и отдохните. А то посмотрите, на что вы похожи.
5: Теперь я ожила. Спасибо вам. Вот истинный друг. Благодарствуйте, мой друг. Вот где дорога помощь.
1: Что же я сделал? Вот уж не за что благодарить меня.
5: А кто ночью не спал? Кто привез эту знаменитость? Все вы.
1: Я уж так награжден и тем, что Мика вне опасности, а главное, вашей добротой.
5: Это доктору. Только я никогда не умею, как отдать.
1: Но я тоже не могу.
3: Что не могу?
5: Давать деньги доктору. Он спас мне больше, чем жизнь, а я даю деньги. Что-то тут такое неприятное.
3: Давай я дам, я умею как. Очень просто.
4: Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать.
2: Не могу видеть их отношений. Она точно влюблена в него.
3: Что же тут удивительного?
2: Противно.
5: Он так мил теперь. Как только ему стало лучше, он сейчас же стал улыбаться и болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется.
1: Выпейте чаю, съешьте что-нибудь.
5: Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо. После всех этих страхов.
1: Вот вы видите, как вы слабы.
5: Я счастлива. Хотите взглянуть на него?
1: Разумеется.
5: Пойдемте со мной.
3: Так прекрасно отдала, и он взял. Ты что насупилась?
2: Отвратительно. Она его с собой повела в детскую. Точно он жених или муж?
3: Да тебе-то что, из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собиралась?
2: Я? За эту версту? Да я скорее не знаю, за кого выйду, но не за него. Да мне и в голову не могло прийти. Мне только противно, что Лиза после Феди может так сближаться с чужим человеком.
3: Какой же он чужой друг детства?
2: Но ведь я вижу по улыбкам, по глазам, что они влюблены.
3: Что ж тут удивительного? Человек принял участие в болезни ребенка, сочувствовал, помогал, и она благодарна. И кроме того, чего же ей не полюбить и не выйти замуж за Виктора?
2: Это было бы ужасно. Отвратительно. Отвратительно!
3: Что с ней? Право не знаю.

0: кабинет приятеля Феди Афремова. Гости, друзья хозяина, пьют вино, спорят. Задумавшись, сидит Протасов.
1: А я вам говорю, что за флагом останется. Ля Дель Буа, первая в Европе. Пари!
2: Полно, брат, ведь ты же знаешь, что никто тебе не верит и пари держать не станет.
1: Я тебе говорю, что твой картуш за флагом.
3: Да полно ссориться, я вас помирю. Но спросите Федю, он верно скажет.
4: Обе лошади хороши, дело в ездоке.
2: Гусев подлец, надо только его в руках держать.
1: Нет!
4: Постойте, я вас помирю. Дерби кто взял?
1: Взял? Да ничего не стоит. Это случай. Кабы кронпринц не заболел, посмотри.
3: Кто ты?
5: Госпожа приехали, спрашивает Федор Васильевич.
3: Какая? Дама?
5: Не могу знать. Только настоящая дама.
3: Федя, к тебе дама.
4: Кто это?
3: Не знаю кто.
5: Просить бы в зал.
4: Постой, я пойду посмотрю.
1: Кто это к нему?
6: Наверное, Машка.
2: Какая Машка?
6: Цыганка Маша. Влюбилась в него, как кошка влюблена.
2: Какая милая. И поет?
3: Прелесть! Танюша, да она! Как они вчера с Петром пели!
2: Экой счастливец этот!
3: Что его баба любит? Да бог с ним!
1: Терпеть не могу цыганок! Никакого изящества нет!
3: Ну, не говори!
1: Я их всех за одну француженку отдам.
3: Ну да, ты известный эстет. Да. Ну, пойди посмотреть, кто это.
2: Если Маша, приведи ее сюда. Пусть споет.
3: Хорошо.
2: Нет, теперь не то цыгане. Танюша была. Ах, черт возьми.
3: А я думаю, все тоже.
2: Как тоже, когда романсы пошлые вместо песни.
3: И романсы есть хорошие.
1: А хочешь пари?
3: А, пари.
1: Что я заставлю спеть, и ты не узнаешь, песня это или романс.
2: Коротко, вечно пари.
3: А господа, господа, это не Маша, а принять ее негде, кроме здесь. Господа, пройдемте в бильярдную. А то тут к Протасову гости.
2: Да.
1: Давай пари.
3: Пари. А бутылку
1: попади. Что, зародел?
2: Хорошо, хорошо, хорошо.
1: Вот и попадешь на бутылку.
2: Ну ладно, ладно. Вино захвати, захвати.
7: Федя, прости меня, если тебе неприятно, но ради бога, выслушай меня. Федя, вернись домой.
8: Слушай, Саша, я тебя очень хорошо понимаю. Саша, милая, и на твоем месте я бы сделал то же. Постарался бы как-нибудь вернуть все к старому. Но на моем месте, если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно это сказать, на моем месте, ты бы, наверное, сделала то, что я. То есть ушла бы. Перестала бы мешать чужой жизни.
7: Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя?
8: Ах, милая Саша, голубушка, может, может. И еще будет счастлива, гораздо счастливее, чем со мной.
7: Никогда.
8: Это тебе кажется. Да не в том дело. То есть не то, что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь толстую бумагу, перегибай и так, и этак, 100 раз перегнешь, она все держится. А перегнешь в 101-й раз, и она разойдется. Так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза. Ей так же, поверь.
7: Нет, нет.
8: Говоришь нет, а сама знаешь, что да.
7: Я могу только по себе судить. Если бы я была на ее месте, и ты бы ответил то, что ты отвечаешь, это было бы ужасно для меня.
8: Да, для тебя.
7: Неужели так и останется?
8: Должно быть.
7: Федя, вернись.
8: Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты мне останешься дорогим воспоминанием. Но прощай, голубушка. Дай мне поцеловать тебя.
7: Нет, я не прощаюсь. И не верю. И не хочу верить, Федя.
8: Ну так слушай же. Только слово. Что то, что я скажу тебе, никому не скажешь. Даешь слово?
7: Разумеется.
8: Ну так слушай, Саша. Правда, что я муж, отец ее ребенка. Но я лишний. Постой, постой, не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права, во-вторых, не имею повода. Виктор Каренин старый ее друг, и мой тоже. И он любит ее, и она любит его.
7: Нет.
8: Любит. Как может любить честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа. Но она любит и будет любить, когда препятствие это будет устранено. И я устраню его, и они будут счастливы.
7: Федя, не говори так.
8: Ведь ты знаешь, что это правда. И я буду рад их счастью. И лучше я ничего не могу сделать. И не вернусь, и дам им свободу. И так и скажи. И не говори, и не говори, и прощай.
7: Федя, я восхищаюсь пред тобой.
8: Прощай, прощай. Да-да, чудесно, прекрасно. Позовите барина. И правда, и правда. Пойдем.
3: Ну как же, устроил?
8: Чудесно. И божилась, и клялась. Чудесно. Где все?
3: Да там играют.
8: Отлично. Пойдем. Побываем-ка и мы на час.

0: кабинет матери Виктора Каренина Анны Дмитриевны. Она ждет старого друга, князя Обрезского. Входит лакей.
1: Князь Сергей Дмитриевич.
2: Ну, разумеется.
3: J'espère que je ne force pas les consignes.
2: Ну, вы знаете, что vous êtes toujours le bienvenu. А теперь, нынче особенно, ведь вы получили мою записку.
3: Получил, и вот мой ответ.
2: Ах, мой друг, я начинаю совсем отчаиваться. Il est ensorcelé. Позитивно ensorcelé. Я никогда не встречала в нем такой настойчивости, такого упрямства, такой безжалостности, равнодушия ко мне. Он совсем переменился с тех пор, как эта женщина бросила мужа.
3: Ну что же именно? Как стоит дело?
2: Так, что во что бы то ни стало, хочет жениться.
3: Но как же муж?
2: Дает развод.
3: Вот.
2: И он, Виктор, идет на это. И вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины. Тусе де гута. И это не отталкивает его. Я его не понимаю. Он со своей чуткостью, со своей робостью.
3: Любит. Ах, если человек точно любит, тогда...
2: Да, ну отчего же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью дружбы, которая идет через всю жизнь. Такую любовь я понимаю, ценю.
3: И теперь новое поколение уж не может довольствоваться идеальными отношениями. La passion de l'âme ne leur suffit plus. Что делать? Но как же быть с ним?
2: Нет, про него не говорите. Это какое-то колдовство. Его точно подменили. Ведь вы знаете, я была у нее. Он так просил меня. Я поехала, не застала ее и оставила карточку. Il m'a fait demander quand je pourrais la recevoir. И нынче, во втором часу, стало быть, сейчас должна приехать. Я обещала Виктору принять, но понимаете мое положение. Я вся не своя, и я по старой привычке послала за вами. Мне нужна ваша помощь.
3: Благодарствуйте.
2: Вы поймите, что это посещение ее решает все дело. Судьбу Виктор, мне надо или не согласиться, а как я могу?
3: Вы совсем не знаете ее?
2: Никогда не видал, но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа и хорошего человека. Ведь он товарищ Виктора и бывал у нас. Он был очень мил. Да какой бы он ни был. Кексуальный топ, киляю, завидели, нельзя бросить мужа. Надо нести свой крест. Я одно не понимаю, как может Виктор своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной? Сколько раз недавно он при мне горячо спорил с Спицыным, доказывая, что развод не согласен с истинным христианством. А теперь сам идет на это. Si elle a pu le charmer un tel point, я боюсь ее. О, но, впрочем, я вас позвала, чтобы слышать вас, а все только сама говорю. Что вы думаете? Скажите, что по-вашему, как надо? Вы говорили с Виктором?
3: Я говорил с ним. Я думаю, что он любит ее. Привык любить так. Любовь эта взяла такую власть над ним, а он человек медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого... Кроме ее любить не будет, и без нее, и с другой счастлив быть не может.
2: А как бабаре Казанцева пошла за него? И какая девушка, как любит!
3: Се контес ансенот, это теперь совсем несбыточно. И я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться.
2: На разведенной, чтобы он встречал мужа своей жены. Я не понимаю, и как вы можете спокойно говорить про это? Разве это та женщина, которую мать может желать женой своего единственного сына? И такого сына?
3: Что же делать, милый друг? Разумеется, лучше бы жениться на девушке, которую вы знаете, любите. Но коли этого нельзя. И потом, если бы он женился на цыганке или бог знает на ком, а Лиза Протасова очень хорошая и милая женщина. Я по племяннице Нелли знаю ее, кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина.
2: Нравственная женщина, которая решается бросить мужа?
3: Я не узнаю вас. Вы не добры, вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал все свое состояние, все ее состояние. У нее ребенок. Как же вы осуждаете женщину, которая оставила такого человека? И то не она, а он оставил ее.
2: Ах, какая грязь, какая грязь. И я должна пачкаться в ней.
3: А ваша религия?
2: О, да, да, да. Прощение. Как и мы оставляем должникам нашим. Насыплю форкому.
3: Ну как же ей жить с таким человеком? Если бы она и не любила другого, она должна была это сделать. Для ребенка должна. Он сам, муж, умный и добрый человек, когда в своем уме, советует ей это сделать.
1: Мама, я зашел сказать вам одно. Елизавета Андреевна сейчас приедет, и я прошу, умоляю вас только об одном. Если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...
2: Разумеется, продолжаю быть несогласна.
1: То прошу, умоляю вас об одном, не говорите о своем несогласии. Не решайте в отрицательном смысле.
2: Я думаю, что мы и не будем ни о чем таком говорить. Я, по крайней мере, никогда уж не начну.
1: Она тем менее. Мне только хотелось, чтобы вы узнали ее.
2: Не понимаю одно. Как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству?
1: Мама, это жестоко с вашей стороны. Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?
2: Я люблю тебя. Хочу тебе счастья.
1: Сергей, ты...
3: разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам с нашими сединами уже трудно понимать молодежь. Особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так.
2: Вот, вот именно. Все против меня. Разумеется, ты можешь сделать это. Vous êtes majeur. Но ты погубишь меня.
1: Не узнаю вас. Это хуже, чем жестоко.
3: Перестань, Виктор. Мама говорит, всегда хуже, чем делает.
2: Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее.
3: Это наверное. Вот и она.
1: Я уйду.
4: Елизавета Андреевна Протасова.
1: Я ухожу. Мама, пожалуйста.
2: Простите. Нет, вы останьтесь.
3: Я думал, вам легче антет-а-тет.
2: Нет, я боюсь. Если я захочу остаться с ней тет-а-тет, я кивну вам. Ça dépendra. А то мне остаться одной с ней, это свяжет меня. Я тогда так рукой сделаю вам.
3: Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Только будьте справедливы.
2: Как вы все против меня? Я жалела, что не застала вас. Но вот вы так добры, что сами приехали.
5: Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.
2: Вы знакомы?
0: Как же. Я имел честь быть представленным. Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас.
5: Да, мы дружны были очень. И теперь дружны. Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.
2: Я знала хорошо вашего мужа. Он был дружен с Виктором и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас.
5: Да, мы там женились.
2: А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.
5: Да, он нигде почти не бывал.
2: И не познакомил меня с вами.
0: Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Очень было мило. И вы играли?
5: Нет. Да, как же помню. Я играла. Анна Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал. Потому что он... То есть... Потому что вы хотели меня видеть. Но лучше все сказать. Мне очень тяжело. А вы добры?
0: Да. Я лучше уйду.
2: Да, уйдите.
0: До свидания.
2: Послушайте, Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству.
5: Андреевна.
2: Но все равно, Лиза, мне вас жаль. Вы мне симпатичны, но я люблю Виктора. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу как свою. И это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком. Горд ни именем, ни богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой. И он соблюдал ее. Он чист, как девушка.
5: Я знаю.
2: Он никого женщин не любил. Вы первые. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы матери... У вас еще маленький, вам рано. Мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать, но отдать такой же чистый, как он.
5: Я? Разве я...
2: Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастный. И я его знаю. Теперь он готов все перенести и перенесет. И никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать. И он не будет счастлив.
5: Я думала об этом.
2: Лиза, милая, вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так... то вы не захотите связать его и заставить раскаиваться. Хоть он не скажет, никогда не скажет.
5: Я знаю, что не скажет. Я думала об этом и задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Но что же я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня? Я говорила... Будем друзьями. Но устройте себе свою жизнь. Не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет.
2: Да, теперь и не хочет.
5: Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастья. Только помогите мне, не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его благо.
2: Да, да. Я полюбила вас. Но все-таки это ужасно. Но если бы он тогда, когда вы еще не выходили замуж, полюбил вас.
5: Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастью друга.
2: Ах, как все это тяжело. Но Все-таки будем любить друг друга, и Бог поможет нам найти то, что мы хотим.
1: Мама, милая, я все слышал. Я ожидал этого. Вы полюбили ее, и все будет хорошо.
5: Как мне жалко, что вы все слышали. Я бы не говорила.
2: Все-таки ничего не решено, но я могу сказать одно, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, я бы рада была.
1: Пожалуйста, только не меняйтесь.

0: Бесконечно далеко от прежней жизни был теперь Протасов. Он поселился на окраине города в маленькой комнате. На столе лежит раскрытая тетрадь, рядом недопитая бутылка вина.
1: Что за заперся? Федор Васильевич! Федя! Отопри!
2: Вот спасибо, что пришла. Скучно. Ужасно скучно.
3: Что же к нам не пришел? Опять пьешь. Эх ты! Обещал.
2: Ведь ты знаешь что? Денег нет.
3: И зачем я тебя полюбила?
2: Маша.
3: Что Маша, Маша? Если бы любил, давно бы развелся. И там тебя просили. И говоришь, что не любишь, а держишься за нее. Не хочешь, видно.
2: Ведь ты знаешь, отчего не хочу.
3: Пустяки все. Правду говорят, что пустой ты человек.
2: Что же мне тебе говорить? Сказать, что мне больно то, что ты говоришь. Так ты это сама знаешь.
3: Ничего тебе не больно.
2: Сама знаешь, что мне одна радость в жизни. Твоя любовь.
3: Моя-то моя, а твоей-то нет.
2: Ну, я уверять не стану. Да и незачем. Ты сама знаешь.
3: Федя, и за что ты меня мучаешь?
2: Кто кого?
3: Недобрый ты.
2: Маша, о чем ты? Перестань. Жить надо, а не хныкать. Тебе-то уж не пристало. Красавица ты моя.
3: Любишь?
2: Кого же мне любить?
3: Только меня. Ну, читай, что ты написал.
2: Да тебе скучно будет.
3: Коль уж ты написал, так хорошо будет.
2: Ну, слушай. Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у Мурыгиной площадки. Площадка эта был крепкий остров с сильными выводками. Был темный, теплый, тихий день.
4: Тут
2: туман.
4: Проклятая овца беглая! Барин почтенье, что ж ты с нами делаешь, а?
5: Нехорошо, барин, делаешь. Девку губишь. Ох, нехорошо. Погано делаешь.
4: Надевай платок! Марш сейчас! Ишь, убежала. Что я хору скажу? Путаешься с голышом, что с него взять?
3: Не путаюсь я, а люблю барина. И больше ничего. Я хор не бросаю, петь буду, а что?
5: Поговори еще, я тебе косу-то повыдеру. Шкура, кто так делал? Ни отец, ни мать, ни тетка. Скверно, барин. Мы тебя любили, сколько тебе за даром пели, тебя жалели. А ты что сделал?
4: Погубил ни за что дочку кровную, единственную, ненаглядную, бриллиантовую, неоцененную, в навоз втоптал. Вот что сделал. Бога в тебе нет.
2: Ты, Настасья Ивановна, напрасно на меня думаешь. Твоя дочь мне как сестра, и я ее честь берегу. И ты не думай. А люблю ее. Что же делать?
5: Да вот, не любил, когда...

0: Кем имею честь? Ах, князь Сергей Дмитриевич.
1: Невольным свидетелем неприятной сцены. Я бы желал не слыхать, но услыхав, считаю долгом сказать, что слышал. Меня направили сюда, и у двери я должен был дождаться выхода этих господ. Тем более, что мои постукивания в дверь были не слышны за голосами очень громкими.
0: Да-да, прошу покорно. Благодарю вас, что вы сказали мне это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне, мне все равно. Но мне хочется сказать вам, что упреки, которые вы слышали этой девушке, цыганки, певицы, несправедливы. Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь. И мои отношения с ней дружеские. Если, может быть, на них есть оттенок поэтичности, то это все-таки не уничтожает чистоты, чести этой девушки. Вот это мне хотелось вам сказать. Так что вам угодно от меня? Чем могу вам служить?
1: Я, во-первых...
0: Простите меня, князь, я стал в такое положение в обществе, что мое малое и давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела. В чем оно?
1: Не буду отрицать. Вы угадали. У меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам.
0: Совершенно уверен. Прошу вас.
1: Дело мое в том, что сын моего старого друга Анны Дмитриевны Карениной и она сама просили меня прямо непосредственно от вас узнать о ваших отношениях, вы мне позволите говорить, о ваших отношениях к вашей жене Елизавете Андреевне Протасовой.
0: Мои отношения с моей женой, могу сказать, с моей бывшей женой, совершенно прекращены.
1: Я так и понимал. И потому только взял на себя эту трудную миссию.
0: Прекращены, спешу заявить, не по ее, а по моей, или скорее по моим бесконечным винам. Она же как была, так и осталась самой безупречной женщиной.
1: Так вот, Виктор Каренин, и особенно его мать, просили меня узнать о ваших намерениях.
0: Какие намерения? Никаких. Я предоставляю ей полную свободу. Мало того, никогда не нарушу ее спокойствие. Я знаю, что она любит Виктора Каренина. И пускай. Я считаю его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком. И я думаю, что она будет с ним, как это говорится обыкновенно, счастлива. И que le bon Dieu le bénisse. Вот и все.
1: Да, но мы...
0: И не думайте, чтобы у меня было малейшее чувство ревности. Если я сказал про Виктора, что он скучный, то я беру это слово назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек, почти что противоположность мне. И он любил ее с детства. Может быть, и она его любила, когда вышла за меня. Это бывает. Самая лучшая любовь бывает такая, про которую не знаешь. Она, я думаю, всегда любила, но как честная женщина даже себе не признавалась в этом. Впрочем, это какая-то тень лежала на нашей семейной жизни. Впрочем, что я делаю вам признание?
1: Пожалуйста, делайте. Верьте, что для меня важнее всего в моем приходе к вам мое желание понять вполне эти отношения. Я понимаю вас. Понимаю, что эта тень, как вы прекрасно выразились, могла быть...
0: Да, и была. И, может быть, от этого я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала. И чего-то искал, и увлекался. Да, впрочем, я как будто оправдываюсь. Я не хочу. Да мне и нельзя оправдываться. Я был, смело говорю, был дурной муж. Был. Потому что теперь я в сознании своем давно не муж и считаю ее совершенно свободной. Стало быть, вот вам и ответ на вашу миссию.
1: Да, но вы знаете семью Виктора и

0: его самого. Его отношения к Лизавете Андреевне все время были и остаются самыми почтительными и далекими. Но он помогал ей, когда ей было трудно.
1: Да, я своим распутством помогал их сближению. Что же делать? Так должно было быть.
0: Вы знаете его и его семьи строгие православные убеждения? Я не разделяю их. Я шире смотрю на вещи, но уважаю их и понимаю. Понимаю, что для него, и в особенности для матери, немыслимо сближение женщины без церковного брака.
1: Да, я знаю его тупость, прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Но что же им нужно? Развод? Я давно сказал им, что готов дать. Но условия принятия вины на себя, всей лжи, связанной с этим, очень тяжелы.
0: Я понимаю вполне вас и разделяю. Но как же быть? Я думаю, можно так устроить. Впрочем, вы правы. Это ужасно, я понимаю вас.
1: Благодарствуйте, милый князь. Я всегда знал вас за честного, доброго человека. Ну, скажите, как мне быть? Что мне делать? Войдите во все мое положение. Я не стараюсь сделаться лучше, я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать.
0: Я вас тоже не понимаю. Вы способный, умный человек, с такой чуткостью к добру. Как это вы можете увлекаться? Можете забывать то, что сами от себя требуете? Как вы дошли до этого? Как вы погубили свою жизнь?
1: Вот уже 10 лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины. Но разумный, добрый человек, как вы, спасибо вам. Как я дошел до своей гибели? Во-первых, вино. Вино ведь не то, что вкусно. А что я не делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо. И мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке, так стыдно, так стыдно. И только когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка не опера и Бетховен, а цыгане. Это такая жизнь, энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем после еще стыднее.
0: Ну, а труд?
1: Пробовал. Все нехорошо. Всем я недоволен. Спасибо вам.
0: Так что же мне сказать?
1: Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться, чтобы ничто не мешало им жениться.
0: Разумеется.
1: Сделаю. Скажите, что, наверное, сделаю.
0: Когда же?
1: Постойте. Ну, скажем, 2 недели. Довольно?
0: Так и могу сказать.
1: Можете. Прощайте, князь. Еще раз благодарю вас. Хорошо. Очень хорошо. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Чудесно.
2: 2 недели истекли, а Протасов все медлил с ответом о разводе.

0: Отдельный кабинет в трактире. В дверях появляется половой со свечой в руках, пропускает впереди себя Протасова.
1: Сюда, пожалуйте. Здесь никто не обеспокоит. А бумагу сейчас подам.
0: Почти следом входит человек в оборванном сюртуке, похожий на бродягу. Это случайный знакомый Протасова Иван Петрович Александров.
2: Протасов, я войду.
3: Пожалуй, войди, но я занят. Хочешь, войди.
2: Ты хочешь ответить на их требования? Я бы не стал так. Я всегда говорю прямо и действую решительно.
3: Бутылку шампанского.
4: Слушаюсь.
2: Что ж, что ты, застрелиться хочешь? Можно. Можно. Я тебя понимаю. Они хотят тебя унизить, а ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь револьвером, а их великодушием. Я понимаю тебя. Я все понимаю, потому что я гений.
3: Ну да, ну да. Только откупорь.
1: Пожалуйтесь.
3: Давай выпьем. Погоди немного.
2: За твое большое путешествие. Я ведь стою выше этого. Я не стану удерживать тебя. И жизнь, и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты убьешь себя, чтобы они, два человека, жалели тебя, а я убью себя за тем, чтобы весь мир понял, что он потерял. И я не стану колебаться, думать. Взял, раз, и готово. Но еще рано, и мне писать нечего. Они сами должны понять. Ох, вы!
3: Немножко подожди.
2: Жалкие люди. Копошатся, хлопочут и не понимают. Ничего не понимают. Я не тебе, я так высказываю свои мысли. А что нужно для человечества? Очень мало. Ценить своих гениев. Они всегда казнили их, гнали, мучили. Нет, я не буду вашей игрушкой. Я выведу вас на чистую воду. Нет, лицемеры.
3: Уйди, пожалуйста.
2: Уйти? Ну, прощай. Я не стану удерживать тебя. Я тоже сделаю, но еще рано. Я только хочу сказать.
3: Хорошо,
2: тебе.
3: Ты скажешь, но после. А теперь вот что, дружок. Пожалуйста, отдай вот это хозяину и спроси на мое имя письмо и посылку. Пожалуйста.
2: Хорошо. Так ты меня подождешь? Я еще важное скажу тебе. Такое, чего ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем. По крайней мере, до тех пор, пока я не приду туда. Так все отдать?
3: Сколько нужно?
0: Федя запирает за Иваном Петровичем дверь. Берет револьвер, взводит, прикладывает к виску, вздрагивает и опускает.
3: Нет. Не могу. Не могу. Не могу. Кто там?
5: Я.
3: Кто я? Ах, Маша.
5: Была у тебя, у Попова, у Афремова и догадалась, что здесь. Хорошо-то. Вот дурак. Право, дурак. Да неужели ты в самом деле?
3: Нет, не мог.
5: А меня-то нет разве? Безбожник, меня-то не пожалел. Ах, Федор Васильевич, грех. Грех за мою любовь.
3: Хотел их отпустить, обещал, а лгать не могу.
5: А я-то?
3: Ну, что ты, тебя бы развязал. Разве тебе лучше со мной мучиться?
5: Стало быть, лучше. Не могу я без тебя жить.
3: Какая со мной жизнь? Поплакала бы, да и прожила бы.
5: И совсем не плакала бы. Черт с тобой, коли ты меня не жалеешь.
3: Маша, дружок, ведь я хотел лучше сделать.
5: Себе лучше.
3: Да как же себе лучше, коли бы я себя убил?
5: Разумеется, лучше. Да что тебе нужно? Ты скажи.
3: Как что нужно? Много нужно.
5: Ну что? Что?
3: Нужно, во-первых, сдержать обещание. Это первое, и этого довольно. Лгать и делать все эти гадости, что нужно для развода, не могу.
5: Положим, что гадко, я сама.
3: Потом нужно точно их освободить. И жену, и его. Что же они хорошие люди? Зачем им мучиться? Это два.
5: Ну, хорошего мне мало, коль она тебя бросила.
3: Не она бросила, я бросил.
5: Ну, хорошо, хорошо. Все ты. Она ангел. Еще что ж?
3: А еще то, что ты хорошая, милая девочка. Люблю тебя. И коли останусь жить, то погублю тебя.
5: Это ж не твое дело. Я сама про себя знаю, где я погибну.
3: А главное, главное, что моя жизнь? Разве я не вижу, что я пропащий? Не гожусь никуда. Всем и себе в тягость, как говорил твой отец. Негодящая.
5: Вот вздор. Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я, да и все. А что ты плохо живешь? Пьешь, докучишь, а ты живой человек. Брось, вот и все.
3: Легко сказать.
5: И сделай так.
3: Да вот как смотрю на тебя, так кажется, все сделаешь.
5: И сделаешь, все сделаешь. Что же это? Ты им писал? Что же писал?
3: Что писал? Теперь уже не нужно.
5: Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил?
3: Да, что меня не будет.
5: Давай, давай, давай, давай, давай. Читал ты, что делать?
3: Читал, кажется.
5: Скушает роман. Одно очень и очень хорошо. Он этот, как его? Рахманов. Взял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот. Не умеешь плавать?
3: Нет.
5: Ну вот. Давай сюда твое платье и бумажник.
3: Да как же...
5: Стой, стой, стой, стой. Поедем домой, там переоденешься.
3: Да ведь это обман.
5: И прекрасно. Пошел купаться, платье осталось на берегу, в кармане бумажник и это письмо.
3: Ну а потом?
5: А потом? Потом уедем и будем жить во славу.
2: Вот тяна. А револьвер я себе возьму.

0: гостиная у Протасовой. Лиза и Виктор Каренин с нетерпением ждут возвращения секретаря Каренина, посланного к Протасову с текстом прошения о разводе.
1: Он так определенно обещал, что я уверен, что он исполнит обещание.
2: Мне совестно, но я должна сказать, что то, что я узнала про эту цыганку, совсем освободило меня. Не думаю, что это была ревность. Это не ревность, а, знаешь, освобождение. Ну, как вам сказать?
1: Опять вам.
2: Тебе. Да не мешайте. Не мешай мне сказать, что я чувствую. Главное, что мучило меня, это то, что я чувствовала, что люблю двух. А это значит, что я безнравственная женщина.
1: Ты безнравственная женщина?
2: Но с тех пор, как я узнала, что у него есть другая женщина, что я, стала быть, не нужна ему, я освободилась. И почувствовала, что я могу, не солгав, сказать, что люблю вас. Тебя. Теперь в душе у меня ясно. И меня мучает только мое положение. Этот развод. Это все так мучительно. Это ожидание.
1: Сейчас. Сейчас все решится. Кроме того, что он обещал, я просил секретаря съездить к нему с прошением и не уезжать, пока он не подпишет. Если бы я не знал его, как знаю, я подумал бы, что он нарочно делает это.
2: Он? Нет. Это все та же его и слабость, и честность. Не хочет говорить неправду. А только напрасно послал ему деньги.
1: Нельзя же. Это могло быть причиной остановки.
2: Нет. Деньги что-то нехорошее.
1: Но ему бы уж можно было быть менее щепетильным.
2: Какие мы делаемся эгоисты.
1: Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадежности, я теперь так счастлив, а счастье делает эгоистом. Ты виноват.
2: Ты думаешь, что ты один? Я тоже. Я чувствую, что вся полна, купаюсь в своем счастье. Все. И Мика поправился, и твоя мать меня любит, и ты, и главное, я люблю.
1: Да. Без раскаяния? Без возврата?
2: С того дня все вдруг переменилось во мне.
1: И не может вернуться?
2: Никогда. Я только одного желаю, чтобы тебе это было так же совсем кончено, как во мне.
0: Входит няня с ребенком.
3: Мамочка!
1: Какие мы несчастные люди!
2: А что?
1: Когда ты вышла замуж, и, вернувшись из-за границы, я узнал это и почувствовал, что потерял тебя, я был несчастлив. И мне было радостно узнать, что ты помнила меня. Мне этого было довольно. Потом, когда установились наши дружеские отношения, я чувствовал, что ты ласкова ко мне, что есть в нашей дружбе маленькая искра чего-то большего, чем дружба, я был уже почти счастлив. Меня мучил только страх за то, что я нечестен относительно Феди. Но, впрочем, у меня всегда было такое твердое сознание невозможности других отношений, кроме самой чистой дружбы к жене моего друга, да и тебя я знал. Так что это не мучило меня. И я был доволен. Потом, когда Федя стал мучить тебя, и я чувствовал, что я поддержка тебе, и что ты боишься моей дружбы, я был уже совсем счастлив, и у меня начиналась какая-то неопределенная надежда. Потом, когда он уж стал невозможен, ты решила оставить его, и я в первый раз сказал все, и ты не сказала нет, но в слезах ушла от меня. Я был уже вполне счастлив. Если бы у меня спросили, чего я еще хочу, я бы сказал, ничего. Но потом явилась возможность соединить с тобой жизнь. Маман полюбила тебя. Возможность эта стала осуществляться. Ты сказала мне, что любила и любишь меня. Потом сказала мне, как теперь, что его нет для тебя, что ты любишь меня одного, чего бы казалось мне желать. Но нет. Теперь я мучаюсь прошедшим. Хотелось бы, чтобы не было этого прошедшего. Не было бы того, что напоминает о нем.
2: Виктор.
1: Лиза, ты прости меня. То, что я говорю потому, что не хочу, чтобы во мне была мысль о тебе и от тебя скрытая. Все это я сказал нарочно за тем, чтобы показать, как я дурен. И как я знаю, что идти дальше некуда. Что я должен бороться с собой и побороть себя. И я поборол. Я люблю его.
2: Так и надо. Я сделала все, что могла. Не я, в моем сердце сделалось все, чего ты мог желать. Из него все исчезло, кроме тебя.
1: Все?
2: Все, все. Я бы не стала говорить.
4: Господин Вознесенский.
1: Это он от Феди с ответом.
2: Зовите сюда.
1: Ну, вот и ответ.
2: Неужели все решится, Виктор?
1: Ну, что?
5: Их нет.
1: Как нет? И не подписал прошение?
5: Прошение не подписано, а оставлено письмо вам и Елизавете Андреевне. Я приехал на квартиру, мне сказали, что в ресторане. Я пошел. Тогда Федор Васильевич сказал, чтобы я пришел через час и найду ответ. Я пришел, и вот.
1: Неужели опять откладывание, отговорки? Нет, это прямо нехорошо. Как он упал?
2: Да прочти, что?
5: Я не нужен вам?
1: Да нет, прощайте, благодарю.
2: Что? Что?
1: Это ужасно.
2: Читай.
1: Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим. Не буду лгать, называя вас милыми или дорогими. Не могу совладать с чувством горечи и упрека. Упрека себе. Но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастье. Все знаю. Знаю, что несмотря на то, что я муж, я рядом случайностей помешал вам. Это я посторонний, но все-таки не могу удержаться от чувства горечи и холодности к вам. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизоньку, но в действительности больше, чем холоден. Знаю, что я не прав и не могу измениться.
2: Как это он?
1: Но к делу. Это самое раздваивающее меня чувство и заставляет меня иначе, чем как вы хотели, исполнить ваше желание. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консисторию, и вся эта гадость невыносима, противна мне. Как я не гадок, но гадок в другом роде, а в этой гадости не могу принять участие. Просто не могу. Другой выход, к которому я прихожу, самый простой. Вам надо жениться, чтобы быть счастливыми. Я мешаю этому. Следовательно, я должен уничтожиться.
2: Виктор.
1: Должен уничтожиться. Я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет. По скриптум. Очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно и не похоже на вас. Ну, что же делать? Я столько раз ошибался, можно и вам раз ошибиться. Деньги возвращаются. Мой исход короче, дешевле и вернее. Об одном прошу, не сердитесь на меня и добром поминайте меня. А еще тут есть часовщик Евгеньев. Не можете ли вы помочь ему и устроить его? Он слабый, но хороший. Прощайте, Федя.
2: Он убил себя. Да?
6: Верните господина Вознесенского.
2: Я знала. Федя, милый Федя.
1: Лиза.
2: Неправда, что я не любила. Не люблю его. Люблю его одного, люблю. И его я погубила. Оставь меня.
1: Где же Федор Васильевич? Что вам сказали?
5: Сказали, что они вышли поутру, оставили это письмо и больше не возвращались.
1: Это надо узнать. Лиза, я оставляю тебя.
2: Прости меня, но я тоже не могу лгать. Оставь меня теперь. Иди, узнавай.
0: Грязная комната трактира. Стол с пьющими чай и водку. За столиком сидит опустившийся оборванный Федя и с ним художник Петушков, оба слегка выпившие.
7: Я понимаю. Понимаю. Вот это настоящая любовь. Ну и что ж?

0: Да, знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека. А тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и это чистая, самоотверженная любовь. Отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст.
1: Да, это у нас в живописи валер называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом зеленый. Ну да не в том дело. Я понимаю, понимаю.
0: Да. И это, кажется, один добрый поступок у меня за душой. То, что я не воспользовался ее любовью. А знаете от чего?
1: Жалость?
0: Ох, нет. У меня к ней жалости не было.
2: У меня перед ней всегда был восторг. И когда она пела, ах, как пела. Да и теперь, пожалуй, поет. И всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому, что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание.
1: Понимаю, понимаю. Значит, идеально.
0: Я вам что скажу. Были у меня увлечения. И один раз я был влюблен. Такая была дама красивая. Угу. И я был влюблен скверно, по собачьи. И она мне дала рандеву. И я пропустил его. Потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, да. Когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно. А раскаиваюсь, как в грехе. А тут с Машей напротив. Всегда радуюсь. Радуюсь, что ничем не осквернил. Это свое чувство. Могу падать еще, весь упасть, все себя продам, весь в овшах буду, в корости, а этот бриллиант, не бриллиант, а луч солнца, да, во мне, со мной.
1: Понимаю, понимаю. А где же она теперь?
0: Не знаю. И не хотел бы знать. Это все было из другой жизни. И не хочу мешать с этой.
1: Да. Ваша жизнь удивительная.
0: Нет. Самая простая. Всем ведь нам в нашем кругу, в том, в котором я родился, три выбора. Только три. Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Может быть, не умел, но главное было противно. Второй – разрушать эту пакость. Для этого надо быть героем. А я не герой. Или третье – забыться. Пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся.
1: Ну, а семейная жизнь? Вот я бы был счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила.
0: Семейная жизнь? Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки. Ты знаешь, в квасе изюминка. Не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадость.
2: А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня.
1: А отчего вы говорите «как будто»?
2: Оттого говорю, что никогда не было в ней того, чтобы она в душу мне влезла, как Маша. Ну да не про то. Она беременная, кормящая, а я пропаду и вернусь пьяной. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Да. Да. Вот сейчас пришло в голову. Оттого-то я и люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучил. Зато не то, что не люблю. Да нет, просто не люблю. Ревновал, да, но и то прошло.
3: Приятного аппетита.
4: Подходит Артемий в фуражке с кокардой. У него крашеные усы.
3: Познакомились с артистом-художником?
2: Да, мои знакомы.
3: Что ж, портрет кончил?
1: Нет, расстроилась.
3: Я не мешаю вам?
1: Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь.
3: Тайны. Так я не мешаю, продолжайте. Я-то уж в вас не нуждаюсь, свиньи.
2: Не люблю этого господина.
1: Обиделся.
2: Ну, бог с ним, не могу. Как такой человек, у меня слова не идут. Вот с вами мне легко. Приятно. Так что я говорил?
1: Вы говорили, что ревновали. Ну, а как же вы разошлись с вашей женой?
2: Ах, это удивительная история. Жена моя замужем.
1: Как же, развод?
2: Нет. Она от меня осталась вдовой.
1: То есть как же?
2: А так же. Вдовой. Меня ведь нет.
1: Как нет?
2: Нет. Я труп. Да. Видите ли, вам я могу сказать. Да это давно, и фамилию мою настоящую вы не знаете. Дело было так. Когда я уже совсем измучил жену, прокутил все, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте, что что-нибудь грязное, нехорошее. Нет, мой же приятель и хороший, хороший человек, только прямая во всем противоположность мне. А так как у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то это был и есть хороший, очень хороший человек, честный, твердый, воздержанный и просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее. И потом, когда она вышла за меня, примирился своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучить ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга. А я к этому времени совсем свихнулся и сам бросил жену. А тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я все делался невозможнее, невозможнее, и кончилось тем, что...
1: Ну, как всегда.
2: Нет. Я уверенно знаю, что они оставались чисты. Он религиозный человек. Считал грехом брак без благословения. Ну, стали требовать развод, чтобы я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь. И я не мог. Поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. И я уже хотел покончить. А тут добрый человек говорит: зачем? И все устроили. Прощальное письмо я послал. А на другой день нашли на берегу одежду и мой бумажник, письма. Плавать я не умею.
1: Ну а как же тело-то? Не нашли же?
2: Нашли. Представьте, через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть. Разложившееся тело. Она взглянула. Он. Так и осталось. Меня похоронили. Они женились и живут здесь, и благоденствуют. А я вот он. И живу, и пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах. Тень чья-то прошла по шторе. Иногда скверно, а иногда ничего. Скверно, когда денег нет.
3: Ну уж, простите, слышал вашу историю. История очень хорошая и, главное, полезная. Вы говорите скверно, когда денег нет. Это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп. Хорошо?
2: Позвольте, я не вам рассказывал и не желаю ваших советов.
3: А я желаю их вам подать. Вы труп, а если оживете, то что они-то, ваша супруга с господином, которые благоденствуют? Они двоеженцы и в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без денег быть?
2: Прошу вас оставить меня.
3: Просто пишите письмо. Хотите, я напишу, только дайте адрес, а вы меня поблагодарите.
2: Убирайтесь. Я вам говорю. Я вам ничего не говорил.
3: Нет, говорили. Вот он, свидетель. Половой, слышал, что вы говорили, что труп.
5: Мы ничего не знаем.
2: Негодяй!
3: Я негодяй. Эй, городовой! Городовой! Акт составить.
4: Ясный летний день. Дача Карениных. На террасе, увитой плющом, Анна Дмитриевна Каренина что-то вяжет. Лиза прислушивается к шуму отходящего от станции поезда.
6: Теперь уж едет со станции.
7: Кто едет?
6: Папа.
7: Папа едет со станции.
6: Это удивительно, как он его любит. Совершенно как своего отца.
8: Там ли... Se souvient-il de son père véritable?
6: Я не говорю ему. Думаю, зачем его путать? А потом думаю, что надо сказать ему. Вы как думаете, мама?
8: Я думаю, Лиза, что это дело чувства. И если ты отдашься своему чувству, твое сердце подскажет тебе, что и когда надо сказать. Как удивительно умиротворяет смерть. Признаюсь, было время, когда он, Федя, ведь я его знала ребенком, был мне неприятен. Но теперь я только помню его милым юношей, другом Виктора и тем страстным человеком, который хоть и незаконно, нерелигиозно, но пожертвовал собой для тех, кого любил. Он рабодир l'action est belle. Надеюсь, Виктор не забудет привезти шерсти. Сейчас вся выйдет.
6: Вот он и едет. Кто-то с ним. Дама в шляпе. Мама! Я ее 100 лет не видала.
8: Ну.
9: Виктор меня встретил и увез.
8: И прекрасно сделал.
9: Да, разумеется. Думаю, когда еще увижу, опять отложу. Вот и приехала. Если не прогоните до вечернего поезда. О.
10: А я как счастлив. Поздравьте меня. 2 дня дома. Завтра все без меня сделается.
6: Прекрасно. 2 дня. Давно не бывало. Съездим в пустынь, да?
9: Как похож. Какой молодец. Только бы не все наследовал. Сердце отцовское.
8: Но не слабость.
6: Все, все. Виктор согласен со мной, что если бы только с молоду он был направлен...
9: Ну, я этого ничего не понимаю. Я только не могу подумать о нем без слез.
6: И мы тоже. Как он вырос в нашей памяти.
9: Да, я думаю.
6: Как казалось неразрешимо одно время. И как вдруг все разрешилось.
8: Ну, Виктор, привез шерсть?
10: Привез, привез. Вот шерсть.
8: Угу.
10: Вот одеколон. И вот письма. И вот конверт казенный на твое имя. Ну-с, Анна Павловна, если вам угодно помыться, то я проведу вас. Мне и самому нужно почиститься, а то сейчас обедать. Лиза, ведь в нижнюю угловую, Анна Павловна. Что с тобой? Лиза, что там?
6: Он жив. Боже мой, когда же он освободит меня? Виктор, что это?
10: Это ужасно.
8: Что? Да скажи же.
10: Это ужасно. Он жив. И она двоемужница, и я преступник. Это бумага от судебного следователя, который требует к себе Лизу.
8: Какой ужасный человек. Зачем он это сделал?
10: Все ложь. Ложь.
6: О, как я ненавижу его. Я не знаю, что я говорю.
9: Как же он остался жив?
8: Знаю только, что как только Виктор прикоснулся к этому миру грязи, они затянут его. Вот и затянули. Все обман. Все ложь.
4: Камера судебного следователя. Следователь сидит за столом и разговаривает с Мельниковым. Сбоку письмоводитель перебирает бумаги.
11: Да, да я ей никогда этого не говорил. Она выдумала, а потом меня упрекает.
10: Она не упрекает.
11: Да?
10: А огорчается.
11: Ну, хорошо. Хорошо, я приду обедать. А теперь дело очень интересное. Просите.
10: Обоих?
11: Нет. Одну госпожу Каренину. Или правильнее, по первому мужу. Протасову.
10: А, это Каренина?
11: Да, грязное дело. Положим, я еще только начинаю расследование, но нехорошо, нехорошо.
10: Ну, прощай, прощай, прощай.
11: Прошу покорно. Поверьте, что очень сожалею о необходимости делать вам вопросы, но мы поставлены в необходимость. Пожалуйста, успокойтесь и знайте, что вы можете не отвечать на вопросы. Только мое мнение, что вам, да и для всех лучше, правда. Всегда лучше и даже практичнее.
6: Мне нечего скрывать.
11: Ну, так вот, ваше имя, звание, исповедание, это все я записал, так?
6: Да.
11: Так, вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого.
6: Я не знала.
11: И еще в том, что уговорили своего мужа, подкупив его деньгами, совершить обман, подобие самоубийства, с тем, чтобы освободиться от него.
6: Все это неправда.
11: Так вот, позвольте несколько вопросов. Переслали вы ему в июле прошлого года деньги, 1200 рублей.
6: Деньги эти были его деньги. Они были выручены за его вещи. И в то время, как я рассталась с ним и ждала от него развода, я послала их ему.
11: Так, очень хорошо, очень хорошо. Деньги эти посланы 17 июля, то есть за 2 дня до его исчезновения.
6: Кажется, что 17 июля. Я не помню.
11: А почему прекращены были ходатайства в консисторию в то же время и было отказано адвокату?
6: Не знаю.
11: Так-с. Ну-с, а когда полиция пригласила вас свидетельствовать труп, каким образом признали вы в нем своего супруга?
6: Я была так взволнована тогда, что не смотрела на тело. И так была уверена, что это он, что... Когда меня спросили, я ответила, кажется, что он...
11: Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо. Ну, а почему, позвольте узнать, от вас ежемесячно была посылка денег в Саратов, в тот самый город, в котором проживал ваш первый муж?
6: Деньги эти посылал мой муж. Я не могу сказать про их назначение, так как это не моя тайна. Но только они не посылались Федору Васильевичу. Мы были твердо уверены, что его нет. Это я могу вам верно сказать.
11: Очень хорошо, очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивый государыня, мы слуги закона, но это не мешает нам быть людьми. И поверьте, что я понимаю вполне ваше положение и принимаю участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверность. Но, одним словом, делал несчастье вам.
6: Я любила его.
11: Да, но все-таки вам, естественно, желание освободиться. И вы избрали этот более простой путь, не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением, двоебрачию. Это понятно и мне, и судьи поймут это. И потому я бы советовал вам открыть все.
6: Мне нечего открывать. Я никогда не лгала. Я не нужна больше.
11: Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда. Прошу вас. Попросите господина Каренина. Прошу покорно.
10: Благодарю. Что вам угодно?
11: Я обязан снять допрос.
10: В качестве чего?
11: Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого.
10: Вот как? В чем же?
11: В женитьбе на замужней женщине. Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте.
10: Благодарю.
11: Ваше имя?
10: Виктор Каренин.
11: Звание?
10: Камергер, действительный статский советник.
11: Возраст?
10: 38 лет.
11: Веры?
10: Православный, под судом и следствием не бывал. Ну-с.
11: Известно ли вам было, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женою?
10: Не было известно. Мы оба были убеждены, что он утонул.
11: Так-с. Куда вы посылали ежемесячно деньги в Саратов после ложного известия о смерти Протасова?
10: Я не желаю отвечать на этот вопрос.
11: Очень хорошо, очень хорошо. С какой целью были посланы вами деньги 1200 рублей господину Протасову перед самой симуляцией его смерти 17 июля?
10: Деньги эти были переданы мне моей женой.
11: Госпожою Протасовой.
10: Моей женой для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью и, разорвав связи с ним, считала несправедливым удержать эти деньги.
11: Теперь еще один вопрос. Почему вы прекратили ходатайство о разводе?
10: Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом.
11: Есть у вас это письмо?
10: Письмо затеряно.
11: Хм. Как странно, что затеряно и отсутствует все то, что могло бы убедить правосудие в справедливости ваших показаний.
10: Нужно вам еще что-нибудь?
11: Мне ничего не нужно, кроме исполнения моего долга. А вам нужно оправдаться. Я сейчас советовал госпоже Протасовой и тоже посоветовал бы вам. Не скрывать того, что всем очевидно, а рассказать все, как было дело. Тем более, что господин Протасов в таком положении, что он уже показывал все, как было, и, вероятно, и на суде все так же покажет. Я бы советовал.
10: Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей, а советы свои оставить. Можем уйти.
11: Очень сожалею, что должен задержать вас. О, нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас, хотя это и было бы удобнее для расследования истины, я не прибегну к этой мере. Я только желал бы при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть. Позовите господина Протасова.
12: Лиза, Елизавета Андреевна, Виктор, я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, то простите, простите.
11: Прошу вас отвечать на вопросы.
12: Спрашивайте.
11: Ваше имя?
12: Ведь вы знаете.

0: Но потом... Ну, да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.
1: Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?
0: Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он ко мне пришел в Ржанов дом? Я был пьян и врал ему, что не помню. Все это вздор. Теперь я не пьяный, говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. Это бы так и осталось, если бы не негодяй Артемьев. И если кто виноват, то я один.
1: Да, я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги? Вы получали через Симонова посылаемые вам в Саратов деньги? Почему же вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это может очень повредить и вам, и им. Так как же?
0: Господин следователь, как вам не стыдно? Но что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и чтобы показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в 1000 раз лучше вас.
1: Прошу вас.
0: Нечего просить. Я скажу все, что думаю. А вы пишите. По крайней мере, в первый раз будут в протоколе разумные человеческие речи. Живут 3 человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения. Борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы. Любит память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должно, что я негодный и ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует у меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам. К борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2 гривенам за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите. Но вы добрались и рады.
1: Я вас выведу.
0: Я не боюсь никого, потому что я труп. И со мной ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.
2: Мы можем уйти.
1: Сейчас подписать протокол.
0: И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки.
1: Уведите его. Я арестую вас.
0: Так простите.
2: Так, видно, должно было быть.
3: Коридор в здании окружного суда. Судебный зал полон. На площадке у входа судейский курьер. Он загородил дорогу оборванному Ивану Петровичу Александрову, который хочет пройти.
4: Куда? Нельзя. Ишь, лезет.
5: Отчего нельзя? Закон гласит, заседание публичное.
4: А вот нельзя, да и все тут. Не велено.
5: Невежда. Не знаешь, с кем говоришь.
6: Что, вы по делу?
5: Нет, я публика. А вот невежда Цербер не пускает.
6: Да ведь здесь не для публики.
5: Знаю. Только меня-то можно пустить.
6: Погодите, перерыв будет сейчас.
7: Позвольте узнать, в каком положении дело?
6: Речи адвокатов. Петрушин говорит.
7: Что же, как подсудимые несут свое положение?
6: С большим достоинством. Особенно Каренин и Елизавета Андреевна.

0: Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и ловит Петрушин.
1: Ну, а Протасов?
0: Ужасно взволнован. Весь трясется как-то. Но это понятно по его жизни. Но как-то особенно раздражен. Перебивал несколько раз и прокурора, и адвокатов в каком-то особенном возбуждении.
1: Какой же результат, полагаете?
0: Трудно сказать. Во всяком случае, предумышленности не признают. Но все-таки вы хотите пройти?
1: Да, хотел бы.
0: Вы князь Обрезков?
1: Я.
0: Пропустите. Тут сейчас налево стул свободный.
2: Аристократы! Я аристократ духа, а это выше.
0: Ну уж извините.
3: А, здравствуй, Иван Петрович. Ну, что дело?
2: Да еще речи адвокатов. Да вот не пускают.
4: А вы не шумите тут. Тут не кабак.
5: Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура.
6: Вот он. Посмотрите, как он взволнован.
7: Принес?
8: Вот он.
9: Александров передает Протасову револьвер. Федя прячет его в карман.
7: Глупо. Пошло. Скучно, скучно. Бессмысленно.
9: Из зала выходит адвокат Петрушин.
10: Ну, батюшка, дела наши хороши. Только вы в последней речи не напортите меня.
7: Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду.
10: Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уж все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили. Что если вас осудят, то только за то, что вы не совершили самоубийство. То есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому, и церковному.
7: Я ничего не скажу.
10: А чего?
7: Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите, в худшем случае, что может быть?
10: Я уже говорил вам. В худшем случае ссылка в Сибирь.
7: То есть кого ссылка?
10: И вас, и вашей жены.
7: А в лучшем?
10: Церковное покаяние и, разумеется, расторжение второго брака.
7: То есть они опять меня свяжут с ней, то есть ее со мной.
10: Да, это уж как должно быть. Да вы не волнуйтесь, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только главное, ничего лишнего. Ну, впрочем, я устал, пойду посижу, да и вы отдохните пока. Главное, не робеть.
7: И другого не может быть решения?
10: Никакого другого.
11: Проходите, проходите, нечего в коридоре стоять.
7: Сейчас.
12: Что?
7: Ничего. Кажется, хорошо. Лизу.
6: Что ты сделал, Федя? Зачем?
7: Прости меня, что не мог иначе распутать тебя. Не для тебя. Мне это к лучше. Я уже давно готов.
6: Ты будешь жив.
13: Доктора! Доктора!
7: Я без доктора знаю. Виктор, прощай. А Маша... опоздала.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить, горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято, братья, счастье свое, в память воина-брата, что погиб за нее. Александр Твардовский. В 12 часу ночи капитан Новиков проверял посты. Он шел по высоте в черной осенней тьме. Над головой густо шумели вершины сосен. Острым северным холодом дуло с Карпат. Вся высота гудела, точно гулко вибрировала под непрерывными ударами воздушных потоков. Пахло снегом. Редкие ракеты извивались над немецкой передовой. Сносимые ветром догорали за темным полукружьем соседней высоты. В низине справа, где лежал польский город Касно, беззвучно вспыхивали, гасли неопределенные светы, как будто задувало их. Молчали пулеметы. Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых, шел, руки в карманах, ветер неистово трепал полы шинели, и странные чувства тоски, глухой затерянности в этих мрачных холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз, и всегда ночью, в короткие затишья, и объяснялись главным образом тем, что 4 дня назад при взятии города Касно батарея Новикова впервые потеряла 9 человек сразу, в том числе командир взвода управления. И Новиков не мог простить себе этого. «Часовой!» — строго окликнул Новиков, останавливаясь, по звуку голосов угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты.
2: «Стой! Кто идет?»
1: преувеличенно грозно выкрикнул часовой и щелкнул затвором автомата. «Проснулись? Что там за колготня в землянке?» спросил Новиков недовольным тоном. «Что молчите?»
2: «Овчинников? Чего это шумит, товарищ капитан?» робко кашлянув, забормотал часовой. «И чего они разоряются?»
1: Новиков толкнул дверь в землянку. Плотный гул голосов колыхался под низкими накатами. Командир первого взвода, лейтенант Овчинников, с тонким, красивым, самолюбивым ртом ударил кулаком по столу, покачиваясь, встал, затем, небрежно оттолкнув на бедре тяжелую кобуру пистолета, скомандовал сипло и властно:
2: «Прекрати галдеж и слушай тост! За Леночку, а братцы!»
1: Смутный рев голосов ответил ему и стих. Все увидели молча стоявшего в дверях капитана Новикова. Он медленно обвел взглядом лица солдат.
2: «Значит, пыль столбом?» — произнес он хмурясь.
1: «И санинструктор здесь?» То, что веселье это происходило в 800 метрах от немецкой передовой, и люди, зная это, не сдерживали себя, не удивило Новикова. Удивило то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого шума, сидела на нарах санинструктор Лена Колоскова. Сидела она, охватив руками колени, и, покачиваясь взад и вперед, разговаривала с умиленно расплывшимся замковым Легаловым, смеялась тихим, грудным, ласковым смехом. «Смеется каким-то жемчужным смехом», не без раздражения подумал Новиков, и, стараясь еще более возбудить в себе неприязнь к этому легкомысленному смеху, Он быстро взглянул на нее, потом на Овчинникова, спросил:
2: «Что у вас тут? Свадьба?»
1: Он произнес это, должно быть, грубо. Все замолчали. Лена вопросительно перевела на него взгляд и вдруг легко и гибко спрыгнула с нар, взяла со стола чей-то стакан, подошла к Новикову, блестя яркими, чуть прищуренными, улыбающимися глазами.
2: «Да, именно»,
1: — сказала, откидывая голову.
2: «Здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова».
1: «Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор». И, повернувшись к лейтенанту Овчинникову, договорил тоном приказа: «Прекратить! Что это за веселье? С какой радости? Всем отдыхать!» Лейтенант Овчинников, самолюбиво сузив светло-трезвые глаза на недопитый стакан, спросил:
2: «За что вы, товарищ капитан? Мой день рождения. Не признаете? 26 стукнуло. Легалов! Налей комбату!»
1: Замковый Легалов считался непьющим, и то, что он пил сейчас и протягивал кружку, вконец испортило настроение Новикову. Он оттолкнул руку Легалова, криво усмехнулся:
2: «Поздравляю!»
1: И, ссутулившись, шагнул к двери. Уже на пороге услышал позади себя неловкую тишину, и стало ему неприятно от того, что он только что внес в землянку к солдатам Овчинникова, которых любил, холод и раздражение. Он знал, что Лена была развращена постоянным мужским вниманием. Это, разумеется, было связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она пришла в батарею месяца два назад после непонятной истории в полку, о которой всезнающие штабные писаря вынуждены были молчать. Его стесняло. Ему мешала эта женщина в батарее. Но одновременно, даже не видя ее, он все время ощущал ее присутствие и не мог объяснить себе то внезапное неприязненное раздражение, которое она своей смелостью, своим голосом вызывала в нем. Выйдя из землянки, Новиков один постоял в холодной осенней тьме. Мысль о том, что он грубо обидел сейчас солдат, обидел тогда, когда от расчета в его батарее осталось 20 человек, когда он должен быть добрей, ласковее с людьми, угнетала его. Ощупью нашел пенек, видел его еще днем. Сел, до боли потер небритые щеки, посмотрел в потемки туда, где за высотой в полутора километрах отсюда, на западной окраине Касна, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина, второй в батарее взвод, который он, Новиков, особенно берег.
3: «Я пошла!»
1: — раздался женский голос в нескольких шагах от Новикова. Из землянки вырвался стих шум голосов. Желтая полоса света легла на кусты, легкие шаги послышались в 4 метрах от Новикова, и по голосу, по смутному очертанию фигуры, он узнал Лену. Сквозь гудение сосен глухо хлопнула дверь. Из землянки выбежал лейтенант Овчинников в распахнутой телогрейке, окликнул сипловатым голосом:
2: «Ты куда же, Леночка? Постой!»
1: Он приблизился к ней вплотную, они будто слились, и тотчас Лена сказала презрительно, протяжно, устало, переходя на «ты»: «Уйди, не справишься ты со мной, губы у тебя мокрые, лейтенант». Она оттолкнула его, пошла прочь, а он, сделав шаг назад, позвал громко:
2: «Леночка, постой!»
1: и кинулся следом за ней. В его сбившемся дыхании, в коротком, неуверенном крике было что-то неприятно молящее, унижающее мужское достоинство, и Новиков поморщился. Он встал, пошел к своему блиндажу. Блиндаж был полуосвещен сонным желтым мерцанием коптилки. Дежурный телефонист Гусев, молодой, круглоголовый, прислонясь затылком к стене, спал. Он хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизиона, но будить было жалко. Вокруг с тревожным всхлипыванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Новиков, не раздеваясь, лег на спину сбоку нар на обычное свое место. Он проснулся от сильного гула, давящего на голову. Вскочил, пьяный ото сна.
2: «Что? Позывные?» — спросил отрывисто. «К телефону?» «Дальнобойная накрыла!» Шепотом выдавил связист Гусев бледнее. «Воронки с дом!»
1: Старший сержант Ладья, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую ногу в штанину галифе, кричал Гусеву: «Спишь, тютя? А ну что там на передовой? Узнай!» И, застегиваясь, глянув на Новикова, добавил иным тоном:
2: «Вроде началось, товарищ капитан. Слышите? Не похоже на артналет. Ишь ты, заваруха!
1: Дайте трубку!» — сказал Новиков и не взял, а вырвал из рук Гусева мокрую от пота нагретую трубку. «Резида! Резида! Какого дьявола? Что там? Резида!
3: Я Резида! Я Резида!» Внезапно послышался в трубке слабый, как комариный писк, голос и сейчас же зачастил: «Кто у телефона? 6-го к аппарату! 6-го к аппарату! 6-го немедленно к Резиде! Немедленно к Резиде! Немедленно!»
1: «Я 6-й!» — объявил недовольно Новиков. «Что случилось? Иду! Сейчас иду!» Он положил трубку, надел отлично сшитую, но уже обтрепанную шинель, застегнул ремень, оттянутый кобурой пистолета, потом, сдвинув брови над тонкой переносицей, своим обычным грубоватым тоном, который так не шел к его мальчишески юному, всегда бледному лицу, коротко приказал: «Ремешков, пойдете со мной». Подносчик снарядов Ремешков, парень лет 26, молчаливый, замкнутый, солдат-счастливец, недавно побывавший после тяжелого ранения в 6-месячном отпуске дома на Рязани, обратил к Новикову, сидя на нарах, свое крепкое белобровое лицо. В расширенных глазах толкалась мольба. Проговорил еле слышным шепотом:
2: «Нога у меня! Нога!»
1: И, жалко кривя губы, потер колено, низко опустив голову.
2: «По горам ведь! Нога у меня, товарищ капитан! Другого бы кого! Пока нога-то!»
1: Он знал, куда надо идти сейчас, и выбрал Ремешкова, потому что тот отлеживался 6 месяцев дома, в то время как солдаты его, Новикова, батареи без отдыха находились в боях, дошли до Карпат. Выбрал, потому что считал это суровой необходимостью, тем более что Ремешков был новым человеком на батарее.
2: «Другого? Говорите.
1: У нас в батарее приказания 2 раза не повторяют», — проговорил Новиков жестко и, более не обращая внимания на Ремешкова, пошел к двери. Командир 2-го орудия, сержант Сапрыкин, неуклюже грузный, пожилой, старательно кряхтя наматывал портянку, подмигнул Ремешкову почти ласково затеплившимися глазами и сказал доброжелательно: «А ты лучше бери, землячок, автомат, да и дуй во все лопатки. Так оно вернее. Раньше-то ведь воевал. Понял или нет? Вот автомат возьми. Оно верно. После теплой печки до жены под боком умирать неохота». И подтолкнул Ремешкова в будто окаменевшую спину. Весь город, окрашенный зловещим огнем, грохотал, сотрясаемый эхом. С крыш ссыпалась на тротуар черепица, и среди этих звуков возникали новые, визжа, нарастая.
3: Новиков и Ремешков упали рядом около какого-то подъезда, дважды резко сильно подкинуло их на земле взрывной волной, этой же силой Новикова притиснуло к окаменевшему плечу Ремешкова. Тот, испуганно озирая небо, пронизанное свистами мин, сдерживая дыхание, забормотал: «Куда идти? Так и до передовой не дойдем, товарищ капитан. Со всех сторон бьют. Окружают!»
1: В мутной глубине улицы взлетали конусы разрывов. Город обстреливали дальнобойные батареи. Снаряды прилетали с запада и юга. Было такое ощущение: город Касна окружен. Новиков, однако, не испытывал пока большого беспокойства. Вероятно, складывалась обычная обстановка в условиях Карпат. Немцы оставались в долинах, на высотах по флангам, продолжая вести огонь по дорогам. Окружили, отрезали, обошли.
3: 41-й год вспомнили, сказал Новиков. Вперед! И не на полусогнутых, черт дери!
1: И побежал в глубину улицы. Он первый вбежал в туман, быстро движущийся над берегом, увидел впереди темнеющий ход сообщения первых пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. До высоты, метров 100, шли по траншеи, пригнувшись так, что свинцовой усталостью налилась шея. Над головой звенели, взвизгивали косяки мертвенно светящихся трасс, брустверы вздрагивали от рвущихся возле снарядов. Впереди, на самой высоте, лихорадочно дрожали вспышки очередей. Человек за пулеметом отшатнулся в бок, крикнул злобно: «Ленту!» и, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа. Когда Новиков подошел, человек перевел на него узкие черные горячие глаза, и Новиков увидел потное лицо, прилипшие к лбу мокрые кругляшки волос. Это был командир отделения разведки Горбачев.
3: «Вы что это тут? Пулеметчиков не хватает?» – удивился Новиков. «Где командир дивизиона? Здесь?» «Вовремя, товарищ капитан! Ждут вас начальство! И Алешин здесь!» «А пулеметчиков тут угробило. Пока суд да дело, дай, думаю, шкуры фрицам посчитаю». И спросил усмешливо: «Разрешите, а? Пока суд да дело».
1: Командир дивизиона майор Гулько сидел сутулясь в расстегнутой гимнастерке без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, разложенную на столике. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина, молоденького, всегда веселого, без всякого повода, звонкоголосого, как синица. Позади Гулько стоял его ординарец Петин. Он был чрезвычайно высок, огромен, белобрыс, рукава засучены до локтей. С мрачно-серьезным видом он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу. Гулько страдал радикулитом. Когда вошел Новиков и следом за ним Ремешков, возбужденно раздувая ноздри, майор Гулько выгнул спину, всматриваясь поверх огня лампы, произнес желчно: «А, Новиков?» и тускло улыбнулся. Но даже эту ласковость, которую при встречах иногда замечал Новиков, Гулько тотчас же прикрыл ироническими морщинами на лысеющем лбу, скосил глаза на ручные часы, потонувшие в густых волосах запястья, выговорил: «Не торопитесь на передовую, капитан. Тыловые настроения?»
4: «Прибыл по вашему приказанию», — сухо доложил Новиков и подумал: «обычное радикулитное настроение». Новиков знал странность Гулько. Чем сложнее складывалась обстановка, тем скептически болтливее и вроде бы равнодушнее ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. Новиков же считал его чудаком, неживущим реальностью, и был с ним подчеркнуто сух. «Слушаю вас, товарищ майор», — сказал Новиков официальным тоном.
2: «Смотрите сюда, капитан. Мы прижали немцев в границе Чехословакии. Немцы вовсю жмут на город с запада. Основательно жмут. Хотят вернуть город. А почему? Смотрите. По горам с танками не пройдешь, естественно. А город этот – узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, на вот это шоссе на север, вдоль озера. Вся Петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в 20 от Касна. Знаете, что тут происходит? Соседние дивизии замкнули в Ривнах немецкую группировку, очень сильную группировку. Много танков и прочее, Петрушка. Уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье и Касну, в Чехословакию. А там, надо вам сказать, события развернулись грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тиса. Майор Гулько в раздумье поглядел на часы, положив волосатую руку на карту. 2 дня город Марицы блокирован словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касну на Марицы, соединиться с немецким гарнизоном, на ходу подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали жать с запада, захватить Касны, узел дорог, помочь прорваться северной группировке. Такая обстановочка. Таковы делишки. Гулько затянулся сигаретой. Вообще, не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются? Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, Венгрии. Слышите музыку с запада? Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их на прямую наводку вот здесь, на живописном берегу озера. Направление стрельбы – ущелье, шоссе, Ривны. Соседи у вас – танки 5-го корпуса справа, плюс Ипатовский полк и гаубичные батареи. Слева – Чехословакия, генерала Свободы, воюют вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин, чуть поднял голос Гулько, покажите своему комбату местостояние батареи. Слушаюсь, живо ответил Алешин. Пекин, горячей воды, бриться! Крикнул Гулько, густо выпустив через волосатые ноздри дым, ворчливо договорил. «Я буду на местности через 1.5 часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность». «Разрешите идти?» – спросил Новиков все так же официально. И первый вышел из землянки в траншею.
5: Пули торопливо щелкали по брустверу, сбивая землю, и он тут же схватился за фуражку, ее будто ветром толкнуло. Надвинул козырек на глаза, пригнувшись, выругался. «Что?» — крикнул Ремешков за спиной. «Земля!» — ответил Новиков. «А-а-а!» Ремешков присел на корточки, снизу с загнанным выражением следил за Новиковым. На какую-то долю секунды мелькнула мысль, что если бы Новикова ранило хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера. Тогда ему, Ремешкову, надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И от того, что не случилось этого, и теперь обязательно надо было идти, почувствовал он, как грудь сжала знобящим холодом. Ноги обмякли. Новиков, стоя к нему спиной, позвал громко, словно ударил по сердцу Ремешкова.
2: «Скоро там, Алешин!» «Готов, товарищ капитан! Идем!»
4: Послышался голос младшего лейтенанта. С трудом и тоской Ремешков встал, оторвав свинцовое тело от земли. Хромая подошел к Новикову. Тот пристально, сожалеюще, глядел на него прямым взглядом, спросил:
2: нога.
1: Ремешков застонал, потирая колено. Плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной, как горб.
2: «На кой прислали вас ко мне?» — не выдержал Новиков. «Вы что, воевать приехали? Или задницу греть возле печки? 6 месяцев торчали дома и ногу не вылечили».
3: «Доставьте его здесь, товарищ капитан», — беспечно посоветовал Алешин, удивленно разглядывая страдальчески напряженное лицо Ремешкова. «Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой».
2: «Он пойдет с нами».
1: В 2 часа ночи после рекогносцировки Новиков послал Ремешкова на старую огневую с приказом немедленно снять орудие Овчинниковой и в течение ночи занять позицию в районе севернее города на новой высоте правее озера. Ожидая орудия, Новиков сидел на земле в 5 шагах от новой позиции батареи. Он отчетливо слышал сочный скрип лопат о грунт, сниженные до шепота голоса солдат, движение тел в темноте, копали расчеты Алешина, а вокруг стояло неподвижное глухое затишье. Озеро мерцало злыми, тихими отблесками. На той стороне молчали немцы. Там была Чехословакия.
3: Подошел Алешин, весело заговорил. «Товарищ капитан, тут наши разведчики великолепный особняк нашли. Бассейн, ванна, ковры, с ума сойдешь. Роскошь! Пойдемте рядом тут, вон внизу».
1: «Пустой особняк».
3: «Совершенно».
1: Особняк этот, просторный двухэтажный дом, стоял метрах в 150 от высоты в липовом полуоблетевшем парке за железной оградой, с массивными железными воротами и парадной калиткой, над которой поблескивали медью оскаленные морды львов. Они вошли в парк, угрюмо темный, огромный, и он поглотил их печальным шорохом, шелестом опавшей листвы на дорожках, ровным текучим шумом полуоголенных лип. 2 орудия батареи, взвод лейтенанта Овчинникова, были выдвинуты в сторону ничьей земли на 200 метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина. Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании. Команды отдавались шепотом, люди двигались, сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами. При холодных порывах ветра, налетавшего с озера, все слышали тревожные голоса немцев в боевом охранении. Лейтенант Овчинников, еще не остывший после недавнего марша, слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, жадно курил в рукав шинели, командовал шепотом: «А ну, шевелись! Шевелись! Легалов, вы чего? С лопатой обнимаетесь? Действуйте, как молодой!» Замковый Легалов, солдат уже в годах, стоял, обняв лопату 2 руками, держась затянутый под сумком ремень, бормотал усталым голосом:
6: «Передохну, товарищ лейтенант. Маленько. Резь в животе. После немецких консервов. Я маленько».
2: «Врет, хрен его расчеши!» — захихикал насмешливо злой наводчик Парахонько. «Графиню он польскую вспомнил. Тут, в замке одном. Як на марше зашли напиться в замок, бачим, графиня, руки белые, в кольцах, шмяк на колени перед Лягаловым. Я такая сякая, капиталистка туда-сюда, от любви умираю. Возьмите в жены советский жолнеж. Умираю от сердца».
6: «Отчепись», — смущенный и протяжно попросил Легалов, по-прежнему держась за ремень. Сержант Сапрыкин, ожесточенно долбя грунт с укором, сказал: «Ну чего прилип к человеку? Верно, с животом у него неладно, товарищ лейтенант. Перехватил консервов, это бывает. У плохого солдата перед боем всегда понос.
5: беззлобно ответил Овчинников, вмял окурок в землю, стал снимать шинель. «До рассвета не окопаемся! Нам крышка тут!»
4: Все копали в напряженном безмолвии, лишь дышали тяжело, обливаясь разъедавшим тело потом. Раз Сапрыкин, не рассчитав силу, со звоном ударил киркой по камню, и сейчас же раздались частые хлопки у немцев. Кроваво-красные ракеты встали, развернулись в небе, отчетливо залили обнажающим светом край озера, поле вокруг.
5: «Ложись!» — неистовым шепотом скомандовал Овчинников. «Заметили фрицев отродье, точно подзасекли!»
4: Разом сникли ракеты, разом смолк и стук пулеметов.
5: Он вскочил на ноги, зашептав: «За лопатой! Нажимай душу из всех вон!»
4: Подошла Лена и капитан Новиков. Их фигуры черно проступали над бруствером среди темени ночи.
5: «Леночка, дайте руку, упасть можно», — приветливо сказал Овчинников, поставив ногу на бруствер. «Прошу вас, Леночка, спасибо, что пришли».
4: «Связь с ладьей проложил?» — спросил Новиков. Овчинников, накидывая на плечи шинель, быстро ответил:
5: «Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан. И вас, Лена. Всем продолжать работать. Возьмите мою лопату, Легалов».
4: Новиков не удивился тому, что сам Овчинников вместе с расчетом копал огневую. Хорошо знал самолюбивого лейтенанта. Тот не мог сидеть и ждать. Окапывался всегда первым. Первым докладывал о готовности огня. Когда же влезли в свежевырытый глубокий блиндаж, сильно пахнущий сыростью, и, загородив вход плащ-палаткой, сели на солому, достали папиросы, Новиков, чиркая зажигалкой, внимательно посмотрел на Овчинникова, сказал: «К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтоб тебя в упор не было видно».
5: «Знаю», — отрезал Овчинников, прикуривая.
4: «Что «знаю»?» — миролюбиво спросил Новиков. «Действуй и немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливо! Желаю увидеть тебя живым». Новиков встал, откинул висевшую над входом плащ-палатку. Звездная, неестественно тихая ночь со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав влилась в накуренный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером.
5: «Молчат и ждут», — проговорил Новиков задумчиво. Потом спросил, не оборачиваясь: «У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится?»
4: «В Венгрии второй украинский вышел на Тиссу. В Югославии наши танки на окраине Белграда. Скоро конец». Овчинников не пошевелился в глубине блиндажа. Во тьме только жарко разгорелся, подсвечивая его тонкие губы, огонек папиросы. Ответил коротко:
5: «Нет».
4: Но этот ответ был ложью. Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны. И порой, задумываясь, испытывал смутное чувство растерянности, беспокойства о чем-то недоделанном им. Это подавляло его, угнетало то, что не сделал он на войне нечто главное, что сделали другие.
5: «Нет, не думал», —
4: хмуро повторил он, и тотчас Новиков ответил полусерьезно:
5: «Ну и дурак.
4: Ладно, пошел». За полчаса до рассвета Овчинникову доложили, что все готово. Огневая отрыта в полный профиль. К высоте проложена связь. Выставлены часовые. Овчинников, разбуженный сержантом Сапрыкиным, некоторое время лежал на соломе в блиндаже, окутанный мутной дремотой, как паутиной. А когда сел, от движения заболели мускулы на спине, спросил неокрепшим после сна голосом: «А второе орудие? Доложили о готовности?» «Нет еще». В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, щурились на свет. На снарядном ящике в тепло-сыром воздухе неподвижными фиолетовыми огнями горели немецкие плошки. Стояли дымя котелки, мясные консервы, огромная бутыль красного вина. Телефонист Гусев, наклоняя стриженную голову, ложкой носил из котелка к губам горячую пшенную кашу, дул, обжигаясь на ложку. Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, прижав ее к груди, оттопырив локоть. Не соразмеряя силу, так нажимал на нож, казалось, полоснет себя острием. Хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящики, посоветовал с домовитым покоем в голосе: «Поужинайте, товарищ лейтенант». «Есть не хочу». Овчинников встал, застегнул шинель на сильный, плотно слитый из мускулов, чуть сутуловатой фигуре, спросил тоном приказа: «Лена где? У орудия?» И, не ожидая ответа, вышел из блиндажа. Поеживаясь от сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию. Оттуда донесся негромкий разговор. На станине неясно чернел силуэт часового. По неуклюжей позе узнал Легалова. На коленях железом отсвечивал автомат. Рядом на снарядном ящике сидела Лена. На плечи накинута плащ-палатка. Легалов говорил, вздыхая. Голос звучал сонно, ласково. «Не женское дело война. Какое там? Мужчину убьют. Это туда-сюда, его дело. А женщина, у ней другие горизонты. У меня тоже старшая дочь, Елизавета. Тоже, извиняюсь, фыркальщица, студентка. Парни за ней табунами ходили на Кубани-то. А разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу. Нет, не могу. 200 бы раз вместо нее согласился воевать. А вы откуда сами-то? Учились где? Школьница, небось. Я из Ленинграда. Училась в медицинском институте. Вы сказали, фыркальщица, спросила Лена. А что это значит? Да такая, чуть что, фырк, и пошла. Я не говорю про вас. Лена засмеялась тихим смехом, охотно засмеялся и Легалов, поглаживая большой крестьянской рукой своей автомат, точно лаская его, спросил: а родители как у вас? Я одна, сказала Лена. Нет. Лучше один раз воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам. Потом увидела все сама. Нет. С ними должны воевать не только мужчины, но и женщины, и дети. Один раз. И навсегда. Иначе нельзя жить. Замолчали.
7: Легалов строго позвал Овчинников и мягко подошел к ним. «Идите отдыхайте, я побуду здесь».
4: «Леночка, мне поговорить с вами необходимо». Легалов в нерешительности потоптался, с неуклюжестью заковылял от орудия, растерянно взглядывая на недвижно темную фигуру Лены, исчез в ровике. Подождав немного, Овчинников сел на ящик, почти касаясь плеча Лены.
2: как гвоздь вошли в сердце, Леночка, клещами не вытащишь. Я тебя никому не дам, никому не дам. И сильно, по-мужски опытно обняв ее, он начал порывисто, колюче, жадно целовать ее холодный, сопротивляющийся рот, зубами стукаясь о ее стиснутые зубы. Леночка, Леночка, она упруго вырвалась, вскочила, ударила изо всей силы его по лицу и еще раз ударила, сказав страстно и зло: «Дурак! Глупец! Убирайся к черту, иначе я не знаю, что сделаю!» Он сидел оглушенный, гладя одеревеневшую от ударов щеку, потом внезапно засмеялся удивленно, подставил лицо, дрогнули ноздри его крупного крючковатого носа. «Еще ударь! Еще сильней ударь!» Она шагнула к нему. «Да, ударю!»
8: «Товарищ лейтенант, к телефону вас!» «Немедленно!» — послышался робкий голос Легалова.
6: Елена и Овчинников оба одновременно увидели в посеревшем воздухе силуэт головы над Ровиком.
2: «Кто еще там? Легалов? Подсматривали?» — гневно спросил Овчинников. «Я спрашиваю, подсматривали?»
6: «Никак нет», — ответил Легалов. «Живот у меня. По своей нужде вышел. Комбат вас. А я на пост встану». Овчинников до странности быстро потух и мягкими щупающими шагами двинулся к Ровику мимо Легалова, вошел в душный, наполненный храпом блиндаж. Телефонист Гусев сидел в сонной полутьме и, все время сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала на коленях. Овчинников схватил трубку, не остывший еще от возбуждения, проговорил: «Второе у телефона!»
9: «Почему не докладываете о проходе?» — спросил голос Новикова. «С саперами связался. Что молчишь?»
2: «За мою жизнь беспокоитесь?» — произнес Овчинников, без причины злясь на этот спокойный голос Новикова. «Я приказ выполню. Отсюда драпать не собираюсь. За меня не беспокойтесь. Именно за меня.
9: Если прохода не будет, отдам под суд», — тихо и внятно сказал Новиков. «Именно за тебя я не беспокоюсь».
2: «А куда угодно, хоть под суд, хоть к дьяволу!»
6: Он сидел на нарах у скалицы, с вислым носом, расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав тонкие губы. Был похож на взъерошенную хищную птицу.
9: «Да чего тут порох рассыпать? Схожу я к саперам, обойдется. Ложитесь, товарищ лейтенант, я потопаю потихоньку».
6: Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклонясь в углу над снарядным ящиком, он, добродушно улыбаясь, приклеивал к сильно потертому, помятому партбилету отставшую фотокарточку. Крупное лицо, мягкое, задумчиво домашнее, слегка серебрились виски при слабом свете плошки.
9: «Вот наказание, скажи на милость. Отклеивается и только. От сырости или поту.
2: В какой карман класть? Вот, шелковую тряпочку от немецкого пороха достал. Годится?»
6: Медлительно завернул партбилет в шелк, долго засовывал его в пришитый на тыльной стороне гимнастерки карман, потом поднялся, говоря покойно, будто слова взвешивая:
9: «Пошел я, товарищ лейтенант, а вам бы отдохнуть».
6: Командир дивизиона майор Гулько приехал на огневую Новикова в 4:00 ночи. Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию, затем, звеня шпорами, прошелся перед орудиями. Здесь в раздумье постоял на высоте, вглядываясь в озеро слева от нейтральной полосы, где в 200 метрах от немцев были поставлены на позицию орудия Овчинникова. Позиция дурная, орудие как на ладони.
10: Но лучше нет, как полагаете, капитан Новиков?
4: Я полагаю, что немцы рядом. Я приказал разговаривать шепотом. Вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговаривайте громко, как на свадьбе. Нестеснительно и прямо сказал Новиков. Пулеметы уже пристреляли позицию.
7: Если в штабной землянке майор Гулько мог сидеть в присутствии офицеров в одной нательной рубахе, то в батарее он обычно приезжал по уставному подтянутый, тщательно до синевы выбритый, надевал шпоры, был весь крест-накрест перетянут новыми скрипучими ремнями, говорил громким голосом с той командной интонацией, которую обычно подчеркивают интеллигентные люди на войне. Не раздражаясь, однако, на замечание Новикова, Гулько невозмутимо щелкнул кнутом по глинищу, сказал: «Взводу Алешина отдайте приказ отдохнуть по-человечески. Пока спокойно. В этой самой респектабельной вилле. Заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье».
4: «Я отдал уже приказ», — ответил Новиков. «Прошу, особняк». В их распоряжении было несколько часов. Сколько, они не знали. На мягких диванах, на расстеленных по всему полу коврах храпели утомленные за ночь солдаты. В кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал, скошенный усталостью, связист Колокольчиков, сладко чмокая губами, терся щекой о трубку, бормотал во сне: «А ты к колодцу сходи, к колодцу!» Заряжающий Богатенков, только что сменившийся на посту у орудий, сидел в нижней рубахе на ковре, сосредоточенно пришивал крючок к шинели, изредка поглядывал на Колокольчикова с нежностью. Богатенков высок, темноволос, атлетически сложен, движения сильных рабочих пальцев уверены, бугры молодых мускулов напрягаются под рубахой, лицо, покрытое ровной смуглотой, красиво. «Бывает же, товарищ капитан», — сказал он, обращаясь к Новикову, — «в госпитале 2 месяца лежал, бомбежки снились. Здесь, на передовой, полынь, степь на зорьке, треконники снятся, лампочки в забое. Проснешься, будто гудок на шахту, а к Колокольчикову вон колодцы привязались». «Ложитесь», — сказал Новиков, — «не теряйте минуты».
7: Майор Гулько, перекатывая сигарету во рту, брезгливо морщась от дыма, перелистывал прокуренными пальцами толстую иллюстрированную книгу, лежавшую на столе, не без отвращения говорил: «Разгул цинизма в степени N плюс единица. Кровь, смерть, улыбки возле могил, разрушение, фотографии России. Книга для немецких офицеров. Петин!» — позвал он. «Эту сволочь в уборную! В сортир! В сортир!» Заключил он и, сердясь, швырнул книгу на колени сонно разомлевшему в кресле ординарцу. Петин вздрогнул, стряхнул дремотное оцепенение, тоже полистал, пощупал книгу неправдоподобно большими руками, подумал и во всю ширину лица заулыбался. «Куда ее, товарищ майор? Наждак!» Гулько зло фыркнул волосатым носом. «Я, с позволения сказать, инженер. Всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое

0: товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому», — сказал Новиков. «От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча». «Вон как?» «Весьма любопытно», — ворчливо произнес Гулько, косясь на затихшего за столом Алешина. «А вы, младший лейтенант, что вы полагаете?» Новиков вынул портсигар, звонко щелкнул крышкой. «Он непосредственно подчиняется мне. Значит, согласен со мной». Алешин с независимым видом слушал, но после слов капитана смущенно залил пятнами, неожиданно засмеялся тем естественным, веселым смехом молодости, который так поражал Новикова в Лени. «Россия?» — задумчиво проговорил Новиков. «Я только в войну увидел и понял, что такое Россия. Вы знаете ведь, что такое Россия?» От того, что капитан назвал его Витей, младший лейтенант посмотрел влюбленно на лицо Новикова с щербинкой возле левой брови. И тотчас Гулько заинтересованно взглянул в серые мрачноватые глаза капитана, самого молодого капитана в полку, этого полувзрослого полумальчика, спросил: «Что ж, выкладывайте?» Новиков встал, привычным движением передвинул пистолет на ремне, подошел к телефону. Связист Колокольчиков, по-прежнему нежно обнимая аппарат, неспокойно терся щекой о трубку, дрожа во сне синими от усталости веками, бормотал: «Ты к колодцу иди, к колодцу, вода холодная». «Вот она, Россия», — тихо и серьезно сказал Новиков. Осторожно высвободил трубку из-под горячей щеки связиста, вызвал орудие Овчинникова. Подождал немного, стоя перед Колокольчиковым, который с сонным лепетом поудобнее устраивался щекой на ладони. Заговорил в полголоса, услышав Овчинникова о минном поле. Потом закончил твердо: «Если прохода не будет, отдам под суд». И положил трубку. «Слушайте, Новиков», — проговорил майор Гулько, похлопав ладонью по стопке немецких журналов. «Вообще, сколько вам лет? Кто вы такой до войны? Школьник, студент?»
1: «Какое это имеет значение?» — ответил Новиков. «Если это интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона».
0: «Ну, время истекло. Мне пора», — сказал Гулько. «Петин, лошадей!» Звеня шпорами, подтянул узкие сапоги, очевидно жавшие ему, и, не отрывая ласково погрустневших глаз от ручных часов, заговорил: «Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надеетесь?»
1: «Не надеюсь, товарищ майор», — ответил Новиков и замолчал. Видимо, Гулько знал то, чего не знал он.
0: Тихонько и нежно Гулько взял капитана под руку, повел к двери, остановился, глядя в лицо Новикову, сказал почти шепотом, чтобы не слышал Алешин:
1: «В сущности, мальчик ведь вы еще, что уж там, хоть многому научились, а у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру. Простите за философию. Война кончится, все у вас впереди, если, конечно, останетесь живы». «Если останетесь».
0: И, пожав Новикову локоть, вышел, машинально нагнув в дверях худую спину, будто из низкой землянки выходил. Сунув руки в карманы, Новиков прошелся по комнате, испытывая беспокойство, досаду. Никто

0: прежде не напоминал ему о его молодости, которую он скрывал как слабость и который стеснялся здесь, на войне. Люди, подчинявшиеся ему, были вдвое старше, а он имел непрекословные права опытного, отвечающего за их жизнь человека. И давно уже свыкся с этим. Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на стол, по-мальчишески внимательно рассматривал красочные фотографии немецких иллюстрированных журналов, думал о чем-то. Мягко-зеленоватый свет лампы падал на белый чистый лоб Алешина, на ровные брови, на раскрытые по-летнему синие глаза его. Они казались молоды и отчаянно прозрачны. «Ну и везет вам, товарищ капитан!» Весело, даже восхищенно воскликнул Алешин. «Просто чертовски везет!» Новиков лег на диван, не снимая сапог, накрыл грудь шинелью, сказал: «Так кажется, Витя. Не гасите свет. Почему везет?» «Нет, серьезно, товарищ капитан, вы счастливец, вам везет. Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием, вас в академию, а я, черт!» Он вздохнул по-детски, подпер кулаком подбородок, белела круглая юная шея, каштановые волосы наивно-трогательно упали на лоб ему. «А я просто черт знает что, товарищ капитан, серьезно. Орден Красной Звезды получил, вот медаль за отвагу никак». И договорил совсем уж доверительно: «А для меня самый дорогой из всех орденов – солдатская медаль за отвагу. Серьезно, вы не смеетесь?» «Да будете и медаль, это не так сложно», – ответил Новиков и спросил: «Вас кто-нибудь ждет? Ну, мать, сестра, невеста?» «Мама и Вика. Ее звать Виктория», – не сразу ответил Алешин. И Новиков ясно представил, как он покраснел алыми пятнами. «Ну, хорошо», – сказал Новиков и после молчания снова спросил: «Скучаете по России, Витя?» За туманными равнинами Польши оставалось позади, в далеком пространстве, Россия, как бы овеянная каким-то чувством радостной боли, которая никогда не проходила.
1: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Новиков стремительным рывком скинул с груди шинель. В сонное сознание ворвался звон разбитых стекол, то опадающий, то возникающий клёкот снарядов, проносившихся над крышей. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!»
0: «Что?»
1: «Товарищ капитан! К орудиям!» Захлёбываясь, выговорил Ремешков и судорожно сглотнул. «Началось! Свет не видать!»
0: «Чего не видать? Этого не видать, так может, тот видно? Где Алёшин? Почему сразу не разбудили?»
1: «Младший лейтенант сказал, сам выяснит, пока не будить все орудий».
0: «Эти мне сосунки командовать начали», — выругался Новиков. На ходу надевая фуражку, он ударом распахнул дверь и выбежал через террасу в мокрый от росы парк. Плотный гул, выделяясь особым сочным бомбовым хрустом дальнобойных снарядов, нарастал, накалялся слева в стороне города и как бы сливался с упругими ударами танковых выстрелов справа. И Новиков понял: началось. Это должно было начаться.
1: «Товарищ капитан, Овчинников у телефона! Ждет команды!» — крикнул кто-то. «Передать орудиям приготовиться, но огня не открывать!» — скомандовал Новиков и, слегка пригибаясь в ходе сообщения, спрыгнул в ровик НП. То, что увидел Новиков в стереотрубу, сначала ничего не объяснило ему толком. Весь берег озера и поле впереди и слева от высоты были усеяны вспышками танковых разрывов. Неслись над полем перекрещиваясь трассы, пулеметы, не смолкая, дробили воздух, со звоном хлопали немецкие противотанковые пушки. Новиков увидел их в кустах на том берегу озера, метрах в 200 от огневых позиций Овчинникова. Стреляли они вправо от высоты,
0: Туда, где были врыты в обороне наши тяжелые танки 5-го корпуса, правые соседи, о которых говорил Гулько. Но странно, в первые секунды показалось Новикову, наши танки не отвечали пушкам огнем. Их бронебойные трассы летели в сторону соснового леса, откуда давеча обстреляли Новикова 3 немецких танка. Теперь их не было, вошли в лес. И сейчас Новиков до отчетливости разглядел уже все. Левее леса, из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, по шоссе муравьиной чернотой валил, двигался плотно слитый поток танков, длинных тупорылых грузовиков, бронетранспортеров, людей, растекаясь. Поток этот медленно раздвигался, как ножницы, в сторону леса, куда вошли 3 передовых танка, и влево, в сторону северной оконечности озера, где в минном поле стояли орудия Овчинникова. Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, огляделся. Дым застилал всю западную окраину Касны, ничего не видно было там. Только острие костела багрово светилось в пепельной мгле. Гул непрерывной артиллерийской пальбы толчками доходил оттуда. Немцы атаковали и там. И Новиков понял. Немцы снова пытались взять город с запада, рассчитывая этим облегчить прорыв всей или части, вырвавшейся из окружения в Ривнах группировки на севере границы Чехословакии. И подал команду «Приготовиться!» Овчинникова к телефону. Телефонист Колокольчиков, пригнувшись над аппаратом, беспрерывно, осиплым тенорком вызывал орудие Овчинникова. Орудия не отвечали. «Ну!» — Новиков резко оторвался от стереотрубы. «Что там, Колокольчиков? Быстрей!» Тот моргнул растерянно беспомощными глазами, сказал шепотом. «Не отвечают! Связь порвана. Перебили. Я сейчас. Вон там идут по связи от Овчинникова. Видите? Давайте навстречу по линии. Чего ждете?» Теряя терпение, крикнул Новиков. «Разрешите, товарищ капитан? Как на ладони вижу. Я и пулеметик захвачу». Покачивая плечами, придвинулся к нему старшина Горбачев. «Оставайся у аппарата, парнишка». И он оттолкнул связиста в ровик. «Куда он в мины полезет? Я здесь все, как свои 5 пальцев». «Возьмите с собой Ремешкова», — приказал Новиков. «Возьмите его». Колокольчиков, как будто ноги сломались под ним, сел на дно ровика около аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было. Он только что в одну секунду мысленно пережил весь путь от высоты до орудия Овчинникова. Новиков, соразмеряя расстояние между орудиями Овчинникова и катящейся массой колонны, понимал, что Овчинникову пора открывать огонь. Пора! Он думал, после того, как передовые немецкие танки увязнут в перестрелке, натолкнувшись на орудия и на минном поле, он, Новиков, откроет огонь с высоты 2-м взводом Алешина во фланг им сбоку.
1: «Начал!» — крикнул кто-то в окопе за спиной. «Начал! Овчинников начал! Товарищ капитан, соседи начали!»
0: Одновременно с орудиями Овчинникова справа ударили ипатовские батареи, врытые в землю танки. Теперь только беглый огонь, только беглый, ни секунды промедления. «Давай, Овчинников!» Он увидел, как низко над землей снова остро вылетело пламя из орудий Овчинникова, как в дыму засуетились на огневой позиции появившиеся люди, и Новиков почувствовал сладкие привычные уколы в горле, знакомое возбуждение начавшегося боя.
1: «Товарищ капитан, начинать!»
0: Услышал Новиков звенящий голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил. Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле, Длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетали оттуда. Овчинников вел огонь. И Новиков, со злой досадой увидев, как тяжелые танки, непрерывно выплевывая огонь, упорно двигались к позиции Овчинникова, подумал: «Вот оно! Пора!» И лишь тогда посмотрел в сторону орудия Лешина на сутуло замершие фигуры солдат.
1: «Внимание!» — подал он команду особенным, страстным, возбужденным голосом. «По головным танкам, бронебойным, прицел постоянный!» Он сделал короткую паузу и выдохнул. «Огонь!»
0: Резкий грохот, сотрясший воздух на высоте, горячо и больно толкнул в уши, и Новиков крикнул:
1: «Наводить! Точнее! Точнее! Куда к дьяволу стреляете?»
0: И, выпрыгнув из окопа НП, побежал к огневой позиции. Он увидел снующего возле орудия Алешина, напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова, широкие разводы пороховой гари на скулах Богатенкова.
1: «Стой!»
0: — скомандовал Новиков, переводя дыхание. «Младший лейтенант Алешин, бегом ко второму орудию. Быть там, самому следить за наводкой. Бегом!» «А ну, от панорамы, Степанов!» — властно крикнула наводчику, непонимающе вскинувшему к нему мокрое тревожное лицо. «Быстро!» И, взяв за плечо, оттолкнул его от прицела, приник к наглазнику, вращая маховики механизмов. Перекрестие прицела стремительно ползло по черноте дыма, выхватывая путаницу трасс, оранжево-белые всплески огня, поймала, натолкнулась на темный бок танка. Он на миг вынырнул из дыма. Новиков сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие.
1: «Огонь!»
0: И коротко нажал ручной спуск. Тонкая молния ударила в тело танка. Искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек. Скорее не увидел, а почти физически ощутил это Новиков. И не глядя больше на этот танк, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще торопливо повел прицел. Вновь он выхватил в просвете дыма живое шевелящееся туловище другого танка. Он шел к высоте. Башня косо развернулась, тоже выискивая. Длинный ствол орудия дрогнул, застыл наведенно. Черный пустокруглый глаз дуло зорко целился. Казалось, остро глядел через панораму в зрачок Новикова. И в то же мгновение, считай секунды, он нажал спуск. Трасса, досине раскаленной проволокой, выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте, и тут же тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки, желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита, и оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в 4 метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что этот снаряд не убил его, Новиков глянул на расчет. Все целы. Заряжающий Богатенков со снарядом в руках стоял в рост среди стреленных гильз, не нагнув головы, с упорной пристальностью смотрел на танки.
1: «Что стоите? На коленях заряжать!» —
0: крикнул Новиков и, крикнув, припал к прицелу, скрипнув зубами, сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула. «Он или я?» — мелькнуло у него в сознании. «Он или я? Не может быть, чтобы он! Он или...» Новиков надавил спуск. Слившись с выстрелом, 2 танковых снаряда ударили, взметнули землю впереди бруствера. На Новикова дохнуло волной тола, но он не пошевелился, не оторвался от наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало, ничего не было, кроме этого танка. этого немца в нем, зорко быстрыми движениями крутящего маховики, наводящего на Новикова орудие. Он или я? Он или я? Танк, ослепляя, полыхнул двойным оскалом пламени. Одновременно с ним Новиков выстрелил два раза подряд. Смутно унеслись вниз две трассы, фиолетово блеснули в дыму, и опять Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся. И, оттирая пот онемевшими на маховике пальцами, стряхивая жаркие капли со лба, с бровей, он как бы вынырнул из противоестественного состояния нервного напряжения, когда все в мире сузилось, собралось лишь в глазке панорамы.
1: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» — бился позади чей-то крик. «Товарищ капитан! Ложись!»
0: Крик этот, выделившийся из всех других звуков, заставил Новикова поднять голову. В замутневшем небе впереди дугами сверкнули хвосты комет. Грубый, воющий скрежет шестиствольных минометов заколыхал воздух, обрушился на высоту и чем-то огромным, душным накрыло, придавило задергавшиеся орудия. Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет. Люди лежали в дыму между станинами лицом вниз.
1: «К орудию!» —
0: подал команду Новиков. Но скрежет, удары и треск, вновь покрывшие высоту, стерли его голос. Солдаты, поднявшие было головы, опять приникли к земле. Мины рассыпались вокруг огневой. И сейчас же все вскочили, поднятые вторичной командой Новикова. Он стоял на огневой, не пригибаясь, знал, что так надо.
1: «К орудию! Степанов, заряжай!» —
0: скомандовал Новиков, стискивая зубы, ища панорамой то место, где как бы из разбухшей массы колонны с железным скрипом заметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел, прямо оттуда, из колонны, шестиствольные минометы обрушивали огонь на высоту и на берег озера, где затерялись в пепельной мгле орудия Овчинникова.
1: «Осколочными по колонне!»
0: Он выпустил более 50 снарядов по колонне. Там закрутился смерч. Разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов. Несколько грузовых машин, дымя с брезентом, неуклюже разворачивались на обочине, выезжая из черно-красных вихрей. Фигурки немцев отбегали от шоссе, ползли в поле, строча из автоматов. Тонкие малиновые перья вырвались из кузовов трех сразу осевших грузовиков. Беспорядочный треск, разбросанное щелканье донеслись оттуда. Видимо, рвались боеприпасы.
1: «Снаряды! Снаряды!» —
0: раздался где-то в стороне за спиной Новикова крик. Но этот крик скользнул мимо его сознания. Одновременно со взрывом боеприпасов ощутимо сотрясли высоту, ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над мглой в той стороне, где были орудия Овчинникова. «Что это там? Это он?» Новиков резким доворотом подвел панораму в сторону взрывов. Он всматривался сквозь обжигающий глаза пот, стараясь найти орудие Овчинникова. От мысли, что Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудие, морозным холодом облило влажную спину Новикова. Не может быть, чтобы он сделал это. Но не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбил орудие, он вдруг уловил в сумеречном дыму возле позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и, как пьяный, обернулся нетерпеливый, черный, страшный, Снаряд! Заряжай!
2: Товарищ капитан, прохрипел Степанов, снаряды кончились. К передку расчет послал за НЗ.
1: Кой дьявол! Помогут передки! Там 20 снарядов, выругался Новиков. Во взвод боепитания! Передайте мой приказ! Все снаряды, что есть, сюда! Немедленно! Подождите! Вода есть у вас? И рванув, скользко от пота ворот гимнастерки, облизнул шершавые губы. Жажда жгла его сухим огнем. Степанов, торопясь, отцепил от ремня флягу, вытер горлышко, охотно и услужливо протянул ее Новикову.
0: Новиков пил из фляги, не ощущая вкуса теплой воды. Она лилась на шею, на грудь его, не охлаждая, не могла утолить жажду.
3: Были взрывы. Овчинников подорвал орудие. Там танки...
0: Думал он, испытывая колющую тревогу, пытаясь взвесить положение батареи.
3: Но люди, как с людьми там, а? Не верю. Не верю, что погибли все. Где Горбачев? Где Ремешков?
0: Новиков долго глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудие Овчинникова. В шевелящейся этой мути, полный вспышек выстрелов, тенями продвигались к озеру танки.
3: У них один выход. Будут прорываться до последнего. Один выход,
0: подумал Новиков и крикнул связисту.
1: Долго будете налаживать связь? Когда вы мне дадите Овчинникова? Когда? Делайте что угодно. Хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через 5 минут не будет связи с Овчинниковым, вы больше не связист.
3: Я сейчас. Глаза только вот запорошило. Зашевелились губы связиста. Детское лицо было все серо от пыли, казалось незащищенным. Он торопливо потер кулаком глаза и, часто мигая, встал на колени, хрупкий, тоненький. Рукавом стряхнул пыль на запасном аппарате, перекинул ремень через плечо, вздохнул, вроде всхлипнул, по-мальчишески виноват, сказал: «Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету. Сестра у меня. Адрес в кармашке тут». И худенький встал неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез. Растаял. И через минуту, как только выпрыгнул он, исчез в горячей мгле разрывов, крутившихся по высоте, сквозь грохот, как в щелочку, прорезался писк, будто живого существа. Призывно зазумерил телефонный аппарат. Новиков схватил засыпанную землей трубку. В ухо его пробился лихорадочно чистивший голос.
1: «Я от третьего! Я от четвертого!» И мгновенно поняв, что это от третьего и от четвертого орудия, то есть связь с Овчинниковым, он, не выпуская из рук трубки, вскочил в рост, желая сейчас одного остановить связиста, рванулся к стене окопа. «Колокольчиков! Назад! Назад!»
0: Но команду его заглушило, подавило пронзительно брызгающим визгом осколков. Новиков с тяжестью во всем теле, стояли перед глазами худенькие плечи Колокольчикова, присел подле аппарата, хватая трубку.
1: «Овчинников! Овчинников! Отвечайте!»
4: «Овчинникова нет, товарищ второй!» Зашелестел в мембране незнакомый голос. «Четвертое орудие погибло, и все там убиты! Нас окружили! У нас Сапрыкин раненый, я связист Гусев раненый, еще Легалов раненый, а с нами санинструктор, я связист Гусев».
1: «Где Овчинников?» закричал Новиков, едва разбирая в шумах звук потухающего голоса. «Овчинникова, слышите?»
4: «Овчинникова нет, к вам пробивается, а мы трое ранены. Связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковой Легалов, и еще санинструктор с нами».
0: Однотонно шелестел бредовый слабеющий голос.
4: «А снарядов, говорят, ни одного нету. Пулемет только. Кончаю, говорит, я связист Гусев».
1: «А в
3: Овчинникова нет, к вам пробивается. Он ко мне пробивается? Зачем? Кто приказал ему? Он бросил орудие? Соображал Новиков. Орудия Овчинникова не существуют?
2: Товарищ капитан, снаряды! Снаряды есть! Снаряды принесли!
3: Прокричал Степанов, вваливаясь в окоп, размазывая пот на грязном лице. Мы снаряды несли. Так они по нас чесанули.
2: А как они там? Живы?
0: К орудию снаряды, приказал Новиков.
4: Овчинников? Товарищ капитан, Овчинников?
3: Метнулся за спиной чей-то крик. В ту же секунду на скате высоты выросли трое людей без шинели и пилоток, держа автоматы наперевес. Они были метрах в 15 от орудия, бежали, карабкались толчками, как слепые, на высоту. Видимо, ни у кого не было уже сил. Они перескочили через бруствер. Лейтенант Овчинников, Парахонько и Ремешков задыхались хрипло, ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами. Парахонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы, просипел: «Пить, братцы, глоток воды!» И все искал взглядом флягу, не выпуская как бы прикипевший к ладоням раскаленный автомат. Ремешков сел на станину, не было вещмешка, плечи ходили то вверх, то вниз. Он бормотал взахлеб: «А Горбачев где? Горбачев где? За нами шел он, прикрывал, прикрывал нас. Где он?»
0: Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю, не твердо стоял, пошатываясь на бессиленно дрожащих ногах. Обросшие щеки за несколько часов глубоко ввалились. Вся сильная мускулистая фигура его сутулилась, и сухим диким блеском горели глаза. «Орудие ладьи с расчетом погибло. Танки...» Негромко выговорил он, уставясь в землю налитыми болезненным блеском глазами. «Туча танков, бронетранспортеров шли напролом, стеной окружили нас. Расчет Сапрыкина стоял до последнего. Четверо убитых, трое раненых. Там они, там. Я все сделал, все. Понимаешь, Дима?» Он назвал Новикова по имени. «Нет. Неверяще», — ответил Новиков. «Не понимаю, где люди? Где люди, лейтенант Овчинников?» Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе. То, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру. До последней минуты не мог согласиться, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив там людей, которые жили еще.
2: «Так вон как!» — опадающим голосом вдруг произнес Овчинников, в упор встретясь с безжалостным, непрощающим взглядом Новикова. «Вон как! Арестуешь, под суд отдашь! Я 10 танков сжег, а это не в счет, не в счет!» С перекошенным лицом он бросил под ноги пистолет, рванул на себя офицерский пояс, стараясь расстегнуть его, потянулся к погонам под телогрейкой. «Отдавай под суд! Отдавай!»
0: «Прекрати истерику!» — тихо приказал Новиков. «Подними пистолет. Вон там за ровиком землянка. Даю тебе час. Выспись. Приди в себя. Марш!»
2: «Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они, а?» —
0: послышался сзади голос Степанова. Смутные квадраты танков, обтекая минное поле, отходили к лесу, к ущелью. Они отходили, это было ясно Новикову. И внезапно там, со стороны орудия Овчинникова, дважды мелькнуло горизонтальное пламя в направлении танков. И Новиков, с дрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова. Землистая серость покрыла тиком дергавшееся лицо лейтенанта.
4: Горбачев, прошептал Овчинников,
2: вернулся.
3: Он дикими глазами взглянул на Новикова и тогда, окончательно поняв все, рванулся, перескочил через бруствер, огромными нечеловеческими скачками побежал вниз по скату в сторону орудий.
4: «Назад! Назад!» — закричал Новиков, бросаясь к брустверу. «Назад! Овчинников!»
3: Овчинников, не пригибаясь в рост, уже бежал по полю, миновал пехотные траншеи, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям. Он выбежал на возвышенность, на мгновение отчетливо видимый на голом месте, и тотчас справа из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь. Другой огонь взорвался под ногами Овчинникова. Он, сделав еще два шага, плоско упал грудью на то самое место, огнем полыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед.
0: Бой на северо-востоке от города Касна постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел сходу пробить брешь границы Чехословакии, потерял силу удара под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес, левее ущелья, окапывались на опушке. Новиков несколько раз вызывал по проводу КП майора Гулько, но связи не было. Солдаты, иступленные боем, в повалку лежали на огневой в неподвижном оцепенении тяжелой дремоты. Грело солнце. Даже во сне хотелось пить. Кислая горечь была во рту. В кристально-студенной осенней высоте горного воздуха таяли нежнейшие по-летнему белые облака, а внизу под ними дремотно, покойно желтели сосны, голубело поблескивая озеро, не по-осеннему обогретое солнцем. И в молчании мирно тихой опушки леса, куда отошли немцы, была странность этой без единого выстрела тишины, этого солнечного блеска, тепла, установившегося перед высотой, непрерывные раскаты боя в городе, появление самолетов создавало чувство неуспокоенности, упорно нацеленного удара в спину. Это ощущал и Новиков. В течение 5 часов батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Кроме того, он понимал, что в зависимости от успеха боя на юго-западе немцы повторят удар с севера. Решающий удар для той и другой стороны. Он знал это. И не повторение боя волновало Новикова. Он ждал снарядов, обещанных майором Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом не было. И возникло тревожное предположение. Немцы прорвались к центру города, отрезали от дивизиона батарею, нарушили связь.
1: Что ж, всем завтракать.
0: Да как полагается, не мусолить, а по-настоящему жрать, сказал Новиков, сам чувствуя в своих словах фальшивую веселость.
1: Наминать кашу так, будто на 3 года в оборону здесь встали.
3: Ремешков, опустив глаза, поставил перед Новиковым полный котелок, нарезал тонкими ломтями душистый ржаной хлеб, старательно долго вытирал ложку чистой паклей. Младший лейтенант Алешин был более других возбужден недавним боем, стрельбой по танкам. Его неистребимо подмывало говорить об этом, вспоминать и удивляться той полноте ощущений, которую он пережил только что. Однако солдаты не были расположены к этому разговору.
0: Парахоньк не ел, даже не притронулся к котелку. Лежал на спине, сунув руки под затылок, блуждающий глядел в небо с желтоватыми воспаленными глазами. Подбородок грязно оброс. Галифе на длинных ногах порвались в коленях. Он сказал шепотом.
5: «Лопатками аж чую. Земля гудит. Танки по городу идут. Прорвались они».
0: И приподнялся, остановив тоскливый взгляд на Новикове. «Двинут они, и конец хлопцам. Туда бы, к орудиям, ползком, да помаленьку на хребтине раненых сюда. А, товарищ капитан?» Новиков молчал. Парахонько снова лег, вспоминающий следил за движением облаков в небе, губы его подрагивали.
5: «Нет, не можу ждать!»
0: Парахонько с силой постучал щепоткой пальцев в неширокую грудь.
5: «Я же не могу ждать, товарищ капитан! Терпежу нету легалов там! Я ползком, ремешков возьму!»
0: «Помолчите, Парахонько!» — сказал Новиков наконец. «Ешьте лучше кашу!» Батарея за несколько часов потеряла 12 человек. «Я не хочу, чтобы было 20!» «Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку». Вошли в землянку, прохладную, сыро пахнущую землей. Новиков приблизился к Алешину, посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза, спросил. «По лицу видел? Все время хотел что-то сказать. Ну? Слушаю».
5: «Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его. Зачем? Замечательный ведь наводчик», — горячо заговорил Алешин. «И он ведь прав. Разве можно ждать, терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан? Мы оставили раненых?»
0: Новиков сказал: «Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют. Такие штуки, как с Парахонько, это нервы». Начало с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак, когда это нужно было. «Ты понял, Витя? На войне есть такие минуты, Витя, когда много надо делать самому».
5: «У них ведь снарядов нет, товарищ капитан», — заговорил, помолчав, Алешин. «5 снарядов? Почти ничего. А Лена там с ранеными... Нажмут фрицы из ущелья, и не успеем. Страшно подумать, что они сделают с Леной. И не понимаю, не понимаю, почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?»
0: Новиков курил сквозь дым сигареты, глядел на Алешина, не прерывая его. «Надо понять», — проговорил Новиков. «Надо понять. Нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых днем, сейчас. Там есть люди. Значит, орудия существуют. 5 снарядов? Не один снаряд. Это 5 выстрелов по переправе, по танкам.
5: Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения?
0: Если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на 2, на 3 часа, на сутки продлится дольше. Все ясно. Вечером решим с орудиями. Топай на огневую. Я полежу малость».
6: На огневой позиции в окружении солдат сидел, изможденно привалясь широкой спиной к брустверу, ординарец Гулько Петин. Сидел он громоздкой, разбросав ноги в просторных запыленных сапогах, двумя руками держал котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Увидев Новикова, поставил на землю, расплескивая воду, котелок, попытался встать, двинув ногами. Новиков сказал: «Сидите». «Что в городе? Рассказывайте.
0: подробнее. А это что у вас с глазом?
6: Правая сторона большого лица Петина безобразно, неузнаваемо распухла, кровоточила мелкими порезами. Один глаз, весь красный, как от ушиба, слезился, заплыл. Вытерев слезы, Петин прижал к нему широкие пальцы, а здоровым, удивительно спокойным и ясным глазом нерешительно обводил солдат. И Новиков, поняв, поторопил его. «Говорите при них, они все должны знать». «Что? Танки в городе?»
0: «Прорвались.
6: В центр!» Рокотнул Петин и длинными громкими глотками отпил из котелка, вытер губы. «Связь перерезали. Майор Гульков боепитание послал, чтоб дорогу я, значит, сюда, к вам показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали на улицы, в центр, на площадь. Глядь, возле костела танки какие-то. Думали наши. А они как махнут по нас из орудий. Я с шофером сидел, осколки по стеклу. Что-то в глаз отлетело. Не больно. Слезы и режет только. Одну машину подбили, на два ската сразу села, а мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Товарищ капитан, вам от майора, вот, ответ пропишите». Петин вынул из кармана кисет, из него аккуратно свернутую записку, сдунул с нее табачную пыль и передал Новику. Новиков развернул, увидел несколько фраз, написанных ровным мелким почерком. «Посылаю с Петином обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне, берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам, будет легче. Майор Гулько».
0: «Письма писать некогда. Передайте, батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?»
6: «А там внизу, под высотой. А как же с ответом-то, товарищ капитан? Пропишите. У меня карандашик найдется». Новиков не смотрел на него.
0: «Всем к машине. От огневой ползком. Перебегать на открытых местах. Переносить снаряды к орудиям», — негромко скомандовал он, оглядев задвигавшихся солдат. «А вам, Петин, в госпиталь бы надо.
6: Не трите глаз, у вас не соринка».
0: «Жаль, санинструктора нашего нету. Перевязку бы вам. Есть индивидуальный пакет? Дайте-ка». «Снимите пилотку», — приказал Новиков Петину. И, нетерпеливо обождав, пока тот искал, шарил по карманам, а потом вынул замусоленный в крошках табака пакет, Новиков разорвал его, придвинулся к Петину, неумело, но быстро стал накладывать бинт, свежо и чисто забелевший на крупном, грубо выдубленном ветром лице Петина. Тот наклонял голову, вспотев, сопя, единственный глаз с опаской мигал в лицо Новикова. «Да какой же госпиталь, товарищ капитан?» — пытаясь улыбнуться, бормотал он. «Так, ерундовина, проморгается. Зачем это вы?» «Мне к майору надо».
6: «Спасибо, товарищ капитан».
0: «Не кстати это. Смерть и ранение всегда не кстати», — сказал Новиков, завязав узел, и легонько оттолкнул Петина. «Теперь двигайте к майору. Только пригибаться и бегом». И чуть-чуть усмехнулся. «Для снайпера вы мишень огромная. Ну, бегом марш!»
6: А вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои. Связь была прервана. Телефонисты, раз в 8 пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами. Сообщили, что нарвались на немецкие танки. Город горит, ничего не понять. И нет возможности восстановить линию. Она перерезана. В 9 часу вечера Новиков собрал людей на огневой позиции, сел на станину, держа в пальцах незажженную самокрутку. Курить было нельзя, снайперы били на огонек, даже на громкий звук голоса. Медленно оглядел медные от зарева настороженные лица солдат. Безмолвно и неподвижно сидели они в ожидании приказа Новикова. Он сказал: «Ждать нельзя. Пора идти к орудиям Овчинникова». Помедлил немного и повторил: «Идти к орудиям и вынести раненых. Там их трое. Один ходячий, сержант Сапрыкин. Двоих надо нести». Он пососал незажженную самокрутку, сплюнул табак, попавший на губы. «Немцы ждут и наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью. Это ясно. Всем это ясно!» Он чуть поднял голос, снова оглядел неподвижные лица солдат. «Поэтому на всю операцию час. Взять побольше запасных дисков у тех, которые останутся здесь. Со мной пойдут Парахонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле, по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы, но какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать. Чехословацкую пехоту я предупредил. Это все». Новиков бросил под ноги незакуренную самокрутку, сказал Степанову: «Сержант, дайте-ка мне ваш автомат». Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле. Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Парахонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить с легким шумом. Новиков скомандовал в полголоса: «Все по местам. Парахонько и Ремешков, за мной!» И двинулся по ходу сообщения. «Товарищ капитан!» Его остановил неуверенный оклик Алешина. Пропуская вперед солдат, Новиков задержался, увидел в темноте неясно светлеющее лицо младшего лейтенанта. Голос его зазвучал преувеличенно равнодушно: «Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось. Вот. Не от меня, конечно, а так. От всех. Передайте». Он сунул Новикову 3 плитки шоколада, теплые, размякшие от долгого лежания в карманах, добавил одним дыханием: «Ни пуха, ни пера». И замер, опершись о стенку окопа. «Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Ну, смотри здесь. Остаешься за меня». Они один за одним спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться. «Я в пехоту, к чехам. Ждать здесь», — сказал он шепотом и пропал в темноте. Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда. И теперь Парахонько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкой учащенный стук крови в висках. После разговора с чехами Новиков, возвращаясь, метрах в 20 от траншеи наткнулся на тело убитого. Лежал он на боку, в неудобной позе, застигнутой смертью. Тонкая, белая, худенькая рука, неловко торчавшая из рукава гимнастерки, простерта к высоте. Голова утомленно и наивно, как у спящей птицы, подогнута под эту руку. И вдруг Новиков узнал своего связиста не по лицу, а по худенькой руке и позе. Тогда ночью в особняке он спал так же, подогнув голову. Новиков повернул Колокольчикова лицом вверх. Долго глядел на него. Лицо было неподвижным, мелово-бледным, мальчишески удивленным. Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый и перевязанный веревочкой кисет. В нем были документы. Кисет по-живому еще пахнул табаком. Потом отцепил две медали за отвагу. Те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году. И, почувствовав на ладони холодную, гладкую их тяжесть, подумал, что теперь Колокольчикову ни документы, ни отвага не нужны. Он вспомнил. «Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет. Сестра одна. Адрес вот тут, в кармашке». И обжигающая мысль о том, что если бы он, Новиков, тогда не послал Колокольчикова по линии, он бы не погиб. Сколько раз в силу жестоких обстоятельств посылал он людей туда, откуда никто не возвращался. Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно? Добро в чистом виде. Где? Его не было на войне.
7: Он услышал, как шепотом окликнул его Ремешков. Подняв голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красноты зарева, недвижно сидевшие фигуры солдат, и как бы сразу вернулся к действительности. Он нахмуренный подошел к солдатам, скомандовал:
2: «Вперед!» Парахонько, придерживая автомат на груди, поднялся первым. За ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри, испуганно остановив глаза на лице Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте, и идти не нужно будет туда, вперед, в неизвестное. А поняв это, спросил дружелюбно, что не выветрилось еще тыловое настроение, Ремешков.
8: «Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан?» — ответил Ремешков слабым криком. «Разве я не понимаю? А совладать с собой не могу».
2: «Этого не хватило и Овчинникову», — сказал Новиков. «Возьмите себя в руки. Идите рядом со мной».
8: «Цыть ты, цуцель несуразный!» — злобно и сильно дернул Ремешков за рукав Парахонька. «О смерти залопотал. Про себя соображай, цуцик!»
2: Сразу же отступили в полосу кустов, и кусты поглотили их влажным тяжелым сумраком.
8: «Шире шаг! Не отставать!» — поторопил шепотом Новиков. «Идти точно за мной! Ни на метр в сторону!»
2: Каленый свет месяца мертвенно заливал полого подымавшееся к возвышенности бесприютное пустынное пространство поля. Оно росно светилось, и влево от него, в неглубокой котловине, тянущейся к алоголубой глади озера, возникали и пропадали неясные, отрывистые металлические звуки, и справа, среди обугленных силуэтов сожженных танков, тревожно, однотонно кричала какая-то птица, и другая заглушенно, призывно отвечала ей дальше и правее из минного поля.
8: «Что за черт? Слышите? И птицы! На кой здесь?» —
2: шепотом выругался Новиков, не спуская зарябивших от напряжения глаз с поблескивающей котловины. Не понимал он, откуда шли эти близкие металлические звуки, зачем и откуда доносился этот ночной переклик птиц, похожий на зов журавлей.
8: «Побачьте-ка!» —
2: как
0: клещами сжав локоть комбата, прошептал Парахонько, обдавая табачным перегаром. «Видите? Вон! Двое пошли! Видение? Нет?»

0: Продолжай глядеть в котловину, ждать нельзя. Будем прорываться к орудиям.
1: Броском вперед, побольше огня, прорвемся.
0: И сдернул с плеча автомат, перевел рычажок на очереди, совсем беззвучно двинул затвором, угадывающе посмотрел на Ремешкова. Ремешков вскочил, будто земля подбросила его, цепляя ремнем за уши, за воротник шинели, стащил автомат, распрямляясь перед Новиковым, как на ватных ногах. Вот оно, в конце войны, вот она, судьба. Да как же это? Мелькнуло у Ремешкова. Господи, как же это?
2: Рвущий воздух треск распорол и точно оттолкнул к небу тишину. Слепящая быстрота огня колючей болью ударила по глазам Ремешкова, и зажмурясь, затем разомкнул веки, увидел он, как сквозь синее стекло впереди себя Новикова, стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, он скачками бежал в котловину, задел ногой за что-то мягкое, живое, и вдруг нечто мерцающее опрокинулась на него, твердо ударила в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за что-то живое, мягкое. Услышал рядом хрип, свистящее дыхание. Разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта. Это лицо приблизилось, оно вставало, чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями. Ремешков откинулся, закричал дурным голосом: «А-а-а! Гад!» Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги автомат, автомат скорее, и торопясь, лихорадочно дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это позаичье вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо. «Я убил его!» — мутно скользнуло в сознании. «Сволочь! Горло утянулся! Сволочь паршивая! Горло!» Весь опаленный злобой к этому человеку, который хотел его убить, для которого жизнь Ремешкова не имела значения, он, готовый защищаться, стрелять, дрожа от бешенства, незнакомо охватившего его, оглянулся, ища глазами Новикова. «Где капитан? Где капитан?»
1: Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины. И Ремешков, не увидев вблизи Новикова, не найдя его, бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат.
2: И оттуда, из этого бушующего круговорота огня, автоматного треска, доносились до слуха Ремешкова знакомые громкие оклики, а он не мог сразу ответить, не мог разглядеть того, кто звал его.
1: «Ремешков, сюда, ко мне!»
2: «Это капитан Новиков, его голос, он кричит!» «Да что ж я молчу, ранен он может!» И он выдавил из себя шепотом: «Я здесь!»
1: Задыхаясь, он увидел в свете пуль неправдоподобно высокую фигуру Новикова. Он почему-то не бежал вверх по скату, а опускался, пьяно покачиваясь в котловину. Трассы летели над его головой, и его рост уменьшался по мере того, как он сбегал в котловину.
2: «Ремешков! Вы это, быстрее!» — крикнул Новиков не то радостным, не то полувопросительным голосом. «За мной! За мной! Ремешков!»
1: И, выкрикнув это, задержался на секунду, рывком поднял раскаленный автомат, выплеснул куда-то в правую очередь, прикрывая огнем подбегавшего Ремешкова, снова спросил резко: «Не раненый?»
2: «Нет!» – просипел Ремешков. «Вперед! К Парахонько! Вперед! Вверх! Вперед!»
1: «Это он за мной вернулся! За мной!» — пронеслось в голове у Ремешкова, и, видя, как Новиков вновь вскинул сверкнувший ствол автомата, он всем телом рванулся к Новикову навстречу сухому, захлебывающемуся треску очередей, обессиленно прохрипел со слезами, душившими его:
2: «Товарищ капитан, бегите! Я здесь! Я вас прикрою! Товарищ капитан, бегите!»
1: Ядовито светясь, обгоняя друг друга, трассы с визгом махнули над головой Новикова.
2: «Вперед, товарищ капитан, вперед!» — крикнул Новиков и круто выругался.
1: И, ничего не поняв, глотая слезы, Ремешков побежал вверх по пологому скату.
0: Тишина!

0: душные, неспокойные, распростершиеся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиция Овчинникова. Они не могли уже называться позициями. Там, в 50 метрах от блиндажа, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли. А в блиндаже еще были живые. В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей, тянулись вертикально. Фитили в плошках горели слабым огнем. Все знали, одно лишь живое дыхание было там, наверху. В 4 шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он вполголоса напевал нечто длинное, бесшабашное, вызывающее в Лене чувство пустоты и обреченности. Ты не стой, не стой на горе крутой, не целуй меня, хулиган такой, рыбачок милой, дурачок ты мой. Эх, трим-би-би, эх, трим-би-би. И когда, оборвав нелепую эту песню, он замолкал, опять гнетущая пустота шуршала в ходе сообщения, глухо обволакивала огневую блиндаж. Тогда затихал, переставая стонать, раненный в бедро связист Гусев, и, поворачивая голову, удивленно слушал, как всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Легалов возле него. «Что это он, Лен?» Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя руками, переводил взгляд с огоньков плошек на Лену, сидевшую на снарядном ящике, вслушивался в безмолвие наверху. «Заснул?» Вроде петь перестал. Ух, заснет он. Возьмут нас тут, как кур. Вот, парнишку жалко. И сожалеюще кивал в сторону Гусева. Вам не нужно беспокоиться, милый. Лежите, ни о чем не думайте, говорила Лена ласково успокаивающим тоном. Все будет хорошо, милый. Но она не верила в то, что говорила. Слишком хорошо понимала, что орудия отрезаны от батареи, что она и Горбачев не смогут долго выдержать здесь.
1: «Водиться бы, Леночка, глоточек бы, жжет все».
0: Лена встала, подошла к нарам. Легалов уже не всхлипывал, не стонал в бреду. Открыл глаза, почти белые от боли. Он шептал просительно: «Водиться бы, Леночка, холодный.
1: Потерпите немножко. Нельзя вам, нельзя. Скоро в медсанбат, там врачи», — убеждающе заговорила Лена, поправляя под головой его сложенную, пропахшую порохом шинель. «Нельзя вам воды, нельзя. Ой, до медсанбата не дотерплю. Вы будете жить, врачи сделают операцию, обязательно сделают. Нужно потерпеть, потерпеть». Она зашептала эти вынужденные и нежно обманчивые слова, что всегда зачем-то говорят умирающим, с надеждой зацепить их за жизнь, что не раз она говорила и другим, смутно чувствуя. Эти ложные слова приносят умирающему последние муки. Но она ничего не могла сказать иначе. Легалов пытался не то улыбнуться, не то объяснить что-то, может быть, что ни она, ни все окружающие не могли знать, чувствовать, понимать. Но ничего не объяснил, лишь посмотрел на нее горько. Умоляюще задрожали веки. «Воды, Леночка, холодной бы, поспешать мне, не дотерплю». «Хорошо», — беззвучным движением губ проговорила Лена. «Хорошо». И чуть прикоснулась, провела ладонью по его липкому, жаркому лбу и отошла. Кажется, это он сказал, что готов воевать 200 раз, чтоб только не было женщин на войне. Почему-то подумала она, отвинчивая пробку фляжки. «Да, да, это он сказал тогда, ночью». Она дала ему 4 ложечки, сидела, охлаждая ладонью влажный лоб его, сама чувствовала, как горячи, трепетны стали пальцы. И она сняла руку. Легалов застонал, глаза закрыты, словно тени неясных мыслей бродили по его прозрачному лицу. Осторожно положив флягу и ложечку на стол, Лена подошла к Гусеву, отогнула воротник шинели, корябавший ему подбородок. Некоторое время стояла, задумчиво смотрела то на Гусева, то на спокойного, все понимающего Сапрыкина. Сапрыкин глядел на нее устало, сочувственно, и что-то догадливое замечала она в глазах его. Было тихо, и сквозь это безмолвие вполз в блиндаж громкий шепот от входа. «Лена, ко мне! Сюда!» Лена не вздрогнула, но сразу очень уж решительно схватила пистолет на столе, сказала: «Это меня. Поглядите здесь». Сапрыкин сел.
2: «Сперва, Лена, подала бы мне автоматик», — медлительно сказал он. «Вот сюда, под руку мне».
1: И заговорил, хмурясь на огни плошек:
2: «Я свое пожил и в ту войну советскую власть защищал, и в эту пошел. Так вот что, Елена, запомни, из своей совести это возьми. Меня и их», — проговорил твердо Сапрыкин и кивнул в сторону Гусева и Легалова, — «на себя возьму. Мои солдаты мне и отвечать. На том свете разберемся. Живьем не отдам. Нет. Только когда не втерпешь стань там, наверху, ты сообщи, мол, давай, Сапрыкин, мол, последний звоночек с того света. Ну, иди, иди. Да больше о себе помни, да о Горбачеве. Вам жить да жить. А война-то вон, к концу. Детей еще народишь. Только не перечь мне, ради бога. Иди».
1: И она не сумела ни сказать, ни возразить ему ничего. Он понимал и чувствовал то, о чем порой в эти часы ожидания и затишья думала она. Поднимаясь по земляным ступеням из блиндажа, Лена все же повернулась около двери, ища в себе ту надежду, которая должна была быть в ней, сестре милосердия, и которая еще тлела в ослабевшем от страданий Сапрыкине, сказала не то, что хотела сесказать. «У нас еще 5 снарядов и пулемет. Я ведь тоже умею стрелять». И с решимостью, толкнув коленкой дверь, вышла в лунную свежесть ночи. Горбачев лежал на брезенте справа от орудия. Расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то. Не поворачивая головы, позвал шепотом: «Лена, давай сюда. Что-то в башке все спуталось». Отодвинул диски, освобождая место. Она легла рядом на холодный от земли брезент, посмотрела на лицо Горбачева в упор, освещенное месяцем. «Посмотри-ка сюда, вперед!» — зашептал Горбачев. «Вон туда, на танки. Видишь что-нибудь? Поближе ложись, так виднее». Не ответив, она легла поближе, узким плечом касаясь каменно-устойчивой руки Горбачева. Метрах в 50 впереди мутно серебрились редкие кустики. Справа широкими, застывшими пятнами обрисовывались два тяжелых танка. Косые тени густо падали перед ними, а между этими тенями сквозил, лежал на траве светло-лиловый коридор лунного света, и что-то еле заметно осторожно передвигалось там, заслоняя светлый коридор. Неясно различимые движения в светлой полосе возникло отчетливее. Двое людей отделились от земли, ясно проступили темные фигуры, тени на траве, перебежали, низко пригибаясь несколько метров по скату, и растаяли в сумраке котловины. «Это немцы», — сказала Лена. «Нашли проход. Разве вы не видите?» «Думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют. Ну, давай в блиндаж. Сейчас начнут».
2: Она не встала, не ушла. Улыбнулась ему, понимающе, мягко, взглянув из-за светлых волос, упавших на щеку, потянулась к автомату Горбачева, взвела затвор, спросила: «Полный диск?» И отвела пальцами волосы от щеки. «Я ведь тоже умею стрелять». Она выпустила две длинные очереди туда, в светло-дымную полосу между танками, где сникло, прекратилось движение, и снова отвела волосы со щеки. Все стихло. Было в этом затишье что-то необычное, подозрительно тайное. Отзывалось тревожно ноющим ощущением в груди. Лена сказала полувопросительно: «Если они прощупали проход в минном поле, то они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет?»
1: «Нет. Тогда не надо беречь патроны». Она не договорила, удобнее положила автомат на бруствер, выстрелила торопливыми очередями под тихо светлой щели между танками, сделала паузу, ожидая ответного огня. И тут прерывистый, грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудий. Потом неясный какой-то заячий вскрик донесся оттуда. И сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы. На слух можно было угадать. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева. Лена села, поправив кобуру. «Они прошли», — сказала она. «Это они». Горбачев вскочил, сдернул с бруствера пулемет, рванулся к правой стороне огневой, крикнул: «Диски неси! Началось! Быстрее!» И, упав на колени возле бруствера, глядя на мерцающие вспышки в котловине, на спутанные трассы, изо всех сил втиснул пулеметные сошки в землю, лег, раскинув ноги. Взглядом ловил основание трасс. Они возникали вблизи огневой светящимися веерами. Резали по кустам по ту сторону котловины. Это стреляли немцы. «А, гады!» И он тут понял, что от орудий Новикова прорывались сюда. Что немцы все же прошли через минное поле в котловину. Что наши столкнулись с ними. И когда Лена поднесла запасные диски, перекошенное от злобы лицо Горбачева тряслось, щекой прижавшись к ложе, опаленные красными выплесками пулемета. «Гады! Прошли все-таки, а? Прошли!» И, быстро повернув голову, крикнул Лене, прицельно подымавший над бруствером ствол автомата: «В землянку! К раненым! Да нагнись ты! Ухлопают дуриком!» И почти ударил ее по плечу сильной ладонью, припал к пулемету. Она не почувствовала боли от удара его руки, с тихим упорством отодвинулась от него, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились, они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло. Диск был пуст. Она прислонила автомат к брустверу, сказала громко:
2: сдерживая дрожь в голосе. Нас все-таки двое, слышишь? Я умею стрелять, ты это видел. И пошла к блиндажу.
1: Слабо стонал, всхлипывая, Гусев. Неподвижно плоско лежал Легалов лицом к стене. Сапрыкин уже не лежал, сидел на нарах, столкнув шинель на пол, держал автомат на коленях. Услышав шаги Лены, обратил взгляд догадливый, умный на ее лицо. Спросил: «Началось?»
0: «Все скоро решится», — ответила Лена. «Ложитесь, Сапрыкин, поставьте автомат и успокойтесь». «Что, Легалов? Ничего не просил?»
2: «Уснул. Все про детишек бредил. Про жену».
1: Она наклонилась над Легаловым, посмотрела и сейчас же выпрямилась, брови задрожали. Подошла к двери блиндажа, потом к столу и, глядя сухими темными глазами, присела на ящик.
0: «Что?» — спросил Сапрыкин обеспокоенно. «Спит? Что молчишь, Елена?»
1: А она, закрыв глаза, синие тени легли под ними, отрицательно, жалко покачивала головой с выражением страдания.
2: Распахнув дверь в блиндаж, он вошел, еще стискивая одной рукой автомат на груди, пошатываясь, сбежал по земляным ступеням, на ходу вытирая рукавом пот с лица. Горела лишь одна плошка, тускло освещая нары блиндажа. Он остановился в полутьме, окликнул хриплым сорванным голосом: «Лена!» Она сразу не узнала его, не узнала голоса, не увидела лица. Поднялась от стола, движением головы откинула волосы и некоторое время стояла, опустив руки, глядя на него с неверием, даже испугом. А он стоял в нескольких шагах от нее в тени, не двигался. Она хотела произнести «Новиков», но не сумела, не могла понять, почему он сам здесь. «Лена, ну что это вы?» Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь и не говоря ласково, чего ждала она. Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным, и, сдерживая себя, потянула за движением его рук, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шеи. Легалов умер. С Гусевым нужно торопиться, немедленно в госпиталь, немедленно. Он все держал ее за плечи со смущенной неловкостью, спросил хмурясь: «Только зачем слезы?» «Нет, это не слезы, я не умею плакать», — зло ожесточенно прошептала Лена, блестя сухими глазами ему в лицо. «Вот что, немедленно выносить раненых на огневую. Прохонько и Ремешков уже делают из плащ-палатки носилки. На сборы 5 минут. «Сапрыкин!» — непривычно тихо позвал Новиков, разглядев его. «А вы чего же, сержант? Как вы? Дойдете или на носилках? Вытерпите?» И добавил серьезно грустно: «Эх, парторг, парторг, что же вы на Овчинникова не нажали? Вы ведь знали, что не было приказа об отходе». Сапрыкин, мгновенно ослабев, лежал, не поднимая головы, перебинтованная его грудь ходила тяжело. Посмотрел на Новикова чистым от боли, через силу, спокойным взглядом. Ответил еле: «Что было, не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут. Не поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон, мальчонку выносить надо».
0: Новиков сказал: «Я сейчас вернусь. Собирайтесь».
1: «Куда вы? Зачем?» — спросила Лена.
0: «К орудию ладьи. Мне надо посмотреть.
1: Там все убиты, товарищ капитан», — остановила его Лена. «Все. Я была там утром.
0: Мне
1: Надо увидеть самому, ответил Новиков. Самому.
0: Орудие старшего сержанта ладьи стояло в 40 метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнул он через полусметенный осколками бруствер. Он не нашел ни одного целого снаряда, даже в нишах. Стало ясно, они расстреляли все. По-видимому, в тот момент, когда кончились снаряды, 3 танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас стояли, эти танки. Но кто подбил, сжег их, сам ли он Новиков, Алешин или Сапрыкин, ни ладья, никто из расчета рассказать не мог.
1: С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия ладьи.
0: «Кто идет?» — шепотом окликнули из темноты.
1: «Свои!» На огневой позиции все было готово к отходу. Ждали сейчас его. Молча подойдя к орудию, услышал глухие, лающие звуки и заметил между станинами Парахонька. Он выкладывал из ящика снаряды, отворачивая лицо. Спина его тряслась, точно давился он. Ремешков с удивленным видом глядел на него, ерзая на коленях рядом.
0: «Что?» – спросил Новиков. «Не надо его», – ответил негромкий, успокаивающий голос Лены. «Он Легалова похоронил».
1: Беспокойно метаясь в жару, прерывисто всхлипывая, Гусев лежал на плащ-палатке. Лена что-то бесшумно делала около его ног, белели бинты. Сапрыкин, уже одетый в шинель, сидел на снарядном ящике, глубоко и хрипло дышал. Сбоку придерживал его за спину Горбачев.
0: «Приготовиться?» – скомандовал Новиков и спросил. «Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?»
2: 5.
1: Сапрыкин качнулся вперед, пытаясь встать.
2: 5. 2 бронебойных. 3 осколочных. Сам считал.
1: «Парахонька и Ремешков, ко мне!» Позвал Новиков. «Готовы снаряды?»
2: «Зарядить и слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена». Он впервые назвал ее при солдатах по имени. «Есть автомат?»
1: «Горбачев, дайте ей свой автомат».
2: За ними Парахонько и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я. Направление не терять. Прорываться через котловину к кустам, на высоту. В звенящей пустоте после 5 выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой, быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер. Последний взрыв гранаты волной толкнул его в спину.
0: «По котловине ползком!» — крикнул Новиков.
2: «Лена и Горбачев, вперед!»
1: Дробно забил немецкий крупнокалиберный пулемет на берегу озера.
0: «А, сообразил Новиков, ждали, значит, догадывались?»
1: И тотчас выпалил очередью, рассчитывая патроны по нажиму пальца. В шагах в 3 от него кто-то вел огонь короткими экономными очередями. Он сейчас же подумал: «Горбачев!» Но невольно повернулся, взглянул, появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла туда, по берегу озера, куда стрелял и он. Он подполз к ней, приказал, выговаривая с трудом: «Ползком вперед! Вперед! Слышите, Лена?» Она посмотрела на него, послушно опустила автомат, не ответив, продвинулась вперед по скату ко дну котловины. Светящаяся полоса пуль стремительно потекла над ней. Он видел ее пилотку. «Ее могут убить!» Пронеслось в сознании Новикова. «Нет, нет! Ее нет!»
2: Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету. В секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена, где, сгибаясь, бежали и шли Парахонько и Ремешков, неся Гусева на плащ палатки. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины. Впереди, с противоположного ската, ответный отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева. И тоже смолк. Почему он замолчал? Что там? Что они? Где Лена? Подумал Новиков, не понимая, и вскочил, побежал вниз в котловину. При опадающем свете ракеты Новиков успел заметить на скате Лену и Горбачева. Лена, полулежа, наклонялась над Сапрыкиным, приподнимала его голову, кладя к себе на колени, другой рукой отстегивала фляжку и что-то говорила Горбачеву. А тот бешено бил ладонью по диску пулемета. «Что у вас? Почему остановились?» — крикнул Новиков, падая рядом. «Почему остановились? Заела, сволочь!» Разгоряченно выругался Горбачев и изо всей силы ударил по диску. «Вперед! Последний бросок! Черт с ним, с пулеметом! Бросьте его! Берите Сапрыкина! Вперед! К кустам!» Лена отняла фляжку от губ Сапрыкина, обернулась к Новикову, сказал еле слышно. «Он умер!» «Я говорю, вперед! Сапрыкина не бросать! С собой взять!» — повторил Новиков и махнул автоматом. «К кустам! Ну!» Горбачев далеко в сторону отшвырнул пулемет и, отстранив Лену, склонился над Сапрыкиным, говоря с решимостью: «Дай-ка я его возьму, папашу». «Эх, не дошел, парторг! Ведь шагал, ничего не говорил. Вон, губы в крови, губы кусал». «Я помогу», — сказала Лена прежним непротестующим голосом. И, помогая Горбачеву поднять тяжелое обмякшее тело Сапрыкина, она встала. В ту же секунду их всех троих Багрова ослепило пламенем, окатило раскаленным воздухом. Новиков не услышал приближающегося свиста, сразу не понял, что рядом разорвались мины. Только как бы из-за 3/9 земель пробился к нему тихий, удивленный и незнакомый голос. «Ой, Лена, что?» С тоской и бессилием крикнул он, подползая к ней и, встав на колени, взял за плечи. «Лена, что? Ну говори! Ранила! Куда?» Он не говорил, а кричал и нежно, иступленно, требовательно встряхивал ее за плечи. «Куда? Куда ранила?»
3: «Кажется, нога».
2: Он разобрал ее невнятный шепот. Рывком сдвинув автомат за плечи, сказал незнакомым себе чужим голосом: «Держись за шею». Поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату. Охватив его шею, она говорила покорно: «Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю немного. Я умею терпеть». В кустах он собрал людей: Парахонько, Ремешкова и Горбачева. Приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь.
3: «Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Ранение совсем не страшное, и ничего не будет. Я знаю. Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной».
2: Блиндаж туго встряхивало близкими разрывами. Земля с мышиным шорохом осыпалась в углах. Он сел возле нар на снарядный ящик. Вынул 3 плитки шоколада, которые давеча передал ему для Лены младший лейтенант Алешин. «Ну вот, совсем забыл», — пробормотал он. «Для тебя Алешин передал. Все время помнил и забыл. Вылетел из головы со всей этой кутерьмой. Прошу прощения».
3: «Алешин?» — полуудивленно спросила она. «Мне? Шоколад?»
2: «Да. Хороший он, малый. И, наверное, в тебя влюблен. Это очень похоже», — сказал Новиков спокойно, как умел говорить.
3: «В меня?»
2: Лена села на нары, откинула волосы и засмеялась серебристым легким смехом. «Он ведь ребенок», — договорила она. «Он думает, что я люблю шоколад. Овчинников думал, что я люблю духи и губную помаду. Черт знает что!» Посмотрела на Новикова пристально, внимательными глазами. В них теплился смех. Потом попросила мягко: «Дай мне газету и табак.
3: Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я тысячу раз делала это раненым.
0: Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему. Все 3 года войны он, слишком рано ставший офицером, рано начавший командовать людьми, думал больше о других, чем о себе, жил чужой жизнью, отказывал себе в том, что порой разрешал другим, и не привык, и не хотел, чтобы о нем открыто заботился кто-то. И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту, увидел черноту замерших ресниц, спросил неловко: «Ты что, Лена?»
3: «Я замечала, больше убивают и ранят молодых».
0: «Почему? Зачем их? Опыта у них, осторожности меньше».
3: «А вот ты неосторожен. Я замечала. Ты действительно не дорожишь жизнью?»
0: «По-настоящему я и не жил», — откровенно сказал Новиков. «Нет, нарочно я под пули не лезу. Просто иначе нельзя. Всю жизнь, иногда кажется, воевал. Где-то там, в бездне лет, один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в одну строчку. В настоящем одни подбитые танки. Не уложишь в страницу. Может быть, потому так кажется?
3: Но ты береги себя. Разве нельзя как-нибудь беречь себя?»
0: «Но я берегу», — проговорил он и улыбнулся. «Я это знаю». За эти часы, пока они были вместе, она несколько раз видела, как улыбался он. Улыбка эта казалась случайной, беглой, но в ту минуту, когда она появлялась, сдержанное выражение на лице Новикова пропадало, оно становилось мальчишески добрым, веселым, как бы ожидающим. «Новиков?» — замирающим шепотом позвала Лена. «Скажи, я знаю, что ты не любил меня, когда я пришла в батарею, и знаю, что ты думал. Слушай, ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из 85-го. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударил его и ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи». Он молчал. «Ты верил этим слухам?» — спросила она, не шевелясь. В темноте он не видел ее лица, бровей, губ, слышал только шелестящий, тающий шепот. И по этому дыханию, по ее шепоту, он так порывисто нашел нежно упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись. Спаренные разрывы толкнули, затрясли накаты, рассыпчатый шорох земли потек по стенам, и опять вверху простучала пулеметная очередь. Новиков поднял голову. «Мне надо посты проверить, посмотреть», — тихо, незнакомым голосом сказал он, оторвался от теплоты ее рук. «Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку».
3: «Нет», — ответила она и заплакала. «Иди, я жду».
0: Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, он мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения. Было ясно: бой в городе, длившийся 2 сутки, достиг того предела, когда достаточно легкого перевеса сил немцев, и судьба города будет решена, его сдадут.
3: И этот перевес был у немцев. Он хотел и не мог точно предугадать, что случится этой ночью, через минуту, через час или к утру. И все же не верил, что сдадут этот город, что немцы уйдут через границу в Чехословакию. В этом была большая невозможность, чем потерять все, что связывало его с людьми, с которыми он дошел до Карпат. Второе орудие стояло на правом краю высоты. «Стой! Кто топает?»
2: «Капитан Новиков».
3: Человеческий силуэт в плащ-палатке затемнел возле низкого щита орудия. Лунный свет полосами серебрился на плечах часового. Он шагнул навстречу Новикову, и тот спросил не без удивления. «Кто это? Алешин? Что за новость? Ты часовой?»
4: «Я, товарищ капитан». Возбужденно ответил Алешин. «Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прямо зло берет. Пусть успокоится».
3: Новиков невольно усмехнулся. «Сегодня, Витя, сами солдаты решают, спать им или не спать. А уж если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя? Поставь солдата. Не трепи им нервы».
4: «Слушаюсь», охотно ответил Алешин. Они молчат. Надоело ждать. Скорей бы, товарищ капитан.
3: Смешанное чувство нежности и жалости к Алешину ветерком прошло в душе Новикова. Он, Алешин, не утратил непосредственности, молодости и торопил то, что не осознавал или эгоистично не пытался осознать. Но что хорошо понимал Новиков. Сам Новиков не мог бы точно определить, где было начало и конец тому, что произошло, что могло произойти с ним, с его людьми, с батареей, с Леной.
4: «Вот что, Витя, шоколад я твой передал», — сказал Новиков. «Тебе спасибо». Она сказала, что очень любит шоколад. «Да, мне спасибо, от Лены». Переспросил Алешин, не сдерживая волнения, и звонко обрадованно засмеялся. «Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше? Отказался от медсанбата, а? Молодец!»
3: «Да, но завтра я все же отправлю ее в медсанбат. Или сегодня ночью, в зависимости от обстановки». Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом при любых обстоятельствах, выяснить обстановку. Солдаты по-прежнему не спали. Ни слова не говоря, лежали на брезенте между станин и слушали приказ.
2: «Пойду отдохну», — буднично сказал Новиков, чтобы как-нибудь ослабить сжатое напряжение на огневой, и обратился к Ремешкову. «Изменится что-нибудь? Разбудите!»
4: «Слушаюсь!» — вскриком ответил Ремешков. «Да разве тут заснешь?»
3: Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, потом позвал негромко. «Лена! Ты спишь?»
5: «Я жду тебя. Иди сюда. Что там наверху?»
3: «Лена, тебе находиться здесь нельзя», — сказал Новиков. «Тебе нужно куда-нибудь в тихое место, хотя бы в особняк около высоты. Я сам тебя отнесу».
5: «Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее. Но мне наоборот».
3: «Странно, но я понимаю.
5: Когда ты ушел, я подумала, вернется нахмуренный или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня».
3: Она тихо засмеялась счастливым теплым смехом, который так по-новому чувствовал сейчас Новиков, но который раньше казался порочным, нарочитым, противоестественным в обстановке, окружавшей их грязи, нечистоты, запаха пороха, крови и пота.
5: «Никогда я такого не чувствовал, как к тебе», — Сказал он глухо и сел на нары, где лежала она тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках. Ты веришь? Никогда.
6: Теперь ты можешь отправлять меня в госпиталь. Что бы ни было, ты мой.
5: В потемках, стараясь разглядеть ее белеющее лицо, Новиков слушал ее шепот и молчал. Он никогда не испытывал такого горького, обжигающего чувства утраты, внезапно случившейся с ним непоправимой жизненной несправедливости. Приподнявшись, он вдруг стал целовать ее слабо шевелящиеся губы, мягкие брови, мохнатую колючесть ресниц и заговорил решительно, преувеличенно бодро: «Ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу, только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена, и все будут относиться к тебе, как к моей жене. Не говори больше о госпитале».
6: «Жена», — повторила Лена медленно. «Как ты хорошо сказал, жена».
5: Помолчала и договорила со злой горечью: «Но здесь не может быть ни жены, ни мужа. Ты послушай меня. Я, наверное, чепуху говорю. Но бывает так, когда очень хорошо, начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?» Он не выдержал, обнял ее.
4: «Ты действительно чепуху говоришь, Лена», — сказал Новиков спокойно. «Со мной ничего не случится. Об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен».
5: Треск, пронесшийся над накатами блиндажа, короткий крик возле орудия, топот бегущих ног в траншеи заставили Новикова вскочить. Сдавленный голос, не то Ремешкова, не то Степанова, толкнулся в дверь блиндажа: «Товарищ капитан, немцы!» И, услышав это «немцы», он как бы мгновенно охлажденный понял все. Он быстро подошел к безмолвно севшей на нарах Лене и не поцеловал ее, только сказал:
4: «Ну вот, началось. Пошел».
5: И вышел из блиндажа, застегивая шинель. Плохо видимые танки, разворачиваясь фронтом, подминая кусты, словно жадно-хищно пожирая их, уже вползли в район минного поля перед высотой. Тогда стало ясно Новикову, что немцы успели за ночь разминировать полосу низины. И рывком, сбрасывая на бруствер отяжелевшую шинель, он крикнул: «По местам! Заряжай!» Ремешков метнулся к раскрытому ящику, выхватил оттуда, родственно прижал к животу снаряд, переступая крепкими ногами, вроде земля жгла его. «С этим парнем кончено», — удовлетворенно мелькнуло у Новикова. Кажется, солдат радеялся и не осудил себя за ту жестокость, которую проявлял в эти дни к Ремешкову. Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту. Левый край ее придвигался к озеру, но не туда, где вчера немцы наводили переправу, а мимо бывших позиций Овчинникова, в направлении котловины, через которую ночью прорывался Новиков к орудиям за ранеными. «К телефону Алешина! Быстро!» — приказал Новиков телефонисту и спрыгнул в ровик. Белое лицо связиста засновало у аппарата. «Товарищ капитан, Алешин у телефона, докладывает. Справа танки через минное поле прошли». «Где прошли? Где?» Новиков, опираясь на казённик, привстал над щитом и тогда увидел справа и впереди перед высотой, там, где было боевое охранение пехоты, немецкие танки. В ту же секунду понял Новиков, что боевое охранение смято. «Связист! Передайте мой приказ Алешину!» — скомандовал Новиков, пересиливая нарастающий свист моторов, прерывистый клёкот пулеметов. «Прекратить огонь по левым танкам! Огонь по правым! Поддержи пехоту! Огонь туда, туда! Сначала несколько фугасных!» И, скомандовав, с ощущением нависшей беды, посмотрел перед высотой, где разбросаны бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок. Земляная стена встала перед танками
4: и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули, бросились назад к траншеям боевого охранения. «К орудию!» — сквозь зубы подал команду Новиков. «Заряжай ремешков! Огонь!» Сгущенный дым, закрывая все, как и вчера утром, кипел над полем перед высотой, и теперь лишь по быстрым молниям выстрелов, по железному шевелению, реву моторов в дыму, Новиков ощупью угадывал продвижение левых танков по берегу озера. «Уходят!» — чей-то крик за спиной. И он смутно ощутил. Случилось что-то в воздухе. Сверкающий на солнце клубок вьющихся ввыси самолетов проносился над высотой. Трассы перекрестились от самолета к самолету наискосок к земле и ввысь утреннего неба. Клубок мчался на запад все ниже и ниже. «Илы! Товарищ капитан! Наши штурмовички! Раз, два, гляньте-ка! Вон, выровнялись! Миленькие!» Ремешков, насквозь промокший от пота, стоял между станинами среди куч пустых гильз, забыто прижимая к груди снаряд, смеялся радостно всхлипывающим смехом, задрав голову, пот тек по крепкой шее его. Большая партия илов низко шла над Карпатами, на запад заслоняя солнце, выстраиваясь в боевой порядок. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг. Сразу бой, казалось, стих, замер на земле.
5: «Это передышка! Вот она, передышка! Может быть, больше ее не будет», — подумал Новиков. «Лена в 10 шагах отсюда! Лена! Я успею снести ее в тихое место, в особняк!»
4: «Останьтесь за меня!» — хрипло крикнул он парохонько. «Я сейчас вернусь!» Он распахнул дверь блиндажа и вошел.
5: «Лена, я пришел за тобой!» — глухо и хрипло выговорил Новиков и шагнул к ней. «Лена, тебе пора!»
4: В особняке Новиков нашел ездового и немедленно верхом послал его найти медсанбат во что бы то ни стало. Потом они сели на плащ-палатку, расстеленную на груди смоченных росой листьев, зная, что это их последние минуты. Новиков задумчиво смотрел на высоту, на видимые сквозь прозрачные липы недалекие орудия. Там оставались солдаты. Мимо них он только что пронес на руках Лену, и она покорно обнимала его. Он тогда всем телом почувствовал их удивленно понимающие взгляды, когда сказал Ремешков: «Выздоравливайте, сестренка, мы вас очень уважали». И когда парохонько добавил: «Живы будем, побачимось». Никто не имел права осуждать его и Лену, и никто не осуждал их, узнав теперь все. И это была доброта. Та доброта, которую он часто скрывал в себе к Ремешкову, к Парохонько, к людям, которых он любил. «Я найду тебя», — твердо сказал Новиков, веря в то, что он говорит. «Я найду тебя во что бы то ни было, чего бы это ни стоило, в госпитале, в тылу, но я тебя найду. И я люблю тебя. Я поздно это понял». Она с осторожностью пальцами погладила его брови, его лоб, будто запоминая, и вдруг, клоня лицо, нахмурилась, уголки губ, брови, нежный овал подбородка мелко задрожали, тонко дрогнули ноздри. «Лена, я пойду. Лена, я пойду», — глухо сказал Новиков, уже зная, что он сейчас уйдет, но не веря, что она останется здесь одна, в этом страшно отделившемся от него мире.
5: «Сейчас», — проговорил Лена, — «вот сейчас. У тебя рукав порванный. Сейчас. Да, я зашью. Сними. Я зашью, Дима. А ездовой тебе передаст. Я зашью, Дима. Я зашью».
4: Человек бежал по высоте от орудий
2: и, размахивая над головой руками, кричал что-то, звал оттуда. Частые разрывы, поднявшиеся по всей высоте, задавили его крик. Дым оползал по скату, застилая орудие. «Это за мной!» Он не помнил, как снял порванную на локте гимнастерку, как она положила ее рядом под руки себе. Ясно одно помнил, что не в силах был сказать ничего, еще раз прощально поцеловать ее. Этого невозможно было сейчас сделать. Он несколько шагов шел от нее спиной вперед, потом повернулся, побежал по аллее, по хрустящим листьям, морщась, стараясь проглотить горячий комок в горле. И не мог. Тот человек, кричавший Новикову от орудий, был младший лейтенант Алешин. В грязной и прожженной на полах шинели он, рванувшись навстречу, закричал надорванным тенором: «Прицел разбило! Товарищ капитан, у меня двоих ранило! Танки опять на мины нарвались! Вправо обходят! Бронетранспортеры подошли! Как без прицела, товарищ капитан?» «Через ствол, Витя! Наводи через ствол, без прицела, к орудию! Ну, Витенька, давай!» — крикнул Новиков и подтолкнул Алешина в плечо. «Давай, Витя, милый!» По звукам танковой и автоматной стрельбы за высотой, по беглым учащенным ударам орудий на высоте, Лена точно ощутила, что бой не только не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда исчезает небо, солнце, когда есть одна прочность земли. Иголка прыгала в ее пальцах. Она отложила гимнастерку, кусая губы, неотрывно, пристально смотрела туда на высоту, жадно искала орудия, тонувшие во мгле, в фонтанах земли. Что-то белое то появлялось, то пропадало там. Или это только казалось ей? Это он. Он возле орудия. Он. Я вижу его. Скорей, скорей. Пусть скорей конец боя. Только скорее конец боя. Это же должно кончиться. Должно кончиться. Скорее, скорее. Черные, огромные, тяжелые, с треском, с хрустом обрушилось из мутного неба на высоту. Перевернутым конусом взлетело оранжево-слепящее. Высота будто расплавилась и исчезла. Дым застлал всю ее, загородив, кипя клубами, сдвигаясь, стекая по скатам, спал быстро, разнесенный утренним ветром, и дрожа от мгновенного озноба, стиснувшего горло, неясно увидела она что-то белое, ничком лежавшее на бруствере. Что это? Что это? Удивленно задержалось в сознании Лены. Возникли какие-то новые звуки, скрипящие, воющие, и опять дым загородил небо. И то белое на бруствере. Что это? Наши? Катюши? Зачем они стреляют? Они думают, что он погиб. Он не мог погибнуть. Он жив. А как же я? Одна? Нет, он не погиб. Как же я? Дым снова разодрало ветром. Что-то белое по-прежнему ничком, неподвижно лежало на бруствере. И тогда, с ужасом схватив гимнастерку, пахнущую им, прижимая ее к лицу, комкая ее, Лена зарыдала жаркими обжигающими слезами, вся вздрагивая, крича что-то, моля о справедливости. Когда майор Гулько узнал о гибели Новикова, в городе был мягкий осенний полдень с нежарким блеском солнца на каменных мостовых. Младший лейтенант Алешин, то ли выбритый, то ли умытый, с чистым подворотничком, в новой шинели, стоял перед Гулько худой, осунувшийся, бледный. Резко проступали веснушки его, и ровным голосом, не стесняясь слез, бегущих по щекам, рассказывал о гибели Новикова и вытирал рукавом щеки.
7: капитан Новиков. Новиков, тот мальчик. Не верю, не верю, не может быть. Почти крикнул Гулько, ударил кулаком по столу так, что подскочили карандаши на карте, и отвернулся к стене, моргая красными воспаленными глазами. Кашляющий звук вырвался из его горла, длинный нос не

0: захлебывающимся шепотом. Кто это стонет? Неужели он не может сдержать боль? Разве он знает, что такое настоящая боль? Думала она, и лицо ее дергалось, и брови дрожали. Откуда этот свет? И зачем он? Зачем все это? И небо, и воздух, когда его нет. Зачем все это? Лена отвернулась, приникла щекой к колючему ворсу шинели и, плача, смотрела на соседние носилки, откуда все время слышалось стоны. Молоденький, белокурый чех тоскливо бредил, пытаясь сорвать бинты на груди. Капельки пота выступали над верхней губой, покрытой детским пушком. Чех шептал, точно торопясь, куда-то невнятные отрывистые слова. И она с трудом разобрала. «Воду, воду». Она нащупала фляжку, приподнялась долго, словно неумело, отвинчивала пробку потерявшими жизнь пальцами. А когда, сдерживая рыдание, прислонила фляжку к губам чеха, увидела сквозь слезы, как он, схлипывая от облегчения, глотает воду, прошептала. «Боль пройдет. Боль пройдет». И легла на левую сторону груди, где была тоска, снова прижимая щекой к колючему ворсу, прикусив зубами воротник шинели, чтобы не закричать от боли.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач. Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире радиоспектакль, поставленный по драме Марины Цветаевой «Феникс». Приятного прослушивания.
2: Марина Цветаева.

мать Ева, ибо старому человеку враждебна вся природа. Мемуары Казановы. Пьеса «Феникс» посвящена последнему периоду жизни Казановы. Уставший от бесконечных скитаний, утративший веру в свою счастливую звезду, старый искатель приключений нашел приют в богемском замке Дукс, где исполнял в течение 13 лет и до самой смерти обязанности библиотекаря на жаловании у графа Вальштайна, владельца замка. Граф Вальштайн, ведший светский образ жизни, постоянно находившийся в разъездах, был редким гостем в собственном замке, и Казанова вскоре оказался

0: поздний вечер, лето 1799 года.
1: Ох, ох, ох, ох, который раз чуть перемоешь снова грязь, беда родится судомойкой.
2: Да, веселее бы за стойкой в трактирчике.
1: Еще в своем.
2: Военных угощать настойкой.
3: Всегда в презренном мире все бабье останется бабьем.

0: Уж я на этот счет натаскан. Червь сахаром посыпан, съест. Семь пирогов в один присест. И на покой с гусарской каской.
1: И врете.
0: Дай-ка пирожок.
1: Ладох у меня дружок. Как размахнется в острой саблей.
2: Как ужинали нынче?
0: Слабо. Воздержанные времена. Чай половину каплуна сюда стащил бы.
2: Для позору моих сидим.
0: Каб наш обжора, сей толкователь облаков, не потрудил над ним клыков. Что, чисто?
2: Не едок, а чудо.
0: Еще спасибо, что хоть блюдо оставил. Ото всех приправ хоть памятка осталась.
3: Граф, сам виноват. Такое терпит.
0: Граф, доложу вам, рад до смерти. Разов 15 удостой подкладывал своей рукой. Одной начинки 20 ложек. Тот съест, а граф еще подложит. Тот съест, а граф подложит вновь. Две вещи согревают кровь. Хороший ужин и любовь. И косточки потом обгложат.
1: Ну, муж с любовью. Не скажи, глаза-то, милый, как ножи кинжальные.
0: Сказала, угли, углищи.
1: А уж больно смуглый. С рождения или просто грязь?
4: Нет, девки, это отродясь. На медне, доложу вам, сваты, сует мне в руку 3 дуката, чтоб людям, не сказавшись знать, ему бельишко постирать до завтрашних гостей.
0: Бродяжка!
4: Всего-то счетом 3 рубашки, 4-я на нем. Белье, одна лишь слава, так рванье. Чуть между пальчиков потрите, все и останется в корыте. Так и не знаю уж, как быть.
1: Его бы можно зачинить.
4: Я не охотница до клочьев.
0: А он с тобою в уголочках не шепчет?
1: Я не с княжон.
0: Но, девки, это не резон. Скажи, не по зубам скорлупка гоняется за каждой юбкой?
1: Что не он один?
0: Всех по порядку наградил, красавица.
4: Тому 3 года ни девки не давал проходу, а 70 с хвостом годов охотник до таких трудов не брезговал и нашей кофтой.
1: А из каких он городов-то сюда к нам прибыл?
0: Изо всех, как тот библиотекарь чех. Конец спился, стал книжку кружкой, а кружку книжкой звать, с дерюшкой. Вот с этой граф к нам прикатил. Сперва с ним вместе ел и пил, сам первый кланялся.
1: Забава.
3: Сегодня в парке косят траву. Граф приказал. Вдруг...
2: Кто таков? Не трогай, говорит, цветов.
3: Я так и сяк, не трогай, тресну. Для пользы клумб, мол, дескать, тесно. Другим цветам от них глушат. Садовый, а он ушат с водой, как схватит.
2: Все мне любы, кричит, цветы. Я думал, зубы повыбит. Вот тебе аршат.
3: Есть не на плечо ушат. Как пес промок, дойдет до драки.
2: А мне вчера с чего собаки всю ночь провыли под окном. Ты виноват.
0: Ко мне с сукном пристал, чего ему кредиту не открываю.
2: Ох, сердитый. Так нынче взором и ожог. Нарочно, мол, трублю в рожок под окнами его, чтоб спать он не мог.
5: А уж силен, достатен, с таким не связан.
2: Герой!
5: Вчерась горячую порой подходит с видом монумента. Подай мне, говорит, поленку. Гремит, как целый эскадрон. Чевоз и блюдо макарон. Подохнешь тут от ваших тушей свиных. Кишки у вас не души. От ваших пунши и попов, окороков и дураков. Каков?
0: А нынче с капелланом связался. С водородным станом его корил. Клахтун, толстун. Не капеллан вы, а каплун. Ага, вас бы на вертеле сжарить.
1: Безбожный.
3: Раза 3 бы вдарить по морде.
5: Ишь, зазнался, Гуль.
3: Честной компании хлеб-соль.
1: Герой
6: Серьезно?
7: Наконец усели. Все графа провожал в постель. Совсем уж проводил. Стучат. Пожалуйтесь. Сам чертов ад пожаловал. Не уважают. Теснят, обходят, уезжаю. В зловонии навозных куч орлу не место. Вот вам ключ от родовой библиотеки. Вот ключ от рукописей.
3: Экий наглец.
7: Граф и так и сяк. Бездарнейший из всех писак. Меня, кричит, рифмует с чертом. Лакей на той неделе тортом обнес. Дворецкий ваш в упор шутом назвал. Дворецкий вор. У вас все погреба расхитил. Я барскому добру хранитель не потерплю. Мне сам король Людовик доверял контроль. Меня сам Понятовский в Польше до звезд возвысил. Дальше больше. Служу вам из последних сил. Прощение просил. В неделю 8 раз.
3: Заслужили.
8: Старый камердинер князя Делин к дворне не причислен.
9: Я вам, люди, доложу. Весь век по господам служу. Не пивовары с пивоварем. Зря осуждать. Хороший барин. Взрослый в мужицких сапогах. Аж коль сейчас не при деньгах, так это не позор, а горе. А здесь и честь. Где вор на воре, где и вельможи спину гнут, горба не выгнет, как верблюд за хлебцем. Своего предложит. Он да мой барин, вот вельможи, а все другие тьфу.
7: Старик, смотри, повешу за язык.
9: Сыц, мелюзга.
7: Молчи, холера.
9: И вся старинная манера, как кланяется, что твой князь, а все другие мелочь, мразь. Так, срамота.
7: Молчать, Иуда.
9: Разряженные лизоблюды, ублюдки.
8: Входит дворецкий, об руку с Видеролем. Видероль, домашний поэт. Смесь Амура и Хама, зол, подул, кругл, нагл, 20 лет. Дворецкий, покровитель и сподвижник Видероля.
10: Ура! Это Зарев! Кто у плиты из поваров?
11: Я.
10: Что хозяин в кухне повар, ты знаешь?
11: Знаю.
10: Громкий говор под кровлей замка воспрещен. Оберегать господский сон кто должен?
11: Слуги.
10: Кто-то слуги. Что ж разорались, как белуги? Кто начал?
7: Он.
10: Так, ты, скоты.
9: Милейший, старикам на ты у нас не говорят в Париже.
10: Париж далеко, крепость ближе. Молчать.
9: Хозяин мне один. Фельдмаршал князь Делинь. Аминь.
10: А я здесь...
9: Хоть султан турецкий, мне дела нет.
10: Я здесь дворецкий.
9: Тебе дворецкий, мне дурак. Так, прихлебатели из дворня, мое почтение.
10: Ишь, подагра ходячая, постой-ка шваброй всю спесь тебя сшибу, бахвал. Эй, Стефан, за вином в подвал, а ты, Ханс Йорк, за капелланом... Марш по домам! Займемся планом. Атаки впереди успех. Друг Видероль, ты не из тех пиитов допотопной расы, боящихся махнуть с Пегаса в раздолье земных трясин?
12: Помилуйте, я не Росин и не Корнель.
10: Тогда час добрый. Мне лично веселей бы ребра ему переломать, но граф шутить не любит, зная нрав. Его на этот счет суровый решил я Герра Казанову другою казнью казнить.
12: На Богородице женить?
10: Нет.
12: А поить ревенным корнем?
10: Нет.
12: Рукописи в ящик сорный?
10: Нет.
12: Соусник пролить на плеш?
8: Дворецкий, вынимая из-за пазухи портрет Казанова.
10: Узнал?
12: Как не узнать? Все те ж глаза двойным костром полночным. Должно быть, сын его побочный или внук. По возрасту он дед.
10: Он сам же в возрасте побед.
12: Красавца не встречал такого. Откуда?
10: Выкрал из алькова. Еще подружками не сыт. Вот с юностью своей и спит. Однако же вернемся к казни. Избить нельзя, со старым князем дружит. Заворожил шельмец.
8: Входит капеллан в сопровождении слуги и бутыли.
10: Итак, садись, святой отец. Дальнейший план. Рукой детской ты намаракуешь куплетцы, бутыль за строчку,
12: меценат.
10: А дальше дамы извинят, мы в обществе не блещем женском, повесишь это совершенство над дверью непотребных мест.
12: Для привлечения невест? Согласен.
10: Только подсветисти.
12: С огнем такого куплетиста не сыщете.
2: А золочу?
12: Испытанному рифмачу доверься.
2: Угодишь удвою.
6: Да и приходящих за нуждою, что странников к святым местам.
10: В лоск опозорим.
12: По рукам, товарищ.
6: Дорогие дети, я в всем союзе буду третий. Где выпивка, там мало двух. Бог Егова, Бог Сын, Бог Дух. Благословляю, сын, на подвиг.
12: Так по одной за строчку.

0: Que suis-je? Rien. Que fus-je? Tout. Чем стал я? Ничем. Чем был я? Всем. 75 лет. Князь Делинь. Столь же грации, сколько Занова в Фурии. 60 лет. Граф Вальштайн, племянник князя Делинь и хозяин замка. Видероль, дворецкий, капеллан. Французская гостья, польская гостья, принцесса. Бессердечие, птичье, женское и светское, 20 лет невоспитанные куклы. Воспитательница, автомат. Обеденный зал в замке Дукс. Жемчуга на шее красавец, и грани богемских бокалов горят закатом. Мрачный покой улыбками женщин преображен в цветник. Посреди цветника в мундире фельдмаршала с орденом святого Стефана на груди и взнесенным бокалом в руке вечно юный князь Делинь.
1: И юноши, и соловьи вас славят в непрестанном гимне, но все ж, красавицы мои, да не смутит вас век мой зимний. Нежней слуги вам и верней под солнцем не было и нету. За розы невозвратных дней, за розы нынешнего дня, за розы будущего лета, волшебницы, мне смертный яд нектаром был из ваших ручек, за ваших бабушек и вас, за их благоуханных внучек, за розу Франции, за дочь прекрасной Польши, звонче чаши.
2: Князь, за бессоннейшую ночь всех наших бабушек.
1: За вашу! Труднейшее из всех искусств не медлить на вселенской сцене.
2: За все победы ваших уст.
1: За подвиги и приключения!
0: Князь Делинь, направляясь с бокалом к дверям,

0: со стразовыми пряжками, на смуглом остове лица два черных солнца. Три друг за другом медленных старомодных поклонов.
1: Какой он страшный и смешной.
2: Развалин. Бродячий остров. Всю жизнь дружил с чужой мошной, на хлебных, на ролях штуст.
1: Быть может, век назад и был хорош. Глаза, пожалуй,
3: как заведенный автомат.
4: Как черт, сбежавший с карнавала.
1: Надменен, как испанский грант.
5: По стразовой звезде на туфлях.
4: Не то фигляр, не то педант, не то танцмейстер в пуфах, в буклях, как бабушкина кукла.
5: Скажите, что это за мота?
2: Венецианский альманах 747 года.
4: Чудовище.
6: Любезный друг, присаживайтесь.
7: Где же место? Не вижу.
6: Мы раздвинем круг.
7: Коль грустное мое соседство вас не пугает.
8: Дядя, князь, на секунду.
7: Весь к услугам.
8: Над суеверьями смеясь, вы им подвластны?
7: Как супругам красавицы, сердясь силком.
8: Князь, нас 12 за столом. Сейчас, а если новым гостем обогатиться крупно...
6: Бросьте, племянник, так не говорит. Потомок Валенштейна средство простое. Встану!
9: Ваша светлость! Уже отдельный стол накрыт для господина библиотекаря.
10: Наказан. Я старый бражник без вины сегодня. В дни моей весны я и 13-м на ужин придя был первым. Ибо нужен тогда красавицам был. Днесь не нужен. Такова фортуна. Князь, вы затронули все струны в всем сердце старческом, но здесь не место мне.
6: За вами в ссылку тогда последую. Бутылку шабли. Цветник же райский сей лишь краше расцветет без стужи снегов полярных. Друг за дружбу. Двух загостившихся гостей. Эх, современник. Но стоит и стынет ужин ваш.
10: Я сыт подачками. Миров владыки, епископ, временщик, посол садились у меня за стол. Но я не забывал Людюка, лакея своего. Забыт мой стол мирам открытый. Сыт.
1: А кто-то у меня в долгу? Да, кто-то обещавший нечто и не исполнивший.
11: Солгу, сказав, что знаю.
1: Чет или нечет?
11: Чет.
1: Нечет, проиграли. Срок, секунда, а потом стишок.
11: Помилуйте, такие судьи.
1: О, я за вашу музу грудью стою.
11: Я не решаюсь.
1: Нет, так я решаюсь. Граф, поэт, сонет прочтет.
11: Рондо.
1: Не все ли? Равно рондо, а стих веселый рондо.
11: Как ямки на щеках у дамы сердца.
1: Вертопрах.
11: Когда вы вправду вертопрах, я был подобно рифме звонкой, раскатываясь на устах, тогда бы мимо дев сторонкой не шел вдали от них не чах. Ах, на миру одни подонки достались мне. Ребячий страх мне губы леденит сквозь пленку слез. Веера высокий взмах слежу и бровь дугою тонкой, вернее голуби в руках, и боязливее ребенка ваш
4: Второй.
3: Я Майнхер, второй парни.
1: Второй Вольтер.
8: Очаровательный мальчишка.
3: Большая будущность в стране любви и славы.
1: Вы их мне на память в памятную книжку «Волшебник» впишите.
3: Во сне увижу их.
1: И мне.
3: И мне.
1: Иду на всякое условие.
3: Мне первый ради всех святых. Что скажете на этот стих?
10: Младенческое пустословие. Как барабанной перепонки не треснуть от такой трухи. Стишонки, судари, не стихи. Стыдитесь.
2: Перед сею тонкой оценкою мой скромный слог бессилен, раз такой знаток. Сей цвет Парнаса и Парижа. Вон Сегальд.
10: Умерьте тон.
2: Вон Сегальд.
10: То-то, сударь, фон. И не однажды, и не трижды. Фон, а стократ, тысячекрат.
12: Неслыханно.
10: Аристократ. Не тот щенок, кто с целой псарней собак и слуг въезжает в мир в своей карете шестипарной. Кто до рождения в мундир гвардейский стянут. Кто силен лишь мертвым грохотом имен да белизною женских пальцев. Есть аристократизм скитальцев. Я безымянных. Я детей большой дороги. Я гостей оттуда.
2: Разобьете блюдо.
10: Аристократ по воле чуда. И стольких звезд я кавалер, сколь в небе их.
12: Довел, Вольтер.
10: Сочтите. На крестильном бланке прочтите. Сын комедиантки и пригорода. Мой отец дорога.
3: Боже.
10: А венец над дамою и кавалером держала вот она. Венера. Звезда бродяг и гордецов, безроднейшего из юнцов, к монахиням ведет Вальковы, в Рим черноглазого птенца, чтоб миром правил. Без венца зачатого под дождь лавровый, Колумбов к басенным брегам и корсиканцев в Нотр-Дам.
3: Бонапартист.
2: Пополним эпос. И болтунов нахальных в крепость. Забыли вы? Чей хлеб и соль под этим кром?
12: Верой. Как можно?
10: Может быть, не кстати. Мне только милостями знать, еще влачащему свой век знать обличать. Но человек, что в памяти миры колеблет, не вечно помнит, что нахлебник. Простите.
12: Так и есть. С луны...
13: Помилуйте, исключены присутствующие. Быть может, Гир Казанова нам предложит, нас познакомит. Ваш сосед ведь тоже, кажется, поэт.
10: Да, светлость. Этого союза года не расторгают. Музу, единственную изо всех любовниц, не пугает старость. Я не ручаюсь за успех. Проклятие тебе, что меч и кубок единым взмахом выбило из рук, что патоку молитв и желчь наук нам поднесла взамен девичьих губок. И вот сижу, как мерзостный паук, один, один меж стариковских трубок. Что мне до воркования голубок? Кому, кто молод, нужен старый друг? Будь проклята, твои шаги не слышны. Ты сразу здесь, кто звал тебя? Сама? Нет, не сама. И не Зевес Всевышний тебя прислал с ума. Тюрьма, чума, всех немезит пылающая ярость. У дьяволова измышления старость.
4: Вы окончили?
10: Совсем. Окончил и покончил.
12: Да.
13: Благодарствую.
14: А нету чего-либо повеселей?
10: про августейший мавзолей, о переезде через лету, о суетности чувств, как лето неслышно приведет к зиме.
11: А о холере и чуме вы не предложите сонет? Для полности, чтобы весь букет в слезах и голову понуря презентовать своей лауре, упорствующей.
1: Мой поэт, что скажете на минуэт меж розовых кустов? Хозяин нам не откажет?
6: Не раскаян в толпе других моих грехов. Сей грех – пристрастие к терпсихоре. Спросите обо мне, танцоре, у бабушек.
1: У женихов? Их верно тоже?
6: Басни, басни!
1: Я к бабушке ревную.
14: Князь мой, ваш первый минуэт за мной.
1: Второй за мной.
13: А тот зимой. Пусть спит себе над фолиантом.
6: Позвольте, граф, сам музыкантом произведу сегодня смотр. Традидера, сады ленотр. В толпе прелестных иностранцев ты, майский бабочки, милей. О, минуэт, дуэт, сердец. Вы королем недаром танцев звались и танцем королей. Где вы прежние луны, где вы нежные пары, о блаженная юность,
10: о презренная старость, о бессильная злоба,
6: о преграды кружев, о кружащие робы молодых королев. Развязалась подвязка, когда оно так и взято, кто скрывался под маской с инкогнито свято, о жемчужные зубки, о

0: только пудры. Вы тоже были чернокудры?
1: Ушел. И сердцем вслед несусь. Я в князя влюблена.
2: Я тоже.
1: Нет мягче уст.
2: Нет тоньше чувств.
1: Ах, если был бы помоложе, как страусовым пером по коже проводит взглядом.
3: Этот лоб всех коронованных особ советчик.
4: О высоком лбе, раб низколобый, не тебе, презренный прихлебатель наглый, судить.
3: И не тебе, дворняга.
4: Вельможа из дворняг. Ну что ж, а ты дворняга из вельмож.
3: Что?
4: То.
3: Как?
4: Так.
3: Шут.
4: Червь.
3: Что?
1: Что вы?
2: Герр Витероль. Герр Казанова.
4: Ты кровью мне заплатишь, трус.
3: Со стариками не дерусь.
4: Корпоти бакко.
3: Впрочем.
4: Санкта.
3: Вы не найдете секундант. Вот разве камердинер Жак, ваш тезка и коллега?
4: Как?
1: Поэт.
2: Ученый муж.
1: Как назло. И князь ушел.
4: В зубах навязла мне ваша мордочка.
3: Внизу. Цепь есть с кольцом.
4: Нос отгрызу, смотри, не подходи.
2: Спасите!
1: Князь!
4: Сударыня, простите. Увлекся.
2: Умираю.
3: Ров с водой есть.
4: Я на все готов.
5: Чтобы не прятать в долгий ящик, вы славный, говорят, рассказчик.
6: Первый в мире.
4: Быть вторым не довелось еще. Про Рим и хижину есть изречение.
7: Какое-нибудь приключение.
5: Чтоб было золото и кровь.
1: Нет, нет, фон Сегальдь, про любовь. Про первый поцелуй вам данной красавицей.
4: Ребенок странный был на земле не ко двору. Все так и ждали, что умру. Уж гроб был куплен. Из носу кровь так льет, как из насосу.
2: Фи, посидите.
4: Что не час, то понимаете ли таз? Что таз? Ведро.
3: А не корыто?
4: И вечно рот полуоткрытый. Вот так. Считали лекаря, что рот, как рыба отворя, я потому еще плутаю, что кровь из воздуху глотаю.
2: Как?
4: Солнечную кровь.
1: Про кровь довольно. Дальше про любовь.
4: Заморыш и в кровавых пятнах. Ребенок был не из приятных, и посему красотка-мать меня не стала отнимать у смерти, но зато в охапку сокровище схватила бабка. И вот когда сведен и слаб, над тазом извиваюсь, цап! Мадонна Марциэлла в полы плаща меня и шмыг в гондолу. Молчи, молчи, мой кавалер. Куда? В Мурано, гондольер. Зловоннейший из всех лачуг причаливаем. Болен внук. Откройте. Притаилась шельма. Ни звуку. Донна Нина Бельма вам выцарапаю. Засов тут скрипнул. Целый рой бесов нам под ноги и остов клячи. Я, сударыня, тачи, тачи, ангело. Не то в огонь. Трикраты поплевав в ладонь и в ноздри мне дохнув трикраты. Старуха, сам шельмец рогатый, так не смердит. У бабки с рук меня хватает. И в сундук, вниз головой. Молчи, как мышка, из донной Марции на крышку. Что тут пошло? Уж то был гул, уж то был грохот. Бельзевул вниз головой свечу в три пуда тебе поставлю. Сделай чудо! Крик бабушки. Яви любовь, останови молодую кровь. Крик ведьмы. Чай,
3: чай.
4: Бабки, чай,
3: чай.
4: Тебе младенца посвящай. Крик ведьм.
3: Раз!
4: Крик ведьмы
3: два,
4: крик бабки стой. Но тут слова такие уж пошли и скрежет такой бесовский, что пусть режут, пусть жарят. Изловчился вдруг и головой прошиб сундук. И к Донне Марции на ручке, а ведьма отстояли, внучка. Теперь ему другой закон, вторым. завязавший в узел, мне под нас тычет. Как в союзе дым и огонь, перст и ладонь, всадник и конь, так в этот узел я кровь твою стянула вновь. Свесть будешь ты всем на любовь. Еще приказываю прямо на спинке спать, и будет дама к тебе с визитом из трубы. А если за мои труды хоть слово ты о том, что видел и слышал, то не будь в обиде, кольшейку. Понял? Ну, смотри. А час спустя после зари...
8: Первые звуки минуэта. Вокруг казано. Никого.
4: Уж полная луна вставала, предстала мне из мглы канала. Не смею имени назвать, в Венеции молодая мать и соименница из пены, как та возникшая. Колено я жарко обнял ей, а наш, девясь на юный возраст наш, как нехотя, с улыбкой важной, нам плащ свой приоткрыла влажно. И вот на лбу моем меж струй и водорослей поцелуй. Когда ж пурпурно бирюзовый день занялся,
3: Гер Казанова.
4: Что? Кто? Не с места. Что? Раздет, не принимаю.
3: Я портрет принес вам.
4: Что за лепет вздорный, что за портрет?
3: Сказать зазорно, в каком поганейшем из мест висел.
4: Что значит?
3: Вот вам крест. Бог покарай меня подагрой, никто другой, как этот наглый рифмач, лавкач до этих штук.

Картина третья. Конец Казановы. Эпиграф. Но люблю я одно. Невозможно. Иннокентий Анинский. Книгохранилище замка Дукс в Богемии. Темный, мрачный покой. Вечный сон нескольких тысяч книг. Единственное огромное кресло с перекинутым через него дорожным плащом. Две свечи по сторонам настольного ариоста зажжены только для того, чтобы показать во всей огромности мрак. Красный в ледяной пустыне островок камина не осветить и не согреть. На полу в дальнедорожном разгроме рукописи, письма, отрепья. Чемодан, извергнув, ждет озноб последнего отъезда. Единственное, что здесь живо, это глаза Казановы. Последний час 1799 года. Рев новогодней метели.

0: Теперь посмотрим этот хлам. Бумажный. Хочешь пополам поделим? Мне, дружок, урок вам розы. Помню на зубок. Тереза. Нет. Манон. Осел. Когда ты от меня ушел, я долго-долго...
1: После каждого отрывка комкая швыряет письмо в сторону.
0: Черный ад вам уготован. Вот назад вам перстень ваш люблю. Бедняжка, монашка, от кольца бумажка одна. А это что? Вассал! Нам Бог наследника послал. Вы крестный. А, понимаю. Крестный, проказница. Вы мне несносны. О, если б не твои, злодей! Глаза. Готовьте лошадей. Держите наготове шпагу. Воительница. Под присягой клянусь. Патрициан Кизов. Весь остров Корфу до зубов вооружит. Стих из Талмуда. Не забывайте. Не забуду. Все позабуду. Нынче в пять вы крестите. Уже опять крещу. Тебя любить как в шахту. Без фонаря к тебе вся шляхта ревнует. Обошлись с сестрой. Ей день, мне ночь. Волны морской мгновенней. Жизнь в твоей ладони. В моем туманном Альбионе нет черных глаз. За сей Эдем всей вечностью плачу. М.М. Ты вечностью, а я подагрой. А это что? Абракадабра какая-то. Последствия твоих утех откроются не раньше святок. Зачем вам не седьмой десяток? Чтобы никто уже, дружок, зачем вам не седьмой годок? Чтобы никто еще, как саван, страсть надо мной. Плюю в глаза вам! Ого. Грех на земле один безгрешный. Остаться Казанове спешно. Сын, восприемники, прошу. О, Господи, весь свет крещу. Какой-то полк черноголовый. О, Казанова, Казанова. Без подписи. Цветок. Число. Разлука тоже ремесло, но есть и мастерство разлуки. Ваши руки, ваши руки, нанесшие рану, будь врачом, сынок Джакомо наречен. Так барственен, что в очи колет. Чудовищно! Пложусь, как кролик. О, Господи, наш сын здоров! Да сколько же у меня сынов? Достаточно, пора бы дочку. Готовь крестильную сорочку, но розовую. Дочь, пойдут наследницы теперь.
2: Ты плут, мне сына посулила в качке. Дочь заливается.
0: Горячка, дотанцевался, любодей.
3: Забывчивейший из друзей. Такие глазки не у вас ли?
0: Да что же это такое? Ясный дом, воспитательный завод. Вот.
2: Ждут верховые.
0: Вот.
4: Мы в хладной Москве, сердца пылают.
0: Вот, пылай, снег московицкий.
2: Менелай уехал?
0: Догоняй, час пробил.
5: Я без тебя остригла брови для верности.
0: Вот, верность.
3: Рвусь на части.
0: Дорвалась.
2: Зовусь Терезой.
0: Хоть треской.
5: Влеком влачусь.
0: Влачись.
5: О, мой Джакомо.
0: Вот он, Джакомо твой.
5: О, Жак.
0: Вот, Жак твой. Так, так, так, так, так, так.
5: Версаль.
0: Посветлей, Версали, дворец. За то, что все писали и все бросали. За сынов, за 40 000 казанов, которых я крестил, которых всех по ветру пустил, за порох, растраченный по всем дворам, дворцам.
6: ветрам, морям, мирам. Вот вам застяжки, вот вам пряжки, вот герцогини, вот монашки в одной рубашке, чаще без. Вот вам три полчища чудес под пологом. Вот, сволочь, сегодня любовь, чьей милостью сегодня я так встречаю Новый год. Вот, вот, вот, вот, вот.
0: Цветы и локоны отдельно. Не хватит ста моих горстей, сброд всех шерстей и всех мастей, от льна голландского младенца до хны турецкой, уроженцы всех стран, вся страсть от А до З. Лети, чудовищный букет, фиалками звались. От Парма в Голландию высокопарный гордец, ты чудище в Лион. О, боги, как я был влюблен в одну танцовщицу в Лионе, как будто все еще в ладони. Трепещет стрекозинный стан.
7: Розина! Розина! Розина!
8: Что тут за разгром? Друг Казанова.
0: Так, с добром. Вот с этим расправляюсь. Счеты с Венерой.
8: Сердце не болит?
0: Нет, филин я и инвалид, а на смех дворни нет охоты, чтоб чья-то дерзкая ладонь их, насмеявшись в ящик сорный, рожденный в огромном горне, обратно из огня в огонь. Как будто был он в сердце жжен, затем зажжен, чтоб кости греть мне сегодня, за почти столетие, впервые в тратах возмещен. Все достояние мое вот здесь. Когда же серп двурогий взойдет...
8: Позвольте, а белье? Вы тоже в печку?
0: Нет, в дорогу, немного.
8: Как в дорогу?
0: Так.
8: Когда? Куда?
0: Сейчас. Не в Дуксе одном гробовщике есть.
8: Жак, друг, пунш мне новогодний в уксус вы превратить хотите, вздор.
0: Вам вздор, светлейший, мне позор, что до сих пор, клянусь, краснел бы, коль было б чем, что до сих пор я здесь не вор, добро бы вор, вор королям король, на хлеб, хлебник.
8: Библиотека?
0: Все одно. Что воду мне велел вино дворецкий лить, не знали что? Мне мимо носу решето с клубникой проносили летом. Не знали, что своим фальцетом мне как ланцетом режет слух какой-то черт его, петух от полночи до двух. Не знали, не знали, не знали, что нынче в оружейном зале сиятельным гостям копье святую память Валенштайна не я показывал. Вам тайна, тайна, тайна. Быть может, а мое тряпье, развешенное на заборах, на посмеяние, о ворох пергаментных редчайших книг, изрезан, изрезан, изрезан, а духовник сей жировой нарост на теле Вселенской Церкви три недели, обкармливающий меня Писанием. Когда коня лететь, прошу, дает мне клячу, клячу, клячу, стальмейстер. Суп такой горячий, что глотку обжигаю. Граф мне кланяться не стал. Устав гласит, сильнейший должен первым склоняться. В нашем парке серна пропала, я виной. Что знать, что дворня, дайте досказать. Еще не приходилось в Дуксе. По-здешнему скажу, смеются. На языке Вольтера тщусь их ум возвысить, как укус, как уксус, смех. В течение часа с движением рук и глаз им тасса вещаю смех. Сержусь еще сильнее, на правое плечо главу склонив, три па поклонных черчу, как высокорожденных учил еще в 47-м Марсель. Смеются. Ниц челом к перстам прелестных гостей, стая смешков придушенных,
9: пытаюсь ввести их в тайные опа паминуэтовых. Толпа в дверях. А, например, сегодня камзол мой золотой не моден, но мой подмигивают. Всех скорее съел персик. Смех. Орех не разгрызается. Смех. Лавры в петличке. Смех. Фиалки навзрыд. Смех. Ем смех, сыт смех, пью смех, трезв. Смеются на секунду резв. Смех. Запою, как по заказу, смех. В попыхах с ночной вазой столкнулся. Гром взревел, не гром, а грохот, точно топором по голове. Смех, да и кот ты, смех. Смех, смех. После сотни же анекдотов отчаянейших весь Олимп со смеху помер. Ладан, нимб, ареопаг, тишь гробовая.
8: Я слушал, не перебивая, и выслушал. Гляжу на вас и думаю: Пегас, Пегас, конь бесподобный. Нет, в конюшне не место вам, скакун воздушный.
10: Сиятельство просить, зал приказать.
8: Отпустить вас одного в метель, безумие и преступление без раздумья. Я тоже старый человек, проводим вместе старый век, и в новый нас одна карета помчит. Что скажете на это, мой Ариостов паладин?
9: Я должен умереть один. Идите, князь, князь Бога ради. Вы князь, фельдмаршал, здешний дядя и дедушка. Князь, если кто поспросит обо мне, ничто в ночь новогоднюю не чудо. Скажите, раздражен или в груду томов зарылся? Я чудак, и все привыкли словом так, чтоб нынче не хватились.
8: Хватит ли средств у вас?
9: Кто мастер тратить, кто щедро платит, тот привык к безденежью.
8: Жак, вы старик, и я старик. На солнцах пятна растут.
9: И так уж неоплатный должник я ваш. Нельзя же всех бродяг одаривать.
8: А мех дорожный есть?
9: Князь, вы безбожны. Великолепный плащ дорожный.
8: Подбитый ветром.
9: Да, но в нем 5000 жен таким огнем горели сном таким блаженным, покоились вдоль всей вселенной, в восках, в каретах, в визави.
8: Прощайте, агосфер любви.
9: Разина, родинки, кудряшки, регалии, теперь рубашки. Раз, две, не хватает трех. Грабители последних крох лишили. Равноправие принцип. Все разокрали якобинцы, негодники. Ну, две так две. В таком нелепом воровстве я и слепца не заподозрю. Мои рубашки, славный козырь, добыча. Черт бы вас растряс, колбасники святые. Да-с, жизнь да-с. Кончать в лесах богемских, начав в Венеции. У немцев не кровь, а сыворотка. Шут с рубашками. Не обойдут последнего из кавалеров. Честь старая и агосферов. Плащ огнедышащий при нас. Куда еще в последний час помчит? В какие трапезунды? Меня фолия вагабунда! Моя последняя из всех роз, Флор, Мари, Елен и Ев. О, как меня обворовала одна Марион! Так, карнавалу осталось час.
1: Берет со стола Ариоста.
9: Ну-с, старый, отвечай, оракул. Когда к Хароновой реке спущусь и с чьей рукой в руке очнусь в небесных будуарах.
1: Из книги вылетает письмо. Подымает, читает.
9: Когда-нибудь в старинных мемуарах ты будешь их писать совсем седой, смешной, забытый, в старомодном, странном, сиреневом камзоле где-нибудь. Странном,
1: сиреневом камзоле где-нибудь, в богом забытом замке, на чужбине, под вой волков, под гром ветров, при двух свечах, один, один, один, со всей любовью, покончив казано. Но глаза, глаза твои я вижу, те же в уголь, все обращающие, те же в пепл и прах, жизнь обратившие мою, я вижу. И литеры встают из-под руки, старинные,
9: из-под руки, из-под старинные, старинные, старинные, старинные, старческой, старческой, вот этой вот, вот моей. Когда-нибудь в старинных мемуарах какая-нибудь женщина, как я, такая же.
1: Такая же, такая же. На пороге существо в плаще и в сапогах, высокая меховая шапка, из-под нее медные кудри, вся в снегу, стоит неподвижно. Франциско. Дитя из Саламандры. Прозрение в незнании. Отряхивает плащ.
9: Весь небесный сон. Вы Генриетта или сон?
4: Не сон я и не Генриетта. Я он, вернее сказать, одета. Как мальчик, как бы вам сказать. Я девочка.
9: Но дети спать должны, а не бродить, как духи. Костер в глазах, сережка в ухе. Нет, жжется, брежу или сплю.
4: Я к вам пришла сказать, что вас люблю.
9: Так, значит, сплю. Должно быть, по дороге из Дукса добрый Жак укрыл мне ноги плащом, а все ж польщен. И вот под звон и стон метельный сплю и вижу сон. Так, стало быть, дитя пришло сказать мне, я вас люблю. Музыки нет приятней сих слов, готов их слушать по часам. Должно быть, их подсказываю сам. Мне 20 лет, 20 лет. Я молодой, я храбрый.
4: Да вы не спите, я святую правду вам говорю, я знаю, что глупа, что так нельзя, но целая толпа гостей у них, и через край все вазы, от роз, а на сударынях алмазы, как солнце, а в буфетной столько вин, а вы один, такой прекрасный господин, так лучше всех.
9: Должно быть, лесом еду, я молодой.
4: Нет. Вы немножко седы, но это ничего.
9: Во сне и сед. Обидно. Значит, девочка и дед, да?
4: Нет, не да.

0: Шел и подобрал в лесу, вот и растут.
1: В 12-м часу? Такого века хоть ничто не диво, но все
0: ж... Я к вам пришла, чтобы быть счастливой.
1: Обезоружен. Коли лжешь, так лги.
0: Как нравятся вам наши сапоги.
1: Для сновидений что-то много притит.
0: Ай! Я ж перекрестилась, что не спите. Мне очень стыдно. Ах, что я за дрянь. Ах, что я сделала.
1: Сон, перестань. Ну, деточка.
0: Не детка, а гадюка. Гнуснейшая, чтоб я такую руку. Такую. Но зато себя сама вот в кровь.
1: Коль так во сне меня с ума свела, что было бы в жизни?
0: Отпечаток глубокий?
1: Героиня без перчаток, теперь ни шагу.
0: Нет, всем на показ, пустите, сударь.
1: Как? И не простясь, как дикий зверь, добычею насытись?
0: Да я боюсь, что вы меня боитесь. Кусаюсь.
1: Что? Кусаюсь? Бередишь вот здесь. Глаза, как ночь, а волос рыж.
0: И вы туда ж. И так от дровосеков проходу нет. Лес подожжешь, брысь в реку, а по деревне так пожар, пожар. Жизнь не мила.
1: Да, это божий дар. Да это...
0: Да, благодарю покорно. Вы, верно, рыжим не бывали?
1: Черным. Все побелеем, пламень, пепел, прах. Но почему ты снишься мне в штанах и в сапогах? Что значит сон сей?
0: А это так, когда заходит солнце, и люди остаются в темноте, то все глупы и не глупы лишь те, кто, не простясь ни с дедом, ни с соседом, плащ, сапоги и за солнцем следом вскачь по пятам.
1: При ткани плетам. Когда-то в баснословном, темном там одна. Да, да, та ж странная веселость. Глаза не те, но тот же голос.
2: Какая-нибудь женщина, как я.
1: Голос.
0: Чей голос?
1: Так, но кто ж про мой отъезд?
0: Никто, никто, сама, святой вам крест. Я давеча немножко напроказив, забилась в ларь, а камердинер Князев все ходит и бормочет сам с собой. Ох, ох, ох, ох, да ой, ой, ой, ой, ой, осиротела наше Чернолесье, великий светоч нашего столетия нас покидает лучше, ну так кто ж иной тогда?
1: Он не шутил лукаво. Нас, стариков, и вас, ребят, нет славы обманывать. Что встала? Подойди.
0: Боюсь.
1: Я не кусаюсь.
0: Но в груди здесь что-то так.
1: Как?
0: Точно мне на картах смерть вышла.
1: Сколько лет?
0: 15 в марте.
1: Как звать?
0: Франциской.
1: Бесподобный звук. Дар имени. А как же это вдруг решилось, ты, Франциска?
0: Как решилось? Чем мертвой мне лежать, что ваша милость уехали, чем в прорубь головой, я не глупа, решила я живой. Вы на коне, я рядом, ваши свертки, вот здесь. Увы, не бойтесь, кроме корки, сухой глотка воды, да вот одной такой улыбки. Снег так снег, зной, зной, дождь, дождь, град, град. Ой, я не только в ружьях, сильна да в седлах, всех своих подружек обогнала и в кройке, и в шитье. Хоть вы и не испытаны в тряпье, плоха заплата!
1: Что это?
0: Так, штучка. Одна упала.
1: Разожми-ка ручку. Ну, покажи.
0: Умру, тогда возьмешь.
1: Тогда скажи.
0: Ну, новогодний грош, ну, камушек.
1: Не проще ли записка любовная? Что ж, я не муж, Франциска, тебе, а дед, и даже уж не дед, а прадед. Я и сам в 15 лет тонул в записках. Что тут за стекляшка?
0: От вашей туфли стразовая пряжка вы обронили, я тогда мила подобрала. Нет, я вам соврала. Сама взяла.
3: О, не серди.

0: Идите сразу. Опять пришью.
1: Но ты ошиблась. Стразы не ценятся. Стекляшкой искусил.
0: Но вы ее носили.
1: Да, носил.
0: А я бы с ней спала и в гроб бы даже.
1: Как бы мне в гроб не лечь от этой кражи.
0: Кусаюсь, вор. Теперь уж следом вскачь. Не пустите, прогоните.
1: Не плачь. Не отпущу.
0: Уж на сосне висела.
1: А если б ты немножечко присела? Вот кресло.
0: Что вы, сударь, здесь у ног? Вот так, как ваш покорнейший щенок. Ну и глаза у вас. Пожар и мрак. Кто говорит, вы старый, тот дурак. Дворовые сегодня пьют вино, а у меня и так в глазах темно. Сам капеллан, что как купель разбух, пьет из одной, Франциско пьет из двух. Двух сразу чашу, ура, когда умру. Скажу, что пировала на Перу, и что пила не из кабацкой кружки. Ура!
1: Ты опоздала на пирушку. Мои подружки золотой поры тебе б сказали про мои пиры полночные. Ты поздно родилась, мне нечем угостить вас, кроме глаз
0: и губ. Идут, боже ты мой, найдут! Домой сведут, ой, спрячьте, нравом крут. Отец убьет, где шкаф у вас?
1: Где шкаф?
0: Я умру, вас не поцеловать.
2: Ты, Жак, что это за поднос?
3: Я вам поужинать принес. Чтобы развеселить вам жилки, почтенную я вам бутылку раскупорил. Вот, сударь, год. Читайте.
1: 1700, не разбираю. 25-й? Небезызвестная мне дата. Ровесница моей красе.
3: Вот раковое фрикассе. Паштет.
1: Как я покрылась мохом. Старушка.
3: Соус оберкохом заправлен.
1: Танцевать готов.
3: Вот макароны трех сортов, согласно славному трактату «Дас», вашей милости.
1: Когда-то внимал ему фернейский бог.
3: А тут, бочком зарывшись в мох, уставший от всех скитаний, тут...
1: Персики моей гортани, таких и Цезарь не едал.
3: Эх, шли бы, сударь, в общий зал. Охота в холоде и в злобе век провожать.
1: Давно в гробе сподвижники моих перов. Отбражничал. Под хладный кров, седая, провожай, подруга.
3: Послушайте-ка, сударь, вьюгу. Одумайтесь, как зверь ревет. Не дело, сударь, в Новый год дом покидать. В ночь, без оглядки, не дело. На осьмом десятке. Обидели, перетерпи.
1: Ты волка видел на цепи?
3: Всем повелел Господь Всевышний свой крест нести.
1: Я в замке лишний. 13-й. Тупых острот мишень. Вот-вот на огород поставят воробьям на ужас. Достаточно речей досужих, и так уж чересчур размяк.
3: А что же? Никак сквозняк. С окном-то что ж? Аль на ночь фортку открыли?
1: Вреден воздух, спертый для головы. До самых зорь морозом освежаюсь.
3: Хворь какая б не пристала. Буря! Ишь, разыгралась. Продежурил бы, сударь, возле вас всю ночь. Уж больно я до вас охоч, да и до ваших басен падок. Да надо мне насчет лошадок распорядиться. Снег глубок, как бы не вывернул вазок в сугроб. Возница-то не местный.
1: Жак, нравится тебе воскресный камзол мой? Если да, бери. Бери, не благодари. Положим, что уже не новый, но от придворного.
4: портного.
3: Ишь, отливает. Что огонь?
4: Марш. Полночи не проворонь. Как первый колокол ударит...
3: Позвольте в плечика, сударик.
5: Этернум вале, друг камзол.
0: Ушел?
4: Ушел.
0: Он как козел, в нем будет в золотом камзоле. И так глаза уж намозолил, страшилище.
4: Чем досадил?
0: Спинищую загородил мне вас на час. Раз, отойдите!
5: Поймал!
0: Сама далась. Садите. Не сдержите. Чай пуда два в одних-то сапогах.
4: Права, не сдержишь. За царьком всесильным, как станешь, шагом семимильным шагать. Куда тут? Вслед вздохну.
0: А я сегодня зажену салфетку, в руки нож и вилку. Позволите паштета ломтик. Вот вам бокал, а вот бутылка. Бокал на славу, звонкий, ломкий.
4: И ёмкий.
0: Зелень прямо с грядки, а розы, ну, сейчас с куста.
4: Со мной не ужинать в приглядку.
0: О, я смотрением сыта. Что говорит хрусталь?
4: Жаль, жаль, жаль, жаль.
0: Вдаль, вдаль, вдаль, вдаль. А что теперь хрусталь вам говорит?
4: Гинь, гинь, сгинь, стынь, аминь.
0: А мне день-синь, день-синь, день-динь, день-динь. Как бубенцы со свадьбы утром рано. Мы будем пить из одного стакана. Как муж с женою, да, рука в руке.
4: Тебе не жарко в этом колпаке? Сними его и покажи мне косы.
0: Как это называют? Абрикосы?
4: Нет, персики.
0: Как яблочко с пушком. Щекотно.

0: ваш взгляд чудесный глотается и горячее жжет. Я очень вас прошу, закройте глазки. Персик или щека?
1: Щека.
0: Попались! Персик! Чур глазка, не открывайте.
1: Дай на вкус губами, я не ошибусь.
0: Нос.
2: Щечка.
0: Персик, персик.
1: Лжешь, проказница, не проведешь. Не все старо у старика. Плод холоден, щека жарка. Как бархат плод нежнейший сей, а щечка женская нежней. Еще. Персик.
0: Браво.
1: Что-то не пойму.
0: Прильну тесней тогда.
1: Еще чуть-чуть, секундочку.
0: Да вы заснуть, что ли, собираетесь? Вот стыд. Спит. Нет, не спит. Смеется, и ресницы дрожат, глядит. Пока вам персик снится, я персик съем. Вам половинку дать? Не смейте спать.
1: Чтоб мне не спать, отсядь.
0: А мне уж не уснуть, когда щекотно.
1: Бесплотна плоть, ты память не бесплотна. И в этом все.
0: А раки без клешней? Но если персик, она нежней. Что ж вы ни разу?
1: Что ни разу?
0: Так. Рак без клешней, рак красный, рак дурак, а я умру.
1: Покамест каждой жилкой блаженствуешь.
0: Ну что же, нож и вилку оставили.
1: Подкошен аппетит. Гляденьем ты, я осязанием сыт. Весьма воздушен мой последний ужин.
0: А вы с другими так же были дружны?
1: Так никогда.
0: Я слишком молода для вас. Вот вся беда.
1: Не вся беда.
0: А вы когда-нибудь играли в жмурки?
1: Всю жизнь.
0: Всю жизнь. А говорят, что турки всю жизнь женаты.
1: Как?
0: На всех, на всех. Вот весело.
1: Ну, не совсем. Посев обильный не всегда увенчан жатвой.
0: Все говорят, что вы на всех женаты.
1: Тогда на всех. Сейчас ни на одной.
0: Все умерли? Будь я вашей женой, не умерла б. Ага, попались в клетку. Сейчас вам глазки повяжу салфеткой. Ловите здесь.
1: Здесь?
0: Нет, уже не здесь, а здесь.
1: Здесь.
0: Здесь. Нет, нет, на стенку лезть нехорошо. Ау!
1: Сейчас ловлю.
0: Ау!
1: Словлю.
0: Я вас люблю. Ау! Ну, вы в углу. Искать не плутовать. Повязки не снимать. Вы целовать богиню собрались.
1: Не в первый раз. Нет, стой, шалишь. Держу.
0: Сама далась. Держите крепче. А теперь повязку мне повяжите, вмиг словлю.
1: Нет, баста, проказница.
0: И разорву, как тигр.
1: Грудь разорвется от подобных игр. Ну, игра.
0: Ой, бедненький, как вспухло. Здесь жилка на виске.
1: Пожалуй, куклу крестить заставишь после всех крестин.
0: А что это за книжка? Аретин?
1: Оставь.
0: Не сказки?
1: Сказки.
0: Вот уроды.
1: Да, сказки для тебя. Через 3 года по ним читать научишься. С другим.
0: Нет, не с другим.
1: Я все Иерусалим, не пилигрим. Для общего покою послушай сказку. Жили-были двое. Она его прекрасней, он и я.
0: Брат и сестра?
1: Нет,
0: Значит, ты и я.
1: Почти. И вот дитя мое однажды, была она прекрасную, и каждый ее желал. Хочу сказать, жалел.
0: За что, желта?
1: Нет.
0: Так бела, как мел? Веснушки, может?
1: Нет. Всех римских граждан гордынею была. И вот однажды тот мальчик...
0: Вы, стало быть...
1: На поклон красавицы пришел. Между двух колонн, шаг заглушив, глядит. Красотка книжку читает.
0: Я? Какую ж?
1: Понаслышке. Не Библию. Без шуму. На носках подкрадывается. А на висках у ней такие ж завитки.
0: Такие ж? Точь в точь?
1: Точь в точь. Такие ж золотые ж. И вот...
0: И вот?
1: И вот над ней как дух. Дух затаив стоит. И вместо двух четыре глаза уж глотают строчку за строчкой. Ночь. А уж щека от щечки на полвершка уж прямо на глаза. Ей локоны его, но тут слеза. Упала на страницу к ней, ресницы подъемлет. Он не юный чтец, не чтица прекрасная, не помнит до сих пор, как книжка соскользнула на ковер. Уж Рим шумел, уж птицы щебетали. В ту ночь они немного начитали.
0: Какая сказка.
1: Быль, дружочек, быль.
0: Я вас бы услыхала за 100 миль.
2: Руки Казановы, взявшие ее за голову, тихонечко пытаются снять с нее шапку.
0: Нет, так не надо.
1: И во сне не надо. Не буду.
0: Их ведь целая громада. Такая груда, я с таким трудом их укротила.
1: Значит, отчий дом, всем баснословнейшим из туалетов ты бросила, чтоб этому скелету, чтоб этой падали, как королю. Чтоб что сказать? Чтоб как сказать?
0: Люблю. А если кто взойдет, глаза зажмурю. А кто это у вас в кольце?
1: Меркурий. Бог, покровитель всех воров и мой.
0: Вор или герцог, к вам хочу домой.
1: Да что тебе во мне?
0: Глаза.
1: Потухли.
0: А вас так дурно говорят на кухне, чтобы какой-то повар у плиты.
1: Шахерезада, говори мне ты.
0: Боюсь.
1: Боюсь? А пистолеты носишь за поясом? Хорош оруженосец.
0: Ну ты.
1: Еще.
0: К тебе.
1: Еще.
0: С тобой.
1: Еще.
0: Тебя. Возьмешь меня с собой.
1: Куда?
0: Туда.
1: Куда туда?
0: Повсюду. Откуда родом ты?
1: Есть в мире чудо. Венеция, Франческо, повтори. Венеция.
0: Венеция.
1: Цари. В ней все, кто дерзок. Женщины. В ней рыжие. И все царицы.
0: Мне нельзя поближе к вам сесть.
1: Сюда?
0: Нет, ближе.
1: Так, сюда. Вода в ее каналах, как слюда. А по ночам, как черный шелк. А жены рыбаков себе в подолы не рыбу нагружают, жемчуга. Старухи в ней не спят у очага, все ведьмы.
0: О!
1: Все под червонным ливнем мчат с узелком в зубах. А старики в ней так любострастны, что, презрев вдовство, бросают в Адриатику кольцо. Обручиться. Что с тобой?
0: От чистой души скажу вам, что сейчас полкисти вам отхвачу до слез не доводи.
1: Да что с тобой?
0: А то, что здесь, в груди, так горячо.
1: Да что? Ну-ну, миссера, держитесь.
0: Черт, урод!
1: Вторая Гера ревнует к Адриатике.
3: права. Ведь это же не женщина.
0: Слова.
1: Соленая вода. Сядь, слушай смирно. Предмет для ревности весьма обширный. Соль, водоросли, краб, дельфин, полип.
0: Но в море есть русалки, кроме рыб.
1: Библиотекарь нынче в роли дожа. Хорошо б, чтоб был я помоложе. Немножко.
0: Нет, чтоб я не так мала. Вот хорошо б, ведь я вам соврала. Черна им черна, но я хочу признаться. Мне не 15 в марте, а 13 исполнилось. При мне крестильный лист тогда был найден.
1: Ну-с, авантюрист, что скажете на эту авантюру? А если буря нас в пути?
0: Всю бурю под плащ.
1: А если волк?
0: Я знаю толк в пистолях, щелк.
1: А если целый полк солдат?
0: За рядом ряд без капли крови. Раз-раз, раз-раз, такой огонь открою, как зарево по ветру распущу. Где волк, где полк? Так раз вровень плащу или длиннее нет?
1: Ослеп от блеска. Я вас...
0: Ослеп.
1: Я вас люблю, Франческо.
0: Меня.
1: Нет, бред.
0: Меня.
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Да-да, да-да.
1: Тебе 13 лет.
0: Но не навек.
1: А мне 8-й десяток. Но никого я так и никогда так. Из тысяч черт твои черты в могилу унесу.
0: А почему меня не ты тогда нашел в лесу? Теперь я дочкою твоей была б. Не хмурь бровей, как львенок между львиных лап. В твоих руках спала б. Какая страшная тоска. Нет, прямо в лес бежать, чтоб ни разочку, ни разка так к сердцу не прижать. Вот так любовь, да разве так? Так разве? Кости хрустнули, чтоб я чувствовала твоя. Я с куклою своей нежней, да с кошкою ей-ей нежней.
1: Оставь.
0: Нет, стой, целуй, как я кусаюсь в кровь, целуй.
1: Боюсь.
0: Презренный трус, боюсь, вот так любовь. Правду стар, в лоб точно поп. Что я в гробу, что в лоб? Целуешь в губы, что ж, ножи, что ли, на губах?
1: Скажи, чего бы ты хотела?
0: О, богатство!
1: Что?
0: Да 100 флоринов в час, чтоб их, смеясь, сыпать, как решето. Флоринов, кораблей и кружев, фландерских вороха и златокудрого, как лев, красавца жениха, чтоб мне ровесник был.
1: Нельзя ли, чтоб в люльке?
0: Стан, как сталь, не зубы, а миндаль. И 100 престолов князь с моста, с конем вниз головой в поток. Коль я туда цветок, платок, чтоб за один поклон, чтоб так в меня влюблен, что...
1: Милое дитя, твой сказ прелестен. Наш же час прошел. Прощай. Дружка под стать найдешь.
0: Дай да сказать, чтоб...
1: Знаю, чтобы в красный рот вас целовал. Чтоб вброд вас через синие моря переносил. Моя поклажа сложена.
0: Нет, стой. Чтоб над моей фатой 300 фландерских кружевниц ослепло, чтобы ниц народа. И когда мой князь взойдет весь водомет шелков, кружев, все бархата и принца, жениха в придачу весь венчальный хлам, все, все к твоим ногам. Что?
1: То, что так нельзя. Что ты змея, что я...
0: Ну, череп раздроби. Не убивай, люби. Но улыбнись, я никогда не буду больше крест. Святой не буду. А в отъезд возьмешь меня туда, в те города?
1: Нет, с чудесами кончено. Погас. Осталось веку полчаса, а мне, быть может, час. Уткнулась лобиком в плечо и дышит горячо. Брось. ибо ты еще ничто, а я уже ничто. Уж в юге саван мне придут, придут. Года пройдут, как месяцы они пройдут, дитя, как дни пройдут.

0: мне с седым венецианским львом. И будет у тебя, дружок, кровь с молоком, гусар. И будет у тебя ожог здесь, а вот здесь пожар. Кто будет он, твой первый грех, германец или чех?
1: Всех женщин любили.
0: Всех.
1: Всех разлюбили.
0: Всех.
1: О, сто победоносных труб поют в моей крови, гер Якоб.
0: Коль немножко люб, Джакомо назови.
1: Мне это имя незнакомо, как это вкрадчиво, Джакомо. Как тяжкий бархат черный, да? Какая в этом нежность, Джа, Джа. Точно кто-то незнакомый к груди меня прижал, Джакомо. Как будто кто-то вдоль щеки все водит, водит уголки, губ задевает так, что таешь. Так знаешь, так что...
0: Засыпаешь.
1: Нет, не сплю. Завтра Ноев ковчег подарят мне и лук самострельный. Вместе...

0: Это Божья мать проезжает на белых оленях. Казанова, мне хочется спать. Покачайте меня на коленях.
1: Новый год, новый век. Где-то снег, где-то свет. Кто-то трон уступает. А Франциска засыпает. Спросишь, спишь? Скажет, сплю.
0: Нет, не сплю, а люблю.
1: Кончен бал. Франциска под

Я сижу, не бужу, нынче в няньках служу и глядеть не гляжу. Погляжу, разбужу. Что ж тот дух занялся, я качать нанялся. Сколько в стаде овец, сколько в цепи колец, сколько в сердце сердец. Казанова, конец, мой огонь, нет.

0: Кто там?
1: Без шести минут полночь, сударь мой. Кони ждут.
0: Так, окажешь еще услугу мне, дружище.
1: О, сударь.
0: Вьюгой мне товарища примело. Соколенок в мое дупло залетел. К леснику в лачугу отнесешь. На расспросы вьюгой замело. Подобрал в снегу.
1: Не впервые.
0: Коль толк во лбу, в это дело меня не путай. Да смотри, потеплей, закутай. Первый сон, так и пышет вся.
1: Положитесь.
0: Смотри, неся не буди, никому не ведом первый сон. Выходи, я следом выхожу. Ну-с, Франциск спит от карающих эвменит, от полночного перелеска и от памяти. Ну-с, Франческо с новым веком.
2: Последние слова совпадают с первым ударом полночи. Казанова, уже отошедший к двери, возвращается к Франциске и целует ее в губы.

0: Вы слушали радиоспектакль, поставленный по драме Марины Цветаевой «Феникс». Спасибо, что вы с нами. Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Амфитеатров. Ребенок.
2: Марье Николаевне Гордовой предстояло тайное и крайне неприятное объяснение. Она услала из дома кухарку, опустила в окнах шторы и в волнении ходила через все три комнаты своей небогатой квартиры, выжидая звонка в передней.
3: Надо с этим покончить. Скорее бы уж, может, и встречаться не следовало. Да нет, все равно пришел бы выяснять. Так лучше сразу.
2: Марье Николаевне 30 лет. Она крупная блондинка с чрезмерно развитыми формами. При этом в ее фигуре есть что-то пухлое, вялое, дряблое. Лицо у нее белое, в легких веснушках под глазами, светло-голубыми, очень красивыми и неглупыми. Марья Николаевна не замужем, но у нее есть любовник, и она только что вернулась в Петербург из Одессы, куда уезжала на целых 6 месяцев, чтобы скрыть беременность и роды. Этого своего любовника она и ждет теперь.
3: Он, конечно, обрадуется. Еще бы. Сбросить с себя такую обузу и пусть. Пусть. Мне ничего не нужно от этого примитивного и в сущности чужого человека.
2: Семья Марьи Николаевны безденежная, расстроенная, без главы в доме. Гордова сирота и живет вместе с 2 старушками-тетками, которые целые дни блуждают по Петербургу, разнося знакомым сплетни, вести и разные советы. Марья Николаевна тоже мало сидит дома. Ее любят в интеллигентном обществе. Она не без образования, кое-что читала, умеет поговорить об умном и в беседах с мужчинами не теряется. За пышные золотые волосы, высокую грудь и вкусные плечи за нею много ухаживали. Она это любила. Пробовала силы своего кокетства чуть ли не на каждом мужчине, но замуж упорно не шла. «Успею», — думала она, рассматривая в зеркале свое моложавое лицо. Одним из побежденных Марьи Николаевны был частный поверенный Василий Иванович Иванов. Человек не с очень большим достатком, но и не нуждающийся. Он вышел в люди из простого звания, но ни развитием, ни особенными талантами не отличался.
3: Зачем я вообще связалась с ним? Столько поклонников, и вдруг этот безликий скромняга, не слишком далекий, да еще и женатый на простой бабе. Зачем? Как-то само собой все получилось. Нелепо, конечно.
2: Иванов был очень влюблен в Марью Николаевну и долгое время терпеливо выносил ее капризы и мелкие женские тиранства. Но однажды, оставшись наедине с нею, он под влиянием ее заигрываний совершенно неожиданно взбесился и овладел девушкой. С ее стороны любви тут никакой, разумеется, не было, но по женскому фатализму, по страсти доказывать себе разумность и логичность всех своих поступков, Марья Николаевна тут же поторопилась уверить себя, что любит Иванова. Иванов же разбираться в фактах не любил и не умел, а принимал их непосредственно. Отдалась, значит, любит. Началась связь, и вскоре любовники действительно довольно тесно свыклись друг с другом. Иванов принялся усиленно хлопотать о разводе, но жена не поддавалась и требовала с мужа весьма крупную сумму денег. Тем временем Марья Николаевна забеременела. Это, как водится, поразило любовников ужасом. Они не знали, что предпринять, раздражались друг против друга и ссорились. Наконец, Василий Иванович списался с одной повивальной бабкой в Одессе, и вскоре Марья Николаевна уехала, никем не заподозренная. то обстоятельство, что тайну оказалось возможным скрыть, опять примирило и сблизило их. Они расстались с друзьями и часто переписывались. Марья Николаевна родила сына. Роды были трудные, а за ними последовала болезнь. Переписка прервалась на целые 2 месяца. Когда же возобновилась, то Василий Иванович начал получать письма вялые, ленивые, в каком-то натянутом тоне, словно Марье Николаевне смерть как не хотелось писать. Потом она и вовсе замолкла. Василий Иванович терялся в догадках, что с нею, как вдруг получил городскую телеграмму.
3: «Я в Петербурге. Жду тебя 9 числа в 16 часов. Надо поговорить».
2: Василий Иванович заволновался.
4: «Вот так неожиданность. Надо поговорить. Ну да, разумеется, надо. Ведь не видались 1/2. Но как странно, Маня пишет. Выходит, что она зовет меня потому только, что надо поговорить. Да какие нелепости лезут в голову. Просто глупая бабья редакция телеграммы и ничего больше. Странно, однако, что Маня приехала так нечаянно, не предупредив, точно с неба упала.
2: Так думал Иванов, шагая к отдаленной улице, где жили Гортовы. Чем ближе он был к цели, тем бледнее становились его опасения и сомнения. Радость близкого свидания с любимой женщиной заливала его душу волною такого полного светлого счастья, что черным думам не оставалось места в уме.
4: Маня!
3: Здравствуй!
4: Наконец-то ты здесь! Почему не предупредила о приезде? Я бы встретил...
3: Заходи же, я дверь закрою, сквозит.
4: Ах, как ты поздоровела и похорошела. Ты помолодела на 10 лет. Дай-ка посмотреть поближе.
3: Полно, полно, пусти меня. Чаю не предлагаю, так как не намерена долго тебя задерживать.
4: Почему? Я не тороплюсь. Что-то случилось?
3: Нет. Так нельзя, я не хочу. Я должна сказать прямо. Послушайте, между нами больше не может быть ничего общего. Не ждите, что наши отношения продолжатся. Я затем и звала вас, чтобы сказать. Вот и все.
2: Марья Николаевна отвернулась к зеркалу и, задыхаясь, стала без всякой надобности поправлять свою прическу.
4: Что с тобой, Маня? Что произошло? Я жду объяснений.
3: Мне больше нечего сказать.
4: Нечего? Совсем нечего?
3: Что это ты? Не смей ко мне подходить!
4: И давно это началось? А?
2: Марья Николаевна растерялась. Когда это началось, она сама не знала. Она помнила только, что когда в Одессе ей было скучно и больно, ее овладевала тупая, узкая, сосредоточенная тоска. И в эти моменты у нее не было иной мысли, кроме раскаяния в нелепой своей связи. Взвешивая полученную от нее сумму позора, лжи, болезней, неприятностей, Марья Николаевна находила эту сумму слишком большую, сравнительно с наслаждением, подаренным ей любовью.
3: Да и какая тут любовь? Можно было любить его. И он, как он смел подумать, что я люблю его. Нахальство.
2: Ей понравилось выгораживать себя в своем падении, уверять себя, будто она жертва, взятая силой. И она себя уверила. И беспричинная злоба к Иванову разгорелась еще сильнее и упорнее. Говорить с ним она не хотела, да и боялась, что не сумеет, а потому сейчас упорно и тупо молчала, враждебно глядя перед собой.
4: Послушай, Маня, послушай! Отчего же это так? Ты молчишь и ждешь, вероятно, что я уйду. Но я не уйду, пока не пойму, что произошло. Давай объяснимся. Ведь я, кажется, ничего не сделал тебе такого, за что бы можно было столь круто перемениться ко мне.
3: Да, вы ничего не сделали. То есть, по крайней мере, ничего нового. Но я много.
4: Ты другого полюбила?
3: Нет, я никого не люблю. Я только много думала, вглядывалась в наши отношения и убедилась, что мы с вами не пара.
4: Ах, вот в чем дело. Что же так поздно, Маня? Я ведь такой же, как и был. Я ведь часто тебе говорил, Маня, ты и умница, и красавица, и образованная. А я... Что я перед тобою? Сама же ты мне зажимала рот. Молчи, я тебя люблю. А теперь, когда я думал, что мы связаны неразрывно, когда у нас есть ребенок, ты теперь вдруг сама разрушаешь нашу любовь.
3: Не говорите про любовь. Какая любовь? Ее не было.
4: Как не было? Маня, что ты?
3: Никогда. Никогда.
4: Ты не любила меня?
3: Нет.
4: Ой, да. Да что же тогда было между нами? Я не понимаю. Ты знаешь, что я всегда смотрел на тебя свято, как, не хвалясь, скажу, редкий муж смотрит на жену. А ты говоришь, не было любви. Что же было?
3: Грязь была. Безумие.
4: Маня, Маня, Маня, Маня, опомнись. Что ты говоришь? Не клевещи на себя. Вспомни, что перед тобою отец твоего ребенка. Ты мать, и, наверное, его любишь. Как же тебе несовестно обижать его, называть его плодом безумия, то есть, попросту сказать, развратом?
3: Как ты смеешь так говорить? Я развратная, и это ты сказал, ты, погубивший меня, ты, кого я не знаю, как проклинать,

0: догнал ее и, схватив за плечи, толкнул так, что она, перелетев через всю комнату, ударилась о стену плечом и упала на колени.
1: Не лгать! Слышишь? Все, кроме лжи! Ты сама знаешь, что клевещешь! Я на тебя Богу молился, и я не подлец!
0: Он бросил растерянный взгляд, ища стула, направился было к нему, но вдруг совсем неожиданно сел на пол и, всхлипнув, как ребенок, закрыл лицо руками. Марья Николаевна глядела на него мрачно. Ей не было его жаль. У нее ныло ушибленное плечо.
1: Ваня, ты больна в своих чувствах, конечно, и можешь думать обо мне, как хочешь. Но я все-таки полагаю, что не имею права расстаться с тобой, не передав одного дела. Моя жена, наконец, согласилась. Дает мне развод. Хочешь ты...
2: Ни за что. Ни за что. Вы мне ужасные и противные. Не желайте меня в жены. Вы бы имели во мне врага везде. В обществе, в делах, в кухне, в спальне.
1: С врагами мирятся. Маня.
2: Может быть. Но я не могу. Послушайте, я не знаю, как это случилось, что я почувствовала к вам такое отвращение, но я не могу. Вся моя гордость кипит уже от того, что я принадлежала вам. А вы хотите, чтобы я была вашей женой? Да меня замучит одно сознание ваших прав на меня, необходимость носить вашу фамилию. Я бы с наслаждением сорвала с себя кожу там, где вы целовали, обнимали меня. А вы хотите? Вы хотите, чтобы я жила с вами?
1: Да. Тогда толковать нечего. Что уж, тогда. И откуда это? Откуда? Послушай. Послушайте, Маня. Уверены ли вы, что... вы вполне здоровы.
0: Марья Николаевна покраснела. Мысль, что ее настроение не совсем нормально, приходила ей самой в голову еще в Одессе. И однажды она без утайки рассказала о своем состоянии местной медицинской знаменитости. Доктор внимательно выслушал ее, пожал плечами и развел руками.
3: «Бывает и такое. У вас вон родильная горячка была, да и роды первые, поздние, трудные. Ведь это не шутки для организма. Но буря, коренной перелом-с, мало ли какие эффекты получаются у выздоравливающих. Не исключено, что эта история, когда нервы замолчат и улягутся, кончится и решится в самую желательную сторону. Без всяких трагедий, разрывов и прочего. Лекарствица от нервов я вам пропишу. Имею честь кланяться».
0: Марье Николаевне показалось тогда обидным, что ее состояние объясняют эффектом, движимым чисто физическими причинами. И стало досадно, что ее отвращение к Иванову хотят лечить насильственной близостью к нему же. Вспомнив эту беседу с доктором, она нахмурилась и ничего не ответила. Василий Иванович взял в руки свою шляпу и повертел ее в руках.
1: «Теперь последний вопрос. Где мой ребенок?»
2: «Здесь, в Петербурге».
1: «Он у кормилицы?»
2: «Да, но не все ли вам равно?»
1: «Я могу его видеть?»
2: «Я не смею отказывать вам в этом праве, вы отец. Но зачем? Я не уступлю вам его».
1: «Да? Вы так привязались к этому плоду безумия и насилия?»
2: «Да, мне все равно, как он явился. Я выносила его. Я мать».
1: «Дайте же мне хотя бы взглянуть на него».
2: «Ну хорошо, пойдемте. Я не успела еще найти квартиру для мамки. Она в меблированных комнатах».
1: «Вы согласны идти сейчас?»
2: «Да. Лучше все кончить сразу, чтобы больше не встречаться».
1: «Пусть будет по-вашему».
0: Четверть часа спустя они вошли в довольно приличные меблированные комнаты. кормилка, уродливая баба с добрым и глупым лицом, дико оглядела Иванова и по приказанию Марьи Николаевны вышла. Ребенок, здоровый, крепкий, как кирпич, толстый и красный, лежал на подушках, сложенных на большом мягком кресле. Он спал крепко и с наслаждением, как умеют спать только грудные младенцы.
2: Вот он.
0: Иванов на цыпочках подошел к подушкам. Умиленное выражение расплылось и застыло у него на лице, просветляя недавнюю печаль.
2: Можно его поцеловать? Проснется?
0: Но Василий Иванович уже нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Мальчик сморщил нос, но прибыл в прежнем безмятежном состоянии.
2: О, как вы довезли его, двухмесячного? Такой маленький. Он спокойный. А мамка это с самого начала его кормит? Да, хорошая женщина. По лицу заметно. Как же дальше-то с ним быть? Думаю, найти ему помещение, поселить с мамкой. Прямо в чужие руки? А, мальчишка бедный.
0: Иванов опять склонился над ребенком. Марья Николаевна сурово посмотрела на него, открыла рот, хотела что-то сказать, но остановилась и, резко отвернувшись, принялась глядеть в сторону. Иванов поднял на нее влажные глаза.
2: Вы что-то сказали? Я ничего не говорила, хотела только... Да лишнее.
0: Он опять обратился к ребенку. Марья Николаевна в волнении прошлась по комнате.
2: Мне так хотелось самой кормить его. Я понимаю. Понимаю. А нельзя. Незаконной репутации не позволяет. Эки бедняк с первого дня рождения, и так на всю жизнь. Без отца, без матери. Не признаю же я его своим, смелости не хватит. Вдруг когда-нибудь замуж надумаю выйти, кто меня с ним возьмет? Да как же такое чудо? Можно не захотеть. Он на вас похож. Вот что я хотела сказать. А? Разве? А вы не видите сами?
0: Какая-то новая струнка задрожала в ее голосе. Она сама не знала, что творится с нею. Тепло лилось ей в душу из этой детской постельки, умиротворяло ее гнев и ненависть. Голос чувственной брезгливости внезапно замолк. Ей нравилось стоять у изголовья спящего ребенка. Нравилось, что Иванов сидит над ним с таким честным, порядочным, преданным отцовским лицом. Нравилось сознавать, что пока они двое здесь, ребенок не одинок в громадном свете и не беззащитен.
2: Что с ним будет? Что с ним будет, Господи? Вы его очень любите, Маня. Я тоже. Не женатые и во вражде друг с другом. Что мы можем сделать для него, Маня? Погубим. Выходите за меня замуж, Маня. Пусть я не буду мужем вам, но помогите мне спасти ребенка.
0: Она взглянула на него, как спросонья.
2: Я была не права. Когда? Маня, я говорила, что у нас с вами нет ничего общего. Я ошиблась. Надо сказать, не было. Теперь есть. Да, мы с вами неподходящие друг другу люди. Но случай или другой, или что, соединили нас, к сожалению, навсегда. Я мать. Вы отец. Между нами этот ребенок. Мы можем ненавидеть друг друга, но чужими стать уже не можем.
4: Я тоже так думаю.
2: Да, как это странно. Я поражена, что после нашего объяснения мы так мирно и тихо стоим здесь, возле кроватки. Послушайте, неужели вы можете меня любить после нашего разговора?
4: Право не знаю. Прежнего, кажется, не будет, но я знаю одно. Нам нельзя расстаться. Нечестно будет. Я не хочу расставаться.
2: Долг?
4: Да. Долг и человечность.
2: Что мне делать? Что мне делать?
4: Выходите за меня замуж, право. Клянусь, я не буду докучать вам своей любовью. Вы отбили у меня охоту к этому. Даю вам слово. Это мое предложение уже не вам, а нашему мальчику. Нельзя, чтобы он остался без отца и без матери. Ведь он ни в чем не виноват.
2: Вы даете мне слово, что не будете предъявлять на меня никаких прав?
4: Да. До тех пор, пока вы первая не сделаете шага ко мне. Не беспокойтесь, как я не смирен, у меня есть характер и самолюбие. А вы меня очень оскорбили.
2: Хорошо, тогда я согласна. Я доверяюсь вам. Вот вам моя рука. Сердце, извините, не могу предложить. Оно молчит.
4: И за то спасибо. Еще полчаса тому назад оно кричало против меня. Итак, начинать развод?
2: Начинайте.
4: Я скоро приду опять.
2: Приходите.
0: Марья Николаевна подошла к окну и стала смотреть в надвигающиеся петербургские сумерки. Неудержимые слезы потекли у нее из глаз.
5: Вы слушали радиоспектакль «Ребенок» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова.

9 декабря 1923. В тот вечер я случайно оказался в одном из ночных кабаре на Монмартре. Было около 2 часов ночи. Я сидел за столиком, лениво потягивал шампанское и вел пустопорожнюю беседу с каким-то иностранцем, национальность которого так и не смог определить. То мне казалось, что он говорит с восточным акцентом, то с английским, хотя они менее всего похожи друг на друга. Из кабаре мы вышли вместе. Над головами у нас было звездное, морозное, зимнее небо. Свежий воздух улицы вызвал у меня и моего собеседника непреодолимое желание прогуляться немного пешком. Мы неторопливо спустились вниз по улице Нотр-Дам-де-Лорет. Однако мороз оказался сильнее нашего желания, и вскоре мы почувствовали это. Нужно было возвращаться домой. Я стал ловить проходящие мимо такси, но они, как назло, были заняты и не останавливались. Так мы незаметно дошли до площади Сен-Жорж, где нам, наконец, удалось остановить красного цвета машину марки G7. Из нее бойко выскочила закутанная в меха молодая женщина. Протянув водителю купюру и не потребовав сдачи, она не замедлила удалиться. «Прошу вас», — сказал я своему собеседнику, жестом указывая на такси. «Ну что вы, это я прошу вас?» — не сдавался он. «Я живу буквально в 2 шагах. Это не имеет никакого значения. Садитесь же, прошу вас». Я был вынужден уступить. На прощание я протянул ему руку, хотя мы были едва знакомы. В ответ он протянул мне свою левую руку, так как правая весь вечер, пока мы разговаривали, так и оставалась в кармане пиджака. Мы обменялись рукопожатием, но мгновение спустя я уже был готов звать его на помощь. Дело в том, что, сев в машину, я обнаружил в ней нечто такое, от чего у меня волосы стали дыбом. В машине лежал труп. Водитель, не обращая на меня никакого внимания, захлопнул дверцу и молча тронулся с места. Признаться, у меня не хватило силы духа тут же остановить такси. Когда же эта мысль пришла мне в голову, было уже слишком поздно. Машина мчалась по Монмартрскому предместью, а мой ночной знакомый, как и женщина, вышедшая из машины, должно быть, уже давно исчезли. Я, наверное, не смогу передать все эти чувства, которые охватили меня. От этого приключения мне стало не по себе. К горлу подкатывался какой-то комок, а щеки и уши запылали. Тело человека сползло с сиденья и оставалось неподвижным. Теперь, в свете пробивавшихся через стекло машины неоновых реклам, я смог рассмотреть его лицо, его рыжие волосы и серый костюм, рукав пиджака которого частично был в крови. Уже смелее я ощупал плечо покойника. Моя рука стала липкой от крови. Я растерялся. Нужно было что-то делать, но страх парализовал меня. Наконец, усилием воли я резко принял решение ехать к себе домой. Пожалуй, если бы я не видел, как та молодая элегантная женщина выскочила из такси, я бы сказал водителю, чтобы тот ехал в комиссариат или в ближайшую больницу. Но меня остановило подозрение, что человек жив. Может быть, находился в глубоком обмороке? «Да, старик», — сказал я сам себе, — «наверное, это женщина, это она пыталась убить его», — терялся я в догадках. Незаметно мы приехали на мою улицу. Тут меня осенила мысль. В 100 метрах от моего дома все еще светилось открытое кафе. «Вы не могли бы разменять мне 1000-франковую купюру? Дело в том, что у меня нет мелких денег», — спросил я у водителя и затаил дыхание, опасаясь, что он сам сможет разменять мне ее. Он с пониманием взял купюру и вышел из машины. Воспользовавшись его отсутствием, я перенес тело в подъезд своего дома. 15 минут спустя незнакомец уже лежал на моей собственной кровати, а я внимательно разглядывал на его руке небольшую рану, оставленную, по всей видимости, стилетом, этим далеко не женским оружием. Раненый так и не приходил в себя. Нужно было что-то делать. Ранение было неглубоким, поэтому я так и не понял, почему же он так долго не приходит в себя. Поразмыслив, я отнес это за счет потери крови, но тут же усомнился,

0: вся его одежда была бы в крови. Тем хуже, подумал я, нужно немедленно вызвать врача. Я вышел из дому и побежал к живущему неподалеку моему приятелю, студенту последнего курса медицинского факультета, и в буквальном смысле слова стащил его с кровати. Немного погодя, я уже открывал дверь своей квартиры. «Он лежит там, слева», — сказал я своему товарищу, но осекся на полуслове. Мой раненый и в какой-то мере даже пленник, ибо, уходя, я закрыл дверь на ключ, бесследно исчез. Я обыскал всю квартиру, но его и след простыл. К тому же все вокруг почему-то оказалось в неописуемом беспорядке. Все ящики из стола были выдвинуты, лежавшие в них и на столе бумаги перерыты. Вдобавок ко всему, на пачку писем был перевернут пузырек с чернилами. Ироническая улыбка моего товарища окончательно разозлила меня. «Так сколько же денег у тебя здесь лежало?» — саркастически спросил он. «Что ты хочешь этим сказать?» Я был взбешен и одновременно обижен до глубины души. Я чувствовал, что оказался в очень смешном положении и только усугублял его, пытаясь мысленно и вслух защитить раненого незнакомца. «Но ведь он не вор, он ведь ничего не забрал отсюда». «А ты в этом уверен?» «Абсолютно, у меня все на месте». «Что значит?» «Да ничего, ничего, я могу наконец вернуться в свою постель. Только дай мне выпить что-нибудь покрепче. Сам понимаешь, на улице чертовски холодно, а для человека, поднятого ночью с постели...» И он ушел. Я же заметался по комнате из угла в угол, как загнанный в клетку тигр. Поскольку я уже начал рассказывать эту историю, то хочу до конца быть откровенным. Не успел мой приятель уйти, как я выскочил следом и возвратился на площадь Сен-Жорж. Вы спросите, зачем? Да я и сам не знаю. Наверное, я все же надеялся каким-то невероятным образом встретить там ту женщину. Все это было крайне глупо. Ведь я видел, как она поспешно удалилась и пошла в направлении улицы Сен-Лазар. И, несмотря на это, я битый час, как дурак, бродил в районе площади, взволнованный до такой степени, что вдруг поймал себя на том, что рассуждаю вслух. Часы показывали 5 утра, когда я, наконец, лег в кровать, в которую перед этим с такой заботой уложил раненого незнакомца. В 9 часов утра меня разбудила консьержка и вручила мне свежую корреспонденцию. С твердым намерением вновь заснуть, я лишь мельком бросил взгляд на письмо, но, заметив письмо без марки, решил вскрыть его. Внутри лежала повестка. В официальной форме мне предписывалось явиться к 10 часам на улицу Соэ в одно из зданий в управлении уголовного розыска. В повестке был указан номер кабинета, и все. Собираясь, я 10 раз менял свое мнение. То решался сказать правду, то выдумывал на ходу какую-то неправдоподобную историю, то просто пытался скрыть какие-то детали ночного приключения. Конечно же, этой ночью я вел себя как ребенок и не хотел в этом сознаться даже самому себе. Мрачное здание уголовного розыска произвело на меня далеко не самое приятное впечатление, а 4 часа ожидания в коридоре вообще морально истощили. Наконец, нужная дверь открылась. Я встал и вошел в небольшой кабинет, в окно которого падал резкий свет солнца. В кабинете стоял мужчина и выжидающе держал руки в карманах. Я навсегда запомнил его высокий и широкий силуэт, атлетического сложения фигуру и мешковатый костюм. Открытое, усеянное веснушками лицо, светлые глаза, мясистый нос и веселая, без малейшей иронии улыбка. «Я вызвал вас сюда, чтобы официально принести вам свои извинения». Я лишился дара речи. Передо мной стоял мой раненый, таинственно исчезнувший из моей квартиры. Продолжая стоять как вкопанный, я невольно стал рассматривать его с ног до головы. Не знаю, почему это получилось, Но я надолго запомнил все детали его костюма, от черных зашнурованных туфель до однотонного галстука, завязанного без тени кокетства. Чувствовалось, что этот человек был достаточно уверен в себе. В то же время явственно ощущалось, он занимается настолько серьезными вещами, что мог бы позволить себе не беспокоиться о своем туалете. «Позвольте представиться, инспектор полиции Б», продолжал он. Фамилия эта была настолько известной, что я просто не могу ее сообщить. Ранения его я не видел. Правда, левая рука была чуть худее правой. «Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Садитесь. Вы курите?» Он протянул мне массивный никелированный портсигар. «Прошу прощения, что из-за меня вам не удалось выспаться этой ночью, а также за то, что я был вынужден разбудить вас своим письмом задолго до 12. Но я действительно торопился принести вам свои искренние извинения. Я так и не успел разглядеть ту часть кабинета, которая прилегала к двери. У меня возникло чувство, что там кто-то стоит и смотрит на меня». Мою мысль невольно подтвердил инспектор, улыбнувшись кому-то, стоящему за моей спиной. Я был вынужден невольно обернуться и тут же услышал его голос. «Ты можешь пройти сюда, Иветта, я хочу представить тебе...» Но продолжение я уже не слышал. Дело в том, что даже тогда на площади я так и не успел рассмотреть женщину, вышедшую из такси, и узнать ее можно было только по мехам. На Иветте были такие же меха. Она сдержанно улыбнулась, а я смутился и не знал, куда мне смотреть. «Познакомьтесь, это моя сестра», произнес наконец инспектор Б, с которым мы впоследствии стали почти неразлучными, и которого в память о нашей первой встрече я прозвал Ж-7. «Вот уже несколько лет кряду человек, с которым вы вчера так мило попивали шампанское, гастролирует по всем европейским столицам и безнаказанно совершает самые гнусные преступления», — продолжал он. «А теперь представьте, насколько трудно арестовать этого маньяка, который одним движением мизинца может взорвать себя вместе со всеми окружающими его людьми. И представьте себе, что здесь, в Париже, он готовит очередное преступление и при этом преспокойно разгуливает на свободе. Вот уже месяц, как я у него на хвосте, но только вчера решил его взять хитростью. Я вместе со своей сестрой находился в такси. Мы поджидали его у выхода из кабаре. Моя полубутафорская рана была уже готова. Я ее сам нанес себе, вложив в это все мое искусство и, разумеется, тщательно все продезинфицировав. Можете убедиться, на руке не осталось почти никаких следов. На площади Сен-Жорж Иветта вышла, и логический преступник должен был почти неизбежно воспользоваться этим пустым такси. Раненый, лежащий без сознания человек не вызывает никакого недоверия. Преступник, по задумке, должен был поступить так же, как и вы. Не прошло и 5 минут, как я бы вырвал детонатор, лежавший в кармане его пиджака. А вы... Вы все испортили. Я даже предположил, что вы его сообщник. Это и вынудило меня обыскать все ваши вещи. Надеюсь, вы прощаете мне это?» Увидев, что я все еще не опомнился от всего случившегося, он подытожил: «Если я и упустил врага, то надеюсь, что, по крайней мере, нашел нового товарища, а, возможно, даже и друга».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире радиоспектакль, поставленный по одноименной пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Родственники». Приятного прослушивания!
3: Как вы относитесь к родственникам? Вам не приходилось задумываться над этой проблемой? Ну, скажем, жена двоюродного брата или дядя этой самой жены? Дело в том, что родственники – это серьезно. Может быть, именно поэтому драматурги Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов, обдумав эту проблему глубоко и всесторонне, сочинили веселую комедию, которую так и назвали «Родственники». Московский академический театр имени Маяковского, который также подошел к проблеме родственников со всей серьезностью, эту комедию поставил. Ну, а мы тоже осознали всю важность вопроса и записали этот спектакль для вас, товарищи радиослушатели. Да, родственники – это серьезно. История, которую мы предлагаем вашему вниманию, поначалу может показаться вам где-то в чем-то даже драматичной. Но, по слухам, все должно кончиться хорошо. Поскольку авторам пьесы об этом известно лучше, чем кому-либо другому, мы попросили одного из них, Эльдара Александровича Рязанова, быть вашим проводником по запутанным и подчас крутым сюжетным дорогам и тропинкам. Но прежде всего вам нужно познакомиться с героями пьесы.
4: Первым среди действующих лиц авторы, разумеется, представляют главу семьи. Познакомьтесь, Буров Федор Сергеевич. Хотя профессии начальника как таковой не существует, Буров начальник по профессии, по призванию и по должности тоже.
5: Это я, Буров.
4: Ирина, единственная дочь Бурова. Несмотря на свои 30 лет, почему-то ни разу не была замужем.
6: Я давно поставила на себе крест.
4: Бабушка. Мать Бурова и, соответственно, бабушка Ирины. Ей 70 лет.
7: Пока еще ползаю.
4: Бочкарев. Племянник Бурова. Букинист. Вот уже полтора года как не пьет.
8: А теперь кто я так затерялся в толпе?
4: Заплатин. Неотразимый мужчина, но, несмотря на это, умен. Родственник в перспективе.
9: Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
4: Официант. Молоденький и вежливый. К сожалению, то и другое скоро пройдет.
10: Я не везучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
4: Румянцев Михаил. Настолько далекий родственник Буровых, что о нем никто, кроме авторов пьесы, не подозревал.
11: А в наше время родственники очень упали в цене.
4: Отдыхающий. Но это вообще неизвестно кто. И, наконец, Зина. Молодая, красивая, но не родственница. Танцевальная площадка около речки окружена плакучими ивами. Гостеприимные подмосковные комары щедро целуют курортников, прибывших на отдых по профсоюзным путевкам.
12: Здравствуйте, дорогие товарищи отдыхающие.
13: Здравствуйте.
12: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха.
13: Спасибо.
12: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я, товарищи, массовик, или, как принято говорить, культурник. Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз. Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок». Но прежде чем мы приступим к танцам, товарищи мужчины, быстренько образуйте большой круг. Так, хорошо. А женщины, ну-ка еще быстрее, образуем кольцо внутри. Хорошо, молодцы. Мне будет помогать баянист Голубев. Поприветствуем его. Валечка, давай! Итак, женщины двинулись налево.
13: Налево, налево.
12: Мужской круг пошел направо. Хорошо, хорошо, молодцы! Андрюша!
14: Ну, здравствуй, солнышко.
12: Здравствуй.
14: В электричке из меня сделали отбивную котлету.
12: Ой, в пятницу всегда так. Ты надолго?
14: На весь уикенд до понедельника.
12: Хорошо. Стоп. А сейчас каждый мужчина должен пригласить на танец женщину, которая остановилась напротив него. Товарищи, это ваша судьба, а от судьбы, товарищи, сами знаете. Вы знакомьтесь, узнавайте, как друг друга зовут, товарищи, общайтесь.
14: Зин, у тебя надолго это подержишь?
12: К нам приехал товарищ, он у нас отдыхал в прошлом заезде, он завоевал по каблучку первый приз. Я попрошу вас, Андрей, мне помочь.
14: По-моему, я уже под каблучком.
12: Итак, кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями, мысленно запоминайте. Валечка, давай. Женщины молодцы. Мужчины, смелее, смелее. Будьте кавалерами. Хорошо. Внимание, внимание, внимание. Если вы быстро разучите этот танец, мы пойдем с вами дальше. А теперь, товарищи, танцуйте сами. Танцуйте, как мы. Танцуйте лучше нас. Товарищ отдыхающий, я передаю вам руководство ненадолго.
15: Не беспокойтесь, Зиночка, вы же меня знаете.
12: Я сейчас. Ну, рассказывай, как дела, что с фотографиями? Что? Что, ты был где-нибудь?
14: Да был я в журналисте, в работнице, в смене. Никакого толка. Куда не сунешься, одно и то же. Композиция рыхлая, чувство цвета слабое, ракурс шаблонный. Без связи не пробьешь.
16: Мужчины, не сгибайтесь, выпрямите спины. Дамы, больше изящества.
12: Ну и что? Сходи еще раз.
14: Ну вот в понедельник Саша Бочкарев обещал повезти к своему дяде. Этот дядя может все.
4: В трехкомнатной квартире Буровых бабушка усердно орудует пылесосом. Для пыли в этой богатой квартире раздолье. Много мебели, много хрусталя и ковров, тома подписных изданий и живопись на стенах. Вся обстановка разностильна и напоминает местами комиссионный магазин. Глава семьи Федор Сергеевич Буров возвращается домой со службы. Услышав, как сын отпирает дверь, бабушка стремительно скрывается в своей комнатенке, ложится в кровать и в спешке прячет пылесос рядом с собой под одеялом.
17: Ну, как дела, мама?
18: Жива, уже хорошо.
17: Дома лучше, чем в больнице.
18: Лишь бы не на кладбище.
17: Ну, типун тебе на язык.
18: Лежать опротивила.
17: Ну, ты, конечно, не вставал.
18: Ну, а что, я враг себе?
17: Алло. А, здравствуй, здравствуй. Что-что? Заходи. Заходи, заходи. Ириша не приходила?
18: Не приходила.
17: В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Они с ним в доме отдыха в одной комнате жили. Просит там помочь. Что-то насчет фотографии. Ох. Надоели мне эти просители. Я у него спросил, парень-то хоть холостой.
18: Федя, не пристраивай ты ее.
17: Другим везет, у них дочери выходят замуж по многу раз.
18: Ну, время другое. Раньше у молодежи были чувства, теперь комплексы.
17: Некрасивая она. вся в меня.
18: Что ты, Федя? Ты такой красавец.
17: Ну ты пылесос-то поставь на место, а то с пылесосом в обнимку лежать неудобно, наверное.

0: Я потеряла ключи. Кажется, у меня был портфель. Значит, я его в школе оставила. А сегодня Снегирев принес на урок модель самолета, управлял ею по радио. Выставил его из класса вместе с моделью. Пап, погляди мне горло.
1: Там ничего нет.
0: И ногу я сегодня ушибла об завуча.
1: Ну ты смотри, не вздумай захромать. В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Так что возьми себя в руки и покажись в полном блеске.
0: Папа, ну зачем все это? Я давно поставила на себе крест.
2: Отдыха, веселье достигло наивысшей точки.
3: Дамы, больше изящества!
4: Слушай, а у меня для нас потрясающие новости. Домишко наш наконец-то сносят, и нам с мамой дают большую, двухкомнатную квартиру в Черемушках.
5: Серьезно? Слушай, придется мне снять угол в твоей комнате. Сдашь?
4: Смотря на какой срок.
5: Навсегда.
4: Вот это я еще подумаю.
6: Стоп! Стоп, товарищи, товарищи! Стоп, стоп, стоп! Зина! Зина! Зина, вас ждут.
4: Ой, простите. Товарищи, товарищи, не расходитесь. Рассаживайтесь. Да. Веселый вечер еще не кончился. Да. Мы сейчас будем с вами отгадывать загадки.
5: Загадаем про жирафа.
4: Так, как провести жирафа на платформе поезда при условии, что лежа он не умещается в длину, а стоя может задеть головой за мост? Думайте, товарищи, думайте, думайте. Ну, отгадали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я-то так на вас надеюсь.
6: Можно мне? Можно мне?
4: Товарищи, отдыхайте, прошу.
6: Товарищи, товарищи, надо дать жирафу еды, тогда он наклонит шею.
4: Ну что же, ответ удачный. Давайте дружненько похлопаем сообразительному товарищу.
2: И вот наступил понедельник. Буровы готовятся к приему холостого парня. Взмыленная бабушка, не отходившая весь день от плиты, накрывает на стол.
7: Бабушка! Бабушка!
8: Мама, в день твоего рождения я все закажу в ресторане и официанта найму, чтобы ты отдыхала в свой торжественный день.
9: Не будет никакого официанта и вообще не хочу отмечать.
8: А тебя никто не спрашивает.
7: Для нас всех это большой праздник.
8: Мама, ложись в постель, Саша сам накроет.
7: Пришел.
2: Но это не тот, кого ждали. В прихожую входит очкастый, застенчивый и очень провинциальный Миша Румянцев. Ему около 30 лет, и он еще не понимает, что это прекрасный возраст.
10: Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, и рыба протухнет.
11: Дядя Федя, срочно сюда, то рыба протухнет.
10: Отдайте, это не вам. Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, рыба протухнет. Это вам подарок от папы и мамы.
8: Ну, здравствуй, здравствуй. А что это ты мне рыбу приволок? Я думал, ты мне свои фотографии покажешь.
10: Если вам так нужны мои фотографии, я пойду и снимусь.
11: Дядя Федя, это не он. Это не он.
8: Если ты не он, ты кто такой?
9: Да ты откуда взялся?
10: Как из Метельска. Да родственник я ваш. Ну, дальний родственник. Двоюродный брат. Жены двоюродного брата. Вашей тети двоюродной сестры.
9: Обожди, я сейчас посчитаю, кто ты такой.
8: А зачем ты сюда пожаловал, родственничек?
10: Это величайшая несправедливость. У нас в Метельске живет доктор, замечательный доктор. Он всю жизнь проработал над созданием лекарства от болезни, от которой поголовно страдает все человечество. И, наконец, он создал препарат, а ему не дают лабораторию. Я приехал пробивать.
11: А что это за болезнь такая, от которой поголовно страдает все человечество?
10: Это насморк.
9: Значит, ты либо Толя Кузнецов, либо Миша Румянцев, либо Оля Попова.
2: И вот в гостиной появляется Ирина. Она вырядилась во все заграничное и сверхмодное. На ней парик, платье с бахромой и туфли на высоченной платформе.
12: Добрый вечер! Рада с вами познакомиться. Чувствуйте себя как дома. Садитесь, пожалуйста. Рада с вами познакомиться.
1: Ириша, ты не суетись. Это не он. Это наш новый родственник.
10: Это не он. Это я. Миша Румянцев.
9: Невеста у нас просто мечта.
10: Пришел. Дядь Петь, вы положите рыбу в холодильник, а то она протухнет. А я очень рад был с вами познакомиться. Напишу о нашей счастливой встрече в папе и маме.
13: Так, приходи.
10: Я опоздал.
13: В самый раз приехал. Знакомься, бабушка.
5: Здравствуйте.
13: А это...
10: А я не в счет, я совсем дальний.
13: Федор Сергеевич, знакомьтесь, это Андрей Заплатин.
1: Ну, здравствуй.
5: Здравствуйте. Вы, ради бога, извините, что я вот...
1: Да ну, что ты. Мы Сашиному другу всегда рады. Прошу вас, присаживайтесь.
5: Да нет, я буквально на минуту.
1: Да ну, без церемонии. Рассаживайтесь. Садись, и ты садись, тоже садись. Присоединяйся, родственник, и раз уж садись. Ты здесь.
13: Садись.
1: Ириша, ужинать. А ты в постельку.
9: Федя, выйди. Зря продукты переводим. Этот не клюнет.
1: Точно. Вылитый карп зеркальный.
9: Вот именно.
5: Стол королевский.
1: Алло. А, здравствуй. Что? Ну, зачем? Зачем мне машина? Меня и так возят. Что? А, заходи.
10: Дядь Федь, можно выпить? За счастье вашего дома.
1: Можно. Ириша, ужинать.
10: О, Саша, а почему вы себе не наливаете?
11: Я завязал.
1: Ты лучше расскажи, как там у тебя дела с Игорем. Когда первый экзамен?
11: Послезавтра.
1: Я все-таки позвоню декану.
11: А удобно ли, Федор Сергеевич?
1: Мне удобно. Алексей Мефодич? Ну, здравствуй. Это я, Буров. Да. Ну, ты ведь знаешь, я никаких блатных дел не признаю. Я к тебе с просьбой. Тут, понимаешь, моего племяши сынок на твоей социологии. Ну, просто свихнулся. Да нет, к экзаменам его допустили. Ну, я не прошу, чтобы ему поблажки делали. Ну, отнеситесь к нему это так, объективно, по-человечески. Что ты говоришь? Скажи, пожалуйста.
11: Бочкарев.
1: Бочкарев. Игорь Александрович. Ага. Ну, спасибо, дружище. Спасибо. Что? Ну, заходи.
11: Ну, дядя Федя, вы всемогущ, вы факир. Я вам благодарен на века.
1: Прекрати. Ну, а какая у тебя будет просьба?
5: Федор Сергеевич, даже как-то неловко вас беспокоит.
1: Ну, что ты, он ко мне тысячи людей обращается, будешь 1001-м, давай выкладывай, не церемонься.
11: Федор Сергеевич, я вам уже говорил, это Андрей Заплатин, работает инженером в министерстве, но увлекается фотографией.
5: Да, мечтаю стать фотокорреспондентом.
1: Понял,
8: хочешь свободную профессию, свою фамилию в газетке видеть, разъезжать по разным странам? В министерстве корпеть надоело, перспективы никакой. Ну, дослужишься там до 180 ре.
13: Не больше.
8: Как вы теперь это говорите?
5: Нет, ну почему? Я просто хочу заниматься любимым делом.
8: Не любимым делом ты хочешь заниматься, а просто легко жить.
9: Федя, а зачем ты ему мораль читаешь? Ты можешь помочь, помоги, не можешь, откажи.
8: А я еще не знаю, надо ли помогать. Может, он фотографии снимать не умеет. Ты карточки прихватил с собой?
5: Да, сейчас, одну минуточку.
13: Давай сюда их.
5: Вот, прошу.
2: Снова в гостиной появляется Ирина. Вопреки ожиданиям, на сей раз она одета скромно. Очевидно, в глубине души она махнула рукой на эти смотрины.
12: Чувствуйте себя как дома, садитесь, пожалуйста. О, какой вы обаятельный.
5: Ну, зачем сразу так? Я еще ни в чем не провинился.
13: Иришка, может быть, выпьешь что-нибудь?
12: Нет.
10: Может быть, чего-нибудь съедите вы?
12: Нет.
5: Наверное, я испортил вам настроение?
12: Да.

0: Ну что ж, фотографии вполне сносные, в композиции разбираешься, чувство цвета хорошее и ракурс выбрал удачный.
1: Федя, ты только не делай вид, что смыслишь в фотографиях.
0: Мама, ложись в постель. Ты что, забыла, что тебе доктор сказала?
2: Кто, я? Я ничего не говорил.
0: А ты тут при чем?
2: Как, я доктор?
0: Какой ты доктор?
2: Ну как же, я терапевт.
1: Пойду на кухню.
0: А вы присаживайтесь, молодой человек.
3: Андрей.
0: Андре, прошу.
4: А у меня в школе есть ученик по фамилии Снегирев. Он сегодня на урок принес щенка и управлял им по радио.
2: О, вы преподаете физику?
4: Нет, я преподаю немецкий. И что самое удивительное, щенок послушно выполнял все команды. Это было так интересно.
5: А команды он давал по-немецки?
4: Ну что вы, ни щенок, ни Снегирев немецкого не знают.
0: Ну что ж, Андре, надо тебе помочь, но дело серьезное. Я подумаю.
5: Федор Сергеевич, я понимаю, что доставляю вам массу хлопот, но поверьте, я буду вам, чрезвычайно буду вам признателен.
1: А чего ты перед ним лебезишь, словно он министр, когда он всех дел директор рыбного магазина?
3: А что, эти гази мне говорил? Да, Фёс Сергеевич директор.
5: Ты куда меня привел?
3: Как куда?
5: Ты бы еще в овощной ларек меня притащил.
3: Андрей!
5: Я-то думал, что он...
3: Андрей!
5: А он всего-навсего... Да ты... Ради бога, извините, что я вылез с этой глупой просьбой. Рад был с вами познакомиться.
4: Но это же неправда.
2: А я на самом деле очень рад с вами познакомиться.
3: Андрей, ты просто недооцениваешь возможности, Федор Сергеевич.
5: Ну, скорее наоборот.
0: Сядь.
5: Что?
0: Я кому сказал сядь?
5: Зачем же сразу ко мне на «ты» обращаться?
0: Значит, когда ты меня считал важной шишкой, ты это терпел, а сейчас разочаровался, значит... Ну, конечно, в твоем представлении директор магазина – это обязательно вор.
5: Вы посмотрите, как вы живете. То в институты устраиваете, то вам машины предлагают.
0: А тебе не приходило в голову, что меня уважают? Что я делаю людям добро? А вот сегодня ты хочешь, чтобы твои фотографии взяли в журнал. Тебя журнал «Луч» устраивает?
4: Скажите, вы женаты?
5: Что?
4: Вы... женаты?
5: К сожалению, нет.
4: Ой.
0: Алексей Васьянович? Да. Ну, здравствуй, здравствуй.
6: Да, да, да.
0: Это я, Буров. Ну, как там у тебя дела? Как супруга? Ага. Слушай, я к тебе с просьбой. Ты меня знаешь, я ведь никаких блатных дел не признаю. Но тут, понимаешь, приятели моей дочери мировые фотографии снимают. Он к тебе заглянет. Ага, ты ему помоги. Ну, спасибо, спасибо, дружище. Что? А, ну да, конечно, да. Заходи. Заходи, заходи.
5: Туда уже можно идти?
0: Можно идти.
5: Прямо сейчас?
0: Прямо сейчас.
5: Ну что ж, посмотрим, посмотрим.
2: Дядь Федя, как же в таких случаях где делается? Сначала несут в фотографии, а потом съемку? Или сначала съемку, а потом в фотографии?
0: Чудак. Ему съемку носить не надо. Он за ней сам придет.
7: Прошло еще два дня. В отделе покупки книг букинистического магазина Бочкарев что-то очень старательно пишет.

0: Ну, ну говорите. Ну, это я, Бочкаев, да. Не мог подойти, не было времени. Да. Ну, совершенно нет времени. Мы сейчас с сыном поступаем в аспирантуру. Ну, сын поступает, а я пишу ему реферат. На какую тему? Моральный и материальный стимул в сфере родственных отношений. Да, да. Заходи, заходи.
1: Появляется Ирина.
2: Саша, возьми свои ключи. Вы сколько дней квартиру свою не убираете?
0: Иришка, замучилась. Ну ты же сама знаешь, что у нас совсем нет времени. Мы же с Игорем поступаем в аспирантуру.
2: Да, Игорь поступает в аспирантуру, а не ты. И учти, сейчас за уборку квартиры берут не меньше пятерки.
0: Хорошо.
2: Но поскольку я разбила вазу,
0: какую?
2: То мы с тобой в расчете какую?
0: Голубую!
2: Почему? Голубую я успела поймать на лету. Ой. Слушай, Саша, скажи мне, ты этого приятеля своего, Андрея, больше не видел?
0: Нет.
2: А ты его увидишь?
0: И вероятно.
2: А когда?
0: Не имею понятия. А тебе что-нибудь передать, что ли?
2: Нет, нет, что ты, зачем?
0: А что так расспрашиваешь, а?
2: Ах, Саша, к сожалению, он мне сразу понравился. Я думаю о нем и по-русски, и по-немецки.
0: А вот это ни к чему, и по-русски, и по-немецки, Иша.
2: Но он же красивый.
0: Какой красивый, дело вкуса.
2: Да ладно, не утешай. Я ведь сознаю, что у меня никаких шансов.
0: Почему? Лично я не согласен.
2: Во мне нет секса.
0: Чего? У тебя душа.
2: Да.
0: Ну скажи, ну что ты в нем нашла особенного? Ничего особенного нет.
2: Ну почему ты так говоришь? Потому что я не привлекательная? Или потому что у него кто-то есть?
0: И есть, и нет.
2: Что это значит?
0: Ну в доме отдыха, парень молодой.
2: Она кто?
0: Она местная культурница. Три пьехлопа, два пьетопа.
2: Хорошенько.
0: Ничего особенного. Обычный кугодный гаман.
2: Ну
0: не обращай внимания.
2: И фигуру не лучше, чем моя.
0: Никакой фигуры нет. Она совсем безфигурая.
1: Внезапно Ирина начинает метаться, пытаясь спрятаться за книжными стеллажами. Она увидела через окно, что в магазин входит Заплатин с букетом цветов в руках. Но убежать от судьбы Ирине не удается.
3: Саша, привет!
0: Привет, Андрей!
2: Здрасте!
3: Здравствуйте! Боже мой, какая встреча! Заходите, садитесь, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. По-моему, я уже это говорил. Но в самом деле, как себя чувствуете?
2: Благодарю вас. Я всегда чувствую себя неважно. Сегодня у меня рука болит, а вчера я ногу ушибла об завуча.
3: Ничего, до свадьбы заживет.
2: Это что? Эти цветы мне?
3: Вам, вам.
2: Спасибо.
3: Пожалуйста, пожалуйста. Друзья мои, ну? Мировой аттракцион. Внимание. Eins, zwei, drei. Журнал «Луч», страница 38 и 39. Как себя чувствует папа? Большой привет папе.
2: Спасибо.
3: Ну, а что нового в школе? Двоек-то много влепили?
2: А я вообще не люблю ставить двойки. А сегодня Снегирев управлял по радио мной. И что самое удивительное, я, повинуясь команде, вышла из класса.
3: Ваш Снегирев гений.
2: Да, я тоже так думаю.
0: Иша, тебе пора. Пора уже.
2: Да, мне пора.
3: Осторожнее, там окно. Выход там.
2: Простите.
3: Ты видел эти журналы, а? Да. Нет, Буров не человек, это просто факир.
0: Это я говорил, Федор Сергеевич всемогущ.
2: Извините меня, Андрей, но я не могу принять эти цветы. Когда вы пришли в магазин, вы ж не могли знать, что я нахожусь здесь. Значит, эти цветы предназначались другой женщине.
1: Ирина кладет цветы на стол, тяжело вздыхает и, преодолевая жгучее желание остаться, толчками выносит себя из магазина.
3: Ну, какая славная, а!
0: Добрая, умная. Ты не смотри, что раззява.
3: Да нет, она даже где-то симпатичная.
0: Приятно, что ты заметил это. Счастливчик будет, кто на ней женится.
3: На ней?
0: Да.
3: Слушай, Саша, а почему бы этим счастливцем не оказаться мне?
0: Перестань валять дурака.
3: Да нет, на самом деле, ты подал очень неплохую мысль.
0: Андрей?
3: Ну? Ты что? Все равно, кроме меня, ее никто не возьмет. Девочка обретет веру в себя, в жизнь, а я папу.
0: Андрей.
3: И какого папу?
0: Да ты что?
3: Ну, и со мной будет очень неплохо. Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще, я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
0: Перестань!
3: Да нет, нет, нет, что? Нет, изменять я ей не буду. Женщины мне уже осточертели. А она мне подавно. Ну, кому она такая сдалась?
0: Андрей, ты что? Ты к ней равнодушен, перестань сейчас же.
3: Саша, такой человек, как я, управляет чувствами. Мне надо будет полюбить эту женщину. И я ее полюблю.
0: Перестань!
3: Ну, все. Шутка.
0: Я всегда считал тебя порядочным человеком. И это только твои теоретические суждения. Я так тебя понял?
3: Ну,
0: нет, я так тебя понял.
3: Где-то по большому счету. Да. Мне пора идти. Так, Зине привет передать?
0: Вот Зине передай.

0: Вечер в квартире Буровых несколько дней спустя. Ирина перед зеркалом. Надо отдать ей должное, она одета красиво. Может быть, даже слишком красиво.
1: Миша, как у вас дела в борьбе с насморком?
2: Весь день просидел в приемной, а в кабинет не попал.
3: Теперь кабинеты надо брать штурмом.
1: Сегодня моя ближайшая подруга выходит замуж. Я приглашена на свадьбу. Вот поэтому делаю себе новую прическу.
2: А вы знаете, я ведь недавно тоже чуть не женился. Да, понравилась мне на областной конференции молоденькая медсестра. Черненькая, симпатичненькая. Ну, в общем, дело зашло так далеко, что я даже к ней переехал. Жить. А как-то меня вызвали в район, к больному уехал. Застрял на двое суток. Вернулся поздно ночью, а она с другим. Да, я ее откровенно спрашиваю. Говорю, как тебе не стыдно? Что ты безобразничаешь? Она мне тоже... Откровенно. Боюсь темноты.
1: Ну надо же.
2: Вот так вот я и не женился, ведь меня часто вызывают к больным по ночам.
3: Ну да, их много, которые темноты боятся.
1: Миша, а вы не составите мне компанию? Я хочу прийти на свадьбу с кавалером.
2: Ну что ж, если у вас нет никого лучше, я согласен.
1: Спасибо. Возьмите подарочек.
2: О, часы.
1: Да.
2: С удовольствием.
0: Миша Румянцев подходит к журнальному столику, на котором красуется подарок. Часы, купленные в комиссионке. Миша берется за мраморную подставку и пытается поднять подарочек. Но безуспешно. Доктор делает вторую попытку. Его движения напоминают движения штангиста. И, наконец, ура, вес взят.
2: Какие оригинальные часы. В них что... Удели кого монтировал.
4: Господи, бабушка, да что? Ну а что такое?
1: Ну я не понимаю, ну а что такого? А я всегда делаю такой подарок, который хотела бы, чтобы преподнесли мне самой.
2: А мне они тоже нравятся, хоть и несколько тяжеловаты.
1: Вот теперь все мои подруги пристроены. Да, Миш, посмотрите на свадьбе, не скажите, что вы мой родственник.
3: Ну да, ведь теперь родственников стыдятся. Теперь так говорят. У нас вчера дома беда стряслась, к нам родственники нагрянули.
2: Ира, а вы знаете, я все понял. В Москве слишком много женщин. Ведь зайдешь в магазин, от них в глазах рябит. А вот вы приезжайте к нам в Метельск, вот там вас на части разорвут. Ведь у нас острая нехватка женщин. Педагоги нам до зареза нужны. А квартиру вам сразу дадут. Или мужа себе подберете подходящего. С площадью. Я первый подам на вас заявку.
1: Ах, Миша, мне уже ничего не поможет.
2: Не согласен. В Метельске вы станете первой красавицей.
1: Да хоть бы не первой. Хоть бы шестой или седьмой.
2: Ира.
0: Услышав голос за платиной, Ирина опрометью кидается к себе в комнату. На этот раз ей удается проскочить, ничего не опрокинув.
5: Добрый вечер, бабушка.
3: Добрый вечер.
5: Как себя чувствуете?
3: Пока еще ползаю.
5: А что, Ирина Федоровна дома?
3: Ира! К тебе фотограф пришел.
0: Взбудораженная Ирина появляется в гостиной.
5: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: Прошу, эти цветы вам.
1: Спасибо.
5: А куда это вы собрались?
1: Мы на свадьбу.
5: На какую свадьбу?
2: Наша подруга выходит замуж, и мы с Ириной приглашены.
5: Ой-ой-ой, какое невезение. А я достал два билета на Анну Каренину с Плесецкой.
1: Боже мой, какое несчастье.
2: Почему? Пригласите бабушку.
3: О, что, Миша, лет 40 тому назад он меня пригласил бы с большим удовольствием.
1: Извините меня, Андрей. Я очень бы хотела пойти с вами на Плесецкую, но я должна идти с Мишей на свадьбу.
5: Ну, что же делать? Бабушка, может быть, в самом деле составите компанию?
3: Не бойся, не составлю.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Сергеевич. Я пришел вас благодарить. Вы знаете, в редакции меня встретили как родного. Меня нежили, лелеяли, холили и ласкали.
6: Ну, ты благодари, только Я тут ни при чем, это у тебя снимки впечатляющие.
5: Да ну что вы, Федор Сергеевич, без вас этого никто не заметит.
2: Ира, что вы сидите, мы опаздываем.
4: Да-да, надо идти.
5: Что, в самом деле надо идти?
4: Что вы, это же моя лучшая подруга.
5: Это ваша лучшая подруга замуж в другой день не могла выйти?
4: Не надо, вы ее не ругайте. Она же не знала, что вы меня пригласите в театр.
5: Да если это ваша лучшая подруга, она должна была это предчувствовать.
3: Так, по-моему, я здесь лишняя.
2: Ира, мы на самом деле опаздываем.
4: Да-да, надо идти.
6: Миша! Миша! Миша! Как там у тебя дела с насморком?
2: Кого, у меня? У меня нет никакого насморка. Я абсолютно здоровый. Вот сейчас вот иду и пировать.
6: А кто там твоему коллеге это лабораторию не дает? А ну-ка, пойдем, ты мне объяснишь. Я человек влиятельный, могу устроить.
2: Да не надо ничего устраивать. Я сам все устраиваю. И вы даже не знаете, какой я пробивной.
6: Пойдем.
0: Желая оставить дочь наедине с Заплатиным, Буров почти силой выталкивает из гостиной родственника.
4: Интересно, куда девался Миша?
5: Да, это очень интересно, куда это девался Миша? Его увел Федор Сергеевич. И надо отдать должное, Миша оказал посильное сопротивление.
4: А сегодня Снегирев испробовал свое радио на завуче.
5: И что же из этого вышло?
4: Ничего. Завуч не той породы. Он устоял. Он вызвал в школу родителей Снегирёва и отобрал радио.
2: Миша! Это я завел будильник, и я есть хочу. Там на свадьбе.
4: Миша, ну неужели вы собираетесь идти в гости в таком виде? Ведь надо же переодеть рубашку.
2: Да ну...
5: Надо, Миша, надо.
2: Хорошо. Только учтите, ведь я переодеваюсь очень быстро.
5: Какой забавный мальчик. Ирина, сядьте на стул и крепко держитесь за него руками. Я вас сейчас удивлю. Вы что же со мной делаете? Я не ем, не сплю, не читаю художественную литературу. Я даже не фотографирую. Вы мне нравитесь. Я все время думаю о вас.

0: Да.
1: Ну вот я надела белую рубашку Ира. Там подали горячее, Ира.
2: Миша, теперь такие галстуки не носят. Узел должен быть широкий, как арбуз. Миша, ну возьмите у папы парадный галстук.
1: Да, ну,
2: Миша.
1: Ну, хорошо. Только учтите, ведь надеть галстук — это секунда.
0: Мне кажется, Миша уже ревнует.
2: Да что вы, Миша весь в насморке.
0: Ирина, а почему бы вам не пригласить на свадьбу и меня? За вами сразу будут ухаживать двое.
2: Нет, двое — это перебор. Мне вполне хватит одного.
1: Ну вот я надел парадный галстук, а там подали горячее. Ира, нам пора.
2: Миша, а вы не будете возражать, если на свадьбу мы пойдем втроем?
1: Ну, конечно, возражаю, ведь меня молодой человек пригласили первым.
0: Ну, меня последним, однако я не возражаю, если вы к нам присоединитесь.
1: Что? Вам завязать эту удавку?
0: А что? Могу доставить вам это удовольствие.
3: Заплатин великодушно, как и полагается победителю, снимает свой галстук.
1: Я вас еще не придушил?
0: Пока нет.
1: Жаль. Знаете, очень жаль.
2: Боже мой, из-за меня еще никогда не ссорились мужчины. Это так приятно.
1: Вы знаете, Ира, я совсем не хочу есть, и я никуда не пойду. Я остаюсь здесь.
0: Правильно. Вы поступили как настоящий мужчина. Вот вам 2 билета в обмен на галстук. И пригласите бабушку.
1: А я терпеть не могу балет.
2: Миша, ну не сердитесь. Вас я тоже очень люблю.
0: Ирина! А? Там уже скушали горячее.
2: Бабушка! Папа!
0: Часы я сам возьму.
4: Ой, какие оригинальные часы!
3: Ирина целует Мишу и уходит за Платиным. Румянцев в одиночестве стоит посередине комнаты. Буров и бабушка, вошедшие в гостиную, молча переглядываются, оценивая ситуацию.
5: Сегодня к нам в магазин завезли живых раков. Так вот, одна корзина опрокинулась, и все раки расползлись по магазину.
1: Подумаешь, раки. Я в газете читал, как крокодил из зоопарка убежал.
6: Подумаешь, крокодил. У нашей соседки с первого этажа муж сбежал.
1: С первого этажа любой убежит. Ну, большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
5: Ты куда это собрался?
1: В гостиницу. Сколько можно вам надоедать?
6: Чтобы наш родственник мыкался по гостиницам, по ресторанам, такого позора я никогда не допущу.
3: Пустая комната в квартире, где происходит свадьба. Заплатин тянет за руку Ирину.
2: Куда?
0: Смелее. Ну что ты, здесь же никого нет.
2: Боже, что вы собираетесь делать?
0: Поцеловать вас.
2: Но вы же не спросили разрешения.
0: Я не спрошу.
2: Боже, как это потрясающе.
0: Ну, а почему бы этим не заниматься каждый день?
2: А где?
0: Ну, как где? У тебя дома.
2: Папа не разрешит.
0: Ну, если я на тебе женюсь, он обязательно разрешит.
2: Тогда женись, пожалуйста.

0: Сейчас торжественный момент.
1: Одну секунду.
0: Значит, не употребляешь?
2: Не интересуюсь.
0: А в карты играешь?
2: Жалко времени.
0: Постой. Ведь ты, кажется, и не куришь.
2: Ну, я не самоубийца. Ага.
0: Так вот, зачем я тебя сюда пригласил, Андре?
2: Да.
0: Дабы убедиться, что ты за птица. Или, как в нашем деле говорится, что ты за...
2: Рыба.
0: Молодца.
1: Прошу вас.
0: А почему шампанское не в ведерке? А ну-ка подавай как следует, чтобы лед был.
1: Вы понимаете, я еще новичок. Я всего второй день здесь работаю. Мне еще ведер не доверяют. Они серебряные.
0: А ты сумей поставить себя в коллективе. Дерзай, требуй. Беги за ведром.
1: Понял. Если опять не дадут, я с чужого столика украду, а?
0: Да. Вот ты женишься на моей дочери. А почему?
2: Ну, то есть как почему? Она душевная, мягкая, пришлась по сердцу. Полюбил.
0: Вот так сразу?
2: Ну а что же, любовь процесс неуправляемый.
0: А кто тебя знает, правду ты говоришь или врешь, окунь красноперый?
2: Это вы похвалили меня или поругали? Я пока в терминологии не очень силен.
0: Окунь — это хищник, мелкий и костлявый.
2: Ну какой же я хищник? Если я и рыба, то самая безобидная, уверяю вас. Зря грустите.
0: Эх, загрустишь тут, коли твоя дочь выходит замуж неведомо за кого.
2: Федор Сергеевич, вы знаете, у меня есть один природный недостаток. Я ведь умный парень.
0: Да?
2: Да, я насквозь вас вижу. Ведь, по-вашему, как, заявился в дом нахал, карьерист, облапошил бедную девочку, а женится не ради нее, а ради папы, так?
0: О, вот именно так я и думаю. У нас сейчас дефицитные товары реализуются вместе с малоходовыми. Вот я, к примеру, это мандарины. А моя Иришка, дочурка, принудительный ассортимент. Ну, там это какао сгущенное или яблоки подмороженные. И все вместе в одном целлофановом пакете.
2: Ну, а зачем вы обижаете вашу дочку? Она очень хорошая девушка. А вот если б я выбирал папашу, вот уж не выбрал бы директора магазина.
3: Молоденький официант рысью приносит старинное ведерко со льдом, откуда выглядывает обернутое в серебряную фольгу горлышко бутылки.
0: Ну, украл?
1: Нет, так дали, но предупредили, если вы ведро стащите, я плачу в тройном размере.
0: Ну, а ты хоть шампанское-то открывать умеешь?
1: Мне это на экзамене досталось.
2: Ну и как?
1: Знаете, облил всю комиссию.
2: Ладно, я сам открою.
0: Нет, пусть учится.
2: Федор Сергеевич, у меня новый пиджак.
0: Он еще молодой, пусть учится. Оберни-ка горлышко с салфеткой.
1: Так, секунду. Вы мне не подсказывайте, теоретически я подкован. На всякий случай пойду открывать служебное помещение.
0: А насчет жилья, как у нас поселитесь?
2: В первое время просто и негде. Но я бы очень хотел, чтобы у нас с вами сложились самые родственные отношения. А для этого надо жить отдельно.
0: Намек понял. Кооператив организуем.
2: Ну, при чем же кооператив?
0: Ну, что тебе еще нужно? Ну, конечно, машина, да? Ну, какой же фотокорреспондент без автомобиля?
2: Нет, ну, при чем автомобиль? Ну,
0: ничего, мы это подберем в комиссионке, поддержанную, но в хорошем состоянии. Устраивает тебя такая программа?
2: Я прошу вас, не устраивайтесь, моей женитьбы сделку. Я люблю вашу дочь.
0: А так любовь, она сильнее будет.
2: Ну, знаете, если мы не переменим тему разговора, я встану и уйду.
0: Уходи.
2: Прямо сейчас.
0: Вот уходи.
2: Хорошо.
0: Уходи. Сядь! Я к тому сказал, сядь!
1: Что?
0: Ну как? Удачно справился?
1: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
0: Так, значит, ты не пьешь, не куришь, в азартные игры не играешь. Ну, а как насчет женщин?
2: Ну как? Бывало.
0: Придется бросить.
2: О чем разговор?
0: О том, о самом. У тебя кто сейчас?

0: Ну, ничего серьезного.
1: А конкретно?
0: Есть одна, мы с ней встречаемся.
1: Кто она?
0: А какое это имеет значение?
1: Ну так вот, ты с ней порвешь, и мне нужны доказательства, что ты это сделал.
0: Вот как?
1: И поскольку это не любовь, ты вот сейчас поедешь к ней расставаться.
0: А вам не кажется, что это уже чересчур?
1: А мне оставишь ее адресок. Я потом не поленюсь и съезжу, проверю, порвал ты с ней или мух
0: не видишь. Не будет этого.
1: А я сказал, что
0: будет. А я сказал, что нет.
1: А я сказал, что будет.
0: Я сказал, нет, стало быть, это нет. Нет. Я сказал, нет, значит, нет. И все, и хватит здесь командовать-то. Не у себя за прилавком.
1: Какой ты страшный. Только я тебя не боюсь. Ну че ты взъерепенился? Сядь.
0: То, что я вам не позволю себя унижать.
1: Кто ты? Ты?
0: Да я.
1: Вот именно ты позволишь.
0: Что сказали?
1: А то что слышал.
2: Оскорбленный за платьем с размаху напяливает ведерко на голову Бурова.
3: Вы что? Вы что? Вы что? Вы зачем ведро требуете? Чтобы на голову один. Сейчас же снимите ведро. Снимите ведро, оно серебряное. Вы, я не позволю. Вы что? Снимите ведро, оно серебряное. Сейчас же снимите ведро.
1: Молодца. Молодца.
3: Я не знаю.

0: товарищи, отдыхающие. Сегодня у нас вечер народной частушки. Частушки, как ласточки, слетаются к нам со всех концов нашей необъятной земли. Но почему не частушки? Нет человека, который не любил бы частушек. В них вложена мудрость народа, его юмор, его радости и печали. В домах отдыха тоже любят петь частушки. Здесь им раздолье. Игра состоит в том, что каждый должен спеть по частушке. Лучший исполнитель получит приз. Ну а тот, кто не споет ни одной частушки, будет наказан штрафом. Он должен будет обскакать на одной ноге всю площадку. Итак, товарищи, готовьтесь, думайте, вспоминайте.
1: На танцплощадке появляется Заплатин. Он измучен, не похож на себя.
0: Слушай, я тебя так ждала. Дали смотровой ордер. Уже сегодня можно было идти и глядеть квартиру.
2: Что дали?
0: Ордер.
2: Поздравляем.
0: Андрюш, ну что случилось-то?
2: Да, ничего.
0: Так, думайте, товарищи, даю вам 5 минут.
3: Ну не расходитесь, товарищи, сейчас будет самое интересное. Так, частушки, кто вспомнил?
0: Ну рассказывай.
2: Да понимаешь, Зина, тут целый ряд обстоятельств, даже не знаю, как тебе объяснить.
0: Ну как просто.
2: Понимаешь, я люблю тебя очень, но я должен жениться.
0: Поздравляю.
2: Я серьезно.
0: Я тоже.
2: Только не надо к ней ревновать.
0: Подожди, да хватит болтать. Ты надолго?
2: Да, то есть, нет, Зина, умоляю тебя, выслушай меня внимательно. Она дочка этого дяди, который может все. Мне тоже уже не 20 лет. Ты же сама говорила, каждый мужчина должен стать кем-то. Говорила и, пожалуйста, не возражай, говорила. Вот это мой последний шанс, я наконец могу выдвинуться, хоть кем-то стать. Господи, боже мой, что у нас с тобой может быть, кроме любви?
3: Думайте, товарищи, думайте, вспоминайте.
2: Ничего.
0: Подожди. Ты зачем приехал-то, а? Чтобы я тебя поздравила или пожалела.
2: Здрасте, ты единственный близкий мне человек. Кому же другому я еще мог пойти?
0: Ценю, что ты приехал далеко за город. Объявить мне о своей женитьбе. Ты очень хороший человек. Обычно ваш брат исчезает, не оставив адреса.
2: Зин, так умоляю, не надо этой женской логики. Я люблю тебя. И только тебя. Это, ну что ж, это тактический ход, временный компромисс, если хочешь, без выхода ситуации. Что думаешь, может быть, мне это легко? Это только мужчины могут понять, в каком я сейчас положении. Отец потребовал, чтобы я с тобой порвал. Об этом даже речи быть не может. Но он, видишь, пригрозил, что приедет сюда проверять. Солнышко мое, во имя нашей любви, я прошу тебя. Он придет, и ты ему наврешь, что между нами все кончено. Зина, ты куда?
3: Зина!

0: в это же самое время в квартире Буровых.
1: Иша! Иша! Это правда?
2: Да, это правда. Я замуж выхожу.
1: Но ты же видела его всего 3 раза.
2: 9 раз! И в наши дни этого вполне достаточно, чтобы выйти замуж.
1: Нет, ну же сейчас же ее отговорить, Иишка.
2: Невозможно отговорить. Я хочу замуж, и я выхожу замуж.
3: Да что это ты заладила? Замуж, замуж.
2: Так это потому, что я... Нет, боже мой, какое же это все-таки счастье. Я замуж.
0: В квартиру, приплясывая от радости, влетает Миша Румянцев.
4: Бабушка, поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел.
3: Ну, а чему ты радуешься? Ты же доктор.
4: Так, ведь он схватил жуткий насморк. Бабушка, он у меня в руках.
2: Бабушка!
4: Ой, Ира, поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел. Он схватил жуткий насморк.
2: Поздравляю.
4: Ир!
1: Да, выйдем, бабушка, выйдем.
2: Миша! Вы целуетесь как-то совершенно не по-родственному.
4: Перестаньте вы во мне видеть только родственника. Я сам путаюсь. Чей я брат какой сестры?
0: А в подмосковном доме отдыха Заплатин продолжает безжалостно ломать Зинину любовь.
5: Если весел ты порой, хошь не хошь, частушку пой. Если встретился с бедой, пой частушку, все равно ты...
6: Солнышко мое, ну если ты воспринимаешь все так драматично, я могу пойти это поломать.
7: Знаешь что? Когда приезжает в дом отдыха, Романа заводит на срок путевки на 24 дня. Ты же уже и так слишком долго застрял.
6: Зина.
7: Просто считает, что отпуск не состоялся, если интрижки не было.
6: А что ты говоришь?
7: А я ведь подходящий объект. Молодая, красивая, веселая, одинокая.
6: В наших отношениях ничего не изменится, я обещаю тебе. Ну хорошо, если я с самого начала был бы женат. Разве мы не полюбили друг друга?
7: Не волнуйся. Если ее отец проверять приедет, я скажу ему, что между нами все кончено. Я ему правду скажу. Итак, товарищи, мы приступаем к нашей игре. Валечка, давай! Боевая, признаюсь, я отчего я боевая, пап с мамой не боюсь. Но кто следующий? Смелее, товарищи, смелее.
5: Можно мне?
7: Товарищи отдыхающие, прошу.

0: Зина Фрот.
1: Зина, что вы делаете сегодня вечером? Учтите, Зина, я человек холостой.
2: А со мною вы зря теряете время.
3: Среди отдыхающих появляется Буров. Он и здесь чувствует себя хозяином. Он неторопливо оглядывается, замечает Зину и направляется к ней.
2: А вы, товарищ, отдыхающий, комиссия, или, может быть, в гости приехали?
4: Да в некотором роде в гости.
2: Ну, тогда ваша очередь петь. Прошу.
4: Ну, вот уж не думал, что прибыл сюда песни распевать. Но обществу отказать не могу. Валя, давай. У моей у Милочки глазки, как у рыбочки, как у рыбки у ерша. Моя Милка хороша.
2: Спасибо.
4: Валя, давай.

0: спасибо, все было очень хорошо. Итак, товарищи, мы продолжаем нашу игру. Кто следующий?
1: Я, собственно, к тебе лично.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, здравствуй, здравствуй.
0: Здравствуйте. Вы, собственно, кто?
1: Буров я.
0: Ну и что? Что вы Буров?
1: А что, он тебе ничего про меня не говорил или вообще ничего не рассказывал?
0: Поняла. Важный чин. Или, можно сказать, большая шишка.
1: Злишься на него? Ну что ж, я бы на твоем месте тоже бы злился.
0: А я на вашем злюсь. Зря вы, товарищ Буров, ездили сюда. Время свое драгоценное тратили. Между мною и вашим будущим зятем все кончено.
1: А не врешь? Или, может, он велел тебе так сказать, а на самом деле это
0: на самом все? Деле кончено. Вы поезжайте, обрадуйте свою дочку.
1: Любишь его?
0: Ну, это уже мое дело.
1: Вот Бородулька в собственном соку, все его любят. Но ты не отчаивайся, ты еще молодая, ты еще вон какая.
0: А вы что, приехали меня утешать или разузнать обстановку?
1: Да нет, не доверяю ему, потому и прибыл. Вот знаешь, когда не знал тебя, так было все как-то абстракция. Вот сейчас вот стою рядом и вижу, что больно тебе.
0: Всегда кому-нибудь больно.
1: Чем я могу тебе помочь?
0: Знаете ли, все, что могли, вы уже сделали. Теперь я без вас обойдусь. У меня вон забота появилась приятная. Квартиру дают.
1: О, и хорошая квартира.
0: Двухкомнатная. Нам с мамой хватит.
1: А комнаты смежные?
0: Почему смежные? Изолированные.
1: Это прекрасно. Тебе нужно личную жизнь устраивать. Так, что же я могу для тебя сделать? Обои будешь переклеивать?
0: Сейчас для меня самое главное — это обои.
1: Ты какие любишь? Финские, моющиеся или обыкновенные?
0: Да нет, финские, дорогие, не для нас.
1: Ничего, я человек влиятельный, могу устроить. Я поведу тебя на склад, ты выберешь себе, какие тебе по цене подходят.
0: Спасибо, спасибо, только если понадобится, я вообще-то и сама достану.
1: Ну зачем? Зачем ты будешь в очередях толкаться? У нас сейчас строительство огромное, обоев не хватает. Так, мебель будешь менять?
0: Старой обойдусь.
1: Новую жизнь нужно начинать с новой мебели. Я подыщу тебе подходящий гарнитурчик и недорогой. Так, паркет будем перестилать. Холодильник есть?
0: Нет.
1: Газовую плиту будем менять на югославскую. Ну как, устраивает тебя такая программа?
0: Спасибо. Вот так вот много за одного жениха.
2: Товарищи, сегодня у нас непредвиденный аттракцион.
3: Что такое?
2: К нам в гости приехал сам товарищ Буров. Давайте дружненько поприветствуем его. Аттракцион состоит в том, что каждый из вас подает заявки, в которых указывает, что ему до зарезу нужно. Ты, товарищ Буров, выполнит любой заказ. Он может, например, раздобыть дефицитные обои. мебель или ковры без предварительной записи. Он может раздобыть, например, гитару, шифер для крыши.
3: А машину «Запорожец» можно заказать?
2: Товарищ Буров все может. Товарищ Буров, ответьте отдыхающему.
1: Можно, товарищ. Можно машину, можно вертолет, самолет. Вагон метро. Все, товарищ, можно, только вносите деньги.
2: А вы не думайте. Товарищ Буров оказывает услуги другого сорта. Товарищи, спешите. Торопитесь. Ну, подавайте заявки. Пока товарищ Буров с нами. Валечка, давай!
1: Как он ее мог бросить, этот хек серебристый?
2: Итак, женщины двинулись налево.
4: Налево, налево. Ага.
2: Мужской круг пошел направо.
4: Да.
2: Хорошо. Хорошо, молодцы.
5: По случаю 70-летия бабушки в квартире накрыт праздничный стол. На стене плакат, написанный Ириной: «Да здравствует наша бабушка!» Нарядно одетая героиня праздника одиноко сидит на диване.
6: Слушаю.
7: Бабушка?
6: Да?
7: Бабушка, это я, Саша.
6: Ну-ну.
7: Бабушка, поздравляю вас с замечательным днем, с днем рождения, 70-летием.
6: Спасибо.
7: Счастья, многие-многие лета, бабушка.
6: Спасибо, Саша.
7: Мы здесь с Игорем в институте, ждем решения кафедры.
6: Да ты не волнуйся, я чувствую, Игоря примут. Вы только сразу берите такси и приезжайте. Но ведь пора же за стол садиться.
7: Бабушка, садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
6: Слушаю.
8: Алло, бабушка?
6: Да.
8: Ой, бабушка, это я, Миша.
6: Ну-ну, Миша.
8: Бабушка, я вас поздравляю, вот.
6: Спасибо.
8: Я задерживаюсь, у меня очень важное дело. Заместитель министра здравоохранения, ну, тот, которого я вылечил от насморка, он меня скоро примет.
6: Ну?
8: Там как, все собрались?
6: Да, да, все собрались, кроме тебя.
8: Вот, вы тогда меня не ждите, садитесь. А вы садитесь за стол без меня, а я подъеду. Хорошо?
6: Да.
9: Мама.
6: Ну?
9: Это я, Федя.
6: Да, да.
9: Мама, тут это... Я тебя поздравляю с днем рождения.
6: Да, мерси.
9: У меня тут ревизия.
6: Угу.
9: Да нет, нет, нет, все в ажуре, мама. Угу. Там уже все собрались?
6: Да, все собрались, кроме тебя.
9: Садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
6: Да, слушаю.
10: Бабушка!
6: Да.
10: Бабушка, это я поздравляю тебя.
6: Да, благодарю.
10: Бабушка, у меня очень важное дело, я задерживаюсь. У меня педагогический совет по Снегирьку.
6: Ну да, меня не ждите, садитесь за стол без меня.
10: Да, правильно.
5: Бабушка в очередной раз кладет трубку на рычаг, сидит задумавшись. Потом поднимается, берет лист бумаги, быстро пишет. Кладет записку на стол на самое видное место и уходит из дома. Бабушка в платье, которое было модно лет 40 назад, входит в зал ресторана.
3: Бабуль.
6: Столик свободен.
3: Прошу вас, вот, будет.
6: Вы посоветуете, какую еду выбрать, чтобы не отравиться?
11: Вы понимаете, я новичок, я всего 9-й день здесь работаю, но пока еще никто из клиентов от нашей пищи не умирал.
6: Ну, я буду первая. Принимайте заказ, только давайте так. У меня с собой 54 рубля.
11: Так.
6: Это моя месячная пенсия.
11: Понял.
6: И я на нее гуляю.
11: А, гостей сколько будет?
6: Я одна.
11: Вы что, одна хотите съесть на 54 рубля?
6: Я буду не только есть, но и пить. У меня торжественная дата. Мне сегодня 70 лет.
11: Ой, я вас поздравляю от своего имени лично, от всего коллектива нашего ресторана. Я вас мигом обслужу.
6: Ну, значит, задачу вы уловили. Тащите все, что подороже.
11: Из напитков, доктора, что разрешают?
6: Ну, вообще-то я пью ессентуки 20-й номер. А. Но сегодня мне хочется чего-нибудь покрепче.
11: Понял, понял.
5: В квартире Буровых родственники, опоздавшие на бабушкино торжество, собрались у накрытого стола.
1: Нет, все-таки у нашей бабушки невозможный характер.
11: А что случилось?
1: Вот, читай.
11: Я задерживаюсь. У меня важное дело. Меня не ждите. Садитесь за стол без меня, бабушка.
1: Важное дело. Ну, какое у нее может быть важное дело? Носит ее, черт знает где.
11: Так она... Она же обиделась на нас.
4: Не знаю за что, лично я позвонил.
11: Да, все позвонили, и никто не пришел. Родственники называется.
1: Ну, ладно, пусть ее там побунтует, а мы выпьем за ее здоровье.
4: Лично я пью, но мысленно.
11: Тяжело.
4: А, жизнь кончилась. Я раньше был популярным человеком, меня же все жалели, говорили, какой хороший человек пропадает. Мне путевки давали, я был центром внимания. А теперь кто я так затерялся в толпе?
1: Трепач.
4: Ну, давайте без меня.
1: Ты лучше расскажи, как там дела у твоего Игоря?
4: Наспинили.
1: Ну, вот видишь, я позвонил, и пожалуйста.
4: Не хотелось мне вас огорчать, Федор Сергеевич, но после вашего звонка этого декана с работы сняли.
11: Это за что?
4: За махинации в приемной комиссии.
1: Ну, правильно сделали. Вообще, таких нужно снимать и судить.
4: Да.
1: Я рад, что твой Игорь поступил без проблем.
11: Да, спасибо. Хорошо. Все-таки где бабушка? А может быть, в милицию позвонить?
4: Этого еще не хватало.
1: Алло?
12: Федя, все собрались?
1: Мама, ну мы тут все с ума сходим. Где ты пропадаешь?
4: Бабушка, мы здесь все.
12: Вы пейте, ешьте, гуляйте. Да? Чувствуйте себя как дома. Меня не ждите. Садитесь за стол без меня. А я пустилась в загул.
4: Что?
1: Мама, алло. Бабушка. Алло, мама.
5: Довольная собой бабушка вешает трубку на рычаг телефона автомата и кокетливой походкой возвращается к своему столику.
11: О, так, одну секунду. О, что же это вы в такой день одна? Где же ваши родственники, а?
6: А я старуха одинокая, одна живу. Родственники по всему свету разбрелись. У меня и квартира, как назло, отдельная. Вот все хочу на коммунальную смениться. Там хоть соседи есть с кем поругаться.
11: Ну что вы, меняться я вам не советую. Соседи – это ужас.
6: Ну ладно, ладно. Ладно, вы садитесь. Давайте выпьем за меня.
11: Вы что? Вы что? Нам категорически запрещается на работе с клиентами. Вы что?
6: Ну, я должна же с кем-нибудь чокнуться.
11: Черт. Раз такое дело, пойду спрошу у метрдотеля. Правда, у меня с ним плохие отношения, я ему глаз подбил.
6: А что, подрались, что ли?
11: Ну что, разве можно бить начальство? Ну,
6: иногда даже полезно.
11: Для кого?
6: Для начальства.
11: Понял. Одну секунду. Разрешил? В порядке исключения одну пригубить.
6: Прекрасно.
11: Прошу вас.
6: Спасибо.
11: Уважаемая товарищ, как ваше имя отчество?
6: Ну, имя отчество у меня, конечно, есть, но меня зовут все просто бабушкой.
11: Бабушка. Уважаемая товарищ бабушка, решите в этот прекрасный летний вечер пожелать своего имени лично от всего коллектива нашего ресторана крепкого здоровья, больших успехов в работе.
6: Ну да, и счастья в личной жизни.
11: И счастья в личной жизни.
6: Ну, большое спасибо. Где же это вы так складно говорить научились?
11: Да здесь у нас, здесь каждый день сплошные банкеты.
6: Да, вот вы в своем тосте сказали о счастье. А вы знаете, что это такое?
11: Нет. Я еще об этом не задумывался.
6: Да, ну, в общем-то, счастье – это отсутствие несчастья. Может быть, вы со мной потанцуете?
11: Ну что? Ну что? Ну как на работе с клиентом? Ну что?
6: Ну я 30 лет не была в ресторане. Мне так хочется потанцевать.
11: Черт, раз такое дело, пойду спрошу у мэтра д'отеля. Одну секундочку. Разрешил? В порядке исключения один танец.
6: Прекрасно.
11: Решите вас пригласить, уважаемая товарищ бабушка.
6: А вас как зовут?
11: Вася.

0: такое, а? Вась, подожди, ну... Вася, да нет, это не... Да не... Я так и не умею. Вась, подожди, Вась. Ну, что ты... Да, ну, что ж ты, милый, ну... Ну, это ж какой-то... Я не знаю. Вась. Господи. Что с тобой делается такое? Ну, ты ж... Милый, не надо так. Стой. Пойдем. Вась, пойдем.
1: Чем вы, девочки, красивее?
2: Несмотря на отсутствие бабушки, праздник в честь ее 70-летия, несомненно, удался.
1: А в той любви...
3: Бабушка! Бабушка!
0: Бабушка!
3: Бабушка!
0: Бабушка!
4: Добрый вечер!
5: Добрый вечер!
3: Иришка!
4: А где же бабушка?
0: Вот.
4: Ой, ну надо же! Пап, а сегодня у нас был педагогический совет по Снегирёву. Завуч требовал исключить Снегирёва из школы. Ну хорошо еще, хоть перед исключением ему разрешили продемонстрировать свое изобретение. И вот Снегирёв запустил свой радиоприемник и сказал, что сейчас все учителя запоют известную песню «От зари до зари». Все молчат. Сидят и молчат. А я запела. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна.
5: Неужели на вас так подействовало радио?
4: Ой, Миша, честно? Ну, конечно, нет. Просто мне хотелось защитить Снегирёва, а по счастью я знала слова песни.
5: И твое пение помогло?
4: Да, да. Изобретение признали спорным, но Снегирёва в школе оставили.
6: Послушай... Нататения.
5: Это вы мне?
6: Пойдем. Расскажи мне о своем фоторепортаже.
5: С репортажем все хорошо, только, папа, я умоляю вас не называть меня этими вашими рыбными именами.
3: Тем более женскими.
6: А нататения мужчиной бывает тоже. Из нататений можно приготовить 50 различных блюд. Это я... Шучу.
4: Папа, это не смешно.
3: А, по-моему, это как раз очень остроумно.
6: Так вот, я там был.
5: О, Петр Сергеевич, надо мне доверять.
6: А, ты знаешь, вот ко мне сегодня нагрянула ревизия. Нет, все кончилось в ажуре. Только я им говорю, ребятки, вы же меня 25 лет знаете. Что же вы все переворошили вверх дном? А мне ревизор и отвечает. Доверять – это значит... Проверять. Понял?
5: Понял. Ну и как прошла ваша ревизия в доме отдыха? У меня ведь тоже все в ажуре.
6: Вот ты знаешь, когда ты мне нахлобучил ведро на голову, я тебя зауважал. А когда я познакомился с Зиной и понял, какого человека ты предал, вот тут я тебя уважать перестал.
0: Бабушка! Алло, бабушка?
7: Пока еще нет.
0: А?
7: Попросите, пожалуйста, к телефону Ирину.
0: О, сейчас, Ниночка. Иришка, тебя.
4: Иду.
0: Пожалуйста.
4: Да, я слушаю.
7: Я имею некоторое отношение к Андрею. Я хотела бы с вами встретиться.
4: Что вы? Ну что вы, зачем? Не надо. Мы обе будем очень нервничать.
7: Я буду ждать вас завтра в 5 у памятника Лермонтову.
4: Да, но я же вас не узнаю.
7: Узнаете.
3: Скажите, Ира, вы твердо решили выйти замуж за него?
5: Миша, по-моему, вас это не касается.
4: Да.
3: Касается?
4: Я твердо решила и окончательно.
6: Миша, ты не шебуршись, Миша.
3: Я родственник, я имею право шебуршиться.
6: Да ну какой ты к черту родственник? Твоя прабабушка моего дедушку за нос водила.
3: Что
6: родственник.
3: Ты... Я долго молчал. Теперь я скажу. Я понимаю, Родственники это даже хуже, чем сослуживцы. Ну, конечно, родственники народ приставущий, надоедливый, а родственник из провинции это вообще катастрофа.
4: Ну, что вы, зачем?
3: Ну, конечно, приезжает посторонний человек, везде суется, везде сует свой нос, но ведь главное это не гены.
5: Нет,
3: главное это родство душ, главное это единомыслие, а в наше время родственники очень упали в цене, а это плохо.
5: Это ужасно.
3: Не надо иронизировать, это действительно плохо.
5: Это ужасно.
3: Человек, человеку, друг, товарищ, брат, а значит, он ему родственник.
6: Ой, Миш, тебя послушаешь, у нас в стране все родственники.
3: А мне бы этого очень хотелось.
8: А может быть, вы действительно...
3: Да не в этом дело, Саша. У меня просто сердце разрывается на части, когда я вижу, как этот нежный кролик и добровольно... Ведь добровольно ползет в пасть к этому... Удаву!
5: Миша! Ну вот что, родственничек!
3: Миша, прошу вас,
4: Миша! Боже мой!
5: Хватит, надоело!
3: Не надо, не надо!
4: Андрей, ты забыл взять меня
3: я
4: с собой!
3: Улечу, боже, я улечу!
2: В квартиру под ручку с официантом Васей входит бабушка. Она в шикарном настроении.
9: Привет, родственничкам! А что это у вас здесь такое происходит, а? Куда это вы собрались? Может быть, я... Помешала вам? Вася!
8: Слушаю вас, бабушка.
9: Пойдем на кухню.
8: Пойдемте, бабушка.
3: Бабушка!
4: Бабушка! Бабушка! Бабушка!
2: На месте дуэли первой появляется Зина в сопровождении отдыхающего. Мгновение спустя приходит Ирина. Роль секунданта при ней исполняет Миша Румянцев.
10: Она не явится. Зачем ей самой себя травмировать?
11: А женщины, Сереженька, обожают сами себя травмировать.
10: Да? Кто-то идет.
11: Боже мой, мне кажется, это она.
10: А с ней тот, из-за которого весь сыр-бор?
11: Сереженька, не думайте обо мне так плохо.
10: Кто же это?
11: Охрана.
10: Охрана?
12: Миша, отойдите в сторонку и посмотрите список ваших метельских друзей, кому мы еще ничего не успели купить. А я здесь побеседую недолго.
10: А кто это?
12: Вот это? Это моя бывшая соперница. Я сейчас с ней расправлюсь два счета, и мы с вами пойдем дальше делать наши покупки.
11: Сереженька, подождите меня, пожалуйста.
10: Если что, зовите на помощь.
3: Ни пуха, ни пера.
12: Да-да. Это вы?
11: Это я.
12: Ну, я пришла, во-первых, потому, что мне любопытно взглянуть на женщину, у которой я отбила жениха. А во-вторых, для того, чтобы поставить вас на место. А вы, интересно знать, зачем вы хотели со мной встретиться?
11: Хотелось посмотреть на женщину, которая в наши дни мужа покупает.
12: Что? Ну, о чем вы говорите? Я же в школе. Я в школе работаю.
11: Папа?
12: А что папа? А папа тут ни при чем. Мы собираемся жить раздельно. Ой, боже мой. Ну какая же вы все-таки красивая.
11: Ну вы тоже. Выглядите лучше, чем я ожидала.
12: Да что вы. Это потому, что я ресницы намазала. А вообще-то я у мужчин успехом не пользуюсь. И вообще, если сказать вам по правде, сравнивая вас с собой, я просто не понимаю, Андрей.
11: А чего ж тут не понимать-то? Дело житейское.
12: Ну вы что?
11: Да вы вроде не притворяетесь. Вы, наверное, даже не знаете, что ваш папа, он ведь ко мне приезжал.
12: А зачем?
11: А он компенсацию предлагал за моральный ущерб.
2: Убедившись, что дуэлянтки обходятся без рукоприкладства, секунданты начинают налаживать контакты.
3: Простите, я вас слушаю.
10: Вы в Австралии были?
3: Кто?
8: Я?
10: Да, вы.
3: Конечно, нет. А с чего вы взяли, что я был в Австралии?
10: А я просто так, я чтоб в разговор вступить.
13: Миша?
10: Сережа.
13: Это странное дело, Сереженька. Вот раньше мужчины дрались из-за женщин на дуэли, а вот теперь все наоборот.
10: Что вы говорите?
4: Нет, нет. Все равно Андрей меня любит.
11: Нет, вашего папу он любит.
4: Ну и что? Папу тоже. Он любит нас обоих. Меня больше.
11: Да, это до поры до времени. Пока не подвернется другой папа. Покрупнее.
4: Ну вы что? Вы что, серьезно так думаете?
11: А, я сама не знаю, что я думаю. Я, наверное, зря весь этот разговор затеяла.
4: Наверное, зря.
11: Не надо нам было с вами встречаться.
4: Я тоже. Я очень огорчена, что мы с вами встретились.
11: Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, он действительно к вам привязался.
4: Мне бы этого очень хотелось. Ведь это же моя первая любовь.
11: Как? Первая?
4: Так вот уж получилось.
11: Знаете что? Все, что я о нем говорила, это такая чепуха. Даже наверняка, вы знаете, это у меня просто, просто от оскорбленного самолюбия, что ли. Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Сережа! Сережа, пошли!
4: Извините меня, пожалуйста, что я у вас Андрея отобрала. Мне вас жаль. Вы мне очень понравились. Но если бы вы знали, как мне сейчас себя жалко. Миша, идемте!
13: Ну, Серега, пока я здесь, звони.
14: Миша, пиши.
4: До свидания.
11: До свидания.
13: Звони.
14: Пиши.
2: В квартире Буровых хлопот полон дом. Бабушка и официант Вася готовятся к свадебному пиршеству.
3: Бабуля, я первый раз на дому обслуживаю. Мэтр д'отель так удивился, что именно меня пригласили.
15: Да я бы и без тебя управилась, да мои взбунтовались. Говорят, гостей-то наберется человек 30.
3: Да, у нас норма на официанта 5 столиков. Это в среднем 25 человек. К вечеру колени, это, то есть, подкашивается.
15: Ну, у меня в семье 3 человека. И то к ночи так ухандакаешься, что... Да.
2: В гостиную входит торжественно одетый Буров.
16: А ты что это мне тут на счете нацарапал? Вот эту вот десятку я за что плачу?
3: Да, сейчас, да. Бой посуды.
16: А мы еще ничего не разбили.
3: Вы понимаете, когда банкеты, часто посуду колотят. Потом трудно получить, поэтому мы берем заранее.
16: Молодца. А если мы ничего не разобьем?
3: Тогда ваши денежки плакали.
15: Федя, а ты не волнуйся, я чего-нибудь на десяточку кокну.
2: В своей комнате взвинченная Ирина в белом нарядном платье не находит себе места. Разодетый жених преподносит ей свой свадебный подарок.
17: Дорогая, в этот торжественный день я хочу подарить тебе автопортрет. Я в проекции на время. И, по-моему, там будет смотреться лучше всего. Ну, насморк меня доконает.
18: Какое может иметь значение, где будет висеть портрет? Сейчас я тебе опять спущу гемеопатические капли.
17: Я его повешу вот здесь. Ну да, если лечить насморк, он пройдет через неделю, а не лечить через 7 дней.
2: В комнату вваливается Миша Румянцев со своим свадебным подарком. У него в руках двухпудовые часы, точно такие же, какие Ирина дарила подруге.
3: Вот я.
4: Миш.
3: Я пришел вас поздравить. На свадьбе меня не будет. Замминистра все подписал. И самолет через 3 часа.
4: Вы могли бы улететь и завтра.
3: Мог бы.
4: Не хотите быть на моей свадьбе?
3: Не хочу.
17: Миша, вылечите меня от насморка. У вас какое-то чудодейственное средство?
3: Вас я лечить не буду.
4: Как же вам не стыдно? Вы же доктор, Миша.
3: А я в отпуске. В общем так, говорят, что счастливые часов не наблюдают. Но вам и ранее пригодятся. И всякий раз, когда зазвонит этот будильник, вы вспомните обо мне.
4: Спасибо.
3: Значит, я правду сказал. Чихание – знак согласия. Будьте здоровы, мне не жалко.
4: Изверг, дайте лекарство.
3: А от насморка еще никто не умирал.
17: Ну, извини, это твой родственничек.
18: Прекрати чихать, надоело.
5: А ты что такая дерганая?
18: Счастье привалило. Ночь не спала, такое событие в жизни.
5: Орешек, орешек, у тебя, как всегда, все написано на лице. Ну-ка, ну-ка. Что у нас случилось?
18: Я с Зиной познакомилась.
5: О, понятно. Ну и что?
18: Ничего. Оказалось, что я жутко ревнивая.
5: Ну брось, брось. Все это в прошлом, отрезанный ломоть.
18: Ты можешь признаться хотя бы в день свадьбы. Ведь ты же меня не любишь.
5: Ну с чего ты взяла, прелесть моя? Я успел тебя полюбить?
18: Хорошо. А то я боялась, что до свадьбы ты не успеешь.
19: Свадебный катафалк прибыл. Черный лакированный, весь в разноцветных лентах. Воздушные шары на ниточках болтаются. На капоте здоровенная кукла.
18: Чайка или Волга?
19: Конечно, чайка. Новая Волга не подходит, чересчур бедно.
5: Конечно, чайку достать было не так-то легко. Но ничего, как говорится, два комплимента регистраторши, и вот вам результат. Ну-ка, ну-ка, орешек, приди в норму. Все хорошо, все прекрасно.
18: Не прикасайся ко мне. Ты меня заразишь насморком. Ко мне пристает любая инфекция. Вообще...
16: Ну что,
5: друзья,
16: что
5: вы давайте действительно побыстрее. Прошу вас, машина ждет.
16: Рассаживайтесь. Я хочу произнести тост. Напутственный.
19: Вася, садись с нами.
20: Вы что, я на работе, вы что?
19: Да перестань ты.
20: Тогда я должен позвонить метрдотелю.
16: Не валяй дурака, садись. Дорогие мои.
18: Папа, извини. Папа, не сердись, но скажу я.
16: Ну, говори. Говори, дочурка, говори.
18: У меня ко всем к вам есть одно предложение. Вы, пожалуйста, регистрироваться во дворец бракосочетаний. Поезжайте одни, без меня.
19: Да, у нас в доме не соскучишься. Это на счастье.
20: На счастье, бабуль, надо свою посуду бить, а не ресторанную.
19: Зачем же это свою бить, когда за ресторанную уже содрали десятку?
16: Ириша, опомнись, что ты говоришь?
5: Что с тобой?
18: Ничего особенного, просто совесть меня замучила.
5: Ну, орешек, приди в норму, приди-ка. Друзья мои, все невесты нервничают перед свадьбой. Я вот тоже где-то нервничаю.
18: Стыдно сказать, до чего докатилась.
5: Ты хоть слышишь, что ты говоришь?
18: Лишь бы замуж выскочить, все равно за кого. Ты можешь признаться по-честному. Но зачем ты на мне женишься? Ведь тебе же на меня начихать.
5: Ну, прости, я ненарочно.
18: Лишь бы не пропасть в старых девах.
19: А замужем тоже можно пропасть.
16: А Иришке это не угрожает. Давайте выпьем за мою дочурку. Она у меня деятельная, энергичная, умеет свою жизнь построить.
18: Я не хочу свою жизнь устраивать. Мне вообще не нравится этот способ жить по безналичному расчету. Я тебе рыбку, ты мне путевку в хороший санаторий. Я тебе путевку, ты мне мебельный гарнитур. Я тебе гарнитур, ты мне модные сапоги на платформе.
16: Исчерпала список.
18: Я тебе американские сигареты, ты мне рыбку. Я тебе рыбку, ты мне мужа.
16: Демагогия. Я не краду, взяток не беру, не спекулирую. Моя совесть чиста.
18: Да, перед законом ты чист. Но разве дело в этом?
16: Ну, директор гастронома пользуется тем, что он директор машинально.
18: И поэтому из моей свадьбы ты машинально устроил нужное мероприятие. Моих гостей будет только трое. Родственников у меня четверо. Остальные 23 гостя — это билеты в дом актера. Это два твоих начальника с их женами тумбами.
16: Прекрати! Ты сама всю жизнь этим пользуешься.
5: Действительно, что происходит? Конечно, ты неслыханно благородна, невероятно горда, но боюсь, что с такими жизненными принципами будет очень нелегко. Кто рискнет на тебе жениться?
20: Спокойно.
5: Вот. И выходи из-за эту медицинскую пиявку.
2: Румянцев великодушен к поверженному сопернику. Он достает из кармана коробочку с заветным лекарством и протягивает ее за платину.
21: Возьмите таблетки и принимайте. По одной, 3 раза в день.
5: Спасибо.
22: Тащи заливное просто загляденье.
18: Андрей, не затягивай сцены прощания. А то у меня кончается мужество.
19: А гости все равно придут.
22: Вы мне скажите, когда подавать горячее.
5: Папа.
16: Вот что, сынок, поезжай домой на чайке, все равно заплачено.
21: Я знаю, по ком звонит будильник. Он звонит по тебе, Андре.
5: Ну что же, может быть, оно и к лучшему. Черт возьми, поразительно, как в этой рыбной лавке мог появиться один приличный человек. Лабуда, буда, бум.
0: Лабуда, буда.
5: Лабуда, буда, бум.
0: Лабуда, буда, буда, буда.
5: Вот именно, действительно, товарищи. Все, прощайте. Я рыбу не люблю, предпочитаю мясо.
19: Людоед.
1: Ира, Ира, я восхищен вами. Вы путеводная звезда. Я никуда не уезжаю, я остаюсь здесь.
16: Миша.
1: И, да?
16: Миша, ты мне надоел. Ты билет взял?
1: Ну, взял.
16: Уедешь, как миленький.
19: Вася, не шуми, на тарелке сзади цена проставлена. Рубь 20. У меня еще много тарелок впереди.
7: Пою тебе, Бог новобрачный, Бог гимне, Бог гимне.
1: Иришка, Ириша, я поздравляю тебя этим замечательным праздником, этим днем. А где жених?
16: Уплыл карась.
0: У меня такое чувство, что я вдова.
2: С момента начала нашей истории прошло ровно 24 дня. В подмосковном доме отдыха новый заезд.
23: Товарищи, тише, тише.
11: Здравствуйте. Дорогие товарищи отдыхающие,
24: здравствуйте.
11: Здравствуйте. Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха.
24: Спасибо.
11: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я товарищи массовик, или, как принято говорить, культурник.
25: Здравствуй, солнышко. Я за тобой. У нас 5 минут времени, по дороге тебе все объясню.
11: Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз.
25: Мы едем во дворец бракосочетания.
11: Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок».
25: Видишь, чайка, она нас с тобой ждет.
11: А помогать мне будет баянист Голубев.
25: Я понял, я не могу без тебя.
11: Валь, давай.
25: Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Я хочу на тебе жениться.
11: Женщины, пошли налево, а мужчины направо. Женщины, женщины, пошли бодро и решительно.
25: Демонстрация, понятно. Валя, стоп! Товарищи отдыхающие, у меня к вам просьба. Кто из вас не хочет, я повторяю, не хочет хорошо жить, поднимите руки. Никто не поднял. Осуждать меня за то, что было несправедливо, Зинка. У каждого в жизни могут быть ошибки. Да, жаль, что ты где-то не оценила моего возвращения. Ну что ж, жду в машине 3 минуты. Солнышко. Не сглупи, и себе жизнь искалечишь, и мне.
11: Товарищи отдыхающие.
23: Да, я здесь, Зиночка.
11: Я попрошу вас мне помочь.
23: Я готов.
11: Кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями, мысленно запоминайте.
25: Жду 3 минуты.
2: Заплатин не дождался Зины. Но не надо его жалеть, и не надо о нем беспокоиться. Конечно, ему придется начать все сначала, но он еще выплывет на поверхность. Однако вернемся к Ирине. Что с ней? Как она? Как она?

0: яишко.
1: Ну почему вы все такие мрачные? Не надо меня хоронить. Я ведь и сама перепугалась того, что натворила. Я и в школе всем рассказала, что замуж выхожу. Представляете? Завтра приду, меня все поздравлять начнут. Вот потеха.
2: А все грустные, потому что уезжаю и я. Большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
3: Миша, а чего ты, собственно, дома-то не видал? Отпуск у тебя еще не кончился. Но чего это ты горячку-то поришь?
2: Да загостился я у вас.
4: Миша, я тут немного это вспылил. Ну, вы меня с Иришкой раздолбали. Может, это и справедливо. Михаил, ты оставайся, а? Я как-то к тебе привязался. Бычок в томате.
2: Спасибо, дядь Фень. Мне у вас жилось очень хорошо.
5: Миша, вы еще не были у меня в букинистическом магазине.
2: Спасибо, Саш. Я вам оставлю свой адрес, а вы мне вышлите книги на ложным платежом. Хорошо?
5: Хорошо.
6: Миша, вы еще не посетили наш ресторан? Я бы вас обслужил по высшему разряду.
2: Спасибо, Вась. В следующий свой приезд буду обедать только в вашем ресторане. Пока не кончатся командировочные.
3: Так, ну что ж, сядем на дорогу.
2: Билет здесь.
3: А паспорт?
2: И паспорт здесь. Ну вот и все.
1: Миша, ведь это же невежливо. Вас все просят остаться.
2: А вы?
1: Как вам не стыдно? Я так плохо себя чувствую. У меня рука болит, в ухи стреляет. Сердце ёкает. Мне ведь доктор нужен.
7: Миша ставит чемодан и подходит к Ирине. В его глазах вопрос и надежда. Он достает из кармана билет на самолет и рвет его на мелкие кусочки. А бабушка хватает очередную тарелку и швыряет ее об пол на счастье.

0: люди, состарившиеся на подмостках, не самые искушенные директора театров, не даже газетные рецензенты. О, Господи, Боже мой, если бы драматург мог заранее знать, будет ли его творение иметь успех. Если бы директор мог предсказать, даст ли оно сбор.
1: Если бы у актера были какие-нибудь предзнаменования. Если бы он знал, удастся ли ему роль, тогда...
0: Тогда в театре можно было бы работать спокойно и уверенно.
1: Как в столярной мастерской или на маловаренном заводе. Но никто заранее не знает, какой получится спектакль.
0: Начало. В самом начале, в зародыше, пьеса, конечно, возникает вне театра, на письменном столе честолюбивого автора. В театр она попадает впервые, когда автору кажется, что пьеса готова.
1: Ну, разумеется, вскоре, примерно через полгода или около того, выясняется, что пьеса не готова. И в лучшем случае ее отправляют обратно автору с предложением сократить и переделать последний акт. По каким-то необъяснимым причинам переделке всегда подлежит именно последний акт. И все же именно этот акт не удастся на сцене, в чем критики с завидным единодушием усмотрят слабость пьесы. Можно только удивляться, что, невзирая на такой печальный опыт, драматурги продолжают добиваться, чтобы их пьесы имели последний акт.
0: А может быть, вообще не следовало бы писать последних актов?
1: Да, ну как же?
0: А что если взять за правило сразу же отрезать их? Ну как обрезают хвост молодым бульдогам? Ну, чтобы он не портил им фигуры.
1: Ну, в общем, когда последний акт дважды или трижды переделан, и пьеса принята к постановке, для автора начинается период ожидания. Принятая пьеса должна вылежаться в театре. Она там как бы вызревает и пропитывается запахом театра. Полежать ей нужно и для того, чтобы потом можно было анонсировать ее как с нетерпением ожидаемую новинку. Некоторые авторы нетактично пытаются нарушить процесс дозревания личными просьбами и напоминаниями, которые, к счастью, обычно остаются безрезультатными. Все должно идти естественным путем. Когда пьеса достаточно вылежится и даже начнет попахивать, вот тогда ее пора подавать на сцену. То есть сперва в репетиционный зал.
0: Распределение ролей. Разумеется, прежде чем начать репетиции, надо распределить роли.
1: Ну, конечно.
0: И здесь автор приобретает полезный опыт, убеждаясь, что это не так-то просто. Допустим, в пьесе 8 ролей. 3 женских и 5 мужских. Для этих 8 ролей автор наметил 8 или 9 лучших актеров театра, заявив, что специально для них и писал пьесу. Он передает свое предложение режиссеру, а от режиссера оно поступает наверх.
1: А наверху оказывается, что актриса А не может играть главную роль, так уже получила главную роль в другой пьесе.
0: Актриса Б с неудовольствием возвращает предложенную ей роль. Это совсем не ее амплуа.
1: Молодой актрисе В нельзя дать роль, намеченную автором, потому что она играла на прошлой неделе. И надо загрузить актрису Г.
0: Актеру Д нельзя дать главную мужскую роль. Надо дать ее актеру Е, потому что этот последний претендовал на роль Гамлета, но не получил ее.
1: Актера З надо беречь. Он сейчас простужен в результате недавней ссоры с художественным руководителем и так далее.
0: И только 8-я роль, разносчик телеграмм, охотно будет заполнена по указанию автора. В итоге получается, что роли распределены не только иначе, чем представлял себе автор, но еще и так, что обижены все участники, которые почему-то не могут простить этого автору.
1: Режиссерская трактовка. Режиссер, которому поручена пьеса, исходит из здравой предпосылки, что вещь надо поставить на ноги. Иными словами, перекроить все, что там накропал автор.
0: Я, видите ли, представлял себе эдакую тихую камеру.

0: Нырную пьесу, говорит автор.
1: Это не годится, отвечает режиссер. Ее надо подать совершенно гротесково.
0: Клара, это забитое, беспомощное существо.
1: Откуда вы это взяли? Клара ярко выраженная садистка.
0: То есть как?
1: Да ну взгляните, вот он, на странице 37. Даныш говорит ей: не мучь меня, Клара. При этих словах Даныш должен корчиться на полу, а она будет стоять над ним в истерическом припадке, понимаете?
0: Эй, да я совсем не это имел в виду, защищается автор.
1: Это будет лучшая сцена. Иначе у первого акта не было бы впечатляющих концов.
0: Сцена изображает обычную комнату городского типа.
1: Но там должны быть какие-нибудь ступени или помост.
0: Зачем?
1: Чтобы Клара могла встать на них, когда она восклицает «никогда». Эти слова надо акцентировать, понимаете? Минимум трехметровые подмостки. Слушайте, с них потом, в третьем явлении, прыгнет в челок.
0: А зачем ему прыгать?
1: Ну, потому что там ремарка врывается в комнату. Это одно из самых сильных мест. Видите ли, пьесу надо оживить. Не хотите же вы, чтобы у нас получилась заурядная, нудная канитель?
0: Нет, нет, нет, нет. Разумеется, нет. Спешит ответить автор. Чтение в лицах.
1: Если вы намерены написать или уже написали пьесу, не советую вам ходить на первое чтение ее в театре. Впечатление получите самое удручающее. Собираются 6-8 актеров. Все они выглядят смертельно усталыми, зевают, потягиваются. Одни сидят, другие стоят, и все тихонько кашляют.
2: Баба!
3: Баба!
1: Проходит с полчаса. Наконец режиссер возглашает: начинаем. Начинаем.
0: Изнуренный ансамбль рассаживается у раздвижного стола.
1: Посох паломника. Комедия в трех действиях. Начинает режиссер. Бедно обставленная комната, направо дверь в переднюю, налево в спальню, посредине стол и прочее. Входит Иржи Даныш.
0: Молчание.
1: Где господин А? Что, он не знает, что ли, что у нас чтение в лицах?
0: Репетирует на сцене.
1: А, да, ну, тогда я буду читать за него, решает режиссер. Входит Иржи Даныш. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Клара.
0: Молчание.
1: Черт побери, ну где Клара?
0: Молчание.
1: Где госпожа Б?
0: Кажется, болеет.
4: Уехала на халтуру.
5: Мария вчера говорила мне, что у нее очень большие неприятности.
1: Ну, ладно.
5: Как его?
1: Ну, я прочту за нее, вздыхает режиссер. И во весь дух точно его нахлестывает, читает диалог Даныша и Клары. Никто его не слушает. На другом конце стола идут тихие разговоры. «Входит Катюша!» – выпаливает, наконец, с облегчением режиссер.
0: Молчание.
1: Слушайте, мадемуазель, возьмите уши в руки, ведь вы Катюша.
0: Я знаю, – отвечает собратка.
1: Ну так читайте. Первый акт – входит Катюша.
0: Я забыла роль дома, – бойко заявляет Катюша.
1: Режиссер произносит что-то страшное и сам отбарабанивает диалог Катюши и Клары в темпе, которым дьячок читает за упокойную на бедных похоронах. Один только автор пытается слушать. Никто не проявляет ни капли интереса. Входит Густав в челок, хрипло кончает режиссер.
0: Один из актеров спохватывается и начинает искать в карманах пенсне. Найдя, он листает роль. Какая страница?
1: 6.
0: Актер переворачивает страницу и начинает бубнить свою роль мрачным, замогильным голосом. Господи, боже мой, ужасается автор. И это удалой Бон-Виван.
1: Режиссер, заменяющий Клару, и актер, играющий удалого Бон-Вивана, обмениваются заунывными репликами, которые должны были быть искрометным диалогом.
0: Когда вернется наш мошенник, уныло произносит Бон-Виван.
1: Муженек, поправляет режиссер.
0: У меня здесь мошенник.
1: Это ошибка машинистки, исправьте.
0: А пусть она переписывает как следует. Обиженно говорит актер и царапает карандашом в тексте муженек.
1: Агонизирующий ансамбль постепенно набирает ходу и, наконец, несется вскачь. Вдруг стоп! В одной роли не хватает фразы. Снова стоп! Здесь же купюра. От слов «была первая любовь» до «вы любите это блюдо». Еще раз стоп! Перепутаны роли. Поехали дальше. Косноязычно, торопливо, заунывно звучит текст нетерпеливо ожидаемой новинки. Актеры, закончившие свою роль, встают и уходят, даже если до конца пьесы осталось 3 страницы. Никто не интересуется, чем кончится интрига. Наконец звучит последнее слово, и наступает молчание. Первые интерпретаторы обдумывают свои роли.
0: «А какое мне надеть платье?» Среди удручающего молчания восклицает героиня.
1: Автор, пошатываясь, устремляется прочь, подавленной уверенностью, что во всей истории театра не было еще такой скверной, безнадежно унылой пьесы.
5: Следующий этап – репетиции.
1: «Здесь двери», – тыкает режиссер в пустое пространство. «Там вешалка». «Это другие двери». «Стул – это диван». «Другой стул – окно».
0: «Окно?»
1: «Да. Вот этот столик – пианино, а вот тут, где пустое пространство – стол».
0: «Стол».
1: «Так. Так. Все. Вы войдете в двери и остановитесь у стола». «Так, хорошо, хорошо. В другие двери входит Иржи Данеш». «Что за чертовщина? Где опять господин А?»
5: «Репетирует на сцене».
1: «А, да, ну хорошо, ну тогда я изображу Данеша», вздыхает режиссер и вбегает в воображаемые двери. «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное». Потом Данеш должен будет подойти к окну. «Не садитесь, пожалуйста, на стул. Я же объяснял, это окно». «Итак, еще раз. Вы входите слева, а Данеш вам навстречу. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
0: «Отнюдь нет, отец мой», читает Клара по бумажке, «я его не видела с утра».
1: «Что вы читаете?»
0: «Первый акт, 2 страница».
1: «Да ничего подобного там нет, дайте сюда». «Ну где это?»
0: «Отнюдь».
1: Подождите,
0: нет.
1: «Отнюдь не, да, нет. Отнюдь нет».
0: «Отец мой».
1: «Отнюдь нет, отец мой».
0: «Да».
1: «Но это, милостивая государыня, это же из другой пьесы».
0: «Вчера мне прислали это», говорит безмятежно милостивый государь.
1: «Возьмите пока пьесу у сценариуса и будьте повнимательнее. Итак, я вхожу справа».
0: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
1: «Это же не ваша фраза, вы сами Клара».
0: «Ах, а, да. Ну, я думала, что это монолог».
1: «Никакой не монолог. Я вхожу и говорю, Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Итак, внимание! Внимание! Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
0: «Утес, табак, трясло, по складам читает Клара».
1: «Что?»
0: «Нет, тут неразборчиво».
1: «Господи, боже мой, ну дайте сюда, ну, тут же написано, что с тобой стряслось, читайте же как следует».
0: «Клара берет в свидетели весь ансамбль, что в ее копии это больше похоже на «утес, табак, трясло».
1: Когда дискуссия по этому поводу закончена, режиссер в 5-й раз вбегает в воображаемые двери, как горячечный больной хрипит: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
0: Автор с отвращением чувствует, что в мире еще не бывало более нелепой и топорной фразы. Никогда, никогда уже не распутается этот хаос, никогда мир не осознает, что приключилось нечто необыкновенное, никогда пьеса не двинется дальше.
1: «Входит Катюша», заявляет режиссер. Бац! 2 стула летят кувырком. Катюша стоит посредине зала и держится за коленку.
0: «Катюша, вошла! Ой, мать честная, ну и стукнула же я!»
1: «Вы должны войти слева».
0: «Не могу. Ни справа, ни слева. Я ушибла ногу».
1: «Ну так внимание! Входит Густав Челок». Густав Челок смотрит на часы. «Мне пора репетировать на сцене», говорит он ледяным тоном. «Зря я торчал здесь 1 час. Честь имею, Клайнс».
0: Автор чувствует, что во всем виноват он. Затем оказывается, что поскольку нет Данаша и Вчелока, нельзя прорепетировать ни одного диалога, за исключением начала третьего акта. Служанка, господин Вчелок, сударыня, Клара, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет.
1: Эту сцену господин режиссер Вчелок, повторяет сударыня. 7 раз, после чего ему не остается ничего другого, как распустить собравшихся. Автор возвращается домой в смертельном ужасе. Так его пьеса не будет готова и через 7 лет.
0: Пьеса созрела.
1: В последний день перед генеральной репетицией несчастья сыплются, как из мешка. Среди актеров разражается эпидемия гриппа, ангины, воспаления легких, плеврита, аппендицита и других недугов. «Попробуйте, какая у меня температура!» — хрипит на ухо автору главный герой. «Я не помню ни одного слова из своей роли», — говорит другой актер. «Господин автор, скажите, чтобы отложили премьеру».
2: «Совсем не могу разговаривать», — сипит Клара. «Здесь на сцене такой сквозняк. Господин автор, пускай меня отпустят к доктору, иначе я не смогу играть премьеру».
1: В довершение всего Бон-Виван присылает справку от врача. У него желудочные колики. Так.
0: Скажем правду. Актерское ремесло не легче военного. Если кто-нибудь из вас хочет стать актером, от чего мы торжественно вас предостерегаем, испытайте сперва выносливость своего организма, свое терпение, легкие, гортани, голосовые связки.
1: Испробуйте, каково потеть под париком и гримом. Подумайте о том, сможете ли вы ходить почти голым в мороз и окутанным ватой в жару. Хватит ли у вас сил в течение 8 часов стоять, бегать, ходить, кричать, шептать?
0: Сможете ли вы обедать и ужинать на куске бумаги, налеплять на нос пахнущие клопами мастику, выносить жар прожектора с одной стороны и ледяной сквозняк из люка с другой?
1: Видеть дневной свет не чаще, чем рудокоп, пачкаться обо все, за что не возьмешься, не сметь чихнуть в продолжении получаса, носить трико, пропитанное потом 20 ваших предшественников, 6 раз в течение вечера сбрасывать костюм с распаренного тела.
0: Играть, несмотря на флюс, ангину, а может быть и чуму.
1: Не говоря о множестве других испытаний, неизбежных для актера, который играет.
0: Тогда как актер, который не играет, терпит несравненно худшие муки.
1: «Итак, начинаем!» — кричит бесчувственный режиссер.
0: «Что же с тобой стряслось?»
1: «Нет, мадам, но это не годится!»
0: «Что же с тобой
1: начать стряслось? Все сначала!»
0: «Что же с тобой?
1: Разве это темп?»
0: «Что же
1: с тобой? А вам нужно стать у дверей!» Повторим. Входит Катюша.
0: Катюша входит походкой умирающей туберкулезницы и останавливается.
1: «Ну, начинайте, мадемуазель».
0: «Не знаю». Катюша что-то бурчит, уставившись в пространство.
1: «Вам надо было подойти к окну. Повторите».
0: Катюша раздражается слезами и убегает со сцены. «Что с ней такое?» — пугается автор.
1: Режиссер только пожимает плечами и шипит, как раскаленное железо в воде.
0: Автор спохватывается и бежит в дирекцию. «Невозможно, невозможно завтра давать премьеру, надо обязательно отложить». Каждый автор накануне генеральной репетиции убежден в этом.
1: «Начинаем!» — надломленным голосом кричит режиссер и садится с твердой решимостью больше не прерывать ход действия. Ибо, да будет вам известно, последний акт еще ни разу не репетировался на сцене.
0: «Вы думаете, послезавтра можно ставить?» — испуганно спрашивает автор.
1: «Так ведь все идет отлично», — отвечает режиссер, и вдруг срывается с цепи. «Повторить назад! Ни к черту не годится! Повторить от выхода Катюши».
0: Катюша входит.
1: «Тысяча чертей! Кто там шумит? Откуда стук? Сценариус, выбросьте бродягу, что стучит в люке».
0: Бродяга оказывается машинистом, который что-то чинит в люке. В каждом театре всегда что-нибудь чинят. Машинист не дает себе в обиду, Наконец, с ним заключено нечто вроде перемирия с условием, что он постарается не стучать молотком.
1: «Начинаем!» — хрипит режиссер. Но на сцене стоит суфлер с часами в руке и сообщает: «Обед!» А после обеда мне суфлировать в другом месте. Я пошел. Так кончается последняя репетиция перед генеральной.
2: «Господин режиссер», — объявляет Клара, — «портниха только что прислала сказать, что к премьере мой туалет не будет готов. Вот ужас-то».
1: «Господин режиссер», — прибегает Бутафор, — «у нас нет аквариума».
2: «Господин режиссер», — восклицает Катюша, — «а какими надеть чулки, а?»
1: «Господин режиссер, мы не успеем к завтраму кончить декорацию».
2: «Господин режиссер, ну какой мне надеть парик?»
1: «Господин режиссер, перчатки должны быть серые».
2: «Господин режиссер», — пристает автор, — «может быть, все-таки отложить премьеру?»
1: «Господин режиссер, годится эта материя на брюки?»
2: «Господин режиссер, а можно мне не падать на пол, когда я падаю в обморок?»
1: «Почему?»
2: «Ну, я же платье испачкаю».
1: Автор начинает чувствовать себя самой последней и лишней спицей в колеснице. Так ему и надо. Нечего было сочинять пьесу.
6: Генеральная репетиция.
1: Теоретически на генеральной репетиции все должно быть как на спектакле. Практически это репетиция, когда ничего такого нет. На сцене обычно только половина декораций. Дошиты брюки, но не пиджаки. Выясняется, что во всем театре нет ни одного подходящего парика. Выясняется, что не хватает главных предметов реквизита, что статистов не будет, потому что один из них вызван свидетелем в суд, другой где-то на службе, а остальные в больнице и еще бог знает где. Короче говоря, генеральная репетиция – это генеральный смотр всех нехваток последней минуты.
6: Автор сидит в зрительном зале и ждет, что будет. Долго ничего не делается, сцена пуста. Собираются актеры, зевают и уходят в уборные, недовольно говоря друг другу: «Я, знаешь, роль-то еще не учил». Потом привозят декорации, и на сцену устремляются рабочие. Автору хочется бежать помочь им. Ему приятно, что сейчас он увидит готовую сцену. Рабочие в синих спецовках тащат стену комнаты превосходно, тянут вторую стену, ура! Теперь осталась только третья стена, но она еще в декорационной.
1: «Ну, закройте пока каким-нибудь лоскутом», — кричит режиссер, и вместо третьей стены ставят дремучий лес. Затем все дело застревает у какой-то кулисы. Начинается с того, что двое рабочих в синих блузах что-то привинчивают. «Что вы там делаете?» — кричит мастер. «Тут надо бы закрепить косячок», — отвечает рабочий. Мастер бежит навести порядок, садится на корточки и тоже начинает что-то привинчивать. «С чем вы там возитесь, черт возьми?» — кричит через четверть часа режиссер. «Тут надо закрепить косячок», — отвечает мастер. Режиссер изрыгает проклятие и бежит навести порядок, то есть садится на корточки и созерцает кулису.
2: «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» — взывает через четверть часа автор.
1: «Да тут надо закрепить косячок», — отвечает режиссер.
2: Уничтоженный автор садится. Итак, им важнее какой-то косячок, чем пьеса. И что это такое косячок? «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» — спрашивает из темноты зала женский голос. «Нужно закрепить косячок», — отвечает автор и старается в темноте узнать того, кто спрашивает. Пахнет духами и мылом. «Это я, Катюша», — и во тьме видна сверкающая улыбка. «Как вам нравится мое платье?» «Ага, платье». Автор счастлив, что кто-то интересуется его мнением. С восторгом он заявляет, что именно так он представлял себе наряд Катюши. Простенький, без претензий. «Да ведь это самый модный фасон», — обижается Катюша.
1: Наконец, каким-то чудом загадочное дело с косячком улажено. «На места!» — кричит режиссер.
2: «Господин режиссер, этот парик мне не годится».
1: «Господин режиссер, а трость мне нужна?»
2: «Господин режиссер, в этих тряпках я играть не буду».
1: «Господин режиссер, У нас перегорели две лампочки по 1000 свечей.
0: Господин режиссер, я надену зеленую шаль.
1: Господин режиссер, а должны быть в аквариуме рыбки?
0: Господин режиссер, я сегодня буду подавать только реплики.
1: Господин
0: можно?
1: Режиссер, вас зовут наверх.
0: Господин режиссер, вас зовут вниз.
1: Начинаем, кричит режиссер. Опустить занавес, суфлер, сценариус. Начинаем, голосит сценариус.
6: Занавес опускается, в зрительном зале темно. У автора от нетерпения захватывает дух. Сейчас, вот сейчас он увидит свое творение. Сценариус дает первый звонок. Наконец-то писанный текст станет живым действом.
1: Второй звонок, третий, но занавес не поднимается. Вместо этого вдруг слышится бешеный рев двух голосов, заглушенный занавесом. Опять поругались, говорит режиссер, и мчится за сцену наводить порядок. Теперь из-за занавеса слышен рев трех голосов. Наконец, еще один звонок, и занавес, дергаясь, ползет кверху. На сцену выходит совершенно незнакомый усатый мужчина и говорит: «Клара! Со мной приключилось нечто необыкновенное».
0: Навстречу ему выходит дама. «Что же с тобой стряслось?»
1: «Стоп!» – кричит режиссер. «Потушите нижнюю рампу. Усильте желтый свет. Почему солнце не светит в окно?»
0: «Да как не светит? Светит!»
1: «Это называется солнце. Сделайте ярче, да быстрее».
0: «Да тогда надо ввинтить пару тысячных».
1: «Так винтите же, черт возьми, а откуда их взять?» И на сцену вылезает человек в халате. «Я же говорил, только что говорил господину режиссеру, что они перегорели. Так винтите какие-нибудь другие!» И режиссер снова устремляется на сцену, где разражается скандал, которым, как известно, начинается всякая генеральная репетиция.
6: Автор сидит как на иголках. «Господи, боже мой!» – думает он. «В жизни не буду больше писать пьес».
1: Если бы он сдержал слово. Премьера.
6: Премьера – это роковой момент, когда драматическое произведение становится реальностью. До самой последней репетиции еще можно было что-то исправлять и спасать. Премьера – это момент, когда автор и режиссер окончательно выпускают спектакль из рук и уже не могут прибежать на помощь.
1: Никогда, никогда в жизни не познают ни автор, ни режиссер удовлетворенности столяра, который дает только что сделанному столу хорошенько высохнуть. Затем с видом знатока проведет пальцем по всем его граням, оботрет доску ладонью, постучит по ней, оглядит всю свою работу и скажет: «Ну и хорош столик».
6: Ах, если бы еще хоть одну репетицию.
1: Как известно, премьеры имеют свою постоянную публику. Есть люди, которые ходят лишь на премьеры. Говорят, что это страстные театралы или просто любопытные люди, снобы или любители щегольнуть туалетами.
6: Не знаю. Но я думаю, что они приходят также гонимые подсознательным садизмом.
1: Конечно.
6: Им приятно наслаждаться волнением актеров, муками автора, агонией режиссера.
1: Да, они приходят позлорадствовать по поводу ужасающей ситуации на сцене, где каждую минуту что-нибудь может дать осечку, запутаться, испортить все дело. На премьеры ходят, как в Древнем Риме ходили в Колизей, на растерзание христиан и бои гладиаторов. Это кровожадное наслаждение муками и тревогой обреченных.
6: В минуты, когда публика, шурша программками и переговариваясь, рассаживается на места, автор бегает вокруг театра, ощущая странное и нестерпимое сосание под ложечкой. Актеры уже в гриме то и дело подходят к дырочке в занавесе, охваченные волнением премьеры, вызывающим порой легкие желудочные спазмы и тошноту. Некоторые из них бушуют в уборных, ибо получили плохой парик или костюм, на котором не сходятся застежки. Костюмеры и швеи мечутся из уборной в уборную, так как в каждой чего-нибудь не хватает.
1: Режиссер бегает по сцене, шипя и стеная, ибо из декорационной все еще не прислали одну из декораций первого акта. Он свирепо обрывает жалующихся актеров и сам таскает на сцену стулья.
6: И, наконец, В 3:08 на сцену выволакивают последнюю декорацию.
1: Дам! Первый сигнал к подъему занавес. В зале темнеет, шум голосов стихает. Второй сигнал. Третий. Занавес взвивается, открывая пятки последнего убегающего за кулисы рабочего.
6: Сцена сияет огнями, на сцене стоит Клара, потихоньку осеняя себя крестным знаменем.
1: Ее партнер, у которого от волнения струится пот по лбу, но из зала этого не видно, входит и бросает шляпу на кресло вместо стола. «Доброе утро, Клара!» – громогласно возвещает он. И вдруг пугается, боже мой. Ведь он должен был сказать: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
6: Клара цепенеет от ужаса. Она не получила нужной реплики. «Доброе утро!» – импровизирует она неуверенно.
1: Суфлер шипит: «Со мной приключилось нечто необыкновенное». Актер отчаянно ищет связи с тем, что он должен был сказать. Кроме того, он вспомнил, что по пьесе сейчас не утро, а 5:00 дня.
6: «Начинай же!» – сердито шепчет Клара.
1: «Да-да!» – барахтается герой. «Ты представь себе, Клара, да!»
6: «Уж не произошло ли с тобой что-нибудь необыкновенное?» – отважно выручает Клара.
1: «Да-да!» – с восторгом подхватывает он. «Представь себе, Клара! Со мной приключилось нечто необыкновенное!»
6: «Что же с тобой стряслось?» — ходит в колею Клара.
1: Из ложи автора слышен протяжный вздох облегчения, сменившего смертельный ужас. Положение спасено, но в первый момент автор судорожно хватался за барьер ложи, готовый выскочить в партер с криком: «Не так, не так, начните сначала!» Ну, теперь он понемногу успокаивается. На сцене журчит диалог, все идет как по маслу. Через минуту Клара должна будет, как подкушенная, без чувств упасть в кресло.
6: Ну, боже мой, недотепа партнер положил туда шляпу. Вот оно. Теперь Клара сядет на шляпу своего супруга, весь акт будет испорчен. Боже милосердный, как это предотвратить?
1: У автора от волнения взмокли ладони. Он ничего не слышит, ничего не видит, только злосчастную шляпу на кресле. Гибельный момент неотвратимо близится. Хоть бы паника, что ли, возникла сейчас в театре. Что если встать и крикнуть «пожар»? Вот, уже слышна реплика. Сейчас Клара сядет на проклятую шляпу. Ах, божественная, всегда находчивая Клара!
6: Взяла шляпу в руки и только потом, как подкошенная, повалилась в кресло. Шляпа у нее в руке. Но что она с ней будет делать? Не держать же в руках до конца акта. Почему она не кладет ее на стол? Наконец-то она отделалась от шляпы, положила ее на стол. Но как неловко, как ужасно заметно.
1: Автор оглядывается на публику, видит кашляющие и сморкающиеся лица. Странно, но, кажется, никто не заметил катастрофы со шляпой. Автор снова оборачивается к сцене. Как? Диалог все еще не кончился. Почему так долго? Автор бросает в жар.
6: Слава Богу, диалог окончен. Теперь подходит важнейшая часть пьесы. Это ключ ко всей интриге. Короткий напряженный разговор на 3 страницах, а за ним
1: бум! Автор замирает от ужаса.
6: На сцену выбегает Катюша, которая должна была появиться через 5 минут после этих 3 страниц. Боже мой, что ж теперь делать? Занавес, дайте занавес. Хочет закричать автор, но у него перехватило дыхание. Клара с мужем тоже ошеломлены. А Катюша, как ни в чем не бывало, щебечет свой текст, и они с облегчением подхватывают реплики.
1: 3 страницы разговора пошли к черту. Ключ ко всей интриге безвозвратно утерян. Теперь никто не поймет пьесы. Завязка сорвана. Поступки героев будут непонятны без тех 3 страниц. Вся пьеса совершенно бессмыслица. Сейчас публика начнет свистеть.
6: Автор быстро оглядывает публику. Нет. Зрители спокойно смотрят, кашляют, сморкаются, а по временам по залу пробегают волны смеха. Катюша явно имеет успех. Ах, свистки и крики начнутся, когда кончится акт.
1: Автору хочется провалиться сквозь землю. Он бежит из ложи за кулисы, прячется в чью-то уборную, сжимает голову руками, только бы никому не попадаться на глаза. Все, все пропало. После невыносимо долгого времени, прошло, наверное, несколько часов, он поднимает голову. Что это? Словно где-то шумит вода. Шум нарастает, ослабевает. Кто-то открыл дверь в уборную и кричит: «Вот он, автор!» Автора взяли под руки, влекут куда-то рысью. Он спотыкается, ничего не видит и не соображает, отбивается, дергает ногой, вылетает на сцену.
5: Катюша и Клара горячими руками берут его за руки и ведут к рампе. А внизу что-то шумит и плещет, как водопад. Автор видит сотни плавающих лиц, искривляет губы в идиотскую улыбку и несколько раз быстро сгибается в пояснице. Он все кланяется направо и налево, вверх и вниз, понемногу отступая за кулисы, где знакомые и незнакомые энергично трясут ему руки и слышно только «поздравляю, поздравляю!» И автор кидается режиссеру на шею. Замечательно, замечательно!
1: Могло быть и хуже сделать. Сдержанно отвечает режиссер.
5: Послушайте, блаженно бормочет автор, беря его за пуговицу. А что, если бы в дальнейшем Клара садилась на ту шляпу? А? Вот, я думаю, будет смех, а?
1: Там совсем не нужно, чтобы было смешно, возражает режиссер. Так живо, ребята, живо!
5: Лишний автор бежит благодарить актеров.
1: Главный герой ужинает и на излияние автора скромно отвечает: «Ну, это ж пустяковая роль».
5: Клара не настроена разговаривать. Она порвала о гвоздь платье. Катюша ревет от обиды в своей уборной. Режиссер разнес ее в пух и прах за преждевременный выход. «Ну разве я виновата?» – хнычет Катюша. «Что там два раза подряд одинаковая реплика? У меня выход после реплики Клары никогда. А при чем тут я, если она говорит это дважды?» Автор пытается ее утешить, но Катюша плачет еще горше. «Так, меня изругать тут же, на премьере! Как я теперь буду дальше играть?» «Успокойтесь, мадемуазель», — великодушно заявляет автор. «Ведь, ей-богу, никто не заметил, что там выпущен кусочек текста».
1: И он прав больше, чем сам думает. Никто не обратил внимания на то, что первый акт был бессмысленным. Такие вещи не замечаются. Занавес снова поднимается. Второй акт. Автор спотыкается о кабели, декорации, чуть не падает в какой-то люк. Ему приходит в голову смотреть спектакль из-за кулис. Но вместо того, чтобы услышать, что делается на сцене, он слышит разговор двух рабочих в синих спецовках. «Окажись, здоровая брехня», — резюмирует один. «Уж больно длинно», — говорит другой. «Раньше 11 не уйдем». Бац! За кулисами кто-то с грохотом повалил железный стул. На сцене тем временем идет любовный диалог.
5: Лишний автор отходит на цыпочках, лабиринтами коридоров пробирается на улицу. Поздний вечер. Немногочисленные прохожие шагают по улицам, звенят трамваи, вдалеке шумит жизнь. Автор вздрагивает от ночной прохлады и тоски. Он один, один, как никогда на свете, а за его спиной завершается день его славы. Скорей бы конец спектакля.
1: После премьеры. После премьеры автор остается в полной неизвестности. Провалилась пьеса или имела громадный успех? На следующее утро он покупает все газеты, чтобы хоть из высказываний критики узнать, каков, собственно, был спектакль. Что ж, из газет он узнает,
5: что в пьесе была интрига.
1: Но каждый рецензент пересказывает ее по-своему.
5: Что пьеса
1: имела успех.
5: Была принята прохладно.
1: Часть публики шикала.
5: Пьеса была принята тепло.
1: Что режиссер?
5: Ничего не сделал.
1: Сделал все, что мог.
5: Не был достаточно внимателен к пьесе.
1: Был добросовестен.
5: Что игра актеров была...
1: живой.
5: Вялой.
1: С подъемом.
5: Актеры не знали ролей.
1: И способствовали успеху пьесы.
5: Что Клара...
1: играла блестяще.
5: Была явно в ударе.
1: ложно трактовала роль.
6: Наполнила ее подлинной жизнью.
1: Была блондинкой.
6: Была брюнеткой. И даже что мадемуазель Яролимова блестяще исполнила роль Клары, хотя, насколько известно автору, Клару играла госпожа Новая.
1: Что постановка?
6: Была соответствующей.
1: И не отвечала духу пьесы.
6: Что в целом ансамбль...
1: был, как всегда, на высоте, но...
6: весьма слаб.
1: Так автор никогда и не узнает, удалась ли ему пьеса. Даже количество спектаклей ничего не доказывает. Ибо по театральным понятиям, если пьеса быстро сошла со сцены, это потому, что она провалилась и никуда не годится. Если же выдержала много спектаклей, то потому, что это халтура, угождающая низменным вкусом.
6: Да, театр вблизи группы несовершенен. Но когда гаснет свет и поднимается занавес... обман тает перед глазами зрителей, уступая место художественной правде и очарованию театрального зрелища.
1: Грубо намазанная кулиса становится чудесным пейзажем. Жесть золотом, пенька бородой пророка, а карминовая краска обольстительными устами, за право поцеловать которые... бьются на сцене герои.
6: Когда театр успешно выполняет свое дело, он будет иллюзии и чувства, которые длятся до конца представления и подчас не покидают зрителя и за пределами театра.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете – умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
8: Дорогие друзья, приглашаем вас в радиотеатр. По главам романа Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История одного города».
9: Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города или края. Ныне, роясь в Глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского летописца». И, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. История одного города.
10: «1776 год наступил для Глупова при самых счастливых предзнаменованиях. Целых 6 лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей, и граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенко. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенной настойчивостью остановиться на этом качестве.
11: Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями. Охотно захаживал в кабаки покалякать столовальниками, ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик».
12: А ну, братик-сударик, ложись. А ведь корову-то, братик-сударик, тебе продать надо. Потому, братик-сударик, что недоимка – это святое дело.
11: первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить без утеснения не в пример лучше, чем жить с утеснением.
13: Нужды нет, что он парадов не делает, да с полками на нас не ходит. Зато мы при нем, батюшки, свет узрили.
14: Петерича, вышел ты за ворота. Хошь на месте сиди, хошь куда хошь, иди.
15: А прежде сколько дней порядков было, и не приведи бог.
11: Но на 7-м году правления Фердыщенку смутил бес.
9: Дело в том, что в это самое время в слободе Навозной цвела красотой посадская жена Алена Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что все его существо потихоньку тает. Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался ямщиной и был тоже под стать жене, молод, крепок, красив. И Дмитрий не чаял души в Аленке, и Аленка не чаяла души Дмитрия. Частенько похаживали они в соседний кабак, и счастливые распевали там вместе песни. Долго ли, коротко ли они так жили? Только в начале 1776 года в тот самый кабак зашел бригадир.
12: Налей-ка мне, братец.
16: Сделайте одолжение.
12: А что? Много ли прибавляется пьяница?
9: Ох, но в это самое время увидел бригадир Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку.
12: Хочешь, молодка, со мной в любви жить?
17: На что ж мне тебя, Гунявого? У меня свой муж хорош.
11: Только и было сказано между ними слов, но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой двух инвалидов, наказав им при этом действовать с утеснением. С своей стороны Дмитрий Прокофьев, вместо того, чтобы смириться, да полегоньку бабу вразумить, стал говорить бездельные эти слова. Аленка, вооружаясь ухватом,
17: к мужней жене снова
11: гнала инвалидов прочь.
9: Понятно, как должен был огорчиться бригадир, сведавший об таких похвальных словах. Но так как это было время либеральное, и в публике ходили толки о пользе выборного начала, то распорядиться своей единоличной властью старик поопасился. Собравший излюбленных глуповцев, он вкратце изложил перед ними дело и потребовал немедленного наказания ослушников.
12: Вам, старички, братики, и книги в руки. Какое количество по душе назначите, я наперед согласен. Потому теперь у нас время такое. Всякому свое, лишь бы поронцы были.
14: Сколько есть на небе звезд, столько твоему благородию их шельмов и учисленных.
11: Должно думать, что бригадир остался доволен этим ответом, потому что, когда Аленка с Митькой воротились с экзекуции домой, то шатались, словно пьяные.
17: Ой, видно, как-никак. А быть мне у бригадиров по любовницах?
14: Только ты это сделай. Я тебя на черепки на твои поганые по ветру пущу!
10: Митька в ярости полез уж было за вожжами на палате, но вдруг одумался, затрясся всем телом, повалился на лавку и заревел.
11: Кричал он шибко, что мочи. А про что кричал, вот того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек утонет.
10: Узнал бригадир, что Митька затеял бунтовство, и вдвое против прежнего огорчился. Бунтовщика заковали и увели на съезжую. Как полоумная бросилась Аленка на бригадирский двор и рвала на себе сарафан.
17: Жирина! Жирина!
10: К удивлению, бригадир не только не обиделся этими словами, но напротив того, еще ничего не видя, подарил Аленке вяземский пряник и банку помады. Увидев эти дары, Аленка как будто опешила. Кричать не кричала, а только потихоньку всхлипывала. В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастью, успели потушить в самом начале. Сгорел только архив, в котором временно откармливалась к праздникам свинья. Натурально возникло подозрение в поджоге, и пало оно не на кого другого, а на Митьку.
11: Узнали, что Митька напоил на съезжей сторожей и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать с пристрастием. Но он, как отъявленный вор и злодей, от всего отбирался.
14: Не знаю! Знаю только, что ты старый пес! У меня жену уводом увел! И я тебе это, старому псу, я прощаю! Жри!
10: Тем не менее, Митькиным словам не поверили. И так как казус был спешный, то и производство по нем велось с упрощением. Через месяц Митька уже был бит на площади кнутом и по наложении клейм отправлен в Сибирь в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал, Аленка потихоньку всхлипывала. Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них.
11: Новая сия Изавель навела на наш город сухость.
10: Небо раскалилось, и целым ливнем зноя обдавало все живущее. Всходы огородных овощей поблекли, рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано. Но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян. Даже лебеды не родилось. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами.

0: пикник и сделали фейерверк, сожгли, но хлеба через сто людишкам не предоставили. Тогда бригадир призвал к себе излюбленных и велел им ободрять народ.
1: Мы люди привычные, мы претерпеть можем.
2: Решили нас теперича всех в кучу сложить, из четырех концов запалить, мы тогда противного слова не могли.
3: Ну, что говорить, нам терпеть можно, потому что мы знаем, что у нас есть начальник.
4: А ты думаешь, начальство-то спит?
2: Не, брат,
4: оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит.
0: Но когда окончилось жнитво, то казалось, что людишкам кормиться нечем.
5: А бригадир между тем все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драгидамовый платок. Сведавшие об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадира в двор.
6: А ведь это... поди ты неладно, бригадир, делаешь, что с мужной женой оводом живешь.
3: Ты не затем ты сюда от начальства-то прислан,
6: да,
3: чтоб мы, сироты, за твою дурость напасть терпели.
6: Вот, вот. Потерпите,
0: братики, всего вдоволь будет.
4: Ой, то-то. Мы терпеть согласны.
7: Вы люди привычные.
6: Да, да.
4: А только ты, бригадир, об этих наших словах подумай.
6: Да,
4: потому не ровен час. Терпим, терпим. А то же и промеж нас глупого человека немало найдется.
6: Вот, вот.
4: Да.
6: Как вот бы чего ни сталось.
5: Да. Громада разошлась спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение. Но тот еще больше обеспокоил, рассказавший историю о Бахаре и Изавеле.
8: Вот и доколе не растерзали ее псы.
6: Ой...
8: Весь народ изгиб до единого.
3: Очнись, батя. Уж лишь Аленку собакам отдать.
8: Но так уж ее ниже следующее мне излишне размыслить. Паства у нас равнодушная.
3: Да-да-да.
8: Доходы малые. Провизия дорогая. Где пастырь-то взять, господин бригадир?
3: О, за грехи меня старого бес попутал.
0: И вот сел бригадир опять за свое писание. Писал много, писал всюду.
4: Коли хлеба не имеется, так по крайности пускай хоть команда прибудет.
0: Но ни на какое свое писание, ни из какого места ответа не удостоился.
5: Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резоны и ухищрения оказываются бессильными.
4: Убеждениями с этим народом ничего не поделаешь. Тут не убеждение требуется, а одно из двух. Либо хлеб, либо команда.
5: Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием. Но мало-помалу он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пуще последнего. Встанет бригадир утром раненько, сядет к окошку и все прислушивается, не раздастся ли откуда туру-туру.
4: Нет, не слыхать.
5: А глуповцы между тем все жили, все жили. Молодые люди все до одного разбежались.
0: Бежали, бежали. Многие, ни до чего не добежав, венец приняли. Многих изловили и заключили в узы, сии почитали себя благополучными. Дома остались только старики да малые дети, у которых не было ног, чтобы бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом,

0: Ремфия!
1: Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить. И сделался Евсей ходоком и положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз.
2: Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом сироты помираем?
3: Ведомо, братик-сударик.
2: И то ведомо ли тебе, отчего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?
3: Нет, неведомо.
1: Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. Бригадир же, видя таковое Евсеича ожесточение, весьма убоялся. Через три дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, но уже прежний твердый вид утерял.
2: С правдой мне жить везде хорошо.
3: Это точно, что с правдой жить хорошо. Только вот я какое слово тебе молвлю. Лучше бы тебе древнему старику с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликать.
2: Нет, мне с правдой дома сидеть не приходится. Потому что она, правда, матушка, непоседлива.
3: А,
2: вот что.
3: Ну что ж, по мне, пожалуй. Только как бы ей, правде-то твоей, не набежать на рожон.
1: Опять воротился Евсеич к колокольне. Бригадир же, видя Евсеича о правде безнужно беседующего, убоялся его против прежнего не гораздо.
4: Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут.
1: Еще через три дня Евсеич пришел к бригадиру в третий раз.
2: А ведомо ли тебе, старому псу,
3: одеть дурака в кандалы?
1: Надели на Евсеича арестантский убор, и, подобно невесте, навстречу жениха грядущей повели в сопровождении двух престарелых инвалидов на съезжую.
5: Евсей, Евсеич, не бойся.
6: Правдой, тебе везде будет жить хорошо.
5: Хорошо будет жить.
2: Простите, атаманы молодцы. Ежели кого обидел, и ежели перед кем согрешил, и ежели кому неправду сказал, все простите. И ежели зачинщиком был, и в том Христа ради, простите.
4: С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было. Исчез без остатка, как умеют исчезать только старатели русской земли. На несколько дней город действительно попритих, но так как хлеба все не было, то волею-неволею опять пришлось глуповцам собраться около колокольни. Новый ходок Пахомыч взглянул на дело несколько иными глазами, нежели несчастный его предшественник.
7: Теперь самое верное средство это начать во все места просьбы писать.
8: Знаю я одного человечка. Не к нему ли нам наперед поклониться сходить?
1: Как невелика была нужда, но всем как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех

0: стараться.
1: Что без старанья не обойдешься, это одинаково сознавалось всеми. Но всякому казалось не в пример удобнее, чтобы за него старался кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем было двинулась вперед, чтобы исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос, куда идти? Направо или налево? Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии.
2: Стойте, атаманы молодцы! Как бы нас за этого человека бригадир не сбандировал!
3: Лучше спросим наперед, каков таков человек?
4: А таков этот человек, что все ходы и выходы знает.
5: О, прожженный.
2: Ну, тогда другой день.
3: Оказалось на поверку, что человечек этот никто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы за трясение правой руки. Каковому трясению состояла причина в напитках. Но жил он где-то на болоте, в полуразвалившейся избенке некоторой мещанской девки, который за свое легкомыслие пользовалась прозвищем «козы» и «общественной кружки». Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая правую руку левую.
1: На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старый хмель из головы вышибить. Вслед за тем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукой в правую и начал строчить.
6: Во все места Российской империи. Пункт первый. Сим доводим до всех Российской империи мест и лиц. Мрем мы все сироты до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, к взысканию подати строгое, к подаянию же помощи малопоспешное. И еще доводим, которое у того бригадира Фердыщенко земская жена Аленка, то от нее беспременно всем нашим бедам источник приключился. А более того, причины не видим. Хотя же и дальше терпеть согласны. Однако опасаемся. Ежели все помрем, то как бы бригадир со своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сумнение не ввел. Так. Пункт второй. Более сего пунктов не имеется. К всему прошению, вместо людишек города Глупого за неграмотностью их поставлено 213 крестов.
2: Ну да.
6: Вот. Все.
1: Когда прошение было прочитано и закрестовано, то у всех словно отлегло от сердца. Запаковали бумагу в конверт, запечатали и сдали на почту.
4: Теперь, атаманы-глуповцы, терпеть нам недолго.
1: Но проходил месяц, проходил другой, резолюции не было. А глуповцы все жили и все что-то жевали. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если б бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего, с другой стороны, тоже чувствовал, что ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее, что-то такое, что до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Опустив в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит.
6: Не я.
1: Первого, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников, в свою очередь, оговорил по куче других злоумышленников.
5: Это он, братцы,
0: всех нас завинит.
1: Этого опасения было достаточно, чтобы подлить масло в потухавший огонь. Разом, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских когтей 150 крестов очутились на площади. Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко, и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтобы дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее.
5: Через какое твое колдовство на наш город сухость перчила?
7: Ой, тошно мне, ох, батюшка!
1: Тогда совершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более 15 сажений.
3: И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого лоскута. В одно мгновенье ока разнесли ее приблудные голодные псы.
1: И вот в то самое время, когда совершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали по дороге вдруг поднялось густое облако пыли.
8: Хлеб! Идет!
7: Ой, хлеб! Хлеб идет!

0: Едва начал поправляться город, как новое легкомыслие осенило бригадира. Прельстила его окаянная стрельчиха-домашка.
1: Стрельчиха-домашка была совсем в другом роде, нежели Аленка. Худоумытая, растрепанная, полурастерзанная, она представляла собой тип бабы-халды, походя ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтобы украсить речь каким-нибудь непристойным движением. Смелости она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, как будто говорила: «А ну посмотрим, покоришь ли ты меня?» И всякому, конечно, делалось лестным доказать этой прорве, что покорить ее можно.
2: Испытали мы бабу сладкую, теперь станем испытывать бабу строптивую.
1: И сказавши это, командировал в стрелецкую слободу урядника, снабдив его для порядка рассыльную книгой. Урядник застал домашку в полпьяна за огородами, окруженную толпою стрельчат. Услышав требование явиться, она как бы изумилась, но так как в сущности ей было все равно, то после минутного колебания она начала приподниматься, чтобы последовать за посланным. Но тут возмутились стрельчата.
3: Реально лаком стал. Давно ли Аленку у Митьки со двора свел?
4: А теперь подикась, уж у общества бабу отнять вздумал.
1: Конечно, бригадиру следовало бы на сей раз посовеститься, но его словно бес обуял. Как не отбивались стрельчата, как не отговаривалась сама домашка, что она против общества идти не смеет, но сила по обыкновению взяла верх.
5: Мыла
6: белые ноги.
0: И вот новое ужасное бедствие не замедлило постигнуть город.
1: 6 числа утром вышел на площадь юродивый Архипушко, стал сидеть торга и начал раздувать по ветру своей пестрединной рубашкой.
7: Горю! Горю!
8: Где батюшка?
7: Стрела бежит! Огнем палить! Смрадом! Смрадом дымом душить! Увидите меч огненный! Услышите голос архангельский! Горю! Горю!
9: Про стрелу упомянул.
1: На другой день с утра все отправились в поле. Работа, однако ж, шла вяло. От того ли, что было перед праздником Казанской Божьей Матери, или от того, что всех томило какое-то смутное предчувствие, но люди двигались словно сонные. Так продолжалось до 5 часов, когда народ начал расходиться по домам, чтобы принарядиться и отправиться ко всеночной. В исходе 7-го в церквах заблаговестили, и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и еще более усиливал общие предчувствия. Схлынул из церквей. У выходов люди теснились, давили друг друга, в особенности женщины, которые заранее причитали по своим животам и пожиткам. Горела Пушкарская слобода, и от нее навстречу толпе неслась целая стена песку и пыли. Постепенно одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. Но вот в стороне блеснула еще светлая точка.
5: Потом ее закрыл густой дым, и через мгновение из клубов его вынырнул огненный язык. Потом язык опять исчез, опять вынырнул и взял силу. Не скажешь, что тут горит, что плачет, что страдает. Тут все горит, все плачет, все страдает. Толпа, оставшаяся без крова, пропитания и одежды, повалила в город, но и там встретилась с общим смятением. Улицы запрудились вазами и пешеходами, нагруженными и навьюченными домашним скарбом. Двигалась эта вереница по направлению к выгону и, отойдя от города на безопасное расстояние, начала улаживаться. Пушкари побрели обратно на пожарище и увидели кучи пепла и обуглившиеся бревна, под которыми тлелся огонь. Сгоревших людей оказалось с десяток, в том числе двое взрослых. Убытки редко кем высчитывались. Всякий старался прежде всего определить себе не то, что он потерял, а то, что у него есть. Около полдня у Ильи Пророка, что на болоте, опять забили в набат. Все опять бросились к домам, тащили оттуда кто что мог и побежали на выгон. А пожар между тем разрастался и разрастался. 2 дня горел город, и в это время без остатка сгорели 2 слободы. Только на 3-й день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько очувствовались. Они выступили из лагеря, явились толпой к градоначальническому дому и поманили оттуда Фердыщенку.
6: Долго ли нам гореть будет?
10: Мне с Богом спорить не приходится.
6: Да мы не про то говорим, чтоб тебе с Богом спорить. А ты вот что скажи. За чьи бесчинства мы, сироты, теперь еще помирать должны?
4: Загорелось сердце бригадирова стыдом великим. И стоял он перед глуповцами и точил слезы. И все те его слезы были крокодиловы.
6: Мало ты нас в прошлом году истязал.
8: Одумайся!
4: Тогда бригадир встал перед миром на колени, начал каяться. И было то покаяние его аспидовать.
10: Простите меня ради Христа, атаманы молодцы. Оставляю я мою дурость навеки вечные и сам вам даю мою дурость с рук на руки сдам. Только не наругайтесь вы над нею ради Христа, а проводить честь честью к стрельцам в слободу.
4: И сказав это, вывел домашку к толпе. Увидели глупцы разбитную стрельчиху и животами охнули. Стояла она перед ними та же, немытая, нечесанная, как прежде была. И стала им эта домашка так люба, так люба, что и сказать невозможно.
6: Здорово живешь, домаха!
11: Здравствуйте!
6: Здравствуйте!
11: Ослабонять пришли!
4: Еще же охота идешь в общество!
11: Со всем моим великим удовольствием!
5: Тогда домашку взяли под руки и привели к тому самому амбару, откуда она была за несколько времени перед тем уведена силой.
4: И началась тут промеж глуповцев радость и бодрение великое.
0: Все чувствовали, что тяжесть спала с сердец, и что отныне ничего другого не остается, как благоденствовать.
5: С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару. В несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны глубокую канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою вследствие недостатка питания. Но летописец недаром предварял события намеками. Слезы бригадировы действительно оказались крокодиловыми, и покаяние его было покаяние аспидова. Как только миновала опасность, он засел у себя в кабинете и начал рапортовать во все места.
12: По случаю бывшего в Слободе великого пожара собрались ко мне бригадиру на двор всякого звания люди и стали меня нудить и на коленки становить, дабы я перед теми бездельными людьми прощение принес. Я же без страха от всего уклонился. И теперь рассуждаю так. Ежели таковому их бездельничеству потворство сделать, то как бы оное не явилось повторительным и не гораздо к утешению способным.
5: Отписав таким образом, бригадир сел у окошечка и стал поджидать, не послышится ли откуда «туру-туру». Но в то же время с гражданами был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не обворожил их своими ласками.
10: Миленькие вы, миленькие! Ну чего вы, глупенькие, на меня рассердились? Ну взял Бог! Ну и опять даст Бог! У него, у царя небесного, милостей много! Так-то, братики-сударики.
5: И вот в одно прекрасное утро по дороге показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло, наконец, к самому глупому. Глуповцы

0: Едва успели глуповцы поправиться, как бригадирова легкомыслия чуть-чуть не навлекло на них новой беды. Фердыщенко вздумал путешествовать.
1: Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенко находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они даже в археологическом отношении ничего примечательного не представляли.
2: Сначала направиться в один угол выгона, потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец. Потом очутиться в середине. А затем уже, куда глаза глядят. И везде принимать поздравления и дары. Вы смотрите, как только меня завидите, так счастливо. Что? В тазы бейте. А потом начинайте поздравлять. Как будто я и не весь откуда приехал.
3: Слушаем, батюшка Петр.
2: Господи, да угляди опять город спалит.
1: Выехал он в самый Николин день, сейчас после ранних обеден, и дома сказал, что будет не скоро. С ним был денщик Василий Черноступ, да два инвалидных солдата. Шагом направился этот поезд в правый угол выгона, но так как расстояние было близкое, то как не медлили, а через полчаса поспели.
2: Здорово, братики, сударики!
4: Поздравляем с приездом!
5: Да здравствует Петр Петрович Фердыщенко! Ура!
4: Не побрезгуйте дарами нашими.
6: Вот тёшка осетровая, солёная тёшка.
2: Солёная?
7: Ещё семрёшка провесна.
8: И личинки кусок.
2: Личинки. Что это? Что это даров так мало? Да и не настоящие какие-то, а лежалые. Это умаление моей чести.
0: Тогда вынули глуповцы еще по полтиннику, и бригадир успокоился.
2: Теперь показывайте мне, старички, каковы у вас есть достопримечательности?
1: Стали ходить взад и вперед по выгону, но ничего достопримечательного не нашли, кроме одной навозной кучи.
9: Это в прошлом году, как мы лагерем во время пожара стояли, так в ту пору всякого скота тут довольно было.
2: Скота! Хорошо бы здесь город поставить и назвать его Домнославом в честь той стрельчихи, которую вы напрасно в то время обеспокоили.
1: Словом сказать, в полчаса, да и то без нужды, весь осмотр кончился. Видит бригадир, что времени остается много. Отбытие с этого пункта было назначено только на другой день. и зачал тужить и корить глуповцев.
2: Что же это у вас нет ни мореходства, ни судоходства? Ни горного и монетного промысла. Ни путей сообщения. Ни даже... статистики. Ничего, чем бы начальнику сердца возвеселить. А главное, нет предприимчивости. Вам бы следовало корабли изводить, а? Кофе и сахар развозить. А вы что?
0: Переглянулись между собой старики, помялись на месте и вынули еще по полтиннику.
2: На этом спасибо. А что про мореходство сказалось, на том простите.
0: Выступил тут вперед один из граждан и, желая подслужиться, сказал, что припасена у него за пазухой деревянного дела пушечка малая на колесце. И гороху сушеного запасец небольшой. Обрадовался бригадир этой забаве несказанно и начал из пушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились, а до обеда все еще много времени остается.
1: Наконец, однако, сели обедать, но так как со времени стрельчихи домашки бригадир стал запивать, то и тут напился до безобразия. Стал говорить неподобные речи и, указывая на деревянного дела пушечку, угрожал всех своих амфитрионов перепалить.
0: Время между тем продолжало тянуться с безнадежной вялостью. Сначала пили квас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерклось, зажгли плошку и осветили навозную кучу.
2: Ну, слава богу, не видали, как и день кончился.
1: На другой день поехали на перерез и, по счастью, встретили по дороге пастуха.
2: Кто ты таков? И зачем по пустым местам шатаешься? И нет ли в этом шатании умысла одеть его в кандалы?
1: Но пастух на все вопросы отвечал мычанием, так что путешественники вынуждены были для дальнейших расспросов взять его с собою. И в таком виде приехали в другой угол выгона. Тут тоже в тазы звонили и дары дарили. Но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха и в него грешным делом из малой пушечки стреляли. На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку. Но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам. И так как день был праздничный, то глуповцы решились ознаменовать его чем-нибудь особенным.
10: И корочки, пожалуйста.
11: Окорок тамбовский!
1: В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился.
0: Плакали тут все. Плакали и потому, что жалко, и потому, что радостно. В особенности разливалась одна древняя старуха. Сказывали, что она была внучкой побочной дочери Марфы Посадницы.
2: А чем ты, старушка,
5: плачешь?
12: Ох ты, наша батюшка, как нам не плакать-то? Кормилец ты наш, век мы свой все-то плачем. Все-то плачем, все-то плачем.
1: Полдень поставили столы и стали обедать. Но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил 3 чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место.
5: Мне нужно бежать.
13: Ну, куда? Куда тебе без ума-то бежать?
5: Куда глаза глядят?
1: После второй перемены был поросенок в сметане. Ему сделалось дурно, однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустой. После этого ему перекосило рот. Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка. Дрожала, дрожала. И вдруг замерла. Глуповцы в смятении и испуге повскакали с своих мест. Кончилось.

0: случилась достославная городоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. Но была ли в сих вразумлениях необходимость?
1: Спрашивает себя летописец и, к сожалению, оставляет этот вопрос без ответа.

0: Вы слушали радиоспектакль по главам романа Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История одного города».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Это было в конце обеда, в день открытия охоты у маркиза де Бертран. Вокруг большого, ярко освещенного стола, украшенного цветами и уставленного вазами с фруктами, сидели 11 охотников, 8 молодых женщин и местный врач. Заговорили о любви. Поднялся оживленный спор, вечный спор о том, любит ли истинный любовью только раз в жизни или можно любить много раз. Приводили примеры, когда люди любили по-настоящему лишь раз в жизни. Приводили и другие, когда любили страстно много раз. Мужчины в большинстве своем считали, что страсть, так же как болезнь, может поражать одного и того же человека неоднократно, может обрушиться на него, довести до гибели, если на пути ее встретится какое-нибудь препятствие. Хотя такой взгляд не вызывал споров, женщины, мнение которых скорее основывалось на поэзии, чем на жизненном опыте, уверяли, что любовь истинная, настоящая, великая любовь может посетить смертного только раз. Любовь — это подобно молнии. Она испепеляет, опустошает душу. И никакое сильное чувство, даже тень его, уже не может зародиться в ней. Маркиз, человек многолюбивший, горячо оспаривал это мнение. «Верьте мне, можно любить не раз, отдаваясь любви всей душой. Вы мне приводили примеры самоубийства как доказательство неповторимости страсти, а я скажу вам, что если бы люди не совершили этой глупости, самоубийство, конечно, глупость, отнимающая возможность снова впасть в грех, они бы исцелились и опять пришла бы любовь, и так было бы до самой их смерти. Влюбчивые люди подобны пьянице. Кто пил, будет пить. Кто любил, будет любить. Человеком повелевает темперамент. Арбитром избрали местного врача, старого доктора, парижанина, обосновавшегося в этих краях. Его попросили высказать свое мнение. Определенного суждения у него не было. Маркиз правильно сказал. Все зависит от темперамента. Я знал об одной любви, которая длилась 55 лет. Ее прервала только смерть.
0: Маркиза захлопала в ладоши. «Как это правильно! Можно только мечтать о такой любви. Какое счастье прожить 55 лет в плену глубокой, непреодолимой страсти. Каким был счастливцем, как должен был благословлять судьбу тот, кого так боготворили!»
2: Врач улыбнулся. «Вы не ошиблись, сударыня. Любим был мужчина». И вы знаете его, это господин Шуке, наш аптекарь. А женщину вы тоже знали. Это старуха, плетельщица стульев. Она каждый год приходила в замок. Но я расскажу вам обо всем подробно. Восторги дам поутихли. На их разочарованных лицах можно было прочесть только-то, словно любовь была уделом натур утонченных, изысканных, которые одни могут занимать воображение людей из порядочного общества. Врач продолжал свой рассказ. 3 месяца тому назад я был приглашен к этой старой женщине. Она была при смерти. Накануне она приехала сюда в повозке, служившей ей домом. Повозку тащила кляча, которую вы не раз видели, и сопровождали ее 2 большие черные собаки, друзья и сторожа старухи. Когда я пришел, священник уже был у ее изголовья. Умирающая избрала нас своими душеприказчиками, и для того, чтобы стала понятна ее последняя воля, она рассказала нам свою жизнь. Ничего более странного и трогательного я никогда не слышал. И отец, и мать ее были плетельщиками стульев. У нее никогда не было жилища, твердо стоявшего на земле. Ребенком она бродила в грязных, омерзительных, вшивых лохмотьях. Семья останавливалась за деревней и располагалась у канавы. Отпрягали лошадь, и она паслась на воле. Собака спала, положив голову на лапы. Девочка кувыркалась в траве, а мать и отец в тени придорожных вязов чинили соломенные сиденья старых деревенских стульев. У обитателей этого жилища на колесах было не в обычае много разговаривать. Перекинувшись несколькими словами, чтобы решить, кому в тот день обходить дома, выкликая знакомое всем: «Стулья чиним, стулья плетем!» Муж и жена принимались скручивать солому, сидя рядом или же друг против друга. Когда девочка убегала поиграть с деревенскими сорванцами, слышался грозный оклик отца: «Иди сию же минуту сюда, негодница!» Когда она подросла, ее начали посылать по дворам собирать заказы на починку. Бродя по деревням, она познакомилась с мальчуганами. Но родители ее новых приятелей грубо окликали своих детей: «Поди сюда, озорник! Если я еще раз увижу, что ты разговариваешь со всякими оборвышами, смотри у меня!» Нередко мальчишки бросали в нее камнями. Когда какая-нибудь богатая дама подавала ей несколько су, девочка бережно припрятывала их. Однажды, ей тогда было 11 лет, оказавшись в здешних местах, она повстречала за кладбищем маленького Шуке. Мальчик плакал. Кто-то из его сверстников отнял у него 2 лярда. Слезы маленького буржуа, одного из тех малышей, которые убогому воображению забитой нищенки рисовались вечно счастливыми и довольными, поразили ее. Девочка подошла к сыну аптекаря и, узнав причину его горя, сунула ему все свои сбережения, 7 су, которые мальчишка, конечно, взял, вытирая слезы. Вне себя от радости она расхрабрилась и поцеловала его. Поглощенный рассматриванием монеток, мальчик не противился. Видя, что ее не оттолкнули и не ударили, девочка снова обняла его, поцеловала от всей души и убежала. Что происходило в душе несчастной бродяжки? Привязалась ли она к этому малышу, потому что пожертвовала ради него всеми своими нищенскими сбережениями? Или, может быть, потому что подарила ему свой первый нежный поцелуй? Таинство любви совершается одинаково в душе ребенка и в душе взрослого. В течение долгих месяцев она мечтала об этом уголке кладбища и о встреченном ею мальчике. В надежде снова увидеть его, она стала воровать деньги у родителей. То утаивала 1 су за починку стульев, то обсчитывала их на покупке провизии. Когда она снова приехала в эту деревню, В кармане у нее были уже припрятаны накопленные 2 франка. Но маленького чистенького сына аптекаря она увидела только в окно аптеки между банкой с солитером и красным стеклянным шаром. Она еще сильнее полюбила мальчика, покоренная, растроганная, восхищенная сиянием пурпуровой воды, ослепительным блеском банок. Девочка хранила в душе это неизгладимое воспоминание, и когда увидела маленького Шуке на следующий год за школой, где он играл с товарищами в шарики, она кинулась к нему, обняла и так крепко поцеловала, что он перепугался и закричал. Чтобы успокоить его, она отдала ему все свои деньги. 3 франка 20 сантимов, целое состояние. Он смотрел на них во все глаза. Мальчик взял деньги и позволил нищенке ласкать его, сколько ей было угодно. В течение 4 лет она отдавала ему все свои сбережения, и он уже вполне сознательно брал их в обмен на поцелуи, которые он милостиво допускал. Иногда она давала ему 30 су, иногда 2 франка, а случалось только 12 су. Она плакала от огорчения и стыда, но такой уж плохой выдался год. А в последний раз дала ему 5-франковую, большую круглую монетку. Он даже засмеялся от удовольствия. Она думала только о нем. Он тоже поджидал ее с нетерпением, а завидев, бежал навстречу, и сердце девочки начинало учащенно биться. Неожиданно он исчез. Его отправили учиться в колледж. Об этом она узнала путем осторожных расспросов. Прибегнув к бесконечным уловкам, она убедила родителей изменить маршрут, чтобы попасть в наши края к тому времени, когда он приедет на каникулы. Девочке это удалось, но только через год. Целый год ей пришлось хитрить. 2 года она не видела его, и, встретив, с трудом узнала. Так он изменился, вырос, похорошел. Таким стал представительным в мундирчике с золотыми пуговицами. Он сделал вид, будто не узнает ее, и гордо прошел мимо. 2 дня она плакала, и с тех пор страданиям ее не было конца. Она приезжала сюда каждый год, проходила мимо него, не осмеливаясь ему поклониться, а он ни разу даже не взглянул на нее. Она безумно любила его. Она сказала мне: «Только он один существовал для меня на свете, доктор. Других я даже не замечал». Родители ее умерли, она продолжала их ремесло, жила все так же, только вместо одной собаки завела 2 страшных псов, которых чужим следовало остерегаться. Как-то раз, приехав в деревню, по которой так тосковала ее душа, она увидела, как из аптеки вышел ее любимый Шуке под руку с молодой женщиной. Это была его жена. Он женился. Вечером она бросилась в пруд на площади перед мэрией. Запоздалый прохожий пьяница, возвращавшийся из кабака, вытащил ее и отвел в аптеку. Сын Шуке сошел вниз в халате, чтобы оказать ей помощь, и, словно бы не узнав ее, раздел, растер, потом сухо сказал: «Да вы просто спятили! Нельзя же быть такой дурой!» Это ее воскресило. Он говорил с ней. Долгое время она вспоминала об этом счастье. Аптекарь не захотел взять с нее платы за услуги, хотя она настойчиво просила его об этом. И так прошла ее жизнь. Она чинила стулья, мечтая о Шуке. Каждый год она видела его в окне аптеки. Она неизменно покупала у него лекарства для того, чтобы посмотреть на него вблизи, говорить с ним и опять давать ему деньги. Как я уже сказал, она умерла этой весной. Перед смертью, поведав мне свою печальную историю, она попросила меня передать тому, кого она любила такой смиренной, безропотной любовью, все свои сбережения. Все, что удалось ей скопить за целую жизнь. Ведь работала она только для него. Для него одного, сказала она. Иногда она даже голодала, чтобы сберечь лишний грош и быть уверенной, что он хоть раз подумает о ней, когда ее не станет. Она вручила мне 2327 франков. Я отдал священнику 27 франков на похороны, а остальные взял, когда она испустила последний вздох. На следующий день я пошел к Шуке. Супруги доедали завтрак, сидя друг против друга, толстые и красные, пропахшие особым запахом аптеки, преисполненные важности и самодовольства. Меня пригласили сесть, предложили вишневой настойки, от которой я не отказался. Затем я, уверенный, что они будут тронуты до слез, взволнованно начал свой рассказ. Как только Шуке понял, что его любила какая-то нищая плетельщица стульев, шатавшаяся по всей округе, какая-то бродяжка, он вскочил. Аптекарь негодовал, словно она погубила его репутацию, лишила его уважения честных людей. Любовь ее была как бы покушением на его честь, на нечто такое, что ему было дороже всего в жизни. Его жена была тоже вне себя и все повторяла: «Ну что за дрянь? Ну что за дрянь?» Как бы не находя иных слов. Шуке встал и принялся ходить по комнате большими шагами. Феска его сползла на дно уха, он бормотал: «Как это вам нравится, доктор? Ведь вот какая беда стряслась. Что мне делать? Ах, если бы я только знал об этом, когда она была жива. Я бы добился, чтобы ее арестовали и засадили в тюрьму. И уж оттуда она бы не вышла, ручаюсь вам».
3: Я был ошеломлен. Мое посредничество, вызванное добрыми побуждениями, приняло неожиданный оборот. Я не знал, что говорить, что делать. Но я должен был довести свою миссию до конца и сказал: «Покойница поручила мне передать вам ее сбережения. 2300 франков. Но, насколько я понял, все, что вы от меня узнали, вас крайне неприятно поразило, и, может быть, лучше всего будет отдать эти деньги бедным». Аптекарь и его супруга смотрели на меня растерянные, смущенные. Я вынул из кармана деньги, жалкий капитал, истертые монеты, собранные повсюду, золотые вперемешку с медиками, затем спросил: «Как же вы решите,
0: Госпожа Шуке заговорила первая. «Но ведь это последняя воля несчастной женщины. Мне кажется, нам было бы просто неудобно отказаться».
3: Муж чуть смущенно проговорил. «Мы могли бы купить на эти деньги что-нибудь нашим детям?»
2: «Как вам будет угодно», — сухо сказал я. «Что ж, дайте нам эти деньги», — сказал аптекарь, «раз она вам это поручила. Мы найдем способ употребить их на какое-нибудь доброе дело». Я отдал деньги, откланялся и ушел. На следующий день господин Шуке явился ко мне и решительно заявил. «Ведь она оставила здесь свою повозку, это...

0: Доктор и аптекарь должны жить в дружбе. Я оставил собак себе. Священник, у которого был большой двор, взял лошадь. Повозка превратилась в сторожку на огороде Шуке. На деньги умершей он купил 5 акций железнодорожной компании. Вот единственная настоящая любовь, которую я встретил в своей жизни. Врач умолк. Маркиза, у которой на глазах были слезы, вздохнула. Да, одни только женщины умеют любить.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Рассказы о деньгах. Сколько человеку нужно? Конечно, плата, она как-то ограничивает человека в его фантазиях. Она борется с излишествами, с проявлением разных темных сторон характеров. Она в этом смысле имеет свои светлые стороны. Она лакирует жизнь. Вот если подумать, что с завтрашнего дня трамвай будет бесплатный, то нет сомнения, что для многих граждан просто закроется доступ к этому дешевому передвижению. Да. Другому вовсе не надо ехать, ему всего два шага шагнуть, ему это для прогулки очень полезно. Нет, он непременно поедет, он непременно захочет проявить свою угнетенную амбицию, и он вопрется в самую гущу человеческих тел и поедет. И до конца рейса доедет, хотя ему и не надо. А если трамвай круговой, так он, я так думаю, весь круг обернет. А то и два загнет, прежде чем добровольно слезет на своей остановке. Вот какие бывают люди. Некоторые по три круга станут загибать, а некоторых вообще будет не выкурить из трамвая. Они уж там спать даже лягут. Вот они до стервенения дойдут, если объявить, что это даром. Нет, по-моему, надо менять свой характер. Вот я давеча сам, не целиком переделавши свою психику, съел на одном банкете что-то такое, кажется, кружков 10 мороженого. Так после недели две разогнуть тело не мог. Так что я эти слова заявляю, лично продумавши и все испытавши. Я тут как-то видел на одной площади бесплатную карусель. Она была поставлена как раз в аккурат против церкви. Наверное, чтобы верующие могли развлечься, а безбожники могли бы, не заходя в храм, провести культурное время. Так там очень серьезные дела происходили. Многие-то, конечно, не знали, что карусель даром, и поэтому стеснялись заходить. А которые знали, то на тех прямо удержу не было. Я видел одного парнишку, которого оттягивали, и то он не шел. Нет, он как сел на деревянную кобылку, то прямо как прилип к ней и мотался на ней часа три. И только когда он совсем сомлел и стал белый, как глина, он позволил себя снять своим друзьям. А то брыкался, не хотел допустить, чтобы его снимали. Ну, конечно, его положили на землю, он дышал, как рыба, смотрел на небо, еле чего понимая. А потом, оправившись, обратно полез на лошадь и крутился до тех пор, пока снова не захворал. И то после этого не сразу слез. Он слез только тогда, когда в Ригу поехал. Тут волей-неволей ему пришлось слезть, а то публика стала обижаться, говоря, что при вращении карусели оно как-то не с того получается. А то бы он не слез. Ну, тут его еще и сторож стянул и даже, кажется, заехал в морду за недопустимое безобразие. После чего парень долго лежал на брюхе, надеясь, отдохнув, еще малость покрутиться, но потом, видимо, не совладав с пошатнувшимся здоровьем, попер домой. Так что, вообще говоря, неизвестно, сколько человеку всего нужно –

0: Наверное, больше того, чем сколько ему нужно, но не менее того, чем сколько он хочет. Так что все в порядке. Потолок имеется. Пламенный привет молодым людям, переделывающим свои характеры. Что же касается престарелых людей, то мы про них не говорим. Они, воспитанные на прежних денежных делах, сами понимают в этом меру и чуть что хватаются всякий раз за карман. Но зато они не понимают меру в смысле доставания денег. Вот тут они прямо способны на всякое безобразие. Вот извольте, расскажу про одну старушенцию, которая дошла до крайних пределов выдумки и свинства в этом деле. Вот каким мерзким способом она доставала деньги. Рассказ про няню или прибавочная ценность у этой профессии. Конечно, старый человек не всегда может попасть в ногу с новой жизнью. Это особенно почему-то относится к старухам. Вот этот старческий материал вообще, надо честно сказать, как-то слабо разбирается в современных течениях. Перед ихними старческими глазами какие-то, что ли, круги плавают, или мошки, или пес, и знает что. Но только им как бы не до того. Они не слишком задумываются о грядущих судьбах человечества. И они, тем более, гимнастикой не могут заниматься, отчего часто подвержены меланхолии и политической немощности. Они, знай себе, гнут то, чего было раньше, и не понимают то, чего есть, и то, чего решительно не может быть. Особенно, если речь идет о деньгах. Если речь идет о деньгах, то это конченое дело. Тут никакие советы не помогут. Старый человек, он любит заработать, скопить, и вообще у него при виде денег руки дрожат и ноги подгибаются. На этой почве на днях произошло одно, прямо скажем, возмутительное дело у нас в Ленинграде. Тут такие супруги фарфоровые имели няню. Они взяли ее для своего ребенка. Они сами не могли своему ребенку обеспечить уход и ласку. Они оба два служили на производстве. Сам Серега Фарфоров служил, и она служила. Он рублей, может, 150 брал, а она не меньше 100 огребала. Вот при такой ситуации у них происходит рождение ребенка. Вот родился у них ребенок как таковой, и, конечно, пришлось до него взять няню. А то бы, конечно, они не взяли. Тем более у них даже такой привычки не было брать себе нянек. Они не понимали такого барства. А тут тем более им выгоднее было иметь няню, чем самой мадам Фарфоровой покинуть место службы и удалиться с производства. И вот, конечно, определилась к ним няня. Не очень такая старая, не очень такая молодая, одним словом, пожилая и довольно-таки на вид страхолюдная. Но за безобразной внешностью Фарфоровой вскоре увидели у нее доброе сердце и никак не могли предвидеть, что за гадюку они пригрели на своей груди. Они, конечно, нарочно взяли себе такую некрасивую, чтобы она не шлялась, и чтобы не имела личного счастья, и чтобы только смотрела на ихнего младенца. И тем более, что они взяли ее по рекомендации, а там им сказали, дескать, это вполне не пьющая, пожилая, некрасивая старуха. И, дескать, она любит детей и прямо с рук их не спущает. И вот они берут эту няню и видят, действительно, золото, а не няня. Тем более она сразу полюбила ребенка, все время с ним ходит, с рук не спущает и прямо гуляет и гуляет с ним до ночи. А Фарфоровы, являясь передовыми людьми, не перечили в этом. Они понимали, что воздух и гуляние вполне укрепляют организм ихнему ребенку. И думают, пожалуйста, пусть чай гуляет. Тем более мы будем реже видеть ее зверскую харю. И вот происходит такая ситуация. Утром родители на производство, а ихняя няня берет младенца, берет пузырек с коровьим молоком и идет гулять по улицам Ленинграда. И гуляет с ним прямо до глубокой ночи. Но только раз однажды идет по улице член правления Цаплин. Он знамкома. Он одна из главных фигур в правлении. Вот он идет по улице, думает, может, там про свои интимные дела или там кого бы из веренных ему жильцов на черную доску занести, как злостного неплательщика. И вдруг смотрит, что такое? Стоит на углу потрепанная старуха. Держит она на своих руках младенца. И под этого младенца она просит. Некоторые прохожие при виде этого зрелища отворачиваются, а некоторые, сочувствуя чужой беде, подают ей монетку или две на пропитание. А та им кланяется и показывает младенца, дескать, не для себя прошу, а вот для этого. Семен Михайлович Цаплин давать ей не хотел. Он просто так поглядел на ее личность и видит, личность будто знакомая. И глядит, да, действительно, это суть няня с фарфоровским ребенком. Тем более обознаться трудно, морда у нее такая, что очень глубоко в душу западает. Член правления Цаплин ничего ей на это не сказал и вообще ни копья не подал, а повернулся и пошел обратно домой. Неизвестно, как он дожил до вечера. Но вечером говорит самому Фарфорову. Я, говорит, чересчур удивляюсь, уважаемый товарищ. Но, говорит, или вы своей домработнице денег не платите, или, говорит, я не пойму подобной ситуации. А если, говорит, вы ее нарочно засылаете под ребенка просить, то вы, говорит, есть определенно чуждая прослойка в нашем пролетарском доме. Фарфоров, конечно, говорит, я извиняюсь, об чем речь? Про что вы говорите? Я что-то не пойму. Тогда член правления говорит про то, чего видел, и про то, чего перечувствовал, наблюдая подобное зрелище. Тут происходят разные сцены, происходят крики и улыбки. И все выясняется. Тогда зовут няню. Ей говорят, как же так можно? Вы что, обалдели? Или вы ненормальная, или у вас в голове не все дома. А няня говорит. Я, говорит, прямо не пойму, а в чем разговор? В этом пороку нету. Так ли я стою, или мне сердобольные прохожие руку дают? Ребенок через это не страдает. И может ему даже забавно видеть такое вращение людей вокруг себя. Фарфоров говорит, да, но я не хочу своему ребенку присваивать такие взгляды с детских лет. Я не дозволяю вам производить такие действия. Мадам Фарфорова, прижимая своего ребенка к груди, говорит, нам это в высшей степени оскорбительно. Мы вас выгоняем со своего места. Цаплин говорит, я как член правления скажу, вы всецело правы выгнать эту бешеную няньку. Старуха говорит, ах, подумай, да чего испугали.
1: Нянь нынче не очень много. Меня, может, с руками оторвут. Я под вашего щенка едва трешку зарабатывала, а уж упреков, я от вас сама уйду, поскольку вы такие бесчувственные подлецы, а не хозяева.
0: После этих слов Фарфоров, рассердившись, накричал на нее и даже хотел из ее слабого тела вытряхнуть старческую душонку, но член правления ему не разрешил. После чего ее с позором выгнали, так она и ушла. И рекомендации не взяла, и неизвестно, куда поступила. Ну, наверное, она снова где-нибудь нянчит младенца и под него подходяще зарабатывает.
2: Наверное, ей до зареза нужны деньги. Иначе прямо даже трудно объяснить ее поведение.
0: А на что ей деньги? Это я прямо не пойму. Старуха сыта, одета, валенки имеет, жалование получает. Это прямо ее какой-нибудь, что ли, каприз?
2: Я еще понимаю, если у нее есть какая-нибудь благородная цель. Вот если бывает цель, тогда я могу снисходительно отнестись к подобным фактам в смысле доставания денег.
0: И я вот однажды, как мы сейчас увидим из следующего рассказа, весьма снисходительно и терпимо отнесся к подобному случаю, о котором мы имеем намерение вам сейчас рассказать.

0: Мелкий случай из личной жизни. Стою я раз в кино и дожидаюсь одну даму. Тут, надо сказать, одна особа нам понравилась. Такая довольно интересная бездетная девица, служащая. Ну, конечно, любовь. Встречи разные и тому подобные слова. И даже сочинение стихов на тему, никак не связанную со строительством. Что-то такое. Птичка прыгает на ветке, на небе солнышко блестит. Примите, милая, привет мой. И что-то такое, не помню. Та-та-та-та-та, болит. Любовь в этом смысле всегда отрицательно отражается на мировоззрении отдельных граждан. Замечается иной раз нытье и разные гуманные чувства. Наблюдается какая-то жалость к людям и к рыбам, и желание им помочь, и сердце делается какое-то чувствительное, что совершенно излишне в наши дни. Так вот, раз однажды стою в кино со своим чувствительным сердцем и дожидаюсь одну даму. Она, поскольку служащая и не слишком дорожит местом, она любит опаздывать. На службе-то, конечно, за это строго, но тут она знает, за два опоздания ее не уволят. Вот она и отыгрывается на личной почве и на гуманных чувствах. Так вот, стою как дурак в кино и дожидаюсь. Так, очередь в кассу струится, так, дверь раскрыта, на улицу заходите. Так, я стою. И как-то так энергично стою. Весело. Эй, охота петь, веселиться, дурака валять, охота кого-нибудь толкнуть, там подшутить, схватить за нос. А на душе пение раздается, и сердце разрывается от счастья. И вдруг вижу, стоит около входной двери бедно одетая старушенция. Такой у нее рваненький ватерпруф, облезлая муфточка, дырявые старинные башмачонки. И стоит эта старушка совершенно у двери с жалостными глазами, смотрит на входящих, ожидая, не подадут ли. Другие на ее месте обыкновенно нахально стоят, так нарочно поют тоненьким голоском или бормочут какие-нибудь французские слова. А эта стоит скромно и даже как-то стыдливо. Гуманные чувства заполняют мое сердце. Я вынимаю кошелек, недолго роюсь в нем, достаю рубль. Я от чистого сердца с небольшим поклоном подаю старухе. А у самого от полноты чувств слезы, как бриллианты на глазах. Старушка поглядела на рубль и говорит: «Это что?» «Вон, говорю, примите, мамаша, от неизвестного». И вдруг вижу, у нее вспыхнули щеки от глубокого волнения. «Странно, — говорит, — а я, кажется, не прошу. Чего мне рубль пихаете? Может, я дочку жду? Собираюсь с ней в кино пойти». «Очень, — говорит, — обидно подобные факты видеть». Я говорю, извиняюсь, как же так? Я прямо сам не понимаю, пардон, говорю, прямо спутался. Не поймешь, кому чего надо. И кто зачем стоит, шутка ли, ну, столько народу? Но старуха поднимает голос до полного визга. «Это что же, — говорит, — в кино не пойди? Оскорбляют личность. Как, — говорит, — у вас руки не отсохнут производить такие жесты? Да я лучше подожду дочку и в другое кино с ней пойду, чем я буду с вами сидеть и дышать зараженным воздухом». Я хватаю ее за руки, извиняюсь, прошу прощения и поскорее отхожу в сторонку, а то, думаю, еще чего доброго заметут в милицию. А я даму жду. Вскоре приходит моя дама. А я стою скучный и бледный, даже несколько обалдевший, и стыжусь по сторонам глядеть, чтобы не увидеть моей оскорбленной старухи. Вот я беру билет и мелким шагом волочусь за своей дамой. Вдруг подходит ко мне кто-то сзади и берет меня за локоть.
1: «Извиняюсь, — говорит, — это не вы мне давеча рубль давали?»
0: «Я что? Что-то невнятное лепечу», а она продолжает:
1: «Тут не помню, кто-то мне давал сейчас рубль. Кажется, вы. Если вы, тогда ладно, дайте. Тут дочка не рассчитала, а вторые места дороже, чем мы думали. А на третьих местах я ничего не увижу по причине слабости глаз. Прямо хоть уходи. Извиняюсь, — говорит, — что напомнила».
0: Я вынимаю кошелек, но моя дама впускает следующие слова. «Совершенно, — говорит, — ни к чему швыряться деньгами. Уж если на то пошло, я лучше нарзану в буфете выпью. Я говорю, нарзан вы получите, не скулите, но рубль я должен дать. Мало ли какие бывают денежные заминки. Надо, говорю, по-товарищески относиться. Нет, я все-таки дал старухе рубль, и мы в растрепанных чувствах стали глядеть картину. Под музыку дама меня пилила, говоря, что за 2 недели знакомства я одеколона не мог купить, а, между прочим, пыль в глаза пускаю, раздаю рубли налево и направо. Под конец стали показывать веселую комедию, и мы, забыв обо всем, весело хохотали. И эта старуха сидела со своей дочкой недалеко от нас и тоже иногда весело похрюкивала. И я был очень рад, что доставил ей это культурное удовольствие. И даже если бы она у меня попросила бы 2 рубля, я бы тоже ей дал, не моргнув глазом. Ну, в общем, это мелкий факт. А что касается до крупных дел, связанных с деньгами, то мы, например, знаем такой ниже следующий случай. Забавная новелла, при чтении которой любители таинственного получат кое-какое удовольствие.

таинственная история, кончившаяся для одних печально, для других удовлетворительно. Про эту таинственную историю рассказал мне один врач по внутренним и детским болезням. Это был врач довольно старенький и весь седой. Через этот факт он посидел или вообще посидел, неизвестно. Только действительно он был седой. И голос у него был сиплый и надломленный. Тоже насчет голоса. Неизвестно, на чем голос он пропил. На факте или вообще. Но дело не в этом. А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает свои грустные мысли. Пациента, думает, нынче не стоящий пошел. То есть каждый норовит по страх карточки даром лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти, прямо хоть закрывай лавочку. И вдруг звонок раздается. Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время останавливается. И вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визита. Осмотрел врач больного, ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый, и усы кверху закручены. И все на месте, и никакого умирания в организме незаметно. Тогда прописал врач больному нашатырно-анисовых капель, принял за визит 7 гривен, покачал головой и по правилам своей профессии велел ему зайти еще раз завтра. На этом они и расстались. На другой день и в это же время приходит к врачу старушонка в черном платке. Она поминутно сморкается, плачет и говорит: «Давичи, говорит, приходил к вам мой любимый племянник Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ему после этого выдать свидетельство о смерти». Врач говорит: «Удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, говорит, свидетельство о смерти выдать не могу. Надо мне увидеть покойника». Старушонка говорит: «Очень великолепно, идемте тогда со мной, тут недалече». Взял врач с собой инструмент, надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой. И вот поднимаются они на пятый этаж. Входит в квартиру. Действительно, ладаном попахивает, покойник на столе расположен, свечи горят вокруг, и старушка где-то жалобно хрюкает. И так врачу стало на душе скучно и противно. «Эки я, — думает старый хрен, — каково смертельно ошибся в пациенте? Какая канитель за 7 гривен?» Присаживается он к столу, быстро пишет удостоверение, написал, подал старушке и, не попрощавшись, поскорее вышел. Вышел, дошел до ворот и вдруг вспомнил. Мать честная, калоши позабыл. Эх, и думает, не перка за 7 гривен, придется опять наверх ползти. Поднимается он вновь по лестнице, входит в квартиру. Дверь, конечно, открыта. И вдруг видит. Сидит покойник Василий Леденцов на столе. Сидит Леденцов на столе и сапог зашнуровывает. Зашнуровывает он сапог и со старушкой об чем-то припирается. А старушка ходит вокруг стола и пальцем свечи гасит. Послюнит палец и гасит, послюнит и гасит. Очень удивился этому врач. Хотел с испугу вскрикнуть, но сдержался. И как был без калош, кинулся прочь, прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами лязгает. После выпил нашатырно-анисовых капель, успокоился и позвонил в милицию. На другой день милиция выяснила всю эту историю. Оказалось, агент по сбору объявлений Василий Митрофанович Леденцов присвоил 3000 казенных денег, и с этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь. Однако не пришлось. Калоши врачу вернули месяца через 3, после всяких длинных процедур, заявлений, просьб и хождений по всем местам. В общем, врач отделался сравнительно благополучно, и кроме испуга и расстройства нервов по поводу долгой невыдачи калош, других неприятностей не имел. И рассказав мне эту историю, врач, вздохнувши, добавил: «Имея 3000, этот фрукт хотел за 7 гривен смыться из этого мира. Но медицина не допустила. Вот до чего доводит людей жадность к деньгам».
Да, однако мы-то знаем историю о такой жадности к деньгам, какая не так уж часто бывает. Вот.

про одного спекулянта. Жил в Ленинграде некто такой Сисяев. Такой довольно рапистый человек. Он во время НЭПа, когда частники еще работали, держал парикмахерскую. Ну, только кроме стрижки и брижки, он еще и иностранной валютой торговал и вообще разные темные делишки обстряпывал. Ну и, конечно, засыпался. Он засыпался в 30-м году, летом. Маленько посидел где следует, и вскоре его голубчика выперли из Ленинграда куда-то подальше. Ему чего-то одним словом дали минус 7 или плюс 7 или 8, черт ее разберет. Я в этих делах пока еще слабо понимаю. Одним словом, его спекулянта выслали в Нарымский край. И значит, он, хочешь не хочешь, поехал. А надо сказать, он своего ареста ожидал. У него сердце было неспокойно. Он еще за неделю сказал своим компаньонам, дескать, как бы не угодить куда-нибудь. И, конечно, на всякий случай он взял старую кожаную тужурку, подпорол ей бортик и зашил туда 10 царских золотых монет и один золотой квадратик. Может быть, помните, в 24-м государство выпустило такие золотые квадратики для технических надобностей. Вот он, значит, на всякий пожарный и позашил свое добро в тужурочку. И прямо из этой тужурки он больше не вылезал. Да, еще и в брюки он тоже зашил разные бумажные деньги. А в сапоги под стельки положил более носкую валюту, доллары. И стал поджидать. Только он недолго ждал. Вскоре после того его взяли вместе с тужуркой, и осенью он поехал куда следует. Только неизвестно, как он там жил. Может быть, скорее всего, он и не очень худо он жил, тем более бумажных-то денег у него было вдоволь припасено. Он, знаете, себе подпарывал брюки, вынимал что-то из бумажника, а до золота, между прочим, не дотрагивался. Вот так вот живет он больше года. И вдруг хворает. Он хворает воспалением легких. Он там простудился, его там просквозило на работе. И он там захворал. Конечно, кашель поднимается, насморк, хрипы, температура минус 40 градусов в боку, колит, аппетиту нету. И вообще человек чувствует приближение собственной кончины. И тогда ночью снимает с себя кожаную куртку и вновь подпарывает ей бортик. Он подпарывает ей бортик, кладет на язык золотые монетки и глотает их в порядке живой очереди. Поскольку думает, я помру, а тут кто-нибудь шарить начнет. А мне это неприятно. А пущай, это золото у меня в брюхе лежит. Чем кто-нибудь им воспользуется. И значит, подумавши так, он глотает. Только может он проглотил 5 или 6 штук, как вдруг замечает эти преступные действия один из его приятелей. Их там по 7 человек или по 8 жило. Заметил это приятель, поднял тарарам и не допустил глотать остальные деньги. И хотя тот за того хватался и умолял, но этот говорит, мне, говорит, не так, золото жалко. Я, говорит, золото не возьму, а я, говорит, не могу допустить проглатывать. Тем более воспаление легких иногда проходит. А тут и денег не будет, и вообще засорение желудка. Короче говоря, больной вскоре действительно поправился. Он выздоровел. Грудь ему освободила, дыхание вернулось, но является новая беда. В желудке колет, кушать неохота, и слюна идет. И спасибо, что больной не все монеты заглотал. А то бы совсем невозможно получилось. Конечно, можно было бы больному схлопотать в Томск поехать, на операцию лечь. Но только он сам не захотел. Он, может, пугался, что во время хлороформа он не досмотрит, и хирурги разворуют его монеты, лежащие в желудке. Он только допустил разные внутренние средства и дозволил себя массировать. Ну и разные сильные средства, конечно, выгнали монеты наружу, но по подсчету их оказалось меньше, чем следует. Тут вообще дело темное. Или уперли во время тарарама несколько монет, или они в желудке остались. Так что, ежели считать, что в желудке ничего нету, то недостает 3 монет и 1 квадратика. Вот тогда, значит, действительно уперли. И тогда, значит, надо прекратить массаж и лечение. Но зачем на людей тень наводить? Может, монеты лежат в желудке? Тем более для здоровья это не играет роли. Золото не имеет права давать ржавчину. Так что оно может лежать там до бесконечности. Конечно, жалко, что валюта лежит без движения. Но, может, они в движении у других граждан?
Что касается доспекулянта, то он имеет мнение, что золото благополучно лежит у него в желудке, зацепившись за какой-нибудь естественный поворот внутренней системы. Для душевного спокойствия он непременно хочет сделать себе просвечивание. Если наука найдет, что золото там внутри, то он и не будет его трогать до поры до времени. Эту правдивую историю мы рассказали, желая показать вам, что любовь к деньгам иной раз бывает сильнее смерти. А прочитав следующий рассказ, вы вполне убедитесь и в этом, и даже в большем. Это рассказ о том, как одна жадная бабенка, благодаря отсутствию денег, не разрешала умереть своему мужу. Что является просто возмутительным, даже хотя бы с точки зрения медицины.

0: Рассказ о том, как жена не разрешила мужу умереть. Проживал на Петроградской стороне один небогатый живописец по имени Иван Савич Бутылкин. Он состоял в какой-то, я не знаю, кустарной артели, или там что-то такое он делал. Он, кажется, работал. Он писал там плакаты и вывески, разные номера для домов, и всякие указатели и так далее. Он, между прочим, мог бы очень недурно жить, но он, к сожалению, часто хворал. И не отличаясь хорошим здоровьем, не мог работать и тем более зарабатывать, хотя имел весьма крупное дарование в своей профессии. Но жил он удивительно худо, бедно, то есть никак не имел возможности наладить свою припечальную жизнь. А в довершении всего на его плечах находилась еще его супруга по имени Матрена Васильевна, тоже Бутылкина, на которой он имел несчастье жениться до революции, не понимая еще, что значит такое подруга жизни. Это была чересчур невозможно крикливая баба, любительница ничего не делать. Она ничего не работала, разве только что готовила обед и грела иногда на примусе воду. И она не была помощницей своему тщедушному супругу, который по состоянию своего здоровья не мог много зарабатывать. И в довершении всего она же его и пилила, и ругала, и своими ежедневными грубыми возгласами, криками и скандалами выворачивала наизнанку слабую и поэтическую душу нашего художника и живописца. Она требовала, чтобы еще больше зарабатывал. Она хотела ходить в кино и кушать разные фрикассе и прочее. Он, конечно, старался, но из этого мало чего выходило. Ну и, конечно, она его ругала. Одним словом, он всецело находился у нее под башмаком. Тем не менее, она прожила с ним 18 лет. Правда, они в другой раз между собой ссорились и дрались. Но так, чтобы больших скандалов или убийств этого у них не было. Она на это не шла, поскольку понимала, что супруг к ней все-таки бережно относится. А если его не будет, или с ним разойтись, то еще неизвестно, как обернется. Другой, может, такой араб попадется, что сам ничего делать не будет, а ее вечную страдалицу заставит работать круглые сутки. А она, родившаяся задолго до революции, понимала свою женскую долю как такое, что ли, беспечное существование, при котором один супруг работает, а другой апельсины кушает и в театр ходит. И вот представьте себе, однажды Иван Савич Бутылкин неожиданно вдруг захворал. А перед тем, как ему захворать, он ослаб вдруг до невозможности. И не то, чтобы он ногой не мог двинуть, ногой он мог двинуть, но он ослаб. Как бы сказать, душевно. Он затосковал, что ли, по другой жизни. Ему стали разные кораблики сниться, цветочки, дворцы какие-то. И сам стал тихий, такой мечтательный, и все обижался, что неспокойно у них в квартире, зачем, дескать, соседи на балалайке стрекочут, и зачем ногами шаркают. Он все хотел тишины. Ну, прямо-таки собрался человек помирать. И даже его на рыбное блюдо потянуло, он все солененького стал просить, селедку. Так вот, во вторник он заболел, а в среду Матрена на него насела. «Ах, скажите, пожалуйста, зачем, — говорит, — ты лег? Может, ты нарочно привередничаешь? Может, ты работу не хочешь исполнять и не хочешь зарабатывать?» Она его пилит и пилит, а он молчит. «Пущай, — думает, — языком треплет. Мне теперь решительно все равно. Чувствую, что помру скоро. А сам горит весь ночью по постели, мечется, бредит, а днем лежит ослабший, как сукин сын, и ноги врозь. И все мечтает. Мне бы, — говорит, — перед смертью на лоно природы поехать, посмотреть, какое это оно. Никогда ничего подобного в своей жизни не видел. И вот осталось, может, ему мечтать-то два дня, как произошло такое обстоятельство. Подходят к его кровати Матрена Васильевна, мне ехидным голосом так ему говорит. «Ах, помираешь, — говорит. А Иван Савич говорит: «Да уж, извиняюсь, помираю. А вы перестаньте меня задерживать. Я теперь и вышел из вашей власти».
1: «Ну, это мы посмотрим, — говорит ему Мотя. — Я тебе под лицу не верю. Я, — говорит, — позову сейчас медика». Пущай медик тебе дурака посмотрит. Тогда, говорит, и решим, помирать тебе или как. А пока ты с моей власти не вышел, ты у меня лучше про это не мечтай.
2: И вот зовет она районного медика из коммунальной лечебницы. Районный медик Иван Савич осмотрел и говорит Моте: у него или ТИФ, или воспаление легких. И он у вас очень плох. Он не иначе как помрет в аккурат вскоре после моего ухода.
0: Вот такие слова говорит районный медик и уходит. И вот подходит она, Матрена, к Ивану Савичу. Значит, говорит, за правду помираешь.
2: А я, говорит, между прочим, не дам тебе помереть. Ты, говорит, бродяга лег и думаешь, что теперь тебе все возможно?
0: Врешь. Не дам я тебе, подлец, умереть. Иван Савич говорит, это странные ваши слова. Мне даже медик дал разрешение. И вы не можете мне препятствовать в этом деле. Отвяжитесь от меня.
1: Матрена говорит, мне на медика наплевать. А я тебе, негодяю, помереть не дам, и все.
3: Ишь ты, какой богатый сукин сын нашелся. Помирать решил. А откуда у тебя, подлеца, деньги, чтобы помереть?
1: Нынче, для примеру, обмыть покойника и то денег стоит.
2: Тут добродушная соседка, бабка Анисия, вперед выступает. Я, говорит, его обмою. Я, говорит, Иван Савич, тебя обмою. Ты не сомневайся, и денег с тебя за это не возьму. Это, говорит, вполне божеское дело — обмыть покойника.
3: А Матрена: ах, она обмоет. Скажите, пожалуйста, а гроб? А, например, тележка? А попу? Что, для этой цели свой гардероб буду продавать? Тьфу на всех, не дам ему помирять.
1: Пущай заработает немного денег, а тогда пущай хоть два раза помирает.
2: Как же так, Мотя, говорит Иван Савич, очень странные слова.
1: А так, говорит Матрена, не дам и не дам. Вот увидишь, заработай прежде. Да и мне вперед на 2 месяца оставь. Вот тогда и помирай.
2: Может, попросить у кого, говорит Иван Савич.
1: Матрена говорит, я этого не касаюсь. Как хочешь. Только знай, я тебе, дураку, помереть не дам.
2: И вот до вечера Иван Савич лежал, словно померший, дыхание прерывалось. Вечером он стал одеваться. Он поднялся с койки, покряхтел и вышел на улицу. Он вышел во двор, а там во дворе встречает дворника Игната. Дворник говорит Иван Савичу: с поправлением здоровья. Иван Савич говорит ему: вот, Игнат, положенница. Баба помереть мне не дает. Требует, понимаешь, чтобы ей денег оставил на 2 месяца. Где бы мне денег-то раздобыть? Игнат говорит:
0: ну, 20 копеек я тебе могу дать. А остальное валяй, попроси у кого-нибудь.
2: Иван Савич 2 гривенного, конечно, не взял, а пошел на улицу и от полного утомления присел на тумбу. Вот он присел на тумбу и вдруг видит, какой-то прохожий кидает ему монетку на колени. Он как бы подает, увидев перед собой больного и чересчур ослабшего человека.
1: Тут Иван Савич слегка оживился. Ежели, думает, так обернулось, так надо посидеть. Может, набросают. Дай, думает, сниму шапку. И вот, знаете, в короткое время действительно прохожие накидали ему порядочно. К ночи Иван Савич вернулся домой. Пришел он распаренный и в снегу. Пришел и лег на койку. А в руках у него были деньги. Хотела Мотя подсчитать? Не дал. Не тронь, говорит, погаными руками. Мало еще. На другой день Иван Савич опять встал. Опять кряхтел, оделся и, распялив руки, вышел на улицу. К ночи вернулся и опять с деньгами. Подсчитал выручку и лег. На третий день тоже. А там и пошло, и пошло. Встал человек на ноги. И после, конечно, бросил собирать на улице. Тем более, что, поправившись, он уже не имел такого печального вида, и прохожие сами перестали ему давать. А когда перестали давать, он снова приступил к своей профессии. Так он и не помер. Так Матрена и не дала ему помереть. Вот что сделала Матрена с Иван Савичем. Конечно, какой-нибудь районный медик Прочитав этот рассказ, усмехнется, скажет, что науке неизвестны такие факты, что Матрена тут ни при чем. Но, может, науке и точно неизвестны такие факты, однако Иван Саввич и по сейчас жив. И даже на днях он закончил какую-то художественную вывеску для мясной торговли. А, впрочем, случай этот можно объяснить и медицински, научно. Может, Иван Саввич, выйдя на улицу, слишком распарился от волнений, перепрел, и с потом вышла у него эта болезнь наружу. В общем, жадная бабенка, любительница денег, сохранила благодаря своей жадности драгоценную жизнь своему супругу, что является, конечно, весьма редким случаем, а чаще всего бывает наоборот. Чаще всего бывает так, что благодаря такой жадности человек теряет даже и то, что имеет. И вот вам об этом рассказ. Вот интересная новелла про одну жадную молочницу, пожелавшую увеличить свои доходы. Рассказ про одну корыстную молочницу. Одна симферопольская женщина, зубной врач О, вдова по происхождению, решила выйти замуж. Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная, и ей охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах – вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена окончательно. А тут, я извиняюсь, женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть они, конечно, есть, но все они какие-то такие или уже женатые, или уже имеют 2-3 семьи. Или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар супружеской жизни. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа, он ее умер от туберкулеза. Вот, значит, помер у нее муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А-а-а, думает, ерунда. А потом видит, нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила, поскольку муж у нее помер от туберкулеза. Так вот, она начала заботиться о себе, да, усиленно питаться. Она пила молоко по 2 литра в день, и от этого питания она прямо распухла, имела здоровье очень выдающееся. И, наверное, от этого к ней стали заходить в голову разные легкие воздушные мысли о супружестве. И вот, значит, она пьет молоко около года, все больше поправляется и, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей. Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню, разговорилась, вот, мол, продукты дорожают, молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молочница говорит, да уж, безусловно, чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит, зарабатываю подходяще, все у меня есть, квартира, обстановка, деньжата. И сама говорит, я не такое уж мурло. А вот поди же ты вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай. Молочница говорит, ну, говорит, газета это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать. Зубной врач отвечает, ну, в крайнем случае, я бы, говорит, и деньжат не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит с мыслью брака. Молочница спрашивает, а много ли вы дадите? Да, говорит врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца 3 я бы дала. Не моргнул глазом. Молочница говорит, 3, говорит, это мало. Давайте 5, тогда я вам подниму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек. Да может, он не интеллигент, говорит врачиха. Может, он крючник. За что я буду давать 5 червонцев? Не, он говорит, зачем крючник? Он очень интеллигентный. Он монтер. Врачиха говорит, тогда вы меня познакомьте. Вот вам пока червонец за труды. И вот на этом они расстаются. А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга. Но крупная сумма ее взволновала,
2: И она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего, и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу: вот, мол, Николаша, чего получается. Можно, говорит, рублей 50 схватить, так себе, здорово живешь, без особых хлопот и волнений. И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та стуру возьмет, да и отсыплет ей 5 червонцев. И говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра там или послезавтра обратный ход. А муж этой молочницы, этакий довольно красивый мужчина с усиками, так и говорит: очень отлично, пожалуйста. Я, говорит, всегда определенно рад 50 рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы работают месяц, а тут такие пустяки. Записаться. И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом. Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги. Теперь складывается такая ситуация. Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее апартаменты и пока что живет там. Так он живет 5 дней, потом неделю, потом 10 дней. Тогда приходит молочница. Так что, говорит, в чем дело? Монтер говорит: да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается. Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан. Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру, дико скандалила, требуя возврата своего супруга. Однако ничего хорошего не вышло. Больше того, ей отказали от места. Не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм. Так, за 5 червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга. И мы вообще-то очень рады и довольны, что именно так произошло. Теперь эта дура может на досуге и в полном одиночестве подумать, какую ошибку она совершила.

Последний рассказ под лозунгом «Счастливый путь». Богатых, собственно, у нас нету. Но зажиточные у нас имеются. У нас некоторые хорошо получают. Некоторые по займам выигрывают. Некоторые вообще пес их знает, откуда берут деньги. Но что такое богатство, мы мало себе представляем. Мы почти не знаем, что же это за состояние, при котором все можно купить, и рушатся все преграды, и нет ничего на свете, чего нельзя пожелать. Конечно, у нас бывает кое-что вроде этого. Ну, там кое-какие мелкие остатки прежних состояний. Но тогда при этом случаются удивительные дела, от которых мы отвыкли, но на которые нам стоит поглядеть. Вот извольте рассказ о том, как одна любовь была куплена за деньги. И что из этого получилось? А жила в Ленинграде одна вообще дамочка, дочка одного богатого инженера. Или он не был инженер, а он был подрядчик, сейчас это хорошо неизвестно. Только факт, что он строил частные дома. И при этом неимоверно разбогател. Ну, может, он хапнул или вообще украл, я не знаю. Вот он чертовски разбогател, а это было в начале НЭПа. И разбогатевший стал, конечно, приобретать разные ценные вещицы, разные там картины, ковры, лампы и одеяла. И при этом у нее имелись золотые монеты, царской чеканки, бриллианты, вообще чертова уйма всякого добра и костюмов. Конечно, неизвестно, что бы случилось с ним в наши дни, но он, будучи неглупым человеком, своевременно в 24-м году умер со спокойной улыбкой на устах. Дескать, эх, вы, дураки, не знаю, как вы, а я прилично нажил и дочке все передаю. И сам, как говорится, сыграл в ящик. А дочка у него была, ну, вообще малоинтересное существо. Такая вообще барышня не то не сё. Ну, вообще ходит, сидит, говорит и кушает. Но к поэзии не имеет склонности и на рояле играть не может. Без своего богатства ей, конечно, ноль цена. Но поскольку у него было богатство... За ней мужчины сильно волочились и даже три раза подряд женились на ней. Но все как-то неудачно. И даже за ней один доктор ухаживал. Но, будучи политически грамотным человеком, он не придавал значения богатству, понимая, что это есть нечто кратковременное. Он несколько поухаживал за ней и, предвидя неприятности, ушел, как говорится, в кусты. Но тут она знакомится с одним инженером, такой интересный красавец, тоняга, одевается. И вообще педант и любимец женщин. Душистый платочек в кармане, какие-то запонки, еще что-то там такое. И при этом имеет имя Лютик. И вот этот молодой любимец дам посещает нашу Елену Григорьевну, видит у нее несметное количество барахла, и вот, распалившись на это барахло, он кружит дамочке голову и однажды говорит ей, мол, не хотите ли быть моей женой? И эта дура, влюбленная в него, как кошка, трясется от радости и говорит, ах, я твоя навеки. Вот он, не будь дурак, женится на ней поскорее, чудно живет, восторгается жизнью, закусывает по 5 раз в день и думает, вот так устроился. Он переезжает в детское село, в собственный дом, и вдруг примечает, что дамочка-то ему малоинтересна. Никакой такой любви у него к ней не имеется, и даже ему неохота находиться с ней рядом и дышать тем же воздухом. Разводиться, думает, мне с ней в высшей степени глупо, но я, думает, зевать не буду. И вот он заводит разные флирты и романы, и разные любовные похождения, и живет там на полный ход с какой-то невероятной красавицей, при этом с ней кутит, выпивает и бросает к ее ногам разные мелкие ценности. Домой приезжает, как говорится, еле мажаху, но при этом делает вид, будто он чересчур утомился строительством и делами, и поэтому не может даже беседовать со своей супругой. Я, говорит, извиняюсь, я не могу по-прежнему подолгу разговаривать с вами на разные темы и тем более любоваться вами, поскольку от усиленных занятий у меня изменился характер, и я потерял некоторую живость своего темперамента.
И при этом он стал при ней притворяться, ходит сгорбившись, охает, харкает лишней слюной и прикрывается двумя одеялами. А у самого морда цветущая, и здоровья лучше не надо. В довершение всего он подговорил одного знакомого врача, Орлова, чтобы тот нашептал Елене Григорьевне разные устрашающие слова и дал ему для этого некоторую сумму денег. Вот врач приезжает, ахает, восклицает и говорит Елене Григорьевне: «Да, о, это да, ох, ну, такое молодое, цветущее существо, а здоровье у него, ну, в высшей степени погано, ну, ах, вот, вы его берегите, не волнуйте, пущай лучше всего спит в отдельном кабинете. И ваше дамское дело исполнять все его капризы и требования». Вот эта дура немыслимо рыдает, ходит на цыпочках и ничем не тревожит своего супруга, которого по-прежнему любит и обожает. И так проходит год и два, и, наконец, три, и проходит 5 лет, и дело приближается к нашим дням, и вот наступает 1933 год. И вот раз однажды приходит к Елене Григорьевне ихний сосед, такой счетовод Федоров, такой вообще счетоводишка, дурак, фанфарон и мелкая личность. Чего-то они разговорились о том о сём, а Лютика не было дома. А Лена Григорьевна говорит: «Знаете что, мне нынче скучно, поедем в ресторан. Я буду платить, а вы не беспокойтесь. Послушаем музыку, скушаем по цыпленку и проведем интересное время». Этот прохвост, счетоводишка Федоров, говорит: «Очень рад, с великим удовольствием». И вот они едут в Ленинград, заходят в Асторию, ковры, столики, играет оркестр, танцуют великолепные пары, а этот болван Федоров одет, наверное, в свой серый пиджачок, небритая морда, галстук, наверное, свернулся в сторону. Вот они садятся за столик, заказывают себе цыплят и так далее. И вдруг Елена Григорьевна видит, что такое фантасмагория. Она видит ее супруг Лютик, танцует шимми с какой-то дамой. Ах, она ничего не сказала и не вздрогнула. Она только встала из-за столика и пошла к выходу, будто с ней приключилось нехорошо, и ей надо пойти в уборную. А ее счетоводишка Федоров, видя, что сумочка с деньгами на столе, не стал тревожиться. Она думает, навряд ли сбежала. В крайнем случае, я ей 2 цыпленка съем. Вот Елена Григорьевна летит моментально домой, а по дороге ей полностью раскрывается вся чудовищная картина. Ей сразу стало все ясно. И какой обман она имела в течение 7 лет. Она летит домой, сразу роется в его письменном столе, вытаскивает разные письма, записочки читает, все это побледневшими губами, и видит, да, обман на лицо, и он не поддается описанию. Она находит разные дамские письма. Она читает в них поэтические слова о том, о сём: «Уважаемый Лютик, ты мой бог. Целуй вас, ах, ах», и все такое. Она восклицает «ах», падает ненадолго в обморок, но потом берет себя в руки и говорит себе: «Я, кажется, полюбила подлеца». Нет, она ничего не говорит ему, когда он на другой день приезжает. Она только нервно ходит по саду, нетерпеливо рвет листочки с деревьев и шепчет: «Вот тогда, вот тогда». А этот подлец Лютик, не привыкший видеть ее такой, приходит от этого зрелища в содрогание и говорит себе: «Это, кажется, я перехватил через край. 7 лет я обманываю эту дуру и даже не живу с ней, а в силу ее любви ко мне, я, кажется, закрываю ей доступ к интересам жизни». И тогда он, у которого нежные побеги совести еще не совсем завяли, приходит в сад, садится к ней рядом на скамеечку и говорит так: «Сердечный привет, Елена Григорьевна. Я хочу вам нынче рассказать кое о чем. Вот, знаете, какое дело». И начинаете рассказывать, как это было. «Да, — говорит, — я не жил с вами 7 лет в силу обмана, но не желаю больше заедать вашу жизнь. Каждое живое существо имеет право на чью-либо любовь и ласку, и вы используете этот закон природы». Она говорит: «Это хорошо, что вы мне сказали. И поверьте, мне очень дороги нежные побеги вашей совести. Но я, — говорит, — и без того все это знала». Он сильнее удивляется, она продолжает: «Что же касается ваших слов насчет любви и ласки, то я, — говорит, — не такая уж дура, как вы думаете. Любовь и ласка у меня бывали. И вы напрасно меня жалеете и считаете за придурковатого.

0: она. А то и сама хотела вам это предложить.
1: Он плюет в цветы, на клумбу, на скамейку и, взбешенный, собрав свои чемоданы, моментально уезжает в Ленинград. А она смеется и говорит: «Валяй, валяй», говорит, «я за свои деньги почище тебя видела». Вот он уезжает к своей невероятной красавице, которая, видя, что он приехал налегке и не может теперь иметь комфорт жизни, вскоре расстается с ним. И вот тогда он женится на одной зажиточной певичке, которая выступает на концертах по 5 раз в день и имеет право на хорошую жизнь. Что касается Елены Григорьевны, то она вскоре выходит замуж за этого дурака Федорова. А тот, по странному совпадению, прожив с ней 5 лет и не зная подробностей о предыдущем муже, стал тоже чего-то жаловаться на свое здоровье. Но Елена Григорьевна, засмеявшись, сказала: «Ну что ж, если так, тогда давайте расстанемся». На что тот, почти моментально поправившись, стал повсюду бывать с ней, и жизнь их потекла по установленным правилам. Они часто выезжают в ресторан. Она, уставшая от житейских бурь, слегка постарела и, сидя за столиком, презрительно поглядывала на мужчин. А болван Федоров, кушая цыплят и утей, в свою очередь с тоской поглядывал на молоденьких баб, которые там и сям расположены в ресторане. Неимоверные траты денег заставили Елену Григорьевну сильно раскошелиться. Она безостенчиво стала продавать золотые монеты царской чеканки и вскоре на этом засыпалась. Ей пришили дело и недавно выслали ее на жительство в город Арзамас. А подлец Федоров от этих дел отбоярился. Он сказал: «Я не я, супруга не моя, а насчет денег я понять не имею. Я любил ее бескорыстно». Тем не менее, с недаемой такой любовью он за ней в Арзамас не поехал. Так пожелаем же ей счастливого пути и спокойной жизни в Арзамасе, где она, наверное, будет конторщицей, и где она получит те чувства, которые она заслуживает без своего крупного богатства. Счастливый путь! На этом мы заканчиваем наши рассказы о деньгах.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Вначале послушаем газетчиков. Знаменитый писатель отправляется в путешествие, кричат газетчики. Мартин Иден – пассажир «Марипозы», кричат они. Мистер Иден отправляется на Таити. Вот что кричат газетчики.

0: За обедом в кают-компании ему отвели почетное место по правую руку от капитана, и он тут же убедился, что среди пассажиров Марипозы он самый знаменитый и важный.
1: О, мистер Иден?
2: Да.
3: Здравствуйте, мистер Иден.
2: Да.
1: Вот он, наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин?
2: Разрешите же, наконец.
0: Поздно вечером Мартин спустился к себе в каюту последним. Но, несмотря на поздний час, не мог уснуть. Единственное средство отдохнуть от жизни перестало действовать. Это было уж слишком. Он зажег свет и взял книжку. То был томик стихотворений Суинберна.

0: Мартин некоторое время перелистывал страницы и вдруг заметил, что читает с интересом. Он дочитал стихотворение, начал читать дальше, но опять вернулся к прочитанному.
1: Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страхов и желаний, благословляемый богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь морскую гладь. Да, это оно. Да, это то самое. Это ключ ко всему. Это ключ ко всему. Я все время бессознательно шел по этому пути. Все время бессознательно шел по этому пути. Я.
2: Мартин!
3: Да!
2: Узнаешь?
3: Да!
2: Помни!
3: Да, да!
2: Не забыл!
3: Нет!
2: Скажи, масляная рожа!
3: Масляная рожа!
2: Ах ты так!
3: Ай!
2: Ах ты так!
3: Мы стояли у ворот типографии.
2: Мы тогда разносили газеты.
3: И ждали, когда откроются ворота, и ты напал на меня.
2: Потому что долго не открывали ворота.
3: Ай!
2: Ах,
3: я отбивался от тебя, я обливался слезами. Мне было 6 лет.
2: А мне 8.
3: Ты меня бил кулаками до потери сил.
2: Но ты не сдавался, не хотел признать, что я сильнее тебя.
3: Это никогда не приходило мне в голову.
0: Но открылись ворота, и...
4: Я тебя завтра вздую. Завтра я буду на месте.
0: Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страхов и желаний, благословляемый богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь.
1: Кто ты такой, Мартин Иден? Артур идет впереди, ты за ним. Артур отпер дверь французским ключом, ты неловко сдернул кепку и вошел. Артур шагает уверенно, ты все время боишься зацепить плечом за дверь или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Ты чуток и восприимчив, и ты ходишь в перевалку, широко расставляя ноги. Ты чрезвычайно чувствителен и невероятно самолюбив, и ты не знаешь, куда девать свои руки. Ты всегда живо откликаешься на красоту, и крахмальные воротнички натирают красную полоску на твоей бронзовой шее. Ни разу в жизни ты не задумывался над вопросом, ловок ты или неуклюж. Все это ново для тебя. Кто ты такой, Мартин Иден?
5: Руфедом, мистер Иден.
6: Садитесь, мистер Иден. Мне так хотелось познакомиться с вами после того, что нам рассказывал Артур.
1: Все это сущий вздор.
6: Ну нет, это был такой смелый поступок, тем более, что мой брат ведь вам совсем чужой.
1: Ерунда. Каждый сделал бы тоже на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их не трогал, они набросились на него, а я на них. Ну и отдул их порядком. Правда, кожа у меня на руках пострадала. Ну да зато кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу...
5: Пекарь, тише.
1: Да, этот Свайнберн.
6: Кто?
1: Свайнберн, поэт.
6: Свайнберн?
1: Да, он самый.
6: У вас шрам на шее, мистер Иден.
1: А?
6: А откуда он?
1: Шрам?
6: Ну, наверное, это было какое-то необычайное приключение.
1: Мексиканец меня хватил ножом, мисс. Была потасовка, а потом, когда я вырвал у него нож, он хотел мне нос откусить. Да, он хотел откусить мне нос. Это Свайнберн.
6: Свайнберн?
5: Я предупредил, что приведу обедать дикаря.
6: Тише. А шрам на щеке?
1: На щеке?
6: Ну да, у вас на щеке.
1: Случай вышел такой. Однажды ночью в большую волну сорвало грот.
6: Грот?
1: Грот со всеми снастями и трос.
6: Трос.
1: Трос-то был проволочный, он и стал хлестать кругом, как змея. Вся вахта старалась его поймать, но я бросился и закрепил его. Только при этом меня звездануло по щеке.
6: О.
5: Я предупреждал.
6: Какая у него мускулистая бычья шея, бронзовая от солнца. Пышет здоровьем и силой.
7: А я предупреждала.
6: Не так громко.
4: Этот Суинберн, давно он умер?
6: Я не слыхала, чтобы он умер. А где вы с ним познакомились?
4: Да я его и в глаза не видел. Я прочитал кое-что из его стихов, вон в той книжке на столе, как раз перед тем, как вы пришли. Вам его стихи нравятся?
6: Суинберн потому не сделался великим поэтом, что, по правде говоря, он иногда бывает грубоват.
5: Это не для него.
6: Артур. Какой вы сильный, Мартин.
4: Да, я вообще здоров, как бык. Ежели понадобится, могу переварить ржавое железо. Но сейчас вот у меня что-то вроде несварения. Много из того, что вы говорите, мне не переварить. Меня, видите ли, никогда ничему не обучали. Я люблю книги и стихи и читаю их, как только выдается время. Но только я никогда про них не думаю так, как вы. Оттого мне и говорить о них трудновато. Я вроде моряка в незнакомом море, без карты и без компаса. А мне хочется сообразить, что к чему. Может быть, вы мне поможете. Откуда вы сами столько знаете?
6: Я училась. Ходила в школу.
4: В школу и я. Ходил, когда был мальчишкой.
6: Да, но я кончила школу. А потом ходила в университет на лекции.
4: Вы учились в университете?
6: Я сейчас там учусь. Я слушаю специальный курс по английской филологии.
4: Вы?
6: Сколько ему лет?
5: Так как он тебе?
6: О, забавен.
5: Ему 20 лет.
0: Высунув голову из иллюминатора, Мартин посмотрел вниз на молочно-белую пену. Марипоза сидела очень глубоко, и, повиснув на руках, он может ногами коснуться воды. Всплеска не будет. Никто не услышит. Водяные брызги смочили ему лицо. Он почувствовал на губах соленый привкус. И это ему понравилось. Он даже подумал, не написать ли свою лебединую песню. Но тут же он высмеял себя за это. К тому же не было времени. Ему так хотелось покончить поскорее.
8: Для того, чтобы попасть в университет, надо хорошенько знать трик.
4: Что такое трик?
8: Тригонометрия, часть высшей матики.
4: А матика что такое?
8: А матика – это математика, арифметика.
4: Простите меня, не знаю, могу ли я попросить у вас совета.
8: Да.
6: Да, конечно. А что?
4: Мне бы хотелось дойти до такой жизни, какой живете вы здесь, в этом доме. Жизнь – это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос, как достичь этого, с чего мне начать? Работы я не боюсь. Если уж говорить об этом, то я в работе любого перегоню. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю. Я, может, напрасно к вам обратился, но мне больше не к кому, по правде сказать.
5: Дикарь.
6: Этот великан силится сорвать себе оковы.
5: Дикарь.
4: Мне бы только знать, с чего начать.
6: Вы сами знаете, чего вам не хватает. Вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала. Кончить школу. А потом пройти курс в университете.
4: Для этого нужны деньги.
6: О, я не подумала об этом. Но разве никто из ваших родных не мог бы вас поддержать?
4: Нет. С 11 лет я сам себя содержу, с тех пор, как умерла мать. Так что придется мне и тут самому доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать.
6: Ну, можно с вами говорить откровенно? Вы не обидитесь на
4: меня? Нет, нет, жарьте. Уж лучше мне узнать все от вас, чем от кого-нибудь другого.
6: Ну да. Вам, во-первых, надо бы заняться языком.
4: Да, я знаю, что иногда отпускаю такие словечки.
6: Так вот... Все, что нужно, вы найдете в грамматике. Вот вам учебник.
4: И еще. Можно еще эту книгу?
6: Суинберна?
4: То, что я тут прочел. Мне и в голову не приходило, что он такой негодяй. Должно быть, это сказывается и в его других книгах.
6: И в этой книге, которую вы читали, есть много строк, которые можно было бы выкинуть без всякого ущерба.
4: Простите меня, мисс, что я к вам полез с разговорами. Правду сказать, я мало смыслю в таких вещах. Это не моего ума дело. Но я добьюсь того, что это будет моего ума дело.
6: Я верю, что вы добьетесь того, чтобы это стало вашим ума делом. Вы такой сильный.
0: Мартин погасил свет в каюте для большей безопасности и просунул ноги в иллюминатор. Плечи его застряли было, и ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему. Он проскользнул и повис на руках.
7: Ты опять напился вчера?
4: Нет.
9: А я напился. Нализался в доску.
7: Биль приволок меня домой. Слышишь?
9: Такая была девчонка.
4: Слышу.
7: Мартин.
4: Что, Джим?
7: Что-то я не узнаю тебя, Март. Скажи, как ты насчет девчонок? Очень?
4: Очень. Раньше. Пока я не начал читать книги. А теперь у меня нет времени.
7: Я не узнаю тебя, Март. Да.
9: Жаль, тебя вчера не было у Райли. Там был один красавчик из западного Окленда по прозвищу Крыса. Ох, и увертлив в драке. Никому из наших ребят не удалось свалить его.
4: Увертлив, говоришь? Мартин, масляная рожа. Мне было 11 лет, а мне 13.
9: Ах ты так!
4: Другие мальчишки хвалили меня и давали советы, следуя которым я непременно побью тебя.
9: Те же мальчишки давали такие же советы и мне. Ах ты так!
4: Но открылись ворота типографии.
9: Я тебя завтра вздую.
4: Завтра я буду на месте.
0: Мартин повис на руках. В тот миг, когда его ноги коснулись воды, он разжал руки.
6: Вы делаете успехи, Мартин.
4: Руфь, это вы.
6: Что касается грамматики...
4: Когда вы исправляете мой язык и произношение, я чувствую такое...
6: Мартин, мне так хочется переделать вашу жизнь, Мартин.
4: Спасибо, Руфь. Я думаю...
6: Вы меня слушаете?
4: Да-да.
6: Ну вот возьмите мистер Беттлер. Ему сначала ни в чем не было удачи.
4: Так.
6: Его отец умер от чахотки, так что мистер Беттлер оставался совершенно один. Он поступил в типографию, на первых порах зарабатывал $3 в неделю. А теперь он зарабатывает до 30 тысяч в год.
4: Руфь.
6: Он постоянно думал о будущем. Он отказывал себе в удовольствиях. Он откладывал сколько-нибудь каждую неделю ценой любых лишений.
4: Он, вероятно, жил как собака. Питался, должно быть.
6: Он сам себе готовил на керосинке.
4: Питался, должно быть, хуже нельзя.
6: Но он хотел сделать карьеру, а не просто иметь кусок хлеба. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего отца. Подумайте, рассыльным на $4 в неделю. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу.
4: Пари держу, что у него катар.
6: Да, но он...
4: И, наверное, он сердитый и скучный, как старый филин. И никакой радости нет ему от его 30 тысяч. И, наверное, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или нет?
6: Но это ему и не нужно. Он по натуре, конечно, угрюм и серьезен.
4: Еще бы ему не быть. На $3 да на $4 в неделю. Молодой парень, а сам себе стряпает, чтобы отложить деньги. День работает, ночью учится, только и знает, что трудится, и никогда не поразвлечется, никогда не погуляет. Даже и не знает, должно быть, как
6: да,
4: это делается.
6: Да, но он ведь чего достиг-то теперь?
4: О, слишком поздно пришли его 30 тысяч. Сейчас уже на эти 30 тысяч он не купит того, что мог бы купить тогда на 10 центов. Ну, там леденцов каких-нибудь, когда был мальчишкой, или орехов, или билет на галерку.
6: Ну, погодите, я ведь еще не досказала своего рассказа.
4: Знаете, Русь...
6: По совету моего отца он поступил в юридическую школу.
4: Так.
6: Сделался адвокатом.
4: Угу.
6: И вернулся в контору в качестве младшего компаньона моего отца.
4: Да-да-да.
6: Это выдающийся человек.
4: Да.
6: Он уже несколько раз отказывался от места в Сенате Соединенных Штатов. И мог бы стать, если бы захотел, членом Верховного Суда.
4: Да, это выдающийся человек.
6: Выдающийся?
4: Выдающийся. И все же, что-то в вашем рассказе плохо вяжется с моим понятием о жизни и красоте.
6: Но такая жизнь должна нас всех окрылять.
4: Я никак не могу найти достаточного обоснования для всех тех лишений и нужд, которые претерпел бедный мистер Бетлер.
6: Как вы не понимаете, такая жизнь, это же пример
4: для... Если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за влечения к прекрасному, я бы это понял.
6: Его жизнь доказывает, что человек с упорством и с волей может всего добиться в жизни.
4: Есть что-то жалкое в карьере мистера Бетлера, и она не очень вдохновляет меня. 30 тысяч долларов – это, конечно, неплохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожают их ценность.
10: Мартин!
4: Масляная рожа.
10: Ах ты так! Ай!
4: Я хорошо провел эти 8 месяцев. Я научился правильно говорить и думать, и я лучше узнал самого себя.
10: Ах ты так! Ай!
4: С одной стороны, я смиренно сознавал свое невежество, с другой чувствовал себе великие силы.
10: Ах ты так! Ай!
4: Я видел огромную разницу между собой и своими товарищами, но не мог понять, что эта разница лежит не в достигнутом, а в возможном. То, что я делал, могли делать и они, но внутри меня происходила какая-то работа, говорившая мне, что я способен на большее.
10: Ах ты так!
4: Ай, я был восхищен красотой мира, и мне хотелось, чтобы Руфь любовалась красотой вместе со мной. Я решил описать величие Тихого океана.
10: Ах ты так!
4: Ай, ай! Эта мысль пробудила во мне творческий импульс, и мне захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И в ослепительном сиянии возникла великая идея. Я буду писать! Я буду одним из тех людей, глазами которых мир видит, ушами которых мир чувствует.
10: Ах ты так!
4: Я буду писать все! Поэзии, прозу, романы, очерки и пьесы, как Шекспир!
10: Ах ты так!
4: Это настоящая карьера. И это путь к сердцу Руфи. Куда какому-нибудь мистеру Бетлеру, который получает 30 тысяч в год и мог бы стать членом Верховного Суда, если бы захотел.
10: Ах ты так!
4: Писать.
0: Мартин разжал руки. Белая теплая волна подхватила его.
6: Билл, постой. Куда ты, а? Уж не хочешь ли ты удрать от меня?
4: Как вас зовут?
6: А вы мне разве сказали, как вас зовут?
4: Да вы и не спрашивали. Меня и в самом деле зовут Билл.
6: Ха.
4: Верно, верно.
6: Подите вы.
4: Билл? Билл Питт, никак иначе.
6: Врете.
4: Ну, пусть будет Билл.
6: Так я и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе.
4: Давно ушла с консервного завода?
6: Вы почем знаете?
4: По рукам.
6: По рукам?
4: По шрамам и царапинам.
6: А, это есть. Ну и что?
4: Ничего.
6: Пойдемте.
4: Куда?
6: Куда-нибудь. Выпить кофе, поесть мороженого.
4: В программе есть одна ошибка. Я сегодня занят.
6: Вздумали навестить больного друга?
4: Нет, зачем? У меня свидание с одной девушкой.
6: Не врете?
4: Честное слово, правда.
6: А со мной когда? В другой раз?
4: Можно.
6: Я пошла.
4: Идите.
6: Меня зовут Лиззи. Лиззи Каннелли. Я живу на 5-й улице у рынка.
4: У меня свидание с вами, Руфь. Я не хочу других свиданий.
0: Белая теплая волна подхватила Мартина. Марипоза прошла мимо него, как огромная черная стена, сверкая огнями еще освещенных кое-где иллюминаторов.
6: Итак, мистер Бетлер, дорогой Мартин, смог.
4: Руфь, я сочиняю.
6: Сочиняете?
4: Да. Пишу.
6: Пишете?
4: Да. Я решил стать писателем.
6: Писателем?
4: Да.
6: Ну, видите ли, литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не специалист, конечно, я просто высказываю общеизвестные истины, но ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно 3 года, а то, пожалуй, все 5. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому очень многие хотят стать писателями и пробуют свои силы.
4: А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности?
6: Даже если у человека есть способности к ремеслу кузнеца, разве этого достаточно?
4: Так что же вы мне посоветуете? Но только помните, что я действительно чувствую, что могу писать.
6: Да вам надо учиться. Независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы вы карьеру ни избрали. И оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу.
4: Да.
6: Но вы можете и тогда продолжать писать.
4: Потому что без этого не будет и учения.
6: Ой, я все забываю об этом. И почему вы не родились готовым доходом?
4: Я предпочитаю здоровье и воображение, а доходы придут. Я бы много делов наделал ради другого человека.
6: Ой, только не говорите делов.
4: Вы правы.
6: Это ужасно вульгарно.
4: Ну, поправляйте меня. Пожалуйста, всегда.
6: Я с удовольствием. У вас очень много хорошего, Мартин. И мне хотелось бы, чтобы это все стало еще лучше, Мартин.
4: Лепите. Лепите из меня что вам угодно.
0: Пароход шел быстро. И едва Мартин успел подумать об этом, как очутился уже далеко за кормой и спокойно поплыл по вспененной поверхности океана.
4: Садитесь на куртку, Руфь.
6: А вы?
4: А я люблю сидеть прямо на траве. Садитесь.
6: Красота?
4: Она сделала свое дело.
6: Кто?
4: Трава. Она исполнила свое жизненное назначение.
6: Не понимаю.
4: Трава питалась влагой зимних ливней, боролась с первыми весенними ураганами, цвела и кормила насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, а теперь, свершив свой долг перед миром...
6: Мне кажется, что вы перестаете понимать красоту из-за этого вашего практического подхода.
4: У красоты есть свое значение. Вот смотрите, я зарываюсь лицом в траву, и этот запах, который я вдыхаю, рождает во мне 1000 мыслей и образов. Ведь я вздохнул запах вселенной, я слышу песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу и смерть. Бесконечные видения возникают в моем мозгу, и мне бы хотелось передать их вам, всему миру. Но как мне сделать это? Язык мой скован. Я хотел словами передать вам все, что я чувствовал сейчас, когда вдыхал аромат травы, и ничего у меня не вышло. Какой-то бессвязный набор слов. А мне так хочется говорить.
6: Ну, вы отлично говорите.
4: Но это невозможно. Нельзя рассказать. Нельзя передать.
6: А вот мистер Бэтлер... Всеми признанный оратор.
4: Да что там, мистер Бэтлер?
11: Газеты, газеты, газеты. Покупайте газеты, газеты.
12: Газеты, газеты.
0: Газеты, газеты, газеты. Выстрел в Белом доме. Париж больше не в моде. Обезьянка Бетси протестует. Газеты, газеты, газеты.
4: Кто ты такой, Мартин Иден? Кто ты и что ты? Где твое место? Твое место возле такой девушки, как Лиззи Каннелли. Твое место среди толпы трудящихся людей, там, где все вульгарно, низко и грубо. Твое место среди рабочего скота, в грязи и навозе. Нюхай же эту вонь, черт тебя побери. Нюхай хорошенько. А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем никто не думает из твоих товарищей, отмахиваться от Лиззи Каннелли и любить девушку, которая на миллионы миль выше тебя и живет среди звезд. Кто ты такой? Что ты такое, черт тебя возьми? Доведет ли все это тебя до добра?
0: Мартин спокойно плыл по вспененной поверхности океана. Бонита, привлеченная белизной его тела, кольнула его, и Мартин рассмеялся. Боль напомнила ему, зачем он в воде.
4: Не знаю, Руфь, одобрите ли вы мои начинания?
11: Ну что, что опять?
4: Я решил, что жить на прежней квартире мне не по карману.
11: Ну и что?
4: Я уже снял комнату в очень тихом доме и купил керосинку, и буду сам
11: вот
4: себе готовить.
11: Вот и мистер Бэтлерс это уже начинал.
4: Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру и с завтрашнего дня примусь за работу.
11: Вы поступили на службу. Ну что же вы мне ничего не сказали? А что за служба?
4: Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать.
11: Писать?
4: Я напишу настоящие вещи, шедевры.
11: Ну какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры? Ведь вы же не можете продать их.
4: Ну не скажите.
11: Мартин, эти ваши рассказы, это просто ужас.
4: Эту вещицу я назвал «Котел». Ее отвергли 4 или 5 журналов, а мне рассказ все-таки нравится.
11: Просто ужасно.
4: Но это жизнь. А жизнь не всегда прекрасна. Может быть, я очень странно устроен, но я и здесь нахожу красоту. Наоборот, она мне кажется еще в 10 раз более ценной в таком...
11: Почему? Почему эта несчастная женщина не могла... Ну, да это безобразно. Но это гадко, это грязно, если хотите.
4: Но я никогда не думал об этом и никогда не предполагал.
11: Почему вы не можете взять, хотя бы более красивого сюжета?
4: Послушай,
11: мы знаем, что в мире много грязи, но это вовсе не значит, что это может быть...
4: Но это жизнь, это реально, это правда! Я могу описывать жизнь только такой, какой ее вижу.
11: У меня были совсем иные планы и надежды. Я считала и сейчас считаю, что вам лучше было бы поступить все-таки в папину контору. У вас большие способности, я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом.
4: Как мистер Бэтлер.
11: Я знаю, что мистер Бэтлер вам почему-то не по душе.
4: Да!
13: Мартин.
4: Лиззи.
13: Кто была та молодая дама, с которой я вас встретила однажды?
4: Так, одна знакомая.
13: Как ее зовут?
4: Руфь. Ее зовут Руфь.
11: Мартин.
4: Руфь.
11: А кто была та красивая девушка, которая вас окликнула?
4: Так, одна знакомая.
11: Как ее зовут?
4: Лиззи. Ее зовут Лиззи.
11: Когда вы полюбили меня, Мартин?
4: А вы, Руфь?
11: Мартин, дорогой. Как я рада, что я женщина.
4: У меня голова кружится от счастья.
11: Но это так не похоже на любовь, как я ее себе представляла.
4: Как же вы ее себе представляли, Руфь?
11: Не знаю. Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас.
4: Да.
11: Я теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень хорошим со мной. Помните, что я еще совсем дитя, и я никого никогда не любила.
4: И я тоже. Мы оба дети.
11: Но этого не может быть. Не может быть, чтобы вы... Ведь вы были матросом. А матросы я знаю.
4: Привыкли иметь жен в каждом порту. Вы это хотели сказать?
11: Да.
4: Но ведь это же не любовь. Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете, когда я возвращался в первый раз от вас, меня чуть-чуть не забрали.
11: Не забрали? Как?
4: Очень просто. Полицейский подумал, что я пьян. Я был и в самом деле пьян. От любви.
11: Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети.
4: Да.
11: Я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь.
4: Но я же вам ответил, что никого раньше не любил. Вы моя первая любовь. Моя самая первая любовь.
11: А все-таки вы были матросом.
4: И тем не менее полюбил я вас первым.
11: Да. Но ведь были женщины. Другие женщины. А кроме того, я старше вас на целых 4 года.
4: И все-таки вы дитя. А по жизненному опыту я старше вас на 24 года. В действительности, оба мы были детьми во всем, что касалось любви. И по-детски неумело и наивно выражали свои чувства.
11: Несмотря на мой университетский диплом и ученую степень.
4: И несмотря на мой суровый жизненный опыт. Мы сидели, озаренные сиянием меркнущего дня.
11: Разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные.
4: Мы дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела нас, и твердо верили, что любим так, как никто еще никогда не любил на свете. Мы беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь точно восстановить, что мы тогда думали и чувствовали. Облака на западе поглотили заходящее солнце, небо над горизонтом стало розовым, все кругом потонуло в этом розовом свете. Руфь запела «Прощай, счастливый день».
11: Я пела, положив голову тебе на плечо.
4: И ее руки были в моих руках.
11: И его руки были в моих руках.
4: И каждый из нас в этот миг держал в своей руке сердце другого.
0: Мартин перестал плыть. Но как только волны сомкнулись над ним, он снова заработал руками. «Воля к жизни», — подумал он, и, подумав, презрительно усмехнулся. «Да, у него есть воля, и воля достаточно твердая, чтобы последним усилием пресечь свое бытие».
11: «Ну, может, редактор был прав? Исправляй ваши песни море».
14: «Что?»
11: Ну, если бы редактор не умел правильно оценивать литературные произведения, он не был бы редактором.
14: Ой, ну, это только лишние доказательства устойчивости общепринятых мнений. То, что существует, считается не только правильным, но и лучшим. Самый факт существования чего-нибудь рассматривается как его оправдание. Конечно, люди верят в эту чепуху только благодаря своему закоснелому невежеству и благодаря самообману.
11: Я не знаю, ну и...
14: И невежественные люди воображают, что они мыслят и распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле.
11: Я не знаю, вы всегда так ужасно все обобщаете, да... что я просто перестаю понимать ваши мысли. Да, я говорю, что если редактор...
14: А я вам говорю, что все редакторы, по крайней мере 99 из них, это просто неудачники. Это неудавшиеся писатели. Не думайте, однако, что им приятнее тянуть лямку в редакции, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс. Все двери к литературному успеху охраняются этими литературными неудачниками, редакторами, их помощниками, рецензентами, вообще всеми, кто читает рукописи. Это все люди, которые некогда хотели стать писателями, но у которых не хватило пороха. И вот они-то, оказавшиеся самыми бездарными, являются вершителями литературных судеб и решают, что нужно и что не нужно печатать. Они жалкие и бесталанные, судят гения. А за ними следуют критики, обычно такие же неудачники. От их критических статей тошнит, как от рыбьего жира.
11: Мартин.
14: Не говорите мне, что это не так. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на критику. Есть, конечно, великие критики, но они редкие, как кометы.
11: Ну, хорошо. Ну,
14: и вы не думаете, не думаете.
11: Ну, хорошо, Мартин, но если это так, для талантливых людей все двери редакции закрыты, то как же они выдвинулись в великие писатели?
14: Они совершили невозможное. Они создали такие пламенные, блестящие произведения, что все их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успеха благодаря чуду, выпадающему на долю одного из тысячи. Они вроде гигантов, которых нельзя одолеть. И я сделаю то же. Я добьюсь невозможного.
11: А если вы потерпите неудачу?
14: Я?
11: Ну, вы должны подумать и обо мне, Март.
14: Если я потерплю неудачу?
7: Мартин?
14: Масляная рожа.
7: Ах ты так!
14: Ай-яй-яй-яй-яй. Мне было 17 лет.
7: А мне 19.
14: Ты с компанией?
7: Конечно.
14: Я тоже позвал кое-кого.
7: Идет.
14: Будем драться до конца.
7: До конца так до конца.
14: Идет.
7: Встретимся у ворот типографии.
14: Ладно, идет. Газеты.
15: Новый подельник.
14: Покупайте газеты.
15: Новый подельник. Новый
11: подельник. Газеты.
15: Новый подельник.
7: Покупайте газеты. Убит мэр Нью-Йорка. Новое падение акций. Лягушка Хилин, чемпионка Соединенных Штатов по прыжкам со стола. Газеты.
0: Мартин принял вертикальное положение. Он взглянул на звезды и в то же время выдохнул из легких весь воздух. Быстрым, могучим движением ног и рук он заставил себя подняться из воды, чтобы сильнее и быстрее погрузиться. Он должен был опуститься на дно моря, как белая статуя.
11: Я говорила с папой и с мамой. Я еще никогда с ними так не воевала. Я была непочтительна и дерзка. Они оба настроены против вас. Но...
14: Что говорил ваш папа?
11: Папа сказал, что вы социалист.
14: Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы же не знаете ни их самих, ни их взглядов.
11: Ну, ваши взгляды, во всяком случае, совпадают со взглядами социалистов. Папа говорит...
14: Что говорила ваша мама?
11: Мама? Мама не хочет, чтобы ее дочь, ее чистая девочка, полюбила матроса. Мама сказала...
14: А что говорите вы?
11: Я так твердо говорила им о моей любви к вам, что папа наконец согласился принять вас к себе в контору.
14: А?
11: Он даже решил положить вам сразу приличное жалование, чтобы мы могли пожениться и жить самостоятельно где-нибудь в маленьком коттедже. Это очень мило с его стороны. Не правда ли, Мартин?
14: Вы любите меня?
11: Люблю. Люблю, люблю.
14: Ну почему вы меня любите? Ведь это та самая сила, что заставляет меня писать, заставляет меня вас любить.
11: Мартин.
14: Вы любите меня потому, что я не похож на окружающих вас людей. Я не создан для конторки, для бухгалтерских книг, для мелкого крючкотворства. Заставьте меня делать то же, что делают все эти люди, дышать одним с ними воздухом, и вы уничтожите разницу между мною и ими. Уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите. Самое живое, что только есть во мне, это страсть к творчеству. Ведь вы бы меня никогда не полюбили, будь я каким-нибудь заурядным олухом, не мечтающим о литературе.
11: Вы забываете, что бывали и раньше чудаки-изобретатели, которые всю жизнь бились над изобретением какого-нибудь вечного двигателя. Их жены, разумеется, любили их и страдали вместе с ними из-за их чудачества.
14: Стало быть, вы считаете, что моя цель так же химерична, как поиски вечного двигателя?
11: М?
14: Вы хотите, чтобы я поступил на службу?
11: Да. Да, папа предлагает вам.
14: Знаю, знаю. Но скажите мне прямо, вы в меня больше не верите?
11: Не в вас, Мартин. Ваш литературный талант, мой милый.
4: Вы прочли все мои произведения. Что вы о них думаете?
11: Что я думаю?
4: Вам кажется, что это очень плохо? Хуже того, что пишут другие?
11: Другие? Другие получают деньги за свои произведения.
4: Это не ответ на мой вопрос. Считаете ли вы, что литература не мое призвание?
11: Ну, хорошо. Я вам отвечу. Я не думаю, что вы можете стать писателем.
16: Масляная рожа! Мартин! Пришел! Пришел!
4: Ух, как насладятся наши бесплатные зрители.
17: Даже позавидуешь, сколько удовольствия они получат.
4: До конца?
17: До конца.
0: Погрузившись, Мартин начал вдыхать воду, как больной вдыхает наркотические средства, чтобы скорее забыться. Но когда вода хлынула ему в горло и стала душить его, он непроизвольно, инстинктивным усилием вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды.
13: Мартин.
4: Лиззи.
13: Я ждала все эти годы,
4: я
13: Мартин.
4: Я не гожусь мужья, Лиззи.
13: Ой, я не то хотела сказать. Во всяком случае, это меня мало заботит. Да, это меня мало заботит. Я горжусь вашей дружбой. Я все готова для вас сделать. Такая уж я, наверное.
4: Мне очень хочется поддаться искушению, но...
13: Не будем говорить
4: вы
13: об этом.
4: Вы хорошая и благородная девушка. Это я должен гордиться вашей дружбой. Я и горжусь, да-да. Вы для меня точно луч света в темном и мрачном мире. Я буду с вами так же честен, как вы были со мной.
13: Мне все равно, честны вы со мной или нет. Вы можете делать со мной все, что хотите. Вы можете повергнуть меня в грязь и растоптать, если хотите. Но это можете только вы. Недаром я с детских лет привыкла сама собой распоряжаться.
4: Вот потому-то я и должен быть честным с вами. Вы такая славная, благородная, что и я должен поступать с вами благородно.
13: Мартин!
4: Я не могу жениться и... Ну да, и не могу любить, не женившись. Хотя прежде это со мной бывало. Я очень жалею, что повстречал вас сегодня. Но теперь ничего не поделаешь, Лиззи. Я даже рассказать не могу, до чего вы мне нравитесь. Больше того, я восхищаюсь и преклоняюсь перед вами. Вы замечательный, вы поистине замечательная девушка. Но что пользы говорить вам об этом? Мне бы хотелось сделать только одно. Ваша жизнь была тяжела. Позвольте мне облегчить ее.
13: Да.
4: Я скоро получу очень-очень много денег. Очень много денег. Ну, очень много.
13: Да.
4: Мне бы хотелось отдать эти деньги вам. Вы можете поступить на курсы, изучить какую-нибудь профессию, можете стать стенографисткой, я буду помогать вам.
13: Мы будем говорить
4: об этом. Или, может быть, ваши родители еще живы? Я бы мог, например, купить им бакалейную лавку. Скажите только, что вы хотите, и я все для вас сделаю.
13: Пора идти, я устала. Господи, я могла бы умереть за вас. Умереть.
4: Руфь, ты моя невеста. Я не хочу другой невесты.
0: Мартин вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды. Воля к жизни, снова подумал он с презрением, тщетно стараясь не вдыхать свежий ночной воздух наболевшими легкими. Хорошо, он использует другой способ.
18: Русь! Если вы осмелитесь приставать к моей сестре, я позову полицейского.
4: Постранитесь-ка немножко.
18: Она не желает с вами разговаривать.
4: Я должен говорить с Руфью.
18: Ваша навязчивость отвратительна.
4: Руфь!
11: Что, Мартин?
4: Вы действуете по доброй воле?
11: Да, действую по доброй воле.
4: Хм. Руфь, это молодой репортер. Я его вздул сегодня как следует. Я сам с изумлением узнал, что являюсь одним из виднейших лидеров социализма. Я выступал на митинге, я говорил, но говорил совсем не то, не так, как это репортер изобразил.
11: Дело не в этом.
4: Руфь, послушайте, я хотел только доказать им, что мир принадлежит сильным, что Ницше был прав, и что они ошиблись диагнозом. Я нисколько не заражен бактерией социализма. Я индивидуалист. Я предпочитаю обратиться к древнему аристократизму. Мир принадлежит сильным, который так же благородный, как и могучий, и который не барахтается всю жизнь в болоте купли и продажи. Мир принадлежит истинным аристократам.
11: Папа и мама оказались правы. Мы не подходим друг к другу.
4: Да мне наплевать, что они думают. Я хочу слышать это из ваших уст.
11: Мы не подходим друг к другу. И надо радоваться, что это обнаружилось не слишком поздно.
4: Ваш отец уверен, что я социалист, а эта писанина послужила ему подтверждением.
11: Дело не в этом. Если бы вы захотели поступить на службу, постарались занять какое-то место в жизни...
4: Да я и...
11: Ну, это было невозможно. Слишком распутно и беспорядочно вы жили раньше. Я понимаю, что вас бронить не за что. Вы действовали согласно своей природе.
4: Руфь!
11: И в соответствии с вашими прежними привычками.
4: Руфь, послушайте.
11: Вы так опозорили меня, что мне теперь стыдно встречаться со знакомыми. Все теперь толкуют обо мне. Вот все, что я могу вам сказать. Вы меня сделали несчастной. Я больше не хочу вас видеть.
4: Знакомые, сплетни, газетное вранье. Такие вещи не могут оказаться сильнее любви. Значит, вы просто меня никогда не любили.
0: Мартин глубоко вздохнул несколько раз, набрав как можно больше воздуха, он, наконец, нырнул головою вниз со всею силой, на какую только был способен. Он погружался все глубже и глубже.
9: Мартин!
4: Джим!
9: Как дела, Март?
4: Пойдем, выпьем.
9: Не по моей части. Я теперь не пью.
4: Не пьешь?
9: Нет охоты.
4: Да ну.
9: Я женюсь, Март. Такая девчонка.
4: Да ну.
9: Ах, Март. Ну какого черта ты не женишься?
4: А то пойдем. Выпьем.
0: Покупайте газеты. Отрывки из романа Мартина Идена. Великая книга великого писателя. Мартин Иден, гений века. Газеты, газеты, газеты.
13: Мартин.
4: Лиззи.
13: Какая?
4: Что с вами?
13: Как она на вас посмотрела?
4: Кто?
13: Вон та красотка.
4: Как она посмотрела?
13: Я сразу поняла, что значит этот взгляд.
4: Я давно уже привык к таким взглядам, равнодушен к ним.
13: Этого быть не может?
4: Может.
13: Значит, вы больны?
4: Никогда еще я не был так здоров. Я прибавил в весе 5 фунтов.
13: Я не говорю, что вы телом больны, я говорю про ваш мозг. У вас в голове что-то неладное, и я и то вижу. А что я такое? Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло. Вы не можете относиться равнодушно к женщинам, да еще когда они на вас так смотрят. Это неестественно. Вы ведь не маленький мальчик. Честное слово, я была бы рада, если бы явилась, наконец, женщина, которая расшевелила бы вас.
4: Кто ты такой, Мартин Иден? Ты не зверь. И это никудышное ницшианство. Ты бы должен жениться на ней и дать ей то счастье, к которому она так рвется. Но ты не можешь, и это стыд и позор. Вся моя жизнь — ошибка и позор. Да, моя жизнь — ошибка и позор.
0: Мартин погружался все глубже и глубже. Открытыми глазами он видел голубоватый фосфорический свет. Бониты, как привидения, проносились мимо. Он надеялся, что они не тронут его, потому что это могло разрядить напряжение его воли. Они не тронули, и он мысленно благодарил жизнь за эту последнюю милость.
4: Войдите.
11: Можно?
4: Руфь?
11: Никто не знает, что я здесь.
4: Что вы сказали?
11: Никто не знает, что я здесь.
4: О!
11: Я видела, как вы вошли в гостиницу, подождала немного и последовала за вами.
4: О!
19: Знаменитость!
4: Итак, вы последовали за мной?
11: Я сначала видела вас на улице с той девушкой.
4: Да, я провожал ее в вечернюю школу.
11: Разве вы не рады меня видеть?
4: О, да, но благоразумно ли, что вы пришли сюда одна?
11: Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь.
19: Знаменитость.
11: Мне очень хотелось вас видеть. Я пришла сказать вам, что понимаю, как я была глупа. Я пришла потому, что не могла больше. Потому что мое сердце приказывало мне прийти. Потому что я хотела прийти.
4: Почему вы так дрожите? Вам холодно? Затопить камин?
11: Это нервное. Я сейчас овладею собой. Мне уже лучше. Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хелгуда.
4: А теперь ваша мама хочет, чтобы вышли за меня?
11: Мама не стала бы сопротивляться.
4: А она считает меня подходящим мужем для вас? А ведь я не стал лучше с тех пор, как она расстроила нашу помолвку. Я не переменился. Я все тот же Мартин Иден. Я не поступил на службу. Я не намерен поступить на службу.
11: Мартин, не будьте жестоким. Вы даже ни разу не поцеловали меня. Вы точно камень. Ну, подумайте, на что я решилась. Подумайте, куда я пришла.
4: А чего же вы раньше на это не решились? Когда я жил в каморке, когда я голодал. Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иденом. И как человек, и как писатель.
11: Мартин!
4: Этот вопрос я задавал за последнее время очень часто, и не только по отношению к вам, но и по отношению ко всем. Несомненно, что нужен людям не я сам по себе, потому что я тот же Мартин Иден, которого они прежде знать не хотели. Значит, они ценят во мне нечто другое, нечто такое, что вовсе не относится к моим качествам, что не имеет со мной ничего общего. Сказать вам, что во мне ценится, то, что я получил всеобщее признание. Но ведь это признание вне меня. Оно существует в чужих умах.
19: Как заговорил?
4: Кроме того, меня уважают за деньги, которые я теперь имею. Но и деньги — это тоже вне меня.
19: Вне его.
4: А между тем, и вам я тоже стал нужен из-за славы и денег.
11: Ой, вы надрываете мне сердце. Вы знаете, что я люблю вас. Что я пришла сюда только потому, что люблю вас.
4: Я боюсь, что вы не совсем меня поняли. Скажите мне вот что. Почему вы любите меня сильнее, чем в те дни, когда у вас хватило решимости от меня отказаться?
11: Простите. Простите и забудьте.
4: Поздно.
11: Я все время любила вас.
4: Слишком поздно.
11: Начнем сначала, Мартин. Я многому научусь. Начнем сначала. За последние 10 минут я уже многому научилась. Разве я когда-нибудь бы решилась прийти сюда, к вам.
19: Я предупреждал, ведь я предупреждал. Он стал знаменитостью. Я предупреждал.
11: Март, ну взгляните на меня.
4: Я болен, Руфь. Нет, не телом. Душа у меня больная. Мозги. Все для меня потеряло ценность. Я ничего не хочу. Если бы вы пришли полгода тому назад, все могло бы быть по-другому. Но теперь уже поздно. Слишком поздно.
11: Нет, не поздно. Поздно. Нет.
4: Я болен, очень болен. Я даже не подозревал до сих пор, что так сильно болен. Что-то случилось со мной. Я никогда не боялся жизни, и я не мог себе представить, что потеряю вкус к жизни. Но теперь я оказался пришпилен жизнью. Во мне не осталось

0: ехать обратно домой.
1: Русь, пойдем.
0: Когда я был беден, я не смел даже приблизиться к вашей сестре. А когда у меня завелся текущий счет в банке, вы сами приводите ее ко мне. Вы приводите ее ко мне.
2: Мартин, я могла бы умереть за вас. Умереть.
3: Ну, подумайте, на что я решилась.
2: Мартин, я могла бы умереть за вас.
3: Умереть. Подумайте, куда я пришла.
4: Ай-яй-яй, боже, что мы были за скоты, что за дикие звери. Ай-яй-яй-яй, я страдал, мучился, потел, обливался кровью, ликовал, когда кулаки мои попадали в цель. Ай-яй! Ха!
1: Покажи руку. Ты меня хватил кастетом. А ну назад. Все назад. Понятно? Назад. Это мое дело. И никто пусть не мешается.
5: Еще хочешь? Говори, хочешь? Хочешь? Хочешь?
6: Все-таки побил тебя, масляная рожа. Мне понадобилось для этого 6 лет. Но я побил тебя.
1: Кто ты такой, Мартин Иден? Доктор, я болен, доктор.
7: Дышите.
1: Доктор, я первый раз за всю жизнь путешествую в первом классе.
7: Дышите.
1: Прежде во время плавания на таких судах я или стоял на вахте, или обливался потом в глубине кочегарки.
7: Дышите глубже.
1: В те дни я нередко высовывал голову из люка и смотрел на толпу разодетых пассажиров, которые гуляли по палубе, смеялись, разговаривали, бездельничали.
7: Глубже, так, хорошо, еще.
1: Теперь я смотрю на пассажиров, и чем больше я к ним присматриваюсь, тем больше они раздражают.
7: Скажите,
1: меня. Тогда мне, вылезшему из душной угольной ямы, все это представлялось каким-то раем.
7: Присядьте.
1: А вот теперь я сам в качестве почетного пассажира.
7: Встаньте.
1: Я сижу по правую руку от капитана.
7: Нагнитесь.
1: От капитана. Между тем я тоскую о кубрике и кочегарке, как о потерянном рае.
7: Хорошо, ложитесь.
1: Я пошел в кубрик к матросам, но не мог найти в себе ничего общего с этими тупыми, скучными.
7: Экс.
1: Доктор, я в полном отчаянии.
7: Постучим молоточком, блестяще.
1: Нового рая я не нашел.
7: Стянем животик.
1: А старый рай безвозвратно утрачен.
7: Расслабимся вот так.
1: Доктор, я болен.
7: Покажите язык.
1: Доктор!
7: Язык?
6: Очень.
1: Доктор, я очень болен.
7: У вас нет никакой болезни, мистер Иден. Положительно никакой. Ваш организм изумителен. Я вам просто завидую. У вас великолепное здоровье. Ваша грудная клетка — это клетка при вашем могучем желудке, залог несокрушимого здоровья и силы. Такой человеческий экземпляр бывает 1 на 1000, даже на 10 тысяч. Вы можете прожить до 100 лет, если не какой-нибудь несчастный случай.
8: Все глубже и глубже погружался Мартин, чувствуя, как немеют его руки и ноги. Он понимал, что находится на большой глубине. Давление на барабанные перепонки становилось нестерпимым, и голова, казалось, разваливалась на части. Невероятным усилием воли он заставил себя погрузиться еще глубже, пока, наконец, весь воздух не вырвался вдруг из его легких. Пузырьки воздуха скользнули у него по щекам и по глазам, и быстро помчались кверху. Тогда начались муки удушья. Но своим угасающим сознанием он понял,

0: эти муки еще не смерть. Смерть не причиняет боль. Это была еще жизнь. Последнее содрогание, последние муки жизни. Это был последний удар, который наносила ему жизнь.
1: Мистер Иден?
2: Да.
1: Здравствуйте, мистер Иден.
2: Да.
1: Вот он, наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин?
2: Разрешите же, наконец.
3: Газеты. Купите газеты.
4: Знаменитый писатель отправился в путешествие.
0: Купите газеты. Купите газеты. Знаменитый писатель отправляется в путешествие. Мартин Иден, пассажир Марипозы. Купите газеты. Мистер Иден отплывает на Таити. Купите газеты.
2: Кто ты? Кто ты такой, Мартин Иден? Доктор, доктор, я тяжело болен.
5: У вас нет никаких болезней.
2: Доктор, жизнь для меня мучительна.
5: Решительно никаких болезней.
2: Доктор, жизнь для меня мучительна, как яркий свет для человека с больными глазами.
5: Ваш организм изумителен.
2: Доктор, жизнь сверкает передо мной и переливается всеми цветами радуги, а мне больно, доктор.
5: Эта клетка при вашем могучем желудке залог...
2: Гонг будет меня, зовет к ленчу, а я сержусь, что нужно просыпаться.
5: Залог силы и здоровья.
2: Мне нестерпимо больно.
5: Вы можете прожить до 100 лет.
3: Если не какой-нибудь несчастный случай.
2: Доктор. Доктор.
0: Руки и ноги Мартина начали двигаться судорожно и слабо. Поздно. Он перехитрил волю к жизни. Он был уже слишком глубоко. Ему уже не выплыть на поверхность. Казалось, он спокойно и мерно плавает по безбрежному морю видений. Радужное сияние окутало его, и он словно растворился в нем. А это что? Словно маяк. Но он горел в его мозгу. Яркий белый свет. Он сверкал все ярче и ярче. Страшный гул прокатился где-то. И Мартину показалось, что он летит стремглав с крутой гигантской лестницы вниз. Темную бездну. Это он ясно понял. Он летит в темную бездну. И в тот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его.
6: Газеты, газеты, газеты. Покупайте газеты.
7: Утонул знаменитый писатель Мартин Иден.
8: Интервью с пассажирами Марипозы. Кому достанутся деньги Идена?
7: Газеты, газеты, газеты.
0: Утонул знаменитый писатель. Кому достанутся деньги Идена?
2: Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страха и желаний, благословляем мы богов за то, что...
0: Кто ты такой, Мартин Иден?

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Михаил Кузьмин. Подземные ручьи.
2: В подготовке участвуют все инструктора.
3: Ах ты, боже мой!
4: Струков не успел дочитать объявление, как обнаружил, что одна его нога взлетела на воздух. За ней спешит другая. Слишком просторная калоша изображает неискусно цепелин по непрочной мартовской синеве, а туловище через старое пальто чувствует холодную лужу. Он даже не поспел с упреком взглянуть на обледенелый бугорок, с которого так неожиданно свергнулся, засмотревшись на объявление скейтинг-ринга. Недостаток прохожих не дал падению Струкова сделаться уличной сценой. Мальчишки с папиросами были далеко, но компания деловых людей на время перестала произносить варварские названия различных учреждений и поспешила пройти. Да старуха с мешком сочувственно заругалась и запророчила вроде Мережковского близкий провал всего Петербурга. Павел Николаевич отряхивался, не отодвигаясь от беспрерывно капавшей на него воды, как услышал, очевидно, к нему относящиеся слова.
5: На вас льет, и вы стоите в луже. Вот ваша калоша.
4: Молодая еще дама пробиралась к нему, осторожно держа грязную и отлетевшую калошу. Струков растерянно шаркнул ногой по воде.
2: Струков? Павел Николаевич... Благодарю вас.
5: Не стоит. Это не важно. Не то не важно, что вы Струков, Павел Николаевич, а то, что вы свалились.
2: Для вас, конечно, это не важно.
5: Да и для вас не особенно. Неприятно, конечно, но важности особенной нет. И Петербург от этого не провалится. Только не чистите платье, пока оно не высохнет. До свидания.
2: До свидания.
4: Струков почему-то... очень хорошо разглядел и запомнил совсем обыкновенное лицо этой женщины и машинально удержал в памяти низкий и немного глухой звук ее голоса, отлично почувствовав при этом, что эта несколько унизительная для него встреча нисколько не начало какого бы то ни было романа, о котором, положим, он и не думал. Максим Иванович Крылечкин был старик огромного роста, несмотря на идиллическую свою фамилию, и от преклонного возраста походил на разбитый бурями фрегат. Особенно, когда он несся, ничего по близорукости не видя, шатаясь и останавливаясь на каждом шагу, в крылатке, с дождевым сломанным зонтиком и с распиханными по всем внутренним и внешним карманам книгами. Он истори был книжником. В свое время был закрыт, в свое время торговал у Владимирской церкви. И теперь сидел в кооперативе, номинальными хозяевами которого являлись три молодых писателя, авторы небольших книжек стихов, понимающие в торговле столько же, сколько Максим Иванович в готской грамматике. От времени до времени, раза три в год, он заходил пить чай к Струкову, которого знал еще гимназистом и которому по стариковской вольности говорил «ты». На этот раз он пришел с подарком, принеся довольно редко встречающееся «Путешествие молодого Кастиса». Зная, что Павел Николаевич – большой охотник до мистических сочинений, издававшихся в конце 18 и начале 19 века новиковским кружком.
6: «Бери, бери, не бойся, не разоришь. В книжке 4 страниц не хватает, и 20 страниц переплечком перепутаны. Ну, любителю или коллекционеру не продашь, а нелюбителям такая книжка не нужна. Ну, а ты книжки читаешь, не на показ держишь. Поймешь и без 4 листков. Мне она в придачу почти вышла. От одной барыни. Петрова фамилия. Мария Родионовна. Не слыхал?»
2: «Нет, не приходилось. А за книгу сердечно благодарю. Чайку? А?»
6: «Ну ладно, давай чайку».
4: И Струков стал поить Крылечкина американским чаем, который нужно варить, а не заваривать. Но книжник еще раз вспомнил про Марию Родионовну и даже рассказал некоторые известные ему части ее биографии.
6: «Представь, у этой Петровой еще 4 года тому назад был расстрелян муж. По ошибке. Вместо сидевшего с ним же в тюрьме однофамильца налетчика Петрова. Ну, последний же вскоре был освобожден, так как дело мужа Марии Родионовны не было серьезным. Налетчик не постеснялся явиться на квартиру к вдове и попросил от него не отрекаться, так как все равно мужа она этим не воскресит, а его погубит. Ну и Петрова, неизвестно по каким причинам, согласилась исполнить его просьбу. Ну, вообще-то, что сделать было нетрудно, так как они были приезжие, и покойного мужа почти никто не знал. Но слух об этом поступке как-то просочился. Вот и я узнал о нем, хотя никогда близко Петровых не знал».
3: «И что же? Она живет с этим налетчиком, как с мужем, в одной квартире?»
6: «Нет, что ты, он тотчас ушел, говорят, в ноги поклонился».
3: «Вот как? И что, они с тех пор не видятся?»
6: «Не знаю, кажется, иногда заходит в гости. Ха, да он и не налетчиком оказался на поверку».
3: «Кто же такой?»
6: «Да кто его знает? Мало ли Петровых».
3: «Все-таки странно».
6: «Да, она чудная, Марита Родионовна. Всегда довольна. Это теперь-то. А уж всего, кажется, лишилась. И не думай, что она там какая-нибудь Петрова. Ну, конечно, фамилия простая. Да ведь барышня-то она какую фамилию носила? Опасно и произнести ты ее теперь. Так высока. И ничего, как ни в чем не бывало».
4: Крылечкин стал прощаться, отыскивая спинной мешок, который он на всякий случай таскал с собою. Струкова крайне заинтересовала эта история незнакомых ему людей, и он охотно принял предложение книжника зайти на следующее утро вместе к Петровой посмотреть оставшиеся книги.

0: Вы к Петровой? Это по коридору направо. Туда вам.
1: Проходить нужно было через кухню. По старой привычке холодных зим и уплотненного житья она была наполнена людьми и остатками неподходящей мебели. В простенке стояли даже старинные английские часы, медленно и степенно звонившие 11, когда посетители вступили в парки-чат. Три женщины и подросток с мешком крашеных старых досок смотрели на свет бумажные деньги и, не обратив особого внимания на пришедших, послали их в комнаты. Но из узкого коридорчика почти в ту же минуту вышла молодая дама, которую Струков сейчас же узнал. Это она на днях уверяла его, что неважно провалиться в лужу.
2: Прошу вас, проходите.
3: Благодарю вас.
1: Она торопливо провела их в просторную, очевидно нежилую, судя по отсутствию длинных труб через все пространство комнату, и указала на пыльные полки с книгами.
2: Будьте добры, Максим Иванович, посмотрите книги без меня. Что годится, отложите. О цене столкуемся. А я очень занята. Все минуты рассчитаны с этой службы да хозяйством. Не видишь, как время идет. Того и гляди, что в одно прекрасное утро проснешься старухой.
4: Ну-ну-ну-ну-ну. Вам еще о старости рано думать.
2: Да я и не думаю, и нисколько ее не боюсь.
4: Какая вы, однако, храбрая, Мария Родионовна.
2: Храбрая? Ну какая там храбрость? А что многих глупостей я теперь не боюсь, которые прежде представлялись непереносимыми, так это правда. Впрочем, моей заслуги в этом мало.
4: Да, жизнь всему научит.
2: И слава богу, если научит.
3: А ведь мы с вами встречались. Я даже вам представлен. Струков Павел Николаевич.
2: Вероятно, давно, еще в провинции.
1: Петрова не смутилась, но неохотно взглянула пристальней на покупателя.
3: Верно боится, что я знал ее мужа. Нет-нет, значительно позднее. Дня 4 тому назад на бассейной.
2: На бассейной?
3: Да, я, простите, свалился и попал в лужу.
2: А, да-да, помню. У вас был довольно-таки жалкий вид. Значит, мы старинные друзья.
3: Именно.
1: И Петрова протянула Струкову руку, которую Павел Николаевич поцеловал, хотя у него мелькнула странная уверенность, что это не начало и не продолжение романа. В разрозненном томе Вольтера Струков нашел мелко исписанную тетрадку. Не подумав, он начал читать и опомнился только когда кончил. Тогда же он сообразил, что это не дневник позапрошлого столетия, а заметки последних лет и, всего вероятнее, самой Марии Родионовны. Тогда же он обратил внимание и на строчку вверху тетрадки.
3: «Читать после моей смерти». И кто же предполагался читателем? Кто? Уж во всяком случае не я, Павел Николаевич Струков, это ясно. Ах, как неловко получилось. Страшно неловко. Но дело уже не поправишь. И что теперь? Бежать сейчас к ней и признаться или все скрыть? Может быть, она хватится этой тетрадки и будет еще больше волноваться, не зная, в чьи руки она попала? Там ведь и куски дневника, и мысли, и выписки из книг. Чаще всего, кстати, из путешествия молодого Кастиса, которое, очевидно, за последние годы внимательно было прочитано. И почему после смерти? Значит, были мысли об уходе? У такой-то молодой женщины. Видимо, выход из непоправимого положения. Однако что-то удержало. Что?
1: Размышления Струкова набегали одно на другое, словно волны. Вопросов было много, но и ответы вдруг стали всплывать на основе прочитанного, то есть почти подсмотренного и подслушанного. Все написано в 1918-21 годах. Струкову запомнились отдельные отрывки из тетради. Запомнились не в том, может быть, порядке, как они следовали один за другим в рукописи, но так, как они в голове у него соединились, объясняя автора. Может быть, более драматические сцены, более важные мысли им опущены, но то, что запомнилось, запомнилось не без причины же. Какой-то подземный ход души за этими разбросанными кусками был ему ясен.
2: Конечно, я нисколько не запомнила его лица и только на третий, на четвертый раз разглядела. Он простоват, но красивый и стройный. Полувоенная форма, как теперь говорится, комиссарская, очень идет к нему, как и ко всем молодым людям. Когда Яков Давыдович в 45 лет напялил френч, это, конечно, смешно. Но видеть его мне очень тяжело. Зовут безвкусно. Аркадий. Странное все-таки положение. Очень романтично. Хотя без всякого романа.
3: Хорошо, что я барышня была деревенская и не презирала никогда физических занятий. Какими глупостями у нас забиты были мозги.
2: Сначала мне все снились всякие любимые кушанья. Теперь перестала. Я ем все. Если случается, с удовольствием покушаю вкусные вещи, но от недостатка их не страдаю. Так и во всем. Это не аскетизм, а более точная оценка наших потребностей. Все становится на свое 10-е и даже 20-е место. Физические наши потребности могут быть сведены до минимума. Это большое освобождение. Жалко, что я приведена к этому необходимостью, но приобретение остается приобретением. Только не терять хорошего и бодрого расположения духа, и все выиграно. Да и кого я испугаю своей злобой или малодушием?
3: Название учреждения, где я служу, чудовищно, но слова в таком роде я уже читала в книге телеграфных сокращений. Это деловитость, конечно. Помнится, у Хлебникова была теория, что для житейского и делового обихода введутся цифры, предоставляя слова и их полнозвучное значение одной поэзии.
2: Письмо от Лидии. Она в Шанхае. Кто в Праге, то в Цюрихе, Лондоне, Токио. Мы рассеялись, как в Библии. И мир тесен, как в 18 веке. Всесветные граждане. Алексей Михайлович очень скучает в Берлине. Я думаю, такой русский человек. И опять предрассудок. Родина — это язык, некоторые обычаи, климат и пейзаж.
3: Выписка из путешествия молодого Костиса. Дух злобы продолжал. Я старался, во-первых, разделить человеков на столько разных народов, сколько возможно было. Повсюду возбуждал я национальную гордость, дабы одна нация ненавидела и гнала другую. Везде старался ввести иные нравы, иные мнения, иные обычаи, иные одежды. Когда я разделил таким образом все народы, которые вообще долженствовали составлять одно общество, то принялся потом делить каждый народ. Разделил их на классы и отравил гордостью каждое сердце, дабы одно состояние почитало себя лучше другого, и беспорядок умножился. Через разность мнений отвел я человеков от чистейшего разума и от пути к истине, через самолюбие от любви к целому, через корысть от пользы общественной, одинакие органы, одинакие чувства, одинакие нужды имеют все человеки вообще. И для того равное почитание, равная любовь и равные выгоды необходимо должны соединять их. Равное ко всем почитание должно руководствовать ум ваш как закон, Равная любовь должна руководствовать сердце ваше как средство, равная польза должна руководствовать действия ваши как цель.
2: В детстве у нас была ящерица. В положенное время она меняла шкуру. Нужно было видеть, как она вертела и била хвостом, терлась о стенки. Старая кожа лопалась и сухими колечками разлеталась от ударов ее хвоста. Покуда веселая, помолодевшая, она не делалась яркой, изумрудной, блестящей. Так с нас, иногда не без труда, один за другим, слетают всевозможные предрассудки и зависимости, нелепые и смешные.
3: Мне мило многое, и очутись сейчас с Лидией в Шанхае, я не без удовольствия посидела бы в ресторане, глядя на розовое море, в компании с международными моряками. Но мне очень скоро это надоело бы. И потом... Я знаю теперь, что жизнь не в этом, что это не главное. Так же, как знаю, что не состоянием мостовых измеряется культура страны, и что от неба нельзя отгородить ни вершка в личное пользование. Да.
2: Не Аркадий ли дал толчок к моему перерождению? Может быть, и он, и смерть мужа, не говоря об общих причинах. Странно, только его, да не только его, а многих, жадность к жизни. Сама эта жадность понятна в 20 лет, но направлена она на такие пустяки, на сапоги, палки, фронтовство, театры. И это серьезно, именно на то, от чего я благополучно избавляюсь. А любовь к жизни так нужна, но в какой-то другой форме, более одухотворенной, что ли. Может быть, это упоение вещественными благами, прежде для него недоступными, и пройдет? Подумать, к какому краху привела эта слепая вещественность Западную Европу?
3: И потом, я перестала считать свою почтенную личность пупом земли и от этого только выиграла. Что называется, награжденная добродетель.
2: Земной рай — бессмысленное мечтание, но, кажется, неискоренимое в человечестве.

0: Струков все-таки отнес тетрадку Марии Родионовне. Она поблагодарила и немного смутилась.
1: Вы не читали этого?
2: Признаться вам, читал.
1: Ну что же делать? Вы не знали, что это секрет.
2: И я вам очень благодарен.
1: За доставленное удовольствие?
2: Без шуток. Вы достойны удивления.
0: Петрова приблизилась к нему и прищурила слегка серые свои глаза.
1: Не принимайте только, пожалуйста, всего этого за главу из романа. Тем более, что муж мой оказывается жив и скоро возвращается из лагеря.
2: А как же Аркадий?
1: При чем тут Аркадий? Это не роман, а самая настоящая жизнь. Мужа не расстреляли, а сослали на работы, положим, за вину однофамильца. А теперь и он свободен. Я верно его дождалась и даже стала лучше, приспособленнее.
2: Мария Родионовна, можно вам задать один вопрос?
1: Пожалуйста. Все равно ведь мы, вероятно, больше не встретимся с вами.
2: Почему ваши записки носят характер предсмертных? Там и надпись даже есть соответствующая.
1: Они и предполагались мною такими, а вышли записками перед жизнью. Я собираюсь жить, и даже очень. На прощание и я вам задам один вопрос, более простой. Вы бывали в Оланецкой губернии?
2: Нет, не случалось.
1: Это страна диковин и колдунов. Там есть реки, ручьи, исчезающие на время под почвой, потом за много верст снова выбивающиеся на незнакомом свежем лугу. Так и я. Теперь я подземно, слепо, может быть, прорываю свой путь и верю. Прохладно и душисто будет долина, куда пробьются верные мои волны.

0: Вы слушали радиоспектакль «Подземные ручьи» по одноименному рассказу Михаила Кузьмина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Тише ты. Ретивый милиционер. Жену разбудишь. А жену разбудишь? Какая уж тут рыбалка.
1: Леня! Лень!
0: Да.
1: Бутерброды взял?
0: Не волнуйся, Валюша. Взял, все я взял. Спи. Спи.
2: Ну так. Пошли.
0: О, Осичек. Это хорошо. Это значит, поклюет. Где же наши удочки? Это что такое? Ой-ой-ой, не пугай меня. Ух ты, барбос. Ты откуда? В такую рань-то, а? Ты посмотри, 3 часа ведь.
3: Что?
0: Потерялся. Ну, ничего. Погоди, сейчас сообразим. Что же нам с тобой делать, а? А знаешь что? Возьму-ка я тебя под государственную охрану, а? А, обрадовался? Ну, ладно. Пошли. Тихо. Вот тут в кустах у меня весла.
4: Ну, помогай.
0: Вот. Тихо. И что это, дурачок? Ты понимаешь, тут какой секрет-то? Весла у меня, барбос, на той неделе увели. Ну, украли. Прямо из сарайчика. А мне Николаич-то из поселка новый вырезал. Видал, какие? Зачервонец. Но Валентине не гу-гу. Понял, барбос? Смотри у меня. Договорились? Она и так считает, что я слишком много времени трачу на рыбацкие прихоти. Ну, пошли, вперед. Вперед. Слышишь? Первая электричка. А может, последняя. Как считать? Ну-ну-ну, впереди. Иди. Ох ты. Ну, подожди. Это кто же нас с тобой опередил? Не уж Масленников. Не как он. Чуешь? Как медведь ломит через чащу, а, барбос? Ты от злодея, а? И ведь не предупредил. А еще сосед называется. Рыбацкая солидарность должна быть, барбос, или нет? Ну вот видишь, ты понимаешь, а Масленников нет. Но ничего, мы его сейчас с тобой на шоссе перехватим. А ну-ка пошли. Постой. Мать честная. Сбили Масленникова. Барбос, со мной. Ушел. Как мерзавец. Без огней. Белые жигули. Масленников. А вот и он. Сейчас, подожди-ка. Надо перевернуть. Стой. Да это же не Масленников. Железнодорожник, что ли? Ага, пуговицы блестящие. Чемоданчик раскрыт. Фонарик, ну-ка. Инструмент не железнодорожный. Подожди ты, да замолчи. Ты чего воешь? Барбос? Мертвый он? Мертвый. Пульса нет. Что же делать-то?
3: Боже, что же делать? Надо же скорую вызвать. А? Где же телефон-то? А, у санатория.

Алло, алло, милиция, девушка, тут человека на шоссе сбили, на 56-м километре Приморского шоссе человека сбили. Колокольников я, Колокольников, живу на Лесной, 120-я дача. Что? Нет, хорошо, 56-й, жду.

0: чем дело, товарищ?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это я вас вызывал. Колокольников я. Ну, в смысле, милицию я вызвал.
0: Сержант Буряк, далеко отсюда?
1: Нет-нет, рядом. Вон там, за поворотом.
0: Так, ясно. Садитесь, гражданин. Угу. Садитесь.

0: Тормозите, вот здесь. Ага. Вон у тропки из леса. Стойте, вот здесь.
1: Ну так где это произошло?
0: Именно здесь.
1: Так.
0: Вон там человек лежит. Идите сюда.
1: Где?
0: Вот. Вот здесь.
2: Где?
0: Что за черт?
1: Сейчас.
0: Что за черт? Нету. Как? И чемоданчика нет?
2: Может, не доехали?
0: Да нет, что вы, как не доехали? Я же помню, вот же тропинка от наших домов, прямо вот сюда и выходит.
1: Ну?
0: Он шел впереди, я его слышал. Потом удар.
1: Угу.
0: Я побежал, а машина уже за поворотом скрывается.
1: Какая машина?
0: Жигули, белые такие жигули. А вот огни подлец погасил. Номер было не разглядеть. Вот. Да вот здесь же он лежал. Ну вот здесь. Ноги в кедах. Так вот разбросал. Я подбежал, опустился на колени. Посмотрел, а пульса нет.
1: Угу.
0: Да, чемоданчик же был. Чемоданчик.
1: Был, да.
0: Нету.
1: Да.
0: Вы что? Вы как будто не верите?
2: Ну хорошо, но куда же делся человек?
0: Я не знаю.
2: Вас как зовут?
0: Леонтий Иванович Колокольников.
2: Леонтий Иванович. А вы не обижайтесь, Леонтий Иванович. А может, вам это показалось?
0: Да ну что вы, ну как же... Нет, ну конечно, вы... Сейчас можно подумать не весь что.
2: Да всякое бывает, бывает. Ну так, давайте еще раз и все по порядку. Значит так, откуда вы на шоссе вышли?
0: Я выскочил.
2: Выскочил.
0: Да. Выскочил.
2: Так.
0: Вот отсюда.
2: Отсюда.
0: Вот.
2: Угу. Так,
0: вот
2: так.
0: Отсюда.
2: Ага.
0: Он лежал вон там. Вот где вы стоите.
1: Угу.
0: Я, конечно, кинулся к нему. Вот здесь железка валялась. Вот. Железки нет. Она вот здесь валялась, железка. Из его чемоданчика выпала.
2: Так, где же ваша железка?
0: Ну нету, не видно.
1: Нету.
0: Но ведь какие-нибудь следы-то должны остаться. Ну, кровь, например.
2: Да, в такой дождь. Ну, хорошо, хорошо. Давайте сейчас еще раз кусты все обшарим. Так?
0: Хорошо.
2: Значит так, вы вот по этой тропке из дому шли.
0: Вот тут.
2: Так.
0: Вот тут.
2: Да.
0: Потом вот здесь вот услышал удар.
2: Угу.
0: Весла и удочки бросил. Да вот здесь, сейчас покажу я вам. Подожди, Барбос. А где же они? Что ты будешь делать? Их тоже нет.
2: Так. Да. Была бы моя воля, посадил бы тебя на неделю за ложный вызов. Иди проспись.

Ничего не понимаю. Подожди ты. Ну ладно, ладно. Идем домой. Обсохнем.

0: Лёнь! Лёнь, это ты?
1: Я. Барбос, иди сюда. Ложись здесь.
2: Тихо! Кому сказал тихо?
3: А ты чё это так быстро-то? Клёв, что ли, нет?
1: Ну что ты? Ещё какой клёв? Такого клёва у меня за всю жизнь не было. Человека на шоссе сбили.
3: Ой.
1: Машиной насмерть.
2: Да ты что?
1: Я милицию вызвал, а он пропал.
3: Батюшки.
1: Лёфа мои пропали.
3: Мамочки, да как-то, как-то мёртвый пропал. Да откуда ты взял-то, что насмерть-то?
1: Откуда? Я же пульс щупал, переворачивал мужика.
3: Да ну тебя, не смеши. Кровь из пальца боишься дать, а тут мертвеца переворачивал. Да может, человек тот очухался под дождиком и ушел.
1: Угу, мертвый очухался и ушел. Да ну, что ты говоришь-то? Да нет, с этим мужиком это все ясно. Но вот милиция...
3: Че милиция-то?
1: Да удивила меня милиция. Сержант-то тот. Ну? Даже протокол не оформил.
3: Господи, ну тебя.
1: Валентина, слышь?
3: Ну чего еще?
1: Подожди, вот где-то здесь. Сейчас, в записной книжке-то. У меня был телефон полковника милицейского записан.
3: Да ты что?
1: Ну, помнишь, к соседям Грановским приезжал?
3: Господи.
1: Да... На рыбалку он еще ко мне напрашивался.
3: Да на что тебе?
1: Вот точно. Игорем Васильевичем его зовут. А вот фамилию-то запамятовал.
3: Ну, зачем тебе? Ну что, опять на посмешище хочешь выставиться, да? Правдолюбец. Да ты что? Ну, уймись, Леонтий. Да Христом Богом тебя прошу, ну что?
1: Ну, ладно.
3: Ну, уймись.
1: Ладно.
3: Все так.
1: Ложусь спать.

0: А ну пошел! А ну пошел со двора! Ишь ты, приблудный!
1: Валентина!
0: Ну чего тебе?
1: Валентина, не гони пса!
0: Да тут их бегает! Ежели каждого привечать, то знаешь...
1: Это не каждый! Ну, да. Это особый пес!
0: Ну да, особый! Ты что, выбирал, что ли, его?
1: Он мне первый встречный! И потому особый.
0: Ну уж.
1: Свидетель. Вот он кто.
0: Леонтий, ты что? Ты опять за свое?
1: Ну ничего, ничего, Валюша.
0: Ну да ты что?
1: Как? Может, он мне поможет удочки найти.
0: Ну уж.
1: Ну, весла-то, конечно, пропали. А вот удочки в темноте я мог от веток не отличить. А это все-таки собака.
0: Ну ладно.
1: Идем, идем, свидетель. Идем, хороший.
0: Леня, обедать скоро.
1: Мы быстро. Пойдем, пойдем, пойдем. Ловко у нас все это получилось, Барбос. Ловко. Так. Ни весел, ни удочки. Подожди, подожди-ка. Вот здесь я их бросил. Точно. До шоссе рукой подать. А кто-то там ходит. Палочка землю разгребает. А-а-а, все же выходит, приехали из милиции. Пойдем, Барбос, дадим товарищу информацию к размышлениям. Товарищ! Товарищ! Здравствуйте!
2: Чего надо?
1: Ничего. Я просто, ну, помочь. Вы ведь из милиции?
2: Да иди ты! Убери! Убери, псин, убери! Придурок! Я здесь деньги потерял, понял?
1: Значит, он не из милиции. Тогда чего же он тут искал? Эй! Постойте! Постойте! Барбос, догони его! Ко мне! Ко мне, Барбос! Ко мне! Видать, серьезный мужик. В лесу мне его одному не задержать. А вдруг это шофер? Тот, что сбил человека. А я его милиции спугнул. А дурень! Что же он тут искал? Проверить хотел. Не забыл ли чего в потьмах ночью? Барбос, а ну-ка поищем. Возьмем себе тоже палочку и покопаемся в траве. И ты ищи, ищейка. А, не научен? Ничего, ничего, ищи. Ищи, ищи, ищи. Я его запомнил. Глаза его белые от страха. Подожди-ка. Что это блестит? Двугривенный? Пуговица. Такие же блестящие были на сбитом. Нет, Валентина, не спятил твой Леонтий. Вот она, улика. С мяса вырвана пуговица-то. Смята вся. Ты чего? Нашел, что ли, чего? Ну-ка. Железка, на которой я ночью прокатился. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сверло. Да новенькое, только-только из магазина. Ах, мать честна, что ж я его лапаю-то? Следователь чего-нибудь рассмотрел бы. Пошли, пес. Наше следствие кончено. Теперь есть с чем поехать в Ленинград к полковнику Игорю Васильевичу.

0: Варя, соедини с Зеленогорским ГАИ и попроси зайти Бугаева.
1: Хорошо, Игорь Васильевич.
2: Так, так, Леонтий Иванович, интересные вещи вы рассказываете, интересные.
3: Вызывали, товарищ полковник.
0: Знакомьтесь, майор, Леонтий Иванович оказался свидетелем любопытного дела.
3: Бугаев Семен.
4: Колокольников Леонтий.
1: Зеленогорск Игорь Васильевич, дежурный.
0: Семен, переговори. Выясни, что они знают о ночном происшествии на 55-м километре Приморского шоссе. Выясни, какие меры предприняты.
3: Говорит майор Бугаев. Что у вас произошло на Приморском шоссе сегодня ночью?
2: Вот когда мы виделись на заливе, Леонтий Иванович, вы без рыбы были.
4: Но вы в неудачное время тогда приезжали, Игорь Васильевич. Приглашаю сейчас.
2: Хорошо, хорошо.
3: Спасибо.
0: Ну, что узнал сегодня?
3: Говорят, был вызов на происшествие. Но ни пострадавшего, ни следов наезда не обнаружено.
4: Да я что, на сумасшедшего похож?
0: Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, Леонтий Иванович. Все встанет на свои места. Давайте лучше уточним некоторые детали. Вот вы говорили про раскрытый чемоданчик.
4: Да-да.
0: Он что, тоже пропал?
4: Пропал. Ну, вот как корова языком слизнула.
0: Что было в том чемоданчике, не успели заметить?
4: Да все как-то быстро произошло-то. Но я взглянул, да-да-да, помню, взглянул. Там еще фонарик был такой, с узким лучом. В чемоданчике инструменты были, вроде слесарные. Я так думал, что мужик, то есть пострадавший, водопроводчик.
0: Леонтий Иванович,
4: да?
0: А вы не могли бы поподробнее описать инструменты в чемоданчике?
4: Ну, честно говоря, много мне незнакомых. Хотя я сам на заводе дело и с металлом имею. Но все новенькие. Да-да-да-да. Вот только как будто бы сработанные.
0: Так.
4: Все блестящие.
0: Так.
4: Да, а в чемоданчике гнезда такие. И каждый инструмент в своем гнезде. Тьфу ты. У меня живот. Сверло же с собой.
0: Ну-ка.
4: Я хотел его сразу первым делом показать. Да как-то вот заволновался, заговорился и забыл.
0: А? Интересно. Интересно.
4: Да, вот еще что. Вот пуговица. Вот видите, вот такая же была вот на сбитом. Я еще подумал сначала, может, он железнодорожник. Вот пуговица.
0: Так, пуговица странная. Будто еще с царским орлом. А вы что же, все это ночью тоже подобрали?
4: Нет, это сегодня в полдень. Там на обочине какой-то мужик шарил. Меня испугался, убежал.
0: Что, на том же самом месте?
4: На том самом.
0: Леонтий Иванович.
4: Да?
0: Скажите, а у вас найдется еще минут 15 для нас?
4: Ну, конечно. Я же в отпуске.
0: Прекрасно. Пошли к нашим криминалистам. Вот здесь вот, Леонтий Иванович, перед вами... Разные чемоданчики,
4: да,
0: от новенького дипломата до довоенного. Его почему-то балеткой тогда называли.
4: Как?
0: Балетка. Семен, раскрой штуки 3-4. Давай. Так. А вы попробуйте, Леонтий Иванович, отобрать хотя бы приблизительно то, что вы видели в том чемоданчике.
4: Так, сейчас. Угу. Сейчас. Так. Ага. Вот этот. Вот.
0: Вы кладите отдельно.
4: Хорошо. Вот этот.
0: Так.
4: Вот это.
0: Так.
4: Сейчас.
0: Не торопитесь, Леонид Иванович.
4: Сейчас. И вот это. По-моему, все.
0: Так это же набор для вскрытия сейфов.
4: Да вы что?
0: И сверло. Это не простое сверло. Такие сверла на особом учете. Спасибо вам, Леонтий Иванович.
4: Ну что вы. Ну что?
2: Но не все, к сожалению, отваживаются приходить к нам со своими сомнениями. Не все. Вот вы-то почему пришли?
4: Да как вам сказать? Да вот слова есть хорошие. Сейчас, Игорь Васильевич, припомню. Угу. Вот так. Если хотят знать, по какому праву я вмешиваюсь в это прискорбное дело, я отвечаю. По великому праву первого встречного. Первый встречный – это человеческая совесть. Извините, это я у Гюго вычитал.
2: Хорошо сказано. Хорошо. И все же давайте договоримся с вами, чтобы никаких расследований больше. Обещаете?
4: Ну, раз надо, конечно.
2: Ну,
4: конечно.
2: Вот и отлично. Телефоны наши у вас есть, если что, сразу звоните.
4: До свидания.
2: До свидания, Леонид Иванович.

0: Дата, товарищ Бугаев. Дело у нас с вами непростое. Непростое дело. Что же нам известно? Известно, что в ночь со 2 на 3 августа на Приморском шоссе неизвестный водитель на автомашине «Жигули» сбил неизвестного прохожего.
1: И получившего неизвестно какие повреждения.
0: Скорее всего, он даже скончался от полученного.

0: То есть?
1: То есть я хочу сказать, что не было наезда.
0: Ну почему обязательно человек, шедший впереди Колокольникова, это и есть пострадавший?
1: Игорь Васильевич,
0: спокойно. А что, если он нападавшая сторона? Выскочил неожиданно на шоссе, ударил чем-то тяжелым по голове стоявшего там мужчину.
1: Ну а скрип тормозов, «Жигули», который видел Колокольник?
0: Да проезжала в это время машина. Водитель резко затормозил перед лежавшим человеком, хотел помочь, потом решил не ввязываться в историю и уехал. Вот тебе
1: ты
0: и все.
1: Смотри, да, и прихватил удочки и весла.
0: Забываешь о напавшем. Он затаился от машины или от Колокольникова, в темноте это нетрудно, вернулся той же тропкой, чтобы отвлечь Колокольникова на поиски драгоценных для рыболова удочки и весел, прихватил их. Да, наконец, это могли сделать случайные прохожие. Колокольников-то отсутствовал минут 30-40.
1: Да 40.
0: То, что пропажа близка по времени с обнаружением пострадавшего, ничего еще не доказывает, вот, Семен.
1: Вот, я и хочу сказать, что в этом непростом деле пока ничто ничего не доказывает.
0: Кроме того, что мертвый человек на дороге все-таки лежал.
1: Лежал.
0: Случайный проезжий, Семен. Это самая перспективная версия, по-моему. Самая перспективная. Но вот тут-то вот начинаются вопросы. Он мог сбить и уехать, потом испугался, вернулся, погрузил машину, увез неизвестно куда, бросил где-нибудь подальше в лесу, закопал, кинул в озеро. Это, так сказать, одно направление. Второе. Он сбил и не возвращался. У погибшего могла быть назначена встреча на шоссе со своими. Колокольников побежал звонить, в это время подоспели дружки.
1: Ну, если это дружки, простите, ну, если это дружки, которых мы обычно ловим, ну, то похороны-то не в их традициях. Чемоданы бы забрали, чемодан, а погибшего бросили.
0: А может, они просто подумали, что он еще жив и в больнице проболтается.
1: Он мог быть жив и на самом деле. Колокольников не медик.
0: Семен... Прав, что сомневаешься. Молодец. Садись. 4. Ну, давай посомневаемся с тобой в другую сторону. Если, конечно, можно сомневаться в разные стороны. То есть, например, дружки посчитали, что он был слишком заметной фигурой для нас. И решили извлечь пользу для себя даже из его смерти. Представь себе, мы ищем по способам взломов опытного медвежатника, наверняка покинувшего недавно места отдаленные, и не можем найти. В мертвых не числится, по земле не ходит. Как?
1: Игорь Васильевич, конечно, это интересно.
0: А, да, интересно.
1: Ну, дело вообще интересное.
0: Интересно.
1: Но
0: согласен.
1: Чисто теоретически. Только на нас уже столько висит. А тут что? Трупа нет, следов нет. Даже тормозного следа на асфальте нет,
0: ну,
1: Игорь Васильевич.
0: Ну, слушаю, слушаю.
1: Я, товарищ полковник, чувствую, вы это дело мне хотите поручить. Я не против. Но ведь происшествие автодорожное. Пускай им и занимается, ну, тот, кому это положено. А у меня ограбление в стрельный раз.
0: Не трудись загибать пальцы. После того, как Колокольников разобрался в инструментах, считай, мы имеем объективную картину. Значит, погибший...
1: Или пострадавший.
0: Или пострадавший, это не меняет дело. Опытный взломщик. Не новичок, Семен. Не новичок. Сам знаешь, такие наборы теперь редкость. Значит, готовилось преступление. На сегодня задача такая. Поиски «Жигулей», белого цвета, проезжавших около 3 часов ночи по Приморскому шоссе, поручим это Беляйчикову. И еще. Надо предупредить все сберкассы и предприятия Зеленогорского района, чтобы они были более внимательны. Улучшили охрану касс.
1: Понятно.
0: Ты запроси данные, кто из известных медвежатников может предположительно быть сейчас в городе. Сам поезжай в Зеленогорск.

0: Товарищ майор?
1: Он самый, Бугаев Семен Иванович.
0: Лейтенант Аникин, Павел Сергеевич.
1: Заливом любуетесь в 3 часа ночи?
0: Да, товарищ майор. А я им всегда любуюсь. В свободное от работы время.
1: Выспаться-то удалось?
0: Так точно, вздремнул.
1: А списки?
0: Подготовил.
1: Тут у вас где-то тропинка в поселок, знаете ее?
0: А, знаю, знаю, я по ней пришел. Да вот она.
1: Очень хорошо.
0: Вот там. А вы, наверное, в связи с тем случаем, с заявлением Колокольникова?
1: Слышали об этом?
0: Да. Замначальника просил меня навести справки о Леонтии Ивановиче.
1: Ну и что?
0: Ну, приличный мужик. Работяга, рыбак заядлый.
1: Так. Откуда можно идти к шоссе по этой тропинке?
0: А скорее всего из поселка. Со станции сюда незачем идти. Есть дорога покороче. Мужчина этот или дачу тут снимал, или в гостях у кого был. Из местных никто не пропадал. А вот с дачами... С дачами сложнее.
1: Ну, кто пускает жильцов-то, вы знаете?
0: А таких в списке около 30 человек.
1: Около 30. Никак поселок уже близко, да?
0: А вон, за березами, финские домики. Во втором слева Колокольников снимает комнату с терраской. У старухи одной.
1: У нас есть подозрение, что те, у кого тот мужчина гостевал, могут и не признаться.
0: Вот как? А что, товарищ майор, у вас есть данные о нем?
1: Пока только подозрение. Поэтому я и попросил вас составить список тех, кто уже имел дело с законом. Есть у вас такие?
0: 17 человек. Только за последний месяц 2 из заключения вернулись.
1: Что за люди?
0: Один торговый работник Новиков.
1: Ну, с этим ясно. Он хоть и из тюрьмы вышел, а воровской братья, наверное, пуще честного человека боится. Кто второй?
0: Молодой парень, Герман Старков. За драку сидел.
1: С ножичком?
0: Так точно.
1: Этого надо проверить. Далеко еще до вашего опорного пункта?
0: Да нет, рядом совсем.
1: Вот и хорошо. Посидим, картину битвы нарисуем, а там, может, и кофейком меня угостишь?
0: А, могу и кофейком. Да вон домик. Наша площадь Ленина. О, ты смотри, тетя Маша в такую рань уже подметает.
1: Так, понятно. От центра поселка до шоссе 21 минута. И первый живой человек.
0: В третьем списке, что вы просили подготовить, более 50 человек. Ну, это те, кто имел дело с обработкой металла. Слесари, водопроводчики, токари, ремонтники. Прошу вас, товарищ майор, проходите.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, сюда. Вот здесь я повешу.
1: Благодарю, благодарю. Вот что, лейтенант, дай-ка мне пяток адресов из первого списка.
0: Сейчас, я дам.
1: Или вот что, Павел Сергеевич, подожди-ка писать.
0: А что?
1: Подожди, есть одно соображение. Знаешь пословицу, кто рано встает, тому Бог подает.
0: Это про нас, что ли?
1: И про нас тоже. Но прежде надо опросить в поселке тех, кто встает раньше всех.
0: Ну, в 3-4 вряд ли кто встает.
1: Вряд ли. На станции билеты когда начинают продавать? Шоферы автобусов у вас живут? Когда они встают, если в первую смену? Поливалки всю ночь работают?
0: Да, откуда у нас поливалки? Хотя нет, и правда одна есть.
1: То-то же. Если поднапрячься, еще что-нибудь вспомним. Одни рыбаки чего стоят?
0: Есть, Семен Иванович.
1: Что, рыбак?
0: Дед Иван. Иван Андреевич Устинов, кочегар из санатория Приморский. Ходит на работу в промежутке с 2 до 3 ночи. Только очень заковыристый дед.
1: Кочегар. Так. Кофе отменяется. Сейчас он в котельной?
0: Должен быть.
1: Должен быть. Двинем туда.
2: двинем.

0: Вот что я хотел узнать, Иван Андреевич. Не приходилось ли вам ночью по дороге на работу встречать кого-нибудь?
1: Ну, ежели надо, можно и повстречать, ежели вам надо.
0: Да нет, вы не поняли. Мне нужно знать, не встречали ли вы кого, когда шли в котельную в ближайшие ночи?
1: А чего ж тут знать? Нос к носу столкнулись. Он с чемоданчиком.
2: В китах? Что? В каких китах, дед? В кедах, что ли?
1: Я и говорю, в китах. Ну да, в этих. В кедах, да. На белой подошве. В темноте эдак сверх.
0: Понятно. Когда это было?
1: Да какая ж тебе разница, милиция? Ну, днями было.
0: Разница? Когда? Сегодня или...
1: Да как же могло быть сегодня, ежели сегодня я позже из дома вышел, прямо возле трех. И не курил дорогой. Да, и не курил. А тогда курил.
0: Ну что, вчера? Позавчера? Или неделю назад?
1: Ну дает, милиция, ну дает. Раньше трех дней я и припомнить не могу, а ты говоришь неделя. А позавчера... Ни дождя не было, ни ветра. Я прикурил быстро, и никто мне перед носом дорогу не пересекал.
0: Значит, вчера?
1: Выходит, вчера, ежели тебе это надо.
2: Ох, дед.
0: Иван Андреевич, а в каком месте это произошло?
1: Да в поселке ж. Говорят тебе, в поселке. Иду, и он рядом.
0: Понятно.
1: Закурил я тогда, затянулся. Гляжу, мужик проходит и тоже курит.
0: А мужик, значит, вам навстречу.
1: Ну как же это навстречу-то? Как навстречу? Ежели я его пятки белые видел. На песчаной травке, он по ней сверк.
0: Так, значит, песчаная улица. Он в эту сторону шел.
1: Паш,
2: что?
1: Во мне уголь весь уже перегорел, терпения не осталось. Объясни майору, что в эту сторону мужик идти не мог, потому как чемодан держал в правой руке, ближе ко мне, ясно?
0: Иван Андреевич, извините, теперь ясно. Шел он, значит, к Приморскому шоссе. Молодой?
1: Поживший уже. Сурового вида мужчина. Вот и что. Прихрамывал.
0: Прихрамывал.
1: Да.
0: И было это в 3 часа.
1: В 3 часа это никак не могло быть. Потому как в 3 мой сменщик уже домой потопал. А я у котла встал.
0: Ну, спасибо. Спасибо, Иван Андреевич. Все. Извините, ради бога.
1: Да, пожалуйста.
2: Спасибо, дед.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания. До свидания.
0: Ну, дед.
2: Язва, я же говорил.
0: Помотал жилы. Ой, дед.
2: Зато Семен Иванович сектор поисков значительно сузился. Так. Значит, в нашем списке по песчаной один дом значится.
0: Ты чего веселишься? Ты чего?
2: Этот дом принадлежит пенсионерке Блошкиной Зинаиде Васильевне. Ну, вот знакомая бабуля. Притвора почище деда Ивана. 2 недели назад обещал я ее оштрафовать за то, что жильцы у нее без прописки живут. Так она 5 раз капли принимала, пока со мной разговаривала.
0: А спросил, кто живет?
2: Даже тетрадь смотрел, куда она фамилии пишет. Блошкина клялась, что занесет ее на прописку со всеми паспортными данными.
0: Так, не принесла?
2: Нет.
0: Зря. Ты фамилии не переписал, зря.
2: Так мы, Семен Иванович, сейчас это и сделаем. Вот как раз к дому ее подходим.
0: А это удобно?
2: Нормально.
0: У старой так, женщины.
2: Ничего. Номер 41.
3: Кто это ко мне ни свет, ни заря?
4: Можно?
2: Так. Здравствуйте, Зинаида Васильевна.
3: Здравствуй, здравствуй, Аникин. А это Чернявый с тобой, не врач?
4: Старший инспектор Бугаев.
3: Проходите, милые, проходите. Спасибо. На веранду.
2: Хорошо.
3: Да поосторожнее. Ступайте, не провалитесь. Рушится дом-то мой, как и я старый рушится. Не врач, значит, я-то решила, врач.
5: А зачем вам врач, Зинаида Васильевна?
3: Садитесь, милый, садитесь. Я только капелек себе накапаю. Сердце третий день жмет и жмет. А вы с чем пришли? По моему заявлению?
6: Да нет, Зинаида Васильевна. Мы бы хотели узнать о ваших жильцах.
3: Я уж неделю как заявление подала. Про автобус. До остановки-то 2 километра идти.
5: Зинаида Васильевна, автобус это не по нашей части. Скажите, а кто у вас комнаты снимает?
3: Как это не по вашей части? Аникин-то мне в прошлый раз говорил. Милиция, ей до всего дела есть. Милиция, она с любым беспорядком борется. А если до автобуса старухи-сердечницы не дойти, какой же это порядок?
5: Ну, хорошо, хорошо. Аникин разберется с автобусом потом. А сейчас ответьте на наш вопрос. Это очень важно.
3: Ох, какая я струсиха-то. Вот сердце прям падает.
5: Что такое?
3: Может, сейчас врача бы вызвать, Аникин? Ты знаешь, где тут телефон?
5: Тише! Что такое? Зинаида Васильевна, так что с ней такое, а? Что с ней случилось-то? Обморок, что ли?
6: Сердце, может, захолонуло.
5: Да ты что ж столбом-то стоишь? Ну-ка, давай, поддержи ее. Ну, он вдруг инфаркт.
6: А мы ее сейчас в больницу отправим, в Ленинград, на вашей машине.
5: Да что ты мне машина. Ну, давай-ка на диванчик-то ее клади.
6: Так.
2: А ну-ка.
5: Вот сюда. Сюда давай, господи. Пока ты шофера позовешь.
2: Присядьте.
3: Не надо. Мне уже лучше. Посади. Посади в кресло-то.
6: Так.
3: Ну что, я тебе куль с овсом?
5: Извините. Придвинь стул, Аникин.
3: Зажал так, что ни дохнуть, ни охнуть.
5: Да.
3: Ох, милый. Не как дых появился. Ну, думала, совсем конец.
5: У нас, Зинаида Васильевна, дело важное и срочное. Кто у вас снимает комнаты?
3: Сейчас, сейчас. Тетрадку принесу. Эй, что распоряжается?
5: Ну и бабуся.
3: Тоже мне командир.
5: Ну и бабуся.
6: Да.
3: Ах ты, прохиндей! Чёрт,
5: что такое?
3: Перечница.
5: Что-то случилось, идем.
3: Оторвал полоску от страницы. Дымокур несчастный. Сколько я с ним ругалась.
6: Зинаида, что такое?
5: Кто
3: да
5: оторвал?
3: Кто? Дмитрий Николаевич, вот кто.
5: А где она у вас лежала?
3: Да в кухонном столе среди жировок.
5: Странно, ну ладно, не в книге дел. Но ведь вы и так, наверное, вот помните своих жильцов. Ну,
3: помню, чего мне их не запомнить. Господи.
5: Вот, Зинаида Васильевна, успокойтесь. Ну сядьте. Назовите, кто сегодня в теремочке ночует?
3: Валя Терехова. На 2-м этаже в кабинете живет продавщица наша.
5: Знаешь,
3: из гастронома.
6: Знаем так.
5: Так, дальше, ну.
3: Тоська. Забыл фамилию.
5: Ну, это не важно.
3: Ездит из города, в Мансандре живет. И Дмитрий Николаевич, пенсионер, дачник, живет только летом. Вот оторвал бумажку. Я, говорит, пламя спички не вижу.
5: Так, пенсионер. Сколько же ему лет?
3: Да вроде меня, сморчок.
5: Зинаида Васильевна, а может кто в последние дни к вам в гости приезжал? Ну или к вашим жильцам? Мужчина какой-нибудь?
3: Да нет, милый, мужчина в гости не приезжал. Тоську ее ухажер тоже забыл 2 недели как нету.
5: Ну понятно. Ну тогда всего хорошего.
3: Автобус! Вы обещали разобраться.
5: Стоп, бабуся.
3: Господи, твоя воля. С ног ведь леший собьет.
5: Извините. А никто не съезжал от вас в последние дни?
3: Жил 1 бук и 2 месяца. Сейчас в отлучке.
5: Так, и когда уехал?
3: Когда? 3-го дня.
5: Ясно. Днем уехал.
3: Ночью ему приспичило.
5: не прихрамывал?
3: А кто его знает, не присматривался. Может, и припадал на одну ногу. А может, мозоль натер новыми ботинками.
5: Зинаида Васильевна, ну что ж мы так вот стоим, а? Ну пойдемте в ту комнату, где ваш беглец жил. И ведь вы же ее еще не сдали.
3: Нет, он за месяц вперед деньги отдал.
5: Вот видите, пойдемте, ну пойдемте.
3: А она аккурат за твоей спиной.
5: Ага,
3: ага, не закрыта.
7: Так, пойдемте сюда. Проводите сюда, хорошо. Это здесь, да?
3: Ага.
7: Так.
5: Смотри, какой порядок.
7: Да.
5: Ничего лишнего.
3: Ну и ни лишнего нету.
5: Ой! Не надо!
3: Обокрали!
5: Зинаида Васильевна, не падай! Не надо, миленькая, ну, прошу вас. Давайте сядем рядком, поговорим лотком. Ну что ж эту... Держи ее!
7: Да я держу.
5: Ну, что? Ну что, бабушка, ну что у вас украли? А ты пиши. Хорошо. Что у вас украли?
3: Как что?
5: Да.
3: Как что? Чемодан Николая Алексеевича нет?
5: Так. Чемодана нет. Так, держи ее. Что ты, куда ты?
3: Вынуто? Да ничего здесь нет. А раньше было?
5: Раньше было. Вот видите, а чьи это вещи?
3: Да его вещи.
5: Как его? Значит, пропавшие вещи принадлежали вашему жильцу, Николаю Алексеевичу. Ага. Как его фамилия?
3: Не помню. У меня на фамилии... Память плохая.
6: А может быть, он сам свои вещи забрал?
3: А, тайком. И записки не оставил, как нелюдь.
5: Да.
3: Да это вчера все было на месте. Я бутылки,
5: бутылки
3: отсюда выносила.
5: Так, какие бутылки?
3: Ну, какие? Из-под портвейну. На веранду выставила. А тут иностранные оставались, которые сдать нельзя. И их нету.
5: Павел Сергеевич, да? Возьмите аккуратненько бутылки из-под портвейна и заверните в газетку.
6: Понял.
5: Значит так. Не водку Николай Алексеевич пил, а портвейн.
3: Mm-hmm.
5: Культурный человек.
3: Спокойный человек, это
5: спокойный.
3: Да. А как сероват. Простой мужик. А вот посетители его другого круга люди.
5: О,
3: одеты модно и помоложе.
5: И мужчины, и женщины.
3: Нет, только мужчины. Женщин Николай Алексеевич не водил. А, правда, я видела, выходил он из ресторана «Олень» с молодой девицей. Девицу эту я хорошо знаю, потому как каждый месяц из ее рук получаю в сберкассе пенсию. А вот и товарищ Аникин, наверное, ее знает.
6: Да знаем такую, очень приличная девушка.
5: Ну, а откуда Николай Алексеевич прибыл? Не интересовались?
3: А как?
5: Так в беседе.
3: Как же?
5: Да.
3: Севера.
5: Север.
3: Работал там. Mm-hmm. Теперь, говорит, решил обосноваться в Ленинградской области поближе к городу. Mm-hmm. Куплю, говорит, домик, привезу семью. Отсутствовал иногда по несколько дней. Говорил, подбирает жилье.
5: Так. А значит, все данные из его паспорта были... В вашей тетрадочке,
3: а
5: вот ту, которую...
3: как же? А вдруг у человека и денег нет?
5: Правильно.
3: Поживет с неделю и щемит в поле. Такие у меня раньше бывали. А тут он знает, что оприходован. Это Николай Алексеевич так шутил.
5: Хорошо шутил. Ну, видите, лейтенант, у гражданки Блошкиной регистрация ведется. Следует только прописку оформлять,
3: да,
5: Зинаида Васильевна, оформлять.
3: Завтра же, миленький.
5: Вот и хорошо.
3: Ага.
5: До свидания. До свидания, Зинаида Васильевна. Очень было приятно
6: поговорить. Будьте здоровы, Зинаида Васильевна.
5: Фух. Ах ты. Да ладно ты. Ты уж не кори себя. В данном конкретном случае не кори. Фамилия наверняка была чужая в тетрадочке записана. Ну, по паспорту, потерянному, каким-нибудь Разине или украденному. Но запомни все же, лейтенант, то, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра. Тетрадка-то в руках твоих была.

0: Полковник Корнилов слушает. Да, Николай Михайлович?
1: Что ты говоришь? Что ты говоришь? Ну, спасибо. Спасибо, Николай Михайлович. Варя, Бугаева ко мне.
2: Он в приемной, Игорь Васильевич.
1: Пусть войдет.
3: Игорь Васильевич?
1: Ну, Семен, подтвердилось.
3: Дактилоскопия?
1: Да. Среди пальчиков, обнаруженных на бутылках из-под портвейна, есть отпечатки Льва Александровича Котлукова.
3: Бур!
1: Точно.
3: Бур!
1: Точно, по кличке Бур. В июне Лев Котлуков по кличке Бур вышел из колонии и был направлен на административное поселение в Архангельскую область.
3: Значит, ему еще долго нельзя было проживать в Ленинграде и области.
1: Конечно, конечно. Но вот случившееся с ним дальше уже никакой логике не поддается.
3: А чего? Да дружки его ухлопали, товарищ полковник.
0: Семен, хватит бегать, правда. Мелькаешь, у меня голова кружится.
1: Очень ты возбужденный. Из Зеленогорска вернулся. Давай порассуждаем.
3: Да чего рассуждать? Могла произойти ссора.
1: Могла. Ты сейчас посиди молча и послушай.
3: Извините, я не понял. Что вы, только меня сюда пригласили порассуждать?
1: Семен, ты не дед Иван, а я не ты. Я твои штучки терпеть не обязан.
3: Понял.
1: Отпечатки Котлукова на бутылках обнаружены. Но почему ты уверен, что у Блошкиной жил именно он?
3: То есть?
1: Да так. Лёва Бур мог быть просто частым гостем в этом доме. Гостем неизвестного нам Николая Алексеевича, квартиранта Блошкиной. Значит, надо срочно размножить фото Котлукова и провести опознание. Блошкиной предъявить жильцам, кочегару и, конечно, Колокольникову. Вот уж если они опознают, вот тогда у нас с тобой уверенность будет стопроцентная. Загрустил? Честно я тебе скажу, Семен, у меня предчувствие, ты прав. Лёва Бур это, но предчувствия нас немало уже и подводили. Немало подводили предчувствия. Так вот, Лёва Бур идет ночью с инструментами на операцию. Против этого ты не возражаешь?
3: Нет.
1: Такие специалисты, как Котлуков, в одиночку дела не делают. Значит, он должен был с кем-то встретиться. Пошел заметник электрички, а на шоссе. Значит, можно предположить, что его дружки должны были приехать на машине.
3: Игорь Васильевич, ну про что и разговор-то?
1: Парень,
3: я же про это же говорю.
1: Парень, ты бы хоть какое-нибудь успокаивающее средство принимал, что ли? Валерьяновый корень пей, Сеня. Сейчас валерьянку в таблетках стали выпускать. Попробуй.
3: Продают? Хорошо.
1: А если была заранее спланирована и разработана операция, тогда зачем же дружкам ухлопывать Котлукова, человека, на чьи руки они рассчитывали? Молчишь? Если Лёва Бур проштрафился или вышел из доверия, его могли убрать после ограбления. Да в любое время могли убрать. Ты когда-нибудь слышал, чтобы уголовники расправлялись со своими дружками таким вот способом? Они нашли бы что-нибудь попроще.
3: Теперь мне можно, товарищ полковник?
1: Вот теперь, товарищ Бугаев, валяй.
3: Все, что вы сказали, правильно. Насчет способов. Если это были уголовники.
1: Так.
3: Они народ примитивный. А если Бур связался не с уголовниками? Котлуков мог связаться с фраерами.
0: Синя, когда ты отучишься от жаргона, что это в самом деле такое? Правда?
3: Мог же, Игорь Васильевич.
0: Ну, мог.
3: Ну, вот. А для них... легче на машине сбить, чем лицом к лицу с таким, как Бур, схватиться.
1: Это за час до операции. Другого времени не нашли?
3: Не нашли. Повздорили неожиданно. Испугались чего-нибудь. И заметьте, все вещи Котлукова у старушки Блошкиной исчезли. Все.
1: Вот.
3: Вот. Хотите знать, зачем?
1: Вот поэтому-то я и не хочу считать Котлукова погибшим.
3: Нет, Игорь Васильевич. Это не сам Лёва Бур за своими вещичками с того света пожаловал. Не сам. Его дружки решили следы замести. Не забрали бы вещи. Блошкина тревогу подняла. Может, не сразу, но подняла бы. Был человек и нету. А вещи лежат.
1: Да, чудак ты, Семён. Своими руками собственную версию разрушаешь.
3: Это почему же?
1: Да так, если ты считаешь сообщников Котлукова случайными людьми, то как же они решились в дом к старухе залезть, все вещи вынести, может, даже в домовую книгу заглянуть и следов не оставить? Не слишком ли это сложно, дорогой мой?
3: Игорь Васильевич, сложно. Но в жизни все сложно.
1: Не зря в управлении говорят, когда майор Бугаев не может чего-то объяснить, он подпускает туману.
3: Ну, хорошо, хорошо. Ну, а как вы объясните пропажу трупа?
1: Трупа ли?
3: Ничего не понимаю. Колокольников убедительно все написал.
1: А ты день назад ни одному его слову не поверил?
3: Ну, я верил, но сомневался.
1: Вот так вот, дорогой мой. Во-первых, сбитый машиной человек, Бур ли это или кто другой, может быть жив. Шок, потерял сознание, под дождиком пришел в себя. Если это Бур, он предпочтет где-то отлежаться, чем обращаться к врачам. А во-вторых, его могла сбить случайная машина.
3: Какой-нибудь подонок мог сбить и уехать. А если Котлуков шел на встречу с дружками? Они подобрали его и увезли, а?
1: Молодец, товарищ Бугаев. Растешь. Наконец-то начинаешь смотреть пошире. И так могло быть. Мы теперь, Семен, должны всерьез за автомобилиста взяться. И еще. Если у Котлукова партнеры серьезные люди и дело крупное задумано, смерть его их не остановит. Они нового специалиста искать будут. Как думаешь, будут?
3: Обязательно. Обязательно будут. Сверло же искали на месте происшествия.
1: Вот, вот. Колокольникова я еще раз предупрежу. Это дело не шуточное. А ты займись вплотную взломщиками. После того, как проведешь опознание в поселке, ты полистай нашу картотеку, проверь, кто из них сидит, кто на свободе. Много времени это не займет. Таких монстров единицы остались. Да. Эта девушка, ну, та, с которой старуха своего постояльца у ресторана «Олень» видела. Она где работает?
3: Как? А я разве не говорил?
1: Ты сказал только о Нике, на ней хорошо отозвался.
3: Сберкассе она?
1: Сеня, ты с ней говорил?
3: Я поручил участковому.
1: Ну, парень, пять раз подумать надо было перед этим. Ведь эта девушка из сберкассы. Из сберкассы. А Лев Котлуков по сейфам специалист. Может, они даже в сговоре были. А твой Никин к ней с вопросами, что да как, где познакомились?
3: Ах, Семен, Семен, Семен. Товарищ полковник, а Никин еще не успел с ней встретиться.
1: Варя, ни с кем, кроме Зеленогорска, не соединяй. Ну, что там у них, не отвечают, что ли, они?
2: Игорь Васильевич, Зеленогорск, дежурный.
1: Полковник Корнилов из городского ОВД. Сберкасса далеко от вас? 5 минут езды? Срочно пошлите человека. Нет, одного. Лучше в штатском. К сберкассе сейчас идет Аникин. Ваш Аникин участковый. Нужно предупредить его, чтоб в сберкассу не ходил. Пусть возвращается в отдел и срочно звонит мне. У меня все. Так. Ладно. Заказывай, Семен, фотографии Котлукова. Кстати, если найдутся карточки его бывших дружков по делу, тоже на всякий случай захвати. Может, твоя старушка кого из гостей среди них опознает. Будешь готов, зайди ко мне. Я дождусь звонка от Аникина, если там он ничего не напортачил. Поеду в Зеленогорск.
3: Как? Сами?
1: Ага. Я хочу не с девчонкой-кассиром, а с заведующей сберкассой повидаться, с постовыми, которые там дежурят, а заодно и с другом моим, начальником местным Замятиным, Петром Андреевичем.
3: Товарищ полковник, понял. Надо бы еще людей в группу привлечь.
1: Подумаем.

0: Замятин. Слушай, Коровкин, Аникин у тебя? Пускай ко мне зайдет. Да, Игорь Васильевич, старею. Старею.
1: Ладно.
0: 2 месяца Котлуков под боком был.
1: Вот именно. Ты еще хочешь, чтобы я тебя хвалить начал?
2: Разрешите?
0: Заходи, Павел Сергеевич, заходи.
2: Колокольников пропал.
1: Что значит пропал?
0: Павел Сергеевич, ну чего ж ты молчишь?
2: Сейчас, товарищ начальник. Я сам только что узнал. Жена его внизу у дежурного сидит, плачет.
1: Я не понимаю, что случилось, лейтенант?
2: Сегодня днем Колокольников встретил на вокзале того, кто совершил наезд. Тот ждал электричку на Ленинград.
1: Так.
2: Колокольников поехал за ним.
1: Откуда это вам известно?
2: Колокольникова на вокзале видел сосед по даче, некий Константин, большой выпивоха. Он и передал жене его слова, уж не знаю, насколько точно. Я поехал на электричке в Ленинград за мужиком, который сбил человека. И пусть, дескать, она позвонит в милицию полковнику Корнилову.
1: Какой электричкой он уехал?
2: После часу дня.
1: Черт. Ну, ясное дело, он рассчитывал, что мы их встретим в Ленинграде. А этот выпивоха, конечно, передать слова мужа жене не поторопился.
2: Ну, зацепился за пивной ларек и только к вечеру вспомнил.
1: Понятно, понятно. А, слушай, Аникин, он не показывал соседу того человека?
2: Да жена не поняла.
1: Петр Андреевич,
0: слушай,
1: что хочешь, делай, а с этим пьянчушкой надо срочно поговорить.
0: Сделаем.
1: Лейтенант меня сейчас проводит к завсберкассе, вернется на моей машине и пусть едет к свидетелю. Адрес-то знаете?
2: Так точно.
1: Петр Андреевич, а ты свяжись с майором Беляйчиковым, пускай поднимает ребят на поиски Колокольникова.

0: Зоя Петровна, вы заведующая сберкассой. Поймите, разговор наш должен остаться между нами.
1: Понимаю.
0: И главный человек, о котором пойдет речь, не должен почувствовать никакой перемены в вашем к нему отношении.
1: Хорошо, товарищ Корнилов.
0: У вас работает кассиром Рогозина Екатерина Максимовна.
1: Вернее, работала.
0: А что, она уволилась?
1: Нет, еще формально еще работает, дорабатывает. Она подала заявление 2 дня назад.
0: Угу.
1: Ну, существуют сроки, вы знаете. Но в порядке исключения я обещала ее отпустить раньше. У нас городок курортный, работать особенно негде, так что кандидаты на ее место уже есть. Вот. А что вы хотели еще узнать о Кате Рогозиной?
0: Все.
1: Рогозина проработала у нас почти 2 года.
0: Так.
1: Приехала из Краснодара. Там тоже работала в сберкассе с хорошими характеристиками. И у нас работала неплохо.
0: Так.
1: По части денег, ни одной жалобы, никаких финансовых огрехов.
0: А где жила Рогозина?
1: Снимала комнату недалеко от сберкассы. Кстати, она объяснила мне свой уход тем, что надеется найти в Ленинграде работу с жильем. Она хочет пойти в какое-нибудь строительное управление.
0: Скажите, у нее были друзья, подруги?
1: Да, подруги у нее были, но на стороне.
0: Угу. А теперь, Зоя Петровна, я попрошу вас быть очень внимательной. 3 дня назад, во вторник, накануне того дня, когда Рогозина подала заявление об уходе, вспомните, пожалуйста, все, что происходило у вас в сберкассе. Любую мелочь.
1: Да все как всегда. Никто не опоздал.
0: Вы пришли первый.
1: Да, да.
0: Угу. Сигнализация, пломба, все было в порядке.
1: Сигнализация не работала.
0: Почему?
1: Да когда я уходила вечером, все было нормально. А ночью, 12:00, мне позвонили из милиции, из наружной службы. Сказали, что сигнализация сработала, и к сберкассе выехала оперативная машина.
0: Так.
1: Но никого посторонних не было замечено ни снаружи, ни внутри, замки в порядке. Через 30 минут снова сработала сигнализация.
0: Так.
1: Тогда они решили, что в ней какая-то неисправность, отключили и оставили на всю ночь у двери милицейский пост. Утром я пришла на 1 час раньше, милиционер дежурил у дверей.
0: То есть 3 августа?
1: Ну да, вчера.
0: Спасибо. Спасибо, Зоя Петровна. Мне, к сожалению, надо ехать. Значит, как договорились, никому ни слова.

0: Петр Андреевич, тебе докладывали вчера, что в сберкассе была нарушена сигнализация?
1: Мне Игорь Васильевич докладывает обо всех происшествиях в районе.
0: Понятно. Но мы вчера запрашивали о подозрительных случаях в сберкассах и в зоне заводских касс.
1: Хорошо, хорошо, сейчас узнаем. Коровкин, в какое время вчера доложили в управление о случае в сберкассе? Ага. А, спасибо. Так, вчера в 17 часов передали об этом случае майору Белячкову.
0: Ну ты, Петро, не сердись. Просто обидно, когда узнаешь такие новости от посторонних людей. Я даже чуть не позвонил тебе от Лакина об этом. А с Белячкова я спрошу.
2: Товарищ полковник, вы же знаете, Юрий Евгеньевич у нас педант. Пока все не изучит, не явится докладывать.
0: Ну да, ты б сразу тревогу поднял, да?
2: Конечно.
0: И правильно. Ох, Семен, чего ж ты молчишь о старухе Блошкиной?
2: Признала она Бура. И кочегар признал.
0: Вот. Это уже существенно.
2: Это уже очень существенно.
1: Заметил, да. Слушай. Сейчас позову.
0: Ну, ладно.
1: Тебя, Игорь Васильевич.
0: Полковник Корнилов. Да, Юрий Евгеньевич, легок ты на помине. Да. Так. Так. Сколько же он там пролежал? Так. Так. И никаких следов? Так. Ну ладно. Ты, Юра, отдыхай. А завтра в 9. Нет, в 9:30 я жду тебя. Нашли Колокольникова.
1: Наконец-то.
0: На Васильевском острове в подъезде одного из старых домов.
2: Убит.
0: Тяжело ранен. Кирпичом разбита голова и большая потеря крови. Врачи говорят, не меньше 6 часов пролежал. Подъезд темный, на эту лестницу всего 2 квартиры выходит. И в обеих жильцах, и в отъезде. Какая-то собака у подъезда кидалась на людей, лаяла. Ну и старый дворник понял, что она куда-то зовет. Так и нашли.

0: Операции просеивания. Да, шефу легко придумывать звучные названия. Операции просеивания.
1: Ну, что это вы расхныкались, майор Беляйчик? Честно скажу, если кому и по плечу поиски в многомиллионном городе белых «Жигулей» с неизвестным номером, то только такому педанту, как вы, Юрий Евгеньевич.
0: Это я-то педант.
1: Юра, ты. Но если серьезно, на станцию техобслуживания преступник, конечно, не явился. И в другие государственные учреждения, где могут отремонтировать машину, тоже не заглядывал.
0: В государственном автохозяйстве, Сеня, всегда найдется любитель левых заработков и отремонтирует машину частнику где-нибудь в укромном уголке или прямо за оградой. Причем, заметь, без квитанции, регистрирующей фамилии и номера.
1: Логично, логично.
0: Ну?
1: Майор Бугаев, записываю. Жогин Евгений Афанасьевич. 1952 год рождения. Очень интересно. Спасибо, девонька. Дай бог тебе хорошего жениха. Юра, имеем шанс.
0: Ну-ну.
1: Этот Жогин рубил лес вместе с Левой Буром.
0: Так.
1: Слушай, я поехал на Васильевский остров. Евгений Афанасьевич обитает на 15-й линии. Кстати, Юра, есть идея. А ты не проверял конторы госстраха?
0: Ой, не могу. Уж не думаешь ли ты, что, угробив человека, водитель поедет в госстрах требовать компенсации за помятый бампер?
1: Да подожди ты. Ну, я, например, знаю такой случай. Но некогда, Юра, некогда. Привет.
2: Привет, Юра. Куда это наш Семен как на крыльях полетел?
0: Выяснил, что вместе с Левой Буром отбывал наказание некто Жогин. Помнишь, года 3 назад на судостроительном кассу брали?
2: А, это он, что ли, тогда весь инструмент изготовил, да?
0: Он. Вот Семен и рванул по адресу.
2: Ага, ну посмотрим, чем он нас порадует.
0: Он уже порадовал. На первый взгляд, идея вроде бы бредовая, но я подумал, стоит использовать.
2: И что ж за идея у нашего Семена?
0: Поработать с госстрахом. С теми инженерами, которые делают калькуляцию, прежде чем страховку выплачивать.
2: Ну что, разумно, госстрах можно проверить.
0: А если предположить?
2: Если предположить, что мы имеем дело с умным, с хитрым человеком, Юра, он вместо того, чтобы где-то тайком ремонтировать машину, разобьет ее еще сильнее.
0: Так я об этом же и хотел сказать.
2: А-а-а.
0: Ну трудно, что ли, в городе в какой-нибудь грузовик воткнуться. Чует мое сердце, не ждал этот жлоб ни дня. Понимаешь, стукнулся 3 уже августа. А за тот день автопроисшествий, ты помнишь, ведь всего ничего. Но среди них было любопытнейшее столкновение 3 легковых машин на Светлановском пятачке.
2: Помню.
0: Ага.
2: Ну что ж, давай, действуй. Удачи тебе, Юра.
3: Удачи.
0: Так. 3 августа. Ага, так вот. Кириши, Московский проспект, Светлановская площадь, Государственная Волга... «Жигули» 3-й модели и «Жигули» 1-й модели. Цвет не указан. Водители Кадымов, Осокин, Визигин. Аварию оформил автоинспектор лейтенант Волков из Выборгского ГАИ.

0: Майор Беляйчиков из ГУВД беспокоит. Вы не могли бы сказать, где сейчас лейтенант Волков? Ну, раз это вы, все будет в порядке. Вот что, Волков, сейчас я позвоню вашему начальству, попрошу, чтобы вас подменили на дежурстве, а вы заберите все документы по этой аварии и пулей ко мне.
1: Майор Бугаев из милиции. Евгений Афанасьевич, это вы?
2: Ну, я.
1: Если у вас нет возражений, мне хотелось бы с вами поговорить.
3: Кто там, Жень?
2: Из милиции. Проходите в комнату.
1: Вот мои документы.
2: Садитесь.
1: Вопрос у меня, Евгений Афанасьевич, один. Мне известно, что в колонии вы находились вместе со Львом Котлуковым.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Люба, нам поговорить надо. Товарищ интересуется кое-чем. Ты это...
3: Ну и что? Ну вот и поговорим. А вы не стесняйтесь, товарищ милиционер. Разговаривайте. У нас с Женей секретов нет, я все про него знаю.
1: Да вопрос-то у меня всего один, Любовь...
3: Андреевна.
1: А меня Семен Иванович.
3: Очень приятно.
1: Один вопрос, Любовь Андреевна. Несколько месяцев назад вышел из заключения Лев Котлуков по кличке Бур.
3: А, этот.
1: И не прибыл, куда ему было предписано. Вернее, сбежал.
3: Ой.
1: Непорядок. Вот мы и пустились в розыске. Евгений Афанасьевич, не появлялся ли Лёва?
2: Нет.
3: Жень, а ты скажи, раз уж товарищ интересуется. Сам-то он не появлялся, Котлуков этот, а вот дружок его какой-то от него звонил. Скажи.
2: Не знаю, что и делать. Мы уж с Любой решили уехать. На север, что ли, завербоваться года на три. А там, может, отстанут.
1: А кто звонил?
2: Ну, кто же его знает? Мужик какой-то. По голосу молодой. Привет от Левы передал.
1: Ага. Просто привет? А может, Липа?
2: Да нет. Про пуговицу сказал.
1: Про пуговицу? Что за пуговица?
2: Это когда я выходил, Лев мне пришил к тужурке изнутри пуговицу. Вот это, говорит, печать моя на тебе.
3: Угу.
2: Я тебя заприходовал.
1: Интересно, заприходовал.
3: Угу.
1: А где пуговица?
2: Да выбросил, когда мой вернулся.
3: Сказал, чтобы я срезала, а я-то спрятала.
2: Зачем, Люба?
3: Не знаю. Не знаю, как беду от тебя отвести. Вот и цепляюсь за всякую ерунду. Вдруг да поможет, когда... Вот, смотрите, латунная.
1: А, спасибо. Необычная пуговица.
3: Ага.
1: С орлом. Такие у нас не производят. Можно мне ее взять?
2: Берите. Чем она мне поможет?
1: Чего же хотели от вас по телефону?
2: Известно чего. Опять та же волынка. Инструмент, доля. Я отказался.
3: Семен Иванович, соврал им Женя, понимаете? Сказал, что уже взял один заказ.
2: Так иначе бы не отвязались. Да и так, он вчера снова звонили. Тот же голос. Уже грозить стал.
3: Да.
2: Видно, сильно приперло. А я чувствую, товарищ начальник, звонит какой-то фраер.
1: И что? Опять о том же просил?
2: Ну да. Я опять отказал. Сказал, подумаю. Что думать? Может, вы помогли бы нам завербоваться?
1: Ой. Еще он будет звонить?
2: Да на субботу встречу назначил.
1: На субботу? Это значит, послезавтра.
3: Семен Иванович, Ну как, Семен Иванович, поможете вы нам, а?
1: Да, конечно, поможем. Подумать только надо. Как? Подумать. Он где встречу назначил?
2: В ресторане «Адмиралтейский».
1: Так...

0: А, ГАИ пожаловала. Заходите, заходите, товарищ Волков.
1: Здравия желаю, товарищ майор.
0: Так, все протоколы с вами?
1: Да, вот.
0: Угу, хорошо. Садитесь рядом. Вот сюда, да. И рассказывайте. Так, рассказывайте, какие машины, что, как.
1: Все три машины ехали по проспекту Энгельса в направлении к центру города.
0: Угу.
1: Черная «Волга», белые «Жигули» и «Жигули» темно-синие.
0: Белые?
1: Да. Белый «Жигуленок» больше всего пострадал. Он в коробочку попал.
0: Так, так.
1: Он и виноват больше всех. Дистанцию не соблюдал. А в чем дело, товарищ майор, если не секрет?
0: Да не секрет. Не секрет. Ищем белые «Жигули», сбившие человека на Приморском шоссе.
1: А, да-да-да, я слышал.
0: Товарищ Волков, а вам ничего не показалось... странным, что ли, в этой аварии?
1: Да нет. Нет, чего ж тут странно? В нашем деле каких только аварий не насмотришься. Хотя, знаете, товарищ майор, водитель «Волги» Кадымов очень важную фразу сказал.
0: Какую?
1: Очень важную. Он сказал, что, увидев желтый, он начал тормозить еще издалека. А белый «Жигуленок» ехал далеко позади. Кадымов в зеркало его видел и видел, что он скорость скинул, притормозил.
0: Ну?
1: И все-таки стукнул.
0: Так.
1: И знаете, как сказал Кадымов, деликатно врезался.
0: Ага.
1: Да.
0: Так, значит, насколько я понимаю, если бы водитель белых «Жигулей» Осокин перед светофором скорость не сбавил, он бы сильнее разбился.
1: Факт. А если он хотел скрыть старые повреждения, так ему достаточно было и слегка тюкнуться. Да, вот только если серьезную экспертизу провести.
0: Вот об этом я сейчас и думаю. Так, значит, Осокин Борис Дмитриевич проживает по улице Чайковского, дом 17, квартира 34, преподает в технологическом институте.

0: Да, сложную задачку ты мне задал, Семен, сложную. Домой к Жогину они вряд ли придут. Звонят они, конечно, из автоматов. Так что если мы попросим разрешения подежурить у него в квартире, результат у нас с тобой будет нуль. А может, предложить ему согласиться на изготовление инструмента и проследить за тем человеком, который придет на встречу с Жогиным. А с другой стороны, это может быть ни во что не посвященный связной. Вот и все дела. Прав, Семен, у нас с тобой пассивные позиции. Так что надо вводить в дело своего человека.
1: Игорь Васильевич, а если не вообще своего человека, а меня? И чем скорее, тем лучше.
0: Ладно, герой, ладно.
1: Игорь Васильевич.
0: Ладно. Предложение интересное. Поселим тебя где-нибудь поблизости.

0: подсадной из меня сделать. Я в такие игры не играю.
1: Ты подожди, Женя. Выслушай Семен Иванович
0: сначала. Я и так слушаю.
2: Ну, чего же слушать? Дело-то добровольное, не каждый решится. А что касается вашей просьбы, думаю, 2-3 дня и все устроится.
1: Ой, спасибо, Семен Иванович. Жень, что ты?
0: Семен Иванович, не могу я, поймите. Это же я знаю, что ушел навсегда. Они-то меня своим считают. Не простят. Знали бы вы Лёва Бура.
2: Лёвы Бура нет.
0: Как нет?
1: Ой, Женечка, что с тобой? Ты чего?
0: Лёвой? В Питере нет.
2: Льва Котлукова совсем нет. Он умер.
0: Умер? Лёва Бур просто так умереть не мог.
1: Женечка, может, теперь-то ты и помог бы им? Теперь-то, а?
2: Вы что? И правда Котлукова боялись?
1: Женя,
0: Что нужно? Узнать, кто звонил? Где хазу держит? Для этого заказ придется брать. А я-то думал, чего они от Лёвы приветы передают, а за инструментом ко мне обращаются.
2: От вас, Евгений Афанасьевич, требуется только одно. Познакомить меня с кем-нибудь из них. Я сам инструмент раздобуду, который будто бы вы мне сделали. Так что подсадной будете не вы, а я.
3: Игорь Васильевич, а как тебе фактик, что гражданин Осокин имеет дачу на Карельском перешейке на берегу Финского залива? Он, конечно, ездит на свою дачу по Приморскому шоссе через Репино и Зеленогорск, а?
4: Серьезный факт. Не ремонтировался он еще?
3: В ГАИ он все оформил, получил 2 справки для ремонта и для госстраха. И даже послал в госстрах телеграмму с извещением об аварии, но оценщика он еще не приглашал.
4: Да. Посмотреть бы на этого Осокина. Кандидат экономических наук, коллекционер. Ты фотокарточки случайно не достал его?
3: Нет, фотокарточки тебе не достал. Но если тебе так уж хочется, можешь послать в институт. Доцент Б.Д. Осокин красуется на доске почета. Важнее тут другое. Волга, в которую он воткнулся, еще не ремонтировалась. Я позвонил в Ленавтотранс, это их машина, предупредил, чтоб берегли ее пуще глаза в том виде, в каком она сейчас. Так что экспертизу можем провести, понимаешь, на высшем уровне.
4: Ты что, ты знаешь, человек на доске почета, мы экспертизу проводить будем, дознание. Да, вот что. Завтра утром, если Осокин будет дома, навестим его.

0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это коллекция. Это коллекция. И сколько же у вас значков, Борис Дмитриевич?
1: За 6000.
0: 6000?
1: Да, да. 6143, если быть точным.
0: Интересно. А нет ли у вас карты Ленинградской области и города заодно?
1: Карты? Обыкновенные карты?
0: Ну да, вы же автомобилист. Изъездили, небось, все окрестности за грибами да на рыбалку. Я ведь у вас в прихожей удочки заметил.
1: Да есть, есть, конечно. Сейчас,
0: одну минуточку. Так. Так, вот. Ага, вот.
1: Вот область. А вот план города.
0: Так.
1: Подойдет?
0: Сгодится, сгодится вполне. Так, и поскольку допрос, Борис Дмитриевич, это дело официальное, есть некоторые формальности.

0: о которых я должен вас предупредить. Например, об ответственности за дачу ложных показаний.
1: Я знаю.
0: Так, ну а теперь, Борис Дмитриевич, давайте повторим по карте ваше путешествие в ночь со 2 на 3. До того момента, когда вас угораздило попасть в аварию на чертовом пятачке Светлановской площади. Выехали вы с улицы Чайковского, так?
1: Нет, из института.
0: Ага.
1: В 10 часов вечера закончилась консультация у абитуриентов.
0: Так.
1: Я позвонил домой, поговорил с дочерью и поехал к приятелям на Васильевский остров.
0: Из института. Технологический. Вот, значит, отсюда. А где живет ваш приятель на Васильевском?
1: На косой линии, дом 17. А номер квартиры вам тоже нужен?
0: И номер квартиры, Борис Дмитриевич, и фамилия вашего друга, и сколько вы у него пробыли. И не будем торопиться. Время ведь у вас есть. Обстоятельная беседа поможет и нам, и вам.
1: Хорошо, понимаю. Хотя, по правде, не ясно, зачем я должен себе помогать. Приятеля зовут Николай Петрович Рогов.
0: Так.
1: Познакомились на почве коллекционирования.
0: Так.
1: Вышел я от них в 2 часа. Выехал на Кировской, за Ушаковским мостом свернул налево, к Приморскому шоссе.
0: А где же вы заправлялись в ту ночь или в то утро?
1: Да нигде. До нашей дачи 70. Обратно я ехал Верхневыборгским шоссе. Этот путь длиннее, но ведь бак-то на 400 километров рассчитан.
0: Да, но вот когда наш эксперт включал зажигание в ваших «Жигулях», мне показалось, бак у вас почти полон. Ну, значит, все-таки заправлялись, просто забыли.
1: На
0: какой станции?
1: Да, помню. В Зеленогорске.
0: Ага, в Зеленогорске. В какое время?
1: В 7 утра. Ну, если быть... Точнее, может быть, 7 с минутами.
0: Скажите, а чем вы занимались 4 августа?
1: Сейчас. По порядку, да?
0: Да, пожалуйста.
1: Утром встали поздно, около 9. У жены был библиотечный день. В 10 я повез ее в публичку, к газетному залу. На Фонтанке, знаете?
0: Так.
1: Вернулся. В 1 ко мне приходил мой аспирант. Поговорили о его работе над диссертацией, он принес главы.
0: Фамилия аспиранта, Борис Дмитриевич?
1: Да. Понимаю. Правда, скорее ничего не понимаю. Ну, Постников его фамилия.
0: И долго с ним сидели?
1: До 4 часов. Потом я наскоро перекусил. Мы с женой вечером в гости ходили. Вернулись поздно, не помню точно. Был, как говорится, изрядно... под шафе.
0: Спасибо, Борис Дмитриевич. Все очень четко и убедительно рассказываете. Вот что касается 4 числа, я могу вам объяснить, в чем заключался мой интерес. Дело в том, что во второй половине дня, где-то между 3 и 6 часами, на Васильевском острове был тяжело ранен некто Колокольников.
2: Ну, знаете ли, подозревать меня в покушении на убийство – это черт знает что! И вот это да! Дожил, Борис Дмитриевич!
0: Зачем вы так? Никто вас не обвиняет в покушении на убийство.
2: Да.
0: На это вы дали исчерпывающий ответ. Я вам верю.
2: Да.
0: А вот по поводу вашей поездки на дачу мы еще не все выяснили. Борис Дмитриевич, только прежде я должен позвонить. Вы позволите?
2: Да, пожалуйста.
3: Mm-hmm.

0: Корнилов. Что нового, Николай Михайлович? А ошибки быть не может? Понятно.
1: Мы с вами так долго разговариваем. Может быть, вы проголодались?
2: Не беспокойтесь, не беспокойтесь, Борис Дмитриевич, не беспокойтесь. Тут ведь вот какая деталища. Колокольников видел, как на Приморском шоссе белые «Жигули» сбили человека.
1: Ой, вы знаете, я устал. А может, мы перенесем разговор?
2: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Сделаем передышку.
2: Пожалуйста, Борис Дмитриевич, пожалуйста. Заговорились мы с вами уже больше 2 часов, я у вас. Действительно, может быть, лучше прерваться. Борис Дмитриевич, у вас есть время подумать. С вами ведь несчастье произошло. Пока вы, как назло, сделали все, чтобы лишить себя смягчающих вину обстоятельств. Не надо трусить, не надо увязать все глубже. На радиаторе ваших «Жигулей» микроанализ обнаружил частицы от латунной пуговицы, которая была на тужурке сбитого человека. Вот так.

0: Извините, товарищ Корнилов, за вчерашний поздний звонок. Поверьте, он мне больших трудов стоил.
1: Ничего, ничего.
0: И телефона вашего добиться, и вообще решиться позвонить.
1: Я понимаю.
0: Но моя дочь права. Лучше пройти через все это и остаться самим собой.
1: Вы не волнуйтесь, Борис Дмитриевич, все нормально в конце концов. И дочь у вас, как я понимаю, настоящий человек.
0: Да. Да. И дочь, и жена.
1: Я слушаю вас.
0: Можно?
1: Пожалуйста.
0: Сейчас. Так вот, с этим наездом. Значит, первое, что я хотел сделать, когда пришел в себя, ехать в милицию.
1: Так.
0: А потом вспомнил, что предстоит защита докторской, что институт представил меня на заслуженного работника культуры, что дочери надо помочь поступить в консерваторию. Ай, да что там говорить.
1: Так.
0: Мелочи обступают человека, и он теряет, не замечая главное. А главное – это совесть. И болит. Извините. Теперь по существу.
1: Одну минуту, Борис Ильич, я магнитофон включу. Пожалуйста.
0: Значит так. Он выскочил из кустов прямо перед машиной.
1: Так.
0: Притормозить было поздно, хотя я и пытался. Дождь, машину понесло юзом, я еле удержал руль и хотел остановиться.
1: Так.
0: Тут с той же тропинки с лаем выскочила собака, а за ней второй мужчина. Ну и я струсил. Да-да, струсил. Ведь если бы это был приятель пострадавшего, меня могли прибить сгоряча. Ну и дал газ.
2: Здравствуйте. Желаете поужинать?
3: Желаю.
2: А вы один или ожидаете друзей?
3: Хочу крепко поужинать.
2: А, прекрасно. Прошу вас.
3: Что
2: карточка?
3: Это? Сверни ее, дружок, вчетверо. Понял. Накрой стол для одинокого мужчины, не избалованного домашними обедами, но бывавшего во всех гранд-отелях мира. Ты меня понял?
2: Я понял, один момент.
3: Если понял, шустри.
2: Один момент. Попросил у буфетчика коньяк из ОНЗ. Только для вас и боржомчик. Пришлось этикетки содрать, чтобы привлекать внимание.
4: Семен Иванович!
2: Женя! Женя! Кирюха, давай сюда!
4: Так не один я!
2: Так давайте оба. Ну, давай сюда.
4: Ну, мы тут с дружком бежались на коротке по рюмке принять.
2: Так ясно? Тогда я к вам. Ага, помоги.
4: А закуски куда перенести?
2: Милый мой, друга встретил, видишь? Благодетеля. Вон, давай за тот стол, неси. Женя! Я никуда ставить. Ну-ка, подвинуться.
3: Так.
2: Давай.
5: Ну так.
2: Так.
5: Коньяку на первый раз хватит.
2: Ага.
5: А как шашлыки? Три?
2: Конечно, три. О чем ты говоришь?
4: Момент. Один момент.
2: Так. Женя, давай. За встречу.
3: Ну, ладно.
6: Стоп. Не буду мешать. Допью водку.
2: Ну, это твое дело.
3: Ну.
2: Женя, давай. Женя. Как ты меня выручил, Женька, золотая ручка. Мотор у моей лайбы чинил. Да как, был ржавый, стал новый. Она у меня бедненькая 5 лет по мне скучала. Ну, молодец.
4: А сейчас, Семен Иванович.
2: Молодец.
4: На работе так прижали, что нужной железки не возьмешь без разрешения. Не то, чтобы там это.
2: Да ты что же? Значит, я у тебя последним клиентом оказался. Давай за это выпьем. Наливай. Давай выпьем. Давай.
3: Значит, мне повезло.
2: Жека, а ты знаешь что, ты бросил бы эту заводскую пахоту? Ну, в какой-нибудь ширпотреб, что ли, устроился? Телевизоры ремонтировать? Или сейфы?
4: Семен Иванович, Семен Иванович.
2: Молчи, Жека, молчи. Вольному воля, спасенному рай. Зарабатывай характеристику. Никто тебе плохого слова не скажет. Ты закон знаешь. Старыми корешами не брезгуешь. Ну, а то, что прижимать сейчас стали, пройдет, пройдет. Ну, вспомни, как у нас, а? Слушай, Жека, а ведь новой хатой обзавелся с твоей легкой руки. Да, пришлось, конечно, ну как, за кооператив выложить, сам понимаешь. И телефон теперь у меня есть. Слушай, позвони мне завтра. Нет, послезавтра позвони. Я ведь еще у тебя же в должниках. Помню, я помню. Свято, помню. Все, дай, напишу. Ручку дай вот. Вот, вот эту. Салфетки, смотри, смялись. Держи. Держи салфетку.
6: Ручку.
2: На. Ну?
4: Семен Иванович, а вы не могли бы вернуть мне тот набор, что я для вашей лайбы сделал? Тугрики у меня все целы.
2: Ты что? Женя, а на шину курился? Может, покаяться решил? В цехком отнесешь, а? Или еще куда подальше?
4: Тише, вы, ну, Семен Иванович, официанты как крутятся вокруг нас.
2: Да пусть он крутится. Он должен крутиться. Раз я плачу, а ты...
4: Да с дуру я это.
2: С дуру?
4: Ну, не подумал. Выкручусь. Не берите в голову.
2: Смотри.
4: Да и хотел дяде подарить к дню рождения. Пенсионер, любит по металлу работать. Черт, меня вот за язык дернул. Выкручусь я.
7: Один момент. Прошу. Шашлычки карские. Вот. Прошу вас, под соус, пожалуйста. Так, кушайте на здоровье.
8: Шашлычок. Во рту тает. Я такие только в Сухуми ел. Вот под такой шашлычок можно и коньячку пригубить.
3: Давно бы так, а то...
8: Жека кореш свойский.
3: Я знаю, знаю.
8: Зря вы, Семен Иванович, на него бочку покатили. Пошутил человек. Женя, не хочешь прогуляться?
4: Куда?
8: В Горюн.
3: Жега, жду.
4: Семен Иванович, он не придет.
6: Тихо.
7: А ваш товарищ будет кофе?
3: От кофе и мороженого наш товарищ отказался.
7: Ой, мороженого я не предусмотрел.
3: Как? Мороженое с клюквенным вареньем. Моя любимая еда.
7: Один момент. Один момент.
4: Он все про вас расспрашивал.
3: Спокойно, Женя, спокойно. Мы с тобой гуляем. Что нам расстраиваться из-за этого слюнявого барбоса? Распустим галстук. Сейчас нам и коньячок не помешает в профилактических целях. Давай. Наливай, наливай.
4: Я ему сказал, как мы договорились. Он только своей рыжей головой кивал. Выслушал все и говорит: это мне неинтересно. А расспрашивал потому, что, мол, не любит с незнакомыми пить. А мне сказал: не будет сверла, заказывай панихиду. Дал 3 дня сроку.
3: Не дрейфь, Женя, не дрейфь. С нами не пропадешь.
2: Значит, про инструмент, который ты мне делал, ни слова?
4: Ни слова?
2: И что за деньги еще я тебе должен, не спрашивал?
4: Нет, ничего не спрашивал. Только как зовут, где познакомились? И знаете ли Леву Бура?
2: Стоп. Знаю ли или знал ли?
4: О, знает ли.
3: Ладно, спокойно, улыбайся. Нам суетиться нельзя. Может, у Рыжего здесь кто-то в дозорных сидит. Ну, ушел и ушел. Нам-то что?
7: Минуточку, ваше мороженое. Прошу.
3: Сейчас допьем кофе, мороженое съедим.
7: Так.
3: Подсчитаем убытки, шеф.
7: Прошу вас уже.
9: Все готово. Пожалуйста.
3: Так. Держи. Сдачи не надо. Обслуга высший уровень.
10: Благодарю.
3: Благодарю.
10: Благодарю.
3: Ешь. Ешь мороженое. Сейчас разыграем перед гардеробщиком и швейцаром сцену любви. И разбежимся. Понял? Пошли.
2: Женя, помни, я твой должник. Сегодня я Кирюха, а завтра ты. Папаша, держи ручек. Вот так. Распахивай ворота. Вперед! Такси! Такси!
4: Семен Иванович, это же не такси!
2: Да все равно повезет, куда он денется. Мне на Наличный проспект, друг. Окей. Жека, привет.
11: Твой рыжий из ресторана не выходил. Ни с главного подъезда, ни с черного хода.
3: Рыжий, рыжий. Не мог же он сквозь землю провалиться?
11: Конечно, не мог. А вот остаться в ресторане мог. Лебедев там будет сидеть до закрытия. За черным ходом я тоже наблюдение оставил.
3: Слушай, Юра, наверное, еще один выход есть. Если он так внезапно растворился в этом шалмане, не исключено, что и дружки у него там имеются.
11: Может, ты прав.

0: Полковник Корнилов говорит. Снимите посты у ресторана «Адмиралтейский». Значит, упустили. Эх, вы... Ладно. Даже пальчиков рыжего не исхитрились достать.
1: Жаль, что на Семена они не клюнули.
2: Ну почему же не клюнули? Телефончик-то мой рыжий прижал?
0: Прижал.
3: Погоди, а ты давал ему?
2: Я Жогину написал на пачке салфеток. Давил ручкой так, что на последней, наверное, отпечаталось. Рыжий взял следующую, губки аккуратно вытер и положил под тарелочку.
0: Ага.
2: А ушел, я гляжу, и салфеточка тю-тю.
0: Ничего, мы их заставим клюнуть. Заставим. Надо Жогина из этой игры изъять. Отправить куда-нибудь в командировку. Или в больницу. В больницу. В таких случаях жена ночью вызывает скорую, и человек лежит в реанимации один, под строгим врачебным контролем. И у неизвестных нам пока грабителей опять номер с инструментом проваливается. Таких умельцев, как Буры Жогин, не сразу найдешь. Уж они искали, наверное, искали. А ребята эти, похоже, торопятся. Куда податься? Волей-неволей к Семену Бугаеву.
1: Ох, неспокойно. Понимаете, неспокойно у меня что-то на душе. И Колокольников вот из головы не идет. Выдержит или нет? Ведь за что на него в сущности напали? Ну, заметил подозрительного типа, так? Решил, что поймает виновника наезда. Следить стал. Но ведь за это же не убивает.
0: Юра, тот, за кем Колокольников следил, наверняка думал, что он многое видел. К примеру, как дружки Лёвы Бура, подъехавшие через несколько минут после несчастного случая, засовывали в багажник труп. А раз так, Колокольников мог знать и номер их машины.
2: Правильно.
0: Ну?
2: Игорь Васильевич, правильно. И от машины они, скорее всего, сразу же избавились.
0: Вот.
2: Или номера поменяли. А если так, то им не только такой специалист, как я, нужен, но и машина. Выходит, что майор Бугаев для них самая подходящая фигура.

0: Майор Беляйчиков. Привет, Сеня. Ага, сообщаю, Жогин уже в больнице. Да, шеф сказал, что инфаркт ранним утром правдоподобнее. Не-не, ты сегодня к Жогину не суйся. В выходной, мало ли почему, телефон не отвечает. А завтра, послезавтра, наведайся к дому. Спроси там у какого-нибудь мальчишки, куда, дескать, мол, подевался дядя Женя из 40-й квартиры. Ну да, наверняка скажет про больницу. Ты потом рыжим на него и сошлешься. Шеф вообще просил передать, держи теперь ухо востро. Привет.
1: Ты прав оказался, Семен. Да. Возможность третьего выхода из ресторана обнаружилась. Там два двора колодца на задах. В один выходит черный ход, а в другой колодец зарешоченные окна из подсобных помещений. Вот их-то мы и оставили без присмотра. Да. А решетки в жаркие дни костелянши, шеф-повар и ресторанные финансисты держат открытыми. К тому времени в субботу, когда Рыжий уходил, и кладовка, и бухгалтерия были уже опечатаны. Интересуемся, Сеня. Интересуемся шеф-поваром. Да, Колокольников очнулся. Нет, пока врачи не разрешают разговаривать.

Да. Кто? Семен Иванович спит по ночам. Чего надо? Федька, что ли? Мало ли кто меня с кем знакомил. Но если все начнут по ночам будить, не знаю никакого Жени. Ошибся ты, парень, все.

0: Да. Ну, кого я только не угощал. Ну, в том числе и в Адмиралтейском. Ну, в том числе и в субботу. Ну, в том числе и отборным коньяком. Ну? Погоди. Голос вроде мне твой знаком. Рыжий, что ли? Вспомнил, как ты смылся в тот раз. Не знаю никакого Жени. А вот от выпивки не откажусь, если ты решил меня угостить. Да-да, если ты поставишь. В справочном знаю, где я живу. Звони завтра, но учти, я сплю долго.
1: Так, Сеня, начинается работа.

Да. А сколько сейчас времени? Сколько? Ух ты. А что? Давай. К 11 в любое место поспею. Порядок. А у гостиного двора-то есть где машину поставить? Ну, для хорошей выпивки колеса не помеха.

0: пирожки, подходи.
1: Сестричка.
0: Да, браточек.
2: Дай парочку.
0: С пылу до жару, не пожалеешь.
3: Можно и на мою долю.
0: Пожалуйста.
2: О, ты уже здесь. Как тебя?
3: Вася.
2: Вася. Сестричка ему пару.
0: Кушать на здоровье. Пирожки,
3: спасибо,
0: пирожки. Горячие пирожки. С пылу до жару.
3: А я думал, вы и завтракаете в ресторане, Семен Иванович.
2: Много будешь знать, скоро состаришься.
3: Пойдем в тачку, потолкуем. Тут ноги отдавят.
2: Ну, какие предложения? А то я куда-нибудь в сторону нацелюсь.
3: Есть серьезный разговор, Семен Иванович.
2: Ну так не тяни резину давай.
3: Один мой кореш потолковать хочет. Серьезный мужик, поладите с ним, в прогаре не останетесь. Это почище, чем колхозная каша, которую вы брали.
2: Ах, Женя, Женя. Ну, Женя. Я-то думал, он человек, а он баба трепливая. Вылазь.
3: Поехали к корешу, Семен Иванович.
2: Вылазь, говорю.
3: Семен Иванович.
2: Прежде с Женей поговорю. Я тебя второй раз вижу. А третьего может не быть.
3: Вы что ж, меня за падаль держите?
2: А кто тебя знает? Вон ты какой улыбчивый, Вася. Думаешь, я и вправду поверил, что тебя папа с мамой Васей назвали?
3: Я-то у вас паспорт не спрашиваю, Семен Иванович. А Жогина дома уже второй день нету. В больницу попал.
2: Жогин в больницу?
3: Точно. Я у соседей спрашивал. Утром в воскресенье на скорой увезли.
2: Леву Бура надо отыскать. Он Женю уважал. Но если бы Женя ему меня продал, я бы все понял. А тут ведь неизвестно кому.
3: Семен Иванович.
2: Я говорю, неизвестно кому. Ну, поехали. Посмотрим на твоего Кирюху.
3: Он на Васином острове ждет. На набережной напротив садика.
2: Соловьевского, что ли?
3: Ну, там обелиск еще такой большой.
2: Поехали. Вася. А в зоне ты, Вася, никогда не был. Нашел, кому голову морочить. Зря хмыкаешь, зря. Думаешь, это мы, олухи потертые, попадаемся. А ты всех умнее. До тебя уголовка не доберется. Ну, насмешил. Если вперед меня с Буром свидишься, передай привет от Сени, который он самолично свои пуговицы оприходовал. И возьми интервью. Сколько раз он в зону топал. А Лёва, ас.
3: Я живым не дамся.
2: Не дашься.
3: У садика вон надо припарковаться, Семен Иванович.
2: Что, я псих? Знак видишь? Сейчас за угол заверну, там и встанем. Я подожду, а ты сходишь за своим Кирюхой. Нечего нам на пустой набережной отсвечивать.
3: Он просил нас подойти, если кто на хвосте, сразу видно будет.
2: Кроме вон той зеленой Волги, на хвосте у нас никого нет. Если это Мельтон, значит, хвост за тобой.
3: Да, да не Мельтон это, Семен Иванович, не Мельтон.
2: Ясно.

0: Ну, я пошел.
1: Ишь ты, достается рыжему. Ну, летите, голуби, летите.
2: Привет.
1: Привет. Куда изволите?
2: Покатаемся немного, а потом к пристани.
1: Пристани много.
2: К Тучкову мосту. Там удобно.
1: Хорошо.
2: Теперь давай знакомиться. Миша.

0: Ладно. Я говорю, ладно, Сеня, подумаем насчет твоего рыжего сопляка. Вот что имею в виду. Беляйчиков уехал к Колокольникову. Да, разрешили свидание, да. Он уже звонил мне оттуда. Фотографии твоих дружков Лебедев успел нам передать, и Беляйчиков их показал Леонтию Ивановичу. Да, тот ни Рыжего, ни Мишу не признал. Говорит, что мужчина, за которым он следил, был покрупнее, и морда у него ящиком. Ну, так он сказал. Встреча с ним, очевидно, у тебя впереди. И самое главное, она может состояться неожиданно для тебя, Семен. Не успеешь даже позвонить нам, и так может быть. Поэтому перенеси прямо сейчас инструменты в квартиру, потом будет предлог вернуться за ними в дом, да. Принесешь и сиди безвылазно. Провизия есть? Ну все. У меня все.
1: Игорь Васильевич, Беляйчиков приехал.
0: Пусть заходит.
2: События раскручиваются?
0: Да, вовремя ты, Юра, вовремя. Звонил Семен. Ему предложили сегодня в ночь привести группу к какой-то кассе, вскрыть сейф, получить свои 10 000 и до свидания.
2: Ого, что-то я в такую щедрость не верю.
0: Вот и Бугаев не верит и правильно делает. Скорее всего, от него захотят избавиться.
2: Так.
0: Но, естественно, не раньше, чем он им сейф откроет. Только вот где этот сейф у них находится?
2: В стройтресте, где Рогозина?
0: Нет, это вряд ли. Это вряд ли. Дополнительная проверка не дала ничего подозрительного. Семен поставил им условие, чтобы никакой пальбы, он, мол, в мокрые дела не ввязывается.
2: Ага.
0: Но оружие у них есть, если даже этот Рыжий не собирается попадаться живым.
2: Он об этом сказал Семену?
0: Да, да.
2: Ага.
0: Но на Рыжего у нас ничего не оказалось. А вот Миша, как обнаружилось, 8 лет назад проходил по одному делу. Райко его фамилия, а кличка Студент.
2: Ага.
0: На 5 лет лишен права проживать в крупных городах. Но вот где он обитает, пока установить не удалось.
2: Так...
1: Игорь Васильевич, звонит Лебедев.
0: Подожди. Может быть, сейчас и узнаем. Я слушаю, Володя. Что? Подробнее. Подробнее. Так. Так, так. Так. Ну и правильно, что остались. Наведите там шороху под предлогом нарушения «Зеленой Волгой» правил движения. Держи меня в курсе. У меня все. Да. Проворонили они студенты, Юра.
2: Проворонили?
0: Да, Райко высадил Рыжего на Среднем проспекте, а сам, завернув на 6-ю линию, заехал во двор 63-го дома.
2: Да.
0: Лебедев знал, что двор проходной, и послал Углева к подворотне на 5-й линии.
2: Ну-ну.
0: Райко загнал машину в гараж, примыкающий к дому, закрыл ворота изнутри, и Лебедев его больше уж не видел. Оказывается, из гаража есть... вход в квартиру слесаря Пыжова, который ремонтирует ему эту «Волгу».
2: Ясно.

0: Слушаю.
1: Сень, привет. Спустись вниз, я у подъезда стою. Дело есть.
0: Ладно, сейчас спущусь.

0: Это что еще за штучки? Зачем в машину залезли?
1: Спокойно, спокойно, Сеня, спокойно. Сядем и перекинемся парой ласковых.
0: Этот, что за тип?
1: Это Гордеич. Его не боись, свой в доску.
2: Это наш Гордеич.
0: Не мели. По какому поводу сбор?
1: Дымком, Сеня, запахло. Зеленую «Волгу» забрали.
0: Хозяин объявился?
1: Да нет, Сеня. Гаишники толковище затеяли. Дескать, на лайбе под красный свет дважды проехали.
0: Ну и что? Боишься, расколется твой ремонтник?
1: Может, и не расколется. Только я, Сеня, не то чтобы под красный. Под желтый ни разу сегодня не проехал. Менты неспроста притопали.
0: Ну так что? Разбегаться по сторонам будем?
1: Без тугриков далеко не убежишь. Сейчас мотаем за город, прихватим одну кассу.
0: Ну, у вас, может, все приготовлено. А меня-то вы спросили?
1: Твоя доля 10 тысяч. Как условились? Инструмент у тебя в машине?
0: Дело верное?
1: Верняк. Кассу мы давно обложили.
0: Поехали.

0: Ну, Питер позади. Сейчас вертанешь направо. Нечего там у поста ГАИ отсвечивать.
1: Дорогу хорошо знаешь.
0: Приходилось однажды утюжить. Вот. А сейчас тормозни. Так. Сменим номера. У нас есть псковские. По случаю присмотрели. Николаша, достань.
2: Сейчас.
1: Ловко. На ключ, Коля, Вася. Меняй спереди, а я сзади. Что еще?
3: Хоть бы рукавицу дал.
1: Ишь ты, какие мы нежные.
4: Ничего, злее будешь. Ну все?
2: Сейчас.
4: Ну, Семен, теперь мы скопские. По местам.

0: Ты чего?
1: Шлагбаум.
0: О, черт, не ко времени. Без 15:02 я уже должен войти в сберкассу.
1: Я сейчас. Мамаша!
2: Кто?
1: Мамаша, не пугайся.
2: Кто там?
1: Мамаша, не пугайся. Сделай вид, что ты мне показываешь дорогу. Ну вот показывай, показывай.
2: Ну что?
1: Мать, в машине бандиты.
2: Ой!
1: Не робей, мать. Звони в милицию. Передай привет от Семена. Слышишь? От Семена.
0: Ты чего себе не суетился?
1: Спросил, где объезд.
0: Я же сказал, знаю.
1: Ну а видишь, стройка. Все обгорожено.
3: Шлагбаум открыли.
0: Трогай.
4: Это с комендантской, с переезда, говорят. Проезжала мимо меня тут легковая машина красная. Так шофер просил передать в милицию привет от Семена. Да-да, от Семена. Запомнила я номер машины. 0399. А из букв только две первые помню. И Е. Пожалуйста, пожалуйста. Ах ты, батюшки! Я же забыла сказать, что в машине это бандиты!
5: Ну что, подал все-таки весточку Семен. Молодец.
6: Они выскочат на шоссе через 3 километра после поста ГАИ.
5: Уже выскочили. Где следующий пост?
6: На 43-м километре.
5: Срочно передай, чтоб подготовились к встрече. Нет, нет, пожалуй, нельзя этого делать. Нельзя ставить под удар Бугаева. Они вооружены все. Передай, чтоб пропустили.
6: Посту ГАИ 43-го километра. Посту ГАИ 43-го километра. Красный «Жигули» с псковским номером 0399. Пропустить. 0399.
5: Почему же они из города? Ведь нападение-то на кассу планировалось здесь.
6: А если они направляются в Выборг? Там граница?
5: Нет, Юра, нет. Зеленогорск. Зеленогорск. Там у них однажды уже сорвался номер. Зато они хорошо знают эту кассу.
6: Ага.
5: Значит, могут и не доехать до Рощинского ГАИ. Свернут вот тут вот налево по бетонке... И в Зеленогорск.
6: Да-да.
5: Ну, не будем гадать. Передай во все управления и отделения, чтобы усилили охрану сберкасс. Сколько сейчас? 2:15.
6: Угу.
5: К закрытию на обед торопится. А в Зеленогорске пусть и вовсе закроют сберкассу, сошлются на ревизию.
6: Понял.
5: И надо запросить все патрульные милицейские группы, все посты и машины ГАИ, пусть немедленно сообщают о продвижении красных «Жигулей». И чтобы никакой самодеятельности.
7: В Зеленогорской сберкассе обслуживаются последние посетители. Наш фургон с надписью «Хлеб» прижимает «Жигули» к тротуару, блокировав левые дверцы.
8: Пазик с Белячиковым и Лебедевым прошел Репина. Прошел Репина.
7: Группа во главе с Замятиным готовит затор тяжелыми самосвалами на въезде в Зеленогорск.
0: Значит так. Я захожу первым, предъявляю аккредитив. Без 5:02 одна из кассирш выходит из-за барьера закрывать дверь на обед.
9: Так.
0: Ты, Гордеич, в этот момент вваливаешься в кассу.
9: Понял.
0: Так, ну что ж, проверим наши игрушки.
1: Наш уговор помнишь, студент? Я в мокром деле не участник, тем более с обрезом.
0: И куда ты теперь денешься?
1: Я-то куда денусь? Высажу вас и поеду во свояси.
9: Фраер, честюля, сиди, не рыпайся. Получишь пару горяченьких под лопатку. Подумай, законник какой нашелся. 5 минут страха и на 2 года обеспечен.
0: Что там в впереди.
1: Затор.
0: Куча мала какая-то.
1: А восьмой фургон разворачивается.
0: Черт, через 5 минут будет поздно. Может, в объезд?
1: Справа канава с водой, слева пахота. Погудеть может?
2: Чего гудишь? Ну чё гудишь? Вылезай, поможешь! И ты с пазиком, морячок, вылазь! Давай, ну, давай, помогай!
3: Ну чё ты, господи,
2: ну, чё здесь помочь?
1: Канава вроде не глубокая.
0: Ну попробуй, Семён.
1: Только придется вам подтолкнуть.
0: Ну что ж, давай, урки, выходи. Ты подожди, не торопись.
1: Ну, сейчас я вам покажу, дружки. Прости меня, родная.
2: Вот, посадим машину. Ну, парень, как первый раз
3: в ворота
1: засел. Засел. Крепко.
6: Гражданин, ваша фамилия не Райко?
0: Сейчас я тебе покажу документ.
6: Гражданин.
0: Уйди, гад!
10: Юра, у него обрез!
0: Не успеет.
10: Мишка, далеко!

0: Ну что ж, Николай, помолчали, собрались с мыслями. Теперь и поговорить можно. А? Разговор у нас с тобой будет долгий. Устанешь, подумать тебе захочется. Ты скажи, сделаем перерыв. Но по первому вопросу ты должен рассказать все немедленно.
1: Да.
0: Ты знал Льва Котлукова по кличке Бур?
1: Знал.
0: Вы должны были встретиться с ним со 2 на 3 августа на Приморском шоссе?
1: Да.
0: Так. Место встречи?
1: 55-й километр.
0: В какое время?
1: В 3. Но мы опоздали, спустило колесо, ставили запаску.
0: Ну и что же? Как произошла встреча?
1: Мы подъехали, а он уже мертвый. На дороге лицо все черное. Но это не мы, честное слово, не мы.
0: Ну и что же вы сделали?
1: Я испугался. А студенты Гордеевич его в багажник засунули и ходу.
0: Без тебя?
1: Нет, как же без меня, со мной. Поехали на Вуоксу, там в лесу закопали.
0: Так. Ну а потом?
1: Потом вернулись в город.
0: В Зеленогорск?
1: Нет, в Ленинград.
0: Так. В чемодане сверла не оказалось.
1: Да, не нашли. Мужик там один лазал. Он, видать, и прибрал к рукам.
0: А вы его?
1: Гордеич это я только сегодня узнал утром. Этот мужик за Гордеичем увязался, а он завел его в темный подъезд.
0: Ладно, как зовут Гордеича?
1: Гордеич?
0: Имя? Фамилия?
1: Не знаю.
0: Ладно. А Гордеича потом. Сейчас с Котлуковым давай закончим. Место покажешь?
1: Где зарыли?
0: Да. Другие хоронят, а вы зарываете, значит. Можешь показать?
1: Могу, наверное. Там рядом сарай разрушенный. Яма возле была, а то ведь корни в лесу.
0: Стоп. Сейчас поедешь, покажешь место. Но остальное расскажешь потом.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Часть первая. Театральное вступление. Поэт, комический актер и директор театра.
2: Вы оба, средь несчастья всех, меня дарившие удачей, здесь, с труппою моей бродячей, какой мне прочите успех? Мой зритель в большинстве не именитый, а нам опора в жизни большинство. Столбы помоста врыты, доски сбиты, и каждый ждет от нас не весть чего. Чтоб сразу показать лицом товар, новинку надо ввесть в репертуар. Волшебник и виновник их наплыва – поэт. Сверши сегодня это диво.
3: Не говори мне о толпе, повинной в том, что пред ней нас отрыв берет. Она засасывает, как трясина, закручивает, как водоворот. Наружный блеск рассчитан на мгновение, а правда переходит в поколение.
4: Довольно про потомство мне долбили. Когда потомству я дарил усилия, кто потешал бы нашу молодежь? В согласии с веком быть не так уж мелко. В восторге поколения не безделка, на улице их не найдешь. Тот, кто к капризам публики не глух, относится к ней без предубеждения. Чем шире наших слушателей круг, тем заразительнее впечатление. С талантом человеку не пропасть. Соедините только в каждой роли воображение, чувство, ум и страсть и юмора достаточную долю.
2: А главное, гоните действий ход, живей за эпизодом эпизод. Подробностей побольше в их развитии, чтоб завладеть вниманием зевак. И вы их победили. Вы царите. Вы самый нужный человек. Вы маг. Чтобы хороший сбор доставить пьесе, ей требуется сборный и состав. И всякий, выбрав что-нибудь из смеси, уйдет домой, спасибо вам сказав. Смотрите, на немецкой сцене резвятся кто во что гораст. Скажите, бутафор вам даст все нужные приспособления. Потребуется верхний свет, вы жгите сколько вам угодно. В стихии огненной и водной и прочих недостатка нет. В дощатом этом балагане вы можете, как в мироздании, пройдя все ярусы подряд, сойти с небес сквозь землю в ад.

0: Пролог на небе. Господь, небесное воинство, архангелы. Появляется Мефистофель.
1: К тебе попал я, Боже, на прием, чтобы доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услужении. Но если бы я произносил тирады, как ангелов высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь. Я расскажу, как люди бьются, маясь. Божок вселенной, человек, таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озарил.

0: И человеку бедному так худо, что даже я щажу его, покуда.
1: Ты знаешь Фауста?
0: Он доктор.
1: Он мой раб. Он служит мне, и это налицо. И выбьется из мрака мне в угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу.
0: Поспоримте, увидите воочию. У вас я сумасброда отобью, немножко взявши в выучку свою. Но дайте мне на это полномочия.
1: Они тебе даны. Ты можешь гнать, пока он жив, его по всем уступам. Кто ищет, вынужден блуждать.
0: Пристрастие не питая к трупам, спасибо, должен вам сказать. Мне ближе жизненные соки, румянец, розовые щеки. Котам нужна живая мышь. Их мертвую не соблазнишь.
1: Он отдан под твою опеку. Если можешь, не заведи в такую бездну человека, чтоб он тащился позади. Ты проиграл наверняка. Чутьем по собственной охоте он вырвется из тупика.
0: Поспорим? Вот моя рука. И скоро будем мы в расчете. Вы торжество мое поймете, когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака, как присмыкается века змея, моя родная тетя.
1: Тогда ко мне являйся без стеснения. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость, плут и весельчак. Из лени человек впадает в спячку. Ступай, расшевели его застой. Вертись пред ним, томи и беспокой, и раздражай его своей горячкой.
2: Небо закрывается, архангелы расступаются. Мефистофель один.
0: Как речь его спокойна и мягка. Мы ладим, отношения с ним не портя. Прекрасная черта у старика. Так человечно думать и о черте.

0: Тесная готическая комната со сводчатым потолком. Фауст без сна сидит в кресле за книгою на откидной подставке.
1: Я богословием овладел. Над философией корпел. Юриспруденцию долбил. И медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, в докторах хожу и за нос 10 лет вожу учеников, как буквоед, толкуя так и сяк предмет, но знания это дать не может. И этот вывод сердце гложет.

О, месяц, ты меня привык встречать среди бумаг и книг, в ночных моих трудах без сна, в углу у этого окна. О, если б тут твой бледный лик в последний раз меня застиг. Но как? Назло своей хандре еще я в этой конуре, где доступ свету загражден цветною росписью окон, где запыленные тома навалены до потолка, где даже утром полутьма от черной гари ночника, где собран в кучу скарб отцов. Таков твой мир, твой отчий кров. И для тебя еще вопрос: откуда в сердце этот страх? Как ты все это перенес и в заточенье не зачах? Когда насильственно взамен живых и Богом данных сил себя среди этих мертвых стен скелетами ты окружил. Не в прахере проходит жизнь моя среди этих книжных полок, как в неволе. Не прах ли эти сундуки старья и эта рвань, изъеденная молью? Итак, я здесь все нужное найду. Здесь, в сотне книг, прочту я утверждение, что человек терпел всегда нужду, и счастье составляло исключение. Ты, голый череп посреди жилья, на что ты намекаешь, зубы скаля? Что твой владелец, некогда как я, искавший радости, блуждал в печали. Но отчего мой взор к себе так властно та склянка привлекает, как магнит? В моей душе становится так ясно, как будто лунный свет в лесу разлит, бутыль с заветной жидкостью густою. Тянусь с благоговением за тобою. В тебе я чту венец исканий наш. Из сонных трав настоянная гуща, смертельной силой у тебе присущей, сегодня своего Творца уваж. На деле докажи, что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверия глухой пещеры, у того жерла, где мнительная сила суеверия костры всей преисподней разожгла. Распорядись собой, прими решение, хотя бы и ценой уничтожения. Сейчас сказать я речи не успею, напиток этот действует скорее, и медленней струя его течет. Он дело рук моих, моя затея, и вот я пью его душою всею во славу дня за солнечный восход. Река гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой.
Наверное, уже колокола Христову Пасху возвестили свету.

возвращен земле. Благодарение за это вам, святые песнопения.

0: у ворот. Толпы гуляющих направляются за город. Фауст и Вагнер прогуливаются.
1: Взгляни отсюда, вниз с утеса, на городишко у откоса. Смотри, как валит вдаль народ из старых городских ворот. Всем хочется вздохнуть свободней. Все рвутся вон из толкотни. В день воскресения Господня воскресли также и они. Они восстали из-под гнета конур, подвалов, верстаков, ремесленных оков без счета, нависших крыш и чердаков. И высыпали на прогулку из хмурящейся тьмы церквей, из узенького закоулка, и растеклись ручьев живей.
2: Куда такой толпой?
3: Стрелковый тир лесной.
4: А мы в атагой к мельнич не запрудим.
5: На гать ступайте, вот где красота.
4: Далекий путь, неважные места.
3: А ты куда?
6: Туда, куда и люди.
5: Таких, как возле замка в Слободе, ни девушек, ни пива нет нигде. И первый сорт задиры и скандалы.
3: Так у тебя опять у хвостуна по их побоям чешется спина. Я этим сып надолго, до отвала.
7: Беда нам с новым бургомистром. Он все решает с видом быстрым, а пользы нашей пренебрег. Дела все хуже раз от разу, и настоятельные приказы, и непосильный налог.
8: По праздникам нет лучше развлечения, чем толки за стаканчиком вина, как в Турции далекой, где война. Сражаются друг с другом ополчения. Подходишь у трактирщика к окну и смотришь. По реке идут баркасы, и после дома, отходя ко сну, благословляешь миролюбие час.
9: Я тоже так смотрю, сосед. Пусть у других неразбериха, передерись хотя весь свет, да только б дома было тихо.
0: По горке ходят горожане, они одеты щегольски. А в отдалении на поляне в деревне пляшут мужики. Как человек я с ними весь. Я вправе быть им только здесь.
10: Мне доктор поручил народ вам благодарность принести. Вы оказали нам почет, не погнушавшись к нам прийти. Отрадно вспомнить в светлый день, как жертвовали вы собой для населения деревень в дни черной язвы моровой. Иного только потому ужасный миновал конец, что нам тогда избыть чуму помог покойный ваш отец. Вас не пугал ее очаг. И юноши еще тогда входили вы к больным в барак и выходили без вреда. За близость с братьей низшей хранила вас десница свыше.
11: Храни вас, Господи, и впредь, чтоб не давали нам болеть.
0: Вам следует благодарить того, кто всех учил любить. Фауст с Вагнером проходят дальше.
5: Вы можете всем этим быть горды. Как вы любимы деревенским людям. Большое счастье пожинать плоды способностей не сгинувших под спудом. Вы появились, шапки вверх летят. Никто не пляшет, пораженный чудом, вас пропускают, выстроившись в ряд. Еще немного позовут ребят и станут перед вами на колени, как пред святыней, чтимую вселенье.
0: Давай дойдем до этой крутизны и там присядем.

0: Часто я, бывало, на той скале сидел, средь тишины, весь от поста худой отощалый. Ломая руки, я мольбой горел, чтоб Бог скорее избавил нас от мора и положил по ветрию предел. Так уповал и верил я в ту пору. И для меня насмешкою звучит тех тружеников искреннее слово. От их речей охватывает стыд и за себя, и за дела отцовы. Отец мой, нелюдим оригинал, всю жизнь провел в раздумьях о природе. Он честно голову над ней ломал, хотя и по своей чудной методе. Алхимии тех дней забытый столб, он запирался с верными в чулане и с ними там перегонял из колб соединения всевозможной дряни. Людей лечили этой амальгамой, не проверяя, вылечился ли тот, кто обращался к нашему бальзаму. Едва ли кто при этом выживал. Так мой отец своим мудреным зельем со мной среди этих гор и по ущельям самой чумы похлеще бушевал. И каково мне слушать их хваленья, когда и я виной их умерщвления и сам отраву тысячам давал.
1: Корить себя решительно вам нечем. Скорей была заслуга ваша в том, что вы воспользовались целиком умением к вам от старших перешедших.

0: Прогулка с вами на свободе приносит честь и пользу мне. Но от забав простонародья держусь я, доктор, в стороне. К чему б крестьяне не прибегли, и тотчас драка, шум и гам, и скрипки, и чахарда, и кегли, и крик невыносимы нам. Моя отрада — мысленный полет по книгам со страницы на страницу. Зимой за чтением быстро ночь пройдет, тепло по телу весело струится. А если попадется редкий том, от радости я на небе седьмом. Пойдемте, впрочем. На землю легла ночная сырость, нависает мгла. Хорош по вечерам уют домашний. На что, однако, вы вперили взор и смотрите, как вкопанный в упор?
1: Заметил, черный пес бежит по пашне.
0: Давно заметил. Что же из того?
1: Кто он? Ты в нем не видишь ничего?
0: Обыкновенный пудель. Пес лохматый. Своих хозяев ищет по следам.
1: Кругами сокращает их охваты. Все ближе подбирается он к нам. И если я не ошибаюсь, пламя за ним змеится по земле полян.
0: Не вижу. Просто пудель перед нами. А этот след — оптический обман.
1: Как он плетет вокруг нас свои извивы. Магический их смысл не так-то прост.
0: Не замечаю. Просто пес трусливый, чужих завидев, поджимает хвост.
1: Все меньше круг. Он подбегает.
0: Стой! Вы видите? Не призрак, пес простой. Борчит, хвостом виляет, лег на брюхо. Все как у псов и не похож на духа.
1: Не бойся. Смирно, пес.
0: За мной.
1: Не тронь.
0: Забавный пудель. И при том огонь. Живой такой, понятливый, бойкий. Поноску знает. Может делать стойку. А броните вы что-нибудь, найдет. Заброшенной палкой в пруд нырнет.
1: Да, он не оборотень. Дело ясно. К тому же, видно, вышкален прекрасно.
0: Серьезному ученому забавно иметь собаку с выучкой исправной. Пес этот, судя по его игре, наверное, у студентов был в муштре.
2: Входят в городские ворота. Рабочая комната Фауста. Входит Фауст с пуделем.
3: Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору то лучшее, что движет мной. В душе, смирившей вожделения, совершается переворот. Она любовью к провидению, любовью к ближнему живет.
1: Пудель, уймись, и по комнате тесной не бегай. Полно ворчать и обнюхивать двери порог. Ну-ка, за печку и располагайся к ночлегу. Право, приятель, на эту подушку бы лег. Очень любезно нас было прыжками забавить. В поле, на воле, уместна твоя беготня. Здесь тебя просят излишнюю резвость оставить. Угомонись и пойми, ты в гостях у меня. Но что я вижу? Вот так гиль. Что это, сказка или быль? Мой пудель напыжился, как пузырь, и все разбухает ввысь и ширь. Он может до потолка достать. Нет, это не собачья стать. Я
4: под свод. Раскрыла пасть, как бегемот. Огнем глазищи налиты. Твари из бесовской мелкоты. Совет, как пакость обуздать, ключ Соломона может дать.
5: Гляди-ка, от ужаса шерсть он щетинит. Глазами своими, бесстыжими враг. Прочтешь ли ты имя, осилишь ли знак несотворенного, неизреченного, с неба сошедшего в лето Пилатова, нашего ради спасения распятого? За печку оттеснен, он вверх растет, как слон, готовый словно дым по потолку расплыться. Ложись! К ногам моим, на эту половицу, я сделать все могу, еще с тобой несчастный. Я троица и сожгу тебя трипостасной. На это сила есть, поверь, у чародея.
2: Когда дым рассеивается, из-за печи появляется Мефистофель в одежде странствующего студента.
6: Что вам угодно? Честь представиться имею.
4: Вот значит, чем был пудель начинен. Скрывала шкалера в себе собака.
6: Отвешу вам почтительный поклон, но вы меня запарили, однако.
4: Как ты зовешься?
6: Мелочный вопрос в устах того, кто безразличен к слову. Но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу.
4: Однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик, смотря как каждого из вас зовут. Ты кто?
6: Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла.
4: Нельзя ли это проще передать?
6: Я дух, всегда привыкший отрицать, и с основанием ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады, творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало. Моя среда.
4: Ты говоришь, ты часть. А сам ты весь стоишь передо мною здесь.
6: Я верен скромной правде. Только спесь людская ваша с самомнением смелым себя считает вместо части целым. Я части часть, которая была когда-то всем. И свет произвела. Свет этот порождение тьмы ночной и отнял место у нее самой. Но с ней не сладит, как бы ни хотел. Его удел поверхность твердых тел. Он к ним прикован, связан с их судьбой. Лишь с помощью их может быть собой. И есть надежда, что когда тела разрушатся, сгорит и он дотла.
4: Так вот он в чем твой труд почтенный. Не сладив в целом со вселенной, ты ей вредишь по мелочам.
6: И безуспешно, как я не упрям. Мир бытия досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением. И хоть бы что, я цели не достиг. И море в целости, и материк, а люди, звери и порода птичья, мори их не мори, им трын трава. Плодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличии.
4: Итак, живительным задатком, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком. Что ж ты поинтересней дела себе, сын ночи, не припас?
6: Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться. Прощай.
4: располагай собой.
2: Знакомый с тем, что ты за птица, прошу покорно в час любой. Ступай! В твоем распоряжении окно и двери,
4: дымоход.
7: Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура под дверною рамой.
4: Ты испугался пентаграммы?
2: Каким же образом тогда вошел ты через порог сюда?
4: Как оплошал такой пройдоха?
7: Смотритесь, этот знак начертан плохо. Наружный угол вытянут в длину и оставляет ход, загнувшись с края.
4: Скажи-ка ты, нечаянность какая! Так стало быть, ты у меня в плену. Не мог предугадать такой удачи.
7: Мог обознаться пудель на бегу, но с чертом дело обстоит иначе. Я вижу знак и выйти не могу.
4: Но почему не лезешь ты в окно?
6: Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Законно это строгой.
4: Ах, так законы есть у вас в аду. Вот надо будет что иметь в виду на случай договора с вашей братьей.
6: Любого обязательства принятия для нас закон со всеми наряду.
7: Мы не меняем данных обещаний. Договорим при будущем свидании. На этот раз спешу я и уйду.
2: Еще лишь миг, и я потом отстану. Два слова только о моей судьбе.
7: Я как-нибудь опять к тебе нагряну. Тогда и предадимся ворожбе. Теперь пусти меня.
2: Но это странно. Ведь я не расставлял тебе сетей. Ты сам попался. И опять злодей. Не дашься мне ушедший из капкана.
6: Согласен, хорошо.
7: Я остаюсь. И в подтверждении дружеского чувства тем временем развлечь тебя берусь и покажу тебе свое искусство.
2: Показывай, что хочешь. Но гляди, лишь скуки на меня не наводи.
7: Ты больше извлечешь сейчас красот за час короткий, чем за долгий год. Незримых духов тонкое умение захватит полностью все ощущения, твой слух и нюх, а также вкус и зрение, и осязание, все наперечет. Готовиться не надо, духи тут, и тотчас исполнение начнут.

Благодарю вас несказанно, его усыпили мальчуганы, а ваш концерт — вершина мастерства. Нет, не тебе ловить чертей в тенёт-то, чтоб глубже погрузить его в дремоту, дружнее водите дети хоровод.

0: А этот знак для грызуна работа. Его мне крыса сбоку надгрызет. Ждать избавительницы не придется. Уж слышу я, как под полом скребется. Царь крыс, лягушек и мышей, клопов и мух, и жаб, и вшей, тебе велить сюда явиться и выгрызть место в половице, куда я сверху масло капну. Уж крыса тут как тут, внезапно. Ну, живо этот вот рубец. Еще немного. И конец. Готово. Покидаю кровь. Спи, Фауст, мирно. Будь здоров.
1: Фауст просыпается.
2: Не вовремя я сном забылся. Я в дураках. Пока я спал, мне в сновидении черт явился. И пудель от меня сбежал.
1: Снова рабочая комната Фауста.
2: И вновь безволие и упадок, и вялость в мыслях, и разброд. Как часто этот беспорядок за просветлением настает. Падения эти и подъемы, как в совершенстве мне знакомы. От них есть средства искони, лекарство от душевной лени, божественное откровение, всесильное и в наши дни. Всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все писание хочу, не пожалев старания, уединившись в заперти, как следует перевести. Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? Была в начале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был, опять как вижу, с толку сбит. Вначале было дело, стих гласит. Опять стучится кто-то. Вот досада.
3: Войдите. Кто там?
4: Это я.
2: Войдишь.
4: Заклятие повтори. Три раза надо.
3: Войди. Войди. Войди.
0: Вот ты меня лицезришь.
3: сумеем и сообща твою тоску рассеем. Смотри, как расфронтился я пестро. Из кармазина золотою ниткой камзол в обтяжку, на плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое, сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде, свойственной повесом, изведать после долгого поста, что означает жизни полнота.
2: В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтоб знать одни забавы, и слишком юн, чтоб вовсе не желать. Что даст мне свет, чего я сам не знаю? Смиряй себя. Вот мудрость прописная, извечный нескончаемый припев, которым с детства прожужжали уши, нравоучительную этой сушью нам всем до тошноты осточертев. Я утром просыпаюсь с содроганием и чуть не плачу, зная наперед, что день пройдет, глухой к моим желаниям, и в исполнение их не приведет. Намек на чувство, если он заметен, недопустим и дерзок чересчур, злословие все покроет грязью сплетен и тысячью своих карикатур. И ночь меня в покое не оставит. Едва я на постели растянусь, меня кошмар ночным удушьем сдавит, и я в поту от ужаса проснусь. Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание, на внешний мир, на общий ход вещей не простирается его влияние. Мне тяжко от неполноты такой. Я жизнь отверг и смерти жду с тоской.
3: Смерть, посетитель не ахти какой.
2: Блажен, кому она в пылу сражения, увенчанная лаврами придет, кого сразит среди вихря развлечений или в объятиях девушки найдет. При виде духа кончить жизнью счеты я был вчера на радостях не прочь.
3: Но если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь.
2: В придачу ко всему ты и шпион.
3: Я не всеведущ, я лишь искушен.
2: О, если мне в тот миг разлада был дорог благовестогул, из детства памятной отрадой мою решимость пошатнул, я проклинаю ложь без меры, изворотливость без дна, с какою в тело, как в пещеру у нас душа заключена. Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений, обманчивых, как слой румян, и обольщение семьянина, детей, хозяйства и жену, и наши сны наполовину неисполнимые кляну, кляну маммона, власть наживы, растливший в мире все кругом, кляну святой любви порывы и опьянение вином. Я шлю проклятие надежде, переполняющей сердца. Но более всего и прежде кляну терпение глупца. Ему до нрав отчаянный и страстный. Во всем он любит бешенство, размах. От радости земли он ежечасно срывается куда-то в попыхах.
5: я жизни изведать дам ему избытки и в грязь втопчу, и тиной оплету. Он у меня пройдет всю жуть, все пытки, всю грязь ничтожества, всю пустоту. Он будет пить и вдоволь не напьется. Он будет есть, и он не станет сыт. И если бы он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасется.
3: Оставь заигрывать с тоской своей, точащую тебя, как коршун злобный. Как неплоха среда, но все подобные. Человек немыслим без людей. Я не зову тебя простолюдином. Мы повидней компанию найдем. Хоть среди чертей я сам не вышел чином. Найдешь ты пользу в обществе моем. Давай столкуемся друг с другом, чтоб вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути.
2: А что ты требуешь в оплату?
3: Сочтемся после. Время ждет.
2: Черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом.
3: Тебе со мной будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь.
2: Что ж, я к загробной жизни равнодушен. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли, отрады и кручины испытываю я на ней единой. В тот горький час, как я ее покину, мне все равно, хоть не расти трава. И до иного света мне нет дела. Как тамошние чувства не звались, нелюбопытно, где его пределы, и есть ли там в том царстве верх и низ.
3: Тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет, я дам тебе, чего не видел свет.
2: Что можешь ты пообещать, бедняга? Вам близоруким непонятна суть стремлений к ускользающему благу. Ты пищу дашь ни сытную, ни чуть, дашь золото, которое, как ртуть, меж пальцев растекается, за знобу, которая, упав к тебе на грудь, уж норовит к другому ушмыгнуть, дашь талию карт, с которой, как ни пробуй, игра в ничью, и выигрыш не в счет. Дашь упоенье славой, дашь почет, успех недолговечней метеора и дерево такой породы спорой, что круглый год день вянет, день цветет.
3: Меня в тупик не ставит поручение. Все это есть в моем распоряжении. Но мы добудем, дай мне только срок, вернее, и полакомей кусок.
2: Пусть мига больше я не протяну. В тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся лени или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет.
3: Запомним
2: по рукам. Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение по времени, все кончено, и я твоя добыча, и мне спасения нет из-за подни. Тогда вступает в силу наша сделка. Тогда
6: Ты волен, я закабален. Тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон.
3: Имей в виду, я это все запомню. Я нынче ж на ученом кутеже твое доверие службой завоюю. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтоб мне не сомневаться в платеже.
2: Тебе, педанту, значит, нужен чек.
6: И веры не внушает человек. Но если клятвы для тебя не важны, как можешь думать ты, что клок бумажный пустого обязательства клочок удержит жизни бешеный поток? Что ж ты в итоге хочешь? Рассуди пером, резцом или грифелем, какими чертами? Где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди?
3: Зачем ты горячишься? Не дури. Листка довольно. Вот он, наготове. Изволь тут расписаться. Капли крови.
2: Вот вздор. Но будь по-твоему. Бери.
7: Какие-то ходульные условия.
3: Кровь, надо знать, совсем особый сок.
6: Увы, тебя я не надую. Я твой, тебе принадлежу. Раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу. Чем только я кичиться мог, великий дух миропорядка пришел и мною пренебрег. Природа для меня загадка. Я на познание ставлю крест. Чуть вспомню книги, злоба ест. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их, на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихрь огорчений и забав. Пусть чередуются весь век счастливый рок и рок несчастный. В неутомимости всечасной себя находит человек.

нас на чужбину. С большим злом тебя я не пущу. Я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку. Поздравить жизнью тебя могу, которая тебе еще в новинку.

0: Погребок в Лейпциге. Компания веселящихся гуляк.
1: Мы входим, видишь, первым делом в кабак гулякам, очумелым. Не унывать важнее всего. А тут что день, то торжество. Немного надо для веселья. Давали бы в долг. Из кабака доставалось бы легка на утро голова с похмельем.
2: Новоприезжие. Смотрите. И час не больше по прибытии. Их удивление выдает.
3: Да, из какой-нибудь трущобы. А Лейпциг, маленький Париж, на здешних всех налет особый. Из тысячи нас отличишь.
4: А эти из каких же мест?
3: Я поднесу им по стакану и только угощать их стану. Узнаю все про их приезд. Мне думается, из господ. Ведь несговорчивый и чваный.
2: Заведомые шарлатаны.
3: Ну да. Внимание, видит Бог. Я подниму их на зубок.
5: Не вы ли в риппах, въехав на ночлег, с Иванушкою дурачком видались?
1: Мы с ним сегодня утром повстречались. И чуть я не забыл его приказ. Отвесь поклон родне. Просил он нас.
5: Что, съел? В рот пальца не клади, откусит.
3: Ну, погоди.
5: Так напущу, что струсит.
1: Мы слышали, спускаясь в погребок, как пели вы до нашего прихода. Для пения здесь прекрасный потолок, разносит звуки гулка эти своды.
5: Скажите, часом вы не виртуоз?
1: Любитель, но почти что без голов.
5: Так спойте что-нибудь.
1: Я не в ударе, но я готов.
5: Из песен поновей.
1: Мы прямо из испанских Пиреней, страны хороших вин и нежных арий. Жил-был король державный с любимицей блохой.
5: С блохой? Вот это так, хвалю, хвалю. Блоха прямая пара королю.

0: Вот это песня.
1: Браво!
2: Горе блохам! У нас им верховодить не дано.
3: Нацелился, поймал, и смерть пройдохам. Да здравствует свобода! И вино.
4: Я за свободу выпил бы, не споря. Да ваши вина, смех один и горе.
5: Не сметь так выражаться, клевета.
4: Боюсь обидеть этим принципала. А то б я дал отведать вам сорта из собственного моего подвала.
6: Мефистофель буравит дыру в столе.
4: Ну, пробки вон и пейте на здоровье.
7: Чудный ключ ручей, текущий из щелей.
4: Ни капли не пролейте, вот условия.
8: Раздолье и блаженство нам, как лучше свиньям быть и став. Раздолье и блаженство нам, как лучше свиньям быть и став.
4: Смотри, как разошелся этот сброд.
9: Уйдем. Мне надоело в этом месте.
4: Нет-нет, понаблюдаем этих бестий, пока мест распояшится народ.
6: По нечаянности Зибель плещет вино на землю. Оно загорается.
4: Пламя.
5: Ай-ай! Горю! Горю! Постой, лукавый! Ах, вот ты, значит, кто! Бей, колдуна! Бей! Голова его оценена!
4: От дурмана с беленой под туманной пеленой здесь вы и в стране, и на...

0: сне, где я? Чудесный край, душистый виноград, лицо приблизьте,
1: и хоть охапками его хватай.
0: Как гроздья отекчают листья.
2: Рассейтесь, чары столбняка, я в памяти у вас останусь.

0: Вино?
1: Ну вот, а виноград откуда?
2: Да, как теперь не верить в чудо?
3: Кухня ведьмы. На огне низкого очага стоит большой котел. У котла мартышка-самка снимает пену и смотрит, чтоб котел не перекипел. Мартышка-самец сидит рядом и греется. Потом они, играя, выкатывают на середину комнаты большой шар, напоминающий глобус.
4: Вот шар земной, как заводной, кубарь негромкий. Внутри дупло, он как стекло, пустой и ломкий. Вот здесь пятно освещено, а здесь потемки. Мой сын, постой, своей судьбой и жизнью шутишь. Раскатишь зря, нет кубаря, и не закрутишь.
5: Взгляни на маленьких зверей. Вот горничная, вот лакей. Хозяйки, видно, нет в квартире.
6: Она на пире. Хвать вьюшку за скобу и хич в трубу.
5: Все шляется по ассамблеям.
7: Пока мы лапы греем.
5: Как ты зверенышей нашел?
8: Сама нелепость и безвкусие.
5: Напрасно. С ними я провел часы приятнейших дискуссий. Что, малыши, у вас кипит? Какой попахивает пищей?
9: Похлебкой для братьев нищий.
5: О, так у вас широкий сбыт.
3: Котел перекипает. Кухню с диким воем спускается ведьма.
10: Зеваешь, негодяйка? Получишь нагоняй. Ошпарила хозяйку. Вода из шайки уходит через край.
11: А это кто? Копыл вам в бок? Кто вас позвал к нам на порог? Я вам скандал чинить не дам. За шум и гам огнем обдам.
5: И мы садом произведем и по делам. Имею в виду, все в прах, все в дрызг. У, Василиса, подымешь весь. Я не твою посуду бью, я под свою пляшу дуду. Не узнаешь? А я могу стереть, как твой прямой владыка, с лица земли тебя коргу с твоей обезьяней кликой. Забыла? Красный мой камзол! Стоишь с небрежным равнодушием перед моим пером петушьим. Не видишь, кто к тебе пришел?
10: Слепа? Простите за прием. Но что ж не вижу я копыта, где вороны из вашей свиты?
5: Прощаю. В промахе твоем виновна долгая разлука, а то не пророню ни звука. Все в мире изменил прогресс. А быть, меняется и бес. Арктический фантом не в моде, когтей ты не найдешь в заводе. Рога исчезли, хвост исчез, с копытом вышел мой скандал. Когда по форме современной я от подъема до колена себе гамаш не заказал.
10: Я просто обворожена. Вас видя, душка сатана.
5: Ты можешь звать меня бароном. Я, как всякий князь и граф, на то имею больше прав. Горжусь своим гербом исконным.
10: Года идут, а вы все тот же шалопут.
12: Все эти ведьмы льнут к
0: ко мне. Учись, как с ними.

0: пригодится.
1: Чем я могу вам пригодиться?
0: Нужда у нас в твоем вине. Но не в таком, что в обращении, а старого изготовления. Такое действует вдвойне. Ему не повредит и штоф. Не только то, что тут в стакане. Черти свой круг. Тверди чуранье. И чашу полни до краев.

0: порядка сбросить с плеч.
1: Ты снова рассуждаешь здраво. Есть средство посильнее питья, но то особая статья. Едва ли оно тебе по нраву.
2: Что это?
1: Способ без затрат, без ведьм и бабок. Долго выжить. Возделай поле или сад, возьмись копать или мотыжить. Замкни работы в тесный круг, найди в них удовлетворение. Всю жизнь кормись плодами рук, скотине следуя в смирении. Вставай с коровами чуть свет, потей и не стыдись навоза. Тебя на 80 лет омолодит метаморфоза.
2: Жить без размаху никогда. Не пристрастился б я к лопате, к покою, к узости понять.
1: Вот значит, ведьме и нужда.
3: Наук зерно погребено под слоем пыли. Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий.
2: Я, кажется, с ума сойду от этих диких оборотов. Как будто сотня идиотов горланит хором ерунду.
3: Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий.
1: Довольно мудрая сила. Налей-ка другу пополней. Гляди, он не младенец хилый. Он и по этой части сила. Магистр всех пьяных степеней.
4: Ведьма с видом священодействия наливает питье в чашку. Когда Фауст подносит его к губам, оно загорается.
1: Пей, пей от сердца полноты, покуда чувства оживятся. Ты с дьяволом самим на ты. Тебе ли пламени бояться?
4: Фауст подходит к зеркалу.
2: Кто этот облик неземной? Волшебным зеркалом наводит. Любовь, слетай туда со мной, откуда этот блеск исходит. Кто эта женщина вдали? И неужели не обман? И что-то вправду есть на свете, как бесподобный этот стан и голова, и руки эти.
1: Еще Бог, трудясь 6 дней, и на 7-й воскликнув «Браво!», мог что-нибудь создать на славу. В дорогу двигайся, не стой.
5: Помочь душою рада всем.
1: В вальпургивую ночь с тобой добром сквитаться я сумею. Пойдем нельзя без мациона. Ты должен весь пропреть насквозь. Вся суть наливки патагонной, чтоб тело жару набралось.
2: Не торопи меня, указчик. От зеркала мне не уйти.
1: Оставь. Ты женщин всех образчик, увидишь скоро, воплоти. Глотнув настойки, он Елену во всех усмотрит непременно.

0: рад, милой барышне, служить. Нельзя ли мне вас проводить?
1: Я и не барышня, и не мила. Дойду без спутников домой, как шла.
0: О небо, вот красота! Я в жизни не видал подобной, как неиспорченно чиста и как насмешливо беззлобна. Сведи меня с той девушкой.
2: С которой?
0: Которую я на углу настиг.
2: Она сейчас лишь вышла из собора, где отпустил грехи ей духовник. Я исповедь подслушал, в ту же пору за нею тайно прошмыгнувший вслед. Ей исповедоваться нет причины. Она, как дети малые, невинна, и у меня над нею власти нет.
0: Ей более 14 лет.
2: Ты судишь, как какой-то селадон. Увидят эти люди цвет, бутон, и тотчас же сорвать его готовы. Все в мире создано для их персон. Для них нет в жизни ничего святого. Нельзя так, милый, больно ты востер.
0: Напрасный труд, мой милый гувернер. Я обойдусь без этих наставлений. Но вот что за рубика на носу. Я эту ненаглядную красу в своих объятиях нынче унесу. Или расторгну наше соглашение.
2: Ты говоришь, как сластолюб француз. Прошу меня не торопить, однако. Не понимаю, право, что за вкус в глотании наспех лакомства без смаку? Приятно то, что отдаляет цель. Улыбки, вздохи, встречи у фонтана, печаль томления, словом, канитель, которую всегда полны романы.
0: Мой аппетит и без того хорош.
2: Нет, не шутя, горячку надо сбавить. Дитя ты этой силой не возьмешь. Тут надо изловчиться и лукавить.
0: Дай что-нибудь мне от нее. Хоть брошь с ее груди, подвязку с ног, наколку. Сведи меня тайком в ее светелку. Скорее! Не вводи меня в беду.
2: Ну, если это правда страсть такая, что умолять приходится в бреду, сегодня же, мгновение не теряя, я в комнату ее тебя сведу.
0: С ней свидеться? Обнять ее?
2: О, нет. Она пойдет наведаться к соседке, а ты упиться сможешь на разведке мечтой о месте будущих побед.
0: Сейчас же и пойдем?
2: Нет, слишком рано.
0: Подарок для нее достать успей.
2: Подарок обязательно достану. Он понимает, как подъехать к ней. Здесь много старых кладов близ церквей. Взгляну я, все они еще сохранны.
3: Вечер. Маленькая опрятная комната Маргариты.
1: Я б дорого дала, открой мне кто-нибудь, кто тот чужой. У незнакомца важный вид, он, надо думать, родовит. А то б так смело и беспечно. Не говорил он с первой встречной.
3: Выходит в другую комнату. Появляются Фауст и Мефистофель.

0: любимой девушке покой. Святилище души моей, на мирный лад меня настрой, своею тишиной обвей. Девушка, как близок мне твой склад, ни пятнышка кругом, как аккуратно разложен по столу узорный плат, и как песком посыпан пол опрятно. Ты превратила скромный уголок рукою чудотворную в чертог.
1: Живее вон, она войдет сейчас.
0: Бежим. Дай кину взгляд в последний раз.
1: Смотри, как тяжела шкатулка эта. Мы девушке ее поставим в шкаф. В ней драгоценности и самоцветы. Она с ума сойдет, их увидав. Тут безделушки для твоей вострушки. А дети, ой, как падки на игрушки.
0: А честно ли это?
1: Вот так оборот. Ты, может быть, присвоить хочешь ящик? Сказал бы это наперед, чтобы меня избавить от хлопот, когда ты добродетели образчик.
2: Они исчезают. Появляется Маргарита с лампой.
3: Как в спальне тяжело дышать, а на дворе не жарко, тихо. Скорей бы воротилась мать. Мне кажется, что неспроста такая в доме духота. Какая я еще трусиха. Откуда этот милый сундучок? Как он здесь очутился? Просто чудо. Я шкаф замкнула, помню, на замок. Наверное, мать взяла его в залог, кому-нибудь давая денег в суду. О, Господи! Смотри-ка ты, смотри! Я отроду не видела такого. Убор знатнейшей барыни подстать, из золота, из серебра изделия. Кому бы они могли принадлежать? Только бы примерить ожерелье.
2: На улице.
1: Постылые! Исчадья преисподней! Мне жаль, что нет ругательств попригодней.
4: Да что с тобой? Что у тебя за вид? Тебя какая муха укусила?
1: Я б чертыхался, на чем свет стоит, когда бы не был сам нечистой силы.
4: Вот сумасшедший. Что за кипяток? Не горячись. Здоровье б поберег.
1: Подумай, у папа шкатулка наша. Все это Маргаритина мамаша смекнула, поглядев на изобилие, что невидали этой, не светили. И говорит: дитя, не тронь, Серег, ни право имущества, ни впрок. Пожертвуем-ка эти украшения заступнице небесной в приношение. И вот минуты непромешков, премного умиленный поп браслеты, цепи, кольца сгреб, как горсть каких-нибудь орешков.
4: А Гретхен?
1: С места не встает. Покоя ларчик не дает. И неизвестность беспокоит, кто тот даритель-доброход. Весь день сидит, догадки строит.
4: Ну вот мой план. Веди подкоп, обходный под ее соседку. А Гретхен снова в гардероб. Цепочку сунь или браслетку.
1: Да, милостивый государь. Влюбленных мания подарки. Хоть небо все ему обшарь на звезды для его сударки.

0: Дом соседки Марты.
1: Прости, Господь, мой муженек женою бедной пренебрег, соломенной вдовою вяну, а сам уплыл за океаны. А видит Бог, я ль не жена, любила и была верна. Небось уж помер на чужбине. Иметь бы справку о кончине.
2: Ах, Марта!
1: Гретхен, что с тобой?
2: От ужаса дрожат поджилки. На полке ящик костяной, и в нем сокровищ, как в копилке, вещей в шкатулке без числа, полней, чем первая была.
1: Ты матери не говори, а то раздаст в монастыри.
2: Кто мог бы ларчики принесть? Неладное тут что-то есть. Не матушка ли моя за мной?
1: Какой-то господин чужой. Пожалуйте.
3: Простите, дамы, что к вам я вваливаюсь прямо. Я к Марте Швертлейн.
1: С кем имею честь? Я Марта Швертлейн.
3: Рад знакомству свесть. Но я не вовремя, понятно, застал вас с барышней знатной. Беседе не хочу мешать, я к вам зайду потом опять.
1: С чем вы пришли?
3: Простите за суровость, мне горько выступать посланцем бед. От мужа к вам нерадостная новость. Он, умирая, вам послал привет.
1: Он умер! Жизнь моя, мое спасение! Я упаду! Какое потрясение!
2: Не надо, дорогая, унывать.
3: Позвольте вам о муже рассказать. Его хранит Антоний Падуанский в своей часовне, тихой, святой, в земле церковной. Он по-христиански похоронен под каменной плитой.
1: Вещей он не давал для передачи.
3: Лишь просьбу долго жить. А наипаче поможет справить 300 панихид. Вот все, что передать вам надлежит.
1: Как? Ни колечко мне, ни медальона, который любой мастеровой в котомке бережет для нареченной и не доест, а принесет домой? Как муж скончался?
3: Посередь двора, в навозе лежа, на гнилой соломе. Я находился у его одра. Он каялся и вспоминал о доме. Наверное, бреди от упадка сил напраслину на вас он возводил. Да, не был я бездельником, зевакой. Минуты с ней покоя я не знал. Плодил детей, хлеб ей добывал. Да все не мог ей угодить. Однако и корку черствую свою жевал, оглядываясь на нее с опаской.
1: Про мою любовь к нему и ласку, про все мои тревоги он забыл?
3: Нет, он их помнил и благодарил. На вашем месте траурное платье я с год бы проносил и с тех пор подумал бы о новом кандидате.
1: Не подвернется вновь такой бобер. Он был добряк и дурачок влюбленный. Сама сердечность, искренность сама. Когда бы ни шатания, ни притоны, ни девки, ни игорные дома.
3: Ну, это недостаток мелкий. Наверное, и он спускал вам ваши женские проделки. На равенстве таких начал я в руки у вас искал.
1: Как вам не стыдно, шутнику?
3: Хоть я и черт, а утеку, пока на слове не поймали. Так надо быть с ней начеку. Так в сердце нет еще печали.
2: Как вас понять?
3: Дитя, дитя. Прощайте.
2: С Богом.
1: Не шутя, А мужа бы достать бумагу, где погребен, когда бедняга, и эти сведения в печать для верности потом отдать.
3: Признание очевидцев двух достаточно для справки устной. Хотите, явится мой друг и подтвердит рассказ мой грустный.
1: Прошу.
3: А барышня придет? Приятель мой отличный малый, объездил свет, весьма бывалый, для дома честь его приход.
2: При нем я постыжусь являться.
3: Будь он и принц, не вам стесняться.
1: Итак, сегодня вечерком мы вас в саду обоих ждем.
0: И снова улица.
4: Ну, как дела? Идут на лад?
3: Ты пламенем объятый в горе. Она твоею будет вскоре. Пойдем к соседке Марте в сад. Кума заведомая сегодня. И Гретхен будет там сегодня.
4: Ну что ж, прекрасно. Очень рад.
3: Но и от нас услуг хотят.
4: Так что ж, услуга за услугу.
3: Заверим ей своей рукой, что в Падуе, в земле святой, почиет прах ее супруга.
4: Ты, как всегда, софист и лжец.
3: Зато ты честь и образец, и завтра это обнаружишь, когда головку Гретхен скружишь и дашь ей верности обет.
0: Сад Марты. Марта под руку с Мефистофелем и Маргарита с Фаустом прогуливаются по саду.
2: Ах, это только ваша доброта, что вы так снисходительны, не строги, меняя в путешествии места, любезно вы со встречными в дороге. Моя незанимательная речь не может вас ни капельки увлечь.
5: Один лишь взгляд, один лишь голос твой дороже мне всей мудрости земной.
2: Да что вы, право, руки целовать, ведь кожа у меня так огрубела. Тружусь, минуты не сижу без дела, и требует порядка в доме мать. Так вы в разъездах, стало быть, всегда.
3: Проклятое занятие такое. Стрелой мчишься через города, и ни в одном нельзя пожить в покое.
1: По молодости все нам нипочем, свищи в кулак, да по дорогам рыской. Когда ж к концу подступит дело близко, не сладко доживать холостяком.
3: Представишь это, сердце жить не радо.
1: Об этом подумать надо.
4: И ты все дома?
2: Больше все одна. Хотя у нас хозяйство небольшое, сноровка в доме все равно нужна. Мы без служанки. Я стираю, мою, готовлю, подметаю, шью. Все я. Возни и спешки, только б с ног не сбиться. И матушка строга. Насчет шитья она сама большая мастерица. Не то, чтоб находились мы в нужде. Скорее мы с достатком горожане. Отец семьи оставил состояние. И сад, и домик малый в слободе. Теперь я не тружусь, чуть свет с просонку, как год назад. В солдатах брат. И умерла сестренка. А то я отдавала всю ребенку. Ну, рада б муки все вернуть назад за милый детский взгляд.
5: Взгляд, вероятно, херувим, единственно с твоим сравним.

0: пустяки. Как обратить вас в истинную веру?
1: С такой учительницей для примера охотно бы я пошел в ученики.
0: Тогда нельзя ли вам в душу заглянуть? У вас есть на примете кто-нибудь?
1: Своя жена да угол, говорят, дороже царств и каменных палат.
0: Я говорю о склонности взаимной.
1: Все встречные в пути гостеприимны.
0: Нет, вы не поняли. Я знать хочу серьезных чувств. Вы в прошлом не таите?
1: Я в жизни с женщинами не шучу.
0: Ах, нет. Меня понять вы не хотите.
1: Я, конечно, глуп. Однако в меру сил любвеобильность вашу оценил.
2: О, радость ты моя! Так ты сейчас меня узнала с первого же взгляда.
3: Конечно, и потупилась, смутясь.
2: Прости же, что тебя я подстерег в то утро за церковной оградой. Не ставь мне этой вольности в упрек. О, милая!
3: А ну?
2: Ты что, букет? Или венок плетешь?
3: Нет, так, пустое.
2: Нет, что же ты?
3: Не смейтесь надо мной.
2: Что шепчешь ты?
3: Не любит, любит, нет.
2: О, прелесть ты моя.
3: Не любит, любит, не любит. Любит.
2: Любит, да, мой свет. Гадание этот узел пусть разрубит. Он любит, любит. Вот цветка ответ.

0: И нам пора домой.
1: Я вас не отпустила бы так скоро со своего двора, но городок наш страшная дыра. Начнутся разговоры. Здесь у людей другого дела нет, как наблюдать через заборы, куда и с кем пошел сосед. А наша пара?
2: Он юркнул в тьму, за ней вслед.
1: Он благосклонен к ней.
2: Она к нему. Так создан свет.
3: Беседка в саду. Маргарита вбегает в беседку.

0: идет.
1: Ты прячешься, лиса? Постой.
0: Душою вся твоя.

0: там?
1: Свиньи.
0: Свинья.
2: Пора расстаться.
3: Да, правда, сударь, поздно. Час ночной.
0: Нельзя ли проводить мне вас домой?
4: О, нет. Что скажет мать?
0: Так мне убраться. Счастливо оставаться.
3: В добрый час.
4: До скорого свидания. Просто диво. Куда он устремляет мысль свою? А я пред ним в смущении стою, всему поддакивая торопливо. И все же в толк никак я не возьму, чем я могла понравиться ему.

0: Лесная пещера. Фауст 1. Я вижу месяц, листья в каплях, сырость на камне скал и на коре дерев, и тени движущихся туч, похожие на чудищ первобытной старины. Как ясно мне тогда, что совершенство мне не дано. В придачу к тяге ввысь, которая роднит меня с богами, дан низкий спутник мне. Я без него не обойдусь. Наперекор бесстыдству, с которым обращает он в ничто мой жребий и твое благословение, он показал мне чудо красоты, зажег во мне и раздувает пламя. И я то жажду встречи, то томлюсь тоскою по пропавшему желанию.
1: Скажи, какой анахорет спасается в лесу под елью? Или спасение от безделья повеселее, что ли, нет?
2: А у тебя других нет дел, как докучать мне неотлучно.
1: Шучу. Я спорить не хотел. Все время припираться скучно. Ты, брат, ворчун и нелюдим. Хоть разорвись ему в угоду, одно лишь наказание с ним. Нет от него жития прохода.
2: Еще спасибо говорить, что ты пристал ко мне как муха.
1: О, сын земли! Хочу спросить, что б делал ты без злого духа? Не спас ли я тебя вполне от философского угара? И не благодаря ли мне ты не сошел с земного шара? Так что ж ты разгонять тоску засел совой под тенью граба и варишься в своем соку, питаясь воздухом, как жаба? О, как в тебе еще заметно сидит ученый кабинетный.
2: Когда б ты ведал, сколько сил я черпаю в глуши лесистой, из зависти одной, нечистой, ты б эту радость отравил.
1: Вот неземное наслаждение. Ночь промечтать среди гор, в траве, как божество, шесть дней творения, обняв в конечном торжестве, постигнуть все под небосводом, совсем сродниться и потом с высот свалиться кувырком. Куда? Сказал бы мимоходом, но этого простейший стыд мне выговорить не велит.
2: Какая грязь?
1: Какая грязь? Вся кровь от ярости зажглась. Как твой стыдливый слух тревожит, едва я прямо назову то, без чего по существу твоя стыдливость жить не может. Ну что же, лги и лицемерь, насколько совести хватает. Однако вот о чем теперь. В своей конурке Гретхен тает. Она в тоске, она одна. Она в тебе души не чает. Тобой жива, тобой полна. Ее любовь, как ширь, разлив, без удержу, без берегов. А сам ты присмирел трусливо и руки умывать готов.
2: Сгинь! Искуситель окаянный, о ней ни слова негодяй, и чувственного урагана, уснувшего, не пробуждай.
1: Я вспомнил пастбище среди роз и ланей, символы желания.
2: Прочь, сводник!
1: Ты меня до слез смешишь потоком этой брани. Создав мальчишек и девчонок, сам Бог раскрыл глаза с пеленок на этот роковой вопрос. Что ж растерялся ты? Вперед! Тебя свидание с милой ждет, а не палач, не эшафот.
2: Скиталец, выродок унылый, я сею горе и разлад, как с разрушительной силой летящий в пропасть водопад. И видишь, мне, злодею, мало, что что скалы с места я сдвигал, и камни тяжестью обвала в песок и щебень превращал. Еще мне надобно, подонку, тебе в угоду, палачу, расстроить светлый мир ребенка.
1: Опять кипит, опять в обиде. Ступай, утешь ее, глупец. В смятении выхода не видит, думаешь, всему конец. Ты был всегда храбрец, мужчина. Так что ж ты пятишься назад? Что оробел ты, дурачина, когда тебе сам черт не брат?

Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Часть третья. Итог.

0: стоит с твоею верой в Бога.
1: Оставь, дитя. У всякого свой толк. Ты дорога мне. А за тех, кто дорог, я жизнь отдам, не изощряясь в спорах.
0: Нет, верить по Писанию твой долг.
1: Мой долг?
0: Ах, уступи хоть на крупицу. Святых даров ты, стало быть, не чтишь?
1: Я чту их.
0: Но одним рассудком лишь. И тайн святых не жаждешь приобщиться. Ты в церковь не ходил который год? Ты в Бога веришь ли?
1: О, милая, не трогай таких вопросов. Кто из нас дерзнет ответить, не смутясь, я верю в Бога? А проповедь схоласта и попа на этот счет так искренне глупа, что кажется насмешкой убогой.
0: Так ты не веришь, значит?
1: Не коверкай речей моих, о свет моих очей. Кто на поверку, а разум чей, сказать осмелится, я верю? Чье существо высокомерно скажет, я не верю в него, создателя всего, опоры всего, меня, тебя, простора и самого себя?
0: Ты прав, как будто поначалу, а присмотреться, свет Христов тебя затронул очень мало.
1: Дитя мое.
0: Не разберу, чем друг твой мне не по нутру.
1: Как так?
0: В чем ваше кумовство? Как можешь ты терпеть его? Никто еще во мне так живо не возбуждал вражды брезгливой, как твой ужасный компаньон.
1: Любимая, не страшен он.
0: Ну, мне пора домой.
1: Постой. Хоть раз нельзя ли без боязни побыть часочек мне с тобой, грудь с грудью и душа с душой?
0: Ах, если б я спала одна, сегодня ночью, веришь слову, я б не задвинула засова. Но рядом дремлет мать в полсна. Когда бы нас она застала, я б тут же замертво упала.
1: О, вздор! Вот с каплями флакон. Немного их накапай в воду, дай выпить ей, и до восхода ее охватит крепкий сон.
0: Ты у меня не знал отказа. А эти капли без вреда?
1: Я б не отдал их тебе тогда.
0: Чуть я тебя увижу, сразу все рада сделать для тебя. Тебе я, кажется, любя, так много отдала в прошедшем, что жертвовать уж больше нечем.

0: Ну что? Ушла твоя овца?
1: Подслушивал.
0: Узнал немало. Тебя, как старого глупца, девица Вере обучала.
1: Проклятый изверг. Не греши. Тебе ли понять, как в детской Вере и страшно будущей потери моей загубленной души?
0: Все это, братец, только так. А ты поверил и размяк?
1: Помесь грязи огня.
0: Она, заметь, физиономистка. И раскумекала меня, по-видимому, очень близко. Так ночью?

0: ночь. Улица перед домом Гретхен. Валентин. Солдат, брат Гретхен, выходя из винного погребка.
1: Зайду, бывало, пить в подвал. И слышу, как иной бахвал расписывает наобум свою властительницу дум. И девушки на свете нет красивее, чем его предмет. Я тихо сяду, как вошел, локти положу на стол и бороды курчавлю край, пока болтает краснобай. Потом стакан свой подыму и говорю в ответ ему, кому какая понутру, я выпью за свою сестру. Какую девушку в стране поставишь с Гретхен наравне? И прекращается вранье. Все чокаются за нее, смолкают разом хвостуны и видят, что посрамлены. Теперь все по-другому здесь. Хоть на стену от злобы лезь. Терпеть, чтоб каждое дренцо могло бросать тебе в лицо намеки, колкости, кивки, двусмысленности и смешки. А чем мерзавцев этих мне на месте припереть к стене, когда их сплетни не навеют и в их словах обмана нет? Что за каналье там вдвоем подкрадываются тайком? Поди, любезник сестрен тут, они живыми не уйдут.
2: Мозги б ты лучше поднатужил и раздобыл жемчужин нить, чтоб милый Гретхен подарить.
3: Сейчас я Гретхен песнь спою под кровом этой ночи звездной, чтоб девушка попалась в сеть, а нравственности буду петь.

0: манишь, Красолов. Сейчас расправлюсь я с тобой, нечистый. Сперва гитару на 20 кусков, а после сокрушу и гитариста.
1: Сломал гитару, вдребезги мою.
0: Я вам обоим череп раскрою.
2: Смелее, доктор, шпагу вам вперед. Тисни его, прижмись ко мне вплотную. Коли смелее, он целым не уйдет. Не отступай, я хорошо фехтую.
0: Так, отражай.
2: Ну что ж, и отразим.
0: А если так ударю?
2: Эка штука.
0: Я бьюсь, как будто с дьяволом самим.
2: Несчастному капут. Теперь, пока не поздно, надо скрыться. Сейчас людей на помощь позовут. С полицией нетрудно сговориться. Другое дело — уголовный суд.
3: Наружу все!
4: Огня! Огня!
3: Эй, караул! Разбой! Лесня!
1: Вон труп! Загляни сюда!
3: Лови убийц! Держи и бей!
4: Кто здесь?
5: Сын матери твоей!
4: О, Боже! Вот беда!
0: Я умираю. Сказ простой. Не увижу дня. Не войте, бабы, надо мной. Послушайте меня. Еще ты, Гретхен, молода. И где тебе понять, куда ведет твой глупый нрав. Но шлюхой, ставший невзначай, по правилам теперь гуляй, на все есть свой устав.
4: Брат, Господи, не убивай!
0: И к Богу в суе не взывай. Что свершено, то свершено, что будет, будет, все равно. Теперь ты начала с одним, а после перейдешь к другим. Когда ж до дюжины дойдет, столпится город у ворот. Я твердо знаю, дни придут, когда тебя весь честный люд и старый мал из чади тьмы чураться будут, как чумы. Ты будешь направлять стопы в обход, подальше от толпы. Тебе не даст проступок твой блистать в цепочке золотой и в кружевном воротнике отплясывать на пикнике. Ты будешь находить ночлег среди барванцев и коллег. Если милостивый Бог простит по смерти твой порок, то смыть не сможешь на земле клейма проклятия на челе.
6: Вам кается теперь подстать, а не проклятие изрыгать.
0: Ах, сегодня жалко, мочи нет. Сломал бы я тебе хребет, да все грехи бы искупил.
4: О, брат мой, вынести нет сил.
0: Сказал я, брось ту жить, минувшего не воротить. Ты мне сама из-за угла удар бесчестьем нанесла. Я честь солдатскую свою и

0: собор. Идет церковная служба. Гретхен в толпе. Позади нее злой дух.
1: Спаси меня от мук позора, лицо ко мне склоня, единая моя опора. Услышь, услышь меня.
2: Гретхен, где ты витаешь? Что тебя мучит? Молишь у Богу покаяние матери по твоей вине уснувшей навеки без покаяния? Чья кровь у тебя на породе? Что бьется под сердцем, наполняя тебя содроганием?
1: Опять они, все те же думы. Никак от них, никак не отвяжусь.
2: Настиг тебя гнев Господень, трубный глаз раздается, разверзаются гробы.

0: Фауст у собора, затем Мефистофель.
1: Дрожа от веяния прохлады, и озаряя сумрак плит, неугасимая лампада в соборной ризнице горит. Такой же

0: Бежит по плоскогорью, нас встречает неизвестность. Это край фантасмагорий, очарованная местность. Глубже в горы, глубже в горы.
1: Чудеса, деревья бора скачут в чехарде средь луга. Через головы друг друга горы нагибают спины, чтоб перемахнуть вершины.

свой камзол. Видишь, в недрах гор взошел царь Мамон на свой престол. Световой эффект усилен, заревом его плавили.

0: Мамон за летний поскупился иллюминацией чертог. Я рад, что ты сюда явился. Уж начался гостей приток. И все ближе, ближе вой улюлюканье пение страшного столпотворения, мчащегося в отдалении на свой шабаш годовой.
1: По воздуху летит отряд, козлы и всадницы смердят.
0: Старуха Байбо мчит к верхушке верхом на супоросой хрюшке.
2: Что хоть лопни!
3: Не тыкай вилами в живот! Задушите в утробе плод!
4: Сядь на козла, садись на шест, на вилах соверши свой въезд. Но знай, ты попадешь туда,

0: срамниц, страшились всяких рож, а крик какой, какой галдеж, поистине живой пример мегер и фурий без манер. Мне руку в свалке протяни, нас разлучат средь толкотни. Где ты?
1: Я здесь.
0: Ох, нашел едва. Вступлю в хозяйские права. Эй, рвань! С дороги сврати и дайте дьяволу пройти. Давай-ка, доктор, вон из давки и этой дикой тесноты переберемся под кусты и мирно посидим на травке.
1: Нет, у тебя все парадоксы. На Брокен совершить подъем, куда висят на шабаш стекся, чтоб тут сидеть особняком.
0: Я враг таких больших компаний, и мне милее у костра ночные толки на поляне. Давай побудем в тишине. Лишь в маленьком кружке интимном есть место тонкостям взаимным.
2: Мефистофель и Фауст подходят к группе старичков, сидящих вокруг полупотухшего костра. Это генерал, министр, разбогатевший делец и писатель.
3: Что вы засели здесь, в тени ракит, поближе к поколению молодого? Там в середине спор вовсю кипит. Отмалчиваться можно ведь и дома.
4: Стоишь за честь и гордость наций, как вдруг на них находит стих. Народы вероломней граций и любят только молодых.
5: Все изолгались. Вот в чем горе.

0: Былой уклад невозвратим. Пока были мы в фаворе, век был взаправду золотым.
1: И мы ловить умели случай, и мы хватали через край. Вдруг все закрылось черной тучей, и славные деньки прощай.
2: К чему писать большие книги, когда их некому читать? Теперешние прощелыги умеют только отрицать.
3: Мефистофель вдруг на вид страшно состарившись.

как погляжу на этих я каналей. Вся бочка вытекла, на дне бурда. Невольно мысль приходит о финале.

0: наших ведьмах домино. Молоденькие же раздеты. Будь с ними ради этикета любезен, так заведено.
1: Ты выступишь как сатана или в обличье колдуна?
0: Я предпочел инкогнито огласки, но принято встречаться на перу при орденах, в открытую, без маски. У нас не носят ордена подвязки. Мое копыто больше ко двору. Мой знак отличия оползла улитка. Ей и тебя пронюхать удалось. Таится здесь бесплодная попытка. Здесь сразу видит каждого насквозь. Пройдемся вдоль костров по этим скатам. Ты будешь женихом. Я буду сватом.
1: Кто там?
0: Лилит.
1: На мой вопрос, пожалуйста, ответь мне прямо, кто?
0: Первая жена Адама. Весь туалет ее искос. Остерегись ее волос. Она ни одного подростка сгубила этой прической. Вон две сидят. Ты к молодой, а я пойду к другой. Седой.
1: Представимся сейчас же им и танцевать их пригласим.

0: яблонь во сне. На ветке полюбились мне два спелых яблока в соку. Я влез за ними по суку.
1: Вам Ева мать внушила страсть рвать яблоки в садах и красть. По эту сторону плетня есть яблоки и у меня.

0: допустил ты в заключение? И почему упорно так молчишь?
1: Изо рта в ней во время пения вдруг выпрыгнула розовая мышь.
0: Ну что ж, не каждый ведь лыко в строку. Благодари, что мышка не сера. И не горю об этом так глубоко.
1: Затем...
0: Ну, что ж?
1: Взгляни. Взгляни на край бугра. Мефисто, видишь, там у края тень одинокая такая. Она по воздуху скользит, земли ногой не задевая. У девушки несчастный вид, и как у Гретхен облик кроткий, а на ногах ее колодки.
0: Зачем смотреть на тот курган? Ведь это призрак, истукан из тех видений и иллюзий, вблизи которых стынет кровь. Пожалуйста, не прикословь. Небось, ты слышал о медузе?
1: Покойница, которой глаз рука родная не закрыла. Да, это тело Гретхен, милой, которое мне отдалась.
0: Тут колдовской обычный трюк. Все видят в ней своих подруг.
1: Как ты бела, как ты бледна, моя краса, моя вина. И красная черта на шейке, как будто бы по полотну отбили ниткой по линейке кайму в секиры ширину.
0: Ей голову срубил Персей. Она снимается, как крышка. Для обезглавленной ловчей брать иногда ее подмышку.

0: пасмурный день, поле, Фауст и Мефистофель.
1: Одна в несчастье, в отчаянии. Долго нищенствовала. И теперь в тюрьме, под замком, как преступница, осужденная на муки. Вот до чего дошло. И ты допустил. Ты скрыл это от меня, ничтожество, предатель. Можешь торжествовать теперь. Стой и мозоль мне глаза своим постылым присутствием. Под стражей, в непоправимом горе, отдана на расправу бездушию человеческого правосудия. А ты тем временем увеселял меня своими сальностями и скрывал ужас ее положения, чтобы она погибла без помощи.
2: Она не первая.
1: Стыдись, чудовище. Вездесущий дух, услышь меня. Верни это страшилище в его прежнюю собачью оболочку, в которой он бегал, бывало, передо мною ночами, сбивая с ног встречных и кладя им лапы на плечи. Возврати ему его излюбленный вид, чтобы он ползал передо мною на брюхе, и я топтал его презренного ногами. Не первая? Слышишь ли ты, что говоришь? Человек не мог бы произнести ничего подобного. Точно мне легче от того, что она не первая, что смертных мук прежних страдалец было недостаточно, чтобы искупить грехи всех будущих. Меня убивают страдания этой единственной, а его успокаивает, что это участь тысяч.
2: Ну вот, опять мы полезли на стену. Ну вот мы снова у точки, где кончается человеческое разумение. Зачем водиться с нами, если мы так плохи? Хочет носиться по воздуху и боится головокружения. Кто кому привязался? Мы к тебе или ты к нам?
1: Не скалься так плотоядно. Мне тошно. Неизъяснимый великий дух, ты знаешь сердце мое и душу. Зачем приковал ты меня к этому бесстыднику, который радуется злу и любуется чужой гибелью?
2: Ты кончил.
1: Спаси ее или берегись.
2: Спаси ее? А кто погубил ее? Я или ты? Ты тянешься за молниями, громовержец. Счастье, что они не даны тебе, смертному. Уничтожить несогласного. Какой простой выход из затруднения?
1: Доставь меня к ней. Она должна выйти на волю.
2: А опасность, которой ты себя подвергаешь? От чего мы бежали? В городе свежающую память о пролитой тобою крови.
1: Ну, что ты еще мне скажешь? Пусть обрушится на тебя вселенное чудовище. Перенеси меня к ней, сказано тебе, и освободи ее.
2: Ну, вот что. Я доставлю тебя туда. Но ведь не все на земле и небе в моих силах. Вот что я смогу сделать. Я усыплю смотрителя, завладей ключами и выведи из темницы своими силами. Я буду стеречь снаружи. Черные кони будут со мною. Я умчу вас подальше. Это в моей власти.
1: В путь. Немедля.
0: Фауст и Мефистофель проносятся на вороных конях.
1: Зачем они к лобному месту летят?
2: Не знаю, что с ними со всеми.
1: И мечутся стаи вперед и назад.
2: Такое уж ведьмино племя.
1: Кадят перед плахой, кропят эшафот.
2: Вперед, без оглядки, вперед!

0: Тюрьма. Фауст со связкой ключей перед железной дверью. Он медлит войти. Из-за двери доносится голос Гретхен.
1: Чтоб вольнее гулять, извела меня мать. И отец-людоед обглодал мой скелет. И меня у бугра закопала сестра. Головою ключу я вспорхнула весной, серой птичкой лесной, и лечу.
2: Сжимается от боли сердце. Грудь скорбью мира стеснена. За этой железной дверцей ни в чем не винная она. Ты медлишь, ты войти не смеешь, с ней встретиться лицом к лицу. Живей, пока ты цепенеешь, ты близишь жизнь ее к концу.
3: Идут за мною, скоро под топор.
2: Молчи, молчи, мы увезем тебя и спрячем.
3: Будь милостив, смягчи свой приговор.
2: Ты спящих сторожей разбудишь плачем.
3: Кто дал тебе, мучитель мой, власть надо мною бесталанной? Дай до утра дожить. Постой, казнь завтра ведь. Что ж ты так рано за мной врываешься сюда? Не жми меня с такой силой, а лучше б от могилы спас. Я зла тебе не причинила, тебя я вижу в первый раз.
2: Как эту боль мне превозмочь?
3: Сейчас пойду, лишь миг отсрочь. Я б грудью покормила дочь, мне дали ночь поплакать с нею, а утром отняли злодеи и говорят... Мои дела. Сама де в лес ее снесла. Как в сказке есть одной жестокой, я вся дрожу от их намека и от того не весела.
2: Твой милый рядом и мгновенно освободит тебя из плена.
3: Ты тут? О, повтори! Он тут, он все исправит. Где ужас завтрашней зари? Где смерть? Меня не обезглавят. Я спасена. Я в мыслях у того угла, где встретила тебя впервые. Вот сад и деревца кривые, где с Мартой я тебя ждала. Разлуки срок был невелик, а ты от ласк совсем отвык и холоден к моим объятиям. Что мне с тобой такая жуть? Ты разучился целоваться. Бывало, станем обниматься, и страшно разорвется грудь. И вдруг какой-то холод, муть. Целуй меня. Ах, ты так вял. Тебя сама я поцелую. Какой ты равнодушный стал. Где растерял ты страсть былую? Ты мой был. Кто тебя украл?
2: Мой друг, теперь одно в дорогу. Во имя наших жарких нег, решись скорее на побег. Скорей со мною из острога.
3: Но это правда ты? Ей-богу?
2: Да, да.
3: И ты взломал засов и подошел к моей постели. Тебе не страшно в подземелье с такой, как я? И неужели ты выпустить меня готов?
2: Спеши, уж начало светать.

0: Отдал нам на беду.
1: Что было, поросло быльем. Спеши, мы пропадем.
0: Останься в живых, желанный. Из всех нас только ты. И соблюдай сохранно могильные цветы. Ты выкопай лопатой три ямы на склоне дня для матери, для брата, а третью для меня. Мою копай сторонкой,

0: пути.
1: Идем. Доверься. Не тяни.
0: На волю.
1: Вон из западни. Раз не добром, тебя, мой ангел милый, придется унести отсюда силой.
0: Нет! Принуждение я не потерплю. Не стискивай меня, ты так ужасно. Я чересчур была всегда безгласна.
1: Уж брежет день, любимая, молю.
0: Да, это день. День смерти наступил. Я думала, что будет он днем свадьбы. О, если бы все это раньше знать бы. На улице толпа и гомон.

0: белую на плаху. Все содрогаются от страха и ждут со мною наравне мне предназначенного взмаха в последней смертной тишине.
1: Зачем я дожил до такой печали?
2: Бегите, или вы пропали! Все эти пререкания не в попад. Уж светится полоска небосклона, и кони, вороны, и подпопоны озябли, застоялись и дрожат.
0: Кто это вырос там из-под земли? Он за моей душой пришел, презренный. Но стены Божьего суда священны. Скорее прочь, уйти ему вели.
1: Ты будешь жить, живи, ты жить должна.
0: Я покоряюсь Божьему суду.
2: Что ж, оставайся с ней, а я уйду. Мое ведь дело, знаешь, сторона.
0: Спаси меня, отец мой в вышине. Вы, ангелы, вокруг меня забытый, святой стеной мне станьте на защиту. Ты, Генрих, страх внушаешь мне.
2: Она осуждена на муки.
3: Спасена.

0: Эпилог. Я через мир промчался быстро, несдержимо, все наслаждения на лету ловя. Чем недоволен был, пускал я мимо, что ускользало, то я не держал. Я лишь желал, желание совершал и вновь желал. И так я пробежал всю жизнь. Сперва неукротимо, шумно, теперь живу обдуманно, разумно. Достаточно познал я этот свет, а в мир другой для нас дороги нет. Слепец, кто гордо носится с мечтами, кто ищет равных нам за облаками. Стань твердо здесь и в круг следи за всем. Для мудрого и этот мир не нем. Что пользы вечность воспарять мечтою? Что знаем мы, то можно взять рукою. Злосчастные видения для людей изобрели вы тысячи терзаний, и даже ряд простых, обычных дней вы превратили в лабиринт страданий. Но грозно низко забота твоего могущества я не признаю вечно.
1: Так испытай его теперь, в тот миг, когда тебя с проклятием я покину. Всю жизнь вы, люди, слепы. Ну, старик, и ты слепым встречай свою кончину.
0: Фауст ослепленный.
2: Вокруг меня весь мир покрылся тьмою, но там внутри тем ярче свет горит. Спешу совершить задуманное мною. Одно владыке слово все творит. Вставайте, слуги! Все трудолюбиво мой смелый план исполнить пусть спешат. Орудий больше, заступов, лопат. Что я наметил, пусть совершится живо.

0: Большой двор перед дворцом. Мефистофель в качестве смотрителя впереди.
1: Сюда, сюда, смелей, дружней, дрожащие лемуры и жилы связок и костей сплетенные фигуры.
2: С собой мы колья принесли и цепь для меры с нами.
3: Что делать нам, зачем мы шли, о том забыли сами.
1: Несложен будет труд на этот раз. Себя самих за меру. Вы примите, пусть ляжет тот, кто всех длиннее из вас. Остальные дерн вокруг снимите, и как отцам все делают своим, в земле квадратик выройте под ним. В дом тесный из дворца, такою всегда кончают люди чепухою.
3: Я юный, дым столбом ходил, туда меня манила.
4: Но старость злобная меня клюкой своей хватила. И вдруг огром споткнулся я, откуда ты могила.
0: Фауст, выходя из дворца, ощупью.
5: Как звон лопат ласкает ухо мне. Здесь вся толпа мой замысл исполняет. Она кладет предел морской волне, с самой собою землю примиряет. Грань строгую для моря создает.
1: Лишь нам на пользу все пойдет. Напрасно здесь и мол, и дюна. Ты сам готовишь для Нептуна морского черта славный пир. Как ни трудись, плоды плохие, ведь с нами заодно стихи. Уничтожение ждет весь мир.
5: Смотритель, здесь громаду за громадой рабочих здесь нагромождай. Приманкой действуй, платой и наградой, и поощряй, и принуждай. И каждый день являйся с донесением, насколько ров подвинут исполнением.
1: А мне доносят, что не ров, а гроб скорей тебе готов.
5: До гор болото. Воздух заражая, стоит весь труд испортить, угрожая. Прочь отвести гнилой воды застой, вот высший и последний подвиг мой. Я предан этой мысли, жизнь и годы прошли недаром. Ясен предо мной конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной, дитя и муж, и старец пусть ведет, чтоб я увидел в блеске силы дивной свободный край, свободный мой народ. Тогда сказал бы я: мгновение прекрасно ты продли с постой, и не смело б веков течение следа, оставленного мной. В предчувствии минуты дивной той я высший миг теперь вкушаю свой.
0: Фауст падает. Лемуры подхватывают его и кладут на землю.
1: Нигде, ни в чем он счастьем не владел. Влюблялся лишь в свое воображение. Последнее он удержать хотел. Бедняк, пустое, жалкое мгновенье. Но время
0: царь. Последний миг, боровшийся так долго, пал старик. Часы стоят, стоят, остановились, упала стрелка их. Как мрак ночной они молчат.

0: Все кончено. Свершилось.
1: Дух благородный зла избег, сподобился спасения. Кто жил трудясь, стремясь весь век, достоин искупления. Обвеян с горних он высот любовью предвечной. О, пусть весь сон блаженных шлет привет ему сердечный.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».

Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть первая.

0: Зашла луна. Было странно видеть, как от нее такой маленькой и грустной на землю так много льется серебристо-голубого ласкового света. Темно.
1: Зажечь лампу?
0: Не надо, я устал читать.
1: Ой, Тань, а хорошо это написано. Просто так, грустно, прям за душу берет. Ужасно хочется знать, какой конец, поженятся они или нет.
0: Не в этом дело, Поля, понимаешь?
1: А я бы такого не полюбила, нет?
0: Почему?
1: Да скучный он какой-то, все жалуется. Неуверенный, потому что. А мужчина должен знать, что ему нужно делать в жизни.
0: Нил знает?
1: Он знает.
0: Что же?
1: Ну, я вам не могу это сказать так вот просто, как это он говорит. Но только дурным людям, злым, жадным, плохо будет от него. Не любит он их.
0: Кто дурен и кто хорош?
1: Ой, он знает. Нет, ну, хорошо это написано. Она такая прямая, простая, душевная. Ой, как видишь, женщина-то в милом образе описанной, так сама себе лучше кажешься.
0: Какая наивная. Смешная ты, Поля. А меня раздражает вся эта история. Не было такой девушки. И усадьбы, и реки, да ничего такого не было. И всегда в романах описывается жизнь не такая, какая она на самом деле у нас. У тебя, например.
1: Да пишут-то про интересное. А в нашей жизни какой интерес?
0: Мне часто кажется, что книги пишут люди, которые не любят меня и всегда спорят со мной. Как будто они мне говорят, это лучше, чем ты думаешь, а вот это хуже.
1: А мне кажется, что все писатели непременно добрые. Ой, я посмотрела на писателя.
0: Дурное и тяжелое они описывают не так, как я это вижу, а как-то особенно, более крупно, в трагическом тоне. А хорошие они выдумывают. Да никто не объясняется в любви, так как об этом пишут. И жизнь, она совсем не трагична. Она течет тихо и однообразно,
1: нет,
0: как большая мутная река.
1: Я бы посмотрела
0: когда течет
1: на писателя.
0: Река, глаза устают.
1: Вот вы читали, тупит, а я нет, подумать, нет, да подумаю,
0: зачем
1: как
0: эта река течет.
1: Молодой, старый, брюнет.
0: Или... Кто?
1: Ну вот этот вот писатель.
0: Он умер!
1: Ой, жалко-то как. Давно? Молодой?
0: Средних лет он пил водку.
1: Бедненький. И почему это умные люди всегда пьянствуют? Вот этот ваш нахлебник певчий, он умный, а пьет почему?
0: Жить скучно.

0: Кто это?
1: Это я.
2: И Татьяна Васильевна.
0: Чужой свет не зажжете.
1: А мы сумерничаем.
3: Сумерничаем.
0: В мою комнату от стариков проходит запах деревянного масла. От того, видимо, видел сон, будто плыву по реке. А вода в ней густая, как деготь. Плыть тяжело, берега не видно. Куда плыть, не знаю. Попадаются какие-то обломки. Хватаюсь за них, а они трухлявые. Рассыпаются. Ерунда. Пора бы чай пить.
2: Пойду похлопочу, Петр Васильевич.
0: По вечерам у нас в доме как-то особенно тесно, угрюмо. Все эти допотопные вещи как будто бы вырастают, дышать мешают. Вот этот чулан.
2: Шкаф.
0: Таня, чулан. 18 лет стоит на одном месте. Все говорят, жизнь быстро течет. Этот шкаф она ни на вершок не подвинула. Дурацкая штука. Не шкаф, а символ какой-то.
1: Какой ты скучный, Петр. Тебе вредно жить так.
0: Как это?
2: Ты нигде не бываешь. Только наверху у Лены каждый вечер. Это очень беспокоит стариков. Знаешь, я стала сильно уставать.
1: В школе меня раздражает шум и беспорядок. Здесь
2: тишина и порядок. Ну, хотя у нас стало веселее с тех пор, как переехала Лена.
1: Да, знаешь, я очень устаю. А до каникул еще далеко.
2: Ноябрь, декабрь.
4: Что, засвистали казаченьки? Прошение-то опять поди Петька не написал.
0: Папаша, да написал.
4: Написал. На силу уж удосужился.
2: Это какое-то прошение?
0: О взыскании с купца Сизова 17 рублей 50 копеек за окраску крыши на сарае.
5: А на дворе-то опять дождик со снегом пошел.
2: Мамаша.
5: Холодно у нас чего-то. Старый дом-то продувает.